0: также цехам сборки, местам хранения беспилотников и комплектующих к ним, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиабомб, 2 реактивных снаряда «Хаймарс» и свыше 1500 беспилотников самолетного типа. Москва имеет право рассматривать участие британских ракетных войск в ударах по России как прямое участие в конфликте на Украине со всеми вытекающими последствиями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Так Лавров прокомментировал слова британского премьера Эдди Бёрнама о том, что Лондон будет с Украиной до конца. Бёрнам заявил об этом после того, как в посольстве России в Британии, комментируя сообщение газеты «Таймс» о применении Киевом британских беспилотников для ударов вглубь российской территории, предупредили, что действия Лондона неизбежно повлекут за собой последствия. Профильные ведомства и нефтяные компании должны усилить контроль за обеспечением топливом российских регионов. При этом необходимо оперативно устранять дисбаланс, не допускать скачков цен и держать на особом контроле стоимость топлива как для аграриев, так и для водителей на заправках. Такое поручение вице-премьер Александр Новак дал по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем топливном рынке. Отдельно обсуждались баланс спроса и предложения в Мордовии, а также Тульской, Тамбовской, Иркутской, Пензенской области. Федеральная антимонопольная служба доложила об итогах анализа биржевых, оптовых и розничных цен, а также фактах их необоснованного завышения. Возбуждены дела, а к нарушителям применены меры воздействия. Ситуацию на рынке топлива прокомментировал Вестям глава Минэнерго Сергей Цивилев.
1: У нас вроде говорят о второй волне очередей на заправке. Можно как бы успокоить людей?
2: Конечно, мы активно работаем, чтобы обеспечить жителей Российской Федерации, нашу экономику всеми видами топлива. Я не говорю, что все вопросы решены. Я говорю только о том, что мы прилагаем все усилия для того, чтобы обеспечить наших людей.
0: К другим событиям. Американская компания OpenAI временно замедлила разработку наиболее мощных моделей искусственного интеллекта и на 2 недели приостановила их обучение. Причиной стали растущие риски в сфере кибербезопасности, сообщила компания. OpenAI продолжает проводить обучение и тестирование, но в меньшем масштабе, чтобы проверить поведение модели и эффективность новых мер безопасности. Система должна выявлять попытки несанкционированного доступа, кражи данных, разрушительные действия и обход защитных механизмов. Отмечается, что в июле нынешнего года передовые ИИ-модели, включая GPT-5.6 Sol, во время внутренних тестов по кибербезопасности вышли из изолированной среды, подключились к интернету и совершили несанкционированную хакерскую атаку на инфраструктуру платформы Hugging Face. Вулкан «Ключевская сопка» на Камчатке выбросил столб пара и газа с примесью пепла на высоту до 5,5 километров над уровнем моря. Пепловый столб простирается к юго-востоку на 290 километров, рассказали ученые. Исполину присвоен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Его активность может повлиять на низколетящие самолеты, сообщили ТАСС в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения. Ключевской начал извергаться 15 августа. Теплая погода в Москве и Подмосковье на этой неделе станет финальной. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его метеопрогнозу, в среду похолодает, но к концу недели снова распогодится.
3: В среду к Москве прорвется холодный фронт. Пройдут скоротечные ливни. В течение суток посвежеет до 17-20. Четверг станет на градус другой теплее, ну а в пятницу распогодится и 21-24. По сути, сейчас мы наблюдаем взрослое лето. Это время, когда природа достигает пика зрелости перед самым спадом.
0: Дождь с грозой и усиление ветра до 17 метров в секунду ожидается до 10 утра сегодняшнего дня, уточнили в Главном управлении МЧС России по Москве. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. У меня же на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее вас ждет информация о спорте. Спорт.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент Галатасарая Дурсун Озбека подтвердил, что турецкий клуб приобрел полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. «Мы приобрели лучшего игрока из наших скаутских отчетов. Нашему тренеру он тоже понравился. Все увидят, насколько высококлассного футболиста мы подписали», приводит газета «Фанатик» слова Озбека. Ранее сообщалось о том, что 21-летний Батраков прилетит в Стамбул для подписания контракта с Галатасараем в среду или четверг. Бразильскому защитнику ЦСКА Мойзесу в связи с травмой передней крестообразной связки потребуется операция. Сейчас он проходит курс терапии в расположении команды. «Мы пока не знаем, где будем проводить операцию, выбираем из нескольких вариантов», сообщил главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов. А тем временем во вторник в футбольном Кубке России стартовала программа матчей второго тура группового этапа пути РПЛ, и ЦСКА дома уступил Акрону со счетом 0-1. Московский футбольный «Спартак» увеличил спонсорские доходы более чем на 200% за последние два года. «У нас есть долгие контракты, заключенные давно, а есть соглашения короткие. Мы очень сильно растем», — отметил коммерческий директор «Спартака» Вячеслав Соловьев. Конгресс Международного союза биатлонистов на заседании в сентябре не будет рассматривать вопрос допуска российских спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России. В преддверии конгресса СБР обращался в исполком IBU, чтобы тот включил в повестку конгресса вопрос о возвращении наших спортсменов на международные старты и о восстановлении статуса СБР как полноценного члена федерации. Однако, как и два года назад, обсуждать эти темы на конгрессе не планирует, говорится в заявлении Союза биатлонистов России. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: По данным центров ФОБОС, сегодня в Южно-Сахалинске и Владивостоке до плюс 25 градусов. Временами небольшие дожди в Екатеринбурге, плюс 23 без осадков. В Новосибирске 20 градусов выше ноля. Кратковременный дождь в Петрозаводске, плюс 16-18, тоже временами дожди. В Оренбурге жара, плюс 32 без осадков. В Воронеже плюс 22-24, в Ростове-на-Дону 30-32 градуса. Осадков не ожидается. Сухо и в Сочи, там до плюс 30. В Санкт-Петербурге облачно, дождливо. Временами ожидаются сильные осадки. Ночью плюс 12-14, днем до 17 градусов тепла. Ветер северо-западный. Во время грозы и порывистое атмосферное давление будет существенно ниже нормы. И со второй половины дня показания барометров начнут расти. Такая же ситуация ожидается и в Москве. Здесь облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ночью возможны грозы, днем до плюс 20.
5: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. И вы, конечно же, помните, что наша программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем вспоминать историю, говорить о многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев, в том числе и любви к музыке, ведь понятия «Кавказ» и «музыка» неразделимы. И сегодня музыка у нас в программе будет звучать не просто с кавказским акцентом. Сегодня в нашей студии будет звучать особый инструмент из абрикосового дерева – дудук. История дудука насчитывает более 3000 лет. Он упоминается в древних клинописях, а игра на дудуке признана ЮНЕСКО шедевром нематериального культурного наследия человечества. Однако обо всем по порядку. И коллеги мне подсказывают, что прямо сейчас на связи с нами Санкт-Петербург, наша санкт-петербургская студия. Там у микрофона расположился мой собеседник, один из лучших дудукистов современности Аргишти. Аргишти, здравствуйте и спасибо, что сдержали слово, и у нас есть возможность продолжить разговор про дудук.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Николай. Очень приятно оказаться на вашем канале.
6: На голос дудука идет лишь тот, кому действительно интересна жизнь его собственной души. Аргишти, это ваши слова, я их только что процитировал, и думаю, в них заложен некий философский смысл. Что скажете?
7: Да, на дудуке играть может только человек со светлой душой, тянущийся к прекрасному и умеющий смиряться, да, потому что любовь в общем смысле, да, и вот и в христианском смысле, любовь — это прежде всего смирение, да, то есть вот ты любишь, например, землю, я имею в виду, вот у тебя огород есть, да, или какой-то сад, и ты должен смиряться с запахом земли, например, с какими-то букашками, с таракашками, с колючими стеблями роз там, и так далее. Да, вот это смирение, потому что ты любишь вот этот сад, ты любишь свою женщину, своего любимого человека, надо учиться смиряться. Это про любовь. И то есть мало того, что играющий человек должен быть таким, так и слушающий человек тоже. Я, честно говоря, особенно черты между слушающим и играющим не провожу. Это люди одного порядка. Просто, знаете, как вот есть повара, а есть гурманы. На самом деле это одни и те же люди. Просто одни готовят, а вторые едят. Это как люди, которые едут на автобусе. И водителю, и пассажирам, им всем в ту сторону. Просто кто-то рулить должен, понимаете, да? И поэтому исполнитель на дудуке и слушатель – это все одни и те же люди. И я вижу, как люди приходят на концерты, и как они погружаются внутрь себя. Потому что искусство вообще, в данном случае дудук, они отправляют нас в путешествие. Я вообще с помощью дудука путешествую и зову всех, да, вместе со мной, потому что мы путешествуем по душе. И есть люди, которые боятся этих путешествий. То есть они живут, как я это называю, в однокомнатной душе. Да, вот у них вот очерчено сколько там, 50 квадратных метров, и все. Выйти за пределы страшно, потому что там травмы, там переживания. Да, вот у меня здесь все я понимаю. А люди, которые любят искусство, и в данном случае мы обсуждаем дудук, а дудук — это ты сталкиваешься в первую очередь с переживаниями нерадостными, прям вот, да, это что-то похожее на поход в церковь, да, то есть ты не погружаешься в полную тьму, да, ты идешь в это, чтобы очиститься. И вот я вижу, как люди, вот у них стекленеют глаза на концертах, либо они глаза закрывают так же, как я, и они улетают, просто улетают в прошлое, в будущее. Кто-то общается с дедушками, кто-то с умершими бабушками, кто-то с детьми, с которыми у них там какие-то незакрытые вопросы. И я вместе со слушателями, я занимаюсь на концертах тем же самым.

0: Не могу не спросить, а вы сами пишете музыку? Или дудук, игра на дудуке больше предполагает импровизацию?
1: Ну, вообще, как появилась музыка? В древние времена не было конкретных музыкальных произведений. Их просто наигрывали в определенных ладах, играли, и где-то в Средневековье стала складываться уже исполнительская культура, завязанная на мелодиях записанных. Да? То есть импровизация всегда так или иначе начнет упираться в запись. Потому что вот тут хорошо получилось, здесь хорошо получилось. Надо это запомнить и повторить. То есть то, что записано, это всегда результат импровизации. Вот. Я музыку сочиняю сам. Да. Первые годы я играл что только армянское. Потом я стал играть что-то из классики и так далее. Потом однажды я сочинил одну мелодию, потом вторую, потом третью. И последние альбомы содержат уже превалирующее количество музыки авторской. Вот, кстати, похвастаюсь, через полгода примерно выйдет наш виниловый альбом, сборник именно авторской мелодии. Вот, то есть я последние годы, я, честно говоря, немножечко так подустал от армянской музыки, хочется как-то себя проявлять. Я оправдываю это тем, что в Армении полно дудукистов, которые играют армянскую, вот эту глубинную музыку, гораздо лучше, профессиональнее и одухотвореннее, чем я, потому что они там родились, там выросли. Я тоже это стараюсь сделать, но вот так как я живу здесь, в перекрестке всех музык, да, разных, тут у нас в Петербурге, в Европе, в России, тут и джаз, и рок, и все вперемешку, и у меня мое воображение всем этим переполнено, я уже с годами больше тяготею к сочинительству. Но я думаю, знаете, вот там еще лет через 20-30 у меня появятся седые волосы, и захочется опять к старому, к доброму, к вечному. Наверное, я вернусь к этому.
0: Кстати, насчет усталости, о которой вы сказали, я вот хочу вас спросить о секрете вашей творческой, ну, скажем так, бодрости, энергии, а может быть даже энергетики. Вот что придает вам все-таки силы, что вас вдохновляет, что вам помогает в жизни и творчестве, я не знаю, скажем, горный воздух Армении той же, да, чистейшая, вкуснейшая вода, замечательные армянские фрукты, возможно, знаменитый армянский коньяк или что-то другое. Вот вас что-то вдохновляет, вам помогает вот это все?
1: Как говорил мой тренер, когда плохо на душе, занимайся спортом. Когда хорошо на душе, занимайся спортом. Поэтому вот с недавних пор, благодаря Всевышнему, я встретил замечательного человека, который стал моим тренером. Его Павел зовут. Я не знаю, слышит он нас или нет. Огромное спасибо ему. Да, я его пригласил на свой концерт. И вы представляете, фитнес-тренер, он такой мускулистый, знаете, такой суровый и, казалось бы, далекий от искусства. Человек, он таки пришел на концерт, он плакал, представляете, вот у него слезы были, я так впечатлился. Вот. Спорт, обливание холодной водой каждый день, то есть пару минут обязательно мыться под холодной водой и утром, и вечером. Ну и знаете, я провел с дедушкой, дедушка мой служил на Колыме, и у него я очень много почерпнул, потому что он все время жил с прибаутками. Когда он вставал, готовил завтрак, все время напевая одну и ту же песенку советскую из фильма. «Будем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда». И эта песня, она всегда со мной, дедушка уже нас покинул, и о многом это он. Ну и вообще, знаете, красивые женщины.
0: Это вы, важно, как мужчина, да, это очень важно.
1: Знаете, согласен. Не обязательно ими обладать, не обязательно быть с ними знакомым, но они есть вокруг нас. И вот ты встаешь утром, да, идешь пить кофе, идешь по улице. Женщины же, да, стараются быть красивыми. Ну, в общем, столько в этом мире красоты, что хочется жить и заниматься творчеством.
0: Я слышал вашу композицию «Луиза». Немножко горестная, хотя и светлая композиция. У нее, я слышал, какая-то особая история создания. Расскажите, если можно, очень коротко.
1: Да, история создания у нее есть. Наверное, люди в первую секунду, когда встречаются с этой мелодией и с названием, они, наверное, думают, вот, у Оргишти была какая-то девушка Луиза, что-то там произошло, и вот он сочинил эту музыку. Нет, этой женщине 80 лет было. Ее сын мне написал, попросил сочинить ей в подарок 80-летию эту мелодию. Там интересная история, как она сочинялась. В общем, я к этой женщине съездил специально. Это армянка, да. Покушал ее вкусного абрикосового варенья. Посмотрел ей в глаза, где там отображается вся Армения с Араратом. И потом поехал домой, и за 2 недели она получилась. И это одна из самых замечательных работ на заказ, которая была в моей жизни. И Артур, сын ее, он, конечно, вот самый, наверное, в моей жизни довольный заказчик оказался. Он до сих пор он пишет мне, как он приходит домой, включает ее и наслаждается.

0: Я, готовясь к сегодняшней программе, вычитал где-то, что вы пишете книгу про дудук. Вы ее написали или еще все в процессе? Если да, написали, то как в ней выглядит главный герой книги «Дудук»? О чем говорит? О чем мечтает? Чему учит?
1: Так получилось, что когда книга была уже почти вот написана, один из глав из 12 написано, я развелся с женой, но это было давно еще, и все как-то застопорилось. Через несколько лет я восстановился психологически, принялся снова за эту книгу, но она настолько устарела, то есть все, что там было написано, казалось мне каким-то детским. Знаете, да, мы меняемся, растем. В общем, либо полностью переписывать, либо не писать вообще. Да, у меня филологическое образование, у меня есть какое-то умение складывать красиво слова, чтобы это было интересно читателю. В общем, пока, наверное, какая-то ситуация, как с мастером там, или с Гоголем, да, книга не хочет писаться. Я, честно говоря, очень сильно мой фокус перешел на живопись, поэтому вероятно, что эта книга не будет закончена. Главный герой, его зовут Гор, он имеет очень сильные автобиографические особенности, этот роман, и герой там про дудук, про путь с дудуком связанный. Это мистический роман, ну вот... Я его, получается, рекламирую, но он еще не написан. И, честно говоря, я не могу сказать, будет он написан или нет.
0: Но в любом случае, я сейчас хочу процитировать слова, которые принадлежат вам. Вы как-то сказали, дудук – это мудрец, живущий среди народа и знающий ответ на каждый задаваемый ему вопрос или возникающую проблему. Вот это вы сказали. Так что я думаю, что вы, Аргишти, не играете, а разговариваете с дудуком.
1: Я надеюсь, да, что это приносит эту пользу. То есть дудук – это все-таки в значительной степени психотерапия. Это мой личный духовник. И снова от слушателей я вижу вот эту реакцию, да, что они приходят не просто на концерт, они приходят, как вы сказали, задать вопросы и получить ответы. Поэтому я с вами согласен, да.
0: Что ж, сказать, что было интересно, не сказать ничего, я благодарю моего собеседника, известного музыканта, одного из лучших дудукистов современности Аргишти. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу, здоровья вам и новых творческих успехов.
1: Спасибо большое всем слушателям, низкий поклон, и встретимся в залах нашей страны.
0: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Спасибо большое продюсеру Наталье Стремневой, режиссеру Елене Рыжиковой. А я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи.

Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.

0: Когда поэт, описывая даму, начнет: «Я шла по улице, в бока впился корсет». Здесь я не понимаю, конечно, прямо, что, мол, под дамою скрывается поэт. Я истину тебе по-дружески открою. Поэт – мужчина, даже с бородою. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. И сегодня я хотел бы поговорить об одном из моих любимых русских поэтов Серебряного века – о Саше Черном. Родился наш герой, урожденный Александр Михайлович Гликберг, 13 октября 1-го по старому стилю 1880 года в Одессе, в достаточно богатой еврейской семье. Его отец, Мендель Давидович Гликберг, был коммивояжером и провизором, производивший одеколон химической фирмы. Мать, Мариам Мейеровна, также происходила из зажиточной купеческой семьи. Первые годы детства Саши Черного, а его можно было бы назвать одним из лучших поэтов детства, прошли в Одессе, на Ришельевской улице. Семья жила в доме «Семашко» в квартире номер 18. Родители пытались сделать все, чтобы дать мальчику лучшее возможное образование, и когда маленькому Александру было 9 лет, его отправили в Белоцерковскую гимназию. Однако в силу в известной мере антисемитских законов Российской империи мальчика не взяли. Тогда родители пошли на вынужденный шаг. Они крестили мальчика, так как принадлежность господствующей православной церкви снимала всякие ограничения с иноверцев и в особенности с иудеев. Однако мальчик явно не хотел учиться. Он сбегал из гимназии, в буквальном смысле бродяжничал, попрошайничал на улицах. Усилиями родителей он был переведен в столицу империи, во вторую прогимназию Санкт-Петербурга. Но и там за неуспехи и нарушения дисциплины был оставлен на второй год. Это стало последней каплей в отношениях между Менделем Гликбергом и его, казалось бы, никудышным, непутевым сыном. Отец буквально отрезал сына от семьи, прервав все связи и лишив его финансовой поддержки. Однако тогда мальчика, брошенного в столице, неожиданно спасла литература. Причем не его творчество, а творчество о нем. Страдающий мальчик, срезавшийся на экзамене и брошенный отцом, попался на глаза фельетонисту Александру Яблоновскому, который 18 сентября 1898 года опубликовал в газете «Сын Отечества» очерк «Срезался по алгебре». И в этом очерке он описал мытарство именно Саши Гликберга. Эта статья попалась на глаза житомирскому чиновнику Константину Роше, который нашел этого мальчика и усыновил его. Житомирские годы были бесспорно счастливыми для будущего поэта. Приемный отец учил его делам милосердия. Вместе они отправлялись с помощью для голодающих в Уфимскую губернию. Роше поддерживал приемыша, прощая ему вольности характера и продолжавшиеся гимназические столкновения. А они продолжались. В 6-м классе Александр Гликберг ни много ни мало за стычку с самим директором, которому не стал спускать грубости, был исключен без права поступления в любое другое учебное заведение. Это был буквально волчий билет. Осенью 1900 года Александр Гликберг уходит в армию, став юнкером вольноопределяющимся 18-го пехотного Вологодского Его Величества короля румынского полка, стоявшего в Новограде-Волынском. В 1901-1902 годах Александр Гликберг служил рядовым в учебной команде 20-го Галицкого пехотного полка, также на западных границах империи. А Окончив срочную службу осенью 1902 года, Гликберг вернулся в ставший родным ему Житомир, к приемному отцу. Затем последовала жизнь в качестве таможенного чиновника в Бессарабии на границе с Австро-Венгерской империей. Затем будущий поэт перейдет на службу по ведомству путей сообщения. Но что важно, именно в эти таможенные и железнодорожные годы у мелкого чиновника, затерянного на западных границах Российской империи, начинает сиять подлинный, наполненный тонкостью русского слога и неподдельным остроумием литературный талант. Саша Черный, тогда еще под своим первым псевдонимом, врывается в мир литературы 1 июня 1904 года. В Волынском вестнике, небольшой житомирской газете, где впервые печатается его дневник резонера. Тогда Гликберг взял себе псевдоним «Сам по себе». Но уже в следующем году начнут выходить его стихи под псевдонимом «Саша Черный». Давайте же окунемся в одно из этих стихотворений, написанное примерно в 1908 году. В стихотворение, в котором Саша Черный высмеивает во многом показное рвение русской интеллигенции к бегству от цивилизации в мир природы. Все в штанах скроенных одинаково, при усах, в пальто и в котелках. Я похож на улице на всякого и совсем теряюсь на углах. Как бы мне не обменяться личностью, он войдет в меня, а я в него. Я охвачен полной безразличностью и боюсь решительно всего. Проклинаю культуру, срываю подтяжки, растопчу котелок, растерзаю пиджак. Я завидую каждой отдельной букашке. Я живу, как последний дурак. В лес, к озерам и девственным елям буду лазить, как рысь, по шершавым стволам. Надоело ходить по шаблонным панелям и смотреть на подкрашенных дам. Принесет мне ворона швейцарского сыра. У заблудшей козы надаю молока. Если к вечеру станет прохладно и сыро, обложу себе мохом бока. Там не будет газетных статей и отчетов. Можно лечь под сосной и немножко повыть. Или украсть из дупла вкусно пахнущих сотов. Или землю от скуки порыть. А настанет зима, упираться не стану. Буду голоден, сир, малокровен и гол. И пойду к лейтенанту, к приятелю Глану. У него даровая квартира и стол, и скажу: лейтенант, я российский писатель. Я без паспорта в лес из столицы ушел. Я устал, как собака. И веришь, приятель, как 700 аллигаторов зол. Люди в городе гибнут, как жалкие слизни. Я хотел свою старую шкуру спасти. Лейтенант, я бежал от бессмысленной жизни. И к тебе захожу по пути. Мудрый Глан ничего мне на это не скажет. Принесет мне дичины, вина, творогу. Только пусть меня Глан основательно свяжет. А иначе я в город сбегу. Ну а о дальнейшем пути Александра Гликберга, Саши Черного, мы с вами поговорим в следующем нашем выпуске.
1: Россия. Обстоятельства времени. На пути к усыновлению.
2: Я всегда мечтал именно о полноценной семье. Просто у меня уже не 20 лет. Жену найти хорошую становится все сложнее и сложнее, а времени остается все меньше и меньше. Вот, наверное, это основная причина, почему именно брать ребенка вот так, а не пытаться искать вторую половинку и заводить своих детей.
1: Программа «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Владивостока. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
3: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
1: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
4: Ну все, будущее пришло, вот оно теперь твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь на утиль, на металл там, или продаешь там в третьей стране.
3: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
1: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Общество. Отцы и дети.
5: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Тема программы такая. Ну вот потерялся ребенок в лесу. Что делать ему и что делать родителям?
6: Сначала мы должны быть уверены, что ребенка будут искать. Есть такой совет – оставаться на месте. Этот совет применителен и к взрослым, и к детям только в том случае, если мы знаем, что мы их будем искать. Если человека не будут искать, конечно, он должен искать спасение самостоятельно.

0: будет каких-то таких природных ловушек, которые не удастся преодолеть. Поэтому не сворачиваем в сторону звука, если этот звук не прямо близко. При этом, если вы слышите лай собак, лесопилку и так далее, если это не уникальные условия, например, водоем между вами, который может сильно увеличить расстояние, то это обычно 500 метров. Рядом с вами есть жилье, и спокойно можно до него дойти. Теперь, что касается ребенка. Правила для своего ребенка, которые вы транслируете. Ты заблудился, вы прекрасно знаете, что его начнут искать сразу, да. И вы за ним следите, вы знаете, где он в эту единицу времени, даже если вы в городе на работе, вы знаете, что ваше чадо сейчас делает на даче у бабушки. Угу. Если собрались в лес бабушка с ребенком, то родители, работающие в городе, должны об этом узнать, когда они пошли, куда пошли и когда вернутся. Условно, мы идем за Черное озеро.
1: К обеду будем.
0: Придем к обеду. И, соответственно, в том случае, если к обеду у вас нету контакта связи, телефон у них не отвечает, вы ничего не ждете, вы сразу набираете 112, сразу звоните в поисковый отряд «Лизалерт», вы ничего не ждете. Мы большую часть заявок получим, когда стемнеет. Потому что страшно становится, когда темно. Должны были вернуться днем, но люди тянут, сейчас придут, не надо ничего тянуть, нам тоже надо собрать. Но
1: потому что людям неудобно всех поднимать,
0: полицию,
1: людей.
0: Вот эти все, которых поднимать, они существуют только для одного, для того, чтобы вам помочь.
1: Есть какие-то у вас временные рамки? Столько?
0: Смотрите, по всей России мы до сих пор боремся за то, чтобы успевать организовывать поисковые мероприятия в первые сутки с момента пропажи. У нас очень большие территории. Мы не можем телепортироваться на место. Нам надо собрать аналитику, подготовить картографию, собрать команду. И это время. Далее мы должны оказаться на месте, и в некоторых регионах проехать надо иной раз 10 часов до точки поиска. И понятно, что при таких условиях попасть в первые сутки – это уже хорошо. Что касается времени. Вот в первые сутки мы вытаскиваем из леса живыми больше 95%, 96%. На третьи сутки – 48%. Нам надо всего 3 дня для того, чтобы спасти меньше половины. Люди не могут выдерживать условий природной среды, потому что они идут туда неподготовленные.
1: Идем в лес на пару часов?
0: Конечно. Поэтому мы пошли в сентябре в ветровке на футболку, а ночью раз и 4 градуса тепла. И совершенно невозможно это в таких условиях пережить. И, конечно, у нас не было средств розжига костра. В общем, возвращаясь к главному вопросу. Ребенок стоит на месте. Единственное, о чем он должен подумать, а видно ли его сверху. Потому что, возможно, мы будем его искать при помощи разных современных средств. Например, беспилотники или вертолет. Что еще важно понимать? Если ты слышишь любой шум людей, отвечай обязательно криком на шум. Не можешь кричать, сорвал голос, возьми палку, стучи по дереву со всей силы. Холодно, прыгай на месте. Вышло солнышко, время для сна. Потому что можно согреться, обогреться благодаря этому солнышку.
1: Спим. Пока тепло.
0: Да, спи, пока тепло. Не бойся никаких звуков, никакие лесные звери тебя не тронут, ты им вообще не нужен, они живут своей жизнью. Самое главное – это вода. Если есть какая-то текущая вода, наличие этой воды в организме важнее, чем те отравления, которые можно получить. Но только в том случае, когда ты ребенок и когда ты понимаешь, что тебя ищут. То же самое можно сказать про пожилых. У них так не очень быстро развиваются все инфекции в организме, и, соответственно, водный баланс можно таким образом контролировать, а потом они попадают в лечебное учреждение, когда мы их достали, и все проблемы, связанные с тем, что они пили какую-то стоячую воду, они решаются. Точно совершенно для ребенка ничего незнакомого мы не пихаем в рот. Любой ребенок должен знать, что он без еды может неделями жить, и ничего не будет. Отвечаем криком на крик, остаемся на месте, следим за тем, чтобы сверху нас было свободно.
2: Отцы и дети.
0: Взрослый человек заблудился. Вероятнее всего, его начнут искать не сразу. Или это какой-то одинокий человек, которого вообще не начнут искать. Ну, представим себе такую ситуацию. Надо выходить. Как же выходить? Первый момент – не паниковать. Сесть на месте и слушать. Когда вы успокоились, вдруг неожиданно стало понятно, что вот этот отдаленный повторяющийся шум – это проезжающие машины. Вам туда. Возможно, вы слышите поезд. Возможно, вы слышите, как пилят деревья. Возможно, вы слышите какой-то шум регулярный, а этот трактор поле пашет. Получается так, что огромное количество какой-то человеческой деятельности окружает вас, и везде могут помочь.

0: вы должны к этому именно так относиться, как любой человек, это возможность вашего спасения. Это первый момент. Второй. Куда идти в том случае, если вы ничего не услышали? Пытаемся перед собой нарисовать, как мы заходили, откуда мы заходили. Очистите себе участок местности, возьмите палочку и рисуйте себе на земле. У вас получится какая-то номинальная карта. Посмотрите, где сейчас солнце. Даже в пасмурный день зачастую понятно, в какой точке неба оно сейчас находится. Вспомните, где оно было, когда вы заходили, просто прикинули, и вот на основе вот этих всех собранных вами данных вы понимаете, что солнце сейчас скоро сядет, и вот оно у нас на западе. А деревня ваша, предположим, откуда вы заходили, ну, например, на востоке. Значит, вам надо сделать так, чтобы это солнце упиралось вам в затылок. И таким образом вы сохраняете движение.
1: И направление.
0: Да, сохраняете направление движения. И вдруг вы находите линейный ориентир, который идет не совсем туда, куда вам надо, но он, вы шли по лесу, а это прямо дорожка. Идите по этой дорожке, потому что эта дорожка, возможно, она не в вашу деревню, но она к людям. Если вы идете по дорожке, точнее по тропинке, и постоянно получаете ветками по лицу, и на этой тропинке огромное количество следов копытных животных, то, возможно, это кабанья тропа, и к человеку она не имеет никакого отношения. Используйте линейные ориентиры, изменяйте качество линейных ориентиров таким образом, чтобы с плохой тропинки уходить на хорошую, с хорошей на дорогу и так далее. Не уходите на плохой.
1: На менее качественную.
0: Да, иногда имеет смысл идти по линейным ориентирам, таким как линия электропередач, вдоль которой всегда будет какая-то тропинка. Вы идете по открытому участку. Единственное, что смотрите внимательно, иногда бывают аварии, когда провода падают на землю, поэтому всегда смотрите, чтобы провода висели между опорами. Когда вы идете по линейному ориентиру или просто по лесу, есть еще один очень важный момент. Если скоро начнет темнеть, предположим, через час, через два, это время, когда вы должны перестать куда-то идти и надо готовить ночлег. В темноте его готовить просто невозможно. Соответственно, что такое готовить ночлег? Собрать себе какой-то навес из того, что есть в лесу, найти, на что можно сложить больше елового лапника в случае, если будет дождь, предположим. И ни в коем случае не лежать на холодной земле. Точно так же лапник, бревна, кора – это способы создать себе какую-то подушку. Вы должны изолировать действие холода на тело. Минимально должны подвергаться воздействию холода. Это единственное, с чем вам надо будет бороться постоянно, это бороться с холодом. Соответственно, чем больше вы под себя постелите, тем будет теплее. Как только выйдут первые лучи солнца, это время сохнуть, время находиться на солнце. Понятно, что есть регионы России, где солнце действует обратным способом, где будет больше там, 30 градусов тени. Но во всей остальной России нам придется бороться с холодом.
1: Спасибо большое. Напомню, что это Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», рассказывал нам сегодня о правилах поведения в лесу тоже.
2: Отцы и дети. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
3: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
2: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
5: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
6: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. налоговые каникулы на период прохождения службы, компенсацию оплаты услуг ЖКХ, льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Радио России. Волки. Часть вторая. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
8: Волка ноги кормят, это 100%. Суточный ход, расстояние, которое проходит средний волк в лесу, это где-то 14 километров. На открытых местобитаниях максимум до 90.
2: Гость выпуска. Специалист по крупным хищникам Хосе Антонио Эрнандес Бланко. О животных. В воскресенье в 12.10 по Москве и в 15.10 по времени Омска. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
9: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
10: Парень с

музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины. Накануне в Черном море было поражено судно с вооружением и военным имуществом для ВСУ, а также сбит самолет МиГ-29, сообщили в Минобороны России. Мощи святого князя Дмитрия Донского обнаружили в саркофаге в Архангельском соборе Московского Кремля. Археологи подтвердили, что останки принадлежат именно святому благоверному князю. Избирательная кампания России провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени между политическими партиями на выборах в Госдуму. График будет утвержден уже сегодня. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины. Так, в Черном море юго-восточнее Одессы накануне было поражено судно с вооружением и военным имуществом для ВСУ. Сбит самолет МиГ-29 вооруженных сил Украины, говорится в сводке Минобороны. Подразделения южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенные пункты Ореховатка Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск «Центр» освободили Красноподолье в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных егерской бригад штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Новофедоровка, Сергеевка, Новоандреевка, Райская, Матяшево и Новогришино Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 355 военнослужащих, две боевые бронемашины, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. За минувшие сутки нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников со 48 районов. Мировое сообщество должно наконец отреагировать на удары ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭС, заявил глава Росатом Алексей Лихачев. Во вторник утром в результате атаки украинского беспилотника один атомщик погиб, 16 человек получили ранения, большинство сотрудники Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал ответственных за эти действия военных командиров немедленно их прекратить. Он назвал атаки на автобусную остановку и промзону Запорожской АЭС неприемлемыми действиями. Это создает риски для безопасности станции, отметил Гросси. При этом глава МАГАТЭ в очередной раз не указал, что все это дело рук киевского режима. Мощи святого князя Дмитрия Донского обнаружили в саркофаге в Архангельском соборе Московского Кремля во время противоаварийных работ. Археологи подтвердили, что останки принадлежат именно святому благоверному князю. В Архангельском соборе Кремля состоялся молебен, который возглавил патриарх Московский всея Руси Кирилл. Предстоятель призвал молиться о защите для России.
2: Сейчас мы тоже совершим молитву и помолимся святому благоверному князю, чтобы он был ходатаем, заступником за землю нашу, за отечество наше. И спросил у Господа ограждения земли русской от всякого врага и супостата, и от всех тех, кто на протяжении долгих-долгих столетий пытался подчинить, поработить нашу землю, которым это сделать не удалось.
1: Великий князь Дмитрий Донской посвятил себя делу объединения русских земель и освобождению от татаро-монгольского ига. 8 сентября 1380 года он одержал победу в битве с войсками Мамая на Куликовом поле, напомнил помощник президента, историк Владимир Мединский.
3: Дмитрий Донской ценен нам и тем, что именно он, сняв с себя княжеское облачение, одел одежду простого ратника и встал в первых рядах первого полка, принимавшего на себя основной удар татарской конницы, скажет, что он пожертвует всем, и он готов разделить судьбу своих сограждан, своих товарищей, своих ратников.
1: Как сообщили в Русской Православной Церкви, частицы мощей святого князя Дмитрия Донского по благословению патриарха будут доставлены в храмы, где им смогут поклониться верующие. Центральная избирательная комиссия России провела жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени между политическими партиями на выборах Госдумы 9-го созыва. График будет утвержден уже сегодня. Об этом сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова.
4: В результате жеребьевки определяются даты и время выхода в эфир дебатов и ролики. Ваши ролики, ролики всех партий. 19 августа ЦИК своим решением утвердит график распределения эфирного времени, то бишь завтра, да, и то, что сегодня вот наработается, да, который будет предоставляться безвозмездно. И хочу отметить, уважаемые представители партии, что от вашей, вот еще раз, культуры, от умения вести диалог, зависит не только ваш личный рейтинг, но и общий уровень доверия общества к институту выборов и желаниях на них приходить.
1: Дискуссия стартует 31 августа на телеканале «Россия», а «Россия-24» предоставит кандидатам время, начиная с 1 сентября. Центр «Сберком» также провел жеребьевку по распределению бесплатных печатных площадей между политическими партиями. Ну а напомню, что выборы депутатов Госдумы пройдут 18, 19 и 20 сентября. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок, к кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите. Это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. В столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности из-за дождей с грозами и сильным ветром. Короткие ливни в Москву принесет холодный атмосферный фронт, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Для столичного региона шторм не представляет угрозы, а москвичей ожидает только похолодание на целых 5 градусов. В среду к Москве прорвется холодный фронт, пройдут скоротечные ливни. В течение суток посвежеет до 17-20. Четверг станет на градус другой теплее, ну а в пятницу распогодится и 21-24. По сути, сейчас мы наблюдаем взрослое лето. Это время, когда природа достигает пика зрелости перед самым спадом.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольная сборная России 25 сентября в Нижнем Новгороде может сыграть товарищеский матч со сборной Узбекистана, сообщает Спорт24. По данным источника, Российский футбольный союз и Ассоциация футбола Узбекистана близки к договоренности о проведении товарищеской игры. В футбольном Кубке России во вторник стартовала программа матчей второго тура группового этапа. В пути РПЛ отмечу домашнее поражение ЦСКА от «Акрона» 0-1. Оренбург на выезде разгромил родину 4-1. Барселона объявила о переходе полузащитника Родри из Манчестер-Сити. Повелитель пространства и времени прибывает в Барселону, говорится в заявлении клуба. Гарантированная сумма трансфера лучшего футболиста минувшего чемпионата мира составит 60 миллионов евро. Еще 11 миллионов каталонцы могут выплатить в виде достижимых бонусов. Теннис. Андрей Рублев впервые с января 2020 года покинет первую двадцатку одиночного рейтинга ATP. Это стало ясно после поражения Рублева в третьем раунде турнира серии Masters 1000 в Цинциннати от Нуно Боржеша со счетом 3-6, 4-6. Во вторник продолжилась программа предсезонных контрольных матчей с участием клубов континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» в серии «Булитов» победил «Торпедо» 2-1. В рамках Кубка Республики Башкортостан «Лада» была сильнее «Салават Юлаева» 6-3, а «Амур» разгромил «Барыс» 5-1. Центр единоборств, рассчитанный на 3000 зрителей, планируется построить в Новосибирске рядом с Ледовым дворцом «Сибирь-Арена». В настоящий момент завершается оформление земельного участка под объект, сообщил в пресс-центре ТАСС министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, сегодня, 19 августа, в Хабаровске днем до 22 градусов тепла, облачно, дожди временами сильные в Челябинске, плюс 23, небольшие осадки в Красноярске, также дождливые, плюс 22 в Мурманске, 18-20 градусов выше нуля, небольшой дождь в Нижнем Новгороде без осадков, плюс 27 в Туле до 20. И осадков не ожидается. Сухо и в Краснодаре, там 33 градуса жары, в Ялте плюс 28-30. В Санкт-Петербурге облачно, дожди временами сильные, днем до плюс 17, атмосферное давление будет существенно ниже нормы. В столице облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, возможны грозы, днем до 20 тепла, ветер юго-западный порывистый, атмосферное давление также ниже нормы, но во второй половине дня показания барометров начнут расти.
0: Сигнал. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
7: С нами на связи политолог, публицист Юрий Светов. Как вам визит Владимира Путина на Курилы и Сахалин? Почему вновь прогнозируема нервная реакция официального Токио?
8: То, что так сейчас ведет себя Япония, это попытка пересмотра итогов Второй мировой войны, непризнание этих итогов, которое вовсю идет в Европе, протягивается и до Японии. И те страны, которые потерпели поражение в развязанной ими войне, вдруг начали вести себя так, что ну, все это было и все это прошло. А теперь давайте-ка нам то, что мы считаем своим. Мне приходилось разговаривать с японцами, которые говорили, ну вы же согласились на то, что Германия воссоединилась. А почему вы препятствуете воссоединению Японии с ее островами? Я говорю, потому что это не ваши острова, это российская территория.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
9: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
10: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина, Данил Гусельников сегодня с вами. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, вначале мы напоминаем наши контакты. Именно 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста, ваши мнения, комментарии, соображения по темам, которые мы обсуждаем. Задавайте вопросы нашим экспертам. В начале второго часа будем любопытную тему обсуждать про то, почему мы сквернословим. Потом поймете, почему.
10: Задались мы таким, знаете ли, вопросом.
7: Да, поэтому напишите нам, пожалуйста, на номер телефона или в приложении, или во ВКонтакте свои соображения на этот счет, почему вы лично сквернословите и как с этим боретесь, боретесь ли вообще. Ну, довольно любопытно послушать, а мы это потом все обсудим. Уже сказал, что есть у нас страничка ВКонтакте «Радио России», мы там называемся, в последнем сообщении там идет прямая трансляция, можно зайти прокомментировать, посмотреть, послушать. Приложение достаточно просто скачать в Рустор и Google Play, абсолютно бесплатно это делается, возможностей все те же самые, даже больше. Архив, например, программ наших есть. Ну, а самые свежие актуальные новости на вести.ру. Присоединяйтесь.
10: Есть такая в Германии газета «Бильд» называется. Ну, к ней двоякое отношение. Вообще говоря, это такое, знаете, вот из разряда желтой прессы. Больше развлекательного характера издания. Но время от времени там вдруг появляются вполне себе серьезные материалы. Вот даже возникает такое ощущение, что используют эту платформу для того, чтобы, знаете, так вбросить информацию, посмотреть, а что будет. И чтобы она была не очень явно так вот, ну, за всеми этими фоточками, там вот эти вот звезды, там туда-сюда, чтобы как будто бы вот ее замаскировать. Ну так вот, это прекрасное издание разместило на своих страницах такое сообщение. НАТО готовится к потенциальному нападению России на страны Балтии, используя новую концепцию наземной войны. Существуют подробные планы по предотвращению ракетных ударов, остановке войск Путина на границе и ослаблению линии снабжения в глубине России. Беспилотники, автономные зоны боевых действий и операции спецназа будут играть ключевую роль в этой стратегии, говорится в статье этой прекрасной немецкой газеты.
7: Давайте в двух словах. Значит, несколько стадий, три в частности, выделяют эксперты. Кстати говоря, что там благодаря американцам эта стратегия появилась, или этот план, как его назвать. Значит, на первой стадии планируется сосредоточиться на подавлении российских ракетных систем, дронов и авиации с помощью западных истребителей и высокоточных вооружений. Затем создать автономную буферную зону вдоль границы России и Белоруссии. И третий этап, он такой, значит, протяженный, более протяженный, чем первые два, удары по тылам в России с помощью дронов для уничтожения аэродромов, мостов, заводов и железнодорожных узлов с целью разрушения снабжения. Вот в двух-трех словах план, который НАТО предполагает на случай нападения России на страны Балтии.
10: Присоединяется к нам политолог-американист, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. Алексей, здравствуйте.
11: Добрый день, здравствуйте.
10: Ну, во-первых, автор, ну не то чтобы автор, но тот, под чьим чутким руководством создавался обозначенный план, зовут его Эндрю Пингрей, он гражданин Соединенных Штатов, тех самых, которые дух Анкорежа, которые с нами вроде бы как собираются там обсуждать, которые вроде бы там к нам настроены не явно враждебно, ну так, по риторике-то судя. А тут такое, как к этому относиться?
11: Ну, слушайте, плох был бы тот союз НАТО, который не готовился бы к нападению России, и, не знаю, плох был бы тот российский генштаб, который бы не готовился к нападению НАТО. Дело в том, что, безусловно, в международных отношениях вы не можете быть слабым. Чтобы вести переговоры, вы должны быть сильным. Когда вы слабый, с вами никто не считается. Поэтому, в целом, я не вижу в этом какой-то трагедии. И, безусловно, почему об этом пишет пресса? Во-первых, очень важно держать вот эту идею о том, что Россия представляет угрозу, держать ее актуальной, чтобы люди не задавали лишних вопросов, куда уходят их деньги, куда уходят деньги, которые могли бы пойти на их развитие. Ну и, собственно, отчитаться, что да, видите, мы тут не зря свой, значит, хлеб едим, мы что-то делаем. Поэтому, видите, вполне вот эти оборонительные планы, в общем-то, я думаю, что и об этих планах известно и нашему генштабу. Так что, знаете, как говорил один американский президент, говори спокойно и носи с собой большую палку. Ну вот натовцы хотят носить с собой большую палку, хотя размер их палки, конечно, вызывает в последнее время вопросы. Мы видим, что Европейский Союз далеко не лучшим образом предстает в том, что касается готовности к войне. Ну, хочет представать получше.
7: Алексей, а скажите, пожалуйста, а вообще появление этого плана в прессе, это что такое? Это слив, намеренный слив? Зачем планы по отражению атаки публиковать на всеобщее обозрение? Ведь, по идее, наверное, это какая-то закрытая информация.
10: В газете «Бильд», тем более.
11: Ну, вы знаете, это понятно, что информация для широкого читателя. А вот, значит, так сказать, наша армия сильна, охраняет мир она. И мы вот тут, так сказать, готовимся, не переживайте, люди дорогие, спите спокойно, значит, наш бронепоезд стоит на запасном пути. Так что, безусловно, это и мобилизация, как я говорил, людей, чтобы они готовились к тому, что их деньги идут на эту оборону. И напоминание, что враг-то не дремлет, враг не спит, поэтому вы тоже лишних вопросов не задавайте. Но, безусловно, читателю приятно знать, что его кто-то там стережет, его кто-то охраняет, и, соответственно, армия готова ко всему. Поэтому я думаю, что, конечно, обывателю приятно, а военно-промышленному комплексу тоже приятно, потому что ему выделяются деньги. Так что, в общем-то, массовый читатель здесь с удовольствием читает подробности вот такого рода военных приготовлений, которые вроде как ничем ему не грозят. Они же не пишут, что НАТО собирается нападать на Россию. Они пишут, что он собирается обороняться. Ну ладно, значит, так сказать, думает читатель, это оборонная история, все хорошо, все спокойно, можем продолжать поддерживать действующее правительство.
7: То есть, получается, Алексей, это скорее история, публикация этого плана, направленная на европейского читателя. Мы просто традиционно внимание уделяем всему, чего про нас пишут в Европе, поэтому мы вот это видим и читаем, правильно?
11: Да-да, конечно, это на европейского читателя, потому что европейский читатель, во-первых, он нервничает, он уверен, что Россия нападет. И когда я вот слышал выступление и, собственно, в этих даже как-то общался с представителями, я говорю, слушайте, ну это же глупая история. России нет никакого смысла, никакой причины нападать на Европейский Союз. А мне отвечают, слушайте, ну вы говорили, что и с Украиной ничего не будет, а тут эвана, ну как получилось. То есть логические аргументы они не слушают, они слушают аргументы эмоциональные. И вот эта статья показывает им, что не беспокойтесь, все нормально, мы готовы. И это, как я говорил, также обеспечивает поддержку действующему политическому курсу, а проблемы есть. Как мы знаем, экономика Европейского Союза находится не в лучшем виде. Чем это обосновывается? Ну вот, противостоянием России. А как вы, так сказать, докажете, что ваше противостояние, ну, как бы эффективно? Вот, смотрите, есть оборонительные наши приготовления, и они такие хорошие, такие сильные, что Россия никогда не нападет. И не потому, что она этого сама не хочет, а потому, что, значит, испугается наших оборонительных приготовлений. Все, что называется, довольны, и читатели, и писатели. Так что да, это, конечно, на массового читателя.
7: Алексей, а нам вот в этой ситуации как себя стоит вести? Нам стоит нервировать европейского читателя какими-нибудь милитаристскими инициативами? Или нам, наоборот, стоит его успокаивать, поддерживая, в общем, публикацию подобного рода планов?
11: Это, на самом деле, очень хороший вопрос. И действовать, как я полагаю, можно и тем, и другим способом. То есть, что нам нужно? Да, нам нужно, чтобы Европейский Союз не принимал участие в поддержке Украины как можно больше. Да? То есть, чтобы он как можно меньше поддерживал Киев. Как это можно сделать? Логически предположить, что есть два способа. Первый, как раз успокоить европейского жителя и сказать ему, слушайте, не переживайте, у нас проблем с вами нет, у нас проблемы с Украиной, ешьте, спите спокойно, сейчас все закончится, и снова с вами будем торговать. Есть второй способ, как раз-таки запугать этого самого европейского читателя и сказать, да-да, а если вы, значит, и дальше будете своими действиями поддерживать Украину, то мы и до вас тоже доберемся. Ну, что называется, здесь руководство страны решать, но одинаково эффективно можно использовать оба подхода, и как мы видим, учитывая, что вовлеченность европейских, скажем так, партнеров, в кавычках, растет, то российское руководство выбирает вариант понервировать.
10: А вот еще у нас есть такая тактика, хотя, может быть, это даже и стратегия, кто его знает, проигнорировать. Вот насколько это эффективно?
11: Это хорошая история, но проигнорировать это значит, по сути, сказать им спите спокойно. То есть, когда вы игнорируете, вы не обращаете на них внимания, и они думают, что, ну, до нас они, собственно,
10: они
11: не
10: думают,
11: дотянутся.
10: Мы так и не поняли, докатятся. Чего они хотят. Они перестают, это как в том прекрасном анекдоте, да, вот теперь пусть он не спит, да, про 300 рублей. Вот, то есть, когда ты точно, когда тебе ничего не ответили, у тебя состояние неопределенности, которое самое страшное.
11: Ну, смотрите, да, ведь какая опять же история. Вот возвращаемся к двум стратегиям, которые можно использовать. С одной стороны, можно сказать, можно усыпить бдительность и сказать, что не поддерживайте Украину, это как бы не ваше дело, у нас с вами проблем нет. И тогда они, с одной стороны, могут сказать, да-да, мы не будем. А с другой стороны, могут сказать, так вы нам не угрожаете, ну а тогда мы еще сильнее будем Украину поддерживать, если для нас в этом нет никакой угрозы. Так что каждое решение, в том числе игнорирование, это сложное действие на вот этой вот, простите за пошлое сравнение, шахматной доске. И поэтому игнорирование – это тоже стратегия, которая может привести к тому, что они вообще расслабятся и продолжат свой как бы гибельный, неправильный курс, потому что он для них как будто бы безопасный. А тут нужно показать, что он для них опасный. И вот это, собственно, все и показывается, я думаю, действиями, которые мы видим за последние там несколько недель.
7: Очень сложная позиция в нашей внешней политике. Что выбрать, это всегда очень ответственное решение. Алексей, спасибо вам большое за интересную беседу. Политолог-американист, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов был с нами на связи.
0: Наше время.
7: Продолжаем наш эфир. Напоминаем вам о том, что мы ждем ваши мнения и комментарии насчет того, почему же мы сквернословим и как с этим бороться. Уже вижу, что вы присоединились к нашей просьбе. Пишите свои советы и рекомендации. 8-925-222-99-92. Номер по-прежнему тот же самый. Мы переходим к следующей теме. Азербайджан объявил в розыск российских журналистов Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чедаева. Нашего, кстати, эксперта постоянного в эфире Радио России. Обвиняют их в публичных призывах к терроризму, насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны. Об этом сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана. Одновременно с этим нужно сказать, что чрезвычайного и полномочного посла России в Азербайджане Михаила Евдокимова вызвали в МИД республики. Ему там был выражен протест в связи с высказываниями в российских СМИ. Собственно говоря, вот три журналиста как раз с этим и связаны, да. Об этом сообщает уже внешнеполитическое ведомство Азербайджана.
10: Да, но была еще одна новость, да, о том, что руководитель азербайджанской диаспоры в Москве Бахтияра Гасанова депортировали из России. Об этом сообщало Российское бюро азербайджанского издания «Азари-Пресс». Его гражданство аннулировали еще в прошлом году. В июне этого года Гасанова задержали правоохранители и отправили в Центр временного содержания мигрантов, после чего депортировали. И эта депортация не единственная.
7: Попытаемся разобраться, связаны ли это события, что сейчас происходит в отношениях России и Азербайджана. Сделаем это вместе с нашим экспертом. С нами на связи политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солоников. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
12: Добрый вечер.
7: Дмитрий Владимирович, ну вот мы связали эти две истории, высылку, значит, руководителя азербайджанской диаспоры, и, кстати, не первую, да, уже, ну, в данном случае, вот, московского, и, значит, претензии, которые предъявляются российским журналистам. На ваш экспертный взгляд, эти истории связаны или это разное направление?
12: Ну, они связаны географически, то, что это отношения России и Азербайджана. По смыслу они не связаны никак, потому что Михаил Гасанов — это продолжение ситуации 25-го года, когда росла напряженность между двумя нашими странами. Дальше он действительно был лишен российского гражданства, как вы говорите, перемещен в специальный центр содержания. Но, в общем, лучше вернуться домой в Азербайджан, чем сидеть в депортационном центре. Поэтому это завершался сложный процесс отношений России и Азербайджана прошлогодний. Казалось бы, что он должен быть завершен. В апреле МИД России и МИД Азербайджана выпустили совместное заявление о том, что все сложности в отношениях двух стран ликвидированы, проблем мы больше не имеем. Соответствующим заявлением выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев, очень уважительно сказав о России и сказав, что дальше будут развиваться наши отношения. Это же поддержали на высшем уровне в Российской Федерации. И, в общем, казалось, что отношения двух стран сейчас выйдут на тот же уровень, который был там, в 23-24 году. Такой уровень.
7: Но не случилось.
12: Партнерства. Ну, посмотрим. Все-таки у нас очень большой задел, что мы должны делать вместе. Россия тут объявила только что, опять же, на прошлой неделе о том, что мы провели переговоры с странами Персидского залива о присоединении к коридору Север-Юг и Саудовской Аравии, и с Объединенными Арабскими Эмиратами. Это активно поддержал Иран. И мы говорим о том, что будет активное строительство железной дороги в Иране. Но железная дорога в Иране, она дальше идет через Азербайджан. И коридор Север-Юг — это проект трех стран на сегодняшний день: России, Азербайджана и Ирана. Азербайджана он смысла не имеет. Поэтому если мы говорим о стратегической ветве развития России на юг, в зону Персидского залива, то, конечно, мы это делаем вместе с Республикой Азербайджан. И, собственно, президент настаивает нас именно на такой вектор развития событий. Ну, то есть, если говорить о высказывании журналистов, то, ну, давайте честно говорить, и в Российской Федерации есть журналисты, крайне негативно говорящие об Азербайджане, ну и у наших поляков в Азербайджане тоже есть журналисты, негативно высказывающиеся о России. Я думаю, что здесь вопрос обоюдный. И мы должны внимательно думать, что и как говорим, и там должны внимательно следить за тем, что говорят.
7: Но, насколько я понимаю, у нас не объявляют в розыск азербайджанских журналистов, а вот в Азербайджане объявляют.
12: Ну, нужно посмотреть содержание выступления. Я, к сожалению, его не смотрел, там, да, нет возможности читать и смотреть видео всех наших политологов, даже очень уважаемых. Там, с Семеном Уралом мы проводили несколько мероприятий, так же, как с Алексеем Чедаевым. Но за всеми следить не могу. Семен Уралов, я знаю, он очень экспрессивный человек, говорит открыто, ярко. Нужно посмотреть, что было сказано в тех выступлениях, которые сейчас ему инкриминируют.
7: Дмитрий Владимирович, еще одна такая, ну, технический нюанс. Вы знаете, я обратил внимание, что в некоторых СМИ пишут, что просто в розыск объявлены, а в некоторых пишут, что в международный розыск объявлены. Если, ну, понятно, что разница есть, но в данном случае нам хотелось бы понять, судьбу коллег, с одной стороны. То есть, если это международный розыск, то я так понимаю, что это ограничение серьезное на поездки. И так достаточно сильно ограниченное, так ведь?
12: Ну да, конечно. Поэтому тут вопрос дальше судебного разбирательства. Я думаю, что грамотно было бы взять эти записи, посмотреть. У нас есть эксперты, которые привлекаются нашим МВД, Следственным комитетом, разбирая ситуацию.
10: Проанализировать и сделать
12: проанализировать,
10: выводы.
12: Что там есть.
10: Дмитрий Владимирович, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы сделаем короткую техническую паузу и скоро вернемся.
0: Сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
14: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
13: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
10: Возвращаемся в студию. Людмила Шаулина, Данил Гусельников с вами. И мы общаемся с политологом, политтехнологом, директором Института современного государственного развития, членом Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрием Солониковым. Дмитрий Владимирович, мы с вами практически все вот эти вот моменты основные обсудили, кроме одного. Все-таки вызвали посла нашего, да, в Азербайджане, Михаила Евдокимова. Вызвали в МИД Азербайджана, ему выразили протест. Это уже уровень такой дипломатический, то есть не просто юридический. О чем это говорит?
12: Ну, это говорит, что там серьезно относятся к высказываниям на российском телевидении и в российской благосфере. Это не первый раз, когда Азербайджан выражает беспокойство относительно выступлений российских там телеведущих и экспертов. Иногда потом они приносят Азербайджану извинения. Такое тоже было. Так что, в общем, тут тоже ничего сверхъестественного не произошло. Такое бывает, к сожалению.
10: Понятно.
7: То есть это стандартная процедура дипломатическая. Она, ну, к каким-то последствиям-то приведет? Или это, вот, что называется, для галочки сделано?
12: Ну, я говорю, бывает, что последствия извиняются.
7: А, ну, извиняются.
12: Говорят, что ничего страшного, да. Все, результат. Две стороны успокоились. Поэтому то, что вызвали посла, нам вручили ноту, мы на нее как-то ответили. Как бы, вот, на мой взгляд, опять же, в этой ситуации нужно разбираться действительно в юридической плоскости, поднять записи, о которых идет речь, и проверить, что там было. Кстати, те, на кого сейчас поданы документы Азербайджану, могут это сами инициировать в нашей стране. Давайте проведем проверку. Давайте проведем, как бы. Все будет честно, открыто, публично.
7: Ну и тем не менее, вот тот факт, что какие-то нападки на наших граждан совершаются, он же не может не нервировать в том числе наше с вами общество. Ну, какая-то другая страна, что-то там против наших сограждан, небезызвестных, значит, выражает какой-то протест. Ну, как такое может быть? На своей территории говорим, чего хотим. Нет такого, нету?
12: Нет, конечно. И мы выражаем протест, когда против России говорят что-то в других странах, и то же самое к нам. В общем, если мы хотим цивилизованно общаться с нашими партнерами, то мы должны внимательно следить за тем, что мы о них говорим, ну и что они говорят о нас тоже. Это обоюдно. Россия же тоже выражает протест, когда против России что-то говорят другие журналисты. Предположим, негодяй с ФРГ, который призывал убивать русских. Мы же на это отреагировали? Отреагировали. Хотя это было не на нашей территории.
7: Дмитрий Владимирович, спасибо большое за беседу. Политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солоников был с нами на связи.
0: Наше время.
10: В Минздраве России заявили, что недобора в ординатуру в медицинских вузах нет. Действительно, последние несколько дней достаточно активно обсуждалась такая тема, даже приводились цифры, что в ведущих вузах медицинского направления в ординатуре серьезный недобор на бюджетные места. Что-то там около 200 или даже 300 мест, какие-то такие вот назывались цифры. И люди, которые обсуждали эту тему, связывали ситуацию с тем, что вступили в силу новые правила. Теперь студенты, которые закончили ординатуру, они фактически, хотя ординатура имеется в виду именно бюджетную, да, они фактически оказываются в ситуации тех, кто подписывал контракт с работодателем. Есть такое у нас
7: целевое
10: да, обучение. Здесь они не целевики, они просто заканчивают на бюджете, заканчивают высшее образование и должны будут куда-то быть распределены в какую-то медицинскую организацию, в некий город. Как правило, студенты, ну, как они сами рассказывали, как вот говорили люди, которые обсуждали эту новость, они не знают, куда они будут отправлены. Мало того, то время, которое они должны будут отработать, в этот момент они полностью в руках работодателя. Они ничего не могут сделать. Ну, например, рядом работает... пришел молодой хирург в какую-то клинику, его распределили. Рядом работает другой хирург. Этот другой хирург, например, может прийти и сказать: так, хочу повышение зарплаты. Этот не сможет ничего сделать. Ну, потому что он ограничен, он подписал контракт. В случае, если он уйдет, например, с бюджета, его заставят вернуть государству деньги, которые на его обучение были потрачены. Но при этом это не вполне та ситуация, когда целевики уходят, например, да, ну, бросают институт, они тоже должны эту сумму вернуть. Здесь штрафами они облагаются, там двукратный или трехкратный размер, то есть достаточно серьезные деньги. Если, допустим, был потрачен там, 1 000 000 рублей на обучение, да, то вернуть нужно будет 2. И вот якобы в связи с этим, со всей этой ситуацией, просто боятся студенты идти в ординатуру на бюджетные места. Ну, видите, как Минздрав опровергает эту историю.
7: Да, цифры в Пироговке, это, насколько я помню, третий меднабор идет на 289 мест дополнительный, в Сеченовском университете 198. Ну, и вот порядок дальше снижается, но, тем не менее, вот самые крупные эти, да, цифры нам дает телеграм-канал ординатура.орг, очень многие блогеры тоже их у себя разместили. Мы сейчас побеседуем с руководителем проекта медицинского образования ординатура.орг, Владислав Ледовский с нами на связи. Владислав, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
7: Владислав, скажите, пожалуйста, во-первых, видели, да, вот уже опровержение Минздрава о том, что, в общем, еще цифры не окончательные, и пока что рано делать какие-то выводы. Как вы считаете, действительно эти места могут еще быть заняты, или это, что называется, уже абсолютно точно не занятые места?
15: Я думаю, что здесь чуть издалека начну. Произошла небольшая путаница, до этого... Действительно, многие новостные каналы писали о том, что якобы совсем люди отказываются от поступления в ординатуру. Соответственно, Минздрав на это и отвечает, что, мол, на самом-то деле в ординатуру они поступят. Минздрав прав. На самом-то деле суть в том, что ребята не хотят поступать именно на целевые места, которые действительно предполагают при расторжении целевого договора возмещение компенсации в размере стоимости обучения плюс двукратный штраф в размере этой компенсации. Соответственно, со стороны абитуриентов, действительно, это не самая выгодная задача, учитывая, что эти целевые договоры, которые теперь накладывают такую достаточно значительную финансовую санкцию при расторжении, они не дают никаких социальных гарантий. То есть, когда этот закон принимали прошлой осенью, то, собственно, дополнительный, так скажем, кнут применили, а вот про пряник совершенно забыли.
7: Владислав, а можно я вас сразу перебью, чтобы прояснить максимальную ситуацию? Ведь не все понимают, о чем речь идет. То есть вот у нас есть, условно говоря, 100 мест в ординатуре, то есть это уже после основного образования. Медик фактически готовый, он в ординатуре проходит углубленную специализацию по тому направлению, которое выбирает. 100 мест, 50 из них просто места, туда можно поступить кому угодно, 50 целевые, то есть это те ребята, которые заключили, ну, которые должны заключить договор с организацией, с какой-то медицинской, и от нее как бы получить это место и учиться. Правильно я объясняю?
15: Ну, в принципе, так, да. То есть, действительно, если мы говорим про целевой набор, то у нас абитуриент изначально знает, то есть он может откликнуться на определенное предложение о целевом обучении, в котором указан заказчик.
7: Я просто конкретное к чему
15: место
7: это?
15: Работы может...
7: Я просто к чему это, Владислав? К тому, чтобы порядок цифр понять. То есть 50, ну, половина из этих 100 будет точно занята ребятами, которые просто хотят поступать, да, без дополнительных обязательств. А вот вторые 50, вот здесь у нас уже есть вопрос, да, займутся ли они, правильно?
10: Позволь, я уточню вопрос. То есть у нас все равно по-прежнему остаются бюджетные места, которые не целевые.
15: Если целевые места не заполняются, то они переходят в дополнительный набор как условно чистый бюджет. При этом...
10: А в принципе бюджетные места существуют? Да. Просто вот обычные бюджетные места?
15: В этом году федеральный бюджет России выделил примерно 19 тысяч бюджетных мест в ординатуру, из них 15 тысяч мест целевые. То есть это примерно 80%. Uh-huh. Соответственно, изначально было примерно 20% мест условно чистого бюджета.
10: Uh-huh. Понятно. Понятно. Ну, то есть, если ты хочешь учиться бесплатно, то так или иначе ты становишься целевиком, если не попал в эти 20%.
15: На самом деле закон, который вступил в силу 1 марта 2026 года, он фактически упраздняет бюджетную ординатуру. То есть вот эти места 20%, про которые мы говорили, ординаторы, которые поступят на эти места, они тоже должны будут заключить целевой договор в процессе обучения. Так. Но разница в том, что у такого целевого договора санкция будет только однократная компенсация, без двукратного штрафа.
7: Слушайте, непростую схему создали, и я так понимаю, что, естественно, абитуриентов это, ну как абитуриентов?
10: Студентов,
7: да, это все отталкивает, правильно?
15: Да, и я на самом деле могу вам сказать более конкретно, сколько у нас не заполняется мест, собственно, именно целевых.
7: Да, давайте.
15: Например, вы упомянули, что в Пироговском университете они объявили о донаборе в 289 мест, а изначально именно целевых мест из федерального бюджета им было выделено 704. То есть мы говорим примерно о 40%. А на Сеченовский университет было выделено 459 мест целевых, ну, дополнительный набор 198. То есть в целом мы говорим о примерно вот 40% мест. Это достаточно значимо. И эти места теперь переходят в рамках дополнительного набора в условный, это чистый бюджет, который, конечно, выгоднее занять для абитуриентов.
7: То есть получается, что абитуриенты-то собственную стратегию выработали. Они на эти места не идут, когда эти места с целевым договором, а когда объявляют донабор и места переходят в, ну, разряд обычных бюджетных, они на них возвращаются. То есть в конечном итоге, Владислав, хочется понять, мы этих врачей-то получим в конечном итоге теми или иными способами?
15: Да, получим. Минздрав прав. Места заполнятся по большей части, но именно целевые места, то есть задача этого закона принятого, который инициировал Минздрав, который приняла Госдума в прошлой осенью, все-таки задача была вот сделать вот эту страшную финансовую санкцию, а она как-то, наверное, не очень срабатывает.
10: А вот эта страшная финансовая санкция, она цель какая у нее изначально была? Знаете, когда вот эта инициатива только возникла, мы не один эфир посвятили обсуждению этой темы. И вот плохо, конечно, так говорить, но... А мы говорили, что не пойдут учиться таким образом. Вот честное слово, мы это произносили. Мы именно в этом контексте этот вопрос обсуждали. Потому что, ну, невозможно так. Нельзя загонять в такие жесткие рамки. Во-первых, неизвестно, куда распределять. Сколько лет ты просидишь на непонятно какой зарплате. Какие социальные действительно гарантии получит этот выпускник. Да? Что он получит? Он за свой счет должен будет в этот город, куда его распределили, что там, жилье снимать или ему квартиру дать? Какие гарантии социальные? Потому что все-таки, если мы говорим о распределении, которое было в советское время, молодых специалистов обеспечивали жильем плохо-хорошо. Да? Здесь непонятно. И еще эти штрафные санкции. Цель-то какая у этого всего?
15: Ну, я думаю, цель, собственно, была в том, чтобы все-таки поступили на эти места, а потом боялись не отрабатывать из-за, собственно, под вот этим кабинетом страха и продолжали работать.
7: Ну, не удалось, я так понимаю, таким образом поступить. Видимо, изменения какие-то будут. Конечно, сложно сейчас об этом сказать, Владислав, но думаю, что об этом уже как-то говорят в отрасли, не так ли?
15: А, ну вот, вчера на другом эфире у ваших коллег проректор первого питерского меда имени Павлова предположил, что будут некоторые смягчения вот этой санкции, возможно, через некоторое время. Действительно, мы можем предположить, что так и будет.
7: Какие-то послабления ведутся. Владислав, время, к сожалению, у нас заканчивается. Спасибо вам большое. Владислав Ледовский был с нами на связи, руководитель проекта медицинского образования ординатура.орг.
16: Я могу рассказать вам сказку про Колобка, но лучше один раз увидеть.
17: Я плакала. Очень душевный Колобок. Настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
18: Колобок, он прям какой-то богатырь.
19: На уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
20: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
21: Это лучшая премьера лета, 100%.
22: Чтоб все пришли посмотреть.
23: Последний богатырь. Колобок. Уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
24: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.
25: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
26: Наше время.
10: Сегодня и завтра в школах и детских садах проходит всероссийское антитеррористическое учение. Дошкольное образовательное участие участвует в нем впервые. Об этом сообщил заместитель министра просвещения Александр Бугаев.
7: Проверяют педагогов, руководителей образовательных организаций и сотрудников охраны. Значит, отрабатывают планы действий при захвате заложников, нападении с использованием горючих жидкостей и атаке беспилотников. Дополнительный инструктаж проводится для учителей и их руководителей. Вроде как 108 тысяч образовательных учреждений за два дня должны все провести. Из них сообщается, что 76 тысяч выполнили необходимые мероприятия. Я сегодня видел фотографии, я так понимаю, что воспитанники тоже в какой-то части детских садов были задействованы. Но мы сейчас в целом хотим поговорить о том, для чего нужны такие учения, какие у них основные цели, задачи, как дополнительно защитить детские учебные заведения и дошкольные учебные заведения от различных вот напастей, которые мы перечислили. С нами на связи член Ассоциации ветеранов контрразведки «Виткон» Антон Щепетнов. Антон Николаевич, здравствуйте.
27: Добрый вечер.
10: Здравствуйте, Антон Николаевич.
7: Антон Николаевич, успели познакомиться с тем, как сегодня происходили эти антитеррористические учения? Что отрабатывались? Как...

0: Но если до этого дошло, значит, предыдущая антитеррористическая подготовка провалена. Я бы здесь немножко шире бы взял. То есть нужно в школах наладить. Сейчас идет активная антитеррористическая подготовка в вузах. То есть противодействие деструктивным течением в интернете, различным там неолиберальным движением, там, маргинальным кружкам, маргинальным каким-то там образованием и так далее. На мой взгляд, в вузах это делать поздновато, это нужно делать в школах. Тем, чтобы уже школьники сами знали, если вдруг в их среде такой какой-то нарыв возникнет, чтобы они уже знали, что с этим делать, условно говоря. Само-то правильное вот это направление. То есть, но это все равно, что ну, ты на машине, то есть обучить человека, что делать. Если ты попал в ДТП, как выскочить из машины. Но лучше, мне кажется, правила изучить, чтобы не попадать.
1: Ну,
0: а здесь
1: понятно.
0: Нужна системная работа именно с учителями и со школьниками. Ну, тем, чтобы они...
1: Мы пока говорим о том, что вот сейчас проходит обучение по выпрыгиванию из машины. Да, то есть, а дальше отдельно это вот изучение правил дорожного движения и, может быть, там, не знаю, агрегатов автомобиля. Это отдельная история. Сейчас мы говорим именно про то, на самом деле, что мы обсуждали, когда случались в школах какие-то ЧП сложные. Мы обсуждали этот момент, что педагоги не подготовлены, что именно в момент, когда что-то вот прямо сейчас происходит, к сожалению, люди не всегда знают, что им предпринимать. По поводу охраны мы тоже говорили о том, что охранники чаще всего пожилые люди, которые ну, реально ничего сделать не могут. Да? Ну, только вот бывали
0: а здесь не только. Здесь я вас перебью, извините, пожалуйста.
1: Да,
0: здесь, смотрите, здесь то, что называется, если нет технического решения, нужно решение оперативное. Сейчас как раз оно принимается. То есть не тупо наращиванием охраны, наращиванием металлодетекторов, вот этих вертушек, которые провоцируют огромные очереди, да, на входе в школу, там, проверять всех и вся, там, но это тоже цель для злоумышленника. То есть, да, обучают личный состав, то есть обучают преподаватели, обучают школьницы, далее, это делать правильно. А вот насчет охраны, то есть это уже более такое гибкое решение, потому что случаи всякие могут быть. Насчет охраны здесь вообще нет правильного решения. Даже если посадить, там, даже не бабушку, там, да, условно говоря, человека с боевым опытом, и он увидит там какого-нибудь подростка или еще что-то, решится ли он открыть огонь? По подростку. На поражение. А если у подростка муляж оружия, а не оружие само. У него муляж, страйкбольный дурачок с страйкбольным автоматом пришел в школу. Тот охранник взял, положил его на месте. Все. Он уедет на пожизненное.
1: Ну, а у нас и полиция не в любой ситуации имеет право применять оружие. Мы это тоже знаем. Поэтому, мне кажется, еще более важно проводить учения именно такого вот, ну, сиюминутно-прикладного характера, уж простите, по-другому я не знаю, как сформулировать. То есть вот сейчас происходит, что делаем?
0: Я с вами абсолютно согласен, и опять же, чем раньше, тем лучше. Причем это должно быть таким не... Ну вот как урок физкультуры. Урок физкультуры не каждый день происходит, правильно? Он происходит время от времени, но систематически, как и здесь. Никогда уже что-то произошло экстренно, провести вообще в школу, где-то, да, учение, там, туда-сюда... Вот, неотчетно там, не подотчетным периодом. А ребята, просто бывают иногда такие вещи. Мы будем время от времени их проходить. Не дай бог, чтобы это пригодилось. Но всякое может быть. Или кого-то, извиняюсь, переклинит в школе, или он там чего-то начитается.
2: Слушайте, Антон Николаевич, ну мы же видим все в последнее время, да, то, что, ну, есть, к сожалению, случаи, когда с оружием приходят в школу дети, да, и последствия бывают разные, в том числе и трагические. И вот здесь, например, да, отрабатывается план действий при захвате заложников. И я, знаете, сейчас о чем подумал, вы интересную мысль в самом начале сказали, что нужно вот со школы это все воспитывать. Я сейчас подумал, сейчас же лето, школьников-то нету, то есть это в основном, ну, педагоги, администрация школы, да, все это проводит, ну, проходит, да, все эти обучения. А вот ребята, ну, в общем, к этому не подключают, как я понимаю. А вы говорите, Антон Николаевич, что нужно в школе.
0: Улица с двухсторонним движением. Это должно быть в вузах поздновато делать. Там у них другие интересы уже немножко. Это должно делать вообще, ну, не с детского сада, но со школы. И это должно быть системным, не авральным методом, а системным. Так вот, опять же, как уроки физкультуры, понимаете? Вот о чем. Потому что дети же все, ну не дети, подростки, они все равно друг друга видят. И видят то, чем дышат, то, чем читают. Потому что, ну, сейчас немножко дальше заглянем, после достижения цели СВО закончится, у той стороны останется колоссальное чувство реваншизма.

0: канал, играть они будут в долгую. Mm-hmm. Смотрите, а цель воздействия вот этих людей, которые захотят, ну, там условно, да, там, действительно нам что-то какое-то... Мы все помним, как потряс нас Беслан, там, еще, не дай бог, конечно. Потому что на кого воздействовать? На вас, на меня, я считаю, в школе учусь. В вузах сейчас вот серьезная подготовка идет, вернее, противодействие этим вещам.
1: Но сегодня-то видите как.
0: Комитет МВД, ФСБ. А в школах, к сожалению, там сейчас пока что это, ну, либо с учителями, со школьниками этим мало кто занимается.
1: Ну, сегодня, видите, как еще и в детских садах тоже такие учения проходили. В некоторых детских
0: правильно.
1: Садах детишки в них даже участвовали.
0: Правильно.
1: Я надеюсь, что в игровой
0: правильно.
1: Форме.
0: Я считаю, правильно. Правильно.
1: Угу.
0: Потому что, не дай бог, не дай бог, не дай бог, не дай бог, извиняюсь. Это должно быть, опять же, системно. И, ну, к сожалению, да, вот такое время мы живем. Это часть жизни. У меня вот над головой беспилотники летают. И что, ну, я же не думал. Ну, время такое. Чем раньше человек с этим столкнется, ну, не то, что он попадет под удар, нет, просто он будет знать, как можно, как действовать в данной ситуации. Даже вот в детских садах я не считаю лишним. Не нужно, конечно, там, может быть, там, ну, какие-то вещи показывать. Вот в вузах я, например, считаю, можно показать учебный фильм о последствиях теракта и не блюрить трупа. Ну, чтоб видели, что бывает. Или что бывает, если начинаешь там, пытаешься разобрать беспилотник, который упал. Я показал бы, что бывает. Вот труп, и вот он весь там разметан.
2: Тут еще очень важно, чтобы ребята не восприняли все происходящее для галочки, потому что ну, здесь, конечно, уже подход педагога очень важен, человек, который это объясняет, а все-таки люди из МЧС даже не всегда этот подход, собственно говоря, имеют и могут...
1: Несколько формально ты имеешь в виду?
2: Ну, не то чтобы формально, может быть...
0: Формально.
2: Может быть, они и хотят, но педагогического образования у них нет. Как они могут интересно о важном рассказать? Вот в чем, понимаете, проблема.
0: Пригласить человека со стороны. Потому что условная Марья Ивановна, она, ну, у нас в школах, извиняюсь, 90% женщины. Ну, 95%. Условная Марья Ивановна, ну, поставит она там, да, я извиняюсь за сленг. Поставит, да, учебный фильм, но не более того. Пригласить человека со стороны. Это не обязательно может быть человек в погонах. Это может быть просто человек... Ну,
2: ну я так понимаю, как раз вот эти антитеррористические учения, они проходят с поддержкой людей со стороны. Антон Николаевич, время у нас заканчивается. Спасибо вам большое за беседу. Член Ассоциации ветеранов контрразведки «Витком» Антон Щепетнов был с нами на связи.
3: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
4: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
3: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: В начале дня вместе с Радио России Пенза. Я Полина Ковтулина.
8: Спорт, здоровое питание, режим сна и хобби. И ваша жизнь нормализуется постепенно.
7: Беседуем с экспертами и талантливыми людьми города.
9: Обсуждаем достижения и проблемы. Мы открываем школы, открываем федерации, открываем новые виды спорта.
10: У микрофона Светлана Зинина, ведущая программы на «Пензенской волне». Слушайте в эфире Радио России Пенза на частоте 94.2 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
12: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тын.
13: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
14: Мы можем предположить, что речь идет о Усюганских болотах.
13: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Накануне были освобождены населенные пункты Ореховатка и Красноподолье Донецкой Народной Республики, сообщили Минобороны. Глава Росатома Алексей Лихачев призвал меловое сообщество отреагировать на удары ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭС после того, как во вторник утром в результате атаки украинского беспилотника погиб один человек, еще 16 получили ранения. Москва имеет право рассматривать участие британских ракетных войск в ударах по России как прямое участие в конфликте на Украине со всеми вытекающими последствиями. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий взяли населенный пункт Ореховатка Донецкой Народной Республики, а подразделения группировки войск Центра освободили Красноподолье Донецкой Народной Республики. В Черном море юго-восточной Одессы поражено судно с вооружением и военным имуществом. Для ВСУ сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, говорится в сводке Минобороны. За минувшие сутки нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, а также цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Мировое сообщество должно, наконец, отреагировать на удары ВСУ по Энергодару и Запорожской АЭС. Об этом заявил глава Росатом Алексей Лихачев. Во вторник утром в результате атаки украинского беспилотника один атомщик погиб. 16 человек получили ранения, большинство – сотрудники Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после атак на Запорожскую атомную электростанцию призвал ответственных за эти действия военных командиров немедленно их прекратить и назвал атаки на автобусную остановку и промзону Запорожской АЭС неприемлемыми действиями. Это создает риски для безопасности станции, отметил он. При этом глава МАГАТЭ в очередной раз не указал, что все это дело рук киевского режима. Москва имеет право рассматривать участие британских ракетных войск в ударах по России как прямое участие в конфликте на Украине со всеми вытекающими последствиями. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
2: Мне жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца. А что касается существа, комментарий нашего посольства, министерство делало комментарий, это означает только одно. Президент предупреждал о наших правах действовать в любом районе Мирового океана, если кто-то будет посягать на наши интересы, на нашу собственность. Мы точно так же имеем право рассматривать вот гордо объявленное прямое участие британских ракетных войск в ударах по Российской Федерации в качестве участия в войне со всеми вытекающими последствиями.
1: Так Лавров прокомментировал слова британского премьера Энди Бёрнема о том, что Лондон будет с Украиной до конца. Президент России и Мьянмы Владимир Путин и Мин Аунг Лайн обсудили взаимодействие в области энергетики, экономики, туризма, сельского хозяйства и безопасности на переговорах в Кремле, которые продлились накануне более 3 часов. Позже главы внешнеполитических ведомств двух государств Сергей Лавров и Утин Маунг Све подписали декларацию о противодействии санкциям. Всего было подписано 10 совместных документов, среди которых меморандумы в сфере энергетики и спутниковой связи. На совещании, посвященном ситуации на внутреннем топливном рынке, обсуждались баланс спроса и предложения в Мордовии, а также Тульской, Тамбовской, Иркутской и Пензенской областях. Федеральная антимонопольная служба доложила об итогах анализа биржевых, оптовых и розничных цен, а также фактах их необоснованного завышения. Возбуждены дела, а к нарушителям применены меры воздействия. Так ситуацию на рынке топлива прокомментировал Вестям глава Минэнерго Сергей Цивилев.
3: У нас вроде говорят о второй волне очередей на заправке. Можно как бы успокоить людей?
4: Конечно, мы активно работаем, чтобы обеспечить жителей Российской Федерации, нашу экономику всеми видами топлива. Я не говорю, что все вопросы решены. Я говорю только о том, что мы прилагаем все усилия для того, чтобы обеспечить наших людей.
1: Вице-премьер Александр Новак накануне дал поручение профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением топливом российских регионов. При необходимости нужно оперативно устранять дисбаланс, не допускать скачков цен и держать на особом контроле стоимость топлива как для аграриев, так и для водителей на заправках, отметил он. Вулкан Ключевская сопка на Камчатке выбросил столб пара и газа с примесью пепла на высоту до 5,5 километров над уровнем моря. Пепловый столб распространяется к юго-востоку почти на 300 километров, рассказали ученые. Исполину присвоен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это значит, что его активность может повлиять на низколетящие самолеты, сообщили ТАСС в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения. Ключевской начал извергаться 15 августа. Теплая погода в Москве и Подмосковье на этой неделе станет финальной. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его метеопрогнозу, в среду похолодает, а к концу недели снова распогодится.
5: В среду к Москве прорвется холодный фронт. Пройдут скоротечные ливни. В течение суток посвежеет до 17-20. Четверг станет на градус другой теплее, ну а в пятницу распогодится и 21-24. По сути, сейчас мы наблюдаем взрослое лето. Это время, когда природа достигает пика зрелости перед самым спадом.
1: Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций ждет зрителей в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова и другие. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Президент Галатасарая Дурсун Озбека подтвердил, что турецкий клуб приобрел полузащитника Локомотива Алексея Батракова. «Мы приобрели лучшего игрока из наших скаутских отчетов. Нашему тренеру он тоже понравился. Все увидят, насколько высококлассного футболиста мы подписали», приводит газета «Фанатик» слова Озбека. Ранее сообщалось о том, что 21-летний Батраков прилетит в Стамбул для подписания контракта с Галатасараем в среду или четверг. Бразильскому защитнику ЦСКА Мойзесу в связи с травмой передней крестообразной связки потребуется операция. Сейчас он проходит курс терапии в расположении команды. «Мы пока не знаем, где будем проводить операцию, выбираем из нескольких вариантов», сообщил главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов. А тем временем во вторник в футбольном Кубке России стартовала программа матчей второго тура группового этапа пути РПЛ, и ЦСКА дома уступил Акрону со счетом 0-1. Московский футбольный «Спартак» увеличил спонсорские доходы более чем на 200% за последние два года. «У нас есть долгие контракты, заключенные давно, а есть соглашения короткие. Мы очень сильно растем», отметил коммерческий директор «Спартака» Вячеслав Соловьев. Конгресс Международного союза биатлонистов на заседании в сентябре не будет рассматривать вопрос допуска российских спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России. В преддверии Конгресса СБР обращался в исполком IBU, чтобы тот включил в повестку Конгресса на вопросы о возвращении наших спортсменов на международные старты и о восстановлении статуса СБР как полноценного члена федерации. Однако, как и два года назад, обсуждать эти темы на Конгрессе не планируют, говорится в заявлении Союза биатлонистов России. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, сегодня в Магадане до плюс 13 градусов, переменной облачности и без осадков. В Сургуте 20 тепла, кратковременные дожди. В Иркутске до плюс 24 и тоже дождливо. В Калининграде кратковременные осадки плюс 20-22 градуса. В Казани 27 тепла, в Самаре еще выше поднимутся столбики термометров до плюс 30, в центре Поволжья без осадков, в Волгограде плюс 34, а в Симферополе до 28 тепла. В Санкт-Петербурге облачно, дождливо, временами осадки будут сильными, днем плюс 15-17 градусов. Атмосферное давление существенно ниже нормы во второй половине дня. Столбики термометров начнут расти. В столице облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, возможны грозы, днем до 20 градусов тепла, также низкое давление, которое в течение дня будет расти.
0: Волк. Собаки. Часть вторая. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
7: Волка ноги кормят, это 100%. Суточный ход, расстояние, которое проходит средний волк в лесу, это где-то 14 километров. На открытых местобитаниях максимум до 90.
0: Гость выпуска. Специалист по крупным хищникам Хосе Антонио Эрнандес Бланко. О животных. В воскресенье в 12:10 по Москве и в 15:10 по времени Омска. Разное время. Слушайте по будням в 16:10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
8: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
9: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
0: Разное время. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
11: Словарь русских говоров Забайкали.
10: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
12: Продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, дорогие друзья, и, как всегда, напоминаю наши контакты. 8-925-222-99-92 – это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, сейчас о сквернословии будем говорить. Опишите ваше мнение и комментарии, задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, Радио России, мы там называемся, там есть прямая трансляция, там комментарии тоже можно оставить. Приложение скачивайте в Рустор и Google Play, комментируйте через него. Ну а самые свежие и интересные новости всегда на вести.ру, присоединяйтесь.
12: Да, почему же вдруг возникла тема сквернословия? Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назвал сквернословие, ставшее, по его словам, обыденным, большой бедой. Процитирую. «Призываю забайкальцев начать борьбу со сквернословием, осознанно подойти к этому, потому что на самом деле мы в большой беде, это становится более обиходным, обыденным», написал Осипов в своем телеграм-канале. Он пояснил, что речь зашла об этом на оперативном совещании правительств региона, отметив, что сквернословие настолько распространилось в повседневной жизни, что его можно услышать даже из детских уст. Ну, надо сказать, что в Забайкальском крае сейчас довольно серьезные проблемы существуют. Там паводок, там ливни, очередная волна паводка. Буквально вот за прошедшие выходные уровень воды серьезно поднялся. Находилась под влиянием южного циклона Забайкалье 2 дня, вот как пишут синоптики. И в итоге за 12 часов выпало почти 80 миллиметров осадков и привело к подтоплениям в очень большом количестве населенных пунктов.
13: Естественно, без сквернословия здесь, видимо,
12: ну вот я себе могу представить, почему именно во время совещания правительства региона возникла эта тема. Судя по всему, были, наверное, я так думаю, руководители тех районов и тех населенных пунктов, которые сейчас в таком бедственном положении находятся, и, наверное, эмоции, в общем, там...
13: Зашкаливали.
12: Да.
13: Итак, конечно, понятное дело, что в Забайкалье проблем своих хватает, и одна из них, как видим, сквернословие, но мы, естественно, поговорим чуть более широко, хотим разобраться в том, почему мы сквернословим, и есть ли, в общем, надежные способы остановить себя от ругательств. Я, кстати, там видел в комментариях, многие пишут, что значит, даже в самых экстремальных ситуациях культурные люди, это Татьяна пишет, не сквернословят.
12: Вы даже не представляете, Татьяна, как изящно и эмоционально полно и насыщенно делают это образованные культурные люди.
13: Так, не будем подогревать, наоборот, нужно останавливать себя от ругательства. Попытаемся понять, как это можно сделать вместе с нашим экспертом. К нам присоединяется декан факультета экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Диулин. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
14: Добрый день, уважаемые ведущие, добрый день, наши дорогие радиослушатели. Да, действительно, я готов к вам подключиться по этой проблеме.
13: Дмитрий Владимирович, как вы считаете, почему все-таки мы в целом, по большому счету, сквернословим?
14: Вы знаете, здесь на самом деле очень много причин. Очень много причин. И в прежде очередь, я думаю, что сквернословие и склонность к сквернословию, да, определяется культурой, воспитанием, да, социальной ситуацией развития. То есть есть в психологии такой термин именно социальная ситуация развития. То есть вот то, что окружает нас, да, окружение социальное. Это и психологические, и медицинские особенности развития человека. Ну, например, я вот приведу вам пример, если мы говорим о медицинских проблемах. Бывает и такая, к сожалению, ситуация. То есть есть такое явление, капралалии называется. То есть это как раз вот непреодолимое желание нецензурно выражаться, грубо выражаться или даже употреблять вот какие-то такие вот ненормативные термины, да, в отношении кого-либо, оскорблять кого-то. И капралалия, она может быть проявлением таких серьезных достаточно психических расстройств, например, синдром Туретта или обсессивно-компульсивное расстройство, деменция, эпилепсия, другие психические расстройства, в том числе хронические, например, шизофрения. Но это, еще раз говорю, это мы говорим именно
12: о патологии.
14: О патологии, да, когда вот человек, у него отсутствует волевой контроль, он фактически не может руководить своими вот этими действиями, да, в том числе словесными, да, поэтому здесь мы говорим о патологии. Но есть и бытовая ситуация, и вот эта вот бытовая ситуация, она детерминирована и определяется, конечно, его культурным развитием человека, его уровнем образования, воспитания, есть вот еще такой термин, зоны ближайшего развития, да, ЗБР в психологии. То есть вот, а кто рядом находится, вот какой потенциал эти люди несут, да, носителями какого тезауруса они являются. Вот это очень важно. И меня, кстати, в этом плане очень огорчает как раз статистика и вот то, что вы о чем говорили, что не только взрослые, но и, к сожалению, подростки и младшие школьники, даже старшие дошкольники, я вот иногда слышу, что, да, к сожалению, употребляют вот эти вот термины, да, но еще раз говорю, а потом еще вот важный, наверное, фактор, важный аспект, что действительно в состоянии стресса и в состоянии переживания какой-то экстремальной ситуации, которая связана с угрозой жизни и здоровья, человек в некоторых ситуациях действительно может употреблять такие вот слова, но это обратимая ситуация. Это обратимая. Здесь достаточно использовать психологические методы, методы саморегуляции, та же дыхательная гимнастика, аутотренинг. И можно не психологические методы, связанные, допустим, с физической активностью, с релаксацией.
12: Но это просто... когда человек ставит целью себе избавить свой лексикон и себя самого, и окружающих его от матерных слов, да, вот он решил, все, с сегодняшнего дня я больше не выражаюсь. И тогда вот начинается дыхательная гимнастика, там, и все, что вы описали. Но чаще всего люди воспринимают это как нечто естественное. Действительно, это правда, идет мама, идет папа, идут дети двое, вот это, я была этому свидетелем, ну, буквально там на днях, да, разных возрастов. Ну, так примерно я прикинула, мальчику лет 11, девочке лет 6. Мама с папой разговаривают на мате. Они не ругаются, они в этот момент не переживают стресс, они не пытаются каким-то образом выплеснуть из себя негативное, они просто общаются. И вот это становится нормой по какой-то причине. Почему?
14: Да, к сожалению, вот это вот более сложная проблема. И здесь эта проблема связана с уровнем воспитания, да, с уровнем нравственности, с уровнем культуры. Вот эта ситуация действительно тяжелая ситуация. Но я хочу для справедливости ради сказать, что на самом деле проблема, она сама по себе не новая, да, проблема. Просто эта проблема, вот интересно, да, посмотреть классику нашу, да, писателей, художественный роман. Вот, например, у Гоголя. Он тоже ведь там вот в его произведениях используется грубая вульгарная речь как средство сатиры. То есть в героях в определенных ситуациях эти герои у него, значит, выражаются резко. И это становится частью такого отчужденного их облика. Достоевского, если вспомнить, Гоголя, да, тоже. Да.
13: К земным давайте вещам вернемся все-таки. Смотрите, у меня два вопроса. Во-первых, замечаете ли вы географические различия? Где-то больше сквернословия, где-то меньше. Но в Забайкальский край, почему именно этот регион сейчас отметился таким высказыванием? А второе, вот то, что власти вмешиваются в эту историю, это как-то способствует действительно тому, что мы перестаем сквернословить? Или это, знаете, ну как бы вот такая галочка, ну вроде как нужно перестать сквернословить и дальше уже к своим делам перешел, об этом забыл.
14: Я думаю, что в какой-то мере, конечно, география, и даже не столько география, а сколько, допустим, уровень культурного развития, да, уровень социального развития, наличие стрессовой ситуации тоже очень сильно сказывается. Да, вот вы говорили, там какие-то стихийные бедствия и так далее. То есть это оказывает серьезное влияние на психику и на, значит, способность вот как раз к сквернословию, потому что стресс сам по себе является таким неким триггером этой ситуации. А то, что определенное вмешательство, ну, в принципе, почему нет, я думаю, что на эту проблему нужно обращать внимание обязательно, да, вот, и предпринимать какие-то определенные меры. Какие меры здесь можно предпринимать? Ну, в частности, призывать население, да, более культурно развиваться. Здесь можно, допустим, посещать театры, музеи, кино, ту же художественную литературу читать, ну, да, да, больше. Развивать, скажем так, нормативные коммуникативные контакты.
12: Ну, это, да, опять, свои... если человек хочет это в себе развивать. А если ему и так хорошо, то не пойдет он ни в какие театры и не будет он никакую литературу читать. Мне кажется, здесь по-другому. Это вот точно так же, как мы говорили о том, что нужно менять в обществе взгляд на многодетность, да, вот что это должно быть, должно, ну, можно я это слово произнесу, оно самое правильное, пропагандироваться. Это должно демонстрироваться всюду, в фильмах, в рекламе, ну, вообще везде. То есть вот атмосфера вокруг людей должна быть такой, что дети — это хорошо. И в последнее время это заметно, это видно, что работа в эту сторону идет.
13: Спасибо вам большое. Декан факультета экстремальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Дмитрий Дюлин был с нами на связи. Вот вижу еще комментарий один любопытный из Калининграда от Татьяны. Он к нам приходит, тоже Татьяна, кстати, да? Молодежный интернет состоит из мата. Что можно этому противопоставить? Вот вопрос правильный. Что можно этому противопоставить? Губернатор должен был написать не просто «мы что-то много стали сквернословить, давайте не будем сквернословить». Он должен был сказать «запускаем культурную программу».
12: И давайте сделаем так, что ну, когда ругаешься матом, ты сразу автоматически себя относишь к какому-то, ну, уровню недостойному. Да, вот если вот это возникнет в голове, может быть, вот тогда что-то и начнет меняться.
0: Наше время.
13: Натолкнулись мы на достаточно любопытную новость. Заинтриговала она нас. Звучит следующим образом. Работодатели начали проверять натальные карты у соискателей. Речь идет в данном случае о Москве. Для этого предлагается соискателям указывать точную дату рождения, и уже работодатель, ну или там кадровик, HR-специалист, он составляет натальную карту при приеме на работу. Оказывается, что есть такие случаи, люди сталкиваются с этим и даже получают на основе, видимо, этих натальных карт отказы. Некоторые считают, что это, конечно, непрофессионально, а некоторые вполне себе пользуются, чтобы, как говорят, создать в целом подходящую атмосферу в коллективе, чтобы человек новый, который приходит, он не долго вливался, а достаточно быстро. И вроде как вот эти натальные карты и характер человека, его звездная судьба должны помочь в этом. Попытаемся разобраться с независимым HR-экспертом, председателем комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России» Зулия Лоикова. С нами на связи. Зулия Акрамовна, здравствуйте.
15: Да, здравствуйте.
12: Здравствуйте. Ну, докатились.
13: Правда это или неправда, что вот такие случаи сейчас происходят? Мне, если честно, даже не сразу поверилось, что такое может быть в действительности.
15: Ну, скажем так, появление практики проверки, да, вот таким вот дополнительным методом отсева при приеме на работе, ну, это скорее единичный эпизод, чем какой-то устоявшийся такой, прям, знаете, тренд или мода. А все-таки мы не в Китае. Вот, например, китайские компании, они обращают очень детальное внимание. И да, когда китайские компании приходят на российский рынок, в том числе они отбирают по совместимости и по гороскопу. То есть это культурные, региональные такие своеобразные, свои особенности в ряде вот стран. Астрология – это привычный такой элемент повседневной культуры, поэтому ее переносят в рабочие такие моменты. Ну, возможно, они даже и партнеров по бизнесу отбирают, и все компании, с которыми будут иметь дело, они тоже отбирают. Я опять же говорю про Китай, да, у них это нормально.
13: А вам приходилось с этим сталкиваться, Зуля Акрамовна, извините, что перебиваю. Приходилось с этим сталкиваться? Есть вот опыт? Вот вы взяли человека по натальной карте, и он был хорошим или плохим? Или, может, коллеги вам про такое рассказывали?
15: Я не практикую такую историю. Здесь, скорее всего, культура такой персонализации, да, существует в некоторых сегментах, например, в креативе, в стартапах, в семейном бизнесе, где они ценят атмосферу и пытаются найти и как бы оставить такую некую химию в команде. Я слышала о таких методах, но сама не отбирала. Поэтому...
12: Насколько эти методы вообще, ну, оставим за скобками, и так всем понятно, мракобесие, да, но это вообще, конечно. Но насколько эти методы законны? У нас же есть, например, там ограничения, что при приеме на работу нельзя, ну, к примеру, да, там, по возрасту дискриминировать, да, или по национальности, или по половому признаку. А здесь получается дискриминация по гороскопу.
15: Ну, дискриминация на самом деле, потому что есть стандарты и закон в данном случае, да, на стороне соискателя, если ему отказали по тому, что его, например, знак зодиака не совпадает, да, отказ в приеме на работу по причине, которая не связана с деловыми качествами, может быть признана незаконным. То есть это дискриминация. Отказ или знак зодиака или натальной карты – это нарушение прав человека. Поэтому это дискриминация. Вот я считаю, что если соискатель столкнулся с таким отказом, он имеет право подать в суд на компанию и удовлетворить иск.
13: Мне, конечно, очень интересно. Вот если специалист по кадрам видит, вот он составил натальную карту и увидел, что у человека все хорошо. В семье, там, я не знаю, в эмоциональном интеллекте или еще что-то где-то. И вот на основании этого его берут на работу. И потом, значит, в работе он показывает себя, например, плохо. Вот что данный специалист по кадрам руководству отвечает? Ну вот как, звезды не сошлись или что?
12: Меркурий в ретрограде.
15: На самом деле тут не сколько, наверное, специалист по кадрам, это все-таки идет, опять же, вот система там валидации, да, там возможность использовать какие-то дополнительные воронки отсева, она идет от руководителя. И вот бывают, да, такие руководители, у меня коллеги тоже, которые работают в разных компаниях внутри HR-ами, они сталкиваются и спрашивают, как мне корректно ответить своему руководителю, что, в общем-то, это не совсем валидная методика. И искажается сама воронка, да, то есть такой фильтр он может отсекать потенциально сильных кандидатов без каких-то объективных оснований. Ну и существуют такие репутационные тоже риски для квалифицированных специалистов, когда их ищут по знаку зодиака, ну это выглядит как маркер непрофессионализма.
12: Ну и что, и как, какие слова нужно подобрать, чтобы переубедить работодателя?
15: Подобрать дополнительные как раз-таки валидные методики. Потому что, опять же, упоминание вот этого астрологического подхода – это способ выделиться, знаете, привлечь внимание кандидатов, сделать такую таргетную рассылку или объявление.
12: Ну вот как по мне…
15: В проектах.
12: Была бы я кандидат, да, и вот у меня бы там же не только дата, там еще точное время и точное место рождения, тогда точно на тебя составляют натальную карту.
13: Да.
12: Вот если бы я это ощутила, я бы точно не пошла бы устраиваться в эту фирму.
13: Там, а я бы просто поменял, чтобы подходящий был, и чтобы все хорошо. Ну, если вакансия прям хорошая, например, да? А-а-а. Немножко приврать, чтобы хорошо устроиться. А-а-а. Благодарим нашего эксперта, независимый HR-эксперт, председатель комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России» Зуля Лоикова была с нами на связи.
0: В центре внимания специальная военная операция.
16: Украина сдуется только когда мы будем принуждать Европу прекращать с нами воевать. Вот только тогда.
0: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Наше время.
13: Для начала информация для всех наших радиослушателей. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах.
12: Русские народные современные сказки снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мил Ершов, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие.
13: Приходите в кинотеатры.
0: Наше время.
13: Ну а с нами в студии уже наш спортивный обозреватель Виталий Павлов. Виталий, привет тебе.
17: Привет, привет.
13: Хотим мы поговорить сегодня про то, что мы не слушаем, а смотрим, какие виды спорта мы имеем в виду. И я так подозреваю, что на первом месте, конечно, разместится футбол, но мне почему-то, Виталий, очень интересно, кто на последнем месте разместился. Кого, ну, в смысле, какой вид спорта у нас в стране не смотрят.
17: Слушай, ну...
13: И тут, для чего его показывают в таком случае?
17: Тут сложно сказать, кого прям, ну, совсем не смотрят. Это, ну, данные будут странные, да, потому что, ну, прям до последнего места добраться довольно тяжело в этих, скажем так, изучениях, да. Плюс считать тоже это сейчас достаточно тяжело, потому что мы понимаем, есть стриминговые платформы, есть... телеканала, и все это воедино собрать тоже не так просто. Да. Но вот говорят, что горнолыжный спорт где-то 0,8% рейтингов. Это причем чуть ли не во всем мире на самом деле. Поэтому вот горнолыжный спорт один из самых несмотрибельных, как
13: считается.
17: А интересно,
13: почему? Почему-то.
12: Вот я так предполагаю, что просто позволить себе горнолыжный спорт могут далеко не все, да, но это, в общем, достаточно дорогое удовольствие так-то вот, если вот самому поехать покататься.
17: Я думаю,
12: и смотреть, и расстраиваться, ну как-то...
17: Нет, я думаю, что просто за этим не очень интересно смотреть. Ну, давайте будем объективны, потому что, во-первых, паузы между прыжками достаточно продолжительные, они есть. Во-вторых, ну, взмыл человек в воздух.
12: Нет,
17: ну...
12: это прыжки с трамплина, это и есть горнолыжный?
17: Да,
12: я думала, что
17: да.
12: Это вот это вот то, что вот спускается по горам, вот это вот.
17: И это тоже в том числе.
12: Прыжки с трамплина всегда ужасно увлекательны,
17: это
12: правда, на Олимпиаде.
17: Это все входит в горнолыжный спорт.
12: А,
17: то
12: вот
17: есть,
12: так.
17: Да, все, что связано с горами, в том числе прыжки с трамплина, mm-hmm. и, естественно, эти все слаломы и так далее, это mm-hmm. все входит в это. Но, действительно, да, футбол самый популярный. По всему миру остается самым популярным в нашей стране, примерно 40% приходится на его как
12: раз. А дальше хоккей, наверное.
17: Нет, как ни странно, дальше идет смешанное единоборство, в частности, промоушен UFC, который пользуется достаточно серьезной популярностью по причине, естественно, как мне кажется, наличия наших просто топ-бойцов практически во всех категориях. Понятно, вся страна у нас знает там Ислам Махачева, Хабиб Нурмагомедов до этого, плюс ко всему Александр Волков, да, который тоже, в общем, гремит изо всех утюгов практически, он еще и на шоу разнообразные ходит, чем дополнительно пытается пиар собрать, как по мне, правильно делает, кстати говоря. Поэтому где-то 13% как раз приходится на смешанные единоборства UFC. А вот дальше как раз идет хоккей. Как по мне, это немножко странно для нашей страны, потому что мы же все прекрасно понимаем, что среди наших профессиональных спортсменов гораздо более успешные именно хоккеисты, если сравнивать с летними видами спорта и с футболом в частности. Но вот получается, что хоккей все-таки меньше интереса вызывает.
18: Можно несколько технических вопросов уточнить?
17: Да.
18: Мы это смотрение по телевизору или это цифры... Они к чему относятся?
17: А вот ты знаешь, давай как раз послушаем на этот счет одного из наших спикеров, научный сотрудник социологического института РАН, Мария Мацкевич, высказывалась по поводу спорта на телевидении.
19: Сейчас все труднее ответить на вопрос, что такое смотреть спортивные трансляции по телевизору. Что такое телевизор? Это те каналы, которые мы можем смотреть в общем доступе на смартфоне, на планшете, на компьютере, кроме, собственно, телевизионного приемника. Или то, что мы смотрим на телевизионном экране, но это, предположим, платные платформы, это стриминговые платформы, это платные подписки и так далее. То есть у нас есть сложность измерения. Тем не менее, есть измерительные компании, которые, суммируя все эти виды просмотра, говорят, что если мы ориентируемся на время просмотра, то безусловным лидером, конечно, является футбол. С другой стороны, с большим отрывом, но тоже популярные виды единоборства и фигурное катание. И дальше уже идут все остальные: биатлон, художественная гимнастика, плавание, в том числе синхронное плавание и так далее.
17: Ну вот да, про фигурное катание, конечно, тоже стоит упомянуть, что, естественно, когда идут соревнования, фигурное катание тоже выходит в топ по смотрению среди всех, в общем-то, наших жителей нашей страны. Поэтому фигурное катание тоже, естественно, пользуется большой популярностью. Но до футбола, конечно, всему далеко в любом случае. Но если помните или не помните, но так или иначе в этой студии я говорил о том, что футбол на самом деле, если вот так разобраться, во всем мире он теряет популярность с каждым годом. И это объясняется тем, что новые поколения, они все-таки привыкли смотреть короткие ролики разные, ну и, соответственно, они не готовы наблюдать 90 минут за бегающими спортсменами. Они отвлекаются, им это не так интересно, и понятно, что для, скажем так, молодых людей уже футбол не вызывает таких эмоций. Да, мы видим там большое количество юных болельщиков и на трибунах, и у экранов, и вот они там смотрят и так далее, но зачастую это все-таки там с родителями, идет от родителей и так далее. А просто вот в семьях, где, например, ну, не особенно интересуются спортом, чтобы ребенок заинтересовался футболом, это практически нонсенс, потому что, ну, ему неоткуда это взять, не от кого увидеть, ну и, соответственно, чтобы он сам вовлекся в футбол, как, например, со мной это произошло когда-то, такого не, ну, сложно представить, потому что огромное количество гаджетов, везде короткие ролики, и, конечно, ну какой футбол? Ну, гораздо...
18: Я знаю, что для молодого поколения сейчас делают маленькие нарезки из матча,
17: да,
18: чтобы
17: быстрее посмотреть,
18: показать
17: самые. Ну вот понятно, что вот те самые саммари, которые делают телеканалы и разные сервисы, они, понятно, по-прежнему пользуются большим спросом у разной аудитории, надо сказать. Но для молодых людей, конечно, футбол уже не занимает такую неотъемлемую часть в жизни, как для, скажем, 30+.
12: Ну, то есть мы приходим к тому, что чтобы спорт смотрели, он должен стать шоу. Причем шоу очень высокого уровня.
17: И это тоже, да.
12: Ну, хорошо, а если вот порассуждать, ну, например, хоккей, он же гораздо более зрелищный в таком случае получается.
17: Более там динамичный, более
12: он
17: зрелищный.
12: Более динамичный.
17: Но, ты знаешь, сразу тебя перебью, да. Потому что у меня даже есть ряд коллег, спортивных журналистов, угу. кто говорят, я не вижу шайбу по телевизору. Вот я ее просто не вижу. Мне неинтересно смотреть, я не вижу, где шайба. И с этим люди сталкиваются, действительно. И многих как раз это и отталкивает в хоккее, что они ну, не могут найти снаряд. А где же вот он? Зачем все едут? Куда? Что
12: но
17: происходит?
12: Но зато все куда-то же едут, и в этот момент происходит какая-то драматургия, там же конфликты, там же вот это вот нарастает все время энергия, с одной стороны. С другой стороны, все довольно быстро,
17: ну,
12: динамично
17: меняется. Я честно
12: признаюсь,
17: как мне кажется,
12: смена пятерок, вот
17: как
12: это
17: мне
12: вот
17: кажется,
12: все.
17: Хоккей как раз интереснее смотреть вживую, а вот футбол интереснее смотреть по телевизору. Но это мое личное наблюдение. Мне так кажется. Мне вот так комфортнее, действительно. Фигурное катание можно смотреть, например, в любом формате. Единственное, по телевизору тебе объяснят элементы, а вживую, если ты смотришь, ты, конечно, не поймешь, скорее всего, если не погружен.
12: Ну и по телевизору все-таки крупных планов больше. Так ты сидишь там на верхней трибуне, и два маленьких человечка туда-сюда катаются.
17: Зато да? Какая атмосфера, музыка невероятная. И плюс ты видишь костюмы вживую. Это тоже, в общем, дорогого стоит. Поэтому тут можно спорить на этот счет. Точно так же, как и смешанные единоборства, например. Кто-то, я знаю, у меня есть друзья, которые любят и вживую посмотреть на смешанные единоборства. А кто-то говорит, что я только вот по телевизору. Мне так интереснее, потому что, ну, опять-таки, да, там места бывают разными. Mm-hmm. И по телевизору просто ты видишь весь процесс борьбы, mm-hmm. да. Mm-hmm. А когда ты сидишь рядом с октагоном где-то, ты можешь не увидеть, если на противоположной части октагона они, например, зайдут в партер и начнут бороться, скорее всего, деталей ты там, конечно, не разглядишь, из-за чего один победил другого. Поэтому тут, на самом деле, конечно, показ сильно влияет, да, и многие, я знаю, и специалисты в том числе, говорят о том, что, например, футбол там можно показывать по-разному. И в разных странах действительно по-разному показывают. В нашей стране, как по мне, достаточно сильно показывают все виды спорта. Наши коллеги прекрасно с этим справляются. И с фигурным катанием, где своя специфика, и с единоборствами, и с футболом, и с хоккеем высокий уровень. Благодаря тому, что у нас был чемпионат мира, благодаря тому, что у нас была Олимпиада, конечно, мы научились делать продукт достаточно классный, на мой взгляд. И в том числе мы, как мне кажется, не уступаем там, зарубежным каким-то аналогам, где и стриминговые сервисы, и телеканалы показывают спорт. Мне кажется, мы где-то кого-то даже превосходим именно с точки зрения показа спорта, потому что понятно, американцы, наверное, впереди, потому что у них в спорт еще и вшито шоу. Mm-hmm. Это, наверное, следующий шаг, к которому мы придем обязательно, я уверен. Но понятно, что, например, с европейцами, ну, мне кажется, мы ничуть не хуже. Где-то, может быть, техническое оснащение, где-то разное. Но с точки зрения людей, которые показывают, у нас абсолютно топовые режиссеры, топовые операторы, которых берут в том числе работать на крупнейшие соревнования по всему свету. Я просто знаю, потому что, ну, общаюсь с этими людьми, mm-hmm. которых зовут на подобные мероприятия. Это очень круто, и это говорит о том, что наша страна и в этом действительно мощно не то что развивается, а уже находится на топовых позициях. Но в плане стриминговых сервисов, например, я не до конца согласен с тем, что стриминговые сервисы сейчас перетягивают на себя внимание. Где-то, наверное, да, но это происходит только в крупных городах, соответственно, в Москве, в Санкт-Петербурге, в других крупных городах, наверное, да. Но по всей стране говорить о том, что вот все смотрят только стриминговые сервисы и уже отказываются от телевизора, я бы не стал. Потому что национальный спортивный телеканал, как по мне, по-прежнему собирает достаточно широкую и серьезную аудиторию, в чем мы, в частности, убедились там, по цифрам, которые показал Матч ТВ по итогам чемпионата мира по футболу. Невероятные цифры, это был успех, это было круто, несмотря на то, что весь чемпионат мира проходил ночью. Все, конечно, запомнили вот эту заевшую песенку, да, но все равно мы будем смотреть футбол. Но действительно ведь смотрели, и большое количество людей все это обсуждали, и спорт действительно в нашей стране по-прежнему популярен, но все-таки я бы отметил, что крупные события. РПЛ, КХЛ обсуждаются не так широко.
12: Да, и вот, между прочим, тоже, что немаловажно, вот Олимпиада, она как-то вот располагает к тому, чтобы смотреть все подряд, даже скелетон.
17: Да, да.
12: А вот если вот просто, да, там происходит соревнование, даже чемпионат мира, как-то
17: смотрится
12: вот не тянет.
17: Не так. Да. Да. Ну и плюс ко всему, сейчас наши спортсмены возвращаются на международную арену, мы ждем возвращения во всех дисциплинах, и я уверен, что все будут это смотреть.
18: Виталь, спасибо большое за интересный рассказ. Наш спортивный обозреватель Виталий Павлов был с нами.

0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
1: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: На правах рекламы.
6: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН, 119-774-616-68-48.
7: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
8: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
7: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
8: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
7: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
8: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются.

0: запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
1: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
0: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
0: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
1: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12.
0: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50 вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
1: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
0: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
1: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
0: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
1: Все это масло таволги.
0: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты

0: элементы таволги могут оказаться очень и очень полезными.
1: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
0: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 1 12-12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе с 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
1: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
0: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
1: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске группировка «Север» за сутки уничтожила 37 пунктов управления БПЛА ВСУ. Новак поручил усилить контроль за поставками топлива в регионы. Тела моряков, умерших на сахалинском судне в КНР, доставят в Россию. Далее подробность. Подразделение группировки российских войск «Север» за минувшие сутки уничтожили 37 пунктов управления БПЛА, 204 беспилотника самолетного типа и 83 тяжелых дрона. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых. По его словам, также ликвидированы 6 наземных робототехнических комплексов и 2 миномета противника. Тем временем операторы ударных беспилотников 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили украинскую пехоту на Краснолиманском направлении СВО. Как сообщили в Минобороны, военнослужащие войск беспилотных систем на этом направлении продолжают срывать все возможные попытки боевиков ВСУ осуществить ротацию личного состава на позициях в зоне проведения СВО. Ведомство опубликовало кадры с прямыми попаданиями FPV-дронов и уничтожением пехоты ВСУ, пытавшейся просочиться на свои позиции. Отмечается, что уничтожение живой силы противника контролировалось в режиме реального времени с разведывательных беспилотников. Героизация нацизма и переписывание истории представляют угрозу основополагающим ценностям демократии и прав человека. Такое мнение выразил известием замглавы МИД России Александр Алимов. По его словам, Москва на протяжении многих лет поднимает на площадках ООН вопрос героизации нацизма и коллаборационизма на Украине. Российская сторона обращает внимание международного сообщества на переписывание истории Второй мировой войны, изменение образовательных программ и поддержку националистических организаций со стороны Киева. Создание украинского национального пантеона и политика Киева по героизации деятелей националистического движения, отметил Алимов, представляют серьезный вызов международной и региональной безопасности. По словам замминистра страны, поддерживающей в ООН резолюцию России против героизации нацизма, таким образом намерены не допустить возвращения коричневой чумы. Владимир Путин на переговорах в Кремле с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном отметил развитие отношений в сфере безопасности. Глава государства заявил, что у России и Мьянмы есть хорошие заделы для развития экономических связей.
2: Отношения между нашими странами были установлены еще в 1948 году и все время развивались, нарастающие в последние годы приобрели особо доверительный характер. Мы благодарны вам за содействие в развитии отношений России с АСЕАН. Мы сотрудничаем активно на международной арене. Безусловно, нужно поработать на экономическом треке, но здесь есть хорошие заделы, хорошие проекты. Развиваются отношения в сфере безопасности и, уверен, будет возможность обсудить все эти вопросы.
1: Отдельные переговоры с президентом Мьянмы провели премьер Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Профильные ведомства и нефтяные компании должны усилить контроль за обеспечением топливом российских регионов. Нужно оперативно устранять дисбаланс, не допускать скачков цен и держать на особом контроле стоимость топлива как для аграриев, так и для водителей на заправках. Такое поручение вице-премьер Александр Новак дал по итогам совещания по ситуации на внутреннем топливном рынке. Госсекретарь США Марко Рубио и советник по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов шейх Тахнун бен Заид Аль-Нахаян обсудили по телефону ситуацию в Ормузском проливе в свете возможной Ирано-Оманской договоренности по судоходству в этих водах. Об этом сообщает американский Госдепартамент. Как отметил заместитель пресс-секретаря ведомства Томми Пигот, Рубио подчеркнул важность свободы судоходства через Ормузский пролив. Также представители государства обсудили ситуацию в Ливане и подняли вопрос продолжающейся координации действий США и Объединенных Арабских Эмиратов в отношении Ирана. Другие детали беседы не раскрываются. Как сообщил ранее официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи, Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о переговорах Маската и Тегерана по контролю над Ормузским проливом, заявил, что США нанесут удары по Оману, если тот встанет на пути. Тела двоих погибших членов экипажа судна компании «Островной краб» доставят в Россию. Об этом сообщили РИА Новости в Сахалинском областном союзе организации профсоюзов. Ранее представитель объединения рассказал, что несчастный случай со смертельным исходом расследуется в отношении радиста и помощника капитана судна. Отмечается, что в настоящее время ожидается доставка тел погибших моряков на родину для проведения необходимой экспертизы и дальнейшего расследования. Судно, приписанное к порту Малокурильское на острове Шкотан, проходило ремонт в Китае. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла более чем на 7 тысяч гектаров, составила 282 тысячи гектаров. Об этом говорится в сводке лесопожарного центра региона. Отмечается, что на территории края действуют 93 лесных пожара. В тушении принимают участие 557 человек, задействовано 5 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет. В Краснодарском крае сохраняются высокие классы пожарной опасности. Минздрав России с 1 сентября расширит перечень должностей для фельдшеров и медсестер. Как сообщает РИА Новости, для медсестер и фельдшеров станут доступны должности заведующих здравпунктом или кабинета медицинской профилактики. А если человек имеет образование по лабораторной диагностике, он может занять пост главного лаборанта. Кроме того, появится возможность получить место стерилизационной медсестры и медсестры по приему вызовов скорой помощи. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В руссконародной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбольная сборная России 25 сентября в Нижнем Новгороде может сыграть товарищеский матч со сборной Узбекистана, сообщает Спорт24. По данным источника, Российский футбольный союз и Ассоциация футбола Узбекистана близки к договоренности о проведении товарищеской игры. В футбольном кубке России во вторник стартовала программа матчей второго тура группового этапа. В пути РПЛ отмечу домашнее поражение ЦСКА от Акрона 0-1. Оренбург на выезде разгромил родину 4-1. Барселона объявила о переходе полузащитника Родри из Манчестер-Сити. Повелитель пространства и времени прибывает в Барселону, говорится в заявлении клуба. Гарантированная сумма трансфера лучшего футболиста минувшего чемпионата мира составит 60 миллионов евро. Еще 11 миллионов каталонцы могут выплатить в виде достижимых бонусов. Теннис. Андрей Рублев впервые с января 2020 года покинет первую двадцатку одиночного рейтинга ATP. Это стало ясно после поражения Рублева в третьем раунде турнира серии Masters 1000 в Цинциннати от Нуно Боржеша со счетом 3-6, 4-6. Во вторник продолжилась программа предсезонных контрольных матчей с участием клубов континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» серии «Булитов» победил «Торпедо» 2-1. В рамках Кубка Республики Башкортостан «Лада» была сильнее «Салават-Юлаева» 6-3, а «Амур» разгромил «Барыс» 5-1. Центр единоборств, рассчитанный на 3000 зрителей, планируется построить в Новосибирске рядом с Ледовым дворцом «Сибирь-Арена». В настоящий момент завершается оформление земельного участка под объект, сообщил в пресс-центре ТАСС министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. В среду, 19 августа, в Мурманске плюс 18, плюс 20, небольшой дождь. В Вологде кратковременные дожди, плюс 19, плюс 21, в Великом Новгороде плюс 15, плюс 17, дожди временами сильные. В Уфе плюс 23, плюс 25, без осадков. В Казани без осадков, плюс 25, плюс 27, в Пензе плюс 30, плюс 32, без осадков. В Туле без осадков, плюс 19, плюс 21, в Волгограде плюс 32, плюс 34, без осадков. В Ялте плюс 28, плюс 30, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, дожди временами сильные, днем плюс 15. +15, +17. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Температура воздуха днем +19, +21. Сейчас в столице +18.

0: Виктор Некрасов. Маленькая печальная повесть. Радиоверсия с участием Евгения Князева, Александра Лутошкина, Андрея Шибаршина, Алексея Верткова, Ирины Евдокимовой и Софьи Арендт. Часть восьмая.
1: Вместо предисловия. Из интервью с Виктором Некрасовым в 1981 году. Когда я уезжал из Советского Союза, мой знакомый сказал: «Плюнь в глаза тому, кто тебе сказал об ожидающей тебя тоске по родине. По мне, лучше умереть от тоски по родине, чем от ненависти к ней». Я, например, так говорил, провожая своих друзей-евреев, которые эмигрировали, что я вас провожаю, желаю, чтобы вам было хорошо, чтобы вы устроились, но тосковать будете по городу, по друзьям, ты по мне, я по тебе, тоска будет. И вот он мне сказал, что лучше умереть от тоски по родине, чем от ненависти к ней. А родина наша, увы, в кавычках я уже буду говорить, делает все, чтобы ее возненавидеть. За тобой ходят так называемые мальчики. Вот вам, американцам, это непонятно, а там выходишь на улицу, и за тобой ходят три человека шаг за шагом, и машина еще едет, не отстает. Тут ты уже хитришь, как-то через проходные дворы начинаешь бегать, и они от тебя отстают, потом где-то опять настигают. В общем, лучше умереть от тоски по родине, чем бегать. Я об отъезде не сожалею. Считаю даже, что партия и правительство преподнесли мне подарок. Я увидел мир. Я же его видел раньше, как советский писатель, зажатый, не имеющий права говорить того-то, другого и третьего. Сейчас я могу говорить то, что хочу, ездить куда хочу, читать кого хочу, не боясь никого. Маленькая печальная повесть, написана во Франции в 1984 году. Последнее произведение писателя. Издана в России в начале 90-х годов.
2: Там постепенно начали слипаться глаза. Маму и Анриет мы отправили спать, а я и Ромка устроились вдвоем на диване. Было тесно, неудобно, да и вообще о сне не могло быть и речи.
3: Да, слушай, а где ты работаешь? Треплюсь, я до сих пор не спросил, неловко даже как-то.
2: На телевидении.
3: На телевидении? А у нас знаешь, что произошло на нашем центральном? Сенсация.
2: Чего?
3: Завкадрами московского телевидения, который то ли спьяну, то ли спятив, на каком-то собрании во всеуслышание заявил, что хватит, мол, врать. Давайте народу иногда и правду матку преподносить. Вся эта история облетела всю Москву. Вот.
2: Ничего себе, кадровик.
3: Ну, его сейчас же под белые рученьки и в дурдом. Видимо, и впрямь тронулся голубчик. Да, так о чем мы говорили?
2: Так проговорили мы всю ночь. Я даже на работу опоздал. Расставаясь, Роман сказал, что у них завтра намечена встреча с кем-то прогрессивным. Но он на нее плевал, не пойдет, и надо обязательно опять встретиться. Остановился он, как выяснилось, в двух шагах от того самого злополучного Монталамбера в отеле Каире. Малость похуже, но, в общем, терпимо. Ну, на отель мы сегодня плевали.
3: Точно.
2: А ты у меня. Угу. А завтра Париж?
3: Да, Париж.
2: Я часто вспоминал со своей Анриет сомнения и терзания, одолевавшие нас в Ленинграде до того дня, когда я сказал ей, наконец, все, едем. С завтрашнего дня начинаю собирать бумаги. И началось. Да, тогда все было в тумане. Сейчас он малость рассеялся, и все же я иногда спрашиваю себя, стоило или не стоило. Нет, что стоило, это ясно, но насколько оправдались или не оправдались ожидания? Как прошел процесс переселения из одной галактики в другую? Одним словом, что такое эмиграция? Понятие, которое всю жизнь пугало и казалось для нормального человека противоестественным. Шаляпин, Рахманинов, Бунин, Бенуа, Куприн, Михаил Чехов. Всех и не перечислишь. Все они, каждый по-своему, тосковали по дому, по прошлому. Правда, в основном потому, что было сметено могучим ураганом, даже по осуждаемому всеми приличными людьми самодержавию. Нынешние эмигранты в несколько другом положении. Мало кого тянет обратно. Уезжают. Дети там или не дети. Земля предков и всякое такое. А если в корень глянуть, от въевшегося во все поры осточертело все. А кому и кое-что прищемили. Ну, а я сам-то задохнулся, что ли? Да нет. Дышать, правда, трудновато было. Иной раз и на луну завоешь. Ну, в общем, притерся как-то. Притерлись же остальные 260 миллионов. Преследовать не преследовали. Топтуны за нами не ходили. Обысков ни у меня, ни у моих друзей не делали. С работой более или менее благополучно. Ну, допустим, «Лебединый стан» Цветаевой или «Мандельштамовская» про кремлевского горца с эстрады не прочтешь. Но иногда что-то не самое просоветское – нет-нет, да и втиснешь, и радуешься. Жванецкий, например, иной раз просто оторопь берет, и ничего, сходит. Вот и Ромка. Сейчас Роман сидит в Искуряле, сосет ледяной Хейнекен и тоже счастлив. В Париже он впервые, и ему все интересно.
3: Нет никакого метро, только автобус или пешком. Обожаю пешком.
2: И мы от парка Монсо, было воскресенье, на работу не надо, до бульвара Сен-Жермен шли пешком.
3: По бульвару Осман, мимо оперы, зашли даже за 10 франков внутрь, поглядеть на шагаловских коз, летающих на потолке зрительного зала. Потом по Рю де ля Пе, мимо Вандомской колонны, вышли на Конкорд, пересекли Сену и по бульвару Сен-Жермен дошли до Эскуриала.
2: Сначала Роман останавливался у каждой витрины. Но так до своего кафе мы никогда не дошли бы. И я, приняв руководство на себя, разрешил останавливаться только у антикварщиков и оружейных магазинов.
3: Хочу кольт! Кольт хочу! Вот тот, видишь? И Смит, и Вессон тоже. Без них не вернусь домой, так и знай.
2: Орал Роман так, что на него все оборачивались. На границе отберу.
3: У меня! Пусть попробуют.
2: Не только отберут, но и оштрафуют.
3: А спорим? Короче, перехожу на собачьи консервы, бросаю пить и курить, но этот кольт мой. Слышишь? Кольтик ты мой!
2: Забегая вперед, засунутый на дно чемодана, купленный и подаренный ему мной кольт с 12 патронами благополучно пересек все границы. Зашли, понятно, и в книжный «Глоб». Романа нельзя было оторвать от полок и разложенных на столе Трифоновых, Шукшиных, Мандельштамов, Цветаевых, Семенона и Агаты Кристи. Глаза горели, щеки пылали, уста шептали что-то невразумительное. В результате, несмотря на его сопротивление, не очень, правда, сталинградское, куплен был однотомник Булгакова и сборничек стихов Шпаликова.
3: Ох, Генка, Генка, алкаш наш дорогой. Не раз я пропускал с ним по маленькой. Покупаю твою книжку в Париже. Подумай только, в Париже.
2: Вечером Роман уехал в Канны.
3: Вернусь, продолжим нашу работу. Подготовь Родена, импрессионистов и этот, как его, новый ваш центр.
2: Помпиду.
3: Вот, Лувр отменяется. В следующий раз.
2: Вернулся он через неделю, не дождавшись конца фестиваля.
3: Да ну его! Голова кругом идет. Ни черта непонятно. Отпросился в Париж. Париж. Покряхтели, но пустили. Кулиджанов неплохой все-таки парень.
2: За 3 дня мы успели много. Ромка был неутомим. Я только радовался.
3: Все 5 этажей Бабура. Он же центр Помпиду. Выставка 3М. Модельяне, Магрит, Мандриан. Роден, Же де Пом, импрессионисты, оранжери. О! Эйфелева башня? Смеешься? А я полезу. Полезу.
2: Давай.
3: Потом прогулка по Сене на Батом-Уш. Версаль, Фонтенбло.
2: Я и Анриет на работе освобождались только к вечеру. Но сходили и в Фали-Бержер-Кабаре.
3: Утомительно, однообразно и очень уж их много.
2: Потом прошлись по злачной Пегаль.
3: Эх, деньги бы, и молодость, и счастье, вот. Как точно подметил товарищ Гремин.
2: Посидели и в ресторане. Выбран был небольшой в районе Бастилии, под названием Галоша. Кажется, Авернский. Аверн это регион в сердце Франции. Потолок и стены были увешаны разного вида сабо, по-авернски галош. Ели устриц, улиток. Роман первый раз в жизни. Обжигались луковым супом, потом жиго, баранья нога с травами, и еще что-то. Пили божале. Закончили мороженым и черным кофе в маленьких чашечках.
3: Уф, вот придут наши краснозвездные, кончатся все эти ваши улитки с карго. И перестанете вы гнить.
2: Сплюнь, а?
3: Понюхайте нашего зрелого, развитого. Ох, не могу. Давай еще по коньячку ударим на прощание, так сказать.
2: Возвращались домой пешком. Метро уже не ходило, а на такси не было денег. Все проели и пропили. Много в этот вечер говорили о Сашке. Не с завистью, не осуждали ни в чем. Но, в общем-то, с грустью.
3: Ой, слава, слава. Угу. Помнишь, я тогда еще в Ленинграде в первые же дни тебе говорил, не выдержит.
2: Ну, помню.
3: И не в деньгах дело. Деньги деньгами, но главное простор, предложение. Выбирай только. Ухватил жар птицу за хвост, держи покрепче, не выпускай. Не разжимай кулак. Ты в чем его видел? В спящей?
2: Нет, концерт. Сбору по сосенке. А в телевизоре знаешь что? Не поверишь. В Дон Кихоте.
3: Дерьмо болит.
2: Дерьмо. И при чем там Дон Кихот? Появляется два раза. И Сашка там какого-то влюбленного племянника изображает. Бред. И это после Адама в сотворении мира. Помнишь?
3: Помню ли. Сколько выпито было после этого.
2: Да здесь. Тьфу. Дон Кихот. Больно смотреть. Хотя танцует, конечно, хорошо. И боюсь, что только ради денег. А их у него, судя по всему, куры не клюют.
3: Куры, куры. Кстати, он не спрашивал тебя, когда вы встретились?
2: Нет, не спрашивал.
3: Ты знаешь, о чем я?
2: Знаю. Нет, не спрашивал. Я спросил, между прочим, у Романа про Веру Павловну. Присылает ли ей Сашка какое-нибудь барахлишко? Тот обругал себя последней сволочью.
3: Вера Павловна. И первое время заходил, потом все реже и реже. Последний раз забегал с полгода тому назад, представляешь? Нет, не очень балует ее Сашка. Толкового письма так и не написал. Раза три все же, а может и четыре звонил. Прислал какую-то шубу меховую, какие-то кофточки. А старушка держится, работает по-прежнему, грустит. Одинокая очень. Надо. Нельзя так бесчувственно относиться.
2: Ромка опять стал себя поносить. Может, это больше всего поражало в Сашке и меня, и Романа. Ведь так любили друг друга, Сашка и мама. Так дружили. И вот за 3 года 3 звонка, 4. Шуба, кофточки. Не укладывалось в голове. Так не похоже на Сашку.
3: Ладно, жар птиц как Сашке не подвернулась. Ну и что? Телевидение? Не самое интересное в жизни, ну и хрен с ним. На жизнь дает? Дает. Машину даже имеете, все имеете. И квартиру, не перебивай. И не где-нибудь, а в Париже, в центре Парижа.
2: Ну как сказать?
3: Все имеете, настаиваю на этом. Парторганизации нет раз. Месткома нет два. Самой прогрессивной общественности и собраний 3. Никто не стукнет, что пьешь. Это с этой стороны. А с той? С вашей. Не надо, как тому же Сашке, думать, соображать, подсчитывать, рассчитывать. С тем надо в ресторан сходить. Того не забыть на премьеру пригласить. Того к порогу не подпускать. Да-да, не думай, вовсе не легко ему. Птица птицей, но хвост-то горячий, обжигает. А ты?
4: Что я?
3: Свободный человек на свободной земле. Захотел на Мадагаскар. Поехал на Мадагаскар.
4: Ага, поехал. 10 000 туда и обратно.
3: Умолкни, слышать не хочу. Ты знаешь, сколько я унижался, на брюхе перед гадами ползал, чтобы в эти Канны попасть? Да плевал я на них, на все эти фестивали. Тебя хотел увидеть. И увидел живым, здоровым, ворчливым, недовольным, но свободным. Свободным! И на вокзале Гар-Дюнор обязательно будь, проводи. Плевал я на них всех.
2: Я часто вспоминал потом этот монолог слегка подвыпившего друга. В последнюю минуту Ромка, соскочив с подножки, как тогда я на финляндском вокзале, заключил меня в объятия и, тыкаясь небритым подбородком, шепнул.
3: Завидую черной, мелкой, грязной завистью. Завидую. Вокруг меня суетились какие-то люди, все с туго набитыми чемоданами, и не с одним, а с двумя, тремя. У меня один маленький, и Авоська, и Кольт, и Булгахов со Шпаликовым. И ни одной рубашки, только джинс, который мне силком всучила Анриет.
2: А я, дурак, завидовал Ромке. Он долго махал мне из окна, пока вагон не скрылся за поворотом. Я постоял, постоял и пошел в буфет. Вот так, три друга, модели подруга, вылезла вдруг откуда-то и весь день вертелась в моей голове. Три друга, модели подруга. В этот день я напился. Один. Начал с вокзального буфета, потом пересек площадь, зашел в кафе-терминаль, посидел, попытался читать газету, не вышло, заказал еще. Закончил я свое скитание по кафе где-то на порт Дорлеан. Не то лишь потому, что иссякли деньги. Взял деми, кружку пива и пару сосисок. Смотрел на прохожих, курил свою трубочку. То, что Роман уехал, это естественно. Приехал и уехал. Нет, не уехал. Провалился в пропасть, в преисподнюю. С советскими всегда так. Наговоришься с ними до умопомрачения, а потом как ножом отрежет. Ни писем, ни звонков. Ты уже забыл, какие мы, говорил мне один из моисеевцев, довольно часто бывавший в Париже. За 3 года начисто забыл. Приезжаем сюда, глотнем вашего воздуха и размагничиваемся. Иной раз даже стукача своего пошлешь подальше, а возвращаемся домой и сразу в свою скорлупку. Всего боимся. Лишнее слово сказать. А что поделаешь? Так воспитали. Домой я вернулся поздно. Ни мама, ни Анриет бровью не повели. Все поняли. А жизнь текла по-прежнему. Работа, дом, телевизор, главным образом для мамы. Чтение, изредка кино. Очень даже изредка. Анриет удивлялась.
5: В Ленинграде ни одной новой картины не пропускали. А тут даже на Феллини и Бергмана не затянешь. Пойдем мы, наконец, на механический апельсин или нет?
2: Да я сам сначала удивлялся собственной, появившейся за последнее время пассивности. А потом понял, что там, дома, рвались на Габена или Анну Маньяни не только, чтобы на них посмотреть, но чтобы окунуться в чужую, незнакомую и, в общем-то, соблазнительную жизнь. Посидеть в парижском кафе, мчаться с бешеной скоростью по автострадам и хайвеям, развалиться в кресле у камина, посасывая бургундское. А тут недосягаемые эти соблазны под боком, ну разве что камина нет. И к тому же психологические извивы вокруг любови и измен перестали трогать. И не все понятно. А когда субтитры, и вовсе путаешься. И если ходил я раз в 3-4 месяца в кино, то главным образом на вестерны или Бельмондо, где драки, погони, стрельба, очень ловко, даже красиво у него это получается. И вообще, я почти ничего не читал. Преступно мало. Открыл вот Марка Алданова. Замечательный писатель. А у нас кто его знает? Или Набоков. Слыхал только, что есть какая-то очень неприличная Лолита. А он, оказывается, наворотил. Бог знает сколько. Я не великий любитель стилистов. Утомляют они меня. Вот читаю сейчас «Другие берега». Штука автобиографическая. Оторваться нет сил. Великий писатель Набоков. А у нас считается порнографическим. Запрещен. Я записался в Тургеневскую библиотеку и раз в месяц приволакивал оттуда горы книг. Читатель я был аккуратный, и мне разрешали брать по 10-15 за раз. В основном русских. С французскими было хуже. Без словаря не шло. А у Энриет была своя полочка, в основном стариков. К нынешним новшествам и новым романам она относилась сдержанно. Ну а Мадагаскар, тот самый, на который, по мнению романа, мне всегда можно было поехать, далековато. Черт знает что. Приехали в Париж и сидим как вкопанные. А рядом Швейцария, Италия, всякие там шильонские замки, галерея Уффици.
5: Давай поедем в Италию, в Уффици, а? И на Давида посмотрим.
2: И мы поехали смотреть Уффици и Микеланджеловского Давида. Подвернулся мост, уикенд плюс какой-то праздник и 2 дня отгула. Покупку нового холодильника отменили, сели в свой Рено 5 и покатили. Через леса и горы, тоннель под Монбланом во Флоренцию. Ах, какая это была неделя! Потом такой же вольт сделали с Испанией, с Барселоной. Попали даже на бой быков. С тех пор все это называлось Мадагаскаром.
0: Виктор Некрасов. Маленькая печальная повесть. 10-серийная радиоверсия с участием Евгения Князева, Александра Лутошкина, Андрея Шибаршина, Алексея Верткова, Ирины Евдокимовой и Софьи Арендт. Продолжение следует.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Всем привет! Это Лена Симонова. Многие наверняка слышали историю из прошлого века о том, как известный русский силач Александр Заас рвал руками стальные цепи. Этот силач придумал изометрические упражнения для мышц и долго держал их в секрете. Сейчас они известны как гимнастика Зааса. Ее особенность в том, что мышцы напрягаются без опасных движений в руках. Сегодня разучим этот комплекс. Он поможет вам укрепить мышцы рук и при этом сберечь связки и суставы. Цепи нам не понадобятся. Будет достаточно двух полотенец – короткого и длинного, банного. Приготовьте их. Все упражнения надо выполнять медленно. Дыхание свободное. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Доброе утро, друзья! Сегодня нам понадобится два полотенца. Полотенце для рук и длинное банное. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начнем! Держите полотенце обеими руками на ширине плеч. Руки опущены. Теперь медленно поднимите выпрямленные руки вперед. Затем вверх за голову. При этом также, как Александр Заас тянул за концы цепей, тяните концы полотенца в разные стороны, пытаясь его как бы разорвать. Теперь медленно поднимите выпрямленные руки вперед. Затем вверх за голову. При этом также тяните концы полотенца в разные стороны, пытаясь его как бы разорвать. Держим руки наверху. Растягиваем полотенце в разные стороны. Медленно опускаем руки вниз. Снова растягиваем полотенце прямыми руками. Медленно поднимаем их за голову. Удерживаем пару секунд. Медленно опускаем. Хорошо. Свободно дышим и отдыхаем. Теперь вам понадобится длинное банное полотенце. Если вы молодой человек, то легко достанете пальцами переброшенной через голову руки другой руки, заведенной за спину. Увы, в старшем возрасте подобное сделать очень трудно. Но это не проблема. Нам поможет полотенце. Соедините с его помощью руки и повторите это движение. Правая рука сверху согнута за головой. Держит один конец полотенца. Левой рукой за спиной удерживаем другой конец полотенца. Теперь пытаемся, как силач, разорвать его. Дышим свободно, без задержек. Чувствуете, как работают мышцы лопаток? Медленно ослабляем напряжение. Отдыхаем. Теперь поменяем руки. Левая рука сверху, правая за спиной. Снова пытаемся разорвать полотенце. Тянем, тянем. Дышим свободно и легко. Чувствуем напряжение мышц. Плавно уменьшаем напряжение и отпускаем полотенце. Повторим в третий раз. Правая рука сверху, левая внизу. Но теперь во время растяжения полотенца медленно двигайте его вверх и вниз. Вверх, вниз, вверх, вниз.

Отлично! Следующее упражнение активно включает в работу позвоночник. Руки на уровне груди на ширине плеч. В каждой держим концы полотенца. В этом положении пытайтесь, как силач, разорвать полотенце. При этом медленно, очень плавно поверните туловище вправо. Продолжаем растягивать полотенце. Задерживаемся в крайней точке на повороте. Возвращаемся в исходное положение. Руки опускаем. Отдыхаем. Повторяем движение в противоположную сторону. Руки перед собой растягивают полотенце. Медленно поворачиваемся влево. Задерживаемся в крайнем положении. Возвращаемся. Отдыхаем. Теперь снова поворачиваемся вправо. Руками растягиваем полотенце. Задерживаемся в крайней точке движения. Хорошо. Возвращаемся в исходное положение. Дома рекомендуем вам повторять каждое упражнение по 6 раз. А сейчас мы делаем гимнастику в сокращенном виде. А теперь разучим еще одно изометрическое упражнение, которое прекрасно помогает при болях в локтях и кистях. Исходное положение прежнее. Скрутите из полотенца небольшой жгут, как будто оно мокрое, и вы хотите его отжать. Скрученное полотенце держите в опущенных руках на ширине плеч. Теперь попытайтесь этот тугой жгут скрутить кистями еще сильнее, вращая кисти в противоположные стороны. Чувствуете, как напрягаются мышцы в области локтей и предплечий? Удерживаем напряжение 3 секунды. Держим, держим, плавно отпускаем. Теперь скрутите полотенце в противоположную сторону, чтобы поменять напряжение рук. Держим полотенце перед собой. Руки выпрямлены и опущены. Пытаемся сильно отжать полотенце. Удерживаем напряжение 3 секунды. Дышим свободно. Опускаем руки. Расслабляемся. Вы порядком напрягали мышцы плечевого пояса и рук. Теперь в течение 20 секунд свободно встряхивайте руки, сбрасывая напряжение.

0: Друзья, это был Влад Спицын. Передаю слово Лене.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья, это Лена Симонова. Два человека, один возраст по паспорту. Первый восстанавливается за ночь, второй – за несколько дней. Один легко концентрируется, второй постоянно чувствует усталость. Не важно, что написано в паспорте, потому что у тела свой счет времени. Ученые называют это биологическим возрастом. И сегодня его можно измерить, буквально по капле крови. Как это работает? Представьте, что ДНК – это текст книги, неизменный и одинаковый в каждой клетке вашего тела. Но поверх этого текста есть химические метки, которые указывают клетке, какой ген активировать, а какой заглушить. Их рисунок закономерно меняется с возрастом. По нему ученые научились читать, сколько лет вашему телу на самом деле. С точностью до нескольких лет. Инструмент, который это делает, называется эпигенетическими часами. Первую версию создал американский биоинформатик Стив Хорват в 2013 году. Его алгоритм проанализировал 8000 образцов тканей и научился определять биологический возраст с погрешностью около 3 лет. С тех пор появились часы нового поколения. Одни предсказывают риск конкретных болезней, инфаркта, диабета или деменции. Другие показывают не возраст, а темп старения, с какой скоростью идут ваши внутренние часы прямо сейчас. И вот что интересно, эти часы можно замедлить, а иногда даже повернуть вспять. 5 лет назад американские исследователи провели эксперимент. 43 мужчины прошли 8-недельную оздоровительную программу по так называемой метилирующей диете. Растительный рацион, богатый фолатами и полифенолами, плюс режим сна, физическая активность и дыхательные практики. По итогам эксперимента их биологический возраст оказался в среднем на 2 года меньше, чем в начале исследования. То есть не просто замедлился, а повернул вспять. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
3: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
1: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
1: Радио России. Главное радио страны.
6: На правах рекламы.
7: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Павцова. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
8: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
7: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
8: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
7: И какие цилиндры перестают работать первыми?
8: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
7: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
8: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
7: Получается, это еще и потеря уверенности?
8: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным

0: Замкнутый круг.
1: Но почему так рано? Раньше мужчины в 60 были активны.
0: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
1: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
0: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма, заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
1: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
0: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
1: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
0: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
1: Три, а не один?
0: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
1: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
0: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
1: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
0: Нет, производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
1: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
0: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию. Мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
1: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
0: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
1: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8

0: 800-100-01-33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
1: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав секрет императора Актив Плюс добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
0: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 101 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
1: Именно. Секрет императора Актив Плюс может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
0: Потрясающе! Но почему секрет императора Актив Плюс? Что значит этот плюс?
1: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
0: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203.
1: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
0: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 101 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 101 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
3: Украина сдуется только когда мы будем принуждать Европу прекращать с нами воевать. Вот только тогда.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
4: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
2: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
5: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
4: Сколько? Вы это тщательно скрываете, тщательно.
6: Ну да, стараюсь.
4: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
7: Меня заставили.
5: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20.10 по Москве и в 21.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске группировки российских войск «Восток» за сутки ликвидировала 11 терминалов «Старлинк». Федоров бросил вызов Зеленскому, призывая к выборам на Украине, заявил Дмитриев. На Итуруп доставили машину скорой помощи, о которой медики просили Путина. Далее подробности. Военнослужащие группировки войск «Восток» в течение суток уничтожили 11 терминалов «Старлинк», 41 пункт управления беспилотниками противника и 365 солдат ВСУ. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов. По его данным, противник также потерял боевую бронированную машину, 10 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, склад материальных средств и 46 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Тем временем военнослужащие 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Север» уничтожили украинских операторов БПЛА в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что в результате постоянной воздушной разведки были обнаружены боевики ВСУ, проводившие взлет-посадку различных типов БПЛА. Координаты целей были направлены на командный пункт, после чего расчетом ударных БПЛА. Выявленные цели были уничтожены операторами FPV-дронов. Такие действия подразделения группировки позволяют расширить полосу безопасности на территории Харьковской и Сумской областей. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров бросил вызов Зеленскому и продемонстрировал собственные президентские амбиции, призвав к выборам на Украине. Об этом спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев написал в соцсетях. Так он прокомментировал обращение Федорова, который призвал провести выборы на Украине в условиях продолжающихся боевых действий. В видеообращении он раскритиковал действующую власть и назвал ключевой проблемой страны системный кризис госаппарата, который работает ради сохранения собственного положения. Федоров ушел в отставку 15 июля. По версии некоторых украинских СМИ, его увольнение связано со стремлением Зеленского сохранить власть. В Киеве и других городах Украины прошли митинги в поддержку бывшего министра обороны. Добавлю, сейчас украинское законодательство запрещает проведение президентских, парламентских и местных выборов во время действия военного положения. Отношения России и Мьянмы продолжают укрепляться, наполняются конкретным содержанием и выстроены устойчивые финансовые связи, заявил Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с президентом Мьянмы Мин Аунг Хлайном. Россия и Мьянма, по словам президента, наладили тесное военное и военно-техническое сотрудничество.
2: Главное в том, что российско-мьянманские отношения продолжают поступательно укрепляться, наполняются новым конкретным содержанием. Осуществляется регулярный диалог по линии МИДов, Советов Безопасности. Прорабатывается и реализуется целый ряд крупных совместных проектов. Принят, как вы видели, солидный пакет межведомственных и коммерческих документов. Выстроены устойчивые каналы финансовых расчетов. 2/3 коммерческих операций производятся в российских рублях.
1: Путин отметил перспективы для организации экспорта российского СПГ в Мьянму. Глава государства заявил о готовности российских компаний подключиться к добыче углеводородов в Мьянме. Автомобиль скорой помощи, о котором медики попросили президента во время его визита на Итуруп, доставили на остров. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Это полноприводный «Соболь», который будет работать на маршруте Курильск-Рейдово, Горячие Ключи-Горное. Машину 2022 года выпуска с минимальным пробегом выделили из резерва Центра скорой помощи Южно-Сахалинская. Перед отправкой автомобиль прошел техобслуживание и проверку всех систем. По словам Лимаренко, такая техника особенно подходит для сложных дорог Курильских островов. Напомню, 13 августа Владимир Путин посетил на Итурупе центральную районную больницу и пообещал медработникам предоставить новую машину скорой помощи. Вес пустого ранца для учеников начальных классов не должен превышать 700 граммов. Это следует из данных Роспотребнадзора. Для учеников средних и старших классов вес незаполненного рюкзака должен составлять не более 1 килограмма. Подчеркивается, что для младших школьников обязательно формоустойчивая спинка с жесткой вставкой. Она обеспечивает плотное прилегание к спине ребенка и равномерное распределение веса учебников, предотвращая искривление позвоночника. Ранец должен быть оснащен широкими и мягкими регулируемыми лямками. В Роспотребнадзоре уточнили, что с учетом книг, тетрадей и письменных принадлежностей общий вес школьного ранца не должен превышать 1,5 килограмма для учеников 1 и 2 класса. Третьеклассники и четвероклассники не должны носить за спиной рюкзак тяжелее 2 килограмма. Для 5 и 6 классов максимальный вес портфеля составляет 2,5 килограмма. Учебный комплект вместе с ранцами учеников 7-8 классов может весить 3,5 килограмма, а для 9-11 классов 4 килограмма. Дожди прогнозируются в московском регионе в ближайшие дни, но они будут небольшими. За сутки выпадет не более 4 мм осадков. При этом возможен ветер. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. В ближайшие 3 дня дожди ожидаются кратковременные и местами. При этом синоптик подчеркнул, что ожидается усиление ветра до 12 метров в секунду. Местами возможны порывы до 15-17 метров в секунду. По словам Макаровой, на температуру воздуха осадки и ветер практически не повлияют, поскольку ветер будет южный. Похолодает в московском регионе лишь на несколько градусов, примерно до плюс 20. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино, а также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране в ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Иршова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. Следите за развитием событий на сайте вести.ру, далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА проиграл Акрону 0-1 на групповом этапе пути РПЛ футбольного Кубка России. Единственный мяч забил в начале первого тайма Кевин Аревало. На 57-й минуте его удалили. Ростов победил Локомотив 1-0 благодаря точному удару с пенальти Ивана Комарова в компенсированное время. Московский клуб не может одержать победу уже в 6-м матче подряд во всех турнирах. Ахмат обыграл Факел 2-1. У грозненцев отличились Георгий Мелкадзе и Эгош Касентура. У воронежцев мяч забил Ильнур Альшин. Гол Мелкадзе на 9-й секунде встречи стал вторым по быстроте в истории Кубка России. А рекорд у Александра Родионова в 2024 году. Он забил мяч за ленинградец в поединке с «Динамо» из Санкт-Петербурга на 7-й секунде. Родина, играя с 6-й минуты в меньшинстве после удаления Андрея Егорычева, уступила Оренбургу 1-4. У москвичей гол на счету Ивана Тимошенко. У оренбуржцев дублем отметился Дамиан Пуэбло. По разу отличились Алешандр Жезус и Андрей Косаджиков. Полузащитник футбольного «Рубина» Никола Чумич перешел в «Партизан». Серб сыграл за казанцев 54 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач. Вторую часть прошлого сезона Чумич провел в аренде в испанской «Сарагосе». Мира Андреева вышла в 4-й круг теннисного турнира в Цинциннате. В 3-м раунде первая ракетка России в 2 сетах была сильнее представительницы Индонезии Джанис Тиен. Еще одна россиянка Екатерина Александрова в 3 партиях потерпела поражение от чешки Сары Бейлик. И таковы основные новости спорта к этой минуте. Егор Новиков, до встречи.
1: Погода. В среду 19 августа в Петрозаводске плюс 16, плюс 18, временами дожди, в Калининграде плюс 20, плюс 22, кратковременные дожди, в Перми плюс 21, плюс 23, без осадков, в Оренбурге плюс 30, плюс 32, без осадков, в Нижнем Новгороде плюс 25, плюс 27, без осадков, в Ярославле плюс 21, плюс 23, кратковременные дожди. В Ростове-на-Дону плюс 31, плюс 33 без осадков, а в Ставрополе плюс 30, плюс 32 вечером небольшой дождь, в Симферополе плюс 27, плюс 29 без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, дожди, временами сильные, днем плюс 15, плюс 17. В Москве облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди, температура воздуха днем плюс 19, плюс 21. Сейчас в столице 19 градусов тепла.

0: 7:10 в Вологде. На волне Радио России начинается утренний информационный канал областного радио. С вами Ирина Цветкова, за пультом Дмитрий Белов. Доброе утро всем, кто встречает новый день вместе с нами. Сегодня среда, 19 августа. В светском календаре Всемирный день фотографии. В календаре памятных дат исторический день. 35 лет назад, 19 августа 1991 года, произошло эпохальное событие. Был организован Государственный комитет по чрезвычайному положению, ГКЧП. Действие его сопровождалось объявлением чрезвычайного положения в Москве, приостановлением деятельности политических партий, но действия ГКЧП были нерешительны. Президент Борис Ельцин, видимо, во служении тем, кто его двигал, возглавил сопротивление ГКЧП. В Москву были введены войска, в том числе танки. Членов ГКЧП арестовали. Стабилизировать обстановку в СССР в итоге не удалось. В декабре Советский Союз распался. Распалась страна, которую строили 70 лет. Православные отмечают сегодня Яблочный Спас или Преображение Господне. Важное для верующих событие. В этот день последователи Христа узнали о том, что Он – Сын Божий. По приметам, какая погода стоит на Яблочный Спас, такая будет стоять и на Покров. А что же в прогнозе у синоптиков? По информации гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой и умеренный дождь в западных округах, местами сильный, с грозой. Ветер южной четверти 7-12 метров в секунду, с порывами до 20. Температура воздуха ночью была от 9 до 14, тепла днем такая. В Великом Устюге, Никольске и Тотьме днем плюс 21 градус. В Кириллове плюс 18, в Вытегре плюс 20, в Бабаеве 17 выше 0, в Череповце плюс 19, в Вологде небольшой и умеренный дождь плюс 21 градус. Утром местами туман. Атмосферное давление ниже нормы и будет падать. Таков прогноз на сегодня. Ну и, друзья, коротко о наших планах до 8 утра. Впереди встреча с организаторами Фокинского литературно-музыкального фестиваля «Звездочка моя ясная». В разделе «Главное» расскажем о выборе школьной формы и рюкзаков в соответствии с требованиями безопасности. Ближе к концу часа слушайте рубрику «Поэтическая страничка» с участием поэта из Великого Новгорода Григория Князева. Сейчас слушаем новости. Слово Владимиру Юдину.
1: Доброе утро! Вы слушаете новости. В Кадуе в эту субботу отметят День округа и 120-летие поселка. Праздничная программа начнется с утра. Главным событием станет традиционная преображенская ярмарка, деревенское раздолье с торговыми рядами, ремесленными мастерскими и уличными развлечениями. Гостей также ждут выставка ретро-автомобилей, музейные экспозиции и спортивные соревнования. Для детей подготовят интерактивную программу, шоу с мыльными пузырями и пенной дискотекой. Вечером на главной сцене выступят местные коллективы, ансамбль «Тальянка» и певица Велислава из Москвы. Праздник завершится световым шоу и дискотекой. Кириллов стал новой столицей туристического проекта «Серебряное ожерелье России». Почетный статус город получил во время празднования 250-летия. В ближайших планах благоустройство парков и подготовка к 630-летию Кириллово-Белозерского монастыря, который отметят в следующем году. В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике 21 августа покажут спектакль «У детства нет прошлого». Постановку представит театр-студия «Сонет» в рамках программы «Театр и музей». Показ начнется в 4 часа дня в конференц-зале музея. В центре истории взрослые, брат и сестра, которые погружаются в воспоминания о детстве и семейной жизни. Литературной основой спектакля стали рассказы Михаила Зощенко, среди них «Елка», «Галоши и мороженое» и «30 лет спустя». Постановка рассчитана на семейную аудиторию. В Череповце автомобилисты помогли предотвратить опасную поездку подростка-зацепера. Мальчик забрался на автобус на остановке на улице Гоголя. Водителю начали сигналить проезжающие машины. Когда автобус остановился, подросток понял, что его заметили и убежал. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. В автоколонне напоминают, зацепинг опасен для жизни. Подросток может сорваться и попасть под колеса других автомобилей. Материалы с камер видеонаблюдения передадут в полицию и управление образования. В Вологде за один день произошло два ДТП с пострадавшими. Накануне около 5 часов вечера во дворе дома номер 6 в микрорайоне ГПЗ-23 46-летняя водитель Лексуса, двигаясь задним ходом, не убедилась в безопасности маневра и сбила 2-летнюю девочку. Ребенка доставили в больницу. Еще одна авария произошла днем на улице Текстильщиков. 34-летняя велосипедистка, пересекая выезд из дворовой территории, не спешилась и столкнулась с автомобилем Peugeot. Женщина получила травмы и также была госпитализирована. Обстоятельства обоих происшествий устанавливаются. В Череповце местный житель перевел мошенникам около 8 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Аферисты сначала написали мужчине от имени якобы соседки, а затем представились сотрудниками ФСБ и Центрального банка. Они убедили череповчанина, что его данные с госуслуг скомпрометированы, а сбережения находятся под угрозой. Под предлогом декларирования мужчина снял в банке 5,5 миллионов рублей и передал курьеру. Затем он перевел еще более 1 миллион рублей, оформил кредит и продал автомобиль. Все врученные деньги также ушли мошенникам. Общая сумма ущерба составила около 8 миллионов рублей. И в продолжении темы. В Череповце суд вынес приговор участникам организованной группы мошенников, которые похитили у пенсионеров около 10 миллионов рублей. Как установил суд, с сентября по октябрь прошлого года злоумышленники обманывали пожилых людей под предлогом продления договора связи, замены ключей домофона, оформления социальных выплат и других услуг. В схеме были задействованы операторы, кураторы и курьеры. Жертвами стали 5 пенсионеров из разных городов России. Каждому из троих фигурантов назначили по 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, с осужденных взыскали более 6,5 миллионов рублей в пользу потерпевших. В Череповце вандалы повредили скульптуру «Кубчик-путешественник» на Октябрьской набережной. У арт-объекта полностью оторвали крепление от перил. Скульптуру уже демонтировали и отправили на восстановление. Работы планируют завершить до конца следующей недели. Момент повреждения зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи 4 несовершеннолетних. Сейчас их разыскивают правоохранительные органы. В архитектурно-этнографическом музее Семенково открылась выставка гармоний. В экспозиции 27 инструментов. Посетителям предлагают не только рассмотреть старинные гармонии, но и узнать историю создания, услышать звучание инструментов и попробовать сыграть самостоятельно. Здесь можно увидеть необычные инструменты и приспособления для их изготовления, в том числе самодельные детали. Выставка будет работать до середины сентября. Вологжане смогут получить бесплатные консультации врача-нарколога по телефону здоровья. Специалисты ответят на вопросы о профилактике зависимостей и способах отказа от алкоголя. 19 августа на звонки ответит врач-нарколог Вологодского наркодиспансера Павел Лавров. Консультации пройдут с 3 часов до 4 дня. По телефону 720060 в Вологде. А 20 августа на связь выйдет фельдшер Череповецкого наркодиспансера Татьяна Назарова. Телефон для консультаций в Череповце 55 18 47. Звонки анонимные и бесплатные. Проект проходит при поддержке регионального Минздрава под девизом «Ты сильнее». Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин.
2: Радио России Вологда на волне сердец своих слушателей.
3: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
5: Областное радио.
0: Дорогие дорогие слушатели, вы настроены на волну Вологодского областного радио, и мы продолжаем нашу утреннюю программу. Фокинский литературно-музыкальный фестиваль «Звездочка моя ясная» пройдет в Вологде со 2 по 5 сентября этого года. Организатором выступает Вологодская областная универсальная научная библиотека имени Бабушкина при поддержке Министерства культуры Вологодской области. Сегодня расскажем про программу фестиваля, немножечко остановимся на основных, так сказать, центральных мероприятиях, ну и, может быть, еще что-то интересное узнаем, новое в том числе и о творчестве Ольги Фокиной, и почему, прежде всего, фестиваль проходит не в Архангельске, не на Архангельской земле, а в этот раз у нас в Вологде. Татьяна Николаевна Буханцева, директор областной библиотеки, сегодня у нас в студии вместе с Ириной Николаевной Григорской, заведующей одним из филиалов библиотеки. Уважаемые гости, здравствуйте.
6: Доброе утро.
7: Здравствуйте.
0: Татьяна Николаевна, вам слово, пожалуйста.
7: Спасибо, Ирина Альбертовна, что пригласили, потому что действительно хочется рассказать о том проекте, который мы задумывали, ну, уже не первый год. И вот на финишной прямой уже подготовка большого фестиваля, первого фокинского фестиваля в Вологде. Мы назвали его самым, наверное, ярким, по самому яркому стихотворению Ольги Александровны «Звездочка моя ясная». И вологжане часто называют так Ольгу Александровну, потому что это хранительница вообще вологодской культуры, северной культуры, прекрасные стихи, вологжане ее любят, ценят и уважают Ольгу Александровну за ее творчество. Фестиваль называется «Звездочка моя ясная». И будет проходить он, как вы сказали, со 2 по 5. 2 сентября – день рождения Ольги Александровны. И мы соберемся традиционно у ее дома на скамейке Фокинской и начнем оттуда разговор о творчестве, о жизни Ольги Александровны, о ее вкладе в культуру. Фестиваль насыщен, надо сказать, событиями, и самого разного формата у нас мероприятия будут проходить. Это будут и конкурсные показы, и конкурс чтецов, это будут и кинопоказы. Мы будем смотреть мультфильмы на стихи Ольги Александровны созданные. Конечно, это будут встречи с писателями. Мы задумали провести круглый стол и конференцию по северно-русской литературе. Мы будем говорить не только об Ольге Александровне, но и в целом о творчестве писателей и поэтов Русского Севера. К нам приедут архангелогородцы в гости, будут выступать у нас на конференции, привезут свой фильм, который был создан в Северном Арктическом университете федеральном. Мы хорошо знакомы, и я могу, наверное, да, Ирина Николаевна, назвать другом нашей библиотеки Вологды Андрея Васильевича Петрова, профессора из Северного Арктического университета. И Андрей Васильевич был знаком с Ольгой Александровной, и правильно ли я скажу, что это был Ольга Александровна, как-то сказала, что это папа такой, да, отцовская, да, фигура. Отцовская, да. Фигура вот для Ольги Александровны.
6: Ну, вообще вот в фокинском каком-то таком движении народном, поэтическом, потому что он автор научных трудов о творчестве Ольги Александровны, ну, один из самых таких, наверное, значительных специалистов в области творчества Ольги Фокина. И не только, конечно.
0: Что считаете центральным мероприятием? Вот вы сказали, и будут и конференции, и конкурсы. Вот что все-таки центральное? Наверное, может быть, с чего вообще идея родилась? Вот что хотелось, как виделось?
7: Захотелось фокинского праздника. Захотелось, чтобы Вологда говорила об Ольге Александровне, чтобы читала ее стихи, чтобы был вот действительно такой народный праздник народного поэта. Ольга Александровна себя называла поэтом, а не поэтесса ни в коем случае. Поэтому вот нам нужен был праздник, чтобы мы отметили день рождения Ольги Александровны. 2 сентября мы начинаем. Каждый день у нас будут проходить концерты бардовской музыки. Конечно, мы будем слушать песни на стихи Ольги Александровны. И будет гала-концерт в заключительный день нашего фестиваля в субботу.
0: А где?
7: Заключительная будет в библиотеке. В основном мероприятия практически все будут проходить в библиотеке. Да, и вы сказали, что наш фестиваль поддержан Министерством культуры Вологодской области. Я подчеркну, что администрация города Вологды тоже. С нами театр «Сонет», любимый вологжанами муниципальный театр. Стартует как раз наш фестиваль с фокинской скамейки. И вот там открытый микрофон. Нас поддержит театр «Сонет». И в этот же день будет показан спектакль на площадке библиотеки. Любовь Губернаторова будет показывать свой спектакль на стихи Ольги Александровны.
0: Да. Хорошо, программа насыщенная, интересная. Ирина Николаевна, что вы расскажете? Может быть, какая-то есть перекличка с архангельским проведением, да, методом или тактикой, или системой проведения вот этих фокинских дней? Вы же были несколько раз, я знаю, ездили туда, да. Являлись организатором этих поездок.
6: Да.
0: Вот что, какие различия, может быть, какие особенности именно чисто вологодские, может быть, что-то в перекличке с архангельскими?
6: Пока сложно говорить, какие вот различия, но Вологда давно и активно участвует вот в фокинском народном движении, я бы это так даже назвала, не просто фестивальное движение, да. История его большая, потому что так сложилось, и этому есть объективные причины. Действительно, Ольга Александровна Фокина – легенда русской поэзии, ее действительно называют «северной поэтом». Она человек удивительный, очень цельный, человек, который всю свою жизнь и все свое творчество посвятил русскому народу. Она свою жизнь расценила как служение людям. То есть вот здесь у нас, знаете, часто бывает так, что говорят, что писатель отдельно, а жизнь отдельно, творчество отдельно, жизнь отдельно, смешивать не надо. Так вот тут вот такой пример единства и жизни, и творчества. Поэтому люди это чувствуют, понимают и очень любят. И любовью народная Ольга Александровна пользовалась всю жизнь. Хотя, как сказать, пользовалась, она была очень скромным человеком, да, просто вот. Ну, вот в 2007 году на родине, там, в Верхней Тойме, состоялся такой первый концерт, он юбилейный год, Ольге Александровне было тогда 70 лет исполнялось. Это тоже было такое удивительное мероприятие. Знаете, все, когда бывает первый раз, когда вот что-то происходит такое небывалое. А в 2008 году уже официально состоялся первый фокинский фестиваль на Архангельской земле. Но заметьте, в 2007 году в Вологде тоже проходил фестиваль, и он проходил в течение всего года, но он был другого характера, то есть он был не двухдневный, вот, а он в течение всего года проходил, он назывался «По золотому листопаду», это вот был фестиваль, организованный библиотекой, и в этом фестивале принимали участие буквально сотни людей из Вологодска, из Архангельска, из других областей, то есть фестивальному это движению уже получается вот 20 лет. И, несмотря ни на что, до Архангельской родины Ольги Александровны Фокиной сотни-сотни километров, но вологодская делегация работников культуры каждый раз, когда объявлялся фокинский фестиваль, он с разной периодичностью проходил там, отправлялась туда, в сторону Архангельска, за Верхнюю Тойму, вот в эти вот такие достаточно дремучие места, куда трудно добраться. И помните, Татьяна Николаевна, когда этот огромный автобус, на котором мы на пароме через Северную Двину переправлялись, был один из фестивалей, который достаточно поздно проходил в августе, вот, и уже шли дожди, дорога была размытая, и, в общем,
0: перевернулся.
6: Была такая патовая ситуация. Мы этот автобус там потом доставали, вытаскивали, то есть выгружали.
0: Вместе с вами?
8: Нет.
6: Нет, мы как раз под дождем вот на этот глинистый высоченный угор в Верхней Тойме забирались там с Ольгой Александровной, там кто-то, Ольга Александровна, по-моему, еще с котом ехала на родину со своим. Ну, в общем, каждый раз вот эта вологодская группа, в которую всегда вот входили Владимир Андреев, Владимир Сергеев, Татьяна
0: Откровение.
6: Орлова, да,
0: Откровение,
6: да,
0: наверное, да, Лариса.
6: Да, Лариса Григорьевна Ковалева обязательно, вот абсолютно такой постоянный участник фокинских фестивалей, поэты наши, Михаил Карачев, Андрей Лушников. Вот мы добирались туда и, в общем-то, вместе с Ольгой Александровной показывали, как живет творческая интеллигенция в Вологде и что у нас тут происходит, что мы можем продемонстрировать. Конечно, каждый раз, когда вологжане приезжали в Верхнюю Тойму, это было событие. Мы давали великолепное там выступление. Мы привозили интересные коллективы, спектакли, исполнителей и поэтов, и в том числе даже дирижеров. Александр Николаевич Лоскутов с нами как-то тоже принял участие, да, в этой поездке. Вот. Но и Архангельск нас удивлял, потому что Фокинский фестиваль, конечно, в первую очередь это выступление коллективов, народных коллективов, поэтов Архангельской области. Но, например, можно встретить было на Фокинском фестивале индуса и, например, выступление ансамбля Северного флота. Представляете, приехал ансамбль Северного флота там с оркестром, с музыкантами, с танцорами. И, допустим, Северный русский народный хор, обожаемый Ольга Александровна, тоже участвовал в Фокинском фестивале. Ну и вот каждый раз мы все говорили, а вот как же, давайте, может быть, вот и у нас-то, нам тоже хочется, чтобы у нас, потому что не все же могут добраться, а любят многие и хотят участвовать многие. Вот мы и сотворили.
8: Ну и молодцы, что сотворили. Татьяна Николаевна, расскажите, какие в этот раз у вас будут гости и участники?
7: Мы продолжаем принимать заявки для участия в конкурсе. Это конкурс чтецов, конкурс мультипликационных, документальных, художественных фильмов. Это вокалистов конкурс. Вот такие у нас конкурсы. В общем, номинаций несколько. Мы ждем заявок и подведем итоги как раз в конкурсный день 5 сентября. Это завершающий день нашего фестиваля. Мы выбрали именно субботу, чтобы желающие из Вологодской области и из каждого муниципального округа могли к нам приехать, показать свои таланты, раскрыть свои таланты. И потом, значит, лауреаты конкурса, чтобы на большой сцене большой областной библиотеки показали свои выступления. Мы смогли бы это посмотреть. Я хочу сказать еще о том, что фестиваль поддержан очень тепло и инициативно семьей Ольги Александровны. Конечно, Инга Александровна Никитина курирует наш фестиваль. И мы в тесном контакте и в тесной связи с Ингой Александровной. Инга Александровна будет проводить у нас ряд мероприятий лично. Нам бы хотелось, чтобы на наши мероприятия обратила внимание научное сообщество Вологодской области, потому что будет конференция.
8: Будем... А тема?
6: Тема конференции звучит как образ русского севера в поэзии Ольги Фокиной. Новые смыслы в современном культурном и общественном контексте.
7: Вот такая тема, она достаточно широкая и, на мой взгляд, интересная. Я считаю, что никто еще к ней как-то не подступался, поэтому настала пора уже об этом говорить, об этом размышлять, писать, думать. Мы приглашаем педагогов, филологов, преподавателей русского языка и литературы, чтобы нас поддержали. И мероприятий, надо сказать, достаточно много, и они для широкой вообще аудитории, для разного возраста. Я думаю, что и для разных интересов. Ну, конечно, вот Ольга Фокина у нас в центре внимания, но я думаю, что каждый желающий найдет что-то для себя полезное и интересное в нашей программе.
8: Будет ли представлен какой-либо из сборников Ольги Александровны? Может быть, новый?
7: В этом году мы не подготовили сборник, будем работать в дальнейшем, и к юбилею Ольги Александровны, конечно, это вот такая у нас традиция, издавать новую книгу, новый сборник стихов.
8: Угу.
7: Будем работать.
8: Ну что, давайте тогда еще раз назовем центральные мероприятия и начало. Да? Угу. Когда начинается фестиваль? Фокинский литературно-музыкальный фестиваль «Звездочка моя ясная».
6: 12. Фестиваль начинается в 12 часов 30 минут 2 сентября, в день рождения Ольги Александровны Фокиной, во дворе ее дома, где поставлена вот эта фокинская скамейка. Это адрес Октябрьская, дом 10. Туда приглашаются все желающие. Там будет открытый микрофон организации, участвует театр «Сонет», как Татьяна Николаевна уже сказала. Затем мы приглашаем всех, кто собрался на фокинской скамейке, пройти проходочкой.
7: Если так, народным с гармошкой, таким гулянием, по Вологде, да, по центру пройтись
6: к библиотеке. Да. А потом будет там торжественное открытие фестиваля с участием учредителей, да, библиотеки, администрации города, писательской организации. Торжественное открытие начнется в 3 часа. Оно будет таким не очень длинным, но весьма ярким. Вот. А поэтический спектакль «Такому знать молятся» вот по творчеству Ольги Александровны Фокина этот день продолжит. Это Любовь Николаевна Губернаторова, которая вот как раз тоже всегда вместе с нами ездила в Верхнюю Тойму. Замечательная актриса, почитатель таланта Ольги Фокиной. А вот уже в 6 часов вечера мы приглашаем всех вологжан на литературно-поэтический вечер «Звездочка моя ясная», в котором примут участие все вот люди, которые давно горячо и служат поэзии Ольги Фокиной. Тут будут и поэты, и музыканты, и Владимир Сергеев, и Анна Малиновская, и Андрей Лушников, и «Откровение», и «Доверие», и Владимир Андреев. В общем, огромный такой список артистов. Да. Мы приглашаем всех на этот концерт. Он состоится в областной универсальной библиотеке, в конференц-зале. И у нас такая задумка появилась, что пускай, может быть, каждый, кто придет на этот вечер, принесет с собой один цветок в руке. Ольга Александровна ведь невероятно просто любила природу, была очень близка с ней, вообще ее называют выразителем природы северной. Вот пускай каждый бы пришел с цветочком, с таким, с каким-то любым полевым, не знаю, там, садовым, и мы соберем огромный такой фокинский букет, который будет стоять все фестивальные дни у нас в областной универсальной библиотеке, будет украшать наш праздник.
8: Ой, какие красивые у вас идеи, какие хорошие задумки. Ну и давайте еще скажем, когда гала-концерт. Потому что остальную программу, я думаю, каждый посмотрит и увидит на сайте библиотеки.
6: Да. Гала-концерт состоится 5 сентября в областной универсальной библиотеке в 16 часов. Да, он тоже объединит и коллективы, и
8: гостей.
6: Гостей, да. Да.
8: Ну что, и пожелания от Татьяны Николаевны, директора областной библиотеки. Что скажете о том, что для нас, для всех, творчество Ольги Александровны?
7: А я думаю, что творчество Ольги Александровны для нас очень близко, для каждого, потому что она писала о том действительно наболевшем, для всех важном, для всех понятном, проникновенными словами, которые вот попадают прямо в душу, западают в сердце. Я очень надеюсь, что мы проведем этот фестиваль достойно, что у нас получится этот фестиваль провести на очень хорошем уровне, чтобы он запомнился таким ярким событием, чтобы мы открыли такой сезон осенний, прекрасным праздником.
8: А следом пойдет Рубцовская.
7: А следом Рубцовская и дальше Беловский. Все наши любимые писатели, они пройдут рядом мероприятий прекрасной такой вот линией, которая, собственно, вот объединяет всех нас вокруг вологодской литературы, вокруг прекрасного русского слова.
8: Спасибо. Татьяна Николаевна, директор областной научной библиотеки имени Бабушкина, и Ирина Григорская, заведующая филиалом библиотеки, были в гостях. Спасибо большое за участие, за информацию, которая, надеюсь, услышана. И ждите гостей, ждите участников на ваш замечательный фестиваль под названием «Звездочка моя ясная», посвященный Ольге Александровне Фокиной. Спасибо.
6: Спасибо.
5: Областное радио.
8: Дорогие слушатели, вы настроены на волну Радио России, и наш утренний канал продолжается. Конец августа. Горячая пора для родителей школьников. Время покупок и выбора, какую форму купить, какой рюкзак, обувь и прочее необходимое для школы. Какие рекомендации дает Роспотребнадзор? Фрагмент беседы Владимира Юдина со специалистом Роспотребнадзора далее.
1: У нас в студии специалист управления Роспотребнадзора по Вологодской области, начальник отдела санитарного надзора Марина Германовна Тарышева. Скажите, пожалуйста, что сегодня больше всего беспокоит родителей при подготовке к 1 сентября?
9: Родители чаще всего обращают внимание на то, что популярно, брендовую какую-то принадлежность, но забывают о безопасности товаров, на которые как раз-таки надо обращать особое внимание, наличие сопроводительных документов, наличие информации о именно безопасности товара. Основным моментом, на который необходимо обратить внимание, когда говорим о приобретении, к примеру, одежды, то основные требования, которые предъявляются к одежде для детей, для детских товаров, это их воздухопроницаемость, влагопроницаемость, их химическая безопасность и биологическая безопасность. Говорить о том, что синтетических волокон вообще не должно быть в одежде для детей, это неверно, потому что одежда, во-первых, должна быть удобная, она должна не доставлять дискомфорт, потому что дети находятся находится 5-6 часов в этой одежде школьной, мы должны об этом понимать. То есть любое изделие может содержать синтетические волокна, но не быть полностью из синтетики. Вообще надо обращать внимание, что да, любое изделие, оно не должно иметь резкий запах, потому что наличие запаха может говорить о наличии каких-то химических веществ, которые будут оказывать вред на ребенка, причем они могут оказывать вред не только для кожи, но и при вдыхании веществ, которые содержат данные изделия. Определенного запрета, к примеру, да, там латекс или еще какой-то, его нет. Но вот именно на моменты запаха одежды и то, как оно пропускает влагу и воздух, вот в этой части, конечно же, надо обратить внимание. Использование моющих средств и да, устранение запаха, это не говорит, что то вещество, которое несло на себе запах, не может говорить о том, что оно стало безопасным.
1: Давайте напомним, что родитель обязательно должен найти на маркировке одежды.
9: На маркировке одежды обязательно должна быть страна производителя, состав должен быть указан. Также должна быть информация, есть такой знак, единое обращение на рынке ЕАЭС, тоже также должен обязательно находиться на изделии, размер, также дата изготовления должна быть и информация о подтверждении соответствия, то есть продекларировано. Если все эти данные указаны на маркировке, то маркировка считается правильной и законно установленной. Если говорить о рюкзаках, о ранцах, портфелях, то, во-первых, есть определенные требования для рюкзаков, части их спинки. Это основное требование, потому что она должна быть формообразующей, жесткой спинкой, особенно для детей младшего школьного возраста, потому что это один из моментов, который может влиять на опорно-двигательный аппарат, на формирование осанки у детей. Также лямки должны быть широкие, гибкие для того, чтобы удобно носить рюкзак. Должны быть светоотражающие элементы на рюкзаках, на боковых поверхностях, на клапане рюкзака. Также должна быть маркировка, как у любого изделия, которое предназначено для детей, о которых я говорила выше. То есть производитель, состав также должны быть находиться на маркировке рюкзака.
1: Марина Германовна, сколько должен весить пустой ранец?
9: Здесь все зависит от возраста ребенка, который пользуется рюкзаком. Если это начальная школа, то это 700 грамм. Если это дети уже старшей школы, то это 1 килограмм.
1: Сколько может весить полностью собранный рюкзак?
9: Максимально это старшая школа, это до 5 килограмм, не более 1,5 килограмма, это начальная школа. То есть для каждой возрастной группы есть свои нормативы. Но никто не исключает, что дети могут брать с собой в школу не только учебные материалы, но и любые другие сопутствующие предметы. Поэтому рекомендация родителям проверять перед тем, как дети уходят в школу, особенно когда это первоклашки, когда только начинается учебный процесс. И если у родителей все-таки возникает вопрос, да, по весу рюкзака, да, возможно, обратиться к руководству школы, когда в некоторых школах есть возможность оставлять некоторые материалы на учебных классах для того, чтобы дети не носили дополнительно или учебники, или тетради рабочие, то есть для того, чтобы именно вес рюкзака он соответствовал требованиям.
1: Как правильно ребенок должен носить рюкзак, на одном плече или на двух?
9: Для того, чтобы избежать каких-то явлений нарушения осанки, однозначно на двух плечах.
1: Может ли школа устанавливать требования к цвету и фасону формы?
9: Нашим законодательством, управлением Роспотребнадзора, это не регламентируется и не определено. Это определено 273-м федеральным законом, это закон об образовании, который определяет, что школа локальными актами должна определить форму, вид одежды. Вид должен быть, да, назовем его дресс-код в школе, в каждой школе он может быть свой. Это определяется именно администрацией школы, ну, с учетом того ГОСТа, который был принят в том году, они его берут за основу.
1: Ну, то есть она может, школа, установить требования к цвету и фасону формы?
9: Да.
1: Может, да,
9: да.
1: Марина Германовна Тарышева, специалист управления Роспотребнадзора по Вологодской области, начальник отдела санитарного надзора. Спасибо.
9: Спасибо вам.
5: Областное радио.
8: Продолжаем нашу программу. Сложное время сейчас. Тревожное, но такое нам досталось. Второй уж всадник по миру летит, нас топчет копытами вслед за чумою, и с каждой жертвой растет аппетит. Нам выпало вымолчить время немое. Каким бы ни был мрак вокруг, сгущаясь на обрыве лета, нам сохранить бы, милый друг, крупицу света, каплю света. Автор этих строк – Григорий Князев, поэт из Великого Новгорода, победитель конкурса «Звезда полей» имени Николая Рубцова. По оценке критиков, восприемник поэтической ноты, утраченной в начале 21 века. той ноты сострадания, которая пронзает всю русскую поэзию насквозь. Поэт искренний, светлый и чистый. И он, Григорий Князев, сегодня герой нашей поэтической странички. В эфире Радио России Вологодская область «Поэтическая страничка».
10: Здравствуйте, дорогие вологжане! Меня зовут Григорий Князев. Я рад уже во второй раз принять участие и выйти в эфир Вологодского радио, поделиться с вами своими стихами из новой рукописи моей будущей книги под названием «Длинный год». Это книга о пути, о путях, встречах, обретениях и потерях на моем пути. Куда он меня ведет, одному Богу известно, но я доверяю ему и хотел бы рассказать об этом и вам. Еще хочу сказать несколько теплых слов о Вологодской земле, которая стала такой же родной для меня, как и моя Новгородская, где я родился и вырос. В Вологде я побывал уже 4 раза, но она не отпускает меня до сих пор ни в воспоминаниях, ни в мечтах. С Вологдой для меня связано несколько ярких моментов в моей жизни. И еще летняя дорога в село Никольское через реку Сухону с удивительным рубцовским костром на поляне. И уже зимняя дорога в Ферапонтовский монастырь с заездом в Кириллов, где в Кирилло-Белозерском монастыре молилась о спасении рода моя прабабушка Василиса. Я рад, что успел показать удивительные вологодские места и моей первой и уже, увы, покойной супруге Настеньке и второй, чудом встреченной мною, супруге Леночке. Эпиграф «С милого севера» Лермонтов. Когда вернешься с юга, с моря, из пряных дней, медовых дней, поймешь, что в северном просторе дожди и люди все родней, и солнце тут не золотое, и сонное не слепит синь над сдержанною красотою осенних сосен и осин. Бедней, но человечней, что ли, и соразмерней для души. Слюда озер, часовня в поле, кукушка из лесной глуши. Памяти Николая Рубцова. Мне посчастливилось открыть для себя и эти удивительные места, и этого замечательного русского поэта. Нет, не сказал бы я, что суеверен, а все же верю в рифмы кольцевые, похожие на водяные знаки, рифмующие судьбы и сердца. Читаю их, вернее, прочесть пытаюсь, и в этих непридуманных созвучиях сквозит невольно и неуловимо знамение начала и конца. Я тороплюсь вязать узлы, быть может, но вот опять предчувствие пронзило, что этот год, решающий, рубежный, уже провел незримую межу. Готов к исходу, что бы ни случилось, любовь большая или смерть большая, кругу друзей, родных, любимых, светлых, как на прощальном празднике сижу. Из цикла «Длинный год». Не младенцем родился я, а мертвецом, младшим, третьим по счету и слабым ребенком, с непослушным мне телом, с незрячим лицом, с этим голосом вечно дрожащим и звонким. Но живу до сих пор, чудом ли вопреки, непрерывную жизнью, как речью без пауз,

все в слова превращать, чтоб не жить бессловесно. Вдаль гляжу осиротевым взглядом, кофе пью, а горе давит грудь. Нет моей веселой музы рядом, с ней был слаще стол и проще путь. Мы б с тобой промчались, укачались от Калининграда до Уфы. Думаю невольно и печалюсь под колесный перестук строфы. В одиночку без страховки сложно то стоять, то ехать где-то меж. Но тебя нездешняя таможня выпустила за земной рубеж. То и дело жалобным романсом ложка в подстаканнике звенит. Трудный путь мне показался шансом, пусть досмотром смерть побременит. Бабушки. В деревянном доме дачном, с грудой старых покрывал, с блюдечком окном чердачным, я 100 лет не ночевал. Долго пряная прохлада держится в родных стенах и трещит в часах цикада о забытых временах. Как сервиз в шкафу на полке, домик весь дрожит звеня, звуков сыплются осколки, электричка мчит меня. Чувство странное, все то же, все как в детстве, да не то, и висит в пустой прихожей тенью старое пальто. Варя Заборцевой. На закате ясно светится, укрываясь белой мглой, под ковшом большой медведицы, Кулагоры и Кулой. Тишина стоит глубокая, даль далекая слышна, и ночной кузнечик цокая не смутит земного сна. В деревнях, полях и по лесу, в мирной северной глуши, ходим, говорим в полголоса, а в домах-то ни души. Место уважения требуя, погружает нас в покой, и гляжу большое небо я понад Пинегой рекой. Поезд ехал в сумерках издалека, с прямотою отца, с властью первопроходца. И когда мы спросили проводника, как его домашним с ним в разлуке живется и скучает ли сам по своей земле, он ответил: мы все одинокие сиры, но в Улан-Удэ и в Йошкар-Оле вы моя семья, бессонные пассажиры. Поезд встал, и мы, не вмещая строку, замолчали и мир заключили в объятия, руку жали по кругу проводнику, окружили, как старшего младшие братья. Так от слов простых и правдивых его разлилось по плацкарту горячей тоскою и сиротство бездомных, и встречных родство, и за встречи прощание наше людское. Необжитый простор необъятных земель, в небе хрупкого ангела профиль, в поле диком вовсю разрастается хмель, в поле вспаханном зреет картофель. Глянешь, мирные стали поля, металлический лес посадили, где гуляла, плясала и пела земля, нынче плачет без всяких идиллий. Что нам делать с тобой, сумасшедшая ширь? То колючие стрельчатые ели, то огромный и голый, как рана, пустырь, от любви до печали качели. В неустроенном быте, на шатком пути, продуваемом всеми ветрами, ты, звезда моя, падай, и все же лети, и свети над ночными дворами. Деревьев острые макушки в немом заснеженном лесу, и редко-редко деревушки в закатном светятся часу. Здесь в нелюдимой глухомане глубокий северный покой, и на большие расстояния вдали от жизни городской непроходимые болота, непроходимые снега.

0: как бы овеяно дремотой, идет за Вологду тайга. Вдруг в этой дымке бело-черной, в еще нехоженной зиме, высокий храм нерукотворный, как крепость вырос на холме. От тверди до небесных высей, среди лесов в земной глуши, живые фрески Дионисий оставил на помин души. Куда бы ни вела дорога, и как бы ни терялся след, нет в мире мест пустых для Бога, как мертвых душ для Бога нет. Север для меня — это заповедные края, с которыми всегда грустно прощаться. Прощайте, прощайте, родные места, на целую вечность, на долгую зиму. Непреодолимо, невообразимо, все дальше от вас за верстою верста. Вы приняли нас и позвали к столу, как будто бы вам не чужие, но гости. Корзина грибов да черничные горсти и мох для уюта на жестком полу. Спасибо и ясным озерам лесным, чьи отблески солнца под вечер лиловы, чьи воды не били веслом рыболовы, манящие рыбу на кончик блесны. В какой бы пустыне ни жил я потом, и где не встречал бы и зимы, и весны, представлю на миг эти светлые сосны и снова гуляю в лесу золотом. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, до новых встреч. Поэт из Великого Новгорода Григорий Князев.
1: Поэтическая страничка. Все выпуски поэтической странички можно найти на сайте вести35.рф в разделе «Радио России. Подкасты».
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Прогноз погоды в эфире областного радио. По информации гидрометцентра, сегодня, 19 августа, в среду, ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой и умеренный дождь. В западных округах местами сильный, с грозой. Ветер южной четверти 7-12 метров в секунду, с порывами до 20. Температура воздуха днем. В Великом Устюге, Никольске и Тотьме плюс 21 градус. В Кириллове плюс 18. В Вытегре плюс 20. В Бабаеве плюс 17. В Череповце 19 выше 0. В Вологде небольшой и умеренный дождь и плюс 21 градус. Утром местами туман. Атмосферное давление ниже нормы и будет падать. Таков прогноз на сегодня. В народном календаре, напомню, сегодня яблочный спас. Что делать на яблочный спас? Название праздника намекает. Отведать яблок. В старину обязательно в этот день угощали нищих священными фруктами. Причем не обязательно яблоками, хотя или, конечно, в первую очередь яблоками. Ну что ж, друзья, всех православных с праздником поздравляем и желаем чистых и светлых помыслов, здоровья, добра, душевного тепла. Пусть все напасти и беды обходят вас стороной. Ирина Цветкова, Дмитрий Белов, Владимир Юдин. Радио России, Вологда.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске группировка российских войск «Юг» ликвидировала 65 беспилотников ВСУ за сутки. В Совфеде заявили об отсутствии контактов между сенаторами России и США. Россия подготовит первого космонавта из Мьянмы. Далее подробности. Южная группировка российских войск в течение суток сбила 65 беспилотников ВСУ самолетного и 132 дрона коптерного типа. Уничтожено 39 наземных робототехнических комплексов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Ореховатка Донецкой Народной Республики. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесено поражение формированием двух механизированных аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Кондратовки, Никаноровки, Николаевки, Славянска, Краматорска, Черкасского, Дружковки, Куртовки и Веролюбовки. За сутки противник потерял до 260 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов поражены бронетранспортеры «Спартан» и М-113, 9 боевых бронированных машин, включая «Хамви», и 2 бронеавтомобиля «Сенатор». Уничтожены 23 автомобиля и 4 орудия полевой артиллерии. Средствами ПВО сбито 65 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 132 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 64 антенны связи и БПЛА, 39 наземных робототехнических комплексов. Поражены 25 пунктов управления БПЛА, сбито 6 беспилотников противника.
1: В свою очередь, группировка «Центр» уничтожила за сутки более 340 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны. Противник потерял боевую бронированную машину, 5 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. За последние 3 недели ущерб от ударов российских военных по украинским складам, логистическим хабам и судам, которые используются в ВСУ, составил сотни миллионов долларов. Такие данные приводит издание «Экономист». По его информации, под удары попадают склады, логистические центры, объекты компании «Новая почта» и грузовые суда в Черном море. Украинские предприниматели предупреждают, что проблемы с логистикой могут ударить по зерновому экспорту. Если не удастся достигнуть ожидаемого объема продаж, это может повлиять на осеннюю посевную. Между тем, отказ от посевной может привести к потерям до 12 миллиардов долларов, а это около 5% ВВП Украины. Контактов между российскими и американскими сенаторами в настоящее время нет и не предвидится. Об этом в интервью ТАСС заявил на полях форума «Ростки» России и Китая. Взаимовыгодное сотрудничество первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов, отвечая на вопрос о том, планируется ли визит сенаторов России и США по аналогии с поездкой в Вашингтон депутатов Госдумы. При этом он отметил, что состоявшуюся весной поездку российских депутатов в США можно только поприветствовать. Вооруженные силы США и Республики Корея завершат совместные учения раньше срока 21 августа. Об этом сообщили в Южнокорейском комитете начальников штабов. Учения должны были пройти с 17 по 27 августа. Однако по предложению американской стороны было решено скорректировать срок и масштаб маневров, говорится в заявлении. Между тем, это одни из двух крупнейших учений, которые проводят два государства. Южная Корея планировала привлечь к ним 18 тысяч человек. Напомню, 16 мая Дональд Трамп напомнил о своих очень хороших отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном и выразил недовольство тем, что Соединенные Штаты еще ранее согласились участвовать в военных учениях с Сеулом. Между тем, северокорейское агентство ЦТАК передало, что расширение этих маневров угрожает безопасности КНДР и может привести к дальнейшему ухудшению обстановки на полуострове. Россия подготовит первого космонавта из Мьянмы, сообщили Вестям ФМ в Роскосмосе. Гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов подписал накануне в Кремле соглашение с коллегой из этой страны, меморандум по подготовке местного космонавта по российским стандартам. Другие подписанные соглашения касаются спутниковой навигации, предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве, а также международной системы поиска и спасения Куспас-Сарсат. Система Куспас-Сарсат – это глобальная сеть спутников на низких, средних и геостационарных орбитах. Она оперативно оповещает о чрезвычайных ситуациях и определяет географические координаты места бедствия. За все время существования этой системы спасено более 75 тысяч жизней. Сегодня в Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, днем не выше плюс 18, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен кратковременный дождь, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, но порывистый, в порывах будет достигать 12-17 метров в секунду. И максимальная температура воздуха сегодня не выше плюс 18 и плюс 21. Показания барометра будут расти и составят 743 миллиметра ртутного столба. В общем, можно сказать, что мы наблюдаем такое своеобразное взрослое лето. Это время, когда природа достигает пика зрелости перед самым-самым спадом.
1: По словам Тишковца, лето еще вернется в московский регион. Уже в пятницу столбики термометров вновь поднимутся до плюс 26. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок», та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В руссконародной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт. Погода.
0: Спорт.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА уступила Крону 0-1 на групповом этапе пути РПЛ футбольного Кубка России. Единственный мяч забил в начале первого тайма Кевин Аревало. На 57-й минуте его удалили. Ростов победил Локомотив 1-0 благодаря точному удару с пенальти Ивана Комарова в компенсированное время. Московский клуб не может одержать победу уже в шестом матче подряд во всех турнирах. Ахмат обыграл Факел 2-1. У грозненцев отличились Георгий Мелкадзе и Эгош Касентура. У воронежцев мяч забил Ильнур Альшин. Гол Мелкадзе на 9-й секунде встречи стал вторым по быстроте в истории Кубка России. Рекорд у Александра Родионова. В 2024 году он забил мяч за ленинградец в поединке с «Динамо» из Санкт-Петербурга на 7-й секунде. «Родина», играя с 6-й минуты в меньшинстве после удаления Андрея Егорычева, уступила Оренбургу 1-4. У москвичей гол на счету Ивана Тимошенко, у оренбуржцев дублем отметился Дамиан Пуэбло. По разу отличились Алешандро Жезус и Андрей Косаджиков. Мира Андреева вышла в четвертый круг теннисного турнира в Цинциннате. В третьем раунде первой ракетка России в двух сетах была сильнее представительницы Индонезии Джанис Тьен. Еще одна россиянка Екатерина Александрова в трех партиях потерпела поражение от чешки Сары Билик. Там же в Цинциннате на мужском турнире серии «Мастерс» завершили борьбу Даниил Медведев и Андрей Рублев. Медведев проиграл американцу Брэндону Накашиме, а Рублев уступил португальцу Нуну Боржешу. Это были новости спорта.
0: Погода.
1: В среду, 19 августа, в Архангельске плюс 19, плюс 21, небольшой дождь. В Сыктывкаре без осадков плюс 21, плюс 23. В Кирове плюс 20, плюс 22. Вечером небольшой дождь. В Самаре плюс 28, плюс 30, без осадков. Во Владимире плюс 20, плюс 22, кратковременные дожди. В Воронеже плюс 22, плюс 24, без осадков. В Сочи плюс 28, плюс 30, без осадков. В Нальчике кратковременные дожди, гроза, плюс 29, плюс 31. В Севастополе плюс 26, плюс 28, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, дожди временами сильные, днем плюс 15, плюс 17. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 21. Сейчас в столице 19 градусов тепла.

0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
1: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
5: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
6: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу. 8 часов 12 минут и 25 секунд, говорят нам эфирные часы. Среда, 19 августа. Кирилл Гришин, Татьяна Голованова в эфире.
7: Здравствуйте. 8-925-222-99-92. Напишите нам, как у вас проходит лето в школах, где... либо вы работаете, либо обучаются ваши дети. Да? Мы сейчас просто обращаем внимание на историю. В интернете появилась жалоба от довольно опытной учительницы одной из школ. Она отдала 20 лет в школе. И, в общем, ей предложили уволиться после того, как она мотивированно отказалась красить кабинет лично перед новым учебным годом. Вообще, конечно, мы знаем, что эта практика до сих пор в России жива. Вот когда я учился в школе с 85 по 95, мы красили практически сами все, да, и окна, и, значит, забор школьный с белилами и так далее. И активнейшим образом с нами участвовала заслуженный учитель Российской Федерации Людмила Николаевна Маценко. Если она меня слышит, я ей большой привет и низкий поклон передаю, наша классная. И мы, в общем-то, особо не стеснялись всего этого. Ну, положено и положено. А сейчас получается, в общем, такая картина, когда мы стали больше понимать о своих правах, наверное, да?
6: Ну, не только дело в этом. Раньше родители активно участвовали в благоустройстве помещения. Помнишь, эти вечные сборы на шторы? И на ремонт то же самое было. На ремонт класса собирали деньги, и кто-то из пап... из родительского комитета приходил, собирались, значит, они 3-4 человека и делали ремонт в классе. Но не сами учителя должны были красить стены, как мы понимаем, а родители это делали для своих детей. Кого из родителей сейчас можно к этому привлечь? Естественно, за малейшие сборы у тебя сразу большие неприятности со стороны администрации школы и местных ГРАНО, департаментов образования и многое другое. То есть одна жалоба и плохо будет всем. И поэтому решили, что кто не будет жаловаться? А учителя не будут жаловаться. Они же у нас почти бесправные. Чего? Ну, как бы не хочешь ты красить стены в своем собственном кабинете? Ну, значит, будешь лишена стимулирующих выплат. А это очень хорошая часть зарплаты, как мы понимаем. Потому что... Отношение директора будет другое.
7: Потому что зарплатный конструктор, я подхвачу твою мысль, это действительно такой, знаешь, пазл со многими неизвестными. Есть оклад и есть огромное количество стимулирующих выплат, надбавки за классное руководство, за проверку тетради и все-все-все прочее.
6: За внеурочную деятельность. Да. Там очень много. Большой спектр работы, но за которую доплачивают. И это аккуратно можно поставить нолики в ведомости. И проблемы не существует. Но экономят школы не только на ремонтных работах, но и на клининге перед началом учебного года. Тоже такая традиция. Учителя собираются, идут в свои кабинеты и устраивают генеральные уборки самостоятельно. Потому что также, если есть активные родители, которых можно пригласить, они не обидятся, не обидят учителя и придут, это хорошо. Но такое бывает не всегда. Иногда приходится самому учителю убирать свой класс. Хотя, казалось бы, да, это явно не входит в его профессиональные компетенции и навыки.
7: Ну вот история из Ростовской области, Аксайский район. Педагог отказывалась от мытья окон, но столкнулась с гневным осуждением директора. Отношения после этого особенно сильно ухудшились. Из-за этого пришлось ей уволиться. Ну и наши коллеги из газеты «Известия» направили запрос в администрацию Аксайского района. Ответа не поступило. А мы же, в свою очередь, с юристом хотим обсудить историю. Насколько вот эти вещи соответствуют духу Трудового кодекса и отношениям работник-работодатель, особенно когда мы говорим об образовательных организациях.
6: Да, еще, кстати, из практики некоторые учителя жалуются на то, что их заставляет каждое лето, когда они еще не уходят в отпуск, обрабатывать участки, то есть поливать цветы, полоть цветы, иногда газон сажать, например.
7: Да-да, связь есть. Наталья Юрова, юрист, с нами на связи. Наталья, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте. Здравствуйте.
7: Ну, в общем, ситуация выглядит в 21 веке довольно странно, как по мне. Я, честно говоря, уже и не думал, что в школах заставляют педагогический состав заниматься ремонтом. Но я могу представить себе, что за это могли бы доплачивать. Ну, ладно бы. Но ведь, так скажем, добровольно-принудительная история, она ведь по-прежнему в ходу. Можно ли педагога принудить к подобного рода работам?
8: С точки зрения законодательства, конечно, нет. Если честно, я тоже удивлена, что до сих пор такая история процветает, ну, поскольку, посмотрев судебную практику, действительно увидела, что много судебных актов на тему защиты, так скажем, прав педагогов. Педагоги приходят, защищают свои права, судятся с руководством конкретно вот по данным вопросам. Конечно же, с точки зрения законодательства категорически нельзя в добровольно-принудительном, так называемом, порядке привлекать к ремонтным работам учителя, поскольку его функция ограничена только и педагогической работой. И это фиксируется во многих наших законах. То есть закон об образовании прямо предусматривает, что конкретные трудовые обязанности педагога определяются только трудовым договором и должностной инструкцией. И закон связывает специальный статус учителя именно с его профессиональной педагогической деятельностью. Есть статья 60 Трудового кодекса, которая содержит запрет на требования от работника работы, которое не обусловлено его трудовым договором. Есть позиция свежая Минпросвещения, которая буквально вот от июля 26 года, где говорится о том, что обязанности педагогов не могут зависеть от произвольного поручения руководства, от произвольных поручений, что также они говорят об отсылке к трудовому договору и должностным инструкциям, и там указывают отдельно, что распределение должностных обязанностей работников относится к компетенции образовательной организации, но при этом при разработке должностных инструкций используются квалификационные характеристики работников образования, которые утверждаются в специальном едином квалификационном справочнике, который утверждает уже Минздрав соцразвития России. То есть просто так вписать эту обязанность в какие-то локальные акты нет такой возможности у руководства, то есть это будет противозаконно.
6: Хорошо, поэтому а как все, тогда что... директора школ объявляют выговор учителям и лишают стимулирующих выплат? Мы же понимаем прекрасно, что они могут это сделать, ну а повод может быть любым.
8: Наверняка они делают это неофициально, наверняка выговор содержит, выговор не содержит отказ педагога от покраски стен или побелки потолка. Здесь вот очень важна как раз позиция педагога, которую он займет в таких ситуациях. Ни в коем случае нельзя прекращать свою деятельность, обижаться, уходить с работы.
7: Иначе прогул поставят, правильно я понимаю?
8: Конечно, да. Могут воспользоваться этой ситуацией и уже наказать за прогул за какой-нибудь, за то, что действительно за что возможно наказать по закону. Поэтому здесь дополнительно можно привлечь действительно к работе согласно Трудовому кодексу, но только с письменного согласия работника и на основании отдельного приказа. И Трудовой кодекс, он предусматривает такую форму защиты, как письменный отказ от работ, которые не предусмотрены трудовыми функциями. Соответственно, как только педагогу предлагают покрасить стены, он говорит, первое, что он делает, говорит, пожалуйста, напишите мне письменно, издайте приказ с обоснованием, да, о том, что я должен это делать. А второе, если поступает такое предложение, нужно писать письменный отказ, поскольку это не функция педагога. И вообще все это, в принципе, сразу переводить из устных вот этих разговоров в письменную плоскость.
6: Да, спасибо, Наталья. Наталья Юрова, юрист, была с нами на связи. С точки зрения закона все понятно, да, и советы хорошие от юриста прозвучали. Но мы же с вами прекрасно понимаем, в какой реальности мы живем и насколько эти законы применяются и неприменимы в стенах школы. Потому что если вдруг ты отказываешься, скорее всего, твой единственный выход, как это часто бывает в конфликтах учителей, переходить в другую школу, увольняться.
7: А там тоже ремонт летом, да, и тоже нехватка средств, и те же, в общем-то, традиции. Я так понимаю, что в школах есть немало проблем вообще, других профильных, что называется. А что же с ремонтом, почему учителей по-прежнему заставляют вести вот эту трудовую повинность, да? Мы знаем, что 2 миллиарда рублей дополнительные средства должны быть в бюджете на этот год, как раз на капитальный ремонт школ, да и вообще, собственно, на поддержание функционала, да, в должном состоянии. 39 регионов страны должны получить эти средства. Но что происходит на местах?
6: А на местах узнаем у председателя Общероссийского профсоюза образования. Лариса Солодилова с нами на связи. Лариса Александровна, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Кирилл, Татьяна.
6: Вот мы начали с истории, конкретных историй увольнения учителей, проблем учителей, связанных с отказом ремонтировать собственный класс. Как вы относитесь к этой истории? И вообще, о чем она? То есть это повсеместная практика, жалоб таких много, или это скорее исключение в нынешних условиях?
9: Конечно, такие жалобы есть. Эти жалобы не повсеместны, потому что, естественно, что юридическая ответственность за создание безопасных и надлежащих условий для обучения, организации труда несет руководитель образовательной организации и учредитель образовательной организации. Это, естественно, органы управления образованием муниципалитета или региона, в зависимости от того, кто является учредитель. И, конечно, эти вопросы, вы сейчас и юрист сказал абсолютно правильную схему, что нужно делать учителю и что на самом деле любая непрофильная нагрузка, которая не закреплена в должностных обязанностях, и не просто в должностных обязанностях конкретной школы, потому что там тоже могут в локальный акт внести неправомерно некие полномочия и обязанности, а те, которые утверждены именно единым квалификационным справочником, от этой любой непрофильной работы, которой нет в должностных обязанностях, не закреплена по закону, учитель имеет полное право выполнять эту работу отказаться.
10: Ну вот смотрите, а дальше-то что? Да? Я подозреваю, что есть какие-то такие вербальные намеки, какие-то такие полутона, значит, там. Ну вы же понимаете, это традиция, а как вы не будете? А вот, я не знаю, там, Зинаида Степановна из 8 Б, она не увиливает, посмотрите, она старше вас, условно, на 10 лет. Это я сценарий такой набрасываю разговора. Когда директор или зам по АХЧ, кто вообще такие идеологии ведет, сможет вот так, знаете, продавить?
9: А продавить можно, конечно, бывают случаи, когда работодатель, к сожалению, нередко, когда работодатель использует это уязвимое положение работника, когда он от него зависим, не хочет идти на конфликт, хочет продолжать работать дальше в комфортных условиях и соглашается выполнять эту непрофильную нагрузку. Но очень многое зависит от нас с вами, и очень часто бывают случаи, когда обращаются к нам в профсоюз, это не обязательно в первичную профсоюзную организацию, потому что председатель первичной профсоюзной организации такой же штатный работник и находится в том же уязвимом положении. А вот то, что касается уже наших городских, районных и региональных организаций, ну не говоря уже о нас, федеральный уровень, когда мы разъясняем ситуацию работодателю, непосредственно директору школы, порой достаточно устных разъяснений, последствий, которые могут быть в случае, если будет оказываться на педагога давление. Очень часто педагоги умалчивают и просто идут на вот выполнение этих обязанностей. Этого делать не нужно, и мы можем...
10: Мне кажется, это унижение, да? Можно так вообще квалифицировать? Лариса Александровна.
9: Понимаете, здесь про унижение все в разных формах может быть. И ведь всегда это условие договоренности. И у работодателя есть инструменты, если у учителя есть такое желание самому покрасить с его согласия именно, когда он согласен это делать, то это обязательно должен быть отдельный трудовой договор или дополнительное соглашение и оплата труда. Это ни в коем случае не должно быть вписано в обязанности и оказано давление на выполнение этих непрофильных функций. Потому что так или иначе в штатном расписании любой образовательной организации есть обслуживающий персонал, который может выполнять эту функцию, не может, а должен выполнять эту функцию. Ну или отдельные подрядные организации, у нас разного уровня бюджета образовательной организации, соответственно, это могут быть и штатные работники, а могут быть подрядные организации и средства. Вы абсолютно верно сказали о том, что они выделяются на ремонты образовательных организаций.
6: Да, ну потом директор школы говорит о том, что да, эти деньги уже давно потрачены на обновление, не знаю, спортивного зала. Больше у нас денег нет, а классы нам обновлять надо. Тем не менее, ладно, если с ремонтом более-менее разобрались, а что делать с уборкой перед 1 сентября? Вот как раз сейчас начинается тот этап, когда учителя превращаются в сотрудников центра клининга и отправляются мыть свои классы. Кто на самом деле должен убираться в школе? Ну, потому что, когда мы говорим о школе, почему-то по нашей советской какой-то памяти мы считаем, что это нормально, устраивать генеральные уборки своими силами. Но давайте перенесем школу в обычный офис. Я вот не могу себе представить, чтобы офисные сотрудники, отработав день, назначали дежурного и говорили, там, Петя, ты сегодня задерживаешься, после 6 ты начинаешь убирать весь офис. И вот человек остается и убирает весь офис. Нет, такого не будет, потому что у них есть специальный человек для уборки территории. А что в школах у нас?
9: В школах ровно точно так же есть, как я повторюсь, уже обслуживающий персонал, который выполняет эти функции. А есть моменты, когда мы сейчас в школе элементарно, ученик может убрать за собой парту после проведения там уроков труда и так, технологии, рисования и так далее. Но вот то, о чем вы говорите, когда остается и убирает там всю школу и именно учитель, такого не должно быть, если вдруг где-то такое происходит, просто необходимо обратиться в соответствующие органы прокуратуру, инспекцию труда.
10: Ой, как инструментально вы все грамотно объясняли. Но на местах-то, как всегда, знаете, совсем другая реальность. И...
6: Не каждый учитель осмелится. Давай начнем с главного.
10: Ну, это правда, да. А потом еще есть и другие расходы внутри школы, да, и бедному несчастному директору нужно выкручиваться, перезаключать контракт с нормальной охраной, например, потому что четверть школ экономят на обеспечении этого важнейшего компонента. В общем, проблемы остаются. Спасибо, Лариса Александровна, за разговор. Лариса Солодилова, председатель Общероссийского профсоюза образования.
6: Ну и в конце хочется сказать, если нас слушают директора школ, ну поберегите вы свой самый главный, самый ценный капитал, да, ваших учителей, которые трудятся на благо нашей страны.
11: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. Наследие, театр, великие. Под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях. Эксклюзивные фото, видео, архивные материалы, настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.
12: Чтобы жизнь была легка, посмотри-ка «Колобка».
13: Это фильм на все времена, на все возраста. Я прям вот всем рекомендую.
14: Прекрасный фильм, отличный юмор.
15: Это обалденный фильм.
16: Он очень задорный, он очень энергичный.
17: Дима Журавлев просто огонь.
18: Безумно классный «Колобок».
19: Добро, сказка, и хочется верить в чудо.
20: Что все пришли посмотреть?
21: «Последний богатырь», «Колобок», уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
3: Трудовые резервы.
10: 8:31, 8 секунд, точно московское. Продолжаем эфир. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин, Тимутру вместе с вами. Здравствуйте.
6: Доброе утро. 8-925-222-99-92, наш мессенджер. Также пишите ваши комментарии к нам в каналы, в Максе, в Телеграме. Ну, а самые свежие, актуальные новости читайте на вести.ру. Сейчас поговорим о том, как в России ужесточают контроль за наймом мигрантов.
10: Да, 1 000 000 рублей бизнесу могут выписать штраф за каждого выявленного нелегала. Ужесточение контроля подтверждают и юристы, о чем свидетельствует даже и рост числа судебной практики. Надзор ужесточен. Это все часть новейшей обновленной миграционной доктрины. Помним также о том, что в недрах МВД России в штатном расписании воссоздана миграционная служба. В ранге первого заместителя министра внутренних дел ее курирует господин Кикоть. И проверка исполнения миграционного законодательства, резко активизированного в России, да, в крупных городах и ключевых регионах.
6: Да, и резко выросло число дел, которые связаны со штрафами для компаний. И в прошлом году, например, количество таких судебных постановлений, это статья 18.15 КоАП РФ, да, незаконное привлечение к трудовой деятельности, выросло в десятки раз по сравнению с предыдущим годом. По этому году пока статистики нет, но, вот, как говорят, по количеству штрафов, безусловно, еще быстрее растет количество дел. Но здесь понятно, что для предпринимателей мигранты – это дешевая рабочая сила, все сейчас пытаются сэкономить, а некоторые даже не заключают с ними договоров, да, просто приглашают на выполнение какой-то определенной работы, но это тоже найм. А что для проверяющих? Это мощный источник пополнения бюджета, особенно местного бюджета, который тоже срочно нуждается в финансировании.
10: Ну, конечно, да. Вот пример. Гражданин Узбекистана, предприниматель, допустил к работе, но не подал в срок уведомления в территориальный орган МВД. Защита настаивала, раз письменного договора нет, то и обязанности сообщать о работе нет. Однако суд отклонил этот довод. Как теперь обстоит дело с миграционным у нас компонентам. Спросим нашего эксперта, доктор, доцент РАНХИКС, руководитель направления миграции центра имени Столыпина, Михаил Бурда. Михаил Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Татьяна, здравствуйте, Кирилл.
10: Да, вот смотрите.
1: Так, мы не доцент, а профессор.
10: Да, совершенно верно, да. Что-то выпало у нас из вашей должности, мы обязательно пробил.
1: Да, ничего страшного.
10: Да, смотрите, ну и вот до 1 000 000 рублей за каждого выявленного нелегала. Выявляют у нас огромное количество и депортируют огромное количество. Что теперь будет происходить? Что принципиально нового меняется?
1: Ну, во-первых, принципиально меняется подход к контролю, потому что ранее, вот до принятия новой концепции, до активизации контрольных функций, которые осуществляются сейчас во взаимодействии МВД и налоговой службы, то есть налоговые, в общем-то, сообщают, что нет, в том числе нет отчислений, допустим, по заработной плате, по уплате налога за там работу иностранцев. А, собственно говоря, мы можем наблюдать когда наши контрольно-надзорные органы стали пристально наблюдать за работодателями, которые используют иностранную рабочую силу. И, в общем-то, ранее, как я уже говорил, порядка 50-60% приходило уведомлений. И более того, в ручном режиме, в бумажном режиме эти уведомления МВД было достаточно сложно проверять. То есть сейчас вот с цифровизацией миграционного контроля мы видим, что эта процедура упростилась для МВД и, соответственно, увеличилось количество штрафов, то есть, да, выявленных случаев неподанных уведомлений. Я напоминаю, что если предприниматель привлекает иностранного работника, он обязан подавать уведомление, прописанное в 115 ФЗ и в других документах. Собственно, это нарушение миграционного законодательства, в общем-то, является.
10: Да, конечно. Ну, а вот что касается новшеств, с 1 сентября у нас еще и, значит, будут новые нюансы внедрены по поводу миграционного учета. То самое не очень работающее, или, как правильно сказать, не очень работавшее до этого момента приложение
6: вот,
10: Амина.
6: Кстати, про работу. А как это повлияет на бизнес и, собственно, на работодателей? Что им теперь придется делать и на что обращать внимание, чтобы не попасть на гигантские штрафы до 1 000 000 рублей на каждого сотрудника?
1: Ну, во-первых, проверять, установлено ли приложение, либо не установлено, как отображается иностранный гражданин. Всегда можно подавать запросы в те же самые территориальные органы МВД. Есть, допустим, сайт, который позволяет проверить иностранного работника, включенного, допустим, в реестр лиц контролируемого пребывания. Ну, то есть у него нарушения какие-то или нет, которые препятствуют его нахождению на территории Российской Федерации. Ну, а в целом я хотел бы сказать, что это приложение Амина, оно, может быть, его можно критиковать, но в целом оно достаточно упростило процедуру постановки на миграционный учет. Ну, в том числе для мигрантов, например, да? То есть и благодаря приложению их можно, так сказать, отслеживать в реальном времени. Но, опять-таки, это только в том случае, если приложение будет работать ровно так, как, собственно, планировалось при его создании. То есть,
10: что у каждого иностранного специалиста есть смартфон. Ну и понятно, что Амина не берет взяток и не подвластна так называемым диаспорам. Правильно ведь? И вы не раз об этом тоже говорили.
1: Совершенно верно, да. И, кстати говоря, вот помните, буквально, может быть, там пару месяцев назад мы как раз обсуждали требования МВД, что каждый иностранец, который въезжает в Россию, должен иметь смартфон, да, собственно говоря, куда должно быть установлено это приложение, потому что Амина. Да, это как раз делается для того, чтобы контролировать тех иностранцев, контролировать их перемещение, которое в Российской Федерации находится.
6: Да, интересно. Ну, хотелось бы еще конкретные дела рассмотреть и порассуждать, что же изменится в будущем. Например, в этом году Верховный суд рассматривал дело, в котором индивидуальный предприниматель устроил гражданина Узбекистана, допустил его к работе, но не подал в срок уведомления в территориальный орган МВД. И защита настаивала, раз письменный договор с иностранцем не заключался, то и обязанности сообщать о работе нет. Но суд этот довод отклонил. И другой случай произошел в Хабаровске. Там предпринимателя оштрафовали на 750 тысяч за привлечение к трудовой деятельности 6 иностранцев. Они работали без договоров. А как вообще проверяющие службы теперь видят тех людей, которые не трудоустроены, которые работают абсолютно нелегально?
1: Ну, понимаете, нелегалы, они на то и нелегалы, чтобы их, так сказать, сразу так видно не было, их надо выявлять. Да, и одним из критериев это является отсутствие какого-либо заключенного договора, либо трудового, либо там гражданско-правового. Вот. А, кстати говоря, если там напирают на то, что договор заключен в простой устной форме, это тоже допустимо, кстати говоря, для работников по патенту, то здесь все равно необходимо подавать уведомление. Другое дело, что в таком случае подача уведомления возлагается на иностранного гражданина. Да, ну понятно, что, к большому сожалению, это никто не делает. Вообще, я бы так сказал, что у патентной системы, вот в том виде, в котором она сейчас есть, и в том виде, в котором МВД пытаются ее как-то подлатать, да, взять под контроль, это, конечно, заслуживает всяческих, так сказать, положительных историй, но мы видим, что вот с мигрантами, с трудовыми мигрантами, которые приезжают из государств с визовым порядком въезда и работают в рамках квот по разрешениям на работу, у работодателей с ними проблем гораздо меньше, потому что там трудовой договор априори заключается, да, ну, в 90% случаев, да, или там гражданско-правовой на оказание услуг. Соответственно, они с собой не могут там привести члена семьи, они находятся под контролем работодателя по большому счету, и работодатель, чтобы выпустить его для осуществления трудовой функции, должен пройти определенный алгоритм действий. А если он его не проходит, он его выпустить на работу не может. Поэтому у нас, допустим, мигрантов-визовиков там очень мало, которые находятся с нарушением пребывания. Очень мало, которые находятся там с нарушением там правил осуществления трудовой деятельности. То есть у нас, я хочу так вот сказать, что все проблемы с точки зрения трудовой миграции, они идут от патентной системы, которую надо, конечно, убирать и возвращаться к нормальным разрешениям на работу, как это было ранее.
10: И вот смотрите, ваши слова иллюстрирует статистика, которую накануне московский главка МВД обнародовал. Более 65 тысяч правонарушений в сфере миграции только за первое полугодие. 4 тысячи нелегалов депортированы, будут. Это же ведь тоже, да, знаете, не вот по щелчку пальцев. Это целый процесс, и нужно ведь еще и контролировать. А есть еще и, как это там, самоконтролируемое...
1: Самоконтролируемый выезд.
10: Выезд, да, чуть не сказал, чуть-чуть другое. Но, тем не менее, понятно. И смотрите, работа-то идет, а ее меньше не становится, как я понимаю.
1: Ну, понимаете, вот эти ангины конюшни, их расчищать еще очень долго придется, потому что, ну, нельзя за один год навести порядок там, где устраивали бардак последние лет 10, понимаете? И то количество иностранцев, которые находятся в России, те, которые уже, кстати говоря, получили российские паспорта, они там в статистику не попадают, там, нарушения, преступления и так далее. Это все тоже звенья одной цепи. То есть очень длительный период времени в нашей стране миграцию рассматривали как исключительно экономический ресурс и как демографический ресурс. И пытались этим затыкать всяческие дырки. Но, в общем-то, понимаете, вот эту ситуацию мы сейчас начинаем расхлебывать. Ну, то есть ее в большей степени расхлебывает МВД, да, пытаясь вот этот процесс как-то в какие-то рамки вогнать, регулирование, да, и законодательного регулирования. И огромный, кстати говоря, пласт работы проделан уже. Ну, а мы все жители это ощущаем, то есть, ну, мы видим же, как меняется там облик российских городов, там отдельных кварталов, там вот недавно прошла информация, там в Долгопрудном, там местным детям не нашлось места в школе или там в садике, потому что все мигранты заняли. Ну, это же ненормально. Понимаете, то есть вот и всю эту ситуацию, всю эту вот бардак, который натворился там под действием там каких-то миграционных лоббистов, международной организации по миграции, которая вот эти канализировала просто потоки из Средней Азии в Россию, мы сейчас вынуждены разгребать, в том числе вот хотя бы для начала на законодательном уровне.
6: Да, ну, правильно я понимаю, что не только миграционная служба сейчас активно выявляет мигрантов и мигрантов-нелегалов и штрафует, собственно, работодателей, но и налоговая может легко это сейчас увидеть при анализе банковских переводов, то есть постоянные транзакции каких-то крупных сумм нетрудоустроенным в компании гражданам или же бригадирам, которые потом распределяют зарплаты между неофициальными сотрудниками. Все это сотрудникам налоговой службы вполне очевидно.
1: Совершенно верно. И вот если посмотреть план реализации концепции, миграционной политики, который вот был утвержден, по-моему, 30 декабря 2026 года, он находится в свободном доступе, слушатели могут его найти в интернете, там как раз есть несколько пунктов, которые связаны с межведомственным взаимодействием МВД, собственно, налоговой службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу, да, там есть обязанности кредитно-финансовых организаций, да, соответствующую информацию предоставлять правоохранительные органы, то есть удивительно, что этого не было ранее. То есть вот это все работало по запросам, да, а сейчас это уже существует такой вот выстроенный обмен данными. И вот мы видим, да, количество выявленных преступлений, да, там нарушений миграционного законодательства, там фиктивной заработной платы. То есть вот этот механизм выстраивается именно в рамках не запросов, да, запрос-ответ межведомственный, как было раньше, а в рамках вот этого вот взаимодействия налаженного, да, когда сотрудники там налоговой службы передают соответствующую информацию сотрудникам МВД, да, которые уже принимают у нас МВД, да, отвечает за функцию, да, обеспечения реализации миграционной политики в первую очередь, да, поэтому, да, они начинают применять там те или иные меры, соответственно.
6: Да, эти меры мы сейчас видим. Спасибо, Михаил Александрович. Михаил Бурда, профессор президентской академии, руководитель направления миграции центра имени Столыпина, был с нами на связи. Обсуждали мы штрафы компаниям за нелегальных мигрантов.
21: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
22: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
23: Второй мост через Волгу – железнодорожный. Ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
22: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
21: Радио России – главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
24: На правах рекламы.
25: Добрый день, дорогие радиослушатели. Тема нашей сегодняшней программы будет важна для огромного количества россиян. Думаю, что большинство из нас регулярно сталкивается с острой болью. Могут невыносимо болеть спина или шея, ломить суставы, раскалываться голова, болеть внутренние органы, либо беспокоить последствия ушиба или травмы. Боль может связана быть с профессией человека или даже быть следствием каких-то бытовых вопросов. Уборка, поход в магазин или работы в огороде. Думаю, каждый из нас сталкивался с подобным, особенно с возрастом. Наш постоянный гость, эксперт в области инновационной медицины Фаина Борисовна Полазник, сегодня расскажет актуальные новости о том, как, что представляет из себя эта проблема и о современных способах ее решения.
26: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рада приветствовать вас. Боль – это не просто неприятное или мучительное чувство, переживание физического или эмоционального страдания. Мучительная боль может довести до нервного срыва, а когда нет нормального сна несколько ночей, это еще один сокрушительный удар по организму и так измотанному болью. Люди пьют обезболивающие таблетки горстями, но разве это лечение? Ведь по факту они не могут помочь.
25: Ну, это правда, вытерпеть боль очень сложно. Вот бывает вечером болят суставы, и человек уже записался к врачу на утро, и вроде только ночь надо вытерпеть, но эти несколько часов тянутся долго и приносят мучения. И вся надежда только на эти таблетки.
26: Давайте раз и навсегда забудем про эти таблетки. А если они уже не помогают? А если представить, сколько за жизнь человек выпивает таблеток? Ведь эта химия разъедает желудок и разносится ко всем органам. И плохо на них действует. Уж печень и почки точно будут не в восторге. А особенно опасны для организма как раз побочные действия анальгетиков, от которых можно заполучить зависимость, астму, аллергию или судороги. Передозировки, кстати, тоже нередки. Случай.
25: Фаина Борисовна, ну вот что могут предложить медицина и ученые?
26: Сегодня я хочу рассказать нашим слушателям про инновационный медицинский аппарат «Мувер». Российские ученые и медики, очень умные и ответственные люди, разработали его специально для борьбы с болью. Мувер работает на основе так называемой чрезкожной электронейростимуляции или ЧЭНС-терапии. Это лечение специальными импульсами через кожу от встроенных в аппарат электродов.
25: А вот что это за импульсы и вот как они действуют?
26: Мувер выдает электроимпульсы, подобные сигналам мозга, но усиленные. Эти импульсы действуют на подкожные нервные окончания и блокируют передачу болевых импульсов. Мозг выдает ответные сигналы на включение систем гормонального обезболивания и самовосстановления больных тканей. Кстати, надо сказать, размером он сотовый телефон, но совершает великое дело. Он может помочь вернуть радость жизни, спокойный сон и эмоциональное равновесие. Вы представляете, после скольких мучений сейчас потребуется лишь 15 минут, и у вас появится шанс для снятия боли. Многие не верят, что такое возможно, пока не попробуют. Хотя чуда тут никакого нет. Только воплощение в жизнь, соединение научной инженерии и медицины. Всего лишь четверть часа с аппаратом у больного места. Может, это болит спина или суставы, или дает о себе знать хроническая болезнь, которая не дает покоя, или болит внутренний орган. Неважно. Нужно лишь прижать мувер к больному месту, и боль начнет уходить. Этот медицинский аппарат будет вашим лучшим другом, который вы будете носить всегда под рукой. Ведь он компактный, работает от батареек, и его можно носить в сумочке или просто в кармане, и на работе, и

0: примите звонок, ведь Мувер может помочь сделать вашу жизнь значительно лучше.
1: Фаина Борисовна, а через сколько человек может почувствовать действие Мувера?
0: Могу вам сказать, что среднее время процедуры составляет 15 минут. Этим он и хорош. Действовать Мувер может быстрее, чем таблетки. Будь это боли в спине или какие-то хронические боли. Сами посудите, ведь таблетки должны раствориться в желудочно-кишечном тракте и всосаться в кровь. Затем с кровью попасть в нужное место и начать работать. В отличие от таблеток, электроимпульсы мгновенно по нервам передаются в гипофиз мозга. Что при этом происходит? Происходит выброс в кровь эндорфинов, безвредных обезболивающих, вырабатываемых самим организмом. Вспомните, что происходит, когда вы, например, поцарапаете руку. Сначала очень больно, но быстро проходит. Это сработали эндорфины. А еще у Мувера есть второй механизм обезболивания. Это подавление импульсации болевых зон. Они блокируют болевой центр мозга. Вот если вы уколите палец и нажмете на мочку ухо, то боль в пальце ослабнет. Ушибли ногу, потрите место ушиба, и боль станет меньше. Знакомо? Это вы заблокировали центр боли в мозге, подавая другие нервные сигналы. Мувер действует так же. И очень важно для вас, что импульсные токи Мувера подобраны учеными-медиками так, что подходят всем.
1: Но вот все-таки, а насколько он сложен в использовании? Вот разберутся ли наши слушатели?
0: Могу вас заверить, Мувер элементарен в использовании. С ним разберется и ребенок. Там две программы. Это боль и сильная боль, которую легко выбрать, а дальше просто прижать прибор к больному месту. Время использования 15 минут. На дисплее будет идти таймер. Также на дисплее будет указан уровень заряда, ведь его можно легко зарядить и носить всегда с собой. А при необходимости пользоваться, он с легкостью помещается в дамскую сумочку. А еще очень удобно, что им может пользоваться вся семья. Представьте, какая экономия на таблетках. А теперь давайте вернемся к программам, о которых я начала говорить. Их всего две. Первая направлена на острые и хронические боли, связанные с патологией внутренних органов. Вторая на острые и хронические боли, связанные с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Вот, например, часто болит спина. Просто житья от боли нет. Но нельзя же каждый час пить обезболивающие. Да и часто таблетки просто не помогают, особенно при болях в позвоночнике. А вот Мувер вполне возможно может помочь вам даже в таком случае. Кто с болезнями опорно-двигательного аппарата, очень даже это оценит. И Мувер не только обезболивает, он способствует снятию спазмов мышц и сосудов. Возможно, улучшение состояния центральной нервной системы. А дальше, как по цепочке, если нервы успокоились, то и панические атаки уходят, а с ними и мысли не путаются, и память восстанавливается. Вы спокойны и уверены в себе. Боли нет, и вы, наконец-то, прекрасно высыпаетесь. А что это значит? Это значит бодрость и отличное настроение на весь день. И болезни от вас отступят или будут слабее. Почему? Так ведь хороший сон усиливает иммунитет и нормализует гормональный баланс. Жизнь налаживается. Ну и, конечно, Мувер выручит при острой и хронической боли, при ушибах, повреждениях, коликах желудочно-кишечного тракта и других внутренних болях. А для практически всех нас, людей зрелого возраста, Мувер просто спасение. Почему спасение? Он незаменим при болях в суставах и позвоночнике. А значит, с ним у вас есть шанс получить значительное облегчение при артрозах и артритах, остеохондрозе. Это просто другая жизнь начнется. Просто счастье какое-то. И все сказанное не фантазии, а реальность. Запишите номер горячей бесплатной линии 8 800 333 1050. 8 800 333 1050. Звоните, не откладывайте и успейте приобрести Мувер по выгодным условиям.
1: Давайте я повторю номер, по которому можно вот получить дополнительную информацию об аппарате Мувер и заказать его. Количество товара ограничено, успейте приобрести по выгодным условиям. Звоните и уточняйте все подробности по телефону 8 800 333 1050. Звонок бесплатный 8 800 333 1050.
0: Еще раз хотелось бы обратить особое внимание людей пожилого возраста. У прибора есть специальная программа «Боль сильная». Это для тех, у кого острая и хроническая боль, связанная с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата. Стоит только выбрать программу и прижать прибор к очагу боли. Вот такой он Мувер. Воплощение новейших достижений медицины в области обезболивания и лечения без медикаментов. Современный, сверхкомпактный, великолепный.

0: величиной сотовый телефон. Полная автоматизация. Потрясающе. Всего 3 кнопки. Включите аппарат, выберите режим «Боль» или «Сильная боль», прижмите к больному месту и отрегулируйте комфортную силу действия. Все, процесс пошел. Выключение автоматическое. Не надо засекать время. Передозировки нет. Можно провести сеанс несколько раз подряд.
1: Ну вот, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Фаина Борисовна, что бы еще хотели вы сказать нашим слушателям про Мувер?
0: Мои дорогие радиослушатели, прошу вас, достаточно терпеть боль и травить организм таблетками. И Мувер дает шанс покончить с этим. Если что-то у вас заболело, даже если сильно, просто включите Мувер и приложите к больному месту. Никакой опасной для организма химии. Без последствий для желудка и кишечника, почек и печени, кровеносной системы, мозга и сосудов. Без передозировки. Чем меньше боль, тем больше нервных клеток сохраним. Тем дольше, приятнее, счастливее будет жизнь. Меньше боли, тем лучше сон и активнее жизнь. Надеюсь, Мувер будет в аптечке у каждого. И получить такое чудо науки, как Мувер, сейчас очень просто. Стоит позвонить, и спаситель от боли Мувер у вас. Запишите номер 8 800 333 1050. Звонок бесплатный. 8 800 333 1050. Успейте купить прибор по выгодным ценам. Количество товара ограничено. Мувер – это ваша возможность на здоровую, счастливую жизнь без боли на многие годы. Можно жить и получать удовольствие, а не существовать и страдать от боли. Никогда не сдавайтесь и действуйте. Заказывайте Мувер. Ваше здоровье в ваших руках.
1: Ну что ж, я благодарю нашего постоянного гостя Фаину Борисовну Полазник за эту очень важную программу и надеюсь, она найдет отклик у наших слушателей. Еще раз напомню номера телефона. 8 800 333-1050. 8 800 333-1050. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-733-0-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
3: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих.
4: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
2: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске за ночь над регионами России поражены 453 украинских БПЛА. Группировка «Север» за сутки уничтожила 57 пунктов управления беспилотниками. Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными с 1 сентября. Далее подробности. Средства российской противовоздушной обороны сбили 453 украинских БПЛА за ночь над территорией страны. Об этом сообщает Минобороны России. По данным военного ведомства, дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Башкортостан и над акваторией Черного моря. Группировка «Севера» за сутки уничтожила 37 пунктов управления БПЛА, 204 беспилотника противника самолетного типа и 83 тяжелых дрона. Поражены также минометы и роботизированные платформы ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
6: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районных населенных пунктах Ольшанка, Малая Рыбица, Хотинь, Ямная и Уланово Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районных населенных пунктах Белаши, Рубежная, Кудиевка и Казачий Лопань Харьковской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены свыше 200 военнослужащих. Два бронеавтомобиля производства США, бронеавтомобиль UAT «Тиса», боевая бронированная машина «Казак», 11 автомобилей, 2 миномета и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 37 пунктов управления БПЛА, 204 БПЛА самолетного типа, 83 тяжелых боевых дрона Р-18 и 6 наземных робототехнических комплексов противника.
5: В свою очередь, подразделения западной группировки войск за сутки сбили 210 БПЛА, уничтожили 57 пунктов управления беспилотниками, 3 станции «Старлинк» и склад боеприпасов неприятеля. Об этом заявили в Минобороны. Существует фраза, по которой можно безошибочно распознать звонящего мошенника. Ее в интервью ТАСС назвал начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. По его словам, после этой фразы в ходе телефонного разговора нужно сразу класть трубку.
7: Схема, когда мошенник убеждает вас перевести деньги на безопасный счет, это 100% фейково выдуманная история. И никаких безопасных счетов, о которых говорят мошенники, конечно же, не существует. Как только вы слышите эту фразу, она должна являться для нас кодовой фразой, после которой нужно просто положить трубку и прекратить разговор.
5: Как подчеркнул Васенин, сами по себе электронные средства платежа, созданные кредитно-финансовыми организациями, являются безопасными, как и счет в банке, однако они безопасны только в том случае, если человек сам не предоставляет к ним доступ кому-либо. Россияне с 1 сентября будут проводить все операции с цифровым рублем совершенно бесплатно. Об этом заявила в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. По ее словам, все системно значимые банки России уже готовы к этому. Россияне с 1 сентября смогут открыть кошелек цифрового рубля через приложение системно значимых банков. На главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. При этом для бизнеса комиссии будут минимальными в сравнении с текущими банковскими тарифами за аналогичные операции, добавила глава департамента ЦБ. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. Он выпускается в дополнение к наличным и безналичным деньгам. Оплату в цифровых рублях с сентября начнут принимать крупные торговые сети. Постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов. Чтобы оплатить покупку цифровыми рублями, нужно будет через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж. НАСА опубликовала снимки 18-метрового кратера на Луне, который образовался после падения фрагмента ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Ранее сообщалось, что 4-тонная ступень ракеты осталась на высокоэллиптической орбите, пересекающей траекторию движения Луны после запуска 15 января прошлого года.
8: Топлива для управляемого увода с орбиты не хватило, и со временем гравитация направила ступень к Луне. В итоге фрагмент ракеты столкнулся с лунной поверхностью 5 августа этого года. Образовался кратер диаметром около 18 метров и глубиной порядка 3 метров. Магнитная буря ожидается в среду с вероятностью в 56% и может продолжиться в четверг. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Синоптик отметил, что в течение минувшего вторника два раза возмущения геомагнитного поля достигали уровня магнитной бури слабой G1. По его словам, причиной нынешней волны возмущений геомагнитного поля стал более быстрый, чем обычно, солнечный ветер из корональной дыры. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы уже в кино, а также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. Следите за развитием событий на сайте вести.ру, далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
9: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА проиграл «Акрону» 0-1 на групповом этапе пути РПЛ футбольного Кубка России. Единственный мяч забил в начале первого тайма Кевин Аревало. На 57-й минуте его удалили. Ростов победил «Локомотив» 1-0 благодаря точному удару с пенальти Ивана Комарова в компенсированное время. Московский клуб не может одержать победу в 6-м матче подряд во всех турнирах. «Ахмат» обыграл «Факел» 2-1. У грозненцев отличились Георгий Мелкадзе и Егош Касентура. У воронежцев мяч забил Ильнур Альшин. Гол Мелкадзе на 9-й секунде встречи стал вторым по быстроте в истории Кубка России. «Родина», играя с 6-й минуты в меньшинстве, после удаления Андрея Егорычева уступил Оренбургу 1-4. У москвичей гол на счету Ивана Тимошенко. У оренбуржцев дублем отметился Дамиан Пуэбло. По разу отличились Алешандр Жезус и Андрей Косаджиков. Мира Андреева вышла в 4-й круг теннисного турнира в Цинциннате. В 3-м раунде первая ракетка России в 2 сетах была сильнее представительницы Индонезии Джанис Тьен. Еще одна россиянка Екатерина Александрова в 3 партиях потерпела поражение от Сары Бейлик из Чехии. Там же в Цинциннате на мужском турнире серии «Мастерс» завершили борьбу Даниил Медведев и Андрей Рублев. Медведев проиграл в 3 сетах американцу Брэндону Накашиме, а Рублев в 2 партиях уступил португальцу Нуну Боржишу. Рублев на следующей неделе впервые за 6,5 лет покинет топ-20 мирового рейтинга. Обладательница 3 золотых медалей чемпионата Европы этого года по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова взяла соревновательную паузу до середины октября. Россиянка пропустит 2 этапа мирового кубка вызова, а следующим стартом для Мельниковой будет чемпионат мира, который пройдет в Нидерландах с 17 по 25 октября. Это были новости спорта.
10: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
8: Погода. В среду 19 августа в Мурманске плюс 18, плюс 20, небольшой дождь. В Вологде плюс 19, плюс 21, кратковременные дожди. В Великом Новгороде дожди временами сильные, плюс 15, плюс 17. В Уфе плюс 23, плюс 25, без осадков. В Казани плюс 25, плюс 27, без осадков. В Пензе без осадков, плюс 30, плюс 32. В Туле плюс 19, плюс 21, без осадков. В Краснодаре плюс 31, плюс 33, без осадков. Во Владикавказе плюс 27, плюс 29, кратковременные дожди, гроза. В Санкт-Петербурге облачно сильные ливни, днем плюс 14, плюс 16. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, температура воздуха днем плюс 18, плюс 20. Сейчас в столице плюс 18.

0: 4 сентября в Большом зале Московской консерватории выступит известный пианист, лауреат международных конкурсов Иван Бессонов. В исполнении прославленного музыканта и оркестра «Академия русской музыки» прозвучат шедевры русской классики, произведения Рахманинова и Чайковского. За дирижерский пульт в этот вечер встанет один из самых ярких и одаренных дирижеров современности Иван Никифорчин. 6+.
1: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. Наследие, театр, великие. Под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях. Эксклюзивные фото-видеоархивные материалы, настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+. 5 сентября в Малом зале Московской консерватории выступит один из самых одаренных пианистов современности, лауреат международных конкурсов Илья Папаян. Молодой виртуоз исполнит бессмертные произведения Фредерика Шопена и Сергея Васильевича Рахманинова. Фортепианный вечер с Ильей Папаяном погрузит слушателей в поэтическую и эмоциональную атмосферу шедевров романтизма. 6+.
2: Здорово, кожаные мешки!
3: Гарик Харламов.
4: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
5: Дмитрий Журавлев. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок.
2: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
0: 6+.
6: Сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
7: Передаем сигналы.
8: Сигналы точного времени.
9: 9 часов 12 минут, 17 секунд, точное московское. Продолжаем эфир. Сигналы точного времени. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин вместе с вами этим утром.
10: Доброе утро. 8-925-222-99-92. Наш мессенджер. Также заходите в наши каналы. Пишите комментарии. Каналы в Максе, каналы в Телеграме. Ну а самые свежие, актуальные новости читайте на вести.ру.
9: Ну а ближайшие несколько минут будем говорить о детских финансах, о финансах и детях, о подростках. И вообще в качестве повода у нас довольно симпатичное исследование. Более трети российских родителей начинают знакомить своих детей с основами инвестирования уже в 12-13 лет. Кажется, вроде неплохо.
10: Да, действительно, сейчас возраст молодого инвестора и человека финансово грамотного снижается, и это, наверное, хорошо. Специалисты опросили 3000 родителей, детей в возрасте от 6 до 17 лет. И вот согласно этим опросам, как раз-таки в 12-13 лет впервые состоялся серьезный разговор между родителями и детьми. 38%, по крайней мере, респондентов это отметили, собственно, о том, что деньги можно не только тратить, их можно еще и приумножать. Я думаю, что это начало разговора было таким: ты можешь потратить сегодня, купить себе шоколадку, или я тебе еще буду также давать, например, по 100 рублей, и через полгода ты купишь себе велосипед к лету.
9: Я монетизирую тебе...
10: А
9: 115 шоколадок, да? И в итоге это будет большой, красивый, настоящий алюминиевый, а возможно и карбоновый двухколесный друг.
10: Ну, после 14 лет 29% родителей начали разговаривать с детьми, то есть после получения паспорта в буквальном смысле. В старших классах эту тему поднимали 16% родителей, и 17% родителей почему-то стесняются поговорить с детьми о деньгах, в общем, об инвестициях, а его вовсе не обсуждали эту тему. Но, кстати, говорят, что как раз карманные деньги полезны для детей, они на них играючи учатся. И 72% родителей, то есть большинство наших взрослых в России, дают детям карманные деньги. Ну и многие из них советуют, как же действительно накопить на какую-то мечту ребенка.
9: В 5-6 лет дети обычно любят играть играть в магазин, вполне можно играть вместе с ними, постепенно обучая правилам, которые, конечно, пригодятся в реальной жизни, а потом еще и рассказать о том, как сэкономить при покупках, почему бы и нет. Инвестирование вместе с экономией должны идти бок о бок вместе, конечно же, с азами финансовой грамоты.
10: Да, и поэтому большинство россиян все-таки выступает в заведения в школах обязательного предмета по финансовой и цифровой грамотности. Это и как способ избежать мошенников, да, детей надо просвещать, детям надо рассказывать, какие схемы финансовых пирамид существуют, куда их могут втянуть, что могут пообещать. Дети должны понимать, а как деньги вообще зарабатываются и как деньги работают. То есть куда вкладывать, как вкладывать, на что копить, как правильно откладывать, как правильно тратить в магазине.
9: В конце концов, да, как правильно тратить. Вот мы об этом как раз и говорим в том числе. Директор по коммуникации маркетплейса Выбери.ру Анна Романенко с нами на связи. Анна, здравствуйте.
3: Доброе утро, коллеги.
9: Хотим больше узнать о результатах исследования. Чего ж такого выяснилось-то интересного? И насколько финансово грамотны родители, которые, ну, я считаю, что делают очень хорошее дело, начинают знакомить родителей с азами...
10: Детей.
9: Да, родителей. Будущих родителей, да?
10: Своих детей. Папа, что ты хочешь узнать об инвестициях?
9: Да-да-да. Начинают знакомить. Как этот процесс организован? Что удалось выяснить?
3: Коллеги, ну, вы все правильно сказали. Интерес к раннему обучению детей, инвестированию и накоплениям у родителей растет. И мы спрашивали родителей, чем они руководствуются. И, как ни странно, руководствуются почти 50% родителей негативным своим опытом в юности. Так они рассказывают, что...
9: Они говорят какое-то такое слово из трех букв «М»? Нет?
3: Нет, нет, они говорят про то, что как только они стали иметь доступ к первым кредитным картам, там в университете, например, они начали налево-направо тратить эти деньги, потому что просто не знали, что значит правильно пользоваться финансовым продуктом, и у трети опрошенных респондентов была испорчена с молоду кредитная история просто из-за того, что они не умели правильно пользоваться кредитными продуктами, из-за этого они решили как можно раньше начинать детей учить инвестициям. Более того, сами банки делают все, чтобы в игровой форме можно было объяснить какие-то азы финансовой грамотности. Детям, например, же сейчас мир слишком диджитализирован, мы все заходим в банковские приложения, и банки делают все, чтобы было легко и понятно. И ясно дело, что у детей, начиная там с 5 лет, наверное, есть интерес к телефону родителей, и мне кажется, это вполне бесшовная возможность начать потихоньку знакомить ребенка с там первыми финансовыми продуктами, с инвестициями. Например, мы видим возрастающий интерес родителей к совместным финансовым операциям с детьми. Речь, конечно, не идет о каких-то крупных там торгах на бирже, но вот родители могут показать, как заводить брокерский счет в игровой форме, рассказать детям, как и куда лучше инвестировать. Возможно, ребенок сам предложит на основе каких-то своих детских наблюдений, куда лучше инвестировать, там, в акции магазина игрушек или в акции там зоомагазина, где их питомец покупает.
10: Напоминает
3: себе
10: монополию, знаете, в нашем детстве все играли в монополию.
3: Вот мне кажется, примерно так. Ну вот. И мы, тут приятное с полезным, мне кажется, совмещается.
10: А какие, кто из родителей уделяет этому больше внимания? Может быть, это, знаете, родитель бухгалтер, финансист, и поэтому он начинает раньше говорить с ребенком о важности и ценности сберегать, приумножать деньги, тратить их грамотно. Или все-таки это не зависит от профессии?
3: Да, зависит, кстати, потому что чем ближе к теме финансов работа у родителя, тем раньше он начинает с ребенком говорить об инвестировании и накоплениях и сбережениях. Выяснилось, что более 50 респондентов, которые заняты в предпринимательстве или финансовой сфере, начинают раньше остальных говорить с детьми о финансах. Средний возраст, когда детей начинают там обучать азам, по-моему, 5-6 лет, и поэтому тут есть действительно корреляция. А позже всего начинают говорить с детьми о финансах люди, которые далеки от финансов. Чаще всего это представители креативных индустрий, творческих профессий, вот фрилансеры. Ну, это люди творчества, они другими категориями мыслят, но, тем не менее, вот корреляция такая есть действительно.
9: Угу. И что еще следует знать применительно к инвестированию? Да? 12-13 лет считается нормальным, да, возраст? Или, может быть, все-таки пораньше? Да? Мне кажется, можно и пораньше в легкой форме.
3: Я думаю, что можно и пораньше в легкой форме. И мне кажется, все к тому и идет, что дети там 8 лет, предположим, начнут активно интересоваться темой финансов. Тем более речь идет о введении уроков финансовой грамотности в школе. Поэтому чем более диджитализированный и геймифицированный мир становится, а мы к этому идем, потому что банки упрощают свои приложения, чтобы всем было понятно, тем быстрее дети будут вот вливаться в какие-то азы финансовой грамотности.
10: Ну вот, кстати, родители не только разговаривают с детьми, но и покупают им книги. Сейчас очень много детских книг о финансах, о финансовой грамотности. А насколько вообще эти разговоры и книги, не знаю, учебники полезны для детей, и они их усваивают. Знаете, не каждый разговор с ребенком становится эффективным. Вот дети, они готовы слушать родителей в части, в денежном вопросе?
3: Вот мне кажется, тут многое от родителей зависит, какой родитель рассказчик, но мне кажется, здесь важно не перегнуть палку и соблюдать золотую середину, потому что если там чтение книг о финансах станет обязанностью, ребенку может это наскучить. И мне кажется, обучение финансовой грамотности должно носить вот в раннем возрасте, до 10 лет, по крайней мере, такой игровой, легкий характер. Я не думаю, что родители должны там больше получаться занимать ребенка разговорами о финансах.
10: Ну, конечно, устанут дети. Но вы, кстати, нашли вашу статистику. После чтения таких книг 63% детей стали чаще откладывать деньги, а 37% интересовались доходом от вкладов и инвестиций. На самом деле детям это действительно интересно. Знаю по своим крестницам на этих выходных, которые очень много разговаривали со мной про деньги. И в контексте того, а как мне накопить, а вот а как мне потратить, а на что мне лучше потратить. Ну, в общем, просили финансовых советов. Благодарим нашего эксперта, директора по коммуникациям выбери.ру, Анна Романенко была с нами на связи. Продолжим обсуждать, а не рано ли в 3-5 лет говорить с детьми о деньгах?
9: Мне кажется, сначала нужно давать просто регулярно карманные деньги и объяснять, что, условно говоря, вот здесь вот, та вкусняшка, которую ты хочешь купить, стоит условно там чуточку дешевле, чем там, да? Пройди 15 метров лишних, там вот другой магазин. Вот с таких вещей хотя бы нужно
10: начинать сопоставление. Ой, инфо-цыгане бы с тобой поспорили, они бы сказали, надо не экономить, а зарабатывать больше.
9: Вай-вай-вай, зачем ты внедряешь?
10: А ты учишь ребенка экономии, понимаешь?
9: Да, да. Ну, а что делать-то на самом деле? Может быть, начинать с комиксов, каких-то приятных таких нарисованных для детей картинок, да, объяснять легко и красиво. Руководитель врач-психиатр, психотерапевт, ну, по сути, тоже исследователь, Татьяна Переходнова с нами на связи. Татьяна, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Кирилл, здравствуйте, Татьяна. Ну, да, я немного послушала ваш диалог. И да, действительно, ребенка чем раньше учить финансовой грамотности, именно финансовой грамотности, тем лучше. А здесь важно тоже разделять то, что есть финансовая грамотность, а есть инвестиционная грамотность. Вот инвестиционная грамотность, то есть что такое акции, облигации, в какие, да, там лучше вкладывать деньги, это можно уже сделать в подростковом возрасте. А именно самому ребенку, вот в возрасте 5-6 лет, там 4 лет, да, ему, по сути, важно научиться откладывать деньги. То есть откладывать это удовольствие от трат, планировать, контролировать свои импульсивные желания, там, получить что-то вот прямо сейчас. То есть, допустим, даем мы ему там какие-нибудь там 500 рублей, да, и ему нужно, важно донести то, что не сразу потратить, да, там эти 500 рублей на какую-то игрушку, а то, что, возможно, ты можешь отложить эти 500 рублей, потом получишь еще и уже купишь что-то более большое, что-то более значимое для тебя. То есть здесь важно доносить до ребенка вообще, откуда деньги берутся, почему нельзя в моменте купить абсолютно все, что хочется, и что такое накопление, планирование, ну и, собственно, выбор между несколькими желаниями.
9: Вы знаете, сейчас есть действительно такое ощущение, наверное, у детей, когда мы расплачиваемся телефонами и картами, что это такой некий бесконечный поток ликвидности у нас, да? А может быть, как раз и правда нужно снимать денежки, вот эти бумажные, фиатные банкноты. Вот тебе одна банкнота, вот смотри, что ты можешь на нее купить. И, в общем, изобретай себе вот свою потребительскую корзиночку в определенном своем формате.
11: Да, еще очень хорошая идея для ребенка, особенно вот в 4-5 лет, это наличие копилки. То есть помните, как мы в детстве, то есть нам родители давали по 5-10 рублей, мы там складывали в эту свинку, да, какую-то определенный промежуток времени, потом ее разбивали, да, и у нас получилась какая-то сумма денег, на которую мы что-либо
9: покупали. У меня
11: была покупали.
9: Банка из-под сока.
11: Отлично, тоже
9: посередине такая прорезь красивая.
11: Ага, да-да-да, которые еще не открываются, и которые только можно положить, но нельзя вытащить.
9: Сок оттуда был, соответственно, слит и выпит при торжестве, да, а банка вымыта, высушена, а потом туда складывались копеечки и монетки, да, было такое у меня.
11: Вот, отлично, отлично, да, то есть как раз-таки такая банка, по сути, это первое накопление у ребенка, по сути, это первый сберегательный счет. А поэтому, да, вот как раз-таки такие идеи с копилками для маленьких детишек – это прям идеальный вариант. То есть они их накапливают, эти денежки, они, ну, собственно, копилку просто так не открыть в любой момент, то есть ее можно только разбить. То есть это говорит о том, что вот потратил, вот разбил, все, уже невозвратно. То есть ты теперь уже должен эти деньги куда-то реализовать. То есть это говорит об ответственности. То есть здесь еще важно, он начинает понимать, малыш, то есть что такое, как бы, то есть вот эта вот ценность денег. То есть то, что вот сейчас ты разбил, то есть их уже эту копилку не вернуть. То есть уже нужно что-то как-то реализовать. Вот, и как раз-таки вот копилка – это идеальное решение для вот возрождения такой финансовой грамотности в раннем возрасте.
10: Да, тем не менее, как не перегнуть палку и не сделать ребенка тщеславным, знаете, когда он думает только о деньгах, о выгоде, о прибыли, о том, как выгодно вложить, или начинает говорить о том, что я получу 5 по истории, но вы мне за это должны дать 500 рублей, потому что я коплю, и это мой заработок, знаете. Дети могут выдать все, что угодно.
11: Ну да, тоже такое может быть. Но здесь, знаете, что важно? Не делать как бы деньги таким, как... Не давать установку, что вот если у тебя много денег, то ты успешен. Если у тебя есть деньги, вот ну, там ты вот все, вот на первом месте. Если у тебя нет денег, то ты там какой-нибудь там плохой ребенок или еще что-то. То есть не нести эту установку. Самое главное, ребенка научить и доносить до него, разумно распоряжаться деньгами, но не говорить то, что да, там вот сейчас у тебя там нет денег, ты там такой плохой. Нужно больше денег, нужно больше зарабатывать. То есть не ставить деньги на пьедестал и вот как самоцель вот заработать денег.
9: Да, потому что потом у вас вырастет юный Буратино, а потом на него найдутся в любом случае свои кот Базилио и лиса Алиса. Это тоже чревато.
11: Да.
9: А вообще, как правильно ставить стимулы, да, вот раз уж мы об этом поговорили, да, то есть, ну, мне кажется, сначала должна быть базовая программа, да, что называется, обязанности, да, которые в семье выполняют те или иные члены, и плюс какая-то бонусная программа, да, я имею в виду для ребенка, ну, чтобы у него был стимул получать свои карманные деньги.
11: Стимул, да. Ну, в первую очередь... Конечно, здесь хочется сказать о собственном примере. То есть в любом случае, если родители говорят ребенку про финансовую грамотность, но при этом сами как бы финансово демонстрируют безграмотность, то есть совершают периодически какие-то импульсивные покупки, нерационально распределяют деньги, то это, конечно, тоже ну, на ребенке сказывается. И как бы ему не рассказывали про финансовую грамотность, то есть смотря на пример, то есть участь на этом примере, он все равно будет перенимать эту модель поведения. Поэтому в первую очередь, конечно, родители должны своим примером показывать. Дальше это, конечно же, ну, во-первых, ребенку можно объяснить ему сначала, да, то, что вот смотри, вот мы тебе даем денежку, ты можешь ее распределить, как ты хочешь. Можешь потратить сразу, можешь потратить там через какой-то промежуток времени. И посмотреть, как ребенок будет эти деньги распределять. А если, допустим, ребенок в первый же день потратил эти деньги, это тоже результат, это тоже хорошо. Но,
9: а с другой стороны, накопление – это трепетное ожидание того и предвосхищение. А я вот чуть-чуть подкоплю деньжат и куплю вот это вот красивое, вкусное и приятное, что будет долго-долго радовать меня. Спасибо, говорим врачу-психиатру, психотерапевту Татьяне Переходновой. 8-9-2-5-222-99-92. По-прежнему ждем ваших сообщений.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
2: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
3: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
4: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
5: 9:31 и 10 секунд, говорят нам эфирные часы. Продолжаем обсуждать наиболее актуальные события этого утра. И сейчас поговорим, поднимем очень важную тему. Важную. А знаете, когда ухожу из дома, часто смотрю на своего кота, он еще лежит в какой-нибудь наглой позе, мол, ты иди денежку зарабатывай, а я тут отдохну. Так вот, оказывается, не все коты сидят дома и смотрят вот так свысока на своих хозяев, мол, иди зарабатывай. Не забывай мне купить корм, значит, и убирайся потом за мной. Вот, некоторые животные приносят пользу обществу, причем людскому обществу.
6: Творческим и трудовым коллективом, так хочется воскликнуть. А мой сегодня вот утром проводил меня, такой деловито подошел, погладился, зафиксировал свое почтение. Ну, а я ему тоже отдал почтение. Ну что ж, кто я такой, чтобы не погладить кота? А что касается исследования, очень интересное, да, в любом случае оно достойно, ну, по крайней мере, восхищения. Мы вот теперь выяснили, что в каждой 12-й компании трудятся вместе с нами кошки, собаки, птицы и даже лошади.
5: То есть животные работают вместе с человеком. Это действительно интересная статистика и уникальное какое-то исследование, потому что сразу встает вопрос, а кем они трудятся? Я не поленилась и заглянула, значит. А самые необычные профессии для ваших питомцев, значит. Гуси-охранники.
6: Ох ты!
5: Да, шум, бдительность делают их эффективными для охраны территории. То есть можно даже не собаку заводить, а гусей. А обезьяны-сиделки, например, капуцины, их обучают выполнять простые команды для помощи людям с ограниченными возможностями. А хорьки-кабельщики.
6: Ох ты!
5: Благодаря гибкости пролезают в узкие трубы, чтобы прокладывать кабель. А крысы-саперы, их обучают находить мины благодаря острому обонянию. Ну и, конечно, собака-поводырь, да, которая помогает незрячим людям. Ну и собака, которая в кинологических службах задействована. Кошек я здесь не увидела, если честно.
6: Кошек действительно
5: нет. Но котики
6: нет.
5: Часто работают главным менеджером по качеству, например, в магазине. Причем это бывший бездомный котик, который просто к нему прибился.
6: Менеджер по качеству?
5: Да.
6: Серьезно, да?
5: И в книжных магазинах. И в библиотеке, кстати, кот работал.
6: Главный колбасовед, да?
5: А кот-бегемот в доме-музея Булгакова.
6: А в Эрмитаже коты? Да,
5: эрмитажные коты, охранники. Да.
6: А еще мы знаем, что в зоопарке в Московском числятся сотрудниками некоторых СМИ те или иные животные. Но это такая, знаете, форма поддержки, но тем не менее, по документам они обозреватели каких-нибудь газет, старшие корреспонденты, возможно, и кто-то еще. В общем, вот так прекрасно.
5: Интересно, какие у них зарплаты?
6: А есть ли у них надбавки?
5: Народ соответствует или нет? Есть ли надбавки, да, за тяжелые условия труда? Невыносимые условия труда.
6: В зоопарке бывает, да, невыносимо, особенно когда морозно и холодно. В свое время ездил, делал сюжет про то, как в холода 2005-2006 года утепляли зоопарк, да, и мы тогда смотрели, как, в общем, каперы интенсивно работают. Каперы — это те, кто ухаживают за животными. И действительно очень серьезная работа, чтобы, ну, жирафики не замерзли, антилопки не обморозили копытца. Ну, в общем, тяжелая работа, это правда.
5: Да, ну, попробуем выяснить, а где же работают наши питомцы. Может быть, можно кого-то трудоустроить, еще пусть пользу приносит. Узнаем у моей однофамильцы Натальи Головановой, руководитель исследовательского центра «Суперджоб» с нами на связи. Наталья, доброе утро.
7: Доброе утро.
6: Здравствуйте.
5: Расскажите, пожалуйста, ну кем же работают у нас в России животные? Откуда такая статистика 12% компаний? Что это за компании?
7: Мы опрашивали менеджеров по персоналу, других представителей кадровых служб, предприятий, организаций, ответственных за работу с персоналом. Опросили 1000 респондентов в 198 населенных пунктах во всех округах России. Задавали вопрос, есть ли на территории вашей компании животные, чьи навыки используются в служебных целях. И да, нам ответило 8% респондентов. И мы знаем, что, конечно, если говорить об офисах, то в первую очередь там животные выполняют функцию релакс-менеджеров, так называемых. То есть нужны для того, чтобы обстановку успокаивать и так далее. Но на самом деле есть и животные, которые работают действительно как настоящие работники. До сих пор мы видим конные патрули в парках, да, как бы там, где машины бесполезны. Мы видим в метро собак, собственно говоря, и не только в метро, в биологических службах аэропортов, да, в Шереметьеве, в Домодедове. Кроме того, еще работают и ловчие птицы, которые отгоняют стаи, да, как бы от полос, потому что птица в двигателе — это авария. Соколов и ястребов нанимают музеи-заповедники под Петербургом, чтобы вороны не разоряли парки, не портили скульптуру. Да, кстати, про лошадей очень важный момент. Я думаю, все про это знают. Ипотерапия, реабилитация детей с ДЦП и другими нарушениями движения. В общем-то, она держится на том, что лошадиный шаг задает всаднику ту же биомеханику, что и человеческая ходьба. И тренажеры с таким эффектом пока до сих пор не придумали. Так что, на самом деле, помимо просто создания настроения на рабочих местах и в офисах, это и серьезная работа.
6: Ну, если мы отдельно поговорим даже о таких ведомствах, как МВД, там кинологическая служба, там все серьезно, там все понятно. И вот часто вижу теперь даже на вокзалах, значит, патруль и собаки. Собаки не просто овчарки восточноевропейские, но такая классика, да, рабочая собака служебная. Ну и бельгийские овчарки, малинуа. Оказывается, у них ряд достоинств перед собаками восточноевропейской породы. В общем, и даже в МВД, да, я считаю, что это вообще особняком, да, стоит внутри, рядом с этой темой, вот подобная история.
7: Ну, на самом деле, кинологические расчеты много где есть, и в МЧС в том числе. Мы все видим это по телевизору, когда показывают какие-то сложные ситуации с завалами, лавинами. Да, как бы. Эти собаки вообще проходят регулярную аттестацию, без которой их на реальную работу вообще даже не выпускают. Так что животным на самом деле достается работы, потому что собачий нюх, например, до сих пор как бы непобитая, что называется, технология. И в России вокруг него выросло больше профессий даже, чем принято думать.
5: Ну, исторически так сложилось. Собаки помогали охотиться, собаки пастушьи породы, опять-таки. А в годы Великой Отечественной войны, например, в армии служило 68 тысяч собак, которые оказали большую помощь и на поле боя, и в тылу, и, например, собаки-связисты. Доставили более 200 тысяч боевых донесений и протянули более 7 тысяч километров проводов. А хвостатые саперы нашли и разминировали более 4 миллионов мин, а собаки-санитары вывезли с поля боя примерно 500 тысяч тяжело раненых бойцов Красной Армии. Понятное дело, что многие животные погибли, помогая людям выжить. Но сегодня собаки продолжают работать и в охранных структурах, и в полиции. И вот о необычных, кстати, еще профессиях, и не только о необычных животных, тюлени-диверсанты. Впервые использовать дрессированных тюленей для нужд военно-морского флота Российской империи предложил еще Владимир Дуров. И дрессуре поддаются практически все виды и подвиды этих животных. Вот такие интересные животные истории, зоологические заметки, я бы сказала. Ну, а в современных офисах принято заводить, не знаю, морских свинок, крыс, котиков, собачек? Вот насколько это популярная история?
7: Ну, на самом деле, как раз большинство этих животных, о которых говорили в вопросах наши респонденты, это как раз те животные, которые служат созданию, что называется, обстановки в офисе. И заводят уже не только рыбок, да, как бы, или даже уже котами дело не ограничивается.
6: Гекконов заводят? Всяких ящерок?
7: Да, говорили в комментариях и о ящерицах, говорили и о птицах. И, в общем-то, в некоторых офисах даже собаки уже становятся офисными, что меня, собственно говоря, удивило. Хотя, как бы, понятно, что собаки всегда есть там, где есть люди.
5: Ну, это, знаете, мода еще на dog-friendly среду, где ты можешь взять собачку с собой в магазин, в ресторан, а теперь еще и на работу. Благодарим вас, Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра «Суперджоб» была с нами на связи. Вообще, конечно, интересная история с животными, но она хороша только тогда, когда у людей нет аллергии.
6: Это
5: потому
6: правда.
5: Что ходить в офис, когда у тебя аллергия на кота или на собаку, а при этом там есть домашние животные, наверное, это сложно.
6: Еще у нас есть еноты-кафе, антикафе, но это немножко другой разрез. Где...
5: Есть хорошее место работы, где панды, но это московский зоопарк.
6: Да. Ну что ж, друзья, далее полезная рубрика.
1: Андрей Светенко, хранитель времени.
8: В этот день в 1914 году произошло первое знаковое награждение периода Первой мировой войны. Награжденным оказался Козьма Крючков, пожалуй, один из самых ярких героев той войны. Донской казак из Усть-Хоперской станицы. Приказный. В пехоте этот чин был равен ефрейтору. Приказный 3-го Донского казачьего полка. Примечательно, что награжден он был не солдатским крестом, знаком военного ордена Святого Георгия, который полагался для нижних чинов, а именно орденом офицерским, георгиевским 4-й степени. И этот орден вручил герою лично командующий армией генерал Рененкампф, причем сняв таковой с собственной груди. Что же за подвиг совершил Козьма Крючков? Вот его рассказ, цитирую. «Неподалеку от городка Кальвария наткнулся наш пикет на 4 казаков на немецкий разъезд в 27 человек с офицером. Мы их встретили стойко, сразу уложили нескольких из винтовок. Потом, чтобы увернуться от нападения, пришлось нам разъединиться. Меня окружило 11 человек. Не чая быть живым, решил дорого продать свою жизнь. Схватился за шашку и стал работать. Получил несколько ран, но за каждую отвечал смертельным ударом. А товарищи мои в то время справились с остальными. Я получил 16 ран, но все пустые. А прусаков положили мы 24 человека». Конец цитаты. Козьма Крючков в одночасье стал популярным и известным всей России человеком. Фотографии и статьи в журналах, газетах. В частности, журнал «Искра Воскресенье» сообщал, Крючков родился в старообрядческой семье, грамоте учился дома. Он не силен, но очень гибок, увертлив и настойчив. Отец его не богат, занимается земледелием. Среди хуторян Крючковы пользуются заслуженной репутацией домовитых и религиозных хозяев. Конец цитаты. Крючкова изображали на лубках, может быть, даже излишне раскрашенных. Кроме того, его портрет появился даже на обертке конфет под названием «Геройский». В общем, неудивительно, что после революции большевистская пропаганда отыгралась на Крючкове. Его стали представлять дутой фигурой и даже вымышленным персонажем. Ильф и Петров, между прочим, внесли свою лепту в развенчание героя. У попадьи отца Федора из 12 стульев сундучок украшен портретом молодецкого казачка Крючкова. Кстати, Крючков за годы Первой мировой войны станет полным георгиевским кавалером. 4 креста плюс еще 3 медали. Просто в гражданскую он воевал на стороне белых. Последнее упоминание о нем таково, цитирую, «Харунжий 13-го конного полка Усть-Медведицкой дивизии Кузьма Крючков, популярный по всей России народный герой Первой мировой войны, убит в августе 1919 года в бою с красными около села Громки». Конец цитаты. С вами был Андрей Светенко.
1: –
0: Радио России. Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
9: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о глазах. Ведь ни для кого не секрет, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием разных негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так как этого избежать? Почему наше зрение садится и что на это влияет? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина.
10: Здравствуйте. И перед тем, как мы начнем, давайте я назову наши реквизиты. ООО «Продекс» ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Действительно, сейчас в мире огромное количество людей поражены различными болезнями глаз. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире более 2 миллиардов человек страдают нарушением зрения, причем по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было бы предотвратить или еще можно скорректировать. Сегодня эта программа будет полезна не только тем, у кого диагностированы серьезные глазные нарушения, но и у кого проблема по близорукости, начальной катаракте, гиперметропии, просто кто ищет способы улучшения зрительных функций, а также для тех, у кого при повышенной работоспособности просто к вечеру устают глаза. И как вы вначале сказали, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже, и до недавнего времени это считалось нормой. Но оказывается, как выяснили ученые, глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека. А болезни глаз возникают вовсе не от старости. Вы знали об этом? Возраст тут ни при чем. Невероятно, но болезни глаз, которые раньше считались пожилыми, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки и другие, часто на самом деле не связаны с возрастом. Все дело в кровообращении и питании клеток глаз. Когда оно нарушено, а питания клеток недостаточно, начинаются проблемы со зрением. Снижается острота, появляются замутнения, черные точки перед глазами, ну и так далее. Понимаете, возраст тут совершенно ни при чем. Проблема не в этом.
9: То есть, получается, если наладить кровоснабжение, питание, появится шанс полностью или частично восстановить зрение и видеть отлично хоть в 90 лет.
10: Абсолютно верно.
9: Ну а что же предлагает современная медицина для возможного решения этих проблем?
10: Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз. «Радуга прозрения». Разработан аппарат группой российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессором, академиком Лазерной академии России, академиком Международной академии информатизации при ООН, автором научных работ, 4 патентов на изобретение, 2 монографий, лауреатом национальной премии имени Чижевского высшей награды Российской лазерной академии наук. Именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, которое я сегодня представляю. Радуга прозрения. Это прежде всего медицинское изделие. Аппарат уже успешно применяется в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции радугу прозрения можно использовать и дома тоже. Прибор радуга прозрения – это действенный способ, который может помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. И важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров, пенсионеров, ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь, согласитесь, лишиться зрения – это страшная потеря, как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 25 33. Я повторю, 8 800 777 25 33. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 25 33.
9: А почему прибор называется «Радуга прозрения»?
10: Все потому, что он воздействует на радужку глаз, причем сразу тремя световыми спектрами.

0: большому количеству энергии, клетки начинают функционировать более эффективно, омолаживаться и восстанавливать повреждения. Повреждения, которые мешали вам видеть, могут восстановиться. Да что говорить, даже сам взгляд станет другим. Вы забудете, что уже давно на пенсии, вашим глазам снова не больше 30. Зеленое излучение. Японские ученые назвали его самым полезным для зрения цветом. Он помогает расслабить напряженные мышцы глаз, успокаивает, снимает спазмы, вызванные нервным перенапряжением. Передозировки этим светом не бывает. Особенно зеленый свет полезен при глаукоме, близорукости, болезнях сетчатки и зрительного нерва. Он улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в тканях глаза, состояние и тонус капилляров и сосудов, а также положительно влияет на состояние нервных волокон глаза. Шаг за шагом, делая процедуры, вы начнете потихоньку возвращать себе радость прозрения. И поверьте, это ощущение невозможно описать, его обязательно нужно прочувствовать лично. Панкову Олегу Палчу удалось сделать более совершенным и точным алгоритм воздействия световых импульсов на глаз человека. Профессор написал книгу «Радуга прозрения», в которой раскрыл значение и влияние каждого цвета на глаза.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и методе эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 25-33, 8 800 777 25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. Нина, вот вы сказали, что прибор «Радугу прозрения» может помочь при тяжелейших недугах глаз. Давайте, во-первых, их перечислим, а во-вторых, выясним, что происходит в организме при воздействии прибора и каким образом достигается такой результат.
0: Что отличает аппарат «Радуга прозрения» от других аппаратов? У него очень широкий спектр применений. И чаще всего «Радугу прозрения» используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия и другие. Кроме перечисленных заболеваний, его можно использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. И пользоваться им может вся семья, что очень удобно. Все эти тяжелейшие заболевания могут отступить, если вооружены таким мощным оружием, как радуга прозрения. Почему? Потому что, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Не стесняйтесь, звоните, задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
1: Действительно, список заболеваний, с которыми может справиться аппарат, впечатляет. А сколько времени требуется для процедуры и справится ли человек пожилой?
0: Когда я говорю, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Конечно, и тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты, и результат не заставит себя ждать. Благодаря правильно подобранным по цвету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. И все это за 3 минуты. Представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Радуга прозрения». 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33.
1: Наше время уже потихоньку подходит к концу. Последний вопрос. Что еще может влиять на проблемы с глазами?
0: Есть болезни, на первый взгляд, не связанные с глазами, которые, тем не менее, могут привести к слепоте, если вовремя не начать профилактику заболеваний глаз. И первым в списке, как вы думаете, что? Диабет. Возможно,

0: не знали, но при диабете нарушается прочность сосудов организма и происходит кровоизлияние. Также возможны отеки роговой оболочки даже от слоя сетчатки, что приводит к слепоте. Гипертония тоже негативно влияет на сосуды глазного дна. Для этой болезни также характерно снижение остроты зрения, а в некоторых случаях цветовосприятие. Заболевания глаз могут возникать и на фоне общих заболеваний организма. И потом, для того, чтобы спасти зрение, врачи делают все возможное. Но зачем же запускать, когда есть такой замечательный аппарат для лечения профилактики заболевания глаз? Радуга прозрения. Дома, в привычной обстановке, всего за 3 минуты у вас появится шанс избавиться от множества проблем со зрением. Давайте их еще раз повторим. Аппарат «Радуга прозрения» применяется для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, возрастная дальнозоркость, близорукость, атрофия зрительного нерва, астигматизм, миопия, в том числе прогрессирующая, косоглазие, детоксикация, диабетическая ретинопатия. Также его можно использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, для снятия напряжения и усталости глаз.
1: Что ж, Нина Солнцева поделилась сегодня с нами вот этой важной и полезной информацией. Спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 2533. 8 800 777 2533. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Чтобы уберечь свои деньги, помните, банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
5: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
6: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
8: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске вооруженные силы России поразили резервуары СГСМ в порту Черноморск. Группировка войск «Восток» за сутки уничтожила 41 пункт управления беспилотниками ВСУ. В Екатеринбурге выявили подпольную лабораторию по аффинажу золота. Далее подробности. Российские военные ударили по порту Черноморск по резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Помимо этого, в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражен сухогруз с имуществом военного назначения. Как отметили в военном ведомстве, российская армия продолжает наносить удары беспилотниками по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Кроме того, по данным военного ведомства, дежурные силы ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 453 украинских беспилотника над 22 регионами России. Дроны сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Башкирией, а также над акваторией Черного моря. По данным военного ведомства, во всех случаях нейтрализованы БПЛА самолетного типа. Военнослужащие группировки войск «Восток» за сутки уничтожили 11 терминалов «Старлинг», 41 пункт управления беспилотниками и 365 солдат ВСУ. Подробности сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов.
10: Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, десантно-штурмовой бригады двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Письменная, Мировка, Никольская, Малиновка, Барвиновка, Червоная Креница и Долинка. В течение суток противник потерял в том числе от 10 подразделений беспилотных систем до 365 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, склад материальных средств, 11 станций спутниковой связи Starlink, 46 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 41 пункт управления беспилотной авиацией.
9: В свою очередь, южная группировка российских войск за день сбила 65 беспилотников ВСУ самолетного типа и 132 коптера, уничтожено 39 наземных робототехнических комплексов. Суточные потери противника составили не менее 260 военнослужащих. Сотрудники ФСБ и МВД России выявили участников организованной группы, которая создала подпольную лабораторию по аффинажу золота и серебра и вторичного сырья для продажи в Москве. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. Установлено, что четверо россиян организовали в Екатеринбурге подпольную лабораторию по незаконной кустарной глубокой очистке от примеси химическим способом драгметаллов, получаемых из вторичного драгосодержащего сырья. Они также создали межрегиональный канал пересылки полученного золота и серебра на территорию московского региона для последующего сбыта. Участники группы задержаны сотрудниками из незаконного оборота, изъяты драгоценные металлы на общую сумму не менее 13 300 000 рублей в виде аффинированных гранул и более 800 килограммов вторичного драгосодержащего сырья. Россия подготовит первого мьянманского космонавта по отечественным стандартам, сообщили вестям ФМ в Роскосмосе гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов и исполнительный директор космического агентства Мьянмы Сун Минт Маун подписали меморандум о сотрудничестве. Он предусматривает совместную работу в области спутниковой навигации, пилотируемой космонавтики, системы поиска и спасания Коспас Сарсат и предупреждение об опасностях в околоземном пространстве. Помимо этого, подписаны документы о медицинском обследовании мьянманских космонавтов и создании в республике национальной системы Коспас-Сарсат. Она представляет собой глобальную спутниковую систему поиска и спасания. За время ее работы удалось спасти более 75 тысяч человек. Баканов также отметил работу над созданием первого студенческого космического аппарата Мьянмы в МГТУ имени Баумана. Дональд Трамп настаивает на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном этой осенью, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Как отмечает издание, переговоры могут состояться в ноябре во время азиатского турне главы Белого дома. Президент США рассчитывает возобновить дипломатический диалог с Пхеньяном, чтобы убедить руководство страны отказаться от своей ядерной программы. Между тем, агентство ЦТАК передало заявление руководства КНДР о том, что расширение совместных военных учений Соединенных Штатов и Республики Корея угрожает безопасности страны и может привести к дальнейшему ухудшению обстановки на полуострове. После этого в Южнокорейском комитете начальников штабов сообщили, что маневры по предложению американской стороны завершатся раньше срока 21 августа. Учения должны были пройти с 17 по 27 августа. Ранее Трамп заявлял о сокращении масштаба совместных военных учений, так как Пхеньян может воспринять их как враждебный сигнал. Пассажиров московского метро угостят яблоками в честь яблочного спаса, который отмечается в России сегодня. Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Лексутов. Четвертый год подряд бесплатные фрукты будут раздавать на стойках «Живое общение». Яблоки в индивидуальных упаковках можно получить на 10 станциях: Павелецкая, парк культуры, Киевская, Курская, Чкаловская, Пушкинская, Савеловская, Александровский сад, площадь Революции, Хорошовская. А на 15 цифровых указателях Троицкой линии разместили поздравления с праздником. По словам Лексутова, с 2023 года жителям и гостям города уже раздали более 30 тысяч фруктов. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт и погода.
11: Спорт. Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА проиграл Акрону 0-1 на групповом этапе пути РПЛ футбольного Кубка России. При этом с 57-й минуты тольяттинцы играли в меньшинстве. Ростов победил Локомотив 1-0 благодаря точному удару с пенальти в компенсированное время. Ахмат обыграл Факел 2-1. Гол игрока грозненцев Георгия Мелкадзе на 9-й секунде встречи стал вторым по быстроте в истории Кубка России. И, наконец, Родина, играя с 6-й минуты в меньшинстве, уступила Оренбургу 1-4. Футбольные крылья Советов объявили о трансфере нападающего сборной Казахстана Ислама Чеснокова. За самарцев форвард Табола будет выступать в аренде с правом выкупа. Полузащитник футбольного Рубина Никола Чумич перешел в Партизан. Серб сыграл за казанцев 54 матча, в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач. Вторую часть прошлого сезона Чумич провел в аренде в испанской Сарагосе. Мира Андреева вышла в четвертый круг теннисного турнира в Цинциннате. В третьем раунде первой ракетка России была сильнее представительницы Индонезии Джанис Тиен. Еще одна россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение от Сары Бейлик из Чехии. Там же в Цинциннате на мужском турнире серии Мастерс завершили борьбу Даниил Медведев и Андрей Рублев. Медведев проиграл американцу Брэндону Накашиме, а Рублев уступил португальцу Нуну Боржишу. Рублев на следующей неделе в впервые за 6,5 лет покинет топ-20 мирового рейтинга. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
9: Погода. В среду 19 августа в Петрозаводске плюс 16, плюс 18, временами дожди. В Калининграде плюс 20, плюс 22, кратковременные дожди. В Перми плюс 21, плюс 23, без осадков. В Оренбурге плюс 30, плюс 32, без осадков. В Нижнем Новгороде без осадков плюс 25, плюс 27. В Ярославле плюс 21, плюс 23, кратковременные дожди. В Ростове-на-Дону плюс 31, плюс 33, без осадков. В Волгограде плюс 32, плюс 34, без осадков. В Ялте плюс 28, плюс 30, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, сильные ливни, днем плюс 14, плюс 16. В Москве облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 20. Сейчас в столице 17 градусов тепла.

0: Димом Тихомировым. Эта эффектная яркая женщина очень похожа на строгую учительницу, которая видит всех насквозь. Но что-то мне подсказывает, что под маской железной леди скрывается очень добрый, ранимый и чувственный человек. Так что пора срывать маски. Я от всей души в нашей студии приветствую полковника службы внешней разведки, разведчицу-нелегала Елену Вавилову. Здравствуйте, Елена.
1: Здравствуйте.
0: Прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов. Это правда, что в детстве вы мечтали стать балериной?
1: Да, совершенно верно. Как и многие, наверное, девочки, я любила искусство, любила все, что, наверное, доставляет человеку удовольствие, именно и зрительное, и эстетическое. И к балету меня тянуло с ранних пор. Спасибо моим родителям, которые дали мне возможность попробовать себя сначала в фигурном катании. И там не очень было все, в общем-то, ну, можно было, наверное, заниматься, но я не почувствовала особой тяги к этому. А потом был балет, причем в Доме ученых такой был небольшой клуб ученых, которые создали и находились в одном из старинных особняков города Томска, Сибирь. Но Томск – город ученых, город студентов. И именно там я сделала первые шаги в балете. И действительно полюбила, наверное, и физическую сторону этого. То есть это дополняло все остальное, чем я занималась. И эстетику. Красивые движения, музыка. И вот эти мои мечты детские потом начали даже подталкивать меня к тому, чтобы профессионально этим заниматься. И я редко об этом говорю, но на самом деле я поступала в несколько хореографических училищ в возрасте 11 лет. Меня не взяли в Вагановское в Санкт-Петербурге, тогда в Ленинграде. Но я поступила в Новосибирское хореографическое училище.
0: А там очень хорошее училище.
1: Отличное училище. И поступила, к сожалению, сразу во второй класс, немножко опоздали. Мне было очень трудно. Я жила в интернате, я скучала по родному городу и маме с папой. И вот что-то все-таки надломилось во мне. Я сказала, нет, давайте-ка я вернусь. Но интерес к балету продолжался уже в плане просто занятий дополнительных. И чтение книг, вырезок из журналов, газет, альбомы. Вот в то время все, что было написано о балете, меня интересовало.
0: А какой лебедь вас привлекал больше, белый или черный?
1: Здесь, видите, сложная ситуация. В балете «Лебединое озеро» есть действительно добро, зло, они конфликтуют, они борются. С одной стороны, конечно, добро привлекает больше, и все, что светлое, для человека приятно, но согласитесь, что не бывает добра без зла, и есть вот эта борьба, которая в жизни так или иначе есть. Поэтому в «Черном лебеде», наверное, меня привлекала вот эта уверенность и стремление к тому, чтобы бороться, пытаться что-то сделать, даже если это негативные какие-то моменты. Но вот эта сила духа, наверное, которая, она и в образе, правда, да. И музыка нам подсказывала, что не так просто сломить вот то, что в человеке есть такого крепкого и настойчивого.
0: Хорошо. Это правда, что, рожая первого сына в Канаде, вы настояли на том, чтобы в операционной находился ваш супруг, который должен был контролировать, чтобы вы не закричали по-русски во время родов?
1: Да. Совершенно верно, и это был правильный шаг. Это означало, что мы подошли к этому процессу рождения детей, особенно в нашем качестве это было важно не
0: проколоться. Да, вы же были нелегалы.
1: Нужно было не начать там какие-то междометия на русском языке выдавать.
0: Хотелось?
1: Нет, потому что был самоконтроль, и уже был переход. Угу. Переход внутренний и в плане мышления, и, то есть то, что мы думали на другом языке, это тоже помогало. Но в нашем положении важно было подготовиться, и мы, более того, ходили на курсы молодых родителей, то есть готовились и понимали, что нас ожидает. Угу. Ну и присутствие, конечно, будущего отца было необходимо с точки зрения контроля.
0: То есть, если что, он бы рот заткнул.
1: Контроль одно, и отвлекать внимание это другое. То есть, по ситуации он готов был действовать.
0: Хорошо. Это правда, что вы до сих пор храните оранжевую робу, в которой сидели в американской тюрьме?
1: Да, я в ней прилетела, вернулась в родную страну. Не дали возможность переодеться. Одежда где-то затерялась ввиду переездов из одного штата в другой. И пришлось прямо из зала суда проследовать в мини-автобус в группе 10 человек. Нас повезли прямо к трапу самолета, естественно, переодеться не дали. И несколько человек, включая меня, действительно были в одежде, которую мы носили в тюрьме. Моему супругу как-то повезло, и ему дали возможность переодеться. Комплект его одежды был готов для того, чтобы вот в процессе обмена он был в своей одежде. Поэтому, наверное, у меня такая уникальная возможность теперь хранить эти, и как реликвия, трудно сказать, наверное, это не реликвия все-таки, потому что это ассоциируется с не очень хорошим происшествием и вот целый процесс нахождения в тюрьме. Но, тем не менее, это что-то, что связывает и напоминает о том, что было.
0: То есть помни о вечном.
1: Да, это же теперь часть нашей судьбы, часть нашей истории. Может быть, кому-то когда-то, нашим потомкам, будет интересно посмотреть, а в чем бабушка или прабабушка действительно появилась в своей родной стране после 23 лет активной работы за рубежом.
0: И последний вопрос. Это правда, что ваши любимые духи Шанель номер 19?
1: Я их полюбила, потому что это было начало моего пути в разведке, моего перевоплощения. И тот небольшой флакончик, который мне привезли в Советский Союз, коллеги, и
0: еще
1: передали.
0: В Советский Союз?
1: Да, они привезли для того, чтобы у меня были какие-то уже предметы зарубежного производства. Это был чемодан, который нужно было потом наполнить, опять же, зарубежными товарами и одеждой. Духи, как раз Шанель 19. И, наверное, вот это и романтика, и ожидание, и дальнейшее вся моя жизнь, она была так или иначе связана. Я их покупала несколько раз потом. И, ну, действительно, наверное, настолько уже приросла к этому запаху. И был еще один предмет, небольшое колечко, золотое колечко, которое мне тоже привезли как девушке, чтобы у меня было какое-то украшение.
0: А оно вот, у вас сейчас с собой?
1: Оно у меня хранится тоже удивительным образом. И, в общем-то, мы счастливы, что вот какие-то дорогие нам предметы все-таки сохранились. И они были переданы после нашего ареста нам уже, когда мы находились в России. И есть сувениры, и в том числе вот это кольцо, которое, конечно, для меня дорого. И оно у меня хранится дома.
0: А можно один профессиональный вопрос?
1: Да.
0: Вот сейчас разведчик Елена Вавилова все время держит руки под столом. А с чем это связано? Вы боитесь выдать свои эмоции?
1: Нет, я специально сейчас не чувствую необходимость прятать эмоции. Просто такое расположение стола, видимо...
0: Неудобное.
1: Не очень удобное, да. Но, в принципе, есть ведь ситуации, когда человек просто занимает какую-то определенную позу, позицию. Это не значит, что он что-то хочет этим сказать. Но, обращаясь, опять же, к жестам и невербальным каким-то признакам, можно определить, каково состояние человека и, в принципе, понять даже его характер.
0: Но мы к этому еще вернемся. Итак, Елена Вавилова. Значит, вы родились в Томске, в замечательной семье, папа Станислав Платонович. Ученый.
1: Да. Ученый-физик, но физик-лирик. Физик-лирик.
0: Вот.
1: Это было.
0: Любил джаз.
1: Да.
0: То есть он был вольнодумец.
1: Он был просто человек с широким кругозором. Знаете, вот о таких людях говорят энциклопедических знаний. Человек тянулся к тому, чтобы узнавать все о жизни и о том, что его окружает. Очень много книг было в доме, то есть литература, причем зарубежная очень много. Интерес к искусству через джаз и не только, и собственные музыкальные инструменты, и музыкальное образование у него было. Это, наверное, черта многих людей Советского Союза, когда мы считали, что нужно знать о жизни много, не нужно замыкаться в какой-то своей одной области.
0: Да.
1: Но одновременно у него было воспитание в духе принятия идеологии того времени, в духе исполнения законов, и даже выбор физика-ядерщика, наверное, был обусловлен тем, что он хотел сделать свою страну сильнее, независимее, суверенее, потому что именно над этим работали наши ученые, для того, чтобы у нас были технологии, чтобы мы были неуязвимы, и те люди, которые двигали науку, они, конечно, были, я считаю, патриотами.
0: А скажите, а папа был рад, что вы не поступили в ВГИК и поступили на исторический факультет Томского университета?
1: Я думаю, он бы был доволен. И когда не получилось поступить, не было упреков, не было разочарований, по крайней мере, я его не видела. Спасибо моим родителям, они во всем меня поддерживали.
0: Но почему вы сдались?
1: Потому потому что, во-первых, нужно было идти вперед. Все, это да. Все поступили куда-то, надо было учиться. Ждать еще год было, наверное, неправильным, и нужно было что-то предпринять. И вот свой родной университет оказался тем местом, где, в общем-то, я почувствовала, почему бы нет. А причем был выбор: журналистика или история.
0: Ну да.
1: И здесь помогли, наверное, советы окружающих меня взрослых людей, которые сказали, что история немножко шире, может быть, такая более глубокая, то есть это более научная дисциплина. И вот так я очутилась на историческом факультете.
0: Вы знаете, Елена, в далеком уже 1987 году я студент творческого вуза, был выбран из 6 студентов театральных институтов и был направлен в Кремль. Я сопровождал Михаила Сергеевича Горбачева, когда он встречался с Радживом Ганди. А вот через несколько месяцев, я как сейчас помню, в аудитории номер 416 на фоне обшарпанного пианино со мной познакомился мужчина средних лет в сером костюме и галстуке. И он сказал: «Говорит, а не пора ли нам подумать о работе КГБ?» Скажите, а как вы думаете, а почему он выбрал меня?
1: Наверное, он увидел в вас человека, который хорошо общается с людьми, который не очень запоминающийся, то есть приятная внешность, определенная харизма, но без каких-то ярких признаков. Наверное, ну, глядя на вас, я могу сказать, что под определенную национальность вы тоже бы подошли. Это если бы шла речь о разведке и внешней разведке, где нужно перевоплотиться. Но ведь людей подбирали и для работы в КГБ внутри страны, для того, чтобы собирать информацию, изучать различные угрозы, которые могут появиться внутри нашего общества. И вот здесь, наверное, коммуникационное и вот качество общения было очень важным. И они, наверное, увидели в вас и творческого человека, который может придумать разные варианты.
0: Ох, это да, это знакомство. Я могу.
1: Это помогает, потому что творческая личность, она как раз подходит. Но и, может быть, вместе с этим была определенная какая-то внутренняя сила, стержень, которая помогла бы тоже работать в такой организации, которая, в общем-то, имеет иерархию и достаточно такая суровая, если можно сказать,
0: да,
1: почти военная, потому что подчинения очень много, задания даются, их нужно выполнять. И вот эти два элемента, если они хорошо сочетаются в человеке, то такой человек подходит. Я думаю, вот такие были наблюдения со стороны. И потом обязательно нужно спросить у человека, то есть предложение – это одно, но насильно заставить человека работать в этом качестве, наверное, невозможно. Это будет неправильное решение.
0: Теперь я понимаю, почему выбрали тоже вас. У вас удивительная способность обаять, вы привлекательны, в то же время строга. Скажите, а почему все-таки вы согласились стать разведчиком? Вы красивая, яркая женщина.
1: Да, я согласилась быть невидимым и скрывать даже свою сущность и работу, и свои задачи. Наверное, была мотивация, которая все-таки сформировалась в результате воспитания, которое я получила. Это, безусловно, была основа всего. И вот это представление о том, что разведка, я даже не знала, что конкретно я буду делать, но в целом работа на поприще защиты своей страны, на, наверное, выявление каких-то опасных тенденций, мне показалось важной, потому что работа была направлена не только на мое благосостояние, карьеру. Мы мало думали об этом, потому что все имели одинаковый, наверное, примерно уровень. Ну, чуть отличался, но в целом выделиться можно было, делая что-то уникальное, что-то интересное. Именно поэтому люди выбирали и сложные профессии, ехали, например, строить БАМ и где-то основывать новые города на севере, потому что это позволяло им почувствовать свою сопричастность к стране, к обществу. И в разведке я увидела именно это. И был еще один элемент, который тоже, наверное, появился в результате нашего понимания того, как развивалась страна, насколько сложно было в определенные периоды нашим людям. И в 80-е годы все-таки противостояние было достаточно явным с Западом, в основном с Америкой. И для меня Великая Отечественная война и возможность сделать что-то, чтобы она не повторилась в таком огромном масштабе и кровопролитии, вот было, наверное, тоже такой мотивационной точкой, от которой я оттолкнулась и сказала: это же то, что может повлиять на сохранение мира.
0: А скажите мне, разведчик Елена Вавилова, ведь когда вы были нелегалом, вам приходилось, как говорится, быть в маске, а как вот наши разведчики не страдают биполярным расстройством? Ведь рано или поздно это расшатывает очень психику. Ты один, вот снаружи другой.
1: Это может расшатать того, кто не выбирает приоритеты в своей работе и не видит вот эту основную цель и миссию. Это было очень важно, потому что роль, которую ты играешь для того, чтобы выполнить задачу, хочу. Это только, наверное, инструмент работы. А на самом деле любой человек, любой разведчик, даже под самым глубоким прикрытием, все равно знает, ради чего он там.
0: То есть цель.
1: Вот эта цель, да, она всегда определяет движение, она определяет все, что ты делаешь, и все остальное становится второстепенным, все остальное подчиняется этому. И роль, которую ты играешь, и жизнь, которую ты живешь, ты все-таки не должен забывать, что ты там для того, чтобы делать определенную работу. И, наверное, какое-то влияние на определенных людей все-таки может быть, потому что мы все люди, как кто-то может увидеть и, например, разочароваться в том, идеи, ради чего он рискует своей жизнью работать за рубежом. Например, кто-то увидел и понял, что жизнь на Западе лучше, то, что у нас в Советском Союзе не так было хорошо, и вроде ради чего я буду рисковать.
0: Ну, да.
1: Но вот это проверяется, и когда людей отбирают, ведь не секрет, что кандидаты на то, чтобы стать разведчиком, это одно, а уже сформированный разведчик, готовый ехать и выполнять задания, это другое. Человек формируется, человек даже себя, наверное, немножко испытывает сам и понимает, а могу я это делать? А моя совесть и мое внутреннее состояние, оно говорит мне, что я сделал правильный выбор или нет? Плюс люди, которые с нами работали, были отличными психологами, они с нами работали именно над тем, чтобы понять, а что нами движет, а какие мы люди, а сдаемся мы под тяжестью каких-то обстоятельств или нет. А можем ли мы переметнуться там, увидев комфортную жизнь?
0: Кока-колу.
1: Да. Но, наверное, поняли, что для нас это не важно. Мы все-таки увидели главное.
0: Елена, а я ведь правильно понимаю, что вы защищали не систему, вы защищали Родину.
1: Да. И это тоже было, вот это осознание пришло с помощью тех людей, которые с нами работали, которые нам говорили, что вы там не работаете на определенного человека, руководителя, генсека, президента, они менялись, и Советский Союз даже...
0: И строй менялся, да.
1: Да, но вы там защищаете нашу землю и наших людей.
0: Я почему-то спрашиваю, потому что многие предатели говорят, мы были против системы.
1: Да, они да. Просто врут. Это действительно, это оправдание,
0: ну,
1: я
0: да,
1: считаю.
0: Конечно.
1: На самом деле, любой предатель, он имеет личные какие-то внутри моменты, которые его толкают сделать этот шаг. Потому что у человека в любой ситуации есть выбор. И если кто-то почувствовал, что он не хочет рисковать, даже попав туда, может быть, уже подготовленный, и чувствует дискомфорт от того, что он делает, у него всегда есть возможность сказать, я заканчиваю, я возвращаюсь, я найду себе применение в другом качестве.
0: А вы встречались с предателями в жизни?
1: Да. Тот, кто предал нас, он был человеком, с которым мы общались, он был одним из руководителей. Мы его видели непродолжительное время, встречались, но тем не менее мы знали его в лицо, мы даже почувствовали его характер. За то непродолжительное время общения, которое у нас было, мы все-таки видели в нем не очень хорошего профессионала. Где-то мы уже видели в нем изъяны.
0: Смотрите, вот вы чувствовали изъяны, а руководства нет. А ведь я знаю, что рандомно все время всех проверяют. Раз в полгода, в год, слежка, прослушивание телефонов. Почему вы пропустили?
1: Наверное, не проверяли достаточно серьезно. Плюс человек тоже играл определенную роль. И согласитесь, предатели, самые, наверное, известные люди, которые предают, они тоже оказываются достаточно искусными в плане вхождения в свою роль и вот этой игры. Ну, это инстинкт самосохранения им позволяет, но они иногда даже увлекаются. Они думают, ага, меня никто не может
0: вообще. Да,
1: какой я
0: игра.
1: Молодец. Я вот сейчас тому начальнику, который меня не продвигал, который в меня не верил, я сам себе сейчас докажу и всем вот...
0: Слушай, это азарт.
1: Ужасным таким своим поступком, что я чего-то значу. Это появляется, это, конечно, свойство человека, и есть такие люди, слабые, я считаю, характером, которые готовы предать своих коллег, свое дело даже. Человек, если он работает в системе, его обязанность тоже защищать свою страну, и он от этого отходит, потому что другие его приоритеты начинают работать, то есть личные. Личная выгода.
0: Вы знаете, вот на этом месте сидел как-то Павел Астахов, замечательный адвокат, который закончил, как вы знаете, высшую школу КГБ. И вот он рассказывал, что во время учебы у них были такие игры шпионские. Они уходили от хвоста, садились на хвоста. И он сказал, что самая лучшая станция для того, чтобы уйти от хвоста, это была станция метро «Красные ворота». Она была очень малолюдная, и в последний момент раз выпрыгиваешь из вагона, и все.
1: Да.
0: И уже никто не успеет с тобой.
1: Потому что наружное наблюдение побоится показаться, но они за это время могут успеть по земле подъехать к...
0: Вот, да.
1: это тоже работает. Но действительно, такие уловки могут быть. И нас тоже учили. Например, еще один способ – это найти, например, у Невромаг магазин, где есть какой-то выход, другая дверь, через которую можно выйти и оказаться на другой стороне, например, улицы, переулка, совершенно противоположной. Такие места нужно было уметь находить. Именно поэтому каждый разведчик готовит маршрут, по которому он следует. Как раз вот с теми уже задумками, как он будет переходить улицу. То есть, видит ли он в отражении, например, какого-то стекла, те, кто идут за ним, чтобы не останавливаться.
0: А там, даже так?
1: Да, чтобы шнурки пытаться завязать и поглядеть что-то. Да, есть совершенно естественные такие возможности увидеть, кто там за тобой идет. И убежать, действительно, резко меняя, например, направление движения. Если за тобой идут автомобили и улица односторонняя, то, понятно, это сделать легче. Потому что машина не начнет крутиться и не сможет быстро перестроиться, а ты можешь пойти и изменить движение и уйти переулками совершенно в другое место.
0: Скажи, пожалуйста, Лена, от чего умерла твоя младшая сестра?
1: Это печальная история. Это, вот, наверное, результат 90-х годов, результат того, что в нашем обществе были разные пагубные привычки. И вот одна из таких привычек, к сожалению, привела к такому исходу. Хотя боролись и родители, и боролись мы даже, насколько это могли, давали деньги, и врачей советовали, но ничего не помогло, к сожалению.
0: И вы не смогли попрощаться, да?
1: Да, я не смогла попрощаться, я узнала тоже об этом, уже проживая и работая в США. Вот это, конечно, то, что по-человечески трудно принять, но, понимаете, вот все-таки делая тот выбор, который мы сделали в 20 с лишним лет, мы понимали, что будут подобные моменты в нашей жизни, что все будет не просто именно с человеческой стороны, что мы готовы работать, но нужно готовиться и к сложностям, трудностям. И это одна из них.
0: Разведчики верят в Бога?
1: Да, если это помогает человеку, я думаю, у нас были наши коллеги, которые работали под видом религиозных деятелей.
0: Даже так?
1: Да. Это хорошая легенда, потому что человек, если он масон, изуит или еще кто-то, ведь может очень хорошо войти в доверие и в определенные круги, вот, которые именно влияют на политику, которые могут какие-то даже решения принимать и влиять на других людей. Поэтому это удобное прикрытие. И если человеку это помогает, почему бы нет? Если человек верит в силу духа или в какие-то даже совпадения, или, не знаю, в судьбу, это тоже помогает. Но поскольку мы выросли все-таки в Советском Союзе, и нас воспитывали быть атеистами, нам сложно было вот как-то действительно полностью поверить и стать религиозными практикующими людьми.
0: А скажите мне, вообще вот нелегал-разведчики – это эффективный способ борьбы с врагом?
1: Да, я считаю, что это одно из направлений. И недаром ведь эту разведку называют невидимый фронт. Но он фронт. Он позволяет не допустить до серьезных обострений, до вот той горячей войны или столкновения, которое может последовать.
0: То есть вы не зря работали 23 года под прикрытием?
1: Если мы внесли какую-то лепту, а я считаю, все-таки вот это даже малая толика чего-то в общее дело, это тоже большая помощь. Я считаю, человек, если он способен и готов это делать, это хорошее и правильное дело.
0: Уважаемый товарищ полковник разведки, разведчик-нелегал Елена Вавилова, а скажите что-нибудь нашим слушателям.
1: Будьте, наверное, стойкими, дорогие слушатели, будьте уверенными, что все-таки поступательно мы сможем обеспечить нашу страну такими условиями, в которых каждый из нас будет все-таки уверенно жить и особенно сделать нашу страну более процветающей для наших будущих поколений.
0: Друзья, это была Елена Вавилова, замечательный разведчик. Вы так хорошо сказали про Родину сегодня. Я прям вот эти слова запомню навсегда. Надо просто Родину любить. Еще, вы знаете, мне кажется, что вас ждет долгая-долгая жизнь.
1: Потому что счастливая старость,
0: да.
1: Может быть.
0: Ну ладно.
1: Это хорошо, но медицина движется вперед. Мы надеемся быть полезными в разных качествах. И у нас есть идеи, задумки. Вот постараемся это все воплотить.
0: И я буду читать ваши книги. Спасибо вам за это.
1: Большое вам спасибо.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Скажем так. С Александром Хабургаевым.
1: Когда моя бабушка была в хорошем настроении, она обычно напевала песенку «За две настоящих Катеринки сшил мне мой миллионочек ботинки». На те ботиночки он пришил резиночки, по-моему, так, круглые черные резинки. А когда я спросил у бабушки: «Бабушка, а кто такие Катеринки?» Она только махнула рукой: «А это деньги такие были, Катеньки или Катеринки».
0: «Скажем так».
1: Здравствуйте, с вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. И сразу скажу, что было дальше. Дальше я подрос и узнал, что были и другие деньги. Например, были деньги Петьки. Но еще интереснее поговорить на эту тему с профессиональным... Нет, не нумизматом и не экономистом, а с профессиональным лингвистом. Потому что у нас в студии Антон Сомин, старший преподаватель Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета и школы лингвистики НИУ Высшей школы экономики. Здравствуйте, Антон.
2: Добрый день.
1: Да, я уж тогда расскажу тем слушателям, кто, может быть, не знает, почему все-таки Екатеринки, потому что на 100-рублевых купюрах был профиль Екатерины Великой, а поскольку она уже была в преклонном возрасте запечатлена, то эти деньги называли иногда бабками. Вот отсюда бабки и пошли. Ну, а Петьки — это, естественно, с Петром Первым. Вот смотрите, сколько все-таки синонимов, да, и у каждого своя какая-то этимология?
2: Конечно. Да, действительно, мы про деньги говорим очень часто, и часто в неформальных ситуациях, поэтому и много жаргонизмов, возникает много названий как отдельных купюр, так и денег в целом.
1: А деньги в целом — это деньги, это тенге, это оттуда откуда-то
2: да,
1: пошло?
2: Совершенно, да, совершенно верно. Это заимствование из каких-то тюркских или монгольских языков. Кто-то связывает с санскритом, кто-то связывает с тюркским корнем тен, который значит равенство, какой-то эквивалент чего-то приравненный. В общем, глубокая история денег не очень понятна, а у нас это сначала было название конкретной денежной единицы, одна деньга, две деньги, как вот один рубль, два рубля, а уже потом перешло на название денег в целом.
1: Ну, с рублем понятно, там рубили кусочки, да, вот отрубленные, он и есть рубль. А копейка?
2: Копейкой, она от слова копье. Если у кого-то есть еще металлические деньги, посмотреть на оборот, то там изображен всадник с копьем, Георгий Победоносец. Аналогичное в других языках, ну, например, цент, то тут еще более понятно, цент, такой же корень, как в слове процент, это латинское слово сто. И получается, цент — это одна сотая.
1: Доллара,
2: сотая,
1: да?
2: Доллара или какой-то другой валюты. Да, вот у доллара еще очень красивая этимология. Изначально доллар — это талер, тоже известное название валюты. А талер — это сокращение от немецкого слова Йоахимталя. А Йоахимталь — это долина Йоахима. Это место в Чехии, где добывали металл, из которого, собственно, талеры и чеканили.
1: Серебро.
2: Серебро, да. Йоахимталя, буквально Йоахимтальский. И вот здесь сократилась вторая часть, осталась просто талер, долинный. А в России талеры называли ефимки по первой части. Йоахим – это, по сути, по-русски Ефим. И вот ефимок можно найти и в русских текстах. Так что ефимок – это доллар.
1: Ну, понятно, вот у хорватов тоже до тех пор, пока они не перешли на евро, у них были куны, я
2: да,
1: еще застал.
2: Очень,
1: ну, это
2: красивое
1: понятно.
2: Название.
1: Да, куна, куница, это же пушнина, все понятно.
2: Да-да-да. Кстати, вот слово «платить» и «плата», возможно, похожая история, потому что «плат», где мы встречаем этот корень, в слове «платок», «платье», то есть это некий кусок материи, и вот одна из версий этимологических, видимо, самая убедительная, что так называли ту материю, которая, видимо, была ценным материалом, ей могли платить, и отсюда появляется вот этот вот корень плата, как стоимость чего-то, оплата.
1: Да, а в Греции, там, где банк, там написано трапеза. Да, так же, как и банк, это банка-скамейка, на которой там древние генуэзцы и венецианцы садились и все эти расчеты производили, да?
2: Да, это тоже очень красивая, конечно, связь между банком и скамейкой, но да, все верно.
1: Ну,
2: там
1: вот...
2: такие широкие были скамьи, на которых можно было и посидеть, и деньги разложить,
1: да, да,
2: и
1: да, вот. А вот знаете, что интересно? Вот мы сейчас, когда с вами говорили про куны, я вспомнил, что какая-то очень известная канадская писательница писала, у нее такая целая работа была посвящена бобровым шкуркам, на которых вообще вся торговля в Канаде, на Аляске велись, и она там описывает, сколько там шкурок бобровых стоило хорошее ружье, хорошая собака и так далее. Вот, но интересно, что у них эти бобры как-то вот не стали таким же синонимом денег. Или просто мы, может быть, не знаем.
2: Видимо, все же нет. Ну, не обязательно в истории, конечно, оно войдет. Исходный товар станет синонимом денег.
1: А вот, ну, вы-то, наверное, не застали, а вот те, кто постарше, наши слушатели очень хорошо помнят, что уже в такие поздние советские времена, когда дизайн купюр не менялся десятилетиями, тогда очень просто говорили «красненькое» или «червонец», да? Ну, «червонец» понятно, «красненький». Это десяточка, 10 рублей с Владимиром Ильичем. «Синенькое» — это пятерочка, 5 рублей. Там «зелененькое» — трешечка, 3 рубля. И просто так и говорили, ну, дай мне красненькую и разберемся там.
2: Да, вот. Это я не застал, хотя, конечно, есть напрашивающаяся аналогия про зеленые в значении доллары, которые уже вот 90-е.
1: Вы знаете, я как только услышал в детстве, я всегда очень недоумевал, потому что зеленых тонов в долларовой купюре-то совсем немного. Почему зеленые, почему зелень?
2: Ну, видимо, это все же тот цвет, который проще всего увидеть на долларовой купюре. Сложно сказать, какого она цвета, это правда, но такая зеленоватая.
3: Во-первых, здравствуй.
4: Здорово, Лютюжик, что надо?
3: В общем, надо тут одних людей кинуть.
4: Сколько?
3: 100 косарей.
4: Косарей чего?
3: Рублей. Бакинских, конечно.
4: Другой разговор.
2: Про цвет мы поговорили, а вот про изображение того, что на купюре, это может стать и названием какой-то валюты, например, крона. Вот все страны, в которых были кроны, тоже довольно логично.
1: Корона, да?
2: Корона, конечно. Корона, изображенная на сначала скорее монете, а уже потом на купюре. Или жаргонные, например, зайчики. Помните, белорусские рубли так называли, потому что в 90-е годы, по-моему, в 93-м, если не ошибаюсь, на купюре в один белорусский рубль был изображен заяц.
1: И поэтому, белочки там, по-моему, какие-то лисички были.
2: Да, действительно, лисичек не было, ну, да. А белочки были на очень странной купюре в 50 копеек. Очень редкий случай, когда копейки купюрой. И, кстати, тоже интересная история. Если в 90-е и 2000-е белорусские рубли были зайчиками, то в 2010-х их стали называть белками. От сокращения Беларусь, белорусский рубль. И вот это уже не связано с теми белками, которые были нарисованы там уже к тому моменту здания были. Но вот смешно, что зайчики превратились в белк. Иногда даже встречалось такое ироничное название белка-зайца.
1: Белорусские рубли. Да, кстати, белка-то понятно, что грызун, а заяц — это не отряд грызунов, это отряд зайцеобразный, так что это грубая ошибка назвать зайца или кролика грызунами. А скажите, пожалуйста, вот что касается жаргонных названий денег, да, ну, хрусты, понятно, хрустят свеженькие купюры, хрусты летели и летели, как там у Розенбаума, мы с тобой давно вспотели, мы танцевали модный танец карамболь там и так далее. Вот, ну, хрусты, да, было такое в Одессе, по-моему, особенно. А капуста, почему капуста?
2: Капуста, видимо, это тоже приходит в 90-е, во-первых, по аналогии с долларами, с цветом зеленым, а во-вторых, такой ворох денег, из которого выступают
1: как
2: отдельные
1: качан.
2: Листочки, да, как качан такой вот, многоуровневый и зелененький.
1: Понятно. А скажите, пожалуйста, вот такие вот жаргонные названия денег, они есть во всех языках? Или это только наш такой великий, всемогущий, богатый русский язык изобретает?
2: Нет, конечно, во всех есть. Везде, где люди встречаются с деньгами, везде им приходится их называть как-то и формально, и неформально. Так что жаргонизмов про купюры, про монеты в любых языках, и я бы даже сказал, что в любые эпохи, наверное, можно найти немало. Вот, например, по-хорватски деньги будут новаци. Казалось бы, при чем тут новое? Потому что в какой-то момент там старые деньги заменили новые, и люди стали говорить, вот это цена в старых или в новых. И настолько часто это новые называли, что теперь просто слово «деньги» будет буквально «новички», «новинки».
1: Ну да. Ну, а потом вот смотрите, все-таки до нас доходят старые какие-то названия, да, денежные, там гривенник 10 копеек или алтын. Не было ни гроша, да вдруг алтын у Островского, да, пьеса. А уже спроси, кто такой алтын, что такое алтын. И мало кто скажет, что это 3 копейки.
2: Да. Конечно, названия устаревают. Более того, они могут менять свое значение. Вот, например, пятихатка, если про жаргон говорить, для вас сколько?
1: Пятихатка? 50 рублей, наверное.
2: А вот если спросить людей скорее моего возраста, это будет 500 рублей, а для людей еще более молодых это будет 5000. И вот если у вас кто-то пятихатку попросит, то вот попробуй пойми, сколько у вас просят. Это тоже очень красивый пример, как меняется со временем значение.
1: Ну что ж, спасибо вам большое, Антон. Безумно интересный у нас сегодня получился разговор и актуальный для всех. А я, друзья мои, напомню, что с нами в студии сегодня был Антон Сомин, старший преподаватель Института лингвистики Российского государственного гуманитарного университета и Школа лингвистики НИУ, Высшая школа экономики.
0: «Скажем так» с Александром Хабургаевым.
5: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. Наследие, театр, великие. Под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях. Эксклюзивные фото, видео, архивные материалы. Настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.
6: Здорово, кожаные мешки!
7: Гарик Харламов.
8: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
9: Дмитрий Журавлев. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок.
6: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
0: 6+. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Дело в цифре.
10: Мы в прошлый раз говорили о роботах и робототехнике, о роботах-андроидах. Этот разговор в нашей программе продолжим, но теперь перейдем на более широкий сегмент. И, что называется, поднимемся в космос. Поговорим также о роботах, которые работают в космосе, и каких прорывов мы здесь добились. Это программа «Дело в цифре». Меня зовут Андрей Матюхин. В нашей студии Александр Байкин, эксперт по робототехнике, автор канала «Про роботов». Александр, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Ну, а такой мостик с прошлой программы я хочу все-таки провести. Вот некоторые эксперты называют 2025-2026 годы эрой воплощенного ИИ. Ну, я бы так сказал, вошел он в каждый смартфон, да, в некоторые смартфоны и по несколько приложений установлено. Но вот нашим слушателям простым языком вы можете объяснить, что такого произошло в нейросетях, что они позволили, например, роботам-собакам и манипуляторам уже начать ориентироваться в пространстве? Не просто точку какую-то искать, да, а уже прям вот реально ориентироваться в пространстве, хотя и не проходят все тесты. Да, о котором мы говорили, но тем не менее в пространстве уже лучше ориентируются.
11: Это на самом деле старые технологии, просто их соединили, это даже и искусственный интеллект, это общий термин, который объединяет несколько технологий. В частности, это технология машинного обучения, когда камера распознает различные предметы, распознает положение и дает команду на то, чтобы манипулятору переместиться в то или иное место. Это просто соединили, потому что распознавание было давно, и мы понимали там различные объекты, но дать точные координаты роботу и переместиться роботу в точные координаты, это было сложнее. Сейчас это соединили, сейчас это стало возможно. Более сложный вариант, когда мы тому же роботу-андроиду голосом говорим «приберись в комнате». Да? То есть он должен понять вообще окружение, что значит «приберись». Например, цветы, которые свежие, выкидывать не надо, да, а там носки, которые валяются, их надо наоборот убрать. Поэтому это пока сложная задача для роботов, и сейчас инженеры работают над реализацией этой задачи.
10: Всегда интересно на примерах. Вот можете на каком-то примере российского проекта, который вас лично вдохновил, вот рассказать о каких-то, может быть, прорывах российских ученых? Может, это какой-то робот-сортировщик мусора или уникальный протез с сочувствлением? То есть, что вас в последнее время прям вдохновило?
11: Ну, у нас в России достаточно много интересных компаний, которые в том числе на мировом уровне разрабатывают интересные роботехнические проекты. То, что меня вдохновило, это то, что в конце прошлого года стали появляться наши человекоподобные роботы, потому что это с точки зрения механики тяжело сделать и с точки зрения программирования, то есть тех мозгов, которые надо вложить в робота, это команды от Сбера, команда, которая разрабатывает робота Айдол, хотя он и упал на презентации, да, но все роботы падают, и даже там американские, китайские роботы. Вот. Почему, например, робот Тесла на всех выставках стоит в капсуле и не работает? Потому что они боятся за репутацию и за котировки компании Тесла. Если робот Тесла упадет где-то на презентации, да, либо на каких-то выставках, то, соответственно, акции полетят вниз, и всем будет от этого очень плохо. То есть инженеры к презентации своих роботов, и мы в основном видели, как робот только работает Тесла в записи, да, потому что все неудачные обычные дубли, они их убирают. Вот, ребята наши рискнули, но, к сожалению, что-то пошло не так, робот упал. Это нормально, абсолютно я к этому отношусь без...
10: С пониманием.
11: Да, с пониманием. И понимаю, что как раз ребята работают, дорабатывают это все. Также могу привести примеры, например, компании «Андроидная техника», которая разрабатывает человекоподобного робота Федор. Хотя многие над ним смеются, да, возможно, с точки зрения физических манипуляций многого не хватает его там до китайских, американских аналогов, но свою функцию он выполняет. Он был разработан именно для испытаний в космосе. И это первый человекоподобный робот, который полетел в космос, да, и испытывался на Международной космической станции. Команда сейчас идет на следующий этап, разрабатывает уже человекоподобного робота, либо торс человекоподобного робота, который будет входить в космос и выполнять те действия, которые выполняют сейчас космонавты за бортом Международной космической станции. И это следующий виток, да, то есть, чтобы роботу выйти в космос, ему тоже надо подготовиться. И это хорошее направление, которое должно развиваться, и в том числе новые планеты, Луна, Марс, в первую очередь, конечно же, будут осваивать роботы, а не люди. Другие примеры из медицинской сферы. Сейчас очень сильно развито направление киберпротезов, это и компания

0: позвоночника, либо с ДЦП, они тоже рассказывают какие-то уникальные истории, когда человек после аварии, врачи ему сказали, что он будет только лежать. Поработав, походив в этом экзоскелете, во-первых, человек получил возможность не просто лежать, а ходить. И после этого он смог садиться, смог какие-то делать движения. И это здорово, очень такие прям вдохновляющие примеры.
1: Здесь вы как раз вспомнили про робота Федора. Действительно, это вот антропоморфный робот, который уже был на МКС. Но мы слышим сейчас заявление и от Роскосмоса, и от наших, так скажем, западных конкурентов НАСА. Все чаще они говорят, что следующий большой шаг в освоении космоса сделают не люди именно, а роботы. Здесь что нам необходимо сделать? В какую сторону двигаться? Говорят, что вот на орбите будет скоро прям рой автономных спутников, ремонтников и строителей. Вот тогда напряглись, наверное, космонавты.
0: Ну вот про рой в космосе именно не знаю. Я точно знаю про программу НАСА и про программу Илона Маска как раз освоение Луны. И здесь они как раз первый этап рассматривают освоение Луны с помощью роботов и построение различных зданий, сооружений, там инфраструктуры для того, чтобы уже пришли люди и там, можно сказать, жили. Тут, безусловно, при освоении других планет, да и, как я сказал, для работы на МКС, потому что выйти человеку в космос — это тяжело, и работать в тех перчатках и в том костюме — это достаточно тяжелая работа. Поэтому, конечно же, всю вот эту работу по внешнему обустройству Международной космической станции должны делать роботы. И к этому как раз и наши компании стремятся, и, безусловно, там американские, китайские компании. Угу.
1: То есть, вот я помню разговоры с космонавтами, когда он говорит, они говорят, вышел на 6 часов в скафандре, но оказалось, что работал 8, а потом разработчики говорят, да ничего, мы там заложено, что там можно еще немножко дольше поработать, то есть все в порядке, ты бы не погиб, там все хорошо. А тут мы понимаем, что он может работать и 12, и 14, да, то есть это вот как раз то самое будущее, когда просто заложена программа, да, и человек изнутри, из МКС, может управлять, или даже вообще из центра управления полетами, могут управлять тем, что происходит за пределами МКС.
0: Да, это как раз дает новые возможности, снимает те риски, которые есть у космонавтов. Это можно и управлять и в костюме телеуправления, да, когда робот копирует все, что делает человек, либо, ну, это первый шаг, а следующий шаг – многие операции уже в автономном режиме делать. То есть человек поработал, показал условно роботу, как это надо делать, и робот дальше в автономном режиме.
1: Под это специально нужно создавать искусственный интеллект или какой-то адаптировать? Ну, я имею в виду, конечно, это не те, которые у нас в телефонах установлены, это специальные программы там и так далее. Но этим параллельно занимаются, то есть инженеры создают роботов, а, скажем, IT-специалисты создают специальные вот программы под это.
0: Ну да, это разные специализации людей. Одни создают железную часть, другие создают программную часть, но в целом и те должны понимать, как это все будет работать в связке. Потому что если конструкция не позволяет что-то сделать, да, программист хочет запрограммировать, то это просто не получится. И наоборот, программист должен понимать те возможности, которые предоставляет механическая часть.
1: Вместо того, чтобы покупать 5 разных роботов для склада, компании большие особенно хотят сейчас сэкономить и применяют такой один, да, одна рука такая. Это и захват, камера, дрель там. Это будущее или это временный компромисс для компании, как вам кажется?
0: И да, и нет. С одной стороны, если мы строим новый склад, то мы можем его полностью построить под роботов, под текущих роботов, роботы, которые перемещают стеллажи и подвозят товары, роборуки, которые разбирают эти стеллажи, достают тот телефон, который мы купили на маркетплейсе, да, в нашу посылку. А с другой стороны, у нас есть множество инфраструктур, множество складов, которые сложно адаптировать под текущих роботов. И здесь как раз можно использовать человекоподобных роботов, то есть либо заменить, либо опять же заменить ту нехватку людей, которые сейчас есть. Поэтому я думаю, что будут в двух направлениях развиваться. Сейчас больше развиваются именно стандартные роботы, роботы-тележки, роботы-захваты, роборуки. Но все чаще и чаще мы видим, что и человекоподобные роботы в сортировке на складах используются. Например, компания Figure американская, она недавно провела трансляцию 2 дней непрерывную, где 2 человекоподобных робота как раз разбирали посылки, считывали QR-коды и перекладывали их либо на одну, либо на другую конвейерную.

0: Ну, давайте уже, может быть, финальный такой вопрос. Я знаю, что довольно активно в России развиваются агророботы по разным-разным направлениям. Причем это уже там от точечного внесения удобрений до сбора яблок. И некоторые эксперты говорят, что это может стать тихим убийцей профессий, ну, типа тракториста, комбайнера и так далее. Вы с этим согласны?
1: Нет, потому что вот вы бы хотели пойти работать в поле?
0: Ну, а почему бы нет?
1: На самом деле все меньше и меньше людей хотят работать на земле, и в агропромышленности очень большая нехватка людей. Мы уже про нюансы говорили, да. Там, какие люди выходят там из деревни. На эти работы не будем, но действительно есть большая нехватка. И как раз вот здесь роботы не заменяют людей, а они
0: решают проблему.
1: Да, решают проблему нехватки людей.
0: Александр, спасибо вам большое. Эксперт по робототехнике, автор канала про роботов Александр Байкин. Благодарю за разговор.
1: Спасибо.
0: Это была программа «Дело в цифре». Меня зовут Андрей Матюхин. Всего хорошего.
2: Дело в цифре. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
4: Банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
5: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
6: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске вооруженные силы России нанесли удары по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Группировка «Запад» за сутки сбила 210 украинских беспилотников. В Херсонской области 4 женщин арестовали за госизмену. Далее подробности. Минобороны России опубликовала кадры объективного контроля поражения 2 украинских сухогрузов с военным имуществом в Черном море. Отмечается, что в результате ударов цели поражены с применением ВПЛА «Герань-4 «Сикер». Ранее ведомство сообщило об ударе в порту Черноморск по резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, и поражении юго-восточной Одессы сухогруза с имуществом военного назначения. Группировка российских войск «Запад» за сутки сбила 210 беспилотников. Противника также уничтожено 57 пунктов управления дронами, 3 станции «Старлинк» и 3 склада боеприпасов ВСУ. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
9: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации, нанесено поражение живой силе техники двух механизированных штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районных населенных пунктах Студенок, Подлиман, Нижняя Журавка, Харьковской области, Маяки, Светогорск, Крынки и Сидорово, Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 106 тяжелых боевых гексокоптеров и 7 барражирующих боеприпасов противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «УЗАПАД», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены более 220 военнослужащих, 20 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «КРАБ» польского производства, гаубица Л-119 производства Великобритании, буксируемая гаубица «Богдана Б» и 3 миномета. Кроме того, скрыто уничтожены 57 пунктов управления БПЛА, 3 станции спутниковой связи «Старлинг», 33 робототехнических комплекса и 3 полевых склада боеприпасов противника.
8: Тем временем южная группировка в течение суток сбила 65 беспилотников ВСУ самолетного типа и 132 коптера, уничтожено 39 наземных робототехнических комплексов, об этом сообщили в Минобороны. 4 жительницы Херсонской области арестованы по подозрению в госизмене за переводы денег на нужды ВСУ. Об этом сообщили в ФСБ по региону. Установлено, что подозреваемые, не связанные между собой, осуществляли перевод денег на расчетные счета ВСУ для приобретения военной экипировки и иных предметов с целью ведения боевых действий против вооруженных сил России. Задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за госизмену. Тем временем в Московской и Свердловской областях пресекли незаконный оборот драгоценных металлов. Преступную схему разоблачили сотрудники ФСБ и МВД. По данным следствия, четверо россиян организовали в Екатеринбурге подпольную лабораторию, где выделяли золото и серебро из вторсырья для дальнейшей продажи. Подозреваемых задержали, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.
10: Четверо граждан России организовали на территории города Екатеринбург подпольную лабораторию по осуществлению незаконного кустарного финажа химическим способом драгоценных металлов, получаемых из вторичного драгосодержащего сырья, а также создали межрегиональный канал пересылки получаемого золота и серебра на территории Московского региона в целях последующего сбыта. По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности России. Из незаконного оборота изъяты драгоценные металлы на общую сумму не менее 13 миллионов рублей в виде аффинированных гранул и более 800 килограмм вторичного драгосодержащего сырья.
8: Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов. Фигурантам грозит до 7 лет заключения. Очередь в ясли сократилась в России с 2019 года в 48 раз благодаря реализации нацпроекта «Демография». Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. Как отметил глава ведомства Сергей Кравцов, государственные муниципальные детские сады в России, как правило, работают полный день 13-14 часов. Для поддержки семей широко практикуются вечерние группы. Кроме того, для повышения доступности открываются группы выходного дня и группы «В помощь маме». Кравцов добавил, что в регионах могут оказывать поддержку частным организациям и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги дневного ухода за детьми. Россельхознадзор обратится в прокуратуру для проведения совместной проверки предприятия «Ветбиохим», которое производит вакцину от бешенства для домашних животных «Мультикан-8». Об этом сообщили ТАСС в надзорном ведомстве. Там добавили, что партия вакцины изъята из оборота. Вместе с тем в Россельхознадзор не поступало официальных обращений граждан о случаях нежелательных реакций у питомцев после применения препарата. Ранее в нескольких СМИ появилось сообщение о владельцах собак, которые связывают гибель своих питомцев с плановой вакцинацией мультиканом 8 серии номер 20. Они заявляли, что результаты обследования, которые должны установить причины смерти животных, обещали предоставить не раньше, чем через неделю. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье до вечера из-за порывов ветра. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России. Отмечается, что данный уровень будет действовать до 18.00 по московскому времени. Скорость ветра в 17 метров в секунду оценивается в 7 баллов из 12 по действующей шкале Бофорта и называется крепким ветром. Ранее в Гидрометцентре сообщали, что в течение дня в Москве и области ожидается местами кратковременный дождь и гроза. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему, все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее спорт, погода. Спорт.
11: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА проиграл Акрону 0-1 на групповом этапе пути РПЛ футбольного кубка России с 57-й минуты. При этом тольяттинцы играли в меньшинстве. Ростов победил Локомотив 1-0 благодаря удачному точному удару с пенальти. В компенсированное время Ахмат обыграл Факел 2-1. Гол игрока Грозненцев Георгия Мелкадзе на 9-й секунде этой встречи стал вторым по быстроте в истории Кубка России. Родина играет. Играя в 6-й минуте в меньшинстве, уступила Оренбургу 1-4. Издание ESPN опубликовало рейтинг лучших футбольных вратарей мира. В него вошел голкипер сборной России и французского Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов. У него 10-я позиция. Издание отмечает, что Сафонов создан для момента, которого никто на самом деле не хочет, для послематчевой серии пенальти. Мира Андреева вышла в 4-й круг теннисного турнира в Цинциннате. В 3-м раунде первая ракетка России была сильнее представительницы Индонезии Джанис Тиен. Еще одна россиянка Екатерина Александрова потерпела поражение от чешки Сары Бейлик. Там же в Цинциннате на мужском турнире серии Мастерс завершили борьбу Даниил Медведев и Андрей Рублев. Медведев проиграл американцу Брэндону Накашиме, а Рублев уступил португальцу Нуну Боржишу. На следующей неделе россиянин впервые за 6,5 лет покинет топ-20 мирового рейтинга. Представительница Санкт-Петербурга Елизавета Еремеева стала победительницей гонки преследования на 15 километров на чемпионате России по лыжероллерам. На 15 секунд она опередила Викторию Лукашову из Тульской области, а бронзу завоевала москвичка Елизавета Шалобода. Это были новости спорта.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
8: Погода. В среду, 19 августа, в Архангельске плюс 19, плюс 21, небольшой дождь. В Сыктывкаре без осадков плюс 21, плюс 23. В Кирове плюс 20, плюс 22, вечером небольшой дождь. В Самаре плюс 28, плюс 30, без осадков. Во Владимире кратковременные дожди плюс 20, плюс 22. В Воронеже плюс 22, плюс 24, без осадков. В Сочи плюс 28, плюс 30, без осадков. В Нальчике плюс 29, плюс 31, кратковременные дожди, гроза. В Симферополе плюс 27, плюс 29, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, сильные ливни, днем плюс 14, плюс 16. В Москве облачно, с прояснениями, местами кратковременный дождь. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 20. Сейчас в столице 17 градусов тепла.

0: Фестивали.
1: На сегодняшний день, мне кажется, это самый главный российский кинофестиваль, который отражает все тенденции современного российского кино.
0: Президент гильдии кинокритиков, сценарист и режиссер Наталья Примакова. В программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
2: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
3: И можем, и нет.
4: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана Хойлани, Сундалой хлыняли.
5: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
7: Радиожурнал «Баянталэн Айлга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
8: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Николаевки, Ачинска, Великого Новгорода, Галича, Знаменска, Таганрога, Читы, Якутска и других городов нашей прекрасной родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Светлана Нарбекова. Это радиоканал «Слушаем». Как обычно, в это время выходим в прямой эфир и говорим с вами на самые актуальные и важные темы. Общаемся со специалистами, с экспертами. Все это в прямом эфире. Конечно же, программы сохраняются в записи. Заходите на платформу «Смотрим». Именно там их можно найти. Не забывайте присоединяться к прямой трансляции с помощью приложения «Радио России» и, конечно, заходите на сайт вести.ру. Также доступны вам наши социальные сети. Обязательно заходите в мессенджер «Макс». Ну и давайте коротко, о чем будем говорить в этом информационном часе. Обсудим такие темы. Россия полностью перейдет на электронные медкнижки. Перспективы развития российско-китайских отношений обсудим. Кормление птиц во дворе многоквартирного дома может обернуться штрафом. На эти и многие другие темы общаемся с экспертами, ну а начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем!
8: Итак, российские компании стали чаще получать штрафы за неуведомление о привлечении мигрантов к работе, даже без заключения с ними трудового договора. Выросло и число внеплановых миграционных проверок для бизнеса. Вообще, эти штрафы доходят до 1 000 000 рублей. Вот более подробно как раз на эту тему сейчас общаемся со специалистом. Доктор политических наук, руководитель направления «Миграция» Центра имени Столыпина Президентской академии Михаил Бурда с нами на связи. Михаил Александрович, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте, здравствуйте.
8: Кардинально как-то это изменит ситуацию на миграционном рынке страны?
9: Вы знаете, думаю, да, должно изменить, потому что, в общем-то, отсутствие уведомлений о трудовой деятельности иностранных граждан, страны работодателей, это была одна из таких крупных проблем. То есть вот у нас, допустим, там выдавалось в среднем, там подается в год около 2 000 000 патентов, да, для иностранцев, которые в безвизовом порядке приезжают, а уведомление о осуществлении трудовой деятельности подавалось там, дай бог, половину, ну, процентов 60. И, собственно, надо понимать, что вот эти 40% дельта, да, она находилась, но если не в серой зоне, то там, возможно, были различные схемы и с, скажем так, повышением эффективности ухода там, значит, налогообложения. Ну, так сказать, у нас же бизнес достаточно, так сказать, хитрый и любит, так сказать, бенефициаром выступать, привлечение иностранного рабочего и использовать. А какие-то издержки перекладывать там либо на бюджет, да, в виде недочислений налогов, либо, значит, на местных жителей, которые вынуждены с мигрантами взаимодействовать. Вот. И, собственно, после того, как была принята новая концепция, и в рамках плана по ее реализации там был налажен обмен информацией между налоговой службой и МВД, вот, именно как раз с точки зрения выявления реальной заработной платы иностранных граждан, до начисления налогов и так далее, то есть МВД получила таким образом инструмент, когда они видят, то есть, ну, иностранец, он работает, либо не работает. И, то есть, если он оформил патент, строил свою организацию, но организация не уведомила, ну, это нарушение миграционного законодательства, поэтому за это сейчас стали оштрафовать более активно.
8: Да, более активно, но я ж уже в начале нашей беседы сказал, что бизнесу могут выписать штраф до 1 миллиона за каждого такого выявленного нелегала. Ну и кроме того, нарушителям грозит приостановка деятельности. Вообще число внеплановых миграционных проверок бизнеса выросло на 35% в текущем году. Как вам кажется, цифра будет расти и, ну, на самом деле, вот хватит ли сил, да, для того, чтобы все эти проверки осуществлять?
9: А вы знаете, здесь очень важно соблюсти баланс, потому что как бы вот этот, значит, бизнес, да, при всем, значит, отношении с мигрантами там и с властями, тоже не хотелось бы его убить этими проверками или забить. И, собственно, проводить сами проверки ради проверок, да, ради отчетности, тоже, наверное, не совсем целесообразно. С другой стороны, мы находимся в такой ситуации, когда вот эти вот миграционные процессы, они были настолько запущены и настолько разрегулированы, что сейчас МВД совместно с другими органами власти, наводя порядок в миграционной сфере, разгребая вот эти все завалы, которые образовались, они вынуждены, ну, вот такие не самые популярные, да, в бизнес-сообществе меры принимать, там и проверки, и увеличение их числа. Знаете, это же тоже не на пустом месте растет, и МВД с учетом там определенных проблем в штатной численности, там и в миграционной службе, в целом в органах внутренних дел, конечно, тоже разрывается. И, знаете, ну, это же не просто вот сидит сотрудник МВД, говорит, да пойду я проведу проверку какую-нибудь. То есть там же есть определенные, есть и проверки плановые, да, и есть и проверки, которые проводит МВД в соответствии с обращениями там граждан, организаций и так далее. Просто в какой-то момент у нас наконец-то стали на миграционную проблематику обращать внимание. И то, что раньше удавалось спускать на тормозах, замять, сейчас так не получается. Поэтому мы видим как бы рост вот этой статистики. Вот. В этом, как бы, еще раз говорю, ничего плохого нет, но другое дело, что, конечно, статистику надо, эти проверки проводить в рамках, конечно, соответствующих регламентов, да, соблюдением прав того же самого предпринимательского сообщества.
8: Михаил Александрович, еще одна тема, ее на самом деле поднимали уже неоднократно, но вот снова из Госдумы звучат такие вот призывы, заявляют о необходимости введения налога в 3% для мигрантов за каждый банковский перевод из России за рубеж. Вообще, насколько реально это осуществить?
9: Ну, вы знаете, такая практика в мире есть. Так. Например, в Соединенных Штатах там Трамп вводил, там, по-моему, он предлагал 10% ввести на денежные переводы иностранцев, но сошлись, по-моему, на 5 или тоже на 3. Вот, в ряде других государств это присутствует. В конце концов, мы с вами иногда, когда, значит, если у нас там не подключены специальные опции в банковских приложениях, тоже при переводе каких-то денежных средств уплачиваем определенные проценты, да, там, от суммы. Но как бы, а иностранные граждане, они чем-то лучше или там хуже, ну, порядок должен быть один для всех. Если иностранцы работают в России и переводят свои деньги домой, ну, это они заработали, да, но должны уплатить для российской банковской системы определенный вид, можно сказать, такого скрытого налогообложения, почему нет. Я подчеркну, это общемировая практика. То есть это здесь Россия не будет выступать каким-то инновационным инструментом, да, когда наши, так сказать, партнеры там в Средней Азии будут говорить, что же вы там опять с них собираете деньги. Да. Ну и в других странах собирают то же самое.
8: Спасибо большое, Михаил Александрович. Напоминаю, доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина Президентской академии Михаил Бурда был с нами на связи.
0: Слушаем.
8: Минздрав обновил правила ведения медицинских книжек. Ведомство продлило переход на электронные документы до 1 сентября 2027 года и добавило в них новые графы, например, пол и гражданство. А что именно изменится конкретно и для кого? Как, например, эти изменения коснутся поваров, парикмахеров и других работников, которым нужны регулярные медосмотры? Давайте выяснять. Директор Высшей медицинской школы, председатель Комитета по медицинскому образованию Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Виталина Левашова с нами на связи. Виталина Владимировна, здравствуйте.
3: Добрый день, уважаемые
8: Да, смотрите, значит, еще в Госдуме считают, что указание гражданства может контролировать иностранных работников и предотвращать занос инфекции. Насколько остро вообще стоит проблема сейчас допуска, в том числе мигрантов, к работе без надлежащего медицинского контроля?
3: Безусловно, это одна из ключевых задач данных изменений, потому что действительно въезжающие, особенно впервые въезжающие иностранные граждане, действительно нуждаются в более тщательном медицинском осмотре, и поэтому эта графа, это, скажем так, не прихоть, а вынужденная необходимость. Поэтому это делается, скажем так, осознанно, и я надеюсь, что это действительно окажет позитивное влияние.
8: Да, один из важнейших еще вопросов, это, конечно, ну вот есть санкнижки обязательные, как я говорил, для поваров, учителей, воспитателей, парикмахеров и других, а новые правила как повлияют на порядок трудоустройства в этих сферах, как вам кажется, не станет ли процесс более сложным или, наоборот, более прозрачным?
3: Ну, вы знаете, вообще все, что связано с цифровизацией, призвано прежде всего упростить и ускорить любые процессы, сделать их более прозрачными, более очевидными, едиными, системными. То есть мы уходим от бумажного документооборота, и это с 27 года коснется и медицинских книжек в том числе. То есть мы хотим уйти от факта злоупотреблений, от подделки документов. Ну, я надеюсь, что каждый со мной согласится, что в цифровом пространстве это сделать гораздо сложнее. Поэтому я думаю, что это изменение, ну, кроме того, что коснется, безусловно, всех вами перечисленных специальностей, но это позволит и быстрее получать информацию работодателю и ускорит процесс трудоустройства, что на сегодняшний день является ключевой задачей.
8: Ну, вообще, конечно, уже не один год говорят о том, что нужно переходить на электронные медицинские книжки и исключительно, например, на электронные трудовые книжки там и так далее, но пока действуют и те, и те. Сейчас срок до 1 сентября 2027 года будет действовать одновременно и бумажные, и электронные. Что необходимо сделать, что необходимо успеть за этот период, чтобы все-таки вовремя перейти исключительно на электронный документооборот?
3: Вы знаете, я думаю, что здесь, с одной стороны, со стороны государства нужны достаточно четкие и прозрачные правила по переходу, но со стороны работодателей получение всех необходимых электронных цифровых подписей и допусков, хотя во многих это уже есть, и мы, например, на электронную систему там, в части других услуг переходим уже с 1 сентября 2026 года, ну и, соответственно, работникам, которые собираются трудоустраиваться, тоже нужно это иметь в виду и начать этот процесс как можно раньше. Поэтому все стороны должны подойти, каждый со своей стороны, к этому ответственно, получить все необходимые допуски, разрешения, электронные цифровые носители и так далее.
8: Для работодателя это какие-то дополнительные сложности или все-таки нет?
3: Наоборот, это упрощение. То есть работодатель получает информацию автоматически. Сейчас зачастую работодатель должен ждать, иногда и даже пару недель, пока сотрудник пройдет, все поставит везде печать и получит медицинскую книжку. Сейчас это будет автоматически попадать в систему.
8: Вообще, в последнее время какие сложности существовали с этим вопросом? Ну и вообще, я говорю не только про электронные, но и обычные книжки, прохождение медосмотров там, и так далее.
3: Ну, прежде всего, это синхронизация систем учета и хранения данных. То есть у нас это основная проблема. То есть у нас же все-таки, если мы говорим о переходе на единую цифровую систему, основная задача – это достоверность и прозрачность данных. Иногда, если работодатель сомневается в достоверности данных, которые указаны в бумажной книжке, да, он вынужден или должен, или обязан связаться с медицинской организацией. И вот получение и синхронизация этих данных – это сложный, трудозатратный, иногда очень запутанный процесс. Сейчас путем вот такого проекта мы должны этого избежать, мы должны получать абсолютно достоверную информацию. И основная проблема – это, опять же, скажем так, взаимоувязка и синхронизация систем хранения данных.
8: И ответственность работодателя, я так понимаю, сейчас тоже растет, да, за не вовремя переданные или полученные данные?
3: Конечно, конечно. То есть, если, скажем так, в предыдущей бумажной эпохе требовалось время, да, то сейчас это будет фактически видно в режиме реального времени, да, когда должна быть пройдена очередная, ну, то есть обновлена информация в медицинской книжке, и работодатель, ну, фактически его ответственность наступает мгновенно, а не тогда, когда пришла проверка.
8: Ну, смотрите, на самом деле достаточно продолжительный период, Виталина Владимировна, да, до 1 сентября 2027 года будут действовать и электронные, и бумажные книжки. Вам не кажется, что, ну, достаточно продолжительный этот период, и его можно было бы сократить? Что нужно успеть, да, более чем за год, чтобы все-таки перейти только на электронный документооборот?
3: Ну, вы знаете, я думаю, что у меня нет четкого ответа на этот вопрос, потому что все-таки это достаточно технический, много технической специфики. Но с учетом того, что были действительно планы и амбиции сделать это уже в 2026 году, значит, технически, вот этот технологический процесс оказался сложнее запланированного, и нужно действительно дать время и государственным структурам, и работодателям, и медицинским организациям, опять же, для того, чтобы все это взаимоувязать.
8: Спасибо вам большое, Виталина Владимировна. Виталина Левашова, директор Высшей медицинской школы, председатель Комитета по медицинскому образованию Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения, была с нами на связи. Сейчас послушаем рубрику «Хранители». Андрею Светенко передаю слово и к другим темам перейдем.
0: Андрей Светенко. Хранитель времени.
10: В этот день в 1914 году произошло первое знаковое награждение периода Первой мировой войны. Награжденным оказался Козьма Крючков, пожалуй, один из самых ярких героев той войны. Донской казак из Усть-Хаперской станицы. Приказный. В пехоте этот чин был равен ефрейтору. Приказный 3-го Донского казачьего полка. Примечательно, что награжден он был не солдатским крестом, знаком военного ордена Святого Георгия, который полагался для нижних чинов, а именно орденом офицерским, георгиевским 4-й степени. И этот орден вручил герою лично командующий армией генерал Рененкампф, причем сняв таковой с собственной груди. Что же за подвиг совершил Козьма Крючков? Вот его рассказ, цитирую. «Неподалеку от городка Кальвария наткнулся наш пикет на 4 казаков на немецкий разъезд в 27 человек с офицером. Мы их встретили стойко, сразу уложили нескольких из винтовок. Потом, чтобы увернуться от нападения, пришлось нам разъединиться. Меня окружило 11 человек. Не чая быть живым, решил дорого продать свою жизнь. Схватился за шашку и стал работать. Получил несколько ран, но за каждую отвечал смертельным ударом. А товарищи мои в то время справились с остальными. Я получил 16 ран, но все пустые. А прусаков положили мы 24 человека». Конец цитаты. Козьма Крючков в одночасье стал популярным и известным всей России человеком. Фотографии и статьи в журналах, газетах. В частности, журнал «Искра Воскресенье» сообщал, Крючков родился в старообрядческой семье, грамоте учился дома. Он не силен, но очень гибок, увертлив и настойчив. Отец его не богат, занимается земледелием. Среди хуторян Крючковы пользуются заслуженной репутацией домовитых и религиозных хозяев. Конец цитаты. Крючкова изображали на лубках, может быть, даже излишне раскрашенных. Кроме того, его портрет появился даже на обертке конфет под названием «Геройский». В общем, неудивительно, что после революции большевистская пропаганда отыгралась на Крючкове. Его стали представлять дутой фигурой и даже вымышленным персонажем. Ильф и Петров, между прочим, внесли свою лепту в развенчание героя. У попадьи отца Федора из 12 стульев сундучок украшен портретом молодецкого казачка Крючкова. Кстати, Крючков за годы Первой мировой войны станет полным георгиевским кавалером. 4 креста плюс еще 3 медали. Просто в гражданскую он воевал на стороне белых. Последнее упоминание о нем таково, цитирую. Хорунжий 13-го конного полка Усть-Медведицкой дивизии Кузьма Крючков, популярный по всей России народный герой Первой мировой войны, убит в августе 1919 года в бою с красными около села Громки. Конец цитаты. С вами был Андрей Светенко.

0: Радио России.
1: 4 сентября в Большом зале Московской консерватории выступит известный пианист, лауреат международных конкурсов Иван Бессонов. В исполнении прославленного музыканта и оркестра Академия русской музыки прозвучат шедевры русской классики, произведения Рахманинова и Чайковского. За дирижерский пульт в этот вечер встанет один из самых ярких и одаренных дирижеров современности Иван Никифорчин. 6+.
2: Рассказать тебе мою историю.
3: Колобок просто прелесть.
4: Это на уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
5: Очень понравился фильм. Доброе кино, семейное, очень веселое.
6: Я плакала. Очень душевный. Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
7: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
8: Это лучшая премьера лета, 100%.
2: Что все пришли посмотреть?
9: «Последний богатырь», «Колобок» уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
10: Слушаем.
11: В Казани с 16 по 19 августа проходит 4-й международный форум «Ростки. Россия и Китай. Китай. Взаимовыгодное сотрудничество». Форум представляет собой ежегодную платформу для развития экономического сотрудничества между российскими регионами и китайскими провинциями. Более подробно об этом мероприятии говорим сейчас. Вице-президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества, замдиректора Института Китая Современной Азии РАН, руководитель Центра российско-китайского делового сотрудничества Павел Кузнецов с нами на связи. Павел Вячеславович, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Ну и, конечно же, обсуждаем перспективы развития российско-китайских отношений. И давайте, пожалуй, начнем именно с этого. Что в основе нынешних отношений России и КНР?
12: В основе нынешних отношений, уникальных отношений России и Китая лежит, наверное, не только конъюнктурное сближение, а в первую очередь это совпадение долгосрочных интересов. Обе страны сейчас...
11: Так, где-то у нас пропала связь. Нам бы очень хотелось, конечно, более подробно узнать и о том, как сейчас складываются отношения великих государств, да, ну и, естественно, о форуме, который в эти дни проходит в Казани. Там очень много интересного, и самые разные направления обсуждаются. Это и взаимодействие бизнеса, бизнес-ту-бизнес, как говорят, да. Это и промышленные туры, которые проходят между странами. Да, Павел Вячеславович, снова
12: вы стоите, да? Ну, да, видимо, связь немножко даже шалит, в Казани нахожусь. Но важно здесь что? По российско-китайским отношениям, если продолжать, важно, что сегодня эти отношения выходят далеко за рамки большой политики. Реальное содержание сейчас создается не только на высшем уровне, но и на уровне регионов, научно-образовательных учреждений, каких-то промышленных компаний, даже просто предпринимателей обычных. Чем больше таких прямых связей, тем в целом устойчивые отношения. С нашей стороны, вот с российской, сейчас, наверное, принципиально важно перейти от простой торговли к более сложным формам взаимодействия, к совместным проектам, технологической адаптации, локализации, сервисному обслуживанию даже и промышленной кооперации. Но в целом, именно для этого мы по поручению президента Российской Федерации вместе с Амурской областью создаем Центр российско-китайского делового сотрудничества федерального значения, ЦРКДС. Его задача как раз вот стать не просто площадкой для переговоров, а некой такой практической инфраструктурой, которая помогает превращать контакты в работающие проверки. Там большой цикл от проверки партнера, качества продукции в Китае до адаптации оборудования, сервисного сопровождения в России. Большой блок, который сейчас во внимании у президента России.
11: Какие сложности в этом всем процессе вы видите как специалист?
12: Они есть, конечно, их нельзя недооценивать. Ну, первое, может, она не самая важная, но традиционно это различие деловых культур.
11: Так.
12: Российская сторона часто ожидает быстрого прямого ответа. Китайские партнеры обычно дольше выстраивают отношения доверия, проверяют устойчивость намерений. Ну, так предпочитают очень двигаться постепенно. Вторая здесь проблема – это переход от общих договоренностей к проектам. Очень мы любим подписывать различные меморандумы. Это относительно легко сделать. Но намного сложнее согласовать уже непосредственно тех задания, финансирование, логистику, ответственность, сертификацию и так далее. Это вот особенно заметно в поставках сложного промышленного оборудования, которое очень сильно возросло в последние годы. Третья здесь группа сложности связана с известными внешними ограничениями из-за санкционной политики в отношении нас. Это платежи, логистика, страхование, экспортный контроль, требования банков.
11: Так, у нас связь снова прервалась, но есть еще ряд вопросов, поэтому давайте попробуем все-таки связаться с Павлом Вячеславовичем. Еще хочется некоторые моменты обсудить, потому что, да, есть различия культур, но есть и объединяющие факторы, да, это такие опережающие темпы развития, в том числе, да, Павел Вячеславович?
12: Да, да.
11: Давайте
12: да.
11: продолжим.
12: Да, ну вот как раз для этого, вот то, что я перечислил, для этого вот в этом контуре этого федерального центра уже развивается. Мы в прошлом году открыли в Шанхае Чэнду, провинции Сычуань, это в Китае, мы открыли центр технической приемки продукции, которые позволяют контролировать качество продукции до отгрузки. Потом центр медицинского сотрудничества для поддержки российских и китайских компаний, производителей медицинского оборудования, изделий, технологий. Российско-китайский инжиниринговый центр, он и в Москве, и в Благовещенске, для адаптации, локализации и сервисного сопровождения импортного промышленного оборудования.
11: Я вот еще на что хочу обратить внимание, на роль народной дипломатии и масс-медиа в укреплении наших отношений. Буквально на примере, что называется, несколько месяцев назад с удивлением узнал, что один мой знакомый, преподаватель одного из крупнейших вузов страны и журналист с многолетним, даже более чем 20-летним опытом работы, вдруг, неожиданно, ну для меня, конечно, для него это была многомесячная работа, уехал в Китай и стал там работать ведущим на национальном телевидении Китая. Вот такой вот профессиональный, что называется, обмен опытом, да, человек при этом работает на русском языке, делает русскоязычные сюжеты, китайский только учит, но вот о роли масс-медиа и народной дипломатии, как в этом процессе вы бы ее оценили?
12: Масс-медиа, конечно, особая ответственность. Они должны не только фиксировать события, там, громкие заявления, но и объяснять обществам двух стран реальную логику партнерства. Успешные проекты показывать, рассказывать о людях, кейсах, о предприятиях, образовательных, культурных связях, событиях. В принципе, медиа способны снижать уровень стереотипов, какой-то язык, наверное, взаимного уважения создавать. Но здесь вот очень важна точность, потому что в наших российско-китайских отношениях опасно, знаете, как вот необоснованный оптимизм такой, шапкозакидательство, но так и излишняя тревожность. У нас очень много тревожности во взаимных новостях. Если вы откроете китайские и официальные СМИ, официальные масс-медиа, то огромное количество новостей, связанных, ну, подавляющая часть повестки, связана, конечно, с специальной военной операцией, как там пишется, с войной тоже на Украине. И это, естественно, у людей, работающих, занимающихся чисто бизнесом или выстраиванием гуманитарных связей, вызывает, ну, очень высокий уровень тревоги. Вот здесь надо, не уходя от вот этой проблематики, тем не менее, как-то ее разбавлять и понимать, что взаимоотношения, они многослойные, они глубокие, у них огромный исторический потенциал и в ретроспективе, и вперед. И в этой связи надо все это давать в совокупности, понимать, что текущие события, они приходящие, через там 10-20 лет никто про это не вспомнит уже, но к этому надо прийти, к этим 10-20 годам. Нормальных, устойчивых
11: упорно,
12: отношений,
11: упорным и целенаправленным трудом. Павел Вячеславович, спасибо вам большое. Вице-президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества, замдиректора Института Китая и Современной Азии РАН, руководитель Центра российско-китайского делового сотрудничества Павел Кузнецов был с нами на связи.
10: Слушаем.
11: В Совете Федерации отметили вклад Русского географического общества в укрепление международного авторитета России. Вообще, конечно, немножко с опозданием, но поздравляем всех с Днем географа. Отмечался он 18 августа. Такой большой праздник, на самом деле. И хоть дата и не круглая, а круглая она была в прошлом году, но, тем не менее, географии всегда приковано внимание. Приковано внимание не только в нашей стране, но одно из старейших вообще обществ, русское географическое общество, одно из старейших обществ в России, да и в мире, собственно. С нами на связи первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества Сергей Карлыханов. Сергей Васильевич, здравствуйте. Сергей Васильевич, с нами вы? На связи? Так что-то опять у нас со связью сегодня пропадает связь. Да, ну и, конечно, вот что касается географии, значения географии и географов в современном мире сложно переоценить. Вовлекается также и молодежь в экспедиции. Все больше таких экспедиций происходит. Есть и, что называется, молодежка РГО. Да, вот такие направления, когда, собственно, молодежь отправляется в дальние экспедиции. Ну и, кстати, ко дню географа в Индии, например, открыли выставку РГО «Живописная Россия». Это тоже дорогого стоит, потому что к нашей стране такое внимание приковано и наших зарубежных коллег. И поэтому мы в том числе и об этом хотим поговорить и хотим пообщаться на эту тему со специалистом. Очень надеемся, что связь наладится, и мы сейчас все-таки к этому разговору вернемся. Но, естественно, вот говоря о развитии географии, проекты, которые реализуются Русским географическим обществом, открывают новые горизонты и грани мира, служат вдохновляющими примерами для молодого поколения ученых. Так считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ну, а с нами на связи Сергей Карлыханов, первый зам исполнительного директора Русского географического общества. Сергей Васильевич, еще раз приветствую вас.
0: Приветствую вас. Очень рад всех с Днем географа. Я думаю, что все... немножко географы, путешественники.
11: Да, ну так вот, давайте поговорим о том, какими наиболее заметными сейчас проектами Русское географическое общество может похвастаться.
0: Проектов на самом деле очень много, и, конечно, сейчас не перечислить их в коротком репортаже, но хочется отметить, что 181 год Русское географическое общество открывает нашу страну через экспедиции, через научные экспедиции. И сейчас мы также этим занимаемся. Сейчас приоритет – это арктическая зона Российской Федерации, это Сибирь, это Дальний Восток, конкретно Курильская гряда. Везде у нас идут экспедиции. Буквально вчера у нас улетел специальный борт с нашими учеными на землю Франца Иосифа, где мы изучаем климат, у нас работает там постоянно действующая станция, ведутся археологические раскопки в Тыве, экспедиция идет сейчас, уже скоро зайдет на территорию Монголии, где изучается новый транспортный коридор и так далее, и так далее. Вот все-таки экспедиции, ну и, как уже сказано было, молодежная политика. Так. Это очень связанные вещи.
11: Ну вот здесь роль молодежи, потому что сегодняшняя молодежь с горящими глазами – это завтрашние ученые-исследователи. Как это вообще происходит? Перерастает ли этот интерес потом в глубокую, может быть, научную работу? Я понимаю, что не у всех, потому что и далеко не все студенты идут потом в аспирантуру, но тем не менее, как вот этих звездочек-то искать?
0: Ну, для этого действительно мы стараемся и выстроили определенную систему. И вот как раз в этом году у нас 10 лет молодежному движению. Так. И в каждом регионе нашей страны созданы молодежные центры Русского географического общества, 89 центров. Они также руководят сетью клубов, которых более 300 по стране развернуто. Также мы работаем именно как молодежные клубы в 14 странах мира. И, конечно, это тысячи ребят, которые занимаются не только географией. В общем-то, здесь комплекс неких, так скажем, неких мероприятий, которые дают возможность молодежи развиваться как по своей профессии, так и в общем в управленческих навыках. Вот. И поэтому вот именно эти люди составляют, молодые люди, составляет костяк наших экспедиций, наших разработок новых туристических маршрутов. А сейчас они конкретно собрались, к примеру, из 60 регионов Калининградской области, где проводят ряд стратегических сессий, работают над открытием новой особо охраняемой природной территории. Именно молодые ребята.
11: Да. Интересно, что этот задор, он, конечно, с годами не проходит. У меня есть знакомый из Крымского отделения РГО, который, вот вы говорите, 10 лет. Вот буквально с самого первого дня, с самого начала, с самого открытия принимали участие и продолжают это делать, и делают с удовольствием. Спасибо вам большое, Сергей Васильевич. Напоминаю, первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества Сергей Карлыханов был с нами на связи. Накануне, напомню, отмечали День географа. На минуту сейчас прервемся и к другим темам перейдем.
10: 30-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
13: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
10: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. На правах рекламы.
14: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, это программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
15: Здравствуйте.
14: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
15: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
14: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
15: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
14: Звучит как идеальная система очищения.
15: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
14: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
15: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
14: Знакомая картина. А это может быть не соль?
15: Это может быть сигнал от почек.
14: Никогда об этом не задумывалась.
15: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
14: Звучит как-то очень пугающе.
15: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3. Сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
14: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
15: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание. Только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
14: Это вы о чем?
15: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
14: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
15: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, действовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
14: 70%? И мы даже не знаем об этом?
15: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят: ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
14: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
15: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
14: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
15: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
14: Да, я слышала, это очень больно.
15: Те, кто с этим сталкивался, знают. Камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль. И хорошо, если обойдется без операции.
14: Какая-то очень пугающая картина.
15: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение Филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
14: А почему оно так популярно в Индии?
15: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
14: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
15: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочи.

0: повлиять на давление.
1: И где же создали редунит?
0: На Алтае. В Наукограде Бийск.
1: Алтай? Почему именно там?
0: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
1: То есть сочетание природного сырья и науки.
0: Именно.
1: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 и лист мобильного звездочка 2203. 8 800 100 01 33 и лист мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
0: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
1: А что дает такое сочетание?
0: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
1: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 и лист мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
0: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать. И тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
1: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203.
0: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
1: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
0: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
1: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
0: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
1: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или звездочка 22.

0: 0203 с мобильного и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования – вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Чтобы уберечь свои деньги, помните, банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
4: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
5: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Московское время. 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске: вооруженные силы России поразили в Черном море сухогруз с имуществом военного назначения. 4436 кандидатов зарегистрировались на выборы депутатов Госдумы. В Минприроду выдали дополнительные лицензии на добычу медведя после убийства животным девушки. Далее подробности. Российские военные ударили в порту Черноморск по резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Помимо этого, в акватории Черного моря юго-восточнее Одессы поражен сухогруз с имуществом военного назначения. Как отметили в ведомстве, российская армия продолжает наносить удары беспилотниками по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Между тем, российские операторы БПЛА взяли под контроль логистику украинского гарнизона вокруг Доброполья в ДНР. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Там отметили, что украинская армия испытывает трудности в обеспечении группировки. Обыски, проводимые у замглавы офиса Зеленского Ирины Мудрой, связанные с банком Сенс и внесением залога за бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, внесенный в Россию в перечень террористов и экстремистов. 29 июня этого года за Галущенко, проходящего подозреваемым по антикоррупционному делу МИДАС, внесли полную сумму залога в 3 300 000 долларов, это 150 миллионов гривен. По данным журналистских расследований, залог внесли коммерческие компании. До этого Центр противодействия коррупции сообщал, что Галущенко грозит от 7 до 12 лет тюрьмы. Напомню, сегодня Гончаренко рассказал, что обыски у Ирины Мудрой проводят сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры. Ранее в НАБУ объявили о проведении специальной операции против преступной группировки во главе с бывшим и действующим депутатами, в состав которого входят сотрудники офиса Зеленского. Как говорится, молодым поколением на их языке и почему личный пример часто важнее, чем опыт чужих ошибок. Герой России Владислав Головин в интервью гендиректору агентства ТАСС Андрею Кондрашову рассказал о своей работе руководителя общественного движения «Юнармия». Как подчеркнул лидер предвыборного списка единороссов, в общении с молодыми людьми главное быть честным.
8: Вам верят. Мне так рассказывают люди, которые работают бок о бок с вами. Как вы этого достигаете? Как достичь того, чтобы дети и подростки тебе верили? Что для этого нужно?
9: Их нельзя обманывать. Я всегда веду открытый, откровенный, искренний диалог. И любой вопрос, который возникает, смело об этом говорю. Всегда привожу в пример свои какие-то детские события, травмы. Где-то, может быть, похулиганил немножко. И нет, ну, я, по крайней мере, ни одного человека с крыльями ангела не видел. И стесняться тут нечего, потому что это, ну, моя личная история. Это то, как я рос. Это мой жизненный путь, благодаря которому я пришел к тому, что сегодня имею. Но просто я всегда советую, конечно же, даже совершив свою ошибку, как правило, да, в идеале учиться на чужих ошибках, но, как правило, мы учимся все-таки успешнее на своих. Важно не допускать повторения их.
7: Более 1,5 миллиона россиян уже подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании в ЕДГ-2026. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Алла Памфилова. Глава Центра избиркома добавила, что также продолжается подача заявлений на участие в мобильном избирателе для голосования по месту нахождения, открепившись со своего участка по месту регистрации. Памфилова отметила, что всего на выборы депутатов Госдумы по федеральным спискам и одномандатным округам зарегистрировано 4436 кандидатов. По ее словам, региональное отделение 9 партий выдвинули 40 кандидатов на выборы высших должностных лиц 8 субъектов России, из них 39 зарегистрировано. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Власти США напрасно считают, что усиление давления на Тегеран позволит добиться выгодного американской стороне соглашения. Об этом заявил спикер иранского правительства Мохаммад Багир Галибаф. Бессенту и Хексету эта задача не по плечу, написал он в соцсети, имея в виду министра финансов США Скотта Бессента и главу Пентагона Пита Хексета. По мнению Галибафа, Вашингтону теперь нужно работать над исправлением собственных ошибок, допущенных при контактах с Тегераном. Перестаньте ожидать чуда от вашей команды клоунов и займитесь решением тех проблем, которые вы сами и создали, добавил он. Галибаф – один из руководителей делегации Ирана на переговорах с Соединенными Штатами. Напомню, ранее телеканал «Аль-Джазира» передавал со ссылкой на собственный источник, что Дональд Трамп поручил американским переговорщикам вернуться к диалогу с Ираном, только если Тегеран будет готов заключить нужное США соглашение. Министерство природных ресурсов и экологии Республики Алтай выдало дополнительные лицензии на добычу медведя после того, как в Турачакском районе хищник убил туристку. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов. Ранее стало известно, что в селе Артыбаш в Республике Алтай медведь на территории турбазы напал на палатку с туристами и утащил 29-летнюю девушку в лес, где впоследствии убил. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт и погода.
1: Спорт.
10: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Егор Митрошин выиграл пасьют на 15 километров классикой на чемпионате России по лыжероллерам. Менее 2 секунд ему уступил Никита Родионов, третье место занял Павел Вернигора. У девушек на этой дистанции победила Елизавета Еремеева, на 15 секунд от нее отстала Виктория Лукашова, третье место заняла Елизавета Шалобода. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдул-Рашид Садулаев вернулся к полноценным тренировкам после травмы колена. Он уже находится на сборе и готовится к схватке с Заком Браунагелем на турнире организации Американской борцовской лиги РАФ, который пройдет 5 сентября в Москве. Матвей Сафонов попал в десятку лучших вратарей мира по версии американского спортивного издания ESPN. Выступления на чемпионате мира 2026 года учитывались, но не играли первостепенную роль. Важнее была игра на протяжении всего сезона. В составе ПСЖ Сафонов в прошлом сезоне выиграл чемпионат Франции и Лигу чемпионов. Возглавил рейтинг испанский вратарь лондонского арсенала Давид Рая. Главный тренер ЦСКА Дмитрий Гдесамов взял на себя вину за поражение от Акрона в матче Кубка России по футболу. «Не получился первый тайм, если говорить откровенно. Здесь моя ответственность. Надо было подготовить команду лучше. Такое преимущество надо реализовывать», — сказал Гдесамов. Накануне ЦСКА на своем стадионе проиграл Акрону со счетом 0-1. При этом армейцы нанесли 18 ударов по воротам, а гости всего 7. Пловец Егор Корнев жалеет, что не установил мировой рекорд на чемпионате Европы по водным видам спорта. «Настолько мало мне не хватило, что вы даже 2 раза пальцем на кнопку не успеете нажать. В остальном все замечательно и шикарно», — сказал Егор. На чемпионате Европы Корнев проплыл 50 метров баттерфляем за 22,36 секунды. Это новый европейский рекорд. До мирового рекорда Егору не хватило 9 сотых секунды. Также на счету Корнева еще 2 золота в смешанной и комбинированной эстафете. С вами был Юра Геворкян.
2: Погода.
7: В четверг, 20 августа, в Петропавловске-Камчатском +20, +22 без осадков, в Хабаровске без осадков +21, +23, в Екатеринбурге +21, +23 без осадков, в Ханты-Мансийске +19, +21 кратковременный дождь, в Омске +18, +20 кратковременный дождь, в Красноярске +18, +20 небольшой дождь, в Вологде небольшой дождь +19, +21, в Оренбурге +30, +32 без осадков, в Нижнем Новгороде +20, +22 без существенных осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем +17, +19. В Москве облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь, днем +21, +23. Сейчас в Москве +17.

0: единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Театр на Радио России представляет.
4: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
1: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
5: Это мы прифронтовой город?
6: Как это?
5: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
1: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
7: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
4: Не знаю, Тиль, я попробую.
1: Слушайте радиопостановку «Вальхен» с 24 августа по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Слушаем!
8: Второй час радиоканала «Слушаем» в эфире «Радио России». Открываем. Приветствую жителей Джанкоя, Новороссийска, Мурманска, Сочи, Дудинки, Новоалтайска, Пскова, Калуги, Южно-Сахалинска, Оренбурга и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Наталья Велых. И, конечно, мы будем продолжать говорить со специалистами, с экспертами в этом информационном часе. И обсуждаем все это в прямом эфире. Не забывайте о том, что слышно нас и на платформе. Все программы сохраняются на платформе «Смотрим», а в приложении «Радио России» нас можно слышать там, где вы находитесь. Заходите на сайт вести.ру, присоединяйтесь к нашим социальным сетям, в том числе к мессенджеру «Макс». Итак, о чем будем говорить во втором, информационном часе. В Россию из Греции доставили десницу святителя Спиридона Тримифунского. Что это за святитель и что за святыня? Вот об этом также расскажем. Детям следует начинать давать карманные деньги в 10-11 лет, но какую сумму и на какие расходы, узнаем у специалиста. В Подмосковье введут обязательную авторизацию через госуслуги для аренды электросамокатов. Как это отразится на безопасности пешеходов в том числе, расскажем и узнаем у эксперта. Начинаем через несколько секунд.
1: Слушаем.
8: В российских школах завершаются проверки на безопасность перед новым учебным годом. МЧС эти проверки проводит. Окончательные итоги еще не подведены, но уже сейчас инспекторы определяют, на какие основные нарушения стоит обратить внимание строителям и ремонтникам в регионах. Более подробно на эту тему говорим сейчас. Вице-президент Ассоциации «Школа без опасности» Сергей Селивончик с нами на связи. Сергей Евгеньевич, здравствуйте.
9: Да, добрый день.
8: Итак, первое, на что нужно обратить внимание, вот что называется в подготовке к этому учебному процессу, учебному году.
9: Ну, первое, на что нужно обратить внимание, это на то, что безопасность должна быть комплексной. И та большая работа, которую делают специалисты МЧС, она, конечно, важна и своевременна, потому что во многих образовательных организациях традиционно в летний период проводятся ремонты, поэтому нужно посмотреть, что они действительно закончились. Все эвакуационные выходы доступны, они работают, работает, соответственно, оборудование и соблюдены меры противопожарной безопасности. Но в то же время нужно понимать, что, как я уже сказал, безопасность – это история комплексная, и она заключается не только в соблюдении противопожарных требований, потому что есть у нас и остальные угрозы физические, да, это и проникновение посторонних, и нападение, поэтому необходимо все-таки проверить, есть ли охрана, что за охранник находится, работают ли системы охранной сигнализации, закрывается ли периметр образовательной организации, работает ли видеонаблюдение, работает ли тревожная кнопка и так далее. То есть все это необходимо изучить в комплексе для того, чтобы понять, готова ли школа к тому, чтобы обеспечить действительно комфортное и безопасное нахождение в ней участников образовательного процесса. Ну и в том числе нужно понимать, что есть безопасность как санитарно-эпидемиологическая, так и угрозы, которые могут нанести вред психологическому состоянию участников образовательного процесса, мы здесь имеем в виду школьников, потому что они приходят летом, дети за лето часто меняются, они растут, меняется их мировоззрение, меняется их поведение, поэтому только тогда, когда мы будем учитывать вот весь этот комплекс угроз мероприятий, тогда мы будем понимать, насколько действительно уровень готовности высок или не очень высок. В том числе и вот учения на сегодняшний день проводятся, всероссийские учения, учения по действиям при отработке различных сценариев кризисными командами в образовательных организациях. Поэтому там есть не только возгорание, связанное с этим эвакуация участников образовательного процесса, но в том числе и нападение, ну и так далее, региональные различные сценарии. То есть как охрана, как персонал образовательной организации, так и все задействованные дежурные аварийные службы ведомства, они должны быть к отработке различных сценариев, связанных с различными видами угроз, а не только пожарами.
8: Сергей Евгеньевич, ну давайте так, экспертам и специалистам, в том числе экспертам МЧС, там, сотрудникам безопасности, оставим их на их компетентное участие вот ключевые там некоторые вопросы, но вот простым, что называется, гражданам и людям, которые входят, например, в общественные советы школы или класса. Ну, я просто сам в свое время принимал участие и знаю, что вот перед началом учебного года вот эти вот участники вот этих собраний, да, и общественных школы или класса, там, гимназии, например, они ходят и смотрят, что вообще в школе с точки зрения безопасности или в учебном заведении, ну, конкретно в школе мы говорим. Но какие вопросы они должны задавать, да, ходить-то и смотреть, ну, хорошо, ходим, смотрим, но мы же не специалисты, что нужно уточнить, какие вопросы нужно задавать?
9: Но это очень тонкая грань, и главное не спровоцировать волну вот этих, знаете, диванных экспертов, которые считают себя проверяющими и начинают проверять, в то же время мешать работе специалистов. У нас такое, к сожалению, бывает, и чем меньше этого будет, тем лучше, но в то же время необходимо понимать, что если вы входите в общественный совет или просто ваши дети учатся в образовательной организации, то есть какие-то объективные простые вещи, на которые можно обратить внимание. Это закончен ли в школе ремонт, не загромождены ли выходы, есть ли в школе охрана, контролируется ли пропускной режим. Если есть какие-то недостатки, ну, естественно, здесь нужно принимать меры, взаимодействовать с администрацией образовательной организации, с общественным советом. Если вопрос охраны, можно обратиться в Росгвардию, если вы видите, что охрана или отсутствует, или она, мягко говоря, никакая. То есть есть какие-то действительно простые вещи, они видны невооруженным взглядом, для этого нет необходимости быть экспертом, и на это нужно обращать внимание и проявлять активность. Или, например, спортивный городок. Если вы видите, что не сделано до конца, да, какие-то оборудования представляют опасность для учеников, конечно, об этом нужно сообщить. Возможно, его вывели из строя, никто не исключает каких-то фактов хулиганства и так далее, которые произошли перед началом учебного процесса.
8: Детям какие рекомендации нужно дать перед тем, как они пойдут в образовательное учреждение перед началом учебного года? Вот как должны с ними родители поговорить? Вот как эксперт, что бы вы сказали?
9: Нужно понимать возраст ребенка, потому что изначально с ребенком нужно говорить еще до школы о каких-то вопросах безопасности, да, начиная с детского сада. То есть не тогда, когда он пошел в школу и начинать какие-то диалоги, а тогда, когда он готовится к школе, чтобы, придя в школу, он владел каким-то минимумом правил и мер безопасности. Мы же понимаем, что, допустим, если это младший школьник, и если это дошкольное отделение школы, да, детский сад, с посторонними не говорить, через забор с какими-то посторонними людьми не общаться, не пытаться уйти из образовательной организации к родителям, даже если очень хочется и очень скучно, да, потому что тяжело переносить вот эту, скажем так, разлуку детям, которые попали в детский сад, до этого были с родителями. Нужно обращаться к охране или к преподавателям, если что-то происходит. Если что-то плохое происходит, рассказать им это обязательно родителям. Если это дети постарше, и они уже пошли в школу и где-то ходят самостоятельно, здесь тоже есть определенные правила, в том числе и правила безопасного пути в образовательную организацию, да, начиная с правил соблюдения, правил безопасности дорожного движения. Как идти, каким маршрутом, по возможности обходить какие-то зоны риска. Все мы понимаем, что где-то есть не совсем благополучные закоулки, где-то места сбора социально направленных личностей, к сожалению, такое бывает. Поэтому эти зоны, они должны по возможности обходить. Если что-то происходит, если какой-то подозрительный автомобиль, люди зачем-то подзывают, пытаются заговорить, естественно, от них уходить, обращаться к людям в форме, сотрудники полиции, охраны, преподаватель, ну и, естественно, обо всем этом рассказать родителям. Очень важный момент – это выстраивание доверительных отношений родителя и ребенка. Именно на этом строится безопасность детей. Как только появляются секреты, ребенок начинает замыкаться, начинаются проблемы. Он должен знать, что и не бояться обратиться за помощью к родителям, к охране, к своим преподавателям. Это залог безопасности и доверительные отношения.
8: Спасибо большое, Сергей Евгеньевич. Берем, что называется, на карандаш. Спасибо за ваши рекомендации. Вице-президент Ассоциации школы безопасности Сергей Селивончик был с нами на связи. Продолжим рубрикой «Финансовый аспект». Слово передаю Алексею Гвоздеву.
6: Здравствуйте. С 1 сентября можно будет установить самозапрет на азартные игры и внести себя в специальный реестр. Букмекерским конторам, тотализаторам и казино будет запрещено принимать ставки, заключать пари, брать деньги и рекламировать свои услуги гражданам, которые решили отказаться от игр, поясняют эксперты. При этом действие закона не распространяется на лотереи и организованные торги, биржи. Интересный пункт, что люди, которые установили самозапрет на азартные игры, не должны получать рекламу об этом. Механизм самоограничения в азартных играх активируется через госуслуги или многофункциональный центр с отсрочкой в 12 часов для осознанного решения и минимальным сроком действия в 1 год, что позволяет предотвратить импульсивные возвраты. Это как закодироваться. То есть снять такой запрет можно будет не раньше, чем через 1 год. Причем заявление на возвращение в мир ставок надо будет подать за 30 дней до момента, когда самозапрет будет снят. И закон вводит период охлаждения от нескольких дней до месяца, чтобы человек мог еще раз взвесить свое решение и не отменять запрет импульсивно. По словам экспертов, ожидается, что букмекерские конторы также будут обязаны размещать инструкцию о том, как подать заявление на самозапрет на своих сайтах и в пунктах приема ставок. За прием ставок от человека, информация о котором включена в перечень физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх, вводится штраф от 30 тысяч рублей до 500 000. Штраф могут выписать и за выдачу фишек, жетонов в казино и в залах игровых автоматов, а также за направление любой рекламы. Но самое интересное, что если человек, несмотря на установленный самозапрет, смог попасть в игорное заведение или сделать ставку и проиграл деньги, он может потребовать возврата всех проигранных денег за период, в который действовал самозапрет. Организация будет обязана их вернуть, уверяют юристы. Эксперты предполагают, что с началом действия закона часть игроков с самозапретом могут уйти на нелегальные платформы с азартными играми, где нет никаких запретов. Но по данным исследователей, 3/4 россиян поддерживают такую меру, а каждый 4-й экономически активный россиянин готов установить самозапрет на участие в азартных играх. Это не просто на всякий случай. По данным Минфина, примерно 6 миллионов человек делают ставки на общую сумму свыше 1 триллиона рублей ежегодно. По мнению некоторых аналитиков, в азартных играх хотя бы раз участвовали не менее 15 миллионов россиян. Это больше 10% населения страны. Подавляющее большинство игроков, 4 из 5, это мужчины. Молодые. Современный игрок – это скорее не посетитель казино, а пользователь мобильного приложения. Ставка делается со смартфона за секунды, доступ к игре круглосуточный, а вовлечение происходит через рекламу, пуш-уведомления, спортивный контент и рекомендации блогеров. По данным Центробанка России, каждый 5-й рубль из выданных микрозаймов расходуется на ставки на спорт, онлайн-казино и другие азартные игры. И, судя по опросам, установить самозапрет на игры хотят чаще молодые мужчины до 35 лет и с доходом больше 100 тысяч рублей.
8: В Россию с греческого острова Корфу доставили десницу святителя Спиридона Тримифунского. Об этом сообщили на официальном сайте Русской Православной Церкви. Ковчег будет находиться по 20 сентября и смогут посетить все желающие в 13 регионах страны, в том числе в Чебоксарах, в Казани, Дивеево, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Пскове, Смоленске, Иркутске и других городах. Более подробно об этом говорим сейчас. Протоиерей, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях Илья Кочуров с нами на связи. Отец Илья, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
8: Да, расскажите, пожалуйста, подробнее об этой святыне.
10: Мощи святителя Спиридона Тримифунского вообще известны с самых древних времен, собственно говоря, после блаженной кончины святителя на Кипре, где он служил. Он был похоронен в своем городе, где и служил в Тримифусе, в ковчеге, в таком саркофаге. Он долго хранился еще на Кипре. Вот. Затем мощи его были перенесены в центр, собственно, империи. Uh-huh. А когда начались достаточно такие серьезные завоевания, для того, чтобы спасти от завоевателей мощи, они были перенесены на остров Корфу. Современный Корфу или по-гречески Керкера. Но вот именно правая рука, десница, в неизвестное время была отделена и найдена уже где-то начиная с 15 века, она уже была известна, хранилась в Ватикане. Вот. А в 1984 десницу, то есть правую руку от мощей, Ватикан передал, пожертвовал обратно в греческую православную церковь. И она хранится на острове Корфу вместе со всеми мощами. Но вот именно десница, она находится в отдельном ковчеге, и поэтому есть возможность ее перевозить. И вот в Россию вновь прибыла эта святыня, что, собственно, конечно, является большой для нас радостью и таким духовным трепетом.
8: Ну а что это значит действительно для православных?
10: Ну, вообще мощи святых в православии почитаются, потому что человек уже не только телесное или не только духовное существо, но духовно-телесное. И несмотря на то, что тело человека умирает, ходит в землю, оно же при жизни было соединено с душой, участвовало во всех таких духовно-телесных подвигах человека. И поэтому останки святых для нас являются святыней. И эти святыни на самом деле показывают, и об этом есть множество свидетельств, что останки святых имеют чудотворную силу. И вот особенно мощи святителя Спиридона, это, наверное, какая-то особенная здесь есть страница в истории православных святых мощей. Потому что мощи святителя Спиридона засвидетельствовали многократные чудотворные действия. И это было не только сейчас, это было во все времена, и во все времена православные люди знали о целительной силе мощей святителя Спиридона. Поэтому, собственно говоря, они так почитаются, и в греческой церкви на острове Корфу там проходят торжественные крестные ходы с этими мощами по городу. Множество людей самых разных народов, стран, даже самых разных вер приходят к мощам святителя Спиридона, чтобы поклониться, попросить у святителя помощи. И, как правило, люди чаще всего не уходят от святителя Спиридона ни с чем. Он такой скорый помощник, слышит молитвы людей.
8: Давайте расскажем, где можно будет увидеть вот как раз-таки десницу и где, что называется, прикоснуться.
10: Мы пока знаем только список городов, да, где будет находиться эта святыня. Можно это посмотреть. Вот есть сейчас сайт создан Спиридон 2026. Uh-huh. В каждом городе, каждая епархия, там Чебоксары, Казань, Дивеев и так далее, Нижний Новгород, и так далее по списку, будет организовано какое-то богослужение, встреча, и поэтому здесь нужно уже более детально смотреть.
8: Отец Илья, у нас критически мало времени, буквально там 20 секунд, а как правильно прикасаться к деснице?
10: Ну, как всегда в православных почитании принято, крестимся, кланяемся, целуем. Вот. В это время можно произнести молитвы святителю Отче Спиридоне, моли Бога о нас. Но не только в этот момент, и до, и после, и даже где-то находясь рядом с тем местом, где находится святыня. Потому что можно почитать акафист, помолиться.
8: Спасибо большое. Протоиерей, настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях Илья Кочеров был с нами на связи.
1: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
11: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
1: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
13: Радость или грусть нас ждут. Потом.
12: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
8: На экраны вышел семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Колобок раскрывает свою подлинную историю. Таких приключений в Белогории еще не было. В русской народной современной сказке об отчаянном и рисковом парне Колобке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Не пропустите в кинотеатрах.
1: Слушаем.
8: К другим темам переходим. С осени начнет действовать увеличенный лимит сверхурочной работы. Он вырастет со 120 до 240 часов в год, если это прописано в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Об этом говорится на официальном портале опубликования правовых актов. Да, тут важно отметить, что если прописано в договоре, потому что, может быть, совершенно такого нет, а вас, что называется, к этому склоняют, к сверхурочной работе. Ну, в общем, давайте со специалистом разбираться. Доцент кафедры управления человеческими ресурсами Российского экономического университета имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Людмила Николаевна, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
8: Итак, что изменится? Давайте расскажем. Что для людей и так много работающих изменится?
14: Ну да, много работающих изменится вот как раз для тех именно, у которых в компании есть профсоюз и заключен коллективный договор между работниками и работодателями. Вот для них может измениться до 240 часов внеурочной работы. Или есть отраслевое соглашение. Отраслевых соглашений у нас достаточно много, но здесь нюанс какой. Если все-таки в отраслевом соглашении это отражено, то обязательно должно это быть отражено и в локальных актах в организации.
8: Угу. Ну, какое-то дополнительное случае... соглашение нужно заключать?
14: С работником?
8: Да.
14: Нет, дополнительное соглашение, вернее, нужно согласие работника, конечно, приказ, но дополнительное соглашение не требуется, потому что по определению, да, работодатель может заключить, как бы издать приказ и спросить разрешение согласия работника, и после этого можно использовать вот эти все сверхурочные часы.
8: Угу. А почему называют это изменение таким революцией сверхурочным, да? То есть, что это вот такая определенная революция произошла. Ну, это что, зависит от того, какое количество, что теперь 240 часов вот этой сверхурочной работы, или как-то с чем-то другим это связано?
14: Ну, революция просто потому, что действительно это много. Конечно, да, тут специалисты посчитали, что у нас теперь, если использовать все эти 240 часов, то у нас фактически получается 9-часовой рабочий день, если по максимуму использовать. Но это же все-таки взаимодействие работника-работодателя. Понятно, что это не для всех. Понятно, что это сделано, конечно, в условиях дефицита кадров. Есть компании, в которых действительно очень большой дефицит, а это ограничено на 120 часами. Ну, понятно, что работник тоже должен согласиться. Те, кто не хочет работать сверх 120 часов или совсем не хочет, он не подписывает.
8: То есть заставить это работодатель не может, да, по трудовому
14: договору? Есть, нет, в Трудовом кодексе есть некое исключение, когда работодатель может заставить. Если это какие-то форс-мажорные обстоятельства, то там сверхурочный работодатель по приказу может заставить работника работать. Ну, если там, да, какие-то аварии, может быть, да, какие-то нарушения, где требуется срочная ликвидация каких-то последствий, там работодатель по приказу может приказать, что называется, работнику поработать сверхурочно. Во всех остальных случаях нет.
8: Только
14: согласие работника.
8: Да, но здесь действительно и согласие работника, и нужно еще понимать, что, наверное, это от отрасли зависит, да, от производства, от предприятия,
14: конечно,
8: где работает этот человек.
14: Конечно, конечно. У нас вошли уже изменения, у нас, собственно говоря, много делается, потому что действительно огромный дефицит именно рабочего персонала, и ранее были внесены изменения в Трудовой кодекс, по которому теперь сверхурочные оплачиваются, они так и оплачивались, да, первые 2 часа в полуторном размере, следующие часы в двойном размере. Но раньше это оплачивалось, в Трудовом кодексе было, что от тарифной ставки или от оклада, например. Сейчас от заработка в целом, то есть куда входят еще и компенсационные, стимулирующие выплаты. И многим работникам даже выгодно работать, может быть, сверхурочно и зарабатывать больше.
8: Спасибо вам большое, Людмила Николаевна. Напоминаю, доцент кафедры управления человеческими ресурсами Российского экономического университета имени Плеханова Людмила Иванова-Швец была с нами на связи.
1: Слушаем.
8: Про деньги давайте поговорим. Карманные деньги детям следует начинать давать с 10-11 лет. Ну и, конечно, объяснять ребенку, как ими правильно распоряжаться. Так считают в Совете Федерации. Ну, здесь сложно не согласиться. С другой стороны, речь идет о том, что эта сумма 200-300 рублей, например, на текущие расходы, предположим, на неделю. Ну, вот что с этими деньгами делать? И вообще, с какого возраста нужно обучаться финансовой грамотности? Давайте поговорим. Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев с нами на связи. Здравствуйте, Эльман.
15: Добрый день.
8: Да, ну как вы относитесь к такой инициативе, действительно, или рановато, или наоборот уже поздно?
15: Вопрос, наверное, все-таки в другом. Деньги-то можно давать, а родители сами-то умеют считать эти деньги.
8: У нас
15: в стране, если брать последние данные опросов, 26% людей ответили, что они не знают точно, сколько они получили в прошлом месяце, но еще более страшно, что они не знают, сколько они израсходовали в прошлом месяце. И вопрос давать, не давать не в том состоит, когда и сколько, а в том, ты умеешь сам считать, и ты научишь ребенка этому или нет. Поэтому мы, как Ассоциация развития финансовой грамотности, еще несколько лет назад поддержали проект, по-моему, он до сих пор идет, «Спокойной ночи, малыши». Каждую неделю один раз, по-моему, идет разговор про финансовую грамотность, но только не пропагандой, а просто вот рассуждением двух главных героев. И то же самое, например, сейчас мы поддержали проект, который дети младших классов, называется «Коплю, трачу, помогаю». Ну, то есть, грубо говоря, учиться детей просто в тетрадке хотя бы, ну, заранее написанные, так сказать, графами, вести учет их денежек, понимать, сколько и на что они тратят, и самое главное, понимать, что есть накопление, но нужна еще и помощь. Некая социальная, так сказать, благотворительность тоже изначально должна закладываться, что деньги не есть самоцель. Деньги решают какие-то проблемы, в том числе и проблемы исправления окружающего мира за счет благотворительности. Поэтому вопрос не в том, сколько и когда давать, вопрос в том, учатся ли при этом сами родители и учат ли своих детей. Я первые деньги карманы даже не помню. Я, по-моему, еще в школу не ходил, когда их получал. Правда, это было далеко-далеко в советское время.
8: Да. Ну, интересно, действительно, я согласен с вами, что нужно обучаться финансовой грамотности тотально, да. Если это делают вместе родители и дети, то тогда и дети лучше усваивают вот значение и понимание денег.
15: Более того, то, что сейчас делается в членами ассоциации родителей финансовой грамотности, коммерческими банками, многие из них осознали, что легче научить детей, и дети вовлекают родителей. То есть ребенку в младшей или средней школе, когда объясняешь про финансовую грамотность языком, там, про котят и прочее-прочее, там, потратили, накопили на котоферму и тому подобное, что делает ребенок, точнее, что делает родитель, когда ребенок приходит из школы? Родитель спрашивает, что у вас сегодня было интересно в школе? Понятно, что у старших уже не спрашивают. Старшие, так сказать, как это, дай бог, чтобы с ними говорили, да?
8: Да.
15: Но младшие и средние с радостью говорят, а у нас сегодня был интересный урок.
8: Интереснейшее вовлечение. Ильман, спасибо большое. Вынуждены завершать, к сожалению, разговор. Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Ильман Мехтиев. Поговорили немного о том, как в том числе вовлекать и детей, и взрослых в развитие финансовой грамотности. Далее песня по случаю.
0: Песня по случаю.
16: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. Он человек сугубо штатский, однако, по иронии судьбы, всенародную любовь ему принесли роли военных и, как сейчас выражаются, сотрудников правоохранительных органов. Павка Корчагин, Шарапов в «Месте встречи изменить нельзя», младший лейтенант Суслин в драме «Аты-баты шли солдаты», подпоручик Извольский в «Кавказской повести», еще один подпоручик Костя в фильме «Волны Черного моря». Сегодня исполняется 75 Владимиру Конкину. Он из Саратова. Из-за проблем с сердцем они появились в результате осложнения после перенесенной в 5-летнем возрасте скарлатины. Был освобожден от уроков труда и физкультуры в школе. И все свободное время родители водили его по театрам и музеям. Посещал театральную студию, а еще любил читать, особенно увлекался исторической литературой. Долгое время выбирал, кем быть, актером или историком. В результате окончил Саратовское театральное училище и исторический факультет Саратовского университета. Когда работал в театре Моссовета, на него обратил внимание молодой режиссер Андрон Кончаловский. Так Конкин дебютировал в кино в фильме «Романс о влюбленных» в роли Сережи, младшего брата главного героя. Второй фильм «Как закалялась сталь» сделал его известным, ну а потом было «Место встречи изменить нельзя». Авторы повести «Эра милосердия», по которой снимался фильм, братья Вайнеры, были против кандидатуры Конкина. В книге Шарапов совсем другой, матерый фронтовик, разведчик. Но режиссер Станислав Говорухин видел в этой роли только Конкина и не прогадал. Так актер приобрел всенародную любовь. Несмотря на это, звание народного артиста ему долгое время присваивать не хотели. Конкин известен резкими, порой неудобными высказываниями, и это повлияло на отношение чиновников. Так что народным артистом России он стал лишь пару месяцев назад. В июне был опубликован указ президента. А мы вспомним песню Владимира Высоцкого «Баллада о детстве», которая должна была звучать в фильме «Место встречи изменить нельзя». Но, увы, в последний момент от нее отказались. И, по-моему, зря.
17: Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда 40 огромные брили в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честная компания. Ходу, думушки резвые, ходу! Слово, строченьки, милое, слово. Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил дом на Первой Мещанской в конце. Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой соседушка с соседочкою баловались водочкой. Все жили вровень скромно так. Система коридорная. На 38 комнаток всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела тело греечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка. и привыкла к ней мать понемногу.

подмога, мой песок и дырявый кувшин. И било солнце в три луча сквозь дыры крыш просеяно на Евдоким Кириллыча и Кисю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие, мои без вести павшие, твои безвинно севшие.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
6: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
5: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
6: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
5: И как же современная медицина переняла этот опыт и используется ли он в медицине сегодня?
6: Долгие годы ученые изучали влияние красного цвета на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей и бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 20 82. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 20 82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
5: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
6: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, в Включайте программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
5: Но вот как это работает?
6: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектра есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
5: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
6: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах, головная боль начинает отступать, появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной

0: достаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
1: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
0: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая-то тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
1: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
0: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8 800 777-2082. 8-800-777-2082.
1: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
0: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови. Может активизировать микроциркуляции жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей. Может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
1: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
0: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8 800 777 2082. 8 800 777 2082.
1: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082. ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио

0: России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Звонок от лица оператора. Жертве звонят от лица оператора связи. Абоненту предлагают подключить новую услугу, запугивают отключением номера или просят заплатить за услуги роуминга, набрав комбинацию знаков на вашем телефоне. Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд, назначение которых вам неизвестно. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
1: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
2: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
3: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
4: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске: российская армия освободила Водянское в ДНР. В ФРГ заявили о задержании украинца в Хорватии по делу о северных потоках. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 103 российских военнослужащих. Далее подробности. Российские военнослужащие группировки «Центр» за прошедшие сутки освободили Водянское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение местам подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ и комплектующих к ним. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 965 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1420 военных за сутки. Кроме того, оборонное ведомство сообщает, что в среду из украинского плена возвращены 103 российских военнослужащих, взамен переданы 103 военнопленных ВСУ. Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Беларуси. Уточняется, что с российскими военнослужащими работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. В военном ведомстве заявили, что после оказания необходимой психологической и медицинской помощи российским военнослужащим будут доставлены в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Гражданин Украины, который предположительно участвовал в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», задержан в городе Пула в Хорватии на основании европейского ордера на арест. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры ФРГ. Мужчина подозревается в совершении взрыва в составе группы лиц, диверсии и разрушении сооружений. По данным следствия, задержанный является профессиональным водолазом и якобы входил в число лиц, установивших взрывчатку на трубопроводах острова Борнхольм в Балтийском море. Он участвовал в погружениях, отметила прокуратура. Ведомство повторило свою версию, согласно которой диверсанты по поддельным документам арендовали у одной из немецких фирм парусную яхту и на ней доставили взрывчатку к «Северным потокам». Как ожидается, задержанный будет передан германской стороне и предстанет перед следственным судьей. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу, Северном потоке 1 и Северном потоке 2, произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор Северного потока Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на северных потоках, но ни разу их не получала. Вопросы, возникающие у военнослужащих в зоне проведения СВО, доходят до людей, принимающих решения относительно мер поддержки ветеранов. Об этом рассказал начальник главного штаба юнармии, лидер предвыборного списка единороссов Владислав Головин в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.
6: Более 160, по-моему, законов, принятых на поддержку ветеранов специальной военной операции, членов их семей, ну, скажем так, по-простому. Те вопросы, которые возникают на земле, они доходят до самых высоких кабинетов, чтобы эта программа была максимально полезна для всех людей. Мы понимаем, что все равно сейчас большое внимание уделяется ветеранам в части поддержки народа.
5: Головин добавил, что предложения о поддержке патриотических проектов войдут в народную программу единороссов. В Екатеринбурге накрыли подпольную лабораторию, где из лома извлекали драгоценные металлы и отправляли их в Москву для нелегального сбыта. Оборотом драгметаллов занималась группировка из 4 человек. Подробности сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
7: Предварительно установлено, что 2 злоумышленников закупали различный радиоэлектронный лом. Затем они извлекали из него детали, содержащие драгоценные металлы. Эти элементы направлялись с помощью курьерских служб подельнику в Свердловскую область. Там, в кустарной лаборатории, производился незаконный аффинаж полученных из микросхем и транзисторов металлов, после чего их возвращали обратно в Москву для последующего сбыта 4 участникам группы.
5: Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов. Фигурантам грозит до 7 лет заключения. Православная церковь отмечает сегодня праздник Преображения Господня. Он относится к 12 важнейшим после Пасхи годовым церковным праздникам, связанным с евангельскими событиями. Праздник установлен в память преображения Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор. Об этом событии рассказывается в 3 синоптических Евангелиях от Матфея, Марка и Луки. По русской народной традиции праздник Преображения Господня называют вторым или яблочным спасом, так как это время поспевания яблок самых распространенных плодов на Руси. Специально к этому дню их доставляли целыми вазами. Ранее есть яблоки и все огородные овощи, кроме огурцов, не полагалось. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» Колобок уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему, все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
8: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Егор Митрошин выиграл пасьют на 15 километров классикой на чемпионате России по лыжероллерам. Менее 2 секунд ему уступил Никита Родионов, 3 место занял Павел Вернигора. У девушек на этой дистанции победила Елизавета Еремеева, на 15 секунд от нее отстала Виктория Лукашова, 3 место заняла Елизавета Шалобода. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдул-Рашид Садулаев вернулся к полноценным тренировкам после травмы колена. В команде спортсмена рассказали, что он уже находится на сборе и готовится к схватке с Заком Браунагелем на турнире американской борцовской лиги РАФ, который пройдет 5 сентября в Москве. Задача Оренбурга на сезон в российской премьер-лиге – попасть в десятку, рассказал главный тренер команды Ильдар Ахметзянов. Руководство поставило такую задачу, и мы будем стараться ее выполнять. Хочется быть рядом с командами, которые в прошлом сезоне были выше, и опережать их, рассказал Ахметзянов. После 4 туров Оренбург занимает в чемпионате 7 место. Главный тренер ЦСКА Дмитрий Егдисамов взял на себя вину за поражение от Акрона в матче Кубка России по футболу. «Не получился первый тайм, если говорить откровенно. Здесь моя ответственность. Надо было подготовить команду лучше. Такое преимущество надо реализовывать», — сказал Егдисамов. Накануне ЦСКА на своем стадионе проиграл Акрону со счетом 0-1. При этом армейцы нанесли 18 ударов по воротам, а гости всего 7. Пловец Егор Корнев жалеет, что не установил мировой рекорд на чемпионате Европы по водным видам спорта. «Настолько мало не хватило, что вы даже 2 раза пальцем на кнопку не успеете нажать. В остальном все замечательно и шикарно», — сказал Егор. На чемпионате Европы Корнев проплыл 50 метров баттерфляем за 22,36 секунды. Это новый европейский рекорд. До мирового рекорда Егору не хватило 0,09 секунды. Также на счету Корнева еще 2 золота в смешанной и комбинированной эстафете. С вами был Юра Геворкян.
3: Погода. В четверг, 20 августа, в Южно-Сахалинске +21, +23, кратковременный дождь, во Владивостоке +28, +30, без осадков, в Челябинске +20, +22, без осадков, в Сургуте +21, +23, кратковременный дождь, в Новосибирске кратковременный дождь, +21, +23, в Архангельске +15, +17, кратковременный дождь, в Калининграде +19, +21, кратковременный дождь, в Казани кратковременный дождь, гроза +20, +22, в Туле +20, +22, кратковременный дождь, в Севастополе +24, +26, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, днем в мегаполисе +17, +19. В Москве облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь, днем +21, +23. Сейчас в столице 17 градусов тепла.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
3: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
4: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
1: На пути к усыновлению.
7: Я всегда мечтал именно о полноценной семье. Просто мне уже не 20 лет. Жену найти хорошую становится все сложнее и сложнее, а времени остается все меньше и меньше. Вот, наверное, это основная причина, почему именно брать ребенка вот так, а не пытаться искать вторую половинку и заводить своих детей.
1: Программа «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Владивостока. Радио России. История.
8: Российский радиоуниверситет.
9: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами снова занимаемся импрессионизмом. Мы будем говорить о тех великих художниках, которые изменили восприятие человечества в отношении того, как выглядит окружающий мир. Мы будем говорить и о Клоде Мане, и об Эдуарде Мане. Мы будем говорить о великом Ренуаре. Мы будем говорить о салоне отверженных. И самое главное, будем говорить об эпохе, об исторической эпохе, как она преображала людей в то время, конец 19 века, бурного века пара, бурного века стали. И мы с вами в гостях у блистательного русского историка, доктора исторических наук, профессора президентской академии РАНХИКСИ Московского педагогического государственного университета Натальи Петровны Танчиной. Здравствуйте, Наталья Петровна.
10: Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здравствуйте, дорогие слушатели Российского радиоуниверситета.
9: Наталья Петровна, в нашем цикле «История западной культуры от возрождения до авангарда» мы уделяем особое внимание революционерам культуры, тем преобразователям, которые совершили нечто невозможное. Вот то, что вызывает у людей чувство «ах», от скандала до потом непонимания, как мы могли на мир смотреть по-другому. Мы говорили о Париже, мы говорили о Париже барона Османа, мы говорили о том, как старая французская столица преобразилась, и, по сути, это все было место обитания и восприятие окружающего мира тех людей, которых мы потом назвали импрессионистами. Что такое был этот Париж, и какие были главные его символы?
10: Вы сказали, мы назвали, да, импрессионистами. Не мы назвали, а это название появляется уже тогда, в момент, собственно, и формирование этого стиля. И он действительно сформировался в Париже, потому что Париж — это место, это среда обитания импрессионистов. И мы говорили уже о грандиозной реконструкции Парижа бароном Османом, префектом Парижа, проведенной под непосредственным патронажем императора Наполеона III. Мы говорили о том, что Париж, он умеет все перемены обращать в свою пользу, и то, что когда-то критиковалось, теперь становится символом Парижа и неотъемлемой частью Парижа. Возьмите Эйфелеву башню, да, это чуть позже, но сколько было тоже споров. И, наверное, в какой-то степени символом вот нового Парижа и нового времени становится здание новой оперы, известной как «Опера Гарнье». В 1861 году 36-летний Шарль Гарнье начинает строительство здания оперы, и вот это здание, оно становится воплощением вкуса времени, который предпочитала пышную эклектику. И тут можно вспомнить слова Анатоля Франца, который говорил о том, что это ярко выраженный стиль Людовика XIII времен Наполеона III. И это здание, оно блестяще выдержало испытание временем, отлично вписалось и в атмосферу Парижа современного, а росписи Марка Шагала на плафоне зрительного зала стали доказательством уже не эклектичности архитектуры Гарнье, а ее универсальности.
9: И в 1861 году Гарнье начинает строительство Гран-Опера, а спустя 2 года в Париже открывается Салон отверженных. Что это за событие и почему у него такое странное название?
10: Да, совершенно верно. Получилось так, что в 1863 году художники, которые были не приняты официальным жюри на очередную выставку, устроили свой салон отверженных или салон отвергнутых художников. Дело в том, что во Франции ведь в это время искусство, оно салонное, да? Салоны — это официальные выставки французского искусства, есть жюри из академиков, которые как раз отбирают работы на вот эти выставки. И вот как раз жюри салона 1863 года, оно проявило такую невиданную до тех пор жесткость, когда было отклонено почти 3000 произведений из представленных 5000. Протесты художников эффекта не возымели, и тогда эффектный жест сделал сам император Наполеон III, который приказал открыть выставку отклоненных произведений для того, чтобы судить о них могла публика. При этом отвергнутым художникам были предоставлены прекрасно убранные залы в том же Дворце промышленности на Елисейских полях, и это подчеркивало демократизм властей. А Наполеон III, мы знаем, он был прагматиком, и он достиг своей цели. Почему? Потому что общественное мнение солидаризировалось с мнением официальным, и всеобщее презрение, насмешки стали такой сомнительной наградой для отвергнутых художников, по крайней мере, в том году.
9: Наталья Петровна, но на этой выставке, выставке отвергнутых, наибольший шум вызвала картина Эдуарда Мане «Завтрак на траве». А что в этой картине было необычного, что публика буквально бесновалась?
10: Ну, публика, наверное, будет бесноваться уже спустя 2 года особенно, да? Но да, картина «Завтрак на траве» Эдуарда Мане или Эдуарда Мане, да, как нравится произносить, она вызвала, наверное, больше всего шума, при том, что сам Мане, он меньше всего желал быть неспровергателем основ официального искусства, и он вообще следовал традициям классическим. И он сам так и говорил о замысле своей картины, что когда я был еще в ателье, я копировал Джорджоне, ногую женщину с музыкантами, но, как он говорил, у меня все будет по-другому. Я перенесу сцену на воздух, окружу ее прозрачной атмосферой, а люди будут такими, какими мы их видим сегодня. То есть он хотел взять классический сюжет эпохи Возрождения, то есть это такой парафраз, да, на современный манер. Но, однако, вот это восприятие художника, оно было не понято, и, более того, картина была встречена глубоко враждебно официальными академическими кругами. И появление этой картины сопровождалось действительно громкими скандалами. А что мы видим на этой картине? Мы ее прекрасно знаем, но напомню нашим слушателям, на этой картине Мане изображает в непривычной живописной манере одетых молодых людей и обнаженную женщину. При этом он интересуется прежде всего проблемой солнечного света, света воздушной среды, в которой представлены как фигуры, так и предметы в ландшафте. И получился действительно беспрецедентный синтез, потому что в «Завтраке на траве» вот очень так свежо и сильно увиденная классика, она соединяется с небывалой непосредственностью восприятия. И здесь присутствует эффект позирования, то есть появляется пятый невидимый персонаж, а это или сам художник, или зритель, к которому обращены лица, по крайней мере, 2 героев картин, то есть женщины на первом плане и сидящего рядом с ней мужчины. А это младший брат художника Гюстав. И это тоже была такая новинка непонятная, когда на картинах изображались персонажи узнаваемые, знакомые. И вот такой вот эффект позирования или эффект присутствия зрителя, его вовлеченности в пространство художественное, в эмоциональное, эмоциональное пространство, вот, наверное, усиливали раздражение публики. И, наверное, возможно, вот впервые после Делакруа и в еще таком более резком варианте миру была предъявлена картина, вся красота и достоинство которой заключались в ней самой, а не в привлекательности персонажей, мотива или действия, при том, что мы говорили, что к сюжету как таковому импрессионисты относились, ну, очень так спокойно. Их не интересовал сюжет, да, сюжет не ради сюжета, а сюжет ради живописного фона. И ни тело женщины, которое лишено привычной кокетливой светотени и грациозной позы, вот со складками на талии, бесцеремонно повернутой пяткой к зрителю, ни черные, почти наглухо застегнутые сюртуки мужчин, ни даже их лица, ни пейзаж. То есть ничто не было красивым в том смысле, к которому привыкла публика уже за многие десятилетия вот этого официального академического салонного искусства. И поэтому Мане покусился не на нравственность, как, наверное, удобно было думать публике, но, что еще более дерзко, на привычный установившийся вкус, на испытанный способ получать удовольствие. И Эмиль Золя говорил, что «Завтрак на траве» — это самое большое полотно Эдуара Мане, в котором он осуществил мечту всех художников — дать в пейзаже фигуры в натуральную величину. Но, боже мой, какое неприличие, пишет он, женщина без малейшего намека на одежду среди двух одетых мужчин. Где это видано? Между тем, продолжает Золя, такое мнение было грубейшим заблуждением, поскольку в Лувре найдется более полусотни полотен, где соединены одетые и обнаженные натуры. Но в Лувре никто не станет возмущаться, и поэтому толпа отказалась судить о «Завтраке на траве» так, как судят о подлинных произведениях искусства. Она увидела здесь только людей, которые закусывают на траве после купания, и решила, что в трактовке сюжета живописец преследовал скандальную цель, тогда как на самом деле, отмечает Золя, он стремился лишь к резким контрастам и к смелому изображению цветовых пятен. То есть как раз вот то, что прежде всего интересовало импрессионистов.
9: Когда мы говорили об эпохе Возрождения, мы вспоминали и Леонардо, и вспоминали и других его современников, знаменитого Микеланджело. Там количество обнаженных тел зашкаливает. Там есть граница между богами, которых изображали художники Возрождения, и зрителем. А здесь зритель увидел фактически как будто портал в соседнее пространство, и на него смотрят его современники. Но буквально через 2 года еще большее негодование вызвала Олимпия. Это Мане выставил в салоне 1865 года.
10: Совершенно верно. Олимпия, которая была представлена в 1865 году, она вызвала еще большее негодование. При этом писать картину художник начал еще в 1863 году, но долго не решался выставить картину, понимая, что это было большим риском. И опять-таки напомню, хотя наши слушатели прекрасно знают эту работу, Олимпию, но на картине мы видим молодую женщину, обнаженную женщину, которая возлежит на желтоватой шали и голубых простынях, и которой служанка приносит цветы. То есть это опять-таки некий современный парафраз Венеры, Джорджоны и Тициана, который передан со всей напряженностью и остротой, свойственными искусству XIX века. Но это не идеальный образ женской красоты, а это современный портрет, который холодно, если не беспощадно, передает сходство без каких-то поэтических затей. И здесь представлена не обнаженная, а именно раздетая женщина. И вполне современный туфелька на кончике ноги, черная бархотка, современные жемчужные серьги, они только усиливают вот это ощущение современности и некоего вызова, потому что это вызывающий персонаж вот своей несомненной индивидуальностью, если не сказать портретностью. И вот тут мы подходим к тому вопросу, с которого вы начали. Это портрет не столько лица, сколько тела. И вот это вот было совершенно революционным и непонятным для обывателя. Почему? Потому что для обывателя в таком обычном, обыденном понимании портрет — это изображение лица, похожего на оригинал. Но тело, как бы ни было оно обольстительно, оно остается в салонном искусстве нейтральным. То есть это тело вообще, созданное по образу древних статуй и согласно усредненным представлениям о красоте. Но когда тело показано во всей своей единственной и неотразимой неправильности, оно вызывает представление о необычайно интимном и рискованном художественном поступке, потому что зритель понимает, что это уже не тело вообще, да, которое он видел в Лувре, а это реальное тело реальной женщины, которое видел художник. Его портрет — это событие в искусстве еще очень и очень редкое. Мы знаем, что портрет тела пишет Гойя в Испании, но Мане как раз еще не видел его работ в Мадриде, а зрители тем более. Но как бы ни была непривычна вот живопись картины, в рамках этого полотна зрителей занимала в первую очередь рискованная и непривычная психологическая интрига, потому что было понятно, что это не изображение дамы комильфо, то есть порядочной женщины. Это натурщица, это кокотка, это дама из кафе Шантана, вот во всей своей такой двусмысленной привлекательности и без того туманного обобщения, за которым можно было спрятать неприличие. То есть это слишком сегодняшний персонаж из плоти и крови. И поэтому, в отличие от «Завтрака на траве», Олимпия раздражала в первую очередь не своими пластическими новациями, а в ней была, наверное, какая-то слишком такая мощная тревога откровенности, то, что и вызвало скандал. И, как вы уже отметили, как вы говорили, Олимпия Эдуара Мане, она невольно воскрешает в памяти знаменитых лежащих Венер итальянского Ренессанса, которые представляют собой воплощение божественной красоты в облике земных женщин. И особенно это подчеркнуто Тицианом в его Венере Урбинской. И мы видим браслет на правой руке, две служанки на заднем плане, которые достают из сундука одежду для своей госпожи, и собачка, которая спит в ногах красавицы. То есть все это подчеркивает земной план картины. Это куртизанка, которая хороша как богиня. Но иное дело в Олимпии. Здесь тоже браслет на правой руке, бархотка на шее, но они подчеркивают скорее ее наготу. И Олимпия не собирается одеваться. Наоборот, служанка ей несет цветы, но не одежду, а вместо спящей собачки черный кот выгибает спину. Иногда так говорят, что вот как бы он отпугивает неплатежеспособных клиентов. Даже так интерпретируют. Но даже само имя Олимпия звучит издевательски. И если безымянная венецианка Тициана кажется подлинной богиней, то парижанка Олимпия, она ею вовсе не кажется. И такая вот наглая Олимпия, она была неким символом новой эпохи, нового общества. И отсюда скандал, который разразился на выставке. Картину требовали убрать, ее в итоге повесили вот очень-очень высоко. Они писали, что это какая-то вот каучуковая самка гориллы. То есть вот это действительно был настоящий и очень громкий скандал.
9: Наталья Петровна, когда мы говорили о истоках импрессионизма, мы говорили о том, что это была не просто эпоха стали и пара, это была эпоха психологизма, открытия психологии. И фактически вот эта дерзость Олимпии – это же то, чего добивался Эдуард Мане. Он ведь показал наполненную энергией человека. Тут и тело энергично, и лицо энергично. Фактически это новая эпоха. А как он сам реагировал на вот это отторжение, на эти скандалы? Как он это все переживал?
10: Я бы не сказала, что здесь прежде всего энергия. Здесь прежде всего ритм сегодняшнего дня. То есть это персонаж абсолютно сегодняшний из сегодняшней жизни. А что касается реакции Мане, то вот это поражение заставляет его отправиться в Испанию. И там он надеется как раз в своих кумирах, в Гое и Веласкесе. Вот помните, да, мы говорили, что Веласкес — это все никуда не уйдет. Это все как раз проявится именно в искусстве импрессионистов. Вот он пытался в этих полотнах найти разгадку собственных неудач. Но «Завтрак на траве» и «Олимпия» окончательно закрепляют за Мане репутацию главы новой школы, хотя понятие школы – это понятие такое общее, очень условное. Школы как таковой не было. Но уже в 1867 году Мане устраивает собственную выставку, и к нему присоединяются постепенно такие молодые художники, как Писсаро, Сезанн, Клод, Моне уже, Ренуар, Дега, Берта Моризо. Они собираются в кафе Гербуа на улице Батиньонь, и поэтому их называют, ну, либо художниками кафе Гербуа, и начинается эпоха кафе Гербуа, или называют их художниками Батиньольской школы. Но название Батиньольской школы условно, потому что, собственно, школы у них не было своей какой-то единой программы, и, как говорили, что общим у них была только вера в Мане и страсть к живописи. Причем они же объединились в очень такое непростое для художников время, потому что как раз умирает в 1863 году единственный либеральный член официального жюри Эжен де Лакруа, и они должны были действительно иметь большое мужество, чтобы заниматься живописью без всякой надежды на успех, без средств к существованию. И можно сказать, что в середине 60-х годов XIX века во Франции жило и работало примерно 3000, если неизвестных, то ценимых, упоминаемых в прессе и более-менее покупаемых художников. И не менее 90% из них были парижанами. Но к числу вот таких вот, пусть мало значительных, но все-таки респектабельных художников импрессионисты не входили, их не покупали.
9: Наталья Петровна, но судьба художников, которые хотят сделать что-то новое в искусстве, она всегда, очень часто незавидна. Это все зависит от покровителей или от тех, кто готов покупать такое искусство. И тут мы выходим на тему парижских маршанов, торговцев картин. А как они отреагировали на новое искусство, новые эпохи?
10: Очень хороший вопрос. И вот в ту пору, о которой мы говорим, еще не было тех знаменитых парижских маршанов, которые так помогут мастерам начала XX века. На аукционах, которые тогда оставались главным рынком живописи, продавались работы академиков или старых мастеров. А покупать картины непосредственно у художников еще как-то было не принято, ну или уже было не принято. И, наверное, мало кто хотел купить работу никому неизвестного начинающего живописца. И среди торговцев картин почти не было таких, которые согласны были рисковать, потому что в обычае было продавать или покупать либо работы старых мастеров, о чем мы уже отметили, либо работы художников модных. И поэтому большого уважения и благодарности заслуживают два маршана, которые угадали в начинающих радикалах будущее французского искусства. И, наверное, теперь уже не очень важно, чем они руководствовались, выгодой или любовью к искусству, тем более, что у торговца картинами эти два чувства, они едва ли разделимы. И речь идет о Жюльене Франсуа Танги, который представлял демократический фланг художественного рынка, и Поле Дюран-Рюэле, который представлял его такой фланг респектабельный. Если говорить о папаше Танги, его так называли, то это словно сюжет из Ругон-Макаров Эмиля Золя, потому что папаша Танги, он был сыном провинциального ткача, он начинал с ремесла штукатуры, женился на колбаснице и стал торговать в лавке, потом начинает растирать краски в магазине, сам открывает такой же свой магазин. И папаша Танги, он разъезжал по окрестностям Парижа, где работали художники, часто бывал в лесу Фонтенбло, и ему импонировал сам радикализм импрессионистов, как, наверное, и все, что пахло революцией, поэтому после Парижской коммуны он был арестован, но потом его выпустят. И у неимущих или у самых бедных художников Танги вместо денег брал картины, и, конечно, он не прогадал. И он, наверное, обладал какой-то поразительной художественной интуицией. И, например, именно Танги раньше других почувствовал значительность и обаяние Поля Сезанна. А вот что касается Поля Дюран-Рюэля, то он являлся продолжателем дела своего отца, то есть его отец был основателем фирмы и картины и галереи еще в годы июльской монархии, а это 30-е и 40-е годы XIX века. Но Поль Дюран-Рюэль, он тоже рисковал, и, наверное, он был движим увлеченностью новейшими исканиями, при этом он нередко как раз попадал на грань банкротства, но его мнение ценилось настолько, что само его внимание к той или иной картине было знаком отличия и свидетельством признания. Но, подчеркиваю, тогда еще не сформировалось какой-то школы, какого-то единства. И более того, само это сотрудничество импрессионистов, оно было основано на несогласии с официальным искусством, на желании найти какие-то новые, свежие формы. Но при этом каждый из них шел своим путем, но общим было возможно понимание локального цвета как чистой условности, поиск передачи световой среды, воздуха, который окутывал предметы. И вот так они подошли к тому, что была открыта выставка.
9: И вот эта самая выставка, это 1874 год, центр города, угол бульвара Капуцинок и улицы Дону, и бывшее фотоателье Надара. И вот на втором этаже открывается выставка анонимного общества художников, которые называли себя или назвались импрессионистами. Это была первая выставка импрессионистов, но давайте для наших слушателей напомним, откуда появилось такое название.
10: Ну, я думаю, что эта история очень хорошо известная, да, но она очень такая романтичная, и мы знаем, что название направления пошло от одной из картин Клода Моне, которая выглядела столь неопределенно, то у художника поинтересовались, вот что это такое и как это можно назвать. А это был вид на порт Гавра. И Клод Моне, то есть у нас был Эдуард Моне, теперь Клод уже Моне. Он согласился с тем, что вот это мало как-то похоже на порт Гавра, поскольку можно было различить только солнце в тумане, зыбкую гладь волны и нечто напоминающее лодки и мачты. И художник сказал: «Поставьте впечатление». И в каталоге картина получила название «Впечатление», да? «Impression soleil levant» — «Впечатление, восходящее солнце». Причем картина была написана еще в 1872 году, даже для выставки. И сейчас эта картина находится в музее Мармотан. А есть и другая версия, что термин «импрессионисты» в ироничном ключе впервые использовал репортер Луи Леруа вот именно на этой выставке, которая открылась 15 апреля 1874 года. И вот эта первая выставка, она имела эффект скандала. И быстро распространился анекдот, что якобы метод художников заключается в том, что в пистолет заряжают несколько тюбиков краски, выстреливают в полотно и сочиняют подпись. И, например, о картине «Впечатление» один из мастеров академической живописи отозвался так. Он написал, что обои в первоначальной стадии обработки выглядят более законченными, чем этот морской пейзаж. И надо сказать, что последующие выставки, они тоже завершились провалом. И в будущем состав экспонентов немного менялся, но всегда оставались Клод Моне, Ренуар, Сислей, Писсаро, Берта Моризо. Но теперь уже настоящим лидером вот постепенно становится именно Клод Моне. В 1782 году была организована наиболее полная выставка импрессионистов. Здесь было уже представлено 35 работ Клода Моне, 25 Писсаро, 25 Ренуара, 17 Сислея, 9 работ Берта Моризо. А в 1886 году состоялась 8-я выставка, последняя, но первая, которая имела успех. И именно в тот момент, когда, кажется, долгожданная победа была так близка, дружба художников окончилась, И распад группы начался еще раньше, еще в 1880 году, когда Золя выступает со статьями о непризнанности этих художников. Затем появляется роман «Творчество», в котором звучали слова о Сезанне как о несостоявшемся гении. Но надо сказать, что и сами члены группы, они не были едины, потому что, например, Ренуар и Эдуар Мане, они начали выставляться в салонах, а к тому времени уже было два таких салона. Это салон Марсово поле, такой демократичный, и салон Елисейских полей. Писсаро примыкает к неоимпрессионистам. В 1883 году умирает Эдуар Мане. К сожалению, уже после смерти часто художников, и они имели уже такую посмертную арманы, они так и не дожили до признания. Сеслей, который умирает в нищете, через год после его смерти его работы продаются уже по баснословным ценам. Клод Мане, он прошел, наверное, все этапы, и нищету, и признание, и он умирает в 1926 году, в какой-то степени уже переживая свою славу. То есть они были очень разными, и, наверное, может быть, вот немножко о них в отдельности и стоит поговорить.
9: Потрясающая история на самом деле. Всего 13 лет, и многие из них не увидели своего триумфа. Как часто публике нужно, чтобы художник или писатель или поэт сначала умер, чтобы его потом полюбить? Но давайте вот поговорим о самых нашумевших, наверное, работах Эдуарда Мане, которые вот производили на людей вот буквально оторопь. Люди испытывали, когда видели эти, казалось бы, пятна. А на самом деле, что хотел сказать Эдуард Мане? Какая у него была судьба?
10: Ну, наверное, Эдуард Мане интересен тем, что он же стоял у истоков, да?
9: Да.
10: При этом он, наверное, не был чистым импрессионистом, если можно так сказать. Почему? Потому что вообще специфика художественного метода импрессионизма, она и не предполагала формирование какого-то устойчивого набора правил, принципов творчества. И подчеркнутое стремление к отражению особенностей индивидуального восприятия окружающей свободы художников и значимость их собственного стиля. Поэтому они разные. Но мы говорили, что формирование импрессионистов начинается как раз вокруг Эдуара Мане. При этом он был как раз сыном богатых родителей. Он родился в семье крупных чиновников. Еще в колледже он начинает рисовать. И он не пошел по пути юриста, что предполагали родители. Поступил в морскую школу, затем учился в школе изящных искусств в Париже, как раз у столпов академического искусства. И, может быть, тогда как-то впитал вот это вот такое отвращение к школе, то есть академизму. И его подлинными учителями являлись Тициан, Веласкес, Гойя, Халс, Рубенс. И иногда, вот как мы уже говорили, он же прямо следует в композиции классическим произведениям. Но что Мане отличало от импрессионистов? Он не отказался от широкого мазка, а главное от обобщенной реалистической характеристики, и он сохраняет синтетичность формы и цельность передаваемых характеров. То есть он никогда не препарирует, не разлагает, не растворяет предметы в световоздушной среде, то есть то, что будут делать импрессионисты дальше. Но в то же время многое Эдуара Мане связывает с импрессионизмом, особенно в его работах 70-х годов XIX века. То есть это живопись на пленэре, это высветленная палитра, такие работы, как, например, «Аржантой» или «Берексены» в «Аржантой». Это все 1874 год. Но в то же время его интересуют и Париж и парижане, парижская толпа, он создает портреты своих друзей, парижскую богему. То есть вся вот эта современная жизнь, она понята и передана им во всем богатстве остро и точно схваченного движения и разнообразия случайностей. А это как раз и очень свойственно для импрессионизма. Например, может быть, такая самая импрессионистская вещь Эдуара Мане — это бар «Фоли Бержер», которая создавалась в 1781-82 годах.
9: Наталья Петровна, а давайте мы за плечо прекрасной девушки, которая стоит в этом баре посреди публики, которая пришла в театр, вот мы заглянем через несколько секунд. Это наш специальный проект «История западного искусства от возрождения до авангарда», и мы говорим об эпохе импрессионистов, самом ее расцвете, и были ли они поняты, что они хотели изобразить? Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда. 13:45. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Дмитрий Белов. Добрый день. Начинаем выпуск новостей. Атаку беспилотников отразили сегодня в Вологодской области. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем телеграм-канале. По его словам, силы ПВО сбили 5 беспилотников на подлете к Череповцу. На месте падения обломков работают экстренные службы. Жителей просят сохранять спокойствие и не приближаться к фрагментам беспилотников. А при их обнаружении звонить по номеру 112. Завтра утром в Вологде с 10 до половины 11 проверят систему оповещения. В городе прозвучит сигнал «Внимание! Производится проверка системы оповещения». В отдаленных районах будут работать машины спецслужб с громкоговорителями. Жителей просят сохранять спокойствие. Приемная кампания вуза Вологодской области выходит на финишную прямую. Сейчас на программы бакалавриата и специалитета уже зачислены более 2300 абитуриентов. Всего университеты региона получили около 30 тысяч заявлений, а для поступающих выделили около 3000 бюджетных мест. В Череповецком государственном университете объявлен дополнительный набор. Там доступны 32 бюджетных места, научное направление. Подать документы можно через госуслуги или лично. В приемной комиссии абитуриентам, которым предстоит сдавать вступительные испытания, нужно успеть до 20 августа. Каждый второй вологжанин, прошедший диспансеризацию в этом году, имеет лишний вес или ожирение. Всего за 7 месяцев этого года первый этап обследования прошли более 300 тысяч человек. У части из них впервые выявили диабет, болезни сердца, онкологию, в основном на ранних стадиях. Диспансеризация бесплатная по полису ОМС, а работающим дают оплачиваемый день на прохождение осмотра. Вологодские поисковики впервые провели экспедицию за полярным кругом в районе города Заозерска Мурманской области. С 8 по 16 августа в работе участвовали 23 человека, в том числе школьники и студенты. За 5 дней поисковики обнаружили останки 8 советских солдат. Их планируют похоронить в октябре в Долине Славы. Это мемориальный комплекс в Мурманской области, примерно в 40 километрах южнее Мурманска, на левом берегу реки Западная Лица. Там в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои на Кольском полуострове. Проблемы с благоустройством Асановской рощи в Вологде обещают устранить уже в этом году. Во время плановой проверки жители обратили внимание на нехватку урн в зоне мангалов. Дополнительные контейнеры уже установили, а более вместительные урны заказали. Есть вопросы и к состоянию дорожек после дождей. Из-за отсутствия бордюра на плитку попадает грязь. На детской площадке похожая проблема: после осадков земля размывается. Чтобы исправить ситуацию, вдоль тротуара установят бордюрный камень, а земляной холм на площадке укрепят бетоном и покроют резиновой крошкой. Павел Егоров из Вологодского округа стал лучшим пчеловодом Вологодской области. В Тарноге в 20-й раз прошел областной конкурс, приуроченный к Медовому Спасу. За звание лучшего боролись 9 участников. Они выполняли практические задания, отвечали на вопросы и представляли свою продукцию. Второе место занял Александр Бутусов из Верховашского округа. Третье место – Сергей Харин из Бабушкинского. Отдельно отметили 17-летнего Артема Кудряшова из Шекснинского округа. Он победил сразу в двух номинациях. Вологодскую кухню представят на двух крупных гастрономических фестивалях с 21 по 23 августа. В Сыктывкаре пройдет Шаньга-фест, а 12 сентября в Нарьян-Маре фестиваль «Тундра». Вологодские реставраторы познакомят гостей с региональными блюдами и продуктами. В Сыктывкаре будут готовить рогульки с груздями, пельмени из судака, блюда из лосятины и хот-доги с лисичками. А в Нарьян-Маре представят лосятину в великоустюгском квасе, грузди со сметаной и десерты с морожкой. В эту субботу в Вологде на Кремлевской площади устроят гастрономический праздник в честь Дня государственного флага России. Главным событием станет приготовление яблочного варенья в огромном чане. Повара используют около 100 килограммов яблок и 50 килограммов сахара, а для вкуса добавят натуральный мед. Вологжане смогут принести свои яблоки для общего десерта. Готовое варенье начнут бесплатно раздавать в 4 часа дня. Также на площади будет ярмарка. Во вторник, 25 августа, в Вологде пройдет акция «Будь здоров, живи долго». Областная библиотека и Центр по профилактике инфекционных заболеваний приглашают горожан к участию. С 11 до 15 часов у здания библиотеки на улице Марии Ульяновой 1 все желающие смогут бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и узнать свой статус. Специалисты также расскажут о профилактике и важности своевременной диагностики. В Череповце назначен новый руководитель следственного отдела Следственного комитета. Его возглавил майор юстиции Андрей Нестеров. Ранее он руководил Устюженским межрайонным следственным отделом. Нестеров окончил Вологодский филиал Московской государственной юридической академии в 2015 году. Предыдущий руководитель отдела Иван Волков получил повышение. В Вологде вынесли приговор директору школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Суд установил, что с сентября 2024 по октябрь 2025 года он оформил себе дополнительную педагогическую нагрузку, но фактически эту работу не выполнял. За это время ему на счет поступило более 40 тысяч рублей. Директор признал вину и полностью возместил ущерб. С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил ему штраф 50 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. В Тарнакском городке иномарка сбила 13-летнего подростка на питбайке. Авария произошла вечером на перекрестке улиц Заводской и Верхней. По предварительным данным ГАИ, 42-летний водитель «Шевроле Ланос» при повороте налево не уступила дорогу питбайку. За рулем находился мальчик 2012 года рождения. Подросток получил травмы и был доставлен в районную больницу. В Великом Устюге завершили капитальный ремонт более 4,5 километров коммунальных сетей. Рабочие заменили аварийные участки водопровода и ливневой канализации. По словам властей, обновленные сети обеспечат надежный отвод воды во время непогоды. В Соколе благоустройство площади у молодежного центра.

0: Также отключение затронет деревни Высокая и Балановскую. Жители просят учитывать это при планировании своих дел. Со 2 по 5 сентября юношеский центр имени Тендрякова приглашает школьников и студентов присоединиться к дням Ольги Фокиной «Простые звуки Родины моей». Акция пройдет в рамках литературно-музыкального фестиваля «Звездочка моя ясная». Библиотеки, школы и колледжи могут провести тематические встречи на своих площадках. Организаторы предоставят готовые методические материалы. Учреждения Вологды также предлагают пригласить специалистов центра для проведения выездного мероприятия. Подробности можно узнать по телефону в Вологде 20 13 11. В музее Семенкова открывается выставка «Не игла шьет, а руки». Ее посвятили традиционному костюму, женскому рукоделию и швейному мастерству. Посетителям покажут изделия известных мастериц и тех, кто только начинает осваивать искусство вышивки. Через личные истории вологжанок выставка рассказывает о возвращении к истокам и роли традиционного костюма в современной жизни. Открытие состоится 20 августа в 4 часа дня. Экспозиция будет работать до 1 ноября в музее Семенкова. Сегодня в Вологде будут работать сразу два городка здоровья на площади Чайковского и в селе Молочном перед зданием МЧС. С 2 до 6 вечера здесь можно бесплатно проверить давление, уровень сахара и внутриглазное давление, а также узнать свой рост, вес и индекс массы тела. Специалисты поликлиник также дадут рекомендации по профилактике хронических заболеваний. Акция проходит в рамках проекта «Шаг к здоровью». В Вологде завтра пройдет встреча с архангельским литературоведом Николаем Васильевым, посвященная творчеству Николая Рубцова. В областной библиотеке исследователь представит свою новую книгу. В издании вошли лучшие статьи Васильева о поэте. Автор занимается исследованием творчества Рубцова еще со студенческих лет. К разговору приглашают всех, кому близка поэзия Николая Рубцова. Стихи поэта прозвучат в исполнении Анны Малиновской и Владимира Сергеева. Начало 18 часов. Вход свободный. Вологодские спортсменки завоевали золото на 3-й Всероссийской летней спартакиаде по спорту слепых. Соревнования прошли в Екатеринбурге. Участие в них приняли около 500 атлетов из 27 регионов России. В финале турнира по голболу сборная Вологодской области встретилась с командой Тульской области и одержала победу со счетом 6-4. В составе команды Ксения и Анжелика Каёвы, а также Виктория Рогоза. Тренирует спортсменок Елена Удодова. Бронзовые медали завоевала сборная Московской области. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин.
1: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Информация синоптиков Вологодской области. В ближайшие сутки облачно с прояснениями погода. Сегодня ночью небольшой, местами умеренный дождь, завтра днем переменная облачность, небольшой дождь. В отдельных округах гроза. Ветер юго-западный, южный от 7 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и существенно не изменится.

Великом Устюге ночью умеренный дождь плюс 14, завтра днем 21. В Никольске ночью умеренный дождь плюс 11, завтра днем небольшой дождь плюс 21. В Тотьме ночью умеренный дождь плюс 11, завтра днем небольшой дождь 20 градусов тепла. В Кириллове и Вытегре ночью умеренный дождь плюс 12, завтра в Кириллове максимальная температура днем 19 градусов, в Вытегре небольшой дождь 20 градусов тепла. В Бабаеве ночью умеренный дождь 10 градусов, завтра днем 18, небольшой дождь. В Череповце и Вологде синоптики обещают небольшой дождь, сегодня ночью плюс 11, завтра днем в Череповце 19 и в Вологде 21. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.

0: слушали Радио России Вологодская область. До новых встреч! Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Водянское в ДНР перешло под контроль российских военных. Сегодня состоялся обмен военнопленными между российской и украинской сторонами. И гражданины Украины, предположительно участвовавшие в подрыве газопровода в Северный поток и Северный поток-2, задержан в Хорватии. Далее подробнее. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали, сообщили сегодня в пресс-службе Кремля. Главы государств условились активно развивать контакты на различных уровнях и расширять взаимовыгодное сотрудничество. Кроме того, президент переходного периода выразил признательность российскому президенту за оказываемую России поддержку в укреплении безопасности Мали и борьбе с терроризмом. Разговор состоялся по инициативе малийской стороны, сообщает пресс-служба президента России. Российские военные установили контроль над поселком городского типа Водянское в ДНР, сообщает Министерство обороны. Подразделения группировок войск «Восток», «Запад», «Север» и «Юг» за сутки продвинулись в глубину обороны противника. Оперативно-тактическая авиация, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск Вооруженных сил России поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в ВСУ, места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Также удары пришлись и по цехам сборки, местам хранения БПЛА и комплектующих к ним и пунктом временной дислокации ВСУ иностранных наемников в 152 районах. Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 11 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 965 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Сегодня состоялся обмен военнопленными между российской и украинской сторонами, сообщает Министерство обороны. Россия вернулась под контроль на Киеву территории. 103 российских военнослужащих, взамен переданы 103 военнопленных ВСУ. Среди вернувшихся из украинского плена российских бойцов 31 человек ранен, сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
2: У нас сегодня проходит обмен 103 российских гражданина на 103 граждан Украины. И что очень важно сегодня, что, наверное, за долгое время впервые у нас идет обмен 31 раненого человека.
1: По ее словам, вернувшимся военным будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Во время обмена Лантратова встретилась с уполномоченным Верховной Рады Украины Дмитрием Любенцом. Они обменялись списками пропавших без вести. Гражданин Украины, предположительно участвовавший в подрыве газопровода в Северный поток и Северный поток-2, задержан в хорватском городе Пула на основании европейского ордера на арест. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры ФРГ. Мужчина подозревается в совершении подрыва в составе группы лиц, диверсии и разрушении сооружений. По данным следствия, задержанный является профессиональным водолазом и якобы входил в число лиц, установивших взрывчатку на трубопроводах острова Борнхольм в Балтийском море. Он участвовал в погружениях, отметила прокуратура. Ведомство повторило свою версию, согласно которой диверсанты по поддельным документам арендовали одну из германских фирм парусную яхту и на ней доставили взрывчатку к Северным потокам. Как ожидается, задержанный будет передан германской стороне. Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за назначение Евгения Хмары на должность министра обороны, передает ТАСС. Хмара возглавил ведомство в статусе временно исполняющего обязанности. Он участвовал в так называемой антитеррористической операции «Украина в Донбассе», исполнял обязанности главы СБУ. В Екатеринбурге накрыли подпольную лабораторию, где из лома извлекали драгоценные металлы и отправляли их в Москву для нелегального сбыта. Оборотом драгметаллов занималась группировка из 4 человек. Подробности рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
3: Предварительно установлено, что 2 злоумышленников закупали различный радиоэлектронный лом. Затем они извлекали из него детали, содержащие драгоценные металлы. Эти элементы направлялись с помощью курьерских служб подельнику в Свердловскую область. Там, в кустарной лаборатории, производился незаконный аффинаж полученных из микросхем и транзисторов металлов, после чего их возвращали обратно в Москву для последующего сбыта 4-м участникам группы.
1: Сегодня в Москве облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, днем не выше плюс 18, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением холодного атмосферного фронта. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен кратковременный дождь, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду, но порывистый, в порывах будет достигать 12-17 метров в секунду. И максимальная температура воздуха сегодня не выше плюс 18 и плюс 21. Показания барометра будут расти и составят 743 миллиметра ртутного столба. В общем, можно сказать, что мы наблюдаем такое своеобразное взрослое лето. Это время, когда природа достигает пика зрелости перед самым-самым спадом.
1: Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. А в русской народной современной сказке снимались Гарри Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Гимнастка София Елтерякова примет участие в спартакиаде народов России. На прошедшем чемпионате мира во Франкфурте на Майне Елтерякова завоевала серебро в упражнении с мячом, а также в составе сборной России стала победительницей в команде. Турнир по художественной гимнастике в рамках спартакиады пройдет в Екатеринбурге с 21 по 23 августа. Егор Митрошин выиграл пасьют на 15 километров классикой на чемпионате России по лыжероллерам. Менее 2 секунд ему уступил Никита Родионов, третье место занял Павел Вернигора. У девушек на этой дистанции победила Елизавета Еремеева. На 15 секунд от нее отстала Виктория Лукашова. Третье место заняла Елизавета Шалобода. Задача Оренбурга на сезон в российской премьер-лиге – попасть в десятку, рассказал главный тренер команды Ильдар Ахмедзянов. Руководство поставило такую задачу, и мы будем стараться ее выполнять. Хочется быть рядом с командами, которые в прошлом сезоне были выше, и опережать их, рассказал Ахмедзянов. После 4 туров Оренбург занимает в чемпионате 7-е место. Главный тренер ЦСКА Дмитрий Гдесамов взял на себя вину за поражение от Акрона в матче Кубка России по футболу. Не получился первый тайм, если говорить откровенно. Здесь моя ответственность, надо было подготовить команду лучше. Такое преимущество надо реализовывать, сказал Гдесамов. Накануне ЦСКА на своем стадионе проиграл Акрону со счетом 0-1, при этом армейцы нанесли 18 ударов по воротам, а гости всего 7. Пловец Егор Корнев жалеет, что не установил мировой рекорд на чемпионате Европы по водным видам спорта. Настолько мало не хватило, что вы даже 2 раза пальцем на кнопку не успеете нажать. В остальном все замечательно и шикарно, сказал Егор. На чемпионате Европы Корнев проплыл 50 метров баттерфляем за 22,36 секунды. Это новый европейский рекорд. До мирового рекорда Егору не хватило 9 сотых секунды. Также на счету Корнева еще 2 золота в смешанной и комбинированной эстафете. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. Во Владивостоке 20 августа малооблачно плюс 28, в Хабаровске облачно с прояснениями плюс 23, в Благовещенске дождь плюс 26, в Чите облачно с прояснениями плюс 21, в Улан-Удэ переменная облачность плюс 25, в Иркутске облачно с прояснениями плюс 24, в Симферополе ясно плюс 29, в Севастополе малооблачно и плюс 27. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями изменениями погоды. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 19. В Москве в четверг ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 13, днем плюс 21. Ветер юго-западный 8-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба.
6: Театр «Радио России» представляет спектакль по рассказу Леонида Андреева «Губернатор», часть третья.
7: Зимою и летом губернатор вставал в 7 часов, обливался холодной водой, пил молоко и затем во всякую погоду совершал 2-часовую пешую прогулку. Еще в молодости он бросил курить, почти ничего не пил и при своих 56 годах и седой голове был юношески здоров и свеж. Зубы у него были крепкие, ровные, только слегка желтоватые, как у старой лошади. Глаза слегка подпухшие, но блестящие, и большой стариковский мясистый нос с красную вдавленную полоской от очков. Пенсне он не носил, а когда писал или читал, надевал золотые, сильно увеличивающие очки. На даче он много возился с землей. Цветов и всей садовой искусственной красоты он не любил, но устроил хорошие парники и даже оранжерею, где выращивал персики. Однако со дня события он только раз заглянул в оранжерею и поспешно ушел. Было что-то милое, близкое в распаренном влажном воздухе и оттого особенно больное. Теперь большую часть дня проводил он в аллеях огромного в 15 десятин парка, меряя их прямыми твердыми шагами. Размышлять он не умел. Мыслей к нему приходило много, иногда очень живых и интересных, но не сплетались они в одну крепкую длинную нить, а бродили в голове, словно коровы без пастуха. И случалось, что по целым часам шагал он, глубоко и сурово задумавшись, ничего вокруг не видя и не слыша, и потом не мог вспомнить, о чем думал. Вставали глухие намеки на какую-то большую, важную, иногда печальную, иногда веселую работу души, но в чем она заключалась, он узнать не мог. И только менявшееся настроение, то угрюмое всему враждебное, то веселое, приятное и нежное, позволяло догадываться о характере этой сокровенной, загадочной работы в глубинах мозга. После события обычное настроение, каковы бы ни были явные мысли, оставалось неизменно печальным, сурово безнадежным. И каждый раз, очнувшись от глубокой думы, он чувствовал так, как будто пережил он в эти часы бесконечно долгую и бесконечно черную ночь.
8: Вот так же было в молодости, когда я однажды чуть не утонул в быстрой и глубокой реке. Долго после этого сохранялся в душе какой-то бесформенный образ удушающего мрака, бессилия, засасывающей глубины. И теперь я испытываю нечто похожее.
7: Через 2 дня после отъезда сына, в солнечное безветренное утро, он опять ходил по аллее и думал. Минутами он останавливался. И тогда где-то над головой, в путанице освещенных солнцем ветвей, слышался отчетливый рабочий стук дятла. Раз в одной из остановок аллею перебежала белка. Точно красноватый комок на колесиках перекатился с одного дерева на другое.
8: Убьют меня, наверное, из револьвера. Теперь есть хорошие револьверы. А бомб в нашем городишке и делать не умеют. Да и вообще бомбы для государственных деятелей, которые прячутся. Вот Алешу, когда он будет губернатором, убьют бомбой. А прятаться не стану. Нет. Довольно уже того, что я сделал.
7: Он остановился и снял с тужурки паутинку.
8: Жаль только, что никто не узнает вот этих моих честных и храбрых мыслей. Все другое знают, а это так и останется. Убьют, как негодяя. Очень жаль. Но ничего не поделаешь. И говорить не стану. Зачем разжалобливать судью? Судью разжалобливать нечестно. Ему и так трудно. А тут еще перед ним будут хныкать. Я честный, честный.
7: Он впервые подумал о каком-то судье и удивился, откуда его взял. И главное, взял так, как будто это вопрос давно уже решенный. И теперь, после минутного удивления, он принял этого неведомого судью спокойно и просто, как встречают хорошего и старого знакомого.
8: Вот Алеша этого не понимает. По его все государственная необходимость. Только какая же это государственная необходимость стрелять в голодных? Государственная необходимость кормить голодных, а не стрелять. Молод он еще, глуп, увлекается.
7: И вдруг, еще не закончив этой самодовольной мысли, он понял, что ведь это не Алеша стрелял, а он. И точно раскалился воздух и захватил дыхание. И возникло одно огромное, чудовищно жестокое, бессмысленное. Поздно.
8: Поздно. Поздно.
7: Поздно.
8: Поздно.
7: Поздно. Поздно. Он не знал, была ли это мысль или чувство, или он вслух произнес его как слово. Оно прозвучало громко и отовсюду. И удалилось быстро, как удар грома над головой. И наступили долгие минуты путаницы мыслей, их поспешного разрозненного бегства, колючих столкновений и мертвенное спокойствие, почти отдых. Блеснули на солнце сквозь деревья и стекла оранжереи, треугольник белой стены, как кровью окропленные красными листьями дикого винограда, и, подчиняясь привычке, губернатор пробрался по тропинке между опустошенных уже парников и вошел в оранжерею. Там был рабочий Егор, старик.
9: А садовника нет?
10: Да нет, ваше превосходительство. В город уехал за прививками. Нынче пятница.
9: Ага. Хорошо идет все.
10: Да слава богу.
7: Стекла были только что подняты, и свободные лучи солнца заливали оранжерею, выгоняя из нее душную тяжелую влагу. И чувствовалось, как горячо солнце, как оно сильно, как оно ласково и добро. Губернатор сел, сверкая огоньками пуговиц, распахнул тужурку и внимательно взглянул на Егора.
9: Ну как, брат Егор, а?
7: Старик вежливо улыбнулся на ласковый, но неопределенный вопрос. Он стоял свободно, руки его были в свежей земле, и тихонько он потирал их одна о другую.
9: Слышал я, будто хотят меня убить за рабочих. Знаешь, тогда...
7: Егор все так же вежливо улыбался, но перестал потирать руки, спрятал их за спину и молчал.
9: Так как же ты думаешь, старик, убьют или нет? Ты грамотный? Да говори, говори, чего там? Наше дело стариковское.
10: Да кто их знает? Ой, пожалуй, что убьют, Петр Ильич.
9: А кто же убьет-то?
10: Да народ. Общество по-нашему, по-деревенски.
9: А садовник что говорит?
10: Не знаю, Петр Ильич, не слыхал.
9: Плохо, значит, дело, старик. Да? Ты бы сел.
7: Но Егор не обратил внимания на предложение и молчал.
9: А я так думал, что надо, то есть, стрелять. Бросают камни, ругаются. Чуть в меня не попали.
10: От тоски это. Вот на Медне на базаре один пьяный мастеровой, что ли, да? Кто его знает? Плакал, плакал, а потом поднял каменюгу, да как бацнет. От тоски это не иначе.
9: Убьют, а потом сами пожалеют.
10: Ну, пожалеют, это верно. Да еще как и пожалеют-то. Горькие слезы прольют.
9: Так зачем же тогда убивать? Ведь это же вздор, старик, а?
7: Взор рабочего быстро ушел в какую-то неизмеримую глубину, оделся мглой и условно затвердел. И весь он на мгновение показался высеченным из камня. И мягкость складок кумачевой заношенной рубахи, и пушистость волос, и эти руки, испачканные землею, и совсем как живые, все это было словно обман со стороны безмерно талантливого художника, облекшего твердый камень видом пушистых и легких тканей.
9: Может, говорю, не убьют? А, Егор?
10: Так кто их знает? Народ, стал быть, желает. Да вы не задумывайтесь, ваше превосходительство. Ну, мало ли, болтают зря. Поговорят, поговорят, а там и сами забудут.
7: Надежда погасла. Ничего нового и особенно умного Егор не сказал, но была в его словах страшная убедительность, как в тех полуснах, что грезились губернатору в его долгие одинокие прогулки. Одна фраза «народ желает» очень точно выразила то, что чувствовал сам Петр Ильич. И, быть может, даже не в словах Егора была эта странная убедительность, а во взгляде, в завитках сизых волос, в широких, как лопаты, руках, покрытых свежей землею. А солнце светило.
9: Ну, прощай, Егор. Дети есть?
10: Будьте здоровы, Петр Ильич.
9: На-ка, старик, вот, купишь там себе чего-нибудь.
10: Благодарствую, ваше превосходительство.
7: Егор протянул дощатую ладонь, с которой монета должна была, казалось, скатиться, как с крыши.
10: Премного благодарен, ваше превосходительство.
7: Губернатор шел, рассекая блики и тени, пронизанные солнцем аллеи, и сам дробясь на светлые и темные кусочки.
9: Странные эти люди. Очень странные. У них нет обручальных колец. И никогда не поймешь, женат он или холост. Впрочем, нет, есть кольца серебряные или даже оловянные. Как это странно, оловянные. Человек женится и не может купить золотого кольца в 3 рубля. Какая бедность.
7: Все ниже и ниже, кружась как ястреб над замеченным кустом и суживая круги, опускалась мысль в глубину. И солнце погасло, и исчезла аллея. И сам он словно утонул в одном из своих жутких и мучительных полуснов.
8: Рабочий. Лицо у него молодое, красивое, но под глазами во всех углублениях и морщинках чернеет въевшаяся металлическая пыль. Точно заранее намечает череп. Рот открыт широко и страшно. Он кричит. Что-то кричит. Рубаха у него разорвалась на груди, и он рвет ее дальше легко, без треска, как мягкую бумагу.
11: На, возьми, все возьми.
9: Зачем ты рвешь рубашку? На твое тело неприятно смотреть.
11: На, возьми, вот она, а правду отдай. Правду отдай.
9: Но где же я возьму правду? Какой-то странный.
2: Детки-то все перемерли. Детки все перемерли.
9: Оттого так и пусто у вас на улице.
2: Детки-то все перемерли. Детки.
9: Но этого не может быть, чтобы ребенок умер от голода. Ребенок маленький человек, который сам не умеет открыть дверей. Вы не любите своих детей. Если бы у меня ребенок был голоден, я накормил бы его. Да, у вас оловянные кольца.
2: На нас железные кольца.
11: Тело сковано, душа скована. На нас железные кольца. Железные.

0: На черном крыльце в тени горничная чистит платье Марии Петровны. Окна кухни открыты, и за ними мелькает повар в белом. Пахнет помоями грязно.
1: Куда я пришел? А, да, ведь это кухня. О чем я думал? Вот о чем. Нужно посмотреть час, чтобы узнать, скоро ли будет завтрак. Так, еще рано. 10. Им, однако, неловко, что я сюда пришел. Нужно уходить.
0: Еще долго ходил он по аллее и все думал. Думал о сыне Алексея Петровича, пробовал думать о службе, о делах, но отовсюду, где бы его мысль ни начиналась, она незаметно прибегала к событию, роясь в нем, как в неистощимом руднике. И все помимо его казалось таким пустым, ничтожным, совершенно неспособным вызвать мысль.
1: С крестьянами тогда прошло все как-то легко, незаметно. Я уж и не помню толком.
0: Зензевеевских крестьян он выпорол около 5 лет тому назад, на 2-й год своего губернаторства, и тоже тогда получил одобрение от министра. И с этого, собственно, случая началась быстрая и блестящая карьера Алексея Петровича, на которого обратили тогда внимание, как на сына очень энергичного и распорядительного человека.
1: А что же тогда было-то? Мужики насильственно забрали у помещика хлеб, а я приехал с солдатами и полицией и отобрал хлеб у мужиков. Да-да, именно. Но тогда не было ничего ни страшного, ни угрожающего. Скорее, что-то нелепо веселое. Солдаты тащили мешки с зерном, а мужики ложились грудью на эти самые мешки и волоклись вместе с ними под общие шутки и смех. Они как-то забавно вскрикивали и дико взмахивали руками. Один мужик, помню, все шарил трясущимися руками по траве, камень искал, чтобы бросить. Но ни одного камня он так и не нашел, а полицейский толкнул его коленом в приподнятый зад. Так что он встал на четвереньки и так на четвереньках куда-то пополз. Мне тогда казалось, как будто все они, и этот мужик, и другие, сделаны из дерева. Так тяжелы, чуть ли не скрипучи были они в своих движениях. Да. А потом их пороли. Но легко, единственно для страски, и настроение было смешливое.
0: А потом все они ушли в город, к свету. А деревня осталась все там же, под низким небом, среди темных, размытых, гнилистых полей с коротким и редким жневьем.

0: Завтрак? Неужели прошло уже 2 часа?
1: Губернатор резко повернулся назад, строго взглянул на часы, было без 10 минут 12. Спрятал часы и остановился.
0: Позорно. Позорно. Боюсь, что я негодяй.
1: После завтрака он разбирал в кабинете доставленную из города корреспонденцию. Одно письмо в узком конверте из дешевой тонкой бумаги, сплошь залепленное копеечными желтыми марками, подвернулось под руку, и, как другие, было тщательно обрезано по краю. Он развернул тонкий, промокший от чернил лист.
0: «Убийца детей».
1: Все белее и белее становится лицо. Вот оно почти такое же белое, как волосы.
0: «Убийца детей».
1: Буквы огромны, кривы и остры, и страшно черны. И они колышутся на лохматой, как дерюга, бумаги.
0: «Убийца детей».
1: Уже на следующее утро после убийства рабочих весь город, проснувшись, знал, что губернатор будет убит. Одни, очень многие, говорили об этом равнодушно, как о деле их не касающемся. Другие, меньшинство, волновались и спорили о том, заслуживает ли губернатор такого жестокого наказания, и есть ли смысл в убийстве отдельных лиц, хотя бы и очень вредных, когда общий уклад жизни остается неизменным. В спорах выяснилось, что у губернатора больше друзей, чем врагов. И даже многие из тех, кто в теории стоял за политические убийства, для него находили извинения. И только женщины, обычно жалостливые и боящиеся крови, в этом случае обнаруживали странную жестокость и непобедимое упрямство. Почти все они стояли за смерть. И сколько им не доказывали, как ни бились над ними, они твердо и даже как будто тупо стояли на своем. Если бы кто-нибудь свежий со стороны послушал, что говорят, он не понял бы, следует убивать губернатора или нет. И удивленный спросил бы: «Но почему же вы думаете, что он будет убит? И кто убьет его?» И не получил бы ответа. А через некоторое время знал бы, как и все, черпая знания из того же неведомого источника, что губернатор будет убит, и смерть неотвратима. Как будто сам древний седой закон, смерть, карающий смертью, открыл свои холодные очи, увидел убитых мужчин, женщин и детей и властно простер свою беспощадную руку над головой убившего. Скоро все разговоры в городе смолкли, отравленные бесплотностью. И по мере того, как нарастало ожидание, все больше и больше думали о канатной улице.
2: Вы слушали 3-ю часть радиоспектакля «Губернатор» по одноименному рассказу Леонида Андреева. Роли исполняли от автора Евгений Киндинов, губернатор Владимир Андреев, Егор Аркадий Абакумов. В эпизодах принимали участие артисты Ольга Голованова и Вячеслав Слепнев. Автор инсценировки Наталья Шолохова, композитор Михаил Антал. Звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пенегин. Режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы думаете, какое производство самое крупнотоннажное в мире? Нет, не стали и не чугуна. Больше всего в мире производят цемента. Около 4 миллиардов тонн каждый год. Это примерно в 2 раза больше, чем стали, и почти в 3 раза больше, чем чугуна. Зачем так много? Ну, это как раз понятно. На цементе в прямом смысле этого слова стоит цивилизация. И не только замки, дворцы, доходные дома, хрущевки, многоэтажки и небоскребы. Нет, а еще огромное количество самых разных промышленных сооружений. От мостов и телевизионных башен до градирен. Вы наверняка видели эти огромные промышленные объекты гиперболоидной формы, в которых охлаждается вода. Но я бы сказала, что они похожи на гигантские конические колбы, из горла которых постоянно поднимаются клубы водяного пара. Обязательная часть инфраструктуры любого крупного завода, любой ТЭЦ и АЭС, потому что они позволяют многократно использовать воду в замкнутом цикле. Так вот, градирни делают из бетона, а бетон – это смесь цемента с гравием, песком и водой. Вот и получается, что цемент – это не только фундамент, но и двигатель цивилизации. Поэтому степень развитости страны и темпы ее роста можно определять по количеству производимого в ней цемента. И если задаться вопросом, в какой стране производят больше всего цемента, то тут даже не надо ходить к гадалке, то есть не надо статистику смотреть. Конечно, в Китае. Около 2 миллиардов тонн в год. То есть почти половина мирового производства цемента приходится на его долю. Вообще-то это просто умопомрачительное количество. У остальных стран и близко нет таких показателей. Причем Поднебесная лидирует с большим отрывом от остальных стран. Так что Китай – это не только гигантская мировая фабрика, но это еще и гигантская строительная площадка. Второе место занимает Индия, которая производит в 4 раза меньше цемента, чем Китай, но тоже очень много – 450 миллионов тонн в год. Остальные страны выдают на гора от 65 до 110 миллионов тонн в год. Среди них Вьетнам, США, Турция, Иран, Бразилия, Индонезия и Россия. А если мы посмотрим, сколько цемента приходится на душу населения в разных странах, то лидером по-прежнему останется Китай, больше 1,7 тонны на человека в год. А вот на втором месте неожиданно окажется Саудовская Аравия. 1,5 тонны цемента на одного жителя в год. Хотя, почему, собственно, неожиданно? Последние годы в Саудовской Аравии развернулись какие-то, ну, просто невероятные, фантастические стройки. Чего только стоит проект небоскреба под названием «Линия». Представьте себе здание высотой 500 метров. Для сравнения, высота Останкинской башни – 540 метров. Итак, здание высотой 500 метров, шириной 200 метров и длиной 170 километров. Да-да, вы не ослышались? Небоскреб длиной по земле 170 километров. К проекту привлекли лучших архитекторов-футурологов. И строить дом будут в течение 50 лет, а потом в нем будут жить 9 миллионов человек. Ну, по-моему, это просто тихий ужас. Ну, ладно, что-то я отвлеклась от темы. А тема сегодняшнего моего рассказа – бетон. Мало произвести бетон. Очень важно, чтобы бетон был надежным, прочным, еще лучше несокрушимым и, желательно, вечным. Иначе, увы, он будет довольно быстро рассыпаться. В 1959 году в Москве построили двухъярусный арочный метромост через Москва-реку на Ленинских горах. Он должен был стать шедевром строительства из железобетона. По нижнему ярусу ходили поезда. Это была станция Ленинские горы, сейчас Воробьевские горы. А по верхнему – автомобили. Все сооружение держалось на трех опорах с пролетами 45 метров, 108 метров и 45. Никто до того в мире ничего подобного из железобетона не строил. И это было действительно очень красиво. Конечно, проектировщики и строители знали, что мост будет работать в тяжелых условиях постоянных экстремальных нагрузок. Но ведь каждые 2-3 минуты на станции тормозят и разгоняются электропоезда. Добавьте к этому влажность от Москва-реки, которая опасна особенно зимой, когда вода замерзает и оттаивает в порах и трещинах бетона, и он из-за этого начинает разрушаться. В общем, к строительству метра моста надо было отнестись с особой тщательностью, но, увы, этого не произошло. Стройку гнали, поэтому бетонированием занимались зимой, а чтобы вода в бетонном растворе долго не замерзала, добавляли в него соли. Хотя как соли подействуют на бетон, на эту смесь, тогда не знали, вопрос еще не был изучен до конца. Впрочем, довольно быстро стало ясно, что делать этого было нельзя. Уже через год мост начал разрушаться буквально на глазах. Первыми посыпались потолочные перекрытия. Последующие 40 лет его непрерывно ремонтировали, пытались спасти. И по большей части он был закрыт. И только в 1998-2002 годах, вот за эти 4 года на рубеже тысячелетий, его построили фактически заново. Несущие арки и русловые опоры сохранили, но все бетонные балки заменили на стальные. Значит ли это, что из бетона нельзя строить сложные технические сооружения с большими экстремальными нагрузками? Ну, конечно, нет. Просто свойствами бетона надо уметь управлять. Причем управлять, опираясь на науку. Иначе обществу придется платить большую цену за невежество отдельных специалистов и предпочтение сиюминутных интересов, как это было, кстати, в случае с метромостом. Реабилитировал бетон кандидат технических наук, лауреат Государственной премии СССР Борис Давидович Тринкер. Он прошел всю войну, вернулся в должности командира роты стрелковой дивизии и продолжил работать по своей профессии. А профессия у него была самая, что ни на есть, мирная и крайне востребованная после войны – профессия строителя. Ведь до войны Борис Давидович учился в Московском химико-технологическом институте имени Менделеева. И перед войной поступил в аспирантуру на кафедру профессора Юнга, который был тогда главным специалистом по производству цемента и бетона. Поэтому Борис Давидович был хорошо знаком с идеями известного, знаменитого ученого, академика Петра Александровича Ребендера, апостола нанотехнологий и автора открытия под названием «Эффект Ребендера». Для сегодняшнего рассказа важно, что Ребендер создал научную концепцию сверхпрочных материалов на основе открытых им фундаментальных законов. Так вот, согласно его идеям, бетон может быть сверхпрочным, если добавить в бетонную смесь поверхностно-активные вещества. И Борис Давидович Тринкер решил такой бетон сделать по-научному. Но где взять эти добавки? Ведь объемы бетона, идущего на строительство, просто колоссальные. Поэтому добавки должно быть много, и она должна быть, конечно, дешевой. И знаете, оказалось, что на роль упрочняющей добавки в бетон отлично подходят отходы целлюлозно-бумажного производства. Это так называемая сульфитно-спиртовая борда, в состав которой входит множество разных веществ, включая поверхностно-активные. Не буду вас грузить химией. Так Борис Давидович одним выстрелом метко уложил двух зайцев. И бетон сделал вечным. И избавил целлюлозно-бумажные комбинаты от отходов, которые не знали, куда девать. И все это стоило почти что ничего. Гениально. Сегодня, кстати, различные рецептуры пластифицирующих добавок к бетону на основе той самой борды защищены уже 28 патентами и авторскими свидетельствами.

0: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
2: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
3: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
2: Но цифры действительно пугают.
3: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
2: Но почему это происходит?
3: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
2: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
3: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
2: А разве это не так?
3: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика диабеталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
4: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
2: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит диабеталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
5: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральной пищи. Пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, диабеталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
2: Оксана, тогда в чем же секрет диабеталя?
5: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то диабеталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но сам

0: нарушенной реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий. Поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
2: А вот что насчет технологии производства?
0: Что касается технологии производства Диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
2: Получается, Диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
0: Да, вы абсолютно правы. А еще Диабеталь может помочь избежать риска скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому Диабеталь и называют формулой жизни.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100-0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать.
0: Я могу смело сказать, что Диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
1: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100-0133 или с мобильного *2203 и узнаете, как это сделать. Я повторю, 8 800 100-0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные.
2: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами, а нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
1: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Алло.
6: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
7: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
1: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России поразили военные объекты Украины. Иранские военные призвали страны Персидского залива отказаться от поддержки США в конфликте с Ираном. И коммунальные службы Санкт-Петербурга перешли в режим повышенной готовности в связи с непогодой. Далее подробнее. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден поселок Водянское Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении Министерства обороны. По информации ведомства, за сутки группировкой уничтожена живая сила и техника ВСУ в ряде районов ДНР и Днепропетровской области. Суточные потери противника в зоне СВО составили 1420 военнослужащих. Также вооруженные силы России за сутки поразили предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. Удары пришлись в том числе и по местам подготовки и запуска крылатых ракет «Фламинго». Средства ПВО сбили 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» американского производства и 965 БПЛА противника, сообщает Министерство обороны. Россия и Украина сегодня провели обмен военнопленными. Как сообщили в Минобороны, сегодня из украинского плена возвращены 103 российских военнослужащих. Взамен переданы 103 военнопленных ВСУ. Возвращенные россияне сейчас находятся на территории Беларуси. С ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Как рассказал омбудсмен, в ходе обмена пленными между Москвой и Киевом удалось вернуть на родину 31 раненого военнослужащего.
4: У нас сегодня проходит обмен 103 российских гражданина на 103 граждан Украины. И что очень важно сегодня, что, наверное, за долгое время впервые у нас идет обмен 31 раненого человека.
3: В военном ведомстве уточнили, что после оказания необходимой психологической и медицинской помощи бойцов доставят в Россию для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации в медучреждениях Министерства обороны. При обмене военнослужащими посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. Основополагающая задача проведения специальной военной операции – уничтожить неонацизм, который пытается искоренить другой народ и другую культуру на своей территории. Об этом заявил руководитель общественного движения «Юн-Армия», лидер предвыборного списка «Единороссов» Владислав Головин в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову. Герой России подчеркнул, что наша страна всеми силами готова поддержать тех, кто готов такому нацизму сопротивляться.
5: А что для вас считалось бы победой, нашей победой в СВО?
6: Наша все-таки задача, наверное, убить этот неонацизм полностью. Нацизм, есть нацизм, который пытается искоренить другой народ, другую культуру со своей территории. Я думаю, что мы всеми силами готовы поддержать тех, кто готов сопротивляться.
3: Иранские военные выступили в адрес стран Персидского залива с предостережением отказаться от поддержки США в конфликте с Ираном. Любая помощь или содействие, оказываемое агрессору американским военным, будет рассматриваться как сотрудничество с американскими вооруженными силами, приводит агентство ЭФЭ выдержку из заявления начальника генерального штаба иранских вооруженных сил генерала Али Абдаллахи. ЭФЭ отмечает, что предупреждение прозвучало после того, как Абу-Даби обвинил Тегеран в запуске 2 ракет по территории страны, вследствие чего Эмираты приостановили все торговые отношения с Ираном. В подмосковной Истре задержали пару из Ростова-на-Дону. В арендованном доме они организовали нарколабораторию. Неизвестные кураторы поставляли им оборудование, химикаты и все через систему закладок. О подробности сообщила начальник управления информации областного главка МВД Татьяна Петрова.
7: Оперативники обнаружили и изъяли кристаллическое вещество массой 10 килограммов, различные емкости с химическими жидкостями общим объемом около 700 литров, инкубаторы, стеклянные трубки, вакууматор и респираторы, а также оборудование для смешивания.
3: Химические исследования подтвердили, что все вещества наркотические, заведено уголовное дело. 12 автомобилей столкнулись сегодня днем на федеральной трассе М4 Дон в Ростовской области, сообщили в госавтоинспекции региона. Сегодня на 940 километре автомобильной дороги М4 Дон в Каменском районе в направлении на север произошло столкновение 12 транспортных средств, 9 легковых и 3 грузовых автомобилей, говорится в сообщении. На месте аварии затруднено движение на протяжении около 4 километров, организован объезд через хутор Федорцев, сообщает госавтоинспекция. Российские железные дороги переводят свои онлайн-сервисы на новые сертификаты безопасности. Пользователям рекомендовано использовать поддерживающие их браузеры или сертификаты Минцифры России, сообщила компания. При этом мобильное приложение РЖД на Android будет работать в любом случае. Устанавливать для него дополнительные сертификаты не требуется. Тем, кто использует для работы мобильного приложения РЖД, пассажирам операционную систему iOS необходимо установить на iPhone корневые сертификаты Минцифры России, с сайта госуслуг уточнили в компании. Коммунальные службы и садово-парковые учреждения Петербурга перешли в режим повышенной готовности в связи с непогодой, сообщает пресс-служба городской администрации. Сегодня, по прогнозам, нас ждет штормовой ветер. Его порывы могут достигать опасных значений, говорится в сообщении. Уточняется, что вечером во вторник в Петербурге выпало порядка 7 миллиметров осадков. Как сообщалось ранее, с полуночи 19 августа и до 21 часа в городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Порывы ветра при грозе могут достигать 15 метров в секунду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
8: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Гимнастка София Литерякова примет участие в спартакиаде народов России. На прошедшем чемпионате мира во Франкфурте на майне Литерякова завоевала серебро в упражнениях с мячом, а также в составе сборной России стала победительницей в команде. Турнир по художественной гимнастике в рамках спартакиады пройдет в Екатеринбурге с 21 по 23 августа. Егор Митрошин выиграл пасьют на 15 километров классикой на чемпионате России по лыжероллерам. Менее 2 секунд ему уступил Никита Родионов, третье место занял Павел Вернигай. У девушек на этой дистанции победила Елизавета Еремеева. На 15 секунд от нее отстала Виктория Лукашова. Третье место заняла Елизавета Шалобода. Задача Оренбурга на сезон в российской премьер-лиге – попасть в десятку, рассказал главный тренер команды Ильдар Ахметзянов. Руководство поставило такую задачу, и мы будем стараться ее выполнять. Хочется быть рядом с командами, которые в прошлом сезоне были выше, и опережать их, рассказал Ахметзянов. После 4 туров Оренбург занимает в чемпионате 7-е место. Главный тренер ЦСКА Дмитрий Гдесамов взял на себя вину за поражение от Акрона в матче Кубка России по футболу. Не получился первый тайм, если говорить откровенно. Здесь моя ответственность. Надо было подготовить команду лучше. Такое преимущество надо реализовывать, сказал Гдесамов. Накануне ЦСКА на своем стадионе проиграл Акрону со счетом 0-1. При этом армейцы нанесли 18 ударов по воротам, а гости всего 7. Пловец Егор Корнев жалеет, что не установил мировой рекорд на чемпионате Европы по водным видам спорта. Настолько мало не хватило, что вы даже 2 раза пальцем на кнопку не успеете нажать. В остальном все замечательно и шикарно, сказал Егор. На чемпионате Европы Корнев проплыл 50 метров баттерфляем за 22,36 секунды. Это новый европейский рекорд. До мирового рекорда Егору не хватило 9 сотых секунды. Также на счету Корнева есть 2 золота в смешанной комбинированной эстафете. С вами был Юра Геворкян.
1: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода.
3: Калуге завтра небольшой дождь, плюс 22. В Твери временами дождь, плюс 20. В Ярославле небольшой дождь, плюс 22. В Тамбове небольшой дождь, плюс 24. В Липецке облачно с прояснениями, плюс 25. В Воронеже ясно, плюс 26. В Смоленске небольшой дождь и плюс 18. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 12, днем плюс 19. В Москве в четверг ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 13, днем плюс 21, ветер юго-западный 8-12 метров в секунду, атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба.
1: Радио России. Общество.

0: Корова на деревенском подворье, а тем более на пастбище, похоже, становится уходящей натурой. Стада на зеленых выпасах, которые были привычной картиной еще лет 15 назад, встречаются все реже. Какие изменения происходят в молочном животноводстве России? Всегда ли они прогрессивны или чаще вынуждены? Как они влияют на сельский образ жизни? Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях директор Института молока, эксперт рынка Татьяна Николаевна Нагаева. Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
1: Добрый день.
0: Татьяна Николаевна, какова ветеринарная обстановка сейчас? Как повлияли недавние вспышки болезней на производство молока?
1: Вы знаете, предприятия ушли в закрытый режим. С одной стороны, как говорят директора, мы начали делать то, что мы должны были сделать раньше. Дезбарьеры, дезобработки, обрабатывают колеса в любой технике, которая есть. То есть все предприятия сейчас соблюдают все меры безопасности. Да, это везде было прописано. Да, это где-то не хватало денег, это где-то расслабились, потому что мы думали, что это далеко, и это к нам не придет. Оно просто на границе остановится, и все. Мы же вокруг нас, это везде были очаги заболевания, да, но мы думали, что границу не пройдет, как-то закрывали на это глаза.
0: Как болезнь приходит в хозяйство? Вот каким образом? Какие пути?
1: Болезнь по-разному приходит, но основное – это все человеческий фактор. Немытые машины. У нас на сегодняшний момент очень много, да, если мы откроем с вами любой сельскохозяйственный чат, у нас везде пишут «куплю бычков», потому что бычков очень выгодно сейчас откармливать, потому что у нас достаточно высокая цена на говядину. И сейчас это стало выгодно заниматься. Но этим исторически занимаются южные территории. У нас очень много бычков закупается, да, Дагестан, Северная Осетия. Что там происходит? Они рядом находятся с очагами заболевания, которые уже просто несколько лет. У нас та же Грузия, тот же Казахстан.
0: Они знают об этих очагах?
1: Ну, конечно, все знают, но все мы же знают. Не живем в закрытом вакууме, мы просто думаем, что к нам это не придет. И наше такое попустительство в каких-то моментах не домыли, пожалели дезинфицирующих средств, запустили к себе машины на территории того, что сейчас мы поняли о том, что да, можно так жить, можно не запускать на территорию, можно поставить отдельные площадки, куда они вывозят сейчас бычков, что подъезжают туда машины, не на территории. Всегда были болезни. Всегда были очаги заболеваний. Ящер также был, и другие болезни были
0: была,
1: в нашей стране.
0: Была ветеринарная служба
1: единая. Была ветеринарная служба. И было то, что когда скот уничтожали, все-таки эти площадки, они были под наблюдением. Ведь сейчас очень много, почему люди возмущаются, почему выкладывают такие кадры, что ну, если мы боремся за биобезопасность, давайте уже бороться до конца. Смотреть за теми площадками, куда мы сутилизировали этот скот. Эти тоже площадки должны быть более закрыты. Они так поставили для галочки, всех там мы их умертвили, все, очага болезни нет, а что дальше? Раньше скотомогильники были обнесены заборами, действительно стояли таблички.
0: Забетонированы,
1: то есть на это денег не жалели. Госветслужба очень четко за этим смотрела.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: Минсельхоз включил в программу льготного лизинга новые группы сельскохозяйственной техники. Теперь взять в лизинг, то есть получить кредит на приобретение дорогостоящей техники, можно под гораздо меньший процент, чем запрашивают коммерческие банки. При этом доступны не только трактора и комбайны, но и автоматические погрузчики, разбрасыватели удобрений, а также умная техника с системами автопилотирования. Есть изменения и в организационном плане. Теперь право оформлять технику в лизинг имеют не только юридические, но и физические лица. Климатические условия всегда связаны с определенными рисками для аграриев, поэтому в засушливых регионах особенно выручают специализированные сорта, устойчивые к погодным сюрпризам. Но ученые находят все новые и новые способы, как можно минимизировать недостатки влаги без дополнительных поливов. Новый способ поддержки кукурузы в засуху разработали в Казанском государственном аграрном университете. Это не корневая подкормка органо-минеральными удобрениями в критический для растения период развития в фазе 6 настоящих листьев. Смесь препаратов на основе азота и цинка работает как скорая помощь. Оказавшееся в стрессовых условиях растения буквально на глазах оживает. В засушливые годы такая обработка увеличивает урожайность кукурузы на 17-19%, а содержание крахмала повышается на 8-10%. Похоже, нет предела механизации сельского хозяйства, но вот антропоморфные машины, напоминающие облик человека, пожалуй, новый тренд текущего технологического уклада. Робота-гуманоида для аграриев сконструировали студенты проектного института цифровой трансформации АПК при Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Робот ориентируется в пространстве и распознает окружающие объекты. Он самостоятельно перемещается по территории фермы, слушается голосовых команд и, по сути, заменяет труд сразу нескольких рабочих.
0: Крестьянская застава. Я напоминаю, у нас в гостях директор Института молока, эксперт рынка Татьяна Николаевна Нагаева. Содержание коров на пастбище и круглый год в коровнике. Есть ли разница в качестве молока? Где больше питательных веществ?
1: Вы знаете, на самом деле, то, что говорится, если коровы нет на пастбище, значит, их нет вообще. Это, конечно, не так. Очень хорошие условия создаются сейчас для коровников и для коров. Иногда зачастую посмотришь, что люди не все живут с кондиционерами, как на крупных фермах. Просто кондиционеры, влажность, датчики, везде очень хорошо все это делается.
0: И душ 3 раза в день.
1: Есть и душ 3 раза в день, да. За коровами очень хорошо смотрят. И молоко действительно высокого качества. Но мы все с вами знаем, пока не наступил Ильин день. И как было раньше, корова находится на пастбище. Самые большие питательные вещества находятся в весенней и ранней летней траве. В Алтайском крае существуют небольшие перерабатывающие комплексы, такие, которые принимают 80-100 тонн молока в день. И они покупают молоко у населения. И именно самое ценное молоко – это которое весенней травы. Население действительно занимается тем, что у них на пастбищах находится в частный сектор. У них находятся животные. Половина своего года находится на пастбищах. И с весенней травы молоко самое полезно. Самый высокий жир, самый хороший белок, самые полезные все вещества находятся, конечно, если такие животные находятся на пастбище. Если частный сектор занимаются, если фермера, которые имеют свои 50-60 голов на весенней траве, у них очень востребованное молоко, востребованная продукция, то сливочное масло, которое сейчас за ним гоняется население, его хотят купить.
0: Теперь послушаем репортаж Андрея Зенкова, а затем мы продолжим наш разговор.
3: Жаркое и влажное лето в средней полосе России – это буйные травы, особенно в поймах рек. Земли крестьянско-фермерского хозяйства Алпатьево расположены на берегу Оки. И сейчас предо мной, по сути, скатерть-самобранка для 200 голов коров. Но скатерть травяная, а не зерновая. О том, чем и как кормить коров, мы беседуем с главой хозяйства Юрием Галычуком.
4: У нас стадо галштинской породы. А сейчас потихоньку начинаем выводить сементалов.
3: А в чем преимущество сементалов перед галштинской? Почему не остановиться на...
4: Галштинская очень крупная порода. У них есть свои особенности. Часто бывают болезни с суставами. А сементалы, они такая сбитая порода, не очень крупная. И по удою молока тоже не сильно отличается. Ну, как видите, раскрас практически разный в основном. И есть как у чернопестрых, и рыжие. Тут есть и гибриды, если так можно сказать, смесь пород.
3: Все говорят, что нужно белковое молоко, чтобы побольше белка. Это связано с породами или связано с кормами?
4: Да, связано и с породой, и с кормами. У нашей породы белок не очень высокий. Нужны высокобелковые корма, соя, горох. Но опять же, в достаточном количестве ячмень, кукуруза должны в рационе присутствовать.
3: Самому это заготовить нелегко, да?
4: Практически невозможно. В наших условиях нет. Мы сами зерно вообще не выращиваем. Зерно покупаем, и держать белок в нужных, например, для сыроварок показателях не всегда получается. Что у нас 3,3, они хотят 3,4, 3,5.
3: А по жирности?
4: По жирности вот летом всегда жир падает, потому что начинается сочная корма. Зимой пожирнее, ближе к 4, а летом где-то 3,7, 3,8.
3: Завершая тему сырого молока, вы его все-таки сдаете?
4: В основном сыровары у нас берут молоко.
3: Все-таки они берут, несмотря на то, что белок...
4: Берут, у них выход немножко меньше, чем с высоким содержанием белка, но их все равно устраивает. потому что мы силосом, сеножом не кормим. Вот этой кислой среды, получается, нет. И сыры всегда стабильно получаются, их не раздувает, не рвет.
3: Все-таки сырое молоко в условиях фермерства – это все-таки не продукт на продажу, это способ переработки во что-то еще.
4: Я вам так скажу, если бы была возможность все продать, можно было и не заниматься переработкой. Продать сырое молоко по приемлемой цене, ну, все имеется в виду, продать весь объем, это очень сложно.
3: Зато из алпатинского молока делают сыр и простоквашу, ряженку и варенец, творог и творожную массу. И все это с удовольствием покупают и раскупают жители Коломны.
0: Я напоминаю, у нас в гостях директор Института молока, эксперт рынка Татьяна Николаевна Нагаева. Вам не кажется, что содержать ферму со средним надоем порядка 7 000-8 000 на корову безопаснее, чем очень высокопродуктивные коровы? С биологической точки зрения потери будут сразу огромные, имеется в виду с эпидемиологической точки зрения. Если какая-то зараза заведется, либо, не дай бог, какая-то военная угроза. Вот мы сейчас это видим на примере Белгородской области, Курской области, Брянской области, когда коровники попадают под обстрел. Может быть, все-таки иметь много мелких ферм со средним надоем, чем 2-3 или 10 гигантских ферм с гигантским надоем, как вы считаете?
1: Не соглашусь. Знаете, ведь количество людей мы смотрим по обслуживанию. Вот ферма, которая на сегодняшний момент, да, имеет там 2500 дойного, это 150 человек. Это занятые в растениеводстве, занятые в животноводстве полностью по обслуживанию фермы. А ферма, которая будет сейчас 200-300 голов, а на ней 50 человек. А зарплата та же самая. Что на крупной ферме ты платишь людям, что на маленькой ферме. Но только денег у тебя от выручки будет меньше. Это, знаете, здесь надо оптимальную цифру искать. Вот как мы ищем, например, что ферма с набором техники. Почему вот раньше шло 600, 600, 600, да, вот мы считаем, что на 600 нужен один набор техники. На 1200 нужен набор техники, да, примерно уже вот почему. А все, что меньше 600, сложно. Это надо или это предприятие, где рядом нет городов, и поэтому люди с крепким селом работают. Мы тоже такие примеры сейчас видели. Были на предприятии в Кировской области, да, «Искра». Хорошее, крепкое предприятие. У него все население, все работают, люди, которые живут в этом селе. Рядом нет городов, люди не уезжают, люди живут. И поэтому у него и, с одной стороны, социальная ответственность есть того, что в селе все люди должны работать на ферме. Их может быть больше, чем должно быть, но при этом, он говорит, люди тогда уезжать не будут. Для меня это важно. И нет высоких зарплат, то есть он держит средний уровень зарплат. А там, где рядом есть крупные города, мы знаем, очень жесткая конкуренция. И зарплату, когда среднем предприятии можете сейчас платить своим там специалистам, это 70-80, а если рядом в городе 150 предлагают, то они уйдут на 150. И ты вынужден платить в хозяйство, где рядом находится крупный город, 150, чтобы у тебя люди остались и работали на ферме.
2: Свое дело.
3: Животноводческий комплекс компании «Вектор» в Хабаровском крае – весьма успешное предприятие. Его профиль – сырое молоко. Причем для повышения рентабельности это молоко получают при помощи робота. Вот что рассказал по телефону глава хозяйства Максим Гаманюк.
5: Два молозавода у нас работают в крае. Туда мы свой объем и поставляем.
3: Какие коровы у вас? Какой породы? Галштины, какие-то другие?
5: У нас галштинская порода. Вот мы привезли с Канска, сортоперерабатывающая станция. Вот, покупали нетелей, которые у нас в дальнейшем телились, ну и, соответственно, полностью работаем на их селекции.
3: Максим, я бывал в подмосковных фермах, где галштины стоят, у них такие комфортабельные, но открытые коровники, да, и естественной вентиляции, и я спрашивал, как они там, не простужаются ли, да, но в Подмосковье климат другой, чем у вас более суровые, наверное, территории, это же достаточно трепетная порода.
5: Скажу так, для животного комфортная температура – это 0-2 градуса. Ну, а наша задача – это предоставить животным комфорт на нашем комплексе. Предоставив ей полный комфорт, мы получим в ответ качественный продукт, то есть сырое молоко. Сами коровники у нас обычного советского образца. Мы их реконструировали, ну и приспособили под наш формат работы. У меня два отделения, одно из которых с линейной дойкой, это стойловое содержание на 200 голов. И одно отделение мы переделали на беспривязное содержание, установив там два голландских робота Лейли. Роботы еще были приобретены до ухода этой компании из России, вот, но работает и функционирует бесперебойно.
6: А давайте нашим слушателям напомним, как работает робот. Для многих горожан робот — это что-то такое из фильмов, да, шагающий человек металлический с руками и ногами, который подходит к корове и металлической рукой берет ее в имя, подумает городской служащий с ужасом, да? Давайте объясним, как он действует на самом деле.
5: Слушайте, ну на самом деле возникает такой вопрос. В принципе, у всех. Мы часто проводим экскурсии на нашем заводно-водческом комплексе. Запад уже давно работает по такой технологии, но для нашей местности это в диковинку. Тем более мы одни из немногих, кто решились, привезли, установили этих роботов. И себя вот представляет стойло место, куда могла бы корова зайти. С правой стороны решеточка, с левой стороны решеточка. Она не видит ничего лишнего. И перед ней выдвигается кормушка. Зайдя в это пространство, увидев перед собой кормушку, она с радостью начинает лакомиться той вкусняшкой, которую мы ей даем. Ну, а в это время робот начинает проводить свои манипуляции. Специальная механическая рука подъезжает под животное и с времени убирает все лишнее, да, чтобы это не попало дальнейшим молоком.
6: Ну, то есть чистит, очищает, по сути дела.
5: Да, очищает. Очищает четками, бережно. После этого за счет лазера она определяет положение сосков и уже поочередно подключает доильные стаканы. То есть для животного это абсолютно комфортно. Процедура эта ей приятна, потому что полностью имитирует движение теленка. Начинает работать пульсация, корова с радостью отдает свое молоко.
6: Максим, а насколько радостно такое начинание предпринимателю сельскому? Это же затратная история. Наверное, стоит очень дорого такой робот. Насколько он минимизирует затраты на доярок и окупается ли такая хитрая система?
5: Ну, тут немного надо с другой стороны подходить. Эта история, возможно, и не окупится никогда, но нам же надо кормить людей. Ну, а в нашем регионе людей становится все меньше и меньше, особенно специалистов таких, как доярок, поэтому используем современные технологии. Но это не говорит о том, что мы заменяем человека. Нет, мы человеку даем более продуктивные функции, где он может себя проявить. То есть более высокооплачиваемые задачи можем поставить человеку. Ну а рутину доения переключить уже на механику.
0: Татьяна Николаевна, все-таки сколько мы импортируем молока в тоннах?
1: В тоннах не отслеживаем мы, я не отвечу на этот вопрос прямо вот в цифрах, но мы завозим порядка 25% от всей потребности, сколько мы сами производим молока, сколько нам необходимо молока.
0: То есть если взять
1: за 100%, да, 75% это наше производство, 25% мы импортируем.
0: А как же так получается, такая большая страна, как Россия? Такие пастбища, такие кормовые угодья, столько воды, столько рек, ручьев, озер. А Беларусь такая маленькая и кормит Россию. Как же так?
1: Если посмотреть по Беларуси, знаете, здесь совсем недавно на Союз молоко как раз задавали этот вопрос, а мы только вернулись в Беларуси. И на мою реплику о том, что, вы знаете, Беларусь нарастит еще больше молока и очень быстро, потому что они в продуктивности, мы-то топ-30 предприятий, которые обеспечивают 20% всего молока, уже достигли своей продуктивности в 12 тысяч литров, то есть мы дальше сможем прибавлять по 100, 500 максимум мы сможем прибавлять в год литров на корову, то Беларусь с их средней продуктивностью 7500, 7700. На сегодняшний момент крупные три основные области стали производить на голову, на корову 8800 литров. А совсем недавно, мы, если помним, буквально 4 года назад это было 5,5, они по продуктивности были.
0: Но поголовье было высоким.
1: Поголовье сейчас перерастает. Они в поголовье, конечно, растут. Но самое большое то, что они растут в продуктивности. Они хорошо занимаются генетикой. И свое госплен-предприятие завозит у них импортных быков, и это разрешено. Они также активно используют генетику импортную, которую сейчас тоже у них разрешено использовать. Они действительно много прошли свой путь того, что и госпредприятия, и частные предприятия стали очень активно заниматься правильной кормозаготовкой. То есть они действительно растут в своей продуктивности.
7: Взгляд изнутри.
6: Паспорт – это документ, в котором наша с вами генеалогия практически не отражена. Да и в нашем свидетельстве о рождении указан только отец и мать. В этом смысле паспорт коровы – куда более информативный документ. Со разговора о коровьем паспорте и началась моя беседа с главным зоотехником племенного завода «Повадина» на юге Московской области Алексеем Худюковым.
8: Паспорт – это группа крови. Предки до 7-8 поколения, заверенные, подтвержденные достоверностью происхождения, постоянный контроль качества молока, количества молока в специализированных лабораториях, то есть это не само хозяйство делает. Мы отбираем пробы молока, отправляем, подтверждаем каждый раз это определенными документами в определенных лабораториях.
6: На жирность, на белок?
8: Это жирность, белок, соматика, плотность, точка замерзания, там много показателей.
6: И чем выше показатель, тем качественнее коровы,
8: да. Чем выше и стабильнее показатели, тем дороже стоим животного. Племенное животное, оно может быть родителем быка, от которого можно получить не одну сотню и не одну тысячу будущих коров. От неплеменного животного этого сделать нельзя. Племенные животные, я говорю, это на протяжении нескольких лет выстроенной племенной работы, потому что нельзя сразу стать с товарного хозяйства племенным. Сначала товарное хозяйство на протяжении нескольких лет показывает динамику положительную по надоям, не снижается поголовье, выход телят. Потом уже на основании паспортов животных делается план племенной работы на пятилетку и хозяйству, если все устраивает вышестоящие органы. Хозяйству дается племенной репродуктор.
6: Репродуктор что такое?
8: Племенной репродуктор – это средний сегмент между товарным хозяйством и племенным хозяйством. И только по истечению 5 лет племенного репродуктора, опять же, увеличивая эти показатели постоянно, можно получить статус племенного завода.
6: Каким образом вы можете формировать вот ее стоимость? Вы можете повышать качество жизни, специфику кормов? Как вы повышаете цену? Вам же, как бизнесмену, нужно, чтобы она стоила дороже, была лучше и качественнее. За счет чего дается это?
8: Чем больше животное дает молока, чем меньше себестоимость данного молока, тем животное выгоднее для хозяйства.
6: А увеличение надоя зависит от чего?
8: Увеличение надоя зависит от многих факторов. Это комфорт, в первую очередь. Это кормовая база, состояние здоровья животного. Ну и генетический потенциал животного.
6: Кормовая база. Вот все споры, да, выпасная корова или привезная корова. Есть сторонники того, что вот, чем лучше она в поле, тем у нее, что на языке, то и на молоке, да, и клевер, кашка. И говорят, что наоборот, там много факторов риска. И вот в вашем случае, ваше мнение?
8: Смотрите, на сегодняшний момент стада, ну, вообще по Российской Федерации, ну и в частности, вот если взять наше стадо, оно не может выпасаться по двум причинам. Первое, животное не может на поле, сорвав травку, обеспечить себя полноценными кормами и полноценным рационом. Если молочная продуктивность свыше 10 тонн на корову, то это только привязные или беспривязные системы содержания, это только круглогодичный монокорм, который сбалансирован по всем элементам: протеин, клетчатка, микро-макроэлементы и прочие, их много показателей. И вот из этого, из-за всего складывается как раз.
6: Ну, сейчас я смотрю на кот, они сейчас едят прямо перед нами, да? Какая-то смесь такая-то сухая, да? Или там внутри все уже прям миллиметры?
8: Это многокомпонентная смесь, которая состоит из основных кормов, таких как сено, сило, солома, сенаж, концентрированных кормов, сам, собственно, комбикорм и белковые компоненты. Микро-макроэлементы, которые заключены в премиксе, и он входит уже в составе всей этой смеси. Соответственно, каждый рацион рассчитан на ту продуктивность животного, которая стоит перед нами.
6: То есть у каждой коровы свой рацион?
8: Ну, не у каждой. Животных подбирают по группам.
6: Вот они сейчас стоят по группам. Смотрите,
8: да, вот здесь у нас одна группа. Средняя продуктивность этих коров составляет на сегодняшний момент 38 литров молока.
6: И у них
8: рацион у них рассчитан на 40 литров, то есть немножко с запасом. Все, эти животные, они в одно время практически отелились, они имеют физиологически идентичные дни в доении, то есть, ну, образно, от 120 до 150. В этот промежуток времени все эти животные разделились. Их молоко, оно в среднем варьирует от 36 до 45, 50, ну, то есть средний показатель 38 по данной группе.
6: А есть другая группа, в которой другие какие-то показатели?
8: Есть, да? Эти группы, они формируются уже на ферме непосредственно, я говорю, опять же, по физиологическому состоянию, по надою. Физиологическое состояние, если животное стельное, 5 месяцев стельности, соответственно, ее молочную продуктивность мы уже целенаправленно снижаем для того, чтобы дать животному, как и человеку, отдохнуть перед родами, уйти в декрет 2 месяца, 60 дней, и подготовиться к следующей лактации. Животное не подготовится к следующей лактации, то она не даст то молоко, которое мы будем ждать от нее.
9: В
0: В Европе уже появились биологические реакторы для производства молока без участия коровы на основе клеток вымени. Фермеры встревожены такими сообщениями, однако годом раньше в магазины поступало и искусственное мясо, либо растительного происхождения, либо выращенное в пробирках. Однако потребители, попробовав экзотику, возвращались к проверенному веками продукту. У нас в гостях была директор Института молока, эксперт рынка Татьяна Николаевна Нагаева. Встретимся через неделю в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
7: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
9: Говорят, что она выступала в цирке уже в 2 года, играла в кино детей и стала Золушкой в 37 лет. Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский. Янина Жеймо, вечная девочка. В конце 60-х годов прошлого века в центре Варшавы, в небольшом кафе на Маршалковской, можно было увидеть миниатюрную пожилую женщину. Она сидела за столом и что-то писала. Ее мало кто узнавал. Если бы дело было в Москве, Ленинграде, да и в любом городе Советского Союза, к ней выстроилась бы целая очередь за автографами. Вся страна знала Янину Жеймо, сыгравшую главную роль в знаменитом фильме «Золушка». Так что в своих мемуарах ей было о чем рассказать.
10: Из интервью Янины Жеймо журналу «Советский экран». Когда я думаю о детстве, всегда вспоминаю не дом, не уютную кроватку, а цирк и его арену. Работать в цирке я начала в 2 года и 8 месяцев. Я росла в семье цирковых артистов, которую возглавлял мой отец, Жозеф Болеслав Жеймо. Детство прошло в фургоне, на колесах. Мы ездили со странствующим цирком по Уралу и Сибири. На афишах значилось 5 Жеймо 5. В 1912 году в Тобольске афишу исправили. Нас стало 6. Меня вывезли на арену, и я била в привязанный к поясу турецкий барабан. В 4 года уже исполняла сольный танец. В 5 плясала на скачущей лошади. 13 лет я была на арене. Наездницей, гимнасткой, балериной, музыкальным эксцентриком.
9: Она родилась 29 мая 1909 года в городе Волковыске, это в Белоруссии, где цирк, в котором работали ее дедушка, папа и мама, был на гастролях. Ну а цирковую династию Жеймо основал еще в Польше ее прадед. Родители решили назвать малышку с бездонными синими глазами Яниной, что переводится с древнееврейского как «милость Божья». Впрочем, в ее жизни всякое случалось, и радость, и горе, и счастье, и несчастье. То, что Янина начала работать в цирке в 3 года, когда ее организм еще не успел окрепнуть, не могло не сказаться на здоровье. В 14 перестала расти и навсегда так и осталась дюймовочкой. Рост 147 сантиметров, носила обувь 31 размера и одежду 34. Когда Янине было 13, отец умер от чахотки, и семейный номер развалился.
10: Из мемуаров Янины Жеймо. В феврале 1925 года, когда мы выступали в Ленинграде, клоун Жорж привел меня на фабрику эксцентрического актера Фэкс. «И давно вы выступаете на сцене?» – спросили экзаменаторы. 12 лет из своих 15, – ответила я. Наверное, мой актерский стаж был больше, чем у большинства членов приемной комиссии. Мне было 15 лет, а руководителю Фэкса, нашему учителю, Григорию Михайловичу Козинцеву, 19. Со мной учились Сергей Герасимов, Олег Жаков, Елена Кузьмина. Окончила я киномастерскую в 1929-м.
9: На протяжении нескольких лет осваивала трудное мастерство артиста и играла в любительских постановках. А в 1925 году впервые появилась в немом фильме «Мишки против Юденича».
10: Из мемуаров Янины Жеймо. У меня была эпизодическая роль мальчишки. Когда я увидела себя на экране, была уверена, что ничего не вышло. Какое-то неприятное существо с одутловатой мордашкой, угловатое, зажатое. Неужели это я? возвращалась с просмотра домой в трамвае и плакала.
9: Впрочем, режиссерам дебютантка приглянулась. Стали приглашать на съемки. Но играла Жеймо, как правило, детей, максимум юных студенток. Известность ей принес немой фильм «Разбудите Леночку», где 25-летняя актриса играла школьницу. Авторы сценария Евгений Шварц и Николай Олейников были в таком восторге от игры актрисы, что посвятили ей стихи. От Нью-Йорка и до Клина на сердцах у всех клеймо под названием «Янина Болеславовна Жеймо».
11: «Мамочка, скажи, пожалуйста, моему брату, что если он не образумится, не перестанет кричать, то я по его милости провалю зачет».
9: А это, кстати, фрагмент фильма «Леночка и виноград». Продолжение ленты «Разбудите Леночку» уже звуковое. К тому времени великий немой заговорил. В 30-х годах Янина Жеймо снялась в 15 полнометражных картинах, получила орден, знак почета и успела стать настоящей звездой. Кстати, субтильная внешность была обманчива. Была она человеком решительным, резким и обладала твердым характером, что помогало в нелегких жизненных обстоятельствах. В начале войны жила в Ленинграде, а ее муж, режиссер Иосиф Хефец, в это время находился в Ташкенте, где снимал фильм. Она отказывалась уезжать из осажденного города. Впоследствии она сыграет медсестру в фильме «Два бойца» об обороне Ленинграда.
12: Саша, вам букет.
13: От кого это?
12: Ну, не от девушки, конечно, от бойца. Такой заметный, веселый, шустрый, смеется, ну, прям кино.
13: Выбрось букет.
12: Куда?
13: На помойку.
12: А письмо?
13: И письмо туда же.
9: А дальше все было как в драматическом триллере. В 1942 году Жеймо все же решила уехать из города, но эшелон, который должен был везти ее в жаркий Ташкент, разбомбили. Все пассажиры погибли. Муж актрисы Иосиф Хефец даже получил похоронку. Через несколько месяцев женился вновь. А потом в Ташкент приехала Жеймо. Она по ошибке села в другой поезд. Актриса не смогла простить предательство, забрала детей и уехала. Но от сильного нервного потрясения тяжело заболела и стала буквально таять на глазах.
10: Из воспоминаний кинорежиссера Надежды Кашеверовой. В 1944 году в одном из коридоров комитета по делам кинематографии увидела актрису Янину Жеймо. Она сидела в уголке, такая маленькая, растерянная. Я взглянула на нее и неожиданно предложила: «Янечка, вы должны сыграть Золушку». Она немного повеселела. Мы тут же отправились в сценарный отдел и там спросили: «А кто напишет сценарий?» И я, не задумываясь, выпалила: «Шварц».
9: Сценарий драматург Евгений Шварц писал специально для Жеймо. Впрочем, в кинокомитете утверждать актрису на роль не хотели. К моменту съемок «Золушки» Жеймо уже было 37. За плечами два неудачных брака, пережила блокаду Ленинграда, чудом избежала смерти. Как она сохранила это Золушкино счастье в глазах, одному Богу известно.
14: Натирая пол, я научилась танцевать, терпя напрасные обиды. Я научилась думать. И слушай, как мурлыкает кот, я научилась петь песенки. И ни один человек не знает об этом. Ведь это очень вредно — не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь. Ведь так и заболеть можно.
9: Пережив новую волну популярности, Янина Жеймо поняла: больше играть юных девушек не хочет. Ее последней работой в кино оказался фильм «Два друга», в котором она исполнила роль матери главного героя. После этого на съемки ее больше не приглашали. Она даже не удостоилась звания заслуженной артистки. У нас много народных артистов, о которых этот самый народ спрашивает: а кто это? Если же тебя знают без всякого звания, это гораздо дороже стоит, сказала она как-то. Янина Жеймо была человеком дореволюционной выделки, неприученным лебезить перед вышестоящими, а таким всегда трудно. В конце концов, устав сидеть без дела, в 1957-м вместе с мужем, польским режиссером Леоном Джано, она уехала на его родину и родину своих родителей. Время от времени приезжала в Советский Союз и даже завещала похоронить себя в Москве, что и было исполнено. За несколько лет до ухода из жизни дала единственное интервью.
10: Из интервью Янины Жеймо журналу «Советский экран». «Я пишу мемуары, привыкла к людям, к шуму. Не терплю одиночества. Нахожу уютное варшавское кафе, сажусь там, с утра до обеда пишу. Мои родители были варшавяне, муж тоже поляк. В 1957 году я вместе с ним переехала в Варшаву. но осталась я советской гражданкой.
9: Свои мемуары она назвала «Длинный путь от барабанщицы в цирке до Золушки в кино». Эта книга несколько раз переиздавалась, и тиражи уходили буквально за считанные дни. Несмотря на то, что после выхода на экран фильма «Золушка» прошло много лет, зрители Янину Жеймо помнят и любят. Ведь она подарила нам сказку, а такое не забывается.
11: Станьте

0: show.
1: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: На правах рекламы.
3: Добрый день, дорогие слушатели. Программу представляет ООО «Дорвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. Тема нашей передачи сегодня будет очень интересна всем нашим слушателям. Поговорим мы об ишемическом инсульте. Ежегодно в мире диагностируется от 5 до 6 миллионов инсультов. По этому показателю Россия занимает одно из лидирующих мест. Каждый год инсульт поражает около 450 тысяч наших соотечественников. Почему так происходит, а главное, как можно избежать поражения головного мозга, нам расскажет замечательный специалист, медицинский обозреватель Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
4: Здравствуйте. Да, инсульт далеко не всегда смертелен, но еще неизвестно же, что хуже. Ведь порой жизнь человека, перенесшего инсульт, превращается в настоящий ад. Инсульт поражает неожиданно, и буквально одна секунда может разделить жизнь человека и его близких на до и после. Это настоящая трагедия для всей семьи, когда человек только что ходил, двигался, говорил, да, мог самостоятельно питаться, как вдруг он даже в туалет нормально сходить не может. И вот что нужно отметить, очень часто причиной инсультов становится нарушение мозгового кровообращения. В какой-то момент в сосудах мозга повышается давление, они лопаются, происходит кровоизлияние, которое поражает кору головного мозга. И здесь, дорогие друзья, необходимо следить за состоянием своих шейных позвонков, вдоль которых проходят вены и артерии, питающие наш головной мозг.
3: Ну, то есть получается, чтобы обезопасить себя от инсультов, нужно как-то по-особенному заботиться о своей шее.
4: Именно так. Но почему-то вот этой важнейшей части нашего позвоночника уделяется очень мало внимания. А шея ведь она играет роль такого маленького мостика между головой и остальным телом. И, конечно, если на этот мостик приходится чрезмерная какая-то нагрузка, могут начаться очень серьезные проблемы. Особенно, когда организм уже пожилой, и его внутренние ресурсы и резервы на исходе.
3: А что вы имеете в виду?
4: Ну, каждый раз, когда мы крутим голову, мы же на самом деле очень сильно рискуем. Любое какое-то неаккуратное движение резкое, да, оно может привести к серьезной либо травме, либо защемлению. И нередко начинается все с того, что просто сводит мышцы, они немеют, как будто бы кто-то схватил за горло и не отпускает. Это обездвиживает, это заставляет ощущать свою полную, унизительную, я бы даже сказал, беспомощность. Что мы делаем в таком случае? Разотремся какой-то мазью, да, или укол сделаем и забываем до тех пор, пока шейную мышцу не сведет снова. Вот вам и предпосылка к нарушению кровотока и инсульта. А где и в каком состоянии он застанет вас, это еще вопрос. Поэтому не стоит надеяться на авось, нужно комплексно решать проблему. Поймите, мази и уколы – это экстренная помощь, которая, конечно же, должна быть под рукой у каждого. Но, дорогие слушатели, сегодня вашему вниманию я хочу предложить средство, которое призвано обезопасить вас от нарушения мозгового кровообращения. Это шейный ортопедический воротник-фиксатор «Доктор Хорошев». Несмотря на то, что это новое изделие, оно стремительным образом завоевывает популярность. Уже сейчас наши специалисты готовы ответить на ваши вопросы. Достаточно лишь набрать бесплатный номер федеральной линии 8 800 533 30 20 8 800 533 30-20. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией. И, внимание, каждый, кто сегодня закажет воротник-фиксатор «Доктор Хорошев», получит в подарок специальную ортопедическую подушку-сиденье. Она предназначена для формирования и поддержания правильной осанки и обеспечивает физиологически удобное положение при сидении в кресле, на стуле и так далее. Она рекомендована для профилактики развития остеохондроза, а сочетание формы, конструкции и материала позволяет корректировать и уменьшать напряжение на мышцы спины и шейного отдела позвоночника, улучшить кровоток в позвоночных артериях, что является, конечно, дополнительным способом профилактики инсульта и нарушения мозгового кровообращения. Поэтому звоните уже сейчас 8 800 533 30 20. Повторю еще раз, 8 800 533 30 20.
3: Ну а все же, что же это за воротник такой?
4: Это специальное изделие, которое призвано удерживать шейные позвонки, мышцы и суставы. Так кровь будет поступать в мозг по нужному пути. Самая главная функция воротника «Доктор Хорошев» – поддерживающая. Воротник-фиксатор «Доктор Хорошев» – он не просто поддерживает шею и шейные мышцы, но и берет на себя часть их работы, помогает им вытянуться, встать в правильное положение. Так что звоните, дорогие слушатели, номер работает 8 800 533 30 20. Обращайтесь к нашим специалистам. 8 800 533 30 20.
3: То есть получается, что время от времени шейные позвонки расположены неправильно?
4: Именно так. И ведь это угроза не только для нашей шеи, но и всего организма. Ведь шея – это что? Это важнейшая часть позвоночника. Но именно в шейных позвонках под воздействием усиленных нагрузок начинают развиваться такие заболевания, как, например, остеохондрозы, искривление позвоночника, миозиты. Это очень больно. И чем старше человек, тем больше он это чувствует. Вот, например, шейный остеохондроз, да, он развивается в недрах межпозвонковых дисков, высасывая из хрящей, суставов и мышц энергию и силу. Они теряют пластичность, ноющая боль в области плеч и шеи становится все более и более навязчивой, в мышцах появляются спазмы, от которых иногда вообще хочется выть, но многие даже не пытаются остановить эти процессы, и все может действительно закончиться инвалидным креслом, а то и кроватью, с которой невозможно встать. Так что, дорогие слушатели, не ждите беды, когда боль и невозможность пошевелиться окончательно парализует вас, сделает зависимым от родственников или соседей, окончательно отберет последние радости. Звоните по номеру 8 800 533 30 20. 8 800 533 30-20. По этому номеру вы можете уже сейчас получить информацию о воротнике-фиксаторе «Доктор Хорошев», а также заказать это замечательное изделие. Ваша шея, да и весь позвоночник, вся спина вам потом скажут за это большое спасибо. Информацию вам расскажут по бесплатному номеру 8 800 533 30-20. И я напоминаю, что в настоящее время действует акция. Каждый, кто приобретет воротник-фиксатор «Доктор Хорошев», получит в подарок ортопедическую подушку-сиденье. Поторопитесь, позвоните уже сейчас, потому что время этой акции ограничено всего лишь одним часом после эфира. 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20.
3: Ну вот, кстати, нередко приходится встречать таких людей, которые сутулятся. Им делаешь замечания, они только обижаются.
4: Да, но это же не повод для обиды. Это же, наоборот, веская причина задуматься, обратить внимание на свое здоровье. Ведь сутулится человек не просто так, а потому что его позвоночный столб не в состоянии справляться с нагрузкой. У сутулого человека смещаются все остальные части опорно-двигательного аппарата, тяжелые кости начинают давить на внутренние органы, защемлять нервные окончания. Конечно, тут страдает и нервная система, и сердечно-сосудистая. Поэтому сутулость – это не просто угроза.

0: питает клетки кислородом, то и память нас не подводит, и мыслим мы быстрее, и головокружение с головными болями не мучает. Мы и высыпаемся, кстати, быстрее. Очень важно не допустить кислородного голодания, которое ведет к отмиранию клеток. Звоните прямо сейчас по номеру 8 800 533 3020. Воротник доктор Хорошев поможет каждому из вас начать борьбу за ясную память и трезвый ум. Вот как важно заботиться о состоянии своей шеи. Звоните скорее на бесплатную горячую линию 8 800 533 3020. 8 800 533 3020.
1: Андрей Максимович, а как носить воротник доктор Хорошев? Ведь, наверное, прежде чем обзавестись этим изделием, нужно его померить.
0: Это, кстати, очень хороший вопрос. А воротник доктор Хорошев подойдет практически для любой шеи. Да, ведь конструкция воротника доктор Хорошев позволяет регулировать размер изделия. А воротник доктор Хорошев очень легкий и удобный, который не доставит вам дискомфорта. Надевайте воротник доктор Хорошев на 20-30 минут по 3 раза в сутки. И смело занимайтесь своими делами. Вот и вся процедура. Звоните уже сейчас, и вы в подарок получите ортопедическую подушку сиденья, которая создана для того, чтобы поддерживать позвоночник в физиологически правильном положении. 8 800 533 3020. Это бесплатный номер федеральной горячей линии. Напоминаю, что акция действует только сегодня. 8 800 533 3020. Отмечу, что воротник-фиксатор, продающийся под торговой маркой «Доктор Хорошев», это зарегистрированное медицинское изделие, которое официально именуется бандаж шейный пенополиуретановый с чехлом хлопчатобумажным и регулируемой текстильной застежкой для фиксации позвоночника БШ Пастер. Имеет регистрационное удостоверение номер FSR-2011/101-33 от 21 февраля 2011 года, а также иные необходимые документы. Информацию о них вы также можете узнать у наших специалистов по номеру 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Мы позаботились о соблюдении потребительских прав наших покупателей и о том, чтобы каждый наш слушатель получил шанс вернуть себе здоровье и жизненные силы вместе с ортопедическим воротником-фиксатором доктор Хорошев. И еще раз повторю, бесплатный номер телефона для всех регионов 8 800 533 3020. Звоните прямо сейчас.
1: Звоните по номеру 8 800 533 3020 и заказывайте воротник доктор Хорошев. И не забывайте об очень ценном подарке. Воротник доктор Хорошев ради жизни с высоко поднятой головой.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Чтобы уберечь свои деньги, помните, банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
5: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
6: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны

0: 26 60 60 и 57 28 01.
1: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
2: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Экономическая динамика в России в целом скромная, но позитивная. Вооруженные силы России за сутки взяли под контроль еще один поселок в ДНР. И православные верующие отмечают сегодня преображение Господне. Далее подробнее. Владимир Путин в эти минуты в Кремле проводит совет по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства отметил, что экономическая динамика в России в целом скромная, но позитивная. Но есть целый ряд факторов, включая внешнее давление и террористические атаки, которые сказываются на темпах экономического роста в России. Президент заявил о необходимости повышать суверенитет России.
3: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было 1,3%. Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и террористические атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Вновь хотел бы подчеркнуть, нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере.
2: Глава государства также призвал кратно нарастить применение технологий в социальной сфере России. Российские военные установили контроль над поселком городского типа Водянское в ДНР, сообщает Министерство обороны. Подразделения группировок войск «Восток», «Запад», «Север» и «Юг» за сутки продвинулись в глубину обороны противника. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил России поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты энергетической транспортной инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Также удары пришлись и по цехам сборки, местам хранения БПЛА и комплектующих к ним пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 152 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 965 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Почти 4,5 тысячи кандидатов будут бороться за депутатские мандаты на выборах в Государственную Думу. Еще около 20 тысяч примут участие в региональном голосовании. В Центре избиркома сегодня подвели итоги регистрации. Для участия в дистанционном электронном голосовании заявление подали более 1,5 миллионов избирателей. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, теперь задача сотрудников избирательной комиссии рассказать гражданам о всех способах сделать свой выбор.
4: Максимально информируют и рассказывают наши коллеги о том, какие у наших избирателей, уважаемых избирателей, есть возможности и право выбора проголосовать тем или иным способом. В удобный для него день, в удобной для него форме. У нас 9 видов голосования. И каждый избиратель должен знать, что он может свое время распределить.
2: Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. Гражданин Украины, предположительно участвовавший в подрыве газопровода «Северный поток» и «Северный поток-2», задержан в хорватском городе Пула на основании европейского ордера на арест. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры ФРГ. Мужчина подозревается в совершении взрыва в составе группы лиц, диверсии и разрушений сооружений. По данным следствия, задержанный является профессиональным водолазом и якобы входил в число лиц, установивших взрывчатку на трубопроводах у острова Борнхольм в Балтийском море. Он участвовал в погружениях, отметила прокуратура. Ведомство повторило свою версию, согласно которой диверсанты по поддельным документам арендовали у одной из германских фирм парусную яхту и на ней доставили взрывчатку к Северным потокам. Как ожидается, задержанный будет передан германской стороне. Православные верующие сегодня отмечают Преображение Господне, один из 12 важнейших праздников в церковном календаре. В храме Христа Спасителя божественную литургию возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В народной традиции этот день также называют «яблочным спасом». Глава Русской Православной Церкви осветил фрукты нового урожая и призвал россиян чаще посещать храмы как минимум по воскресеньям.
5: Это ведь не Богу надо. Господь не нуждается в нашем поклонении. Это нам надо. И в первую очередь, чтобы укреплялась наша вера. И чтобы эта вера становилась разумной. Чтобы в эти трудные уже новые времена, когда европейские просвещенные народы отказываются от Бога, мы были хранителями веры.
2: Российские железные дороги переводят свои онлайн-сервисы на новые сертификаты безопасности. Пользователям рекомендовано использовать поддерживающие их браузеры или сертификаты Минцифры. О России сообщила сегодня о компании. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций, но еще больше эмоций ждет зрителей в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и о врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарри Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Дмитрий Колчин и многие другие. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Гимнастка София Ильтерякова примет участие в спартакиаде народов России. На прошедшем чемпионате мира во Франкфурте на Майне Ильтерякова завоевала серебро в упражнениях с мячом, а также в составе сборной России стала победительницей в команде. Турнир по художественной гимнастике в рамках спартакиады пройдет в Екатеринбурге с 21 по 23 августа. Защитник Маркус Филлипс покинул хоккейный СКА. В прошлом сезоне канадец был вторым игроком клуба по показателю полезности с результатом плюс 16. Говорим спасибо и желаем удачи в дальнейшем, попрощались с Филлипсом армейцы. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев вернулся к полноценным тренировкам после травмы колена. Он уже находится на сборе и готовится к схватке с Заком Браунагелем на турнире Американской борцовской лиги РАФ, который пройдет 5 сентября в Москве. Задача Оренбурга на сезон в российской премьер-лиге попасть в десятку, рассказал главный тренер команды Ильдар Ахмедзянов. Хочется быть рядом с командами, которые в прошлом сезоне были выше, и опережать их, добавил Ахмедзянов. После 4 туров Оренбург занимает в чемпионате 7-е место. Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов взял на себя вину за поражение от Акрона в матче Кубка России по футболу. «Здесь моя ответственность. Надо было лучше готовить команду. Такое преимущество надо реализовывать», — сказал Игдисамов. Накануне ЦСКА на своем стадионе проиграл Акрону со счетом 0-1. При этом армейцы нанесли 18 ударов по воротам, а гости всего 7. Московский «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне, уверен новичок красно-белых Мирлен Даку. «У нас есть хорошая команда, хороший тренер и хорошая организация в клубе», — сказал албанский нападающий. Сейчас «Спартак» идет на третьем месте в российской премьер-лиге. Сегодня в 18:30 команда сыграет в гостях с казанским «Рубином» в матче Кубка России по футболу. Для Даку это будет первый матч после своего, против своего бывшего клуба, за который он выступал 3 сезона до перехода в «Спартак». С вами был Юра Геворкян.
2: В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 19, в Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 17, в Челябинске облачно с прояснениями, плюс 22, в Рязани переменная облачность, плюс 23, в Краснодаре небольшой дождь, плюс 30, в Майкопе небольшой дождь, плюс 29, в Ставрополе небольшой дождь, плюс 26, в Донецке малооблачный, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, временами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 12, днем плюс 19. В Москве в четверг ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 13, днем плюс 21. Ветер юго-западный 8-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба.

0: Собрание гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
1: Это какие-то старые акции. Диденфолл и Ломбард Трест.
2: 500 акций маленькой компании Лиденхолл и Ломбард Трест.
0: Золотое руно. Радиоспектакль по мотивам одноименной пьесы Джона Пристли.
2: Разрешите мне взять это дело в свои руки. Только ради вас. Я это имею в виду.
3: Разумеется, Уильям. Я вам доверяю.
2: Вот очень хорошо.
0: Она получает в наследство акции. Он помогает ей разбогатеть. Что окажется сильнее? Деньги, азарт или характер?
3: Я их всех ненавижу. И теперь я себя ненавижу. Я сама себя стыжу.
0: «Золотое руно». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве».
4: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
6: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
7: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
8: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
9: Мы рады приветствовать всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. В ближайшие два часа на Радио России программа «Разное время», которую проведут сегодня Иван Фурсов и Борис Петухов.
10: Да, именно так. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рады вас сегодня приветствовать. И, конечно же, напоминаем, что вы можете связаться с нами по номеру 8-925-222-99-92, обсудив вместе с нами тему, которая у нас сегодня на повестке, либо предложить свою собственную. И также вы можете наблюдать за нами по видеотрансляции. Она у нас доступна в Телеграме, в мессенджере «Макс» и на платформе ВКонтакте. Пожалуйста, наблюдайте за нами.
9: Да, действительно, именно так. Тем более нас можно увидеть, не только услышать, но и увидеть. Так что не стесняйтесь, присоединяйтесь. Начинаем мы сегодняшнюю программу сообщением из Уфы. В Уфе украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом. Есть пострадавший. Все, так скажем, подробности мы узнаем у Ирины Шоховой. Ирина, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Ирина.
11: Здравствуйте, Борис. Здравствуйте, Иван. Ага. Подробности я вам обязательно сейчас всем расскажу. Минувшей ночью Уфа подверглась вновь атаке беспилотников. Об этом в своих сетях с самого раннего утра рассказала глава Башкирии. Пять Хабиров отметила, что всего беспилотников было 6. 4 из них сбили. Один упал в промзоне. Там возникло небольшое возгорание на одной из установок. Правда, она находится на ремонте, ага. Хабиров, и поэтому ущерб незначительный. И в ближайшие пару дней он сказал, что там все восстановит, и особых переживаний не вызывает этот прилет на НПЗ. Ага. А вот второй беспилотник врезался в жилой многоквартирный дом в микрорайоне Затон. То есть это было все ночью, люди спали, кто-то только проснулся. И, по мнению Хабирова, ну, сейчас цитата. «Видимо, беспилотник сбился с пути и попал в жилой многоквартирный дом». Uh-huh. То есть там нет никаких промышленных предприятий. Почему он там оказался, в этом микрорайоне, непонятно. Но все-таки он попал. Там повреждено несколько квартир. А остекление на верхние этажи, остекление везде порушилось. И осколки упали на припаркованные машины. От осколков пострадал юноша, ему 21 год, он студент нашего местного башгосмед университета, сам он из Индии.
9: Вот какая, какая судьба, да.
11: Ну да, вот неудачно приехал учиться. Будем надеяться, что все хорошо. Врачи, которые его в больнице, которые его привезли, они его обследовали, серьезных травм и угрозы жизни нет. По официальной информации у него все хорошо, но очевидцы говорят, что юноше посекло лицо. А так больше ничего страшного с юношей не произошло. Ну, естественно, вот это ЧП взяла на контроль прокуратура, они контролируют соблюдение прав граждан, оказание необходимой помощи. Также местные власти, ну, буквально в первые часы сформировали оперативный штаб для оказания помощи жителям, их всех эвакуировали в дом, их не пускают. В рядом находящейся школе организовали пункт временного размещения для всех жителей этого дома. Ну, глава республики, естественно, держит все на контроле и дал поручение оперативно приступить к устранению всех последствий. Вот я сейчас говорю о разрушениях в самом доме. После того, как людей эвакуировали, сразу же наш министр природопользования и экологии поручил провести, взять пробы воздуха. И у нас есть специальные лаборатории, которые выездные. Туда прибыли, взяли пробы воздуха, исследовали воздух на содержание бензола, диоксида серы, оксида углерода и сероводорода. После того, как анализ был проведен, сделали вывод, что никаких превышений нет, но при этом параллельно в городе продолжается мониторинг посредством автоматических станций контроля воздуха, то есть уже не, которые стационарные. И если вдруг найдут какие-то превышения, обещают, что сразу же об этом сообщатся на надзорные органы и будут приняты необходимые меры.
9: Понятно. Ирина, спасибо большое.
10: Спасибо.
9: Ирина Шохова была у нас на связи из Уфы, рассказала о последствиях атаки украинского беспилотника, который врезался в многоквартирный дом и после чего есть пострадавшие.
0: Большая страна, разное время.
10: Ну а теперь отправимся на полуостров, в Крым, поговорим об оперативной обстановке, как сейчас там обстоят дела. Сегодня там было сбито 13 беспилотников над Севастополем, а накануне в районе Парка Победы к берегу прибило беспилотник с предполагаемым боезарядом. Но вот все подробности, как сейчас живет регион, что с топливом, как обстоят дела на Крымском мосту, что с электроэнергией, узнаем у корреспондента Дениса Маринина. Денис, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Денис. Слушаем вас.
12: Да, здравствуйте, Борис и Иван. И приветствую, конечно же, наших радиослушателей. Действительно, этой ночью во время атаки вражеских беспилотников снова пострадали южные районы Крыма. Часть населенных пунктов осталась без света. Ремонтные бригады ведут восстановительные работы на линиях электропередач практически круглосуточно. Хочу отметить, что атаки украинских беспилотников на юге Крыма были не только ночью, но еще сегодня утром и даже днем. И, как вы понимаете, ситуация непростая. Сложная обстановка остается в северо-западе и востоке Крыма. Это города Красноперекопск, Жанкой, Армянский, прилегающие к ним районы, Евпатория, Саки, Керчь и Феодосия. В восточной части Крыма из-за повреждений на электролиниях без воды остались один город, два поселка, а также 31 село. Ситуация с длительными отключениями ежедневно меняется. Это связано не только с вражескими налетами беспилотников, повреждениями энергосистемы, но и авариями, которые происходят по причине высокой нагрузки на всю энергоинфраструктуру полуострова. Но несмотря на все угрозы и вражеские атаки на Крым, на местах жизнь продолжается. Руководство Крыма, главы администрации городов и районов оказывают помощь населению, ежедневно общаются и проводят встречи с людьми, обеспечивают бесперебойную работу всех служб и ведомств, общественного транспорта, продуктовой и лекарственную безопасность. Так, в Ялте специалисты Крымэнерго продолжают 24/7 делать все возможное. Представители администрации города и управляющих компаний проводят обходы подвальных помещений, приводят их в порядок и оборудуют под убежище от вражеских атак, решают вопросы санитарного состояния города. Предлагаю послушать комментарии Сергея Алиференко, первого заместителя главы администрации Ялты.
9: Слушаем.
13: сохраняется работа полевых кухонь, помывочных пунктов и прочих объектов социальной инфраструктуры, которые были созданы, в принципе, уже не востребованы на территории большей части Ялты, но в отдельно взятых местах продолжают свою работу. Эта неделя у нас пройдет под флагом ЖКХ. И все проблемные вопросы будем концентрировать все силы и внимание на санитарном состоянии города. По другим вопросам, это плановая подготовка к учебному году. Вы знаете, что глава республики озвучил, что перевода на дистанционное обучение пока не планируется.
10: Денис, а скажите, пожалуйста, вот сохраняется ли у вас режим 6/2 или 2/6 по поводу отключения электроэнергии?
12: Нет, нет. Угу. Верных отключений совершенно нет, и нет никаких графиков. Все происходит
14: по ситуации,
12: угу. Да, где идут перепады или жесткое сильное напряжение, то уже принимают Крымэнерго или энергетические структуры решения, где отключать. То есть везде по-разному и вообще может быть неожиданно. От 3 до 6 до 12 часов люди могут находиться без света.
14: Денис, скажите, пожалуйста, а что с топливом?
12: С топливом тоже очень все непросто. Хочу сказать, что на большинстве автозаправочных станций в настоящее время доступно преимущественно дизельное топливо. Бензин вновь исчез с большинства АЗС. Водители жалуются на дефициты цены, которые на многих заправках так и не снизились. Угу. Хотя, как вы помните, обещали, на АИ-92 будет 100 рублей, а на дизельное топливо снизится до 119 рублей. Но, к сожалению, его недостаточно. Однако власти при этом Крыма заявляют, что пик топливного кризиса уже позади, и ситуация должна стабилизироваться к началу сентября. Угу. Закуплены дополнительные объемы топлива, но пока вот сохраняются QR-коды и лимиты. Пока вот
14: понятно. Тогда немножко поговорим о 1 сентября, о школе. То есть вот мы сейчас слышали, что вроде бы как в очном формате будут дети заниматься.
12: Совершенно верно. Заявлено о том, что в очном формате, но в зависимости от района или города уже проведена была определенная работа крымского правительства со всеми администрациями и руководством школ. И принято решение о введении двух режимов, то есть стандартного и специального. И это тоже связано с безопасностью детей и ситуацией со светом. Понимаете, что если нет света, то не будет питания детей, а как без питания. И в случае ограничения питания, тогда дети будут заниматься по 30 минут и не более 4 часов в день. А если все нормально, и работа буфетов и столовых будет в режиме нормальном, тогда будет по 45 минут уроки и, конечно же, полный школьный день.
14: Ну, понятно. Действительно, это очень важно, потому что...
12: Кстати, интересный факт, что послабления сделали по форме. Раньше в отдельных школах или гимназиях были даже свои отдельные формы или какие-то требования к форме. Но сейчас вот в связи вот с такой вот ситуацией непростой ЧС и прилетами, и отключениями электроэнергии, форму сказали классическую, то есть белый верх, темный низ, чтобы было все аккуратно и достойно.
14: И главное не форма, а содержание в данном случае.
12: Ну, здесь, конечно же, и то, которое есть, и которое будет наполняться благодаря нашим учителям.
14: Да. Спасибо большое. Денис Маринин был у нас на связи из Крыма, рассказал нам о последних
10: событиях,
14: что происходит. Понимаем, что напряженная ситуация, но тем не менее Крым борется, Крым готовится к 1 сентября и масса других вопросов.
10: Да, жизнь продолжается.
14: Да, будут решать. А мы идем дальше.
0: Большая страна, разное время.
14: Пожары в Коме.
10: Да.
14: Воркута в дыму из-за лесных пожаров. Возгорание возникло неподалеку от поселка Елецкий. Ветер принес запах гари и дыма к жилым домам. В Воркуте 17 августа обнаружен лесной пожар. Он возник из-за гроз и продолжается до сих пор. Пожар низовой, его площадь 25 гектаров. Поблизости находится поселок Елецкий. Все подробности мы сейчас узнаем у Светланы Цыганковой, корреспондента «Российской газеты». Светлана, здравствуйте.
10: Добрый день, Светлана.
15: Здравствуйте. Город Воркута...
14: Угу.
15: Чисто северный город, и там чуть ли не с сентября, с начала сентября начинается зима, уже выпадает снег. И вот нынешние лесные пожары просто вот такие удивительные. Но, тем не менее, причина – это грозы, Это очень теплая погода. Она и спровоцировала лесной пожар. Вот вы правильно сказали, 17 августа его зафиксировали, и он был на территории 25 гектаров. Сегодня у нас уже 19 августа, пожар до конца не потушили, и площадь его увеличилась вдвое, уже порядка 50 гектаров леса горит. Это горит тундра, это мощная подстилка и карликовая береза. Тушить непросто из-за жары и отсутствия осадков. На месте работают пожарные десантники. Там их больше 20. Они используют как и ручные средства, так и мотопомпы. Но, опять-таки, как объяснили в МЧС Коми, добираться вот до этих труднодоступных мест нелегко. Поэтому сложно, в общем-то, быстро потушить этот пожар. И уже в 18 километрах возгорание от поселка Елецкий. Но власти говорят жителям, что беспокоиться не стоит, близко к поселку не подойдет, и угрозу населенному пункту нет. Но между тем жители постоянно жалуются. И в соцсетях я посмотрела, все пишут о том, что чувствуется и запах гари, чувствуется дым, и уже этот дым и запах гари добрался и до города Усинска. Пока тоже он не дошел вот до самого Усинска, но все-таки опасность такая есть. Но мало того, что в самой Воркуте, возле Воркуты, собственные пожары, так отголосок еще идет от Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, которые с востока расположены. Там вообще все горит тоже из-за грозы, жаркой погоды и отсутствия дождей. И жители восточных регионов Коми в последние дни вот наблюдают такую плотную дымку и красноватый оттенок заходящего солнца. Что будет дальше? Синоптики говорят, что сегодня ожидается по-прежнему жаркая погода плюс 25. С завтрашнего дня, со второй половины, как будто будут дожди. Возможно, они помогут потушить какие-то возгорания.
14: То есть, понятно.
15: Вот в Воркуте,
14: да,
15: в Воркуте объявили особый противопожарный режим. Запрещено ходить в лес, разжигать костры, использовать мангалы и так далее. А вообще, вот я узнала в МЧС, сказали, что с начала пожароопасного сезона в Коми зафиксированы 105 лесных пожаров. И республика вообще является лидером по масштабам возгораний вообще на северо-западе. Это вот последние 10 лет такого, по сути, не было. 80% в случае это грозы, ну, 15% как всегда приходится.
14: Человеческий фактор, да?
15: Увы, да? Да, человеческий фактор, так называемый. Ну, все уповают только на то, что все-таки погода сжалится и начнутся дожди, ну и, конечно, пожарные десантники очень серьезно работают.
14: На них, да, большая надежда, и действительно мы понимаем, насколько тяжелых труд, как они высаживаются в зоне, где горит, и практически в упор тушат эти пожары, и это действительно героизм, и героизм сейчас проявляется по всей нашей стране. Пожарные лесохраны действительно работают в большом количестве всякого рода пожаров по всей нашей стране. Но вот север, да, сегодня не
10: особо выделяется, да, скажем так.
14: Не повезло.
15: Да, и север как будто.
14: Да, и по фактически по масштабам лесные пожары 2006 года в Коми уже стали самыми крупными с 2023-го, и республика стала лидером по масштабам возгораний на северо-западе.
10: Печальная статистика.
14: Да, вот такие вот новости, но мы надеемся, что да, лето уже заканчивается, и все-таки придет правильная погода, и которая сможет потушить эти пожары. Спасибо большое Светлане Цыганковой, корреспондент российской газеты из Коми. Она нам рассказала про то, как происходят пожары в Коми. И, например, Воркута в дыму уже из лесных пожаров, и люди выражают свое неудовольствие, конечно, от этого, но тем не менее стоит немножко потерпеть, и я думаю, что все наладится.
16: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
17: Чтобы жизнь была легка, посмотри-ка «Колобка».
18: Это фильм на все времена, на все возраста. Я прям вот всем рекомендую.
19: Прекрасный фильм, отличный юмор.
20: Это обалденный фильм.
21: Он очень задорный, он очень энергичный.
22: Дима Журавлев просто огонь.
23: Безумно классный «Колобок».
24: Добро, сказка, и хочется верить в чудо.
25: Что все пришли посмотреть?
26: «Последний богатырь», «Колобок», уже в кино. Для лиц старше 6 лет.

0: Большая страна. Разное время.
1: Борис Петухов, Иван Фурсов. Мы продолжаем программу «Разное время». И теперь настало время отправиться...
2: Не так далеко.
1: Не так далеко, да, от Коми. Отправимся в Ямал-Ненецкий автономный округ, в Сургут. Там власти, общественники планируют очистить десятки километров берегов рек и озер от мусора. Суммарно это более 60 километров. Ну вот сейчас узнаем у Златы Ростовой, нашего корреспондента, как будет вестись работа, что уже запланировано, кто будет принимать участие. Злата, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Злата.
3: Да, здравствуйте, дорогие коллеги.
2: Решили прибраться?
3: Решили прибраться, да, причем основательно, и не только в Ямал-Ненецком автономном округе, но и в Ханты-Мансийском. Собственно, мы одна большая страна, одна территория, и я думаю, что подобные акции, они просто проходят везде. Ну уж вода России-то точно входит в наш национальный проект «Экология для жизни», да, и поэтому здесь плюсом к ней еще решили приплюсовать чистые берега, потому что, ну что уж, они отдельно будут проходить какой-то акции, тем более, что убираются все-таки на берегах четырех рек. Но более подробно давайте послушаем все-таки организаторов. Это Ирина Николаенко, директор лесопаркового хозяйства Сургута. Они заявки и принимают.
2: Слушаем.
3: Номер один.
4: У нас прошел вот этап, итоги мы подвели. Приняло у нас участие больше 3500 человек в акции. Очистили мы берега рек Обь, наших самых больших, любимых, востребованных у жителей. Реки Сайма, протоки Бардыковка, река Черная, Сургутское водохранилище. Как мы освещаем мероприятие? Мы размещаем информацию в своих социальных сетях, в социальных сетях администрации города, главы города, на всех возможных пабликах. Также информацию в СМИ в нашем спускаем. Разбиваем участки на локации, готовим схемы, координируем уже заявившихся по локациям. Подведя итоги, в сравнении с прошлым годом, позапрошлым годом, мы видели небольшое снижение собранного мусора. То, что, в принципе, нас очень сильно порадовало.
2: Злат, скажите, а кто эти люди, которые принимают участие?
1: Да, и много ли их?
3: Вот, кто эти люди? Людей много, 3500 в первый этап. Я напомню, что он закончился 14 августа, буквально в один день, да, люди собрались и убрали. И вот 3500 этих замечательных людей, это и чиновники, и неравнодушные жители, и эко-волонтеры. В общем, всем миром, как говорится, сделали доброе дело. И тут мы с Ириной дальше стали говорить о том, что, наверное, неплохо было бы, это уже... не первый такой субботник экологический. Это уже, если я не ошибаюсь, седьмой раз. И вот на десятый раз устроить что-то типа экологического фестиваля. Но как сейчас отмечают тех людей, которые уже, собственно, 7 лет подряд, я говорю, вы их узнаете в лицо? Они такие, конечно, да, мы уже знаем всех своих, и их в том числе поощряют за такие добрые дела. Но давайте еще раз Ирине дадим слово, чтобы она рассказала, как это происходит.
4: Пришли к таким оборотам, когда присоединились к всероссийской акции «Вода России». И поддержка – это брендированные пакеты для сбора мусора. И вот с 2020 года у нас количество участников значительно увеличилось. Если по сравнению с прошлым годом, это где-то чуть более 7 тысяч человек. Вклад в масштабах города, он достаточно большой. Как и в физическом труде, это позволяет очень быстро, качественно очистить береговые полосы. И второе, это, конечно же, формирование сознания населения, принципов бережного отношения к водным объектам. Водные объекты, они у нас уникальные и жизненно важные ресурсы для любого города, региона. Самых активных участников акции мы отмечаем благодарственными письмами. А на уровне округа происходит поощрение и награждение самых активных. В рамках этой акции есть некий конкурс в различных номинациях. Самая интересная находка, самое большое количество мусора. Мы тоже всегда подключаемся.
1: То есть тут и соревновательную такую составляющую решили устроить параллельно с полезной.
3: Ну, конечно. Должен же быть, кроме пользы, еще какой-то такой соревновательный
2: азарт,
3: эффект,
2: да.
3: Потому
2: да.
3: Кто быстрее, да, кто лучше, кто сильнее, кто выше, потому что, ну, это интересно, когда ты пытаешься все-таки состязаться с кем-то. Ну, и 3500 человек в первом этапе ожидается больше 7000, я думаю, тут нам приложить максимум усилий. Но, тем не менее, воспитывают такую экологическую составляющую и такое экологическое воспитание, которое внедряется, мы знаем, что даже в производстве. Да, коллеги.
2: Стоит сказать, что необходимый инвентарь, грабли, лопаты, перчатки и мешки участникам предоставят
3: брендированные мешки
2: даже так.
3: Для мусора,
2: специалисты лесопаркового хозяйства.
3: Угу. Да.
2: То есть
3: да,
2: фактически...
1: То есть это еще и на память останется.
2: Фактически можно приехать как есть, да, тебя экипируют.
3: Оденут, да, обуют, да, к сообществу присоединят, и уже с этой подводной лодки никуда не уйти. Нужно будет соответствовать и, соответственно, принимать участие во всех других перспективах. Но радует, конечно, что люди задумываются. Я спросила у Ирины вообще, как происходит. Вы же год от года видите вообще, ну, действует ли это то, что люди пришли отдохнули, что-то побросали, а уже зная о том, что им предстоит это же убирать и, возможно, каким-то другим таким, стали ли они меньше оставлять на природе за собой следов жизнедеятельности? Она говорит, ну да, хотелось бы, конечно, чтобы было еще меньше, но мы работаем в этом направлении, и я думаю, что успех у нас будет, так сказала Ирина.
1: Злата, скажите, пожалуйста, много ли вот из других регионов к вам приедут ли вообще помогать? Из других или только...
3: Вы знаете, вот прям на этот субботник не могу сказать, что целенаправленно будут ехать, но мы знаем, что гостят, да, друзья друзей приезжают или родственники собираются вместе, и они, конечно, выходят на все мероприятия, которые происходят, потому что это действительно, кроме всего прочего, что полезно, это еще и красочно, и очень интересно провести вот такой, ну и необычно, правда же?
1: Ну да, конечно, сарафанное радио, ну,
2: получается. Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку в МКУ «Лесопарковое хозяйство». И вас тут же...
3: Да, вот, собственно, оттуда Ирина. Ирина говорит, даже если вы видите там, что финал подачи заявок, например, сегодня у нас 19-е, а он 20-го, то даже если вы 20-го подадите эту заявку, мы вас, конечно, не выгоним, мы вас примем, все заявки мы учитываем, вот и в день проведения это тоже можно будет сделать.
2: Спасибо большое. Злата Ростова была у нас на связи, рассказала, как в Сургуте чистят от мусора более 60 километров береговой линии.
0: Большая страна, разное время.
2: Ну вот тут прям я даже не знаю, что сказать.
1: Ну да, ну вообще на самом деле немного такая...
2: Бережливый школьник звучит немножко как-то странно.
1: Ну да, но вот в чем суть тоже вот раскрывается совершенно с другой стороны. Не то, что мы можем подумать изначально, а речь о том, что в Новосибирске будет проходить, в Новосибирской области. Впервые проходит чемпионат, даже не чемпионат, а конкурс «Бережливый школьник».
2: И что же это за «Бережливый школьник»? Спросим мы у Ольги Башук. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга.
5: Здравствуйте, коллеги. Действительно, в нашем регионе, в Новосибирской области, стартовал первый региональный чемпионат по производительности труда среди школьных команд с 8 по 11 класс. И да, он носит немного непривычное название «Бережливый школьник». Отмечу, что в нашем регионе уже трижды проводили подобный конкурс, но для учащихся вузов и СУЗов города Новосибирска под названием «Бережливый студент». И давайте для начала разберемся, что вообще такое «Бережливое производство». Эта система зародилась много десятилетий назад на автомобильных заводах в Японии. Главная идея – устранить любые потери. Потери времени, материалов, потери энергии. Вот представьте себе процесс сборки автомобиля, и если деталь лежит далеко от мастера, он тратит лишние секунды на каждый шаг. За смену эти секунды складываются в часы, за год в месяцы, и инженеры придумали, как организовать рабочее место так, чтобы все было под рукой. Они научились, так сказать, выстраивать логику процессов. Со временем эта философия вышла за пределы заводов, ее начали применять в больницах, чтобы врачи быстрее оказывали помощь пациентам. Ее внедрили в банках, чтобы клиенты не стояли в очередях, в магазинах, на почте, в логистических центрах. Суть везде одна, нужно посмотреть на привычные действия свежим взглядом.
2: В Советском Союзе, извините, это называлось научная организация труда, насколько я помню.
5: Да, суть не меняет. Вот, так что нужно придумать, как сделать лучше. И я думаю, не случайно познакомиться с этой системой решили школьников. Если ученик освоит принципы бережливого производства, он сможет кардинально изменить свою жизнь. Например, научится правильно организовывать свое рабочее пространство. Есть такая знаменитая система 5S. Она включает в себя 5 шагов. Сортировка, соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование. Если ребенок сможет применить эту систему к своему письменному столу, он перестанет терять ручки в тетради. На компьютере он мгновенно найдет нужный файл среди сотен других. Ну, а если научится планировать свой день, о чем я сама мечтаю.
1: Конечно, это у нас такая работа.
5: да, у ребенка появится свободное время для хобби и отдыха. Да, именно поэтому правительство Новосибирской области решило запустить такой чемпионат «Бережливый школьник». Инициаторами и организаторами конкурса выступают корпорация развития Новосибирской области и региональный центр компетенции в сфере производительности труда. В регионе уже стартовал прием заявок, он продлится до 18 сентября. Конкурс имеет командный формат, команда должна состоять из 7 школьников. Также ребятам нужен один взрослый наставник, это может быть классный руководитель, учитель или педагог-организатор. Ребятам предстоит снять видеовизитку, хронометраж ролика не должен превышать 2 минуты. В этом коротком видео школьники должны обосновать, почему именно они достойны участия в турнире. Я думаю, они могут рассказать о своих талантах, об успехах в учебе или о том, как они уже пытались улучшить жизнь своей школы. А после 18 сентября организаторы начнут изучать заявки. Итоги отборочного этапа подведут 23 сентября. В этот день станут известны имена тех, кто пройдет в следующий тур. О том, как будет проходить чемпионат, рассказала руководитель проекта с функцией тренера регионального центра компетенции в сфере производительности труда Новосибирской области Анастасия Гардер.
6: Слушаем.
7: На первом заочном этапе мы просматриваем все заявки и выбираем до 8 команд, чьи видеовизитки будут самыми креативными и яркими. Далее у нас идут 2 дистанционных этапа. Мы познакомим ребят с правилами игры и с теорией бережливого производства. Ну и лучшими практиками с предприятий и организаций, которые были у нас в федеральном проекте. Это удобно сделать в формате вебинара, чтобы сразу все участники команд подошли с нужными знаниями и умениями к очному этапу. И завершающий этап будет проходить в режиме офлайн. Мы встретимся на площадке одного из образовательных учреждений города Новосибирска. Мы предложим участникам деловую игру под названием «Производство штепсельных вилок». Команды должны будут изготовить определенное количество готовых изделий за несколько рабочих смен. Ребята наглядно увидят, что ожидание согласований, переделка документов, лишние перемещения сотрудников или избыточная отчетность или ошибки в расчетах тормозят работу, так же, как и простое оборудование или брак на производстве. И они попробуют устранить эти потери всей команды, чтобы выстроить четкий, эффективный процесс и прийти к нужному количеству штепсельных вилок, которые заявлены у нас в рамках игры.
2: Главное, чтобы вилок было ровно столько, сколько и штепселей. В данном
1: случае.
2: А то в передовики производства штепселей могут, так скажем, опередить. Но самое интересное вот в этой идее, как мне кажется, это то, что дети, ну не дети уже, в общем, школьники, они могут взглянуть на все эти на процессы немножко с другой стороны. Они еще не знают.
1: Да, может быть, не понимают или не
2: да,
1: приучены.
2: Да, не понимают, не знают. И тем более они могут подсказать действительно реальные факты, что можно улучшить. Может быть, ошибаюсь, но тем не менее, какое-то рациональное зерно должно быть у этой идеи обязательно, как мне кажется.
5: Ну, я думаю, также это им поможет немножко определиться с профессией, потому что вот прикоснуться к какому-то производству, это хорошая возможность понять вообще, какие есть навыки, что нужно улучшить, и, может быть, они поймут, кем они хотят стать в будущем.
2: Да,
5: вот. Это... И хочется...
2: Да-да.
5: Хочется отметить, что торжественное объявление результатов и награждение лучших команд состоится на крупном форуме, он называется «Дни производительности 2026», а главный приз чемпионата – право посетить уникальный тренинг от регионального центра компетенции, он носит название «Фабрика процессов». Это специальная учебная площадка, там организаторы полностью воссоздали реальные производственные условия, участники погружаются в работу предприятия, своими руками пробуют собирать изделия, анализируют каждый свой шаг, находят потери и тут же внедряют улучшения. Это потрясающий опыт, который, я думаю, невозможно получить.
1: Да, отличная возможность проявить
2: Ольга,
1: себя и понять, чего вообще
2: большое.
1: Хочется.
2: Ольга Башук из Новосибирска была у нас на связи, а мы буквально через минуту отправимся в Москву.
0: Добро пожаловать туда, где все цветет и растет. «Все в сад» с Марией Тарабаевой и Александром Хабургаевым.
8: Сегодня будем стараться брать сколько сможем и прям вот так вот нести в массы опыт.
9: Какая у нас работа с Машей, чужим делимся.
8: Ну и своим чуть-чуть.
0: Полезные советы по уходу за растениями, дачные идеи и рекомендации экспертов.
10: Если на веточку красной рябины привить черноплодку, то она будет расти в виде деревца.
8: Потрясающе!
0: Пусть каждый сезон приносит богатый урожай и хорошее настроение. «Все в сад». по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 9:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
11: Это волшебство технологий.
12: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: На правах рекламы.
13: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
14: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
13: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
14: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
13: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
14: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». И вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
13: Позвольте мне мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
14: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника. И они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
13: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
14: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
13: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
14: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
13: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
14: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
13: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому? А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
14: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилори совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного «#2203» и узнавайте, как это сделать.
13: И как же это средство изобрели?
14: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания Пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь Пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
13: И как же работает Пилорис?
14: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта Пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность.

0: обязательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
1: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилори с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
0: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
1: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильной и хорошей лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
0: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
1: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
2: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Крымовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770.
3: 09-31-59. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Алло.
6: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
7: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, паролей и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
9: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
10: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
11: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. План развития российской экономики должен ритмично реализовываться. Группировка

0: Войск-центр освободил поселок Водянское Донецкой Народной Республики, и очередь из легковых автомобилей, ожидающих на границе выезда из Беларуси в страны ЕС, выросла за сутки на 400 единиц. Далее подробнее. Многие мегапроекты в России прошли основную фазу инвестиций. Сейчас наша задача запустить новый цикл инвестиций, заявил Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
1: Теперь к условиям экономического роста. Основное здесь это повышение инвестиционной активности. С 2019 по 2024 годы вложения в основной капитал в России прибавились свыше 40%. Такой результат был достигнут во многом благодаря крупным проектам в инфраструктуре, промышленности, которые в основном ориентированы на экспорт. Имею в виду такие направления, как химпром, металлургия, добыча полезных ископаемых, нефти и газохимия. Хорошие темпы вложений демонстрировали в строительном комплексе. Здесь сыграли свою роль инструменты поддержки регионального развития, действий льготных ипотечных программ. Начиная с прошлого года, многие так называемые мегапроекты прошли основную фазу инвестиций. Они темпы инвестиций поддерживали, но практически многие из них завершились. Соответственно, общая динамика капиталовложений замедлилась. Есть, конечно, и другие факторы, но это существенные.
0: По словам президента, план развития российской экономики должен ритмично реализовываться. Он отметил, что в России уже реализуется план структурных изменений в экономике, в их числе развитие рынка труда за счет создания современных производительных рабочих мест и увеличения выпуска в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Речь идет, отметил президент, именно о качественном и интенсивном развитии отечественной экономики. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, доложил, что ВВП России в реальном выражении за последние 3 года увеличился более чем на 10%. Новак подчеркнул, российская экономика занимает 4-е место в мире по паритету покупательной способности. При этом за последние 5 лет она развернулась на внутренний рынок.
2: С 2022 года российская экономика функционирует в условиях беспрецедентного внешнего санкционного давления. Заморозки активов, попыток отрезать нас от международных расчетов и ограничений на доступ к технологиям. Несмотря на это, за последние 3 года валовый внутренний продукт России в реальном выражении увеличился более чем на 10%. Это рост порядка 3,3% в год, выше среднемировых показателей. Сегодня Россия 4-я экономика мира по паритету покупательной способности. При этом за последние 5 лет произошло изменение структуры экономического роста. Так в экономике почти в 3 раза сократилась доля чистого экспорта, и, по сути, экономика развернулась на внутренний рынок. Увеличились инвестиции, доля инвестиций составила 23,3% в прошлом году. Это максимальный исторический уровень за последние 15 лет. Изменилась и отраслевая структура. Основной драйвер обрабатывающей промышленности, ее доля выросла с 13% до почти 15% в прошлом году. И впервые обработка устойчиво превышает добычу более чем в 1,5 раза. Доля отраслей с высокой добавленной стоимостью также выросла с 15% до 18,4%.
0: Как подчеркнул вице-премьер, главным структурным сдвигом в российской экономике стало то, что страна теперь больше финансирует инвестиции за счет внутренних источников, замещая внешние. Он добавил, что доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 84%. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден поселок Водянское Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении Министерства обороны. По информации ведомства, за сутки группировкой уничтожена живая сила и техника ВСУ в ряде районов ДНР и Днепропетровской области. Суточные потери противника в зоне СВО составили 1420 военнослужащих. Также вооруженные силы России за сутки поразили предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. Удары пришлись в том числе и по местам подготовки и запуска крылатых ракет «Фламинго». Средства ПВО за сутки сбили 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» американского производства и 965 БПЛА противника, сообщает Министерство обороны. Тело погибшего в результате камнепада в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии туристы Санкт-Петербурга, а также двух пострадавших эвакуировали с помощью вертолета, сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Ранее сообщалось, что утром в среду три туриста из Санкт-Петербурга попали под камнепад на пике 20 лет ВЛКСМ, высота 2200. Позже региональное следственное управление СКР сообщило, что один из пострадавших погиб. Очередь из легковых автомобилей, ожидающих на границе выезда из Беларуси в страны ЕС, выросла за сутки на 400 единиц, сообщил белорусский госпограничный комитет. Отмечается, что наибольшее скопление легковых автомобилей фиксируется на польском направлении. Ранее председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский отмечал, что ситуация с очередями на границе республики со странами ЕС сложная из-за действий сопредельных государств. Основная причина в том, что сопредельные страны закрыли ряд пунктов пропуска для движения транспортных средств и неритмично оформляют транспорт, не выполняя договоренности по количеству пропускаемых автомобилей через границу в сутки и не принимая мер по сокращению скопления машин. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок, а кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарри Харламов, Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В эти минуты в матче Кубка России по футболу крылья Советов на своем поле в Самаре принимают «Зенит». Идет компенсированное время к первому тайму, счет пока не открыт. Главный тренер «Динамо» Сандер Шварц поддерживает команду эмоционально после неудач, рассказал полузащитник московского клуба Антон Миранчук. Он разговаривает со всеми, дает позитив, даже когда накатывает расстройство после поражений. Работа идет хорошо, все понимают, что нужно делать и во что мы хотим играть, рассказал Миранчук. Сегодня в 20:45 «Динамо» примет на своем поле Краснодар в матче Кубка России по футболу. Московский «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне, уверен новичок красно-белых Мерлин Даку. «У нас есть хорошая команда, хороший тренер, хорошая организация в клубе», — сказал албанский нападающий. Сейчас «Спартак» идет на третьем месте в российской премьер-лиге. Сегодня в 18:30 команда сыграет в гостях с казанским «Рубином». Для Даку это будет первый матч против своего бывшего клуба, за который он выступал три сезона до перехода в «Спартак». Гимнастка София Летерякова примет участие в спартакиаде народов России. На прошедшем чемпионате мира во Франкфурте на Майне Летерякова завоевала серебро в упражнении с мячом, а также в составе сборной России стала победительницей в команде. Турнир по художественной гимнастике в рамках спартакиады пройдет в Екатеринбурге с 21 по 23 августа. Защитник Маркус Филлипс покинул хоккейный СКА. В прошлом сезоне канадец был вторым игроком клуба по показателю полезности с результатом плюс 16. Говорим спасибо и желаем удачи в дальнейшем, попрощались с Филлипсом армейцы. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Судулаев вернулся к полноценным тренировкам после травмы колена. В команде спортсмена рассказали, что он уже находится на сборах и готовится к схватке с Заком Браунагелем на турнире американской борцовской лиги РАФ, который пройдет 5 сентября в Москве. С вами был Юра Геворкян.
0: Погода. В Мурманске завтра облачно с прояснениями, плюс 18, в Архангельске небольшой дождь, плюс 16, в Вологде небольшой дождь, плюс 20, в Петрозаводске небольшой дождь, плюс 19, в Сыктывкаре небольшой дождь, плюс 21, в Элисте небольшой дождь, плюс 31, в Махачкале небольшой дождь, плюс 30, в Владикавказе временами дождь, плюс 21, в Херсоне ясный, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями. Погоду временами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 12, днем плюс 19. В Москве в четверг ожидается переменная облачность, температура ночью плюс 13, днем плюс 21. Ветер юго-западный 8-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Посоветуйте, доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
2: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
1: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте, доктор, с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Астрахани. Волки. Часть вторая. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
3: Волка ноги кормят, это 100%. Суточный ход, расстояние, которое проходит средний волк в лесу, это где-то 14 километров. На открытых местобитаниях максимум до 90.
1: Гость выпуска – специалист по крупным хищникам Хосе Антонио Эрнандес Бланко. О животных. В воскресенье в 12.10 по Москве и в 15.10 по времени Омска.
4: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
5: С главной высоты нашей страны Мамаева кургана – Волгоград.
6: Из Иваново – столицы текстильного края.
7: Из самого сердца – Алтайский гор.
4: Большая страна. Разное время.
8: Мы продолжаем программу «Разное время». Ведут ее сегодня Иван Фурсов и Борис Петухов. Вы также можете стать участником нашей программы, если с любого мессенджера по телефону 8 925 222 99 92 вы можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, задать какие-то вопросы. Кроме того, напомню, что нас можно не только слышать, но и видеть. Это телеграм-канал Радио России, это Макс, это во ВКонтакте. И, в общем, не стесняйтесь, возможностей много, и за нами наблюдать, и таким образом нам помогать.
9: Да, именно так. Мы начинаем тем временем второй час нашей программы. Еще много чего стоит обсудить. И вот сперва хотим отправиться на Урал и поговорить о том, что там у нас зафиксирован взрывной спрос на рабочие профессии. Вот сварщикам готовы платить более 300 тысяч рублей. Это только в Кургане. Но как вообще обстоят дела в регионе с местами на работе, с кадрами? Узнаем у корреспондента нашего Валерий Хренов. У нас на связи из Кургана. Валерий, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Валерий.
10: Здравствуйте, коллеги, радиослушатели. Да, Курганская область по итогам прошлого года показала один из самых высоких темпов роста промышленности на Урале, плюс 25% сразу. И общий ввод жилья у нас достиг исторического максимума для региона. И Курган в том числе вошел в топ-30 городов по объему ввода жилья. Ну, для всего этого, конечно, нужны рабочие руки. И несмотря на то, что Курган сегодня мощный индустриальный центр, где у нас расположены важные предприятия, которые в том числе выполняют и гособоронзаказ. Да? Заводы вышли на максимальные мощности, но рук, к сожалению, не всегда хватает. Электрогазосварщики, токари, слесари – это вот ключевые специалисты, которые нам нужны. И чтобы их привлечь и удержать прежних, например, на одном из заводов только за неполный год зарплаты проиндексировали дважды, в сумме подняв вот эти суммы на 16,5%. Средние предложения в итоге для квалифицированных сварщиков в регионе взлетели до 190 тысяч рублей. Ну, это, вслед за оборонкой, конечно.
8: Да. Да, это высокий уровень, да, для Курганской области зарплат?
10: Конечно, конечно, это высокий уровень. И вслед за оборонкой зарплаты поднимают и гражданские предприятия, заводы, строительные компании, ЖКХ. Ну, иначе просто останутся без персонала. И Курганская область, здесь стоит отметить, граничит, конечно, и с Тюменью, Хмао, Ямалом, а это вахтовый метод работы, и курганские специалисты, сварщики в том числе, тоже всегда на них большой спрос из соседних регионов, и поэтому местным предприятиям в том числе тоже приходится платить почти и северные зарплаты прямо здесь у нас, чтобы люди оставались работать дома.
8: Да, Валерий, ведь сейчас огромный интерес к рабочим профессиям с точки зрения обучения, да, по всей стране отмечается. И, наверное, в какой-то момент, через несколько лет, эти ребята, которые сейчас учатся, смогут каким-то образом повлиять на вот эту самую ситуацию с недостатком рабочих сил.
10: Да, у нас большой акцент делается на среднее профобразование. Запущен проект совместный с промышленными предприятиями «Кадры под ключ». Вот здесь подробнее расскажет директор департамента образования Андрей Кочер. Давайте послушаем.
8: Давайте.
11: Работодатели начали определять необходимые направления подготовки, корректировать саму образовательную программу до 30% от общего объема часов. Кроме того, стали направлять для преподавательской деятельности непосредственно своих рабочих и в то же время стали более широко привлекать самих студентов на практику непосредственно на свои предприятия. Если мы говорим, сколько детей трудоустроилось по полученной специальности, показатель за прошлый год составил 82%, в то время как средний по России составил 62%. Курганская область нарастила вообще прием в учреждение СПО на 25%. В этом году открыто 5300 бюджетных мест. Очень высокая востребованность у таких специальностей, как сварка, управление станков с ЧПУ, электротехнические системы, сантехники, слесари. Конкурс во все учреждения среднего профобразования достаточно высокий.
8: То есть интерес к этим профессиям есть у молодежи, да?
10: Да, да. Здесь большое внимание уделяется и профориентации, в том числе ездят у нас школьники, инженерные классы открыты от некоторых предприятий, школьники выезжают на предприятия, тоже все смотрят. И, конечно, еще, если мы говорим о взрослых, которые сейчас работают, применяют различные инструменты, вот, например, инвестируют в модернизацию, то есть автоматизация процесса тоже пытаются заниматься наши предприятия, и крупный бизнес, он возвращается к практике советских времен. Это поддержка при приобретении строительства жилья. Вот один из заводов сейчас строит 10-этажные дома и планирует сдать в следующем году к середине года, чтобы сотрудники предприятий могли тоже на льготных условиях приобретать там квартиры и жить. Некоторые заводы берут на себя часть кредитных обязательств и оплачивают первые взносы на ипотеку. И, конечно, кадры с нуля тоже сейчас распространены. Ну, так называемые ученики сварщика, которые проходят переквалификацию с других профессий и с последующим трудоустройством вот на месте.
9: Ну, то есть, таким образом, вот, пытаются удержать в регионе рабочие места.
8: С одной стороны, а с другой стороны, создать задел вот именно из молодежи, да, которые вот сейчас буквально осваивают эти профессии, и через год-два они уже выйдут на рабочие места, и, скорее всего, каким-то образом, опять же, выгодно, опять же,
9: конечно,
8: большие деньги, это тоже очень хороший стимул для того, чтобы устроиться на подобного рода специальности. А мы благодарим Валерия Хренова из Кургана, спасибо большое.
9: Спасибо.
8: Да, и обращаемся к эксперту. Первый заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификаций Юлия Валерьевна Смирнова. Юлия Валерьевна, здравствуйте.
9: Добрый вечер.
8: Рада вас слышать.
12: Здравствуйте. Да, уточним. Я генеральный директор автономной некоммерческой организации «Центр поддержки карьерных решений». Но точно так же, как и Национальное агентство, занимаемся внедрением профессиональных стандартов, ну и другими вопросами, связанными с рынком труда.
8: Да, действительно. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот сейчас мы побывали в Кургане, да, и узнали, что там просто взрывной спрос на рабочие профессии. Насколько эта ситуация в целом по стране существует?
12: Действительно, это так. И есть разные совершенно обстоятельства с этим связанные, потому что, как мы знаем, и людей трудоспособного возраста в стране становится меньше в связи с демографической ямой и в связи с внешнеэкономическими обстоятельствами. И поэтому рынок труда уже не может вот в той мере, в которой раньше, восполнять дефицит кадров, но только за счет выхода новых работников. Ну и опять же, другой еще фактор дополнительный – это жесткая конкуренция между отраслями за одного и того же человека. Потому что если вот мы говорим про сварщика, вы упоминали с другими коллегами, за него конкурирует и сфера строительства, и ЖКХ, и производство, ну и даже доставка. Потому что если мы посмотрим среднюю медианную по России зарплату сварщика, она будет примерно похожа на среднюю медианную заработную плату курьера. А если брать водителя курьера, то он зарабатывает даже больше, чем квалифицированный справщик. Возникает вопрос. У человека есть возможность войти на рынок труда, и вот что он выберет? Гибкий график или очень большую, ответственную, тяжелую, зачастую физически работу? Вот этот большой вопрос, который тоже влияет на спрос и предложение на рынке труда от квалифицированных людей.
8: Да, мы не раз об этом говорили, что действительно зарплата курьеров превышает в целом по стране зарплаты квалифицированных рабочих.
9: Да, действительно, вот вы правильно отметили, что тут, ну, подытожим так, что порог входа, он достаточно низкий, вот именно для курьеров, и в сравнении со сварщиками, ну, это как-то даже, возможно, нечестно получается, что тебе необходимо вот переквалифицироваться, да, научиться, там, принять основы, там, сварения, какие есть швы, очень, очень много нюансов, и в то же время курьер, который, ну, тут достаточно, ну, не нужно никаких навыков, просто, ну, вот вози до работы.
8: Да, минимальный русский язык, единственное, что, наверное, потребуется. А скажите, пожалуйста, вот насколько сейчас существует система переобучения вот для, ну, уже взрослых людей? Где, кто их, ее осуществляет, каким образом она работает?
12: Есть много провайдеров, потому что у нас основной, конечно, очень важный провайдер – это государство, потому что есть государственная программа содействия занятости населения, программа кадры, и наши органы соцзащиты и Минтруд России делают очень много для того, чтобы переподготовку делать. Есть очень много бесплатных программ, где люди могут прийти и переобучиться, и взрослые люди, предпенсионеры, и молодежь. Поэтому есть большой спектр программ. Можно зайти на портал работы в России и найти вот такие бесплатные курсы переподготовки. Большой вопрос, конечно, если у человека нет опыта, куда он пойдет потом работать. Для этого государство, кстати, тоже довольно большой шаг сделало. У нас с 1 марта следующего года вступает в силу изменения в Трудовой кодекс, и туда вводится понятие такое, как оплачиваемая стажировка, и работодатель, и потенциальный соискатель могут найти друг друга и, что называется, притереться за это время. И у человека будет оплачиваемое время работы, и работодатель присмотрится и поймет, ну, умеет то, да, что нужен человек, да, или можно поискать еще.
9: Ну вот, а помимо курсов и программ... Да, извините, продолжайте.
12: Помимо курсов и программ у нас и работодатели проводят переобучение внутреннее, потому что сейчас, когда вот тот дефицит кадров, о котором мы говорим, есть, очень часто работодатели внутренним обучением закрывают вакансии, внутренние. И у многих больших работодателей, конечно, есть свои корпоративные университеты, они за свой счет направляют на повышение квалификации, ну и вот таким образом тоже закрываются дефициты. Ну, понятно, что люди тоже часто платят деньги за свое обучение, но это, опять же, уже...
8: Ну, это личный выбор, да, каждого. Юлия Валерьевна, давайте немножко поговорим про среднее специальное образование, которые, ну, как нам кажется, несомненно, хотя полностью не покроют, опять же, в силу демографических причин, но, тем не менее, вот с такой интерес молодежи идти вот действительно в средние специальные учебные заведения, чтобы овладеть рабочей профессией.
9: И помимо этого еще вопрос, хватает ли у нас этих учебных заведений для подготовки таких кадров?
12: Ну, вы знаете, я думаю, что сейчас у нас их достаточно, и колледжей, и вузов, и государство очень много, опять же, делает для того, чтобы понять, достаточно ли, и Министерство просвещения, Министерство образования, Министерство труда совместно занимается прогнозированием кадровой потребности, и вот они увеличили этот горизонт планирования в 7 лет. Единственное, что, конечно, самая большая проблема в том, что если государство понимает горизонт планирования, в том числе по категориям людей, которых нужно заместить на рынке труда, то работодатели пока им еще не так помогают в этом, потому что у работодателей горизонт планирования очень короткий. Мы знаем, что очень большие проблемы с привлечением оборотных средств, с банковскими кредитами. Конечно. И поэтому работодатель не всегда может сказать, что у меня через 2 года будет объект, на который мне нужно будет там условно 50 сварщиков, сколько-то каменщиков и штукатуров. А система образования, она имеет довольно длинный промежуток для подготовки кадров. И вот как это синхронизировать, вот это самая большая проблема, наверное, как мне кажется, сейчас стоит. Потому что одно дело подготовить кадры, а другое дело привести их к работодателю и закрепить. Вот мы же знаем, что сейчас тоже государство сделало большой шаг, и это целевой прием.
8: Есть.
12: И работодатели на себя берут ответственность за то, чтобы человека привести на это рабочее место и закрепить на энное количество времени. Но такое себе могут позволить только большие работодатели. Но у нас есть средний бизнес, есть малый бизнес. А вот как эти бизнесы обеспечить кадрами, сколько им их нужно, они такой горизонт планирования себе позволить не могут. И вот как раз это и самая большая проблема.
8: Но мы можем допустить, что мы совершенно не представляем, какие профессии будут дефицитными, например, через 5 лет.
12: Наверное, частично можем, потому что если мы говорим, что технические специальности точно будут, специальности, которые связаны человек, это образование, здравоохранение, социальное обеспечение, это точно будут. С IT у нас есть вопросики, как вы знаете, потому что в первом полугодии, вот мы опять же наблюдаем за рынком труда, и количество вакансий сократилось, например, на больше 20%, на 21%, а столько же резюме вдруг
8: возникло. Наелись, да, таким образом получается. Конечно же, да? Я имею в виду, можно отметить еще и туристическую, и систему обслуживания, рестораны, там, кафе и прочие вещи. Они тоже, скорее
12: здесь
8: всего...
12: Здесь тоже разные волны идут, потому что где-то закрывается, где-то вот как в Тюмени открывается, потому что туда инвестиционные средства и государство, и бизнеса вкладываются. А посмотрим, что будет дальше, потому что вот если мы там про Тюмень вспомнили, то там сейчас большой строительный цикл идет, да, первый инвестиционный такой вброс, а потом туда уже должны прийти люди, которые будут обслуживать эти объекты, а там и те же самые рестораны,
8: да, те же
12: и клиники,
8: гостиницы,
12: и все тому подобное. Да, то есть структура рынка труда там поменяется. Понимаете, то есть если сейчас это стройка, то дальше это будет обслуживание, сервис.
8: Это значит, опять возникнет вопрос, где взять этих людей. Планировать их надо уже сейчас, да, получается?
12: Конечно.
9: То есть одновременно несколько отраслей, вот, чтобы это как бы было все спланировано, все структурировано. И
8: комплексно.
9: Да, не было пробелов в том, чтобы вот мы построили там отель, а у нас нет людей, которые будут работать. Чтобы уже были готовы люди там при... Извините за тавтологию, при готовом отеле.
8: Ну да, действительно, это вот тоже была большая проблема и с отелями тоже, и в гостиницах, и в ресторанах. Недобор был серьезный, но сейчас вроде бы как дети уже подросшие научились разбираться в разных видах бизнеса. И, конечно, к сожалению, да, или к счастью, не знаю, как сказать, но количество курьеров все равно увеличивается. Я сегодня видел девушек двух уже.
9: Я тоже встречал.
8: Так что будем смотреть. Юлия Валерьевна Смирнова была у нас на связи. Спасибо огромное. Мы говорили о том, что зафиксирован взрывной рост спроса на рабочие профессии, и действительно не везде удается его каким-то образом купировать.
4: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: Приятного аппетита!
9: Приятного аппетита!
14: Приятного аппетита или гухахушеш – это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни – чипс-паста, соус мамалыга и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
4: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Смотрим. Радио России. Большая страна, разное время.
8: Иван Фурсов, Борис Петухов ведут сегодня программу «Разное время». Сейчас я хочу представить нашего гостя и нашего коллегу Андрея Собынина из Твери. Наверняка вы много раз слышали его
15: голос. Здравствуйте.
9: Конечно, да, слышали его
8: голос, потому что очень много он информации дает, очень всегда интересно и с исторической точки зрения, и еще какие-то вещи мы с ним все время разбираем. А уж про карандаша вообще...
15: Да, ждем следующий.
8: Про клоунов, да, мы тоже совсем недавно разговаривали. Но сегодня тема другая. Отличительной особенностью компании поступительной стал высокий процент целевого набора. 385 студентов, 73% от общего числа, будут обучаться по целевым договорам с региональными министерствами здравоохранения, федеральными медицинскими центрами и крупными клиниками, партнерами. Вам слово, Андрей. Слушаем вас.
15: Да, речь идет о нашем Тверском медицинском университете. Действительно, основная часть, вот первая волна набора прошла, и у нас действительно очень много цивиляков. И давайте мы послушаем Александра Сониса, это ректор нашего медицинского университета, и он как раз похвалится своим набором, расскажет о нем.
16: Итоги первые нас радуют. У нас прирост заявлений более чем на 25% от прошлого года. Более 16 тысяч. Количество абитуриентов более 4 тысяч. Это где-то на 17% прирост. Причем интерес идет по всем специальностям, по всем направлениям подготовки. Очень важно, что на бюджетные места по программам специалитета и по программам ординатуры мы зачислили 522 человека, более 70% из них – это целевые обучающиеся, которые заключили целевые договоры. Это гарантирует и для них трудоустройство, и для системы здравоохранения приток медицинских кадров.
15: Да, надо отметить, что действительно они отрабатывают 3 года, и что многие из них, конечно, останутся в Тверской области, но есть и Московская область, и другие регионы, есть федеральные медицинские учреждения, есть районные больницы. Но, как правило, именно по районным больницам там занимается наш местный Минздрав, формирует квоты, и каждый студент может узнать, где он хочет отработать, соответственно, и заключить договор. Но важно отметить, что студент может заключить целевой договор и во время обучения, вплоть даже до получения диплома. Вот прямо накануне может заключить целевой набор. Вот, например, можно сказать, на примере города Белый, там сейчас как раз 2 молодых специалиста заканчивают 3-летку. Они, как мне рассказали, планируют на 1 год остаться, потом, возможно, уедут, но говорят, что там ожидается какое-то пополнение. Но хотелось бы, чтобы, конечно, отметить, чтобы местные власти, и федеральные власти, и районные, и региональные власти создавали условия, чтобы люди могли остаться, чтобы у них там было хотя бы какое-то жилье, какие-то были условия. То есть важно не только сам целевой набор, но и условия для них. Ну и давайте послушаем Александра Сониса. Он расскажет, какие вообще основные вот востребованные сейчас специальности среди абитуриентов.
16: Традиционно это востребованная специальность стоматология. Там традиционно большой конкурс, в этом году рост небольшой. А вот по таким специальностям, как клиническая психология, фармация, количество заявлений увеличилось просто в разы.
8: А как существуют ли медицинские классы в Твери?
15: Ой, да, конечно, они существуют. У нас очень большая такая выстраивается система, чтобы медики, что называется, те, кто этим горит и желает, мог подготовить тебя к очень сложным экзаменам и таким образом поступить туда, и многие поступают. И у нас выстроена целая система подготовки в Твери. Давайте послушаем нашего ректора, он об этом расскажет.
16: У нас есть собственная гимназия, в которой учатся школьники с 7 класса. Обучение. Практически 150 человек сейчас учатся в гимназии. У нас было 37 выпускников. Абсолютное большинство из них к нам поступает. Помимо гимназии есть медклассы, школа «Юный медик», где есть подготовительные курсы. Стараемся популяризировать нашу специальность и наш университет.
9: Но помимо медклассов, уже же и во время обучения студенты также должны проходить стажировку.
8: Нет, но я имею в виду, да, даже на предыдущем этапе уже люди, выбирающие собственное будущее,
15: надо же, понимающие. Да, учиться же на медика надо там 5-6
8: лет. Да, потом, больше лет, потом еще
15: отрабатывать еще 3 года.
8: Еще специализацию проходить. Еще
9: ординатура.
8: Ординатура. Это достаточно долгая история, но, я так понимаю, еще и иностранные студенты.
15: Вы знаете, наш вуз очень хорошо котируется за рубежом. У нас 53 страны представлено. И где-то учатся примерно параллельно со всеми курсами 2500 студентов. А в следующем выпуске Тверь поставит рекорд. Там какие-то то ли 10, то ли даже больше 1000 студентов, уже медиков, уже будет выпущено иностранных. Причем эта история тянется уже много-много лет. И на самом деле даже Китай, например, сейчас востребовано новое направление, это Китай. Сейчас уже есть, по-моему, 20 студентов китайцев, будет больше, потому что Китай...
8: Ну, самом потому что китайцев много, да?
15: Да, да. Конечно, очень много у нас индусов и других национальностей. Но давайте послушаем нашего ректора, он расскажет о том, как вообще это происходит, зачисление иностранных студентов.
16: У нас традиционно вуз, который более 60 лет занимается образованием иностранных студентов. Основной пик приемной кампании приходится на сентябрь-октябрь. Это связано прежде всего с системой образования в Индии и во многих других странах. Но мы надеемся, что тоже у нас приемная кампания по иностранцам пройдет достаточно успешно. Во всяком случае, интерес мы ощущаем. Много писем, много мероприятий.
8: Но тут главное, как мне кажется, подытоживая, чтобы эти люди, которые поступили и заканчивать, отправлялись все-таки и в маленькие поселки, маленькие, там, скажем так, города, и там находили бы себя. И с другой стороны, им навстречу идет и программа фельдшера.
15: Да, у них и надбавки есть сельские, да, многих.
8: Да, да. Да, то есть вот эти самые и врач, и действительно фельдшер, и вся эта история действительно отражалась бы на состоянии здравоохранения.
9: Ну, приятно слышать, что это все вот как Тверь становится таким центром притяжения медицинских работников и кадров.
8: Ну, это действительно понятно, потому что очень институт,
15: да, действительно очень известный,
8: старый, да, хорошие учатся, то есть преподавательский состав и все
15: прочее. У нас, кстати, иностранные студенты, многие даже остаются работать в Твери, в Тверской области. Есть такие примеры. Когда не уезжают на родину, остаются здесь.
8: Андрей, спасибо большое за этот рассказ. Спасибо. Андрей Стобынин из Твери был у нас в гостях сегодня. Да, и он рассказал нам о том, как высокий процент целевого набора среди школьников.
9: Ну, в целом, как привлекаются медицинские работники для обучения.
8: Спасибо, а мы идем дальше.
17: Большая страна, разное время.
8: Ну вот вроде лето пролетело фактически, и 1 сентября все идут в школу, но пришло сообщение из Сочи, что до ноября продлили работу детских лагерей.
9: Достаточно на долгий срок.
8: Да, да. И с чем это связано, чем они там будут заниматься и как же школа, объяснит нам, расскажет Ольга Тимохина из Краснодарского края.
9: Да. Ольга, здравствуйте.
8: Ольга, здравствуйте.
18: Здравствуйте. Ну, в этом году в Сочи, конечно, отдых у детей был разнообразный. Открытые работают классические лагеря у моря, санатории с оздоровлением и тематические проекты, например, углубленные направленности патриотические. Ну и действительно, в этом году, на этой неделе уже заканчивается третий последний сезон во всех лагерях, кроме трех. А вот работу трех лагерей «Ромашка», «Дружба», «Колос» решили продлить до ноября. а дети будут там, значит, отдыхать всю осень и учиться. То есть первую учебную четверть они проведут не в своих школах, но в точно такой же образовательной программе. То есть по программе образовательной это никак не будет ощущаться, но вот зато это будет у моря в Сочи с очень интересным досугом. Значит, дополнительные смены рассчитаны на 3000 ребят, и путевки получат ребята из льготных категорий. А, то есть только дети из семей участников СВО, многодетных семей и ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Также все эти дети, которые приедут осенью отдыхать в Сочи в прекрасный бархатный сезон, еще ни разу в этом году в лагерях не были. Это тоже вот такой важный момент. А вообще в этом году оздоровлением в Сочи охвачено достаточно большое количество детей из разных регионов России. И
8: еще и Крым, Крым к вам переехал, да, фактически?
18: Да, у нас очень много детей, и достаточно быстро перестроили всю программу, увеличили льготные места, в том числе из-за ситуации в Крыму, и расширена программа досуговая, то есть упор на полезный досуг в этом году. Есть все по желанию от IT-курсов, которые можно быстренько пройти, до, например, профессиональной школы плавания. За лето,
8: это очень, очень важно, да, действительно.
18: Да, научиться плавать. Все новые лагеря и те, которые будут работать еще всю осень, недавно оценила вице-мэр Сочи Елена Конюк, и она подробно рассказала как раз о программах для таких ребят.
8: Давайте послушаем.
19: Мы стараемся организовать досуг различными способами, чтобы большее количество детей принимало участие. Это и профильные лагеря, которых у нас больше 54 в этом году. И 49 у нас есть трудовых лагерей. И культура работает, у них тоже есть детские площадки организованные. И трудоустройство. В спорте то же самое оставляем, и оздоровление, и спортивные секции, и все обуч по плаванию остается.
9: Что так нужно детям для физической подготовки.
8: Действительно, а если это еще будет с учебой совмещаться, то это вообще, по-моему, идеальная будет история. То есть с утра они, например, пойдут на уроки, а после этого будут вести, что называется, южную такую, отдыхать будут, действительно. А скажите, пожалуйста, Ольга, а вот это дети со всего... со всей России будут или исключительно из Краснодарского края?
18: Нет, дети со всей России, у нас нету здравниц исключительно для Краснодарского края, все детские лагеря готовы принимать детей. На что хочу обратить внимание, это безопасность в детских лагерях. То есть проведены дополнительные инструктажи. Во-первых, первые были проведены в начале лета, а сейчас еще дополнительные по беспилотникам, меняется каждый месяц, и, в общем, надо как бы держать руку на пульсе. Везде есть система укрытий у каждого лагеря, есть рабочая система оповещения. Территорию лагеря постоянно находится под круглосуточной охраной, ну и доступ, конечно, строго по пропускам, установлено видеонаблюдение, а на пляжах везде дежурят спасатели, конечно, купание без вожатых не допускают.
8: Ну, это понятно, тем более еще детям надо разъяснить, как им действовать, да, в таких ситуациях.
18: Да, проводится в формате игры, проводится, значит, обучение, чтобы не напугать, такое настроение не отдыхательное, да, не спугнуть, поэтому проводится в формате игры, детям показывают укрытие, объясняют, куда нужно идти, какую сирену надо слушать, что, значит, означает, какие звуки, что означают. Так что я думаю, что отдых организован в этом году, но с учетом всех вот особенностей, вполне даже профессионально.
9: Удалось адаптироваться. И в том числе даже это еще и продлить там, до ноября.
8: Нет, я думаю, что это вот очень хорошая идея, потому что действительно ажиотажа такого не будет, и ребята наверняка еще из новых территорий тоже будут охвачены.
9: Ну и цены, наверное, ниже будут в том числе.
8: Ну, естественно, поскольку это льготные категории, мы так понимаем, что и ценник будет небольшой в данном случае, поскольку он будет компенсироваться государством.
18: Да, конечно, льготные путевки все дети получат.
8: Ольга, действительно очень интересно, и то, что дети опять будут, это какая-то традиция.
9: Подольше насладятся.
8: Да, хорошая очень традиция, и дети, которые в этом году приедут как раз на эти
9: смены лагерной.
20: До ноября, да, они будут, с одной стороны, чувствовать собственную какую-то избранность, да, вроде бы как все учатся дома, да, они вот будут такими.
9: Они на море.
20: Спасибо. Ольга Тимохина была у нас на связи из Краснодара, из Сочи. Рассказала о том, что в Сочи до ноября продлили работу детских лагерей. И это тоже не может не радовать. И, в общем, лето продлить и таким образом создать хорошее настроение.
21: Радио России. Радио России, Вологодская область.
22: Говорит Вологда. 17:45. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Дмитрий Белов. Добрый день. Начинаем выпуск новостей. Атаку беспилотников отразили сегодня в Вологодской области. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов в своем телеграм-канале. По его словам, силы ПВО сбили 5 беспилотников на подлете к Череповцу. На месте падения обломков работают экстренные службы. Жителей просят сохранять спокойствие и не приближаться к фрагментам беспилотников. А при их обнаружении звонить по номеру 112. Завтра утром в Вологде с 10 до половины 11 проверят систему оповещения. В городе прозвучит сигнал «Внимание! Производится проверка системы оповещения». В отдаленных районах будут работать машины спецслужб с громкоговорителями. Жителей просят сохранять спокойствие. Приемная кампания вузов Вологодской области выходит на финишную прямую. Сейчас на программы бакалавриата и специалитета уже зачислены более 2300 абитуриентов. Всего университеты региона получили около 30 тысяч заявлений, а для поступающих выделили около 3000 бюджетных мест. В Череповецком государственном университете объявлен дополнительный набор, там доступны 32 бюджетных места, научное направление. Подать документы можно через госуслуги или лично. В приемной комиссии абитуриентам, которым предстоит сдавать вступительные испытания, нужно успеть до 20 августа. Каждый второй вологжанин, прошедший диспансеризацию в этом году, имеет лишний вес или ожирение. Всего за 7 месяцев этого года первый этап обследования прошли более 300 тысяч человек. У части из них впервые выявили диабет, болезни сердца, онкологию, в основном на ранних стадиях. Диспансеризация бесплатная по полису ОМС, а работающим дают оплачиваемый день на прохождение осмотра. Вологодские поисковики впервые провели экспедицию за полярным кругом в районе города Заозерска Мурманской области. С 8 по 16 августа в работе участвовали 23 человека, в том числе школьники и студенты. За 5 дней поисковики обнаружили останки 8 советских солдат. Их планируют похоронить в октябре в Долине Славы. Это мемориальный комплекс в Мурманской области, примерно в 40 километрах южнее Мурманска, на левом берегу реки Западная Лица. Там в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои на Кольском полуострове. Проблемы с благоустройством Масановской рощи в Вологде обещают устранить уже в этом году. Во время плановой проверки жители обратили внимание на нехватку урн в зоне мангалов. Дополнительные контейнеры уже установили, а более вместительные урны заказали. Есть вопросы и к состоянию дорожек после дождей. Из-за отсутствия бордюра на плитку попадает грязь. На детской площадке похожая проблема: после осадков земля размывается. Чтобы исправить ситуацию, вдоль тротуара установят бордюрный камень, а земляной холм на площадке укрепят бетоном и покроют резиновой крошкой. Павел Егоров из Вологодского округа стал лучшим пчеловодом Вологодской области. В Тарнаге в 20-й раз прошел областной конкурс, приуроченный к медовому спасу. За звание лучшего боролись 9 участников. Они выполняли практические задания, отвечали на вопросы и представляли свою продукцию. Второе место занял Александр Бутусов из Верховашского округа. Третье место – Сергей Харин из Бабушкинского. Отдельно отметили 17-летнего Артема Кудряшова из Шекснинского округа. Он победил сразу в двух номинациях. В Вологодскую кухню представят на двух крупных гастрономических фестивалях с 21 по 23 августа. В Сыктывкаре пройдет Шаньга-фест, а 12 сентября в Нарьян-Маре фестиваль «Тундра». Вологодские реставраторы познакомят гостей с региональными блюдами и продуктами. В Сыктывкаре будут готовить рагульки с груздями, пельмени из судака, блюда из лосятины и хот-доги с лисичками. А в Нарьян-Маре представят лосятину в великоустюгском квасе, грузди со сметаной и десерты с морожкой. В эту субботу в Вологде на Кремлевской площади устроят гастрономический праздник в честь Дня государственного флага России. Главным событием станет приготовление яблочного варенья в огромном чане. Повара используют около 100 килограммов яблок и 50 килограммов сахара, а для вкуса добавят натуральный мед. Вологжане смогут принести свои яблоки для общего десерта. Готовое варенье начнут бесплатно раздавать в 4 часа дня. Также на площади будет ярмарка. Во вторник, 25 августа, в Вологде пройдет акция «Будь здоров, живи долго». Областная библиотека и Центр по профилактике инфекционных заболеваний приглашают горожан к участию. С 11 до 15 часов у здания библиотеки на улице Марии Ульяновой 1 все желающие смогут бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и узнать свой статус. Специалисты также расскажут о профилактике и важности своевременной диагностики. В Череповце назначен новый руководитель следственного отдела Следственного комитета. Его возглавил майор юстиции Андрей Нестеров. Ранее он руководил Устюженским межрайонным следственным отделом. Нестеров окончил Вологодский филиал Московской государственной юридической академии в 2015 году. Предыдущий руководитель отдела Иван Волков получил повышение. В Вологде вынесли приговор директору школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Суд установил, что с сентября 2024 по октябрь 2025 года он оформил себе дополнительную педагогическую нагрузку, но фактически эту работу не выполнял. За это время ему на счет поступило более 40 тысяч рублей. Директор признал вину и полностью возместил ущерб. С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил ему штраф 50 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. В Тарнакском городке иномарка сбила 13-летнего подростка на питбайке. Авария произошла вечером на перекрестке улиц Заводской и Верхней. По предварительным данным ГАИ, 42-летний водитель «Шевроле Ланос» при повороте налево не уступила дорогу питбайку. За рулем находился мальчик 2012 года рождения. Подросток получил травмы и был доставлен в районную больницу. В Великом Устюге завершили капитальный ремонт более 4,5 километров коммунальных сетей. Рабочие заменили аварийные участки водопровода и ливневой канализации. По словам властей, обновленные сети обеспечат надежный отвод воды во время непогоды. В Соколе благоустройство площади у молодежного центра завершат к 1 сентября. Подрядчик уже выполнил основные работы, демонтировал старое покрытие, установил бордюры, уложил геополотно и выровнял основание. Объект сдадут в срок к началу учебного года. В эту пятницу, 21 августа, в Верховашском округе запланировано отключение электроэнергии из-за ремонтных работ. С 9 утра до часу дня света не будет в селе Верховашье, на улицах Завьялова, Задоринской, Цветочной, Кленовой и ряде других улиц. Также отключение затронет деревни Высокая и Балановскую. Жители просят учитывать это при планировании своих дел. Со 2 по 5 сентября юношеский центр имени Тендрякова приглашает школьников и студентов присоединиться к дням Ольги Фокиной. «Простые звуки Родины моей». Акция пройдет в рамках литературно-музыкального фестиваля «Звездочка моя ясная». Библиотеки, школы и колледжи могут провести тематические встречи на своих площадках. Организаторы предоставят готовые методические материалы. Учреждения в Вологде также предлагают пригласить специалистов центра для проведения выездного мероприятия. Подробности можно узнать по телефону в Вологде 20 13 11. В музее Семенкова открывается выставка «Не игла шьет, а руки». Ее посвятили традиционному костюму, женскому рукоделию и швейному мастерству. Посетителям покажут изделия известных мастериц и тех, кто только начинает осваивать искусство вышивки. Через личные истории вологжанок выставка рассказывает о возвращении к истокам и роли традиционного костюма в современной жизни. Открытие состоится 20 августа в 4 часа дня. Экспозиция будет работать до 1 ноября в музее Семенкова. В Вологде завтра пройдет встреча с архангельским литературоведом Николаем Васильевым, посвященная творчеству Николая Рубцова. В областной библиотеке исследователь представит свою новую книгу. В издании вошли лучшие статьи Васильева о поэте. Автор занимается исследованием творчества Рубцова еще со студенческих лет. К разговору приглашают всех, кому близка поэзия Николая Рубцова.

0: Рогоза. Тренирует спортсменок Елена Удодова. Бронзовые медали завоевала сборная Московской области. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин.
1: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Алло.
4: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Информация синоптиков Вологодской области. В ближайшие сутки облачно с прояснениями погода. Сегодня ночью небольшой, местами умеренный дождь. Завтра днем переменная облачность, небольшой дождь. В отдельных округах гроза. Ветер юго-западный, южный от 7 до 12 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и существенно не изменится. В Великом Устюге ночью умеренный дождь, плюс 14, завтра днем 21. В Никольске ночью умеренный дождь, плюс 11, завтра днем небольшой дождь, плюс 21. В Тотьме ночью умеренный дождь, плюс 11, завтра днем небольшой дождь, 20 градусов тепла. В Кириллове и Вытегре ночью умеренный дождь, плюс 12, завтра в Кириллове максимальная температура днем 19 градусов, в Вытегре небольшой дождь, 20 градусов тепла. В Бабаеве ночью умеренный дождь, 10 градусов, завтра днем 18, небольшой дождь. В Череповце и Вологде синоптики обещают небольшой дождь, сегодня ночью плюс 11, завтра днем в Череповце 19 и в Вологде 21. Продолжение эфира слушайте в 18 часов 10 минут.

0: слушали Радио России Вологодская область. До новых встреч! Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин призвал все регионы быстрее запустить сервис электронной оценки социальных учреждений. Российские военные в освобожденном поселке Водянское в ДНР зачистили от ВСУ около 400 зданий и строений. Сильные дожди и усиление ветра ожидаются в ближайшие сутки на территории Дагестана. Далее подробнее. Владимир Путин назвал Москву наиболее ярким примером внедрения цифровых технологий в социальную сферу России. Надо максимально широко по всей территории страны использовать передовой региональный опыт, сказал он на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам. Кроме того, президент отметил, что в Москве рентгеновские снимки делаются в

0: областном центре буквально за секунду с помощью компьютерного зрения. Президент добавил, что исследования проводятся качественно и удобно для пациентов, а нагрузка на врача снижается.
1: Отдельно скажу о применении современных технологий в социальной сфере. Здесь нужно кратно нарастить усилия, причем не на бумаге, а в реальной практике, в работе поликлиник и больниц, школ и вузов, учреждений культуры, спорта и так далее. Надо максимально широко по всей территории страны использовать передовой региональный опыт. Ну, конечно, легче всего говорить о Москве, но, тем не менее, это наиболее яркие примеры. И не сказать нельзя. Хочется сказать о Москве, где, например, рентгеновские снимки делаются в одном центре, так, буквально за секунды с помощью компьютерного зрения. И исследования проводятся качественно, при этом быстрее, чем обычно. И для пациентов удобно, и нагрузка на врача снижается. К тому же дорогостоящее медицинское оборудование не простаивает, может обслужить больше пациентов за то же самое время. Но, словом, это хороший пример, как можно повысить производительность труда поликлиник и больниц.
0: Владимир Путин призвал все регионы быстрее запустить сервис электронной оценки социальных учреждений, чтобы люди могли сделать это с мобильных устройств. Он попросил Общероссийский народный фронт взять на контроль динамику качества услуг, удовлетворенность граждан, работая в социальной сфере. Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, доложил президенту, что доходы региональных бюджетов России с начала этого года выросли на 6% и составили более 15 триллионов рублей.
2: Исполнение бюджетов регионов в текущем году осуществляется в плановом порядке. С начала года доходы региональных бюджетов возросли на 6% и составили более 15 триллионов рублей. Увеличились поступления и налога на доходы физических лиц, основной доходный источник регионов. Увеличение составило 10%, и рост мы видим в 87 субъектах Российской Федерации. Что важно, растут и поступления налога на прибыль. Они увеличились на 6%, и этот рост мы зафиксировали в 51 субъекте Российской Федерации. Расходы регионов увеличились также на эту же величину, на 6%. Размер составил 15,2 триллиона рублей. Возросли расходы на оплату труда, социальную поддержку граждан, закупки, капитальные вложения. Баланс региональных бюджетов составил 170 миллиардов рублей. С профицитом исполнены субъекты 36 субъектов Российской Федерации. Госдолг. Госдолг сократился с начала года на 115 миллиардов рублей, составил 3,3 триллиона рублей, или 17% к собственным доходам. Это невысокий уровень, и можно сказать, что долг в целом находится под контролем. Основным фактором снижения долговой нагрузки стало списание 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Объем такого списания составил 518 миллиардов рублей, и этим инструментом воспользовалось 76 субъектов Российской Федерации.
0: Также Силуанов сообщил, что большая часть высвобождаемых ресурсов направляется на поддержку участников СВО и членов их семей. Владимир Путин призвал властей всех уровней заранее подготовиться к тому, когда участники СВО вернутся домой после завершения спецоперации.
1: Уважаемые коллеги, одна из ключевых задач у нас, конечно, это решение проблем специальной военной операции, ну и связанные с этим вопросы по поддержке семей наших военнослужащих, участников специальной военной операции. Анна Евгеньевна Цивилева, когда мне докладывает о том, что в этой сфере происходит, все время указывает на то, что регионы самым ответственным образом к этому, ко всем этим вопросам относятся. Есть еще один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции. И много людей, их трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьезная работа, к которой надо заранее готовиться.
0: Российские военные в освобожденном поселке городского типа Водянское Донецкой Народной Республики зачистили от ВСУ около 400 зданий и строений. В Минобороны сообщили, что Водянское взято под контроль военнослужащими 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Захарченко, 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр». Установление контроля над ним стало возможным благодаря скоординированной работе подразделений воздушной и наземной разведки, расчетов артиллерии и ударных дронов. Были оперативно уничтожены выявленные позиции противника, что позволило штурмовым группам войти в населенный пункт и провести последовательную зачистку территории, говорится в сообщении Министерства обороны. Сильные дожди и усиление ветра ожидаются в ближайшие сутки на территории Дагестана, сообщает Главное управление МЧС по республике. Спасатели призвали гостей и жителей региона быть внимательными при непогоде. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, его друзьях и врагах. А в русской народной сказке снимались Гарик Харламов, Мила Ершова, Татьяна Догилева и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном Кубке России сегодня продолжается программа матчей второго тура группового этапа пути РПЛ. В эти мгновения крылья Советов принимают «Зенит». Идет второй тайм, счет не открыт, 0-0. Чуть позже «Рубин» сыграет с московским «Спартаком», а столичная «Динамо» с «Краснодаром». Тем временем «Спартак» в социальных сетях поздравил Хуана Карлоса Карседо с 53-летием. «С вашим днем, мистер», говорится в подписи к нескольким фотографиям испанского специалиста. Карседо работает главным тренером «Спартака» с января 26 года. В 23 матчах под его руководством команда одержала 15 побед. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила о том, что возьмет паузу в соревнованиях до чемпионата мира. На прошедшем в Загребе чемпионате Европы Мельникова завоевала 3 золота и 2 бронзы. Добавлю, что чемпионат планеты пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. Российские гребцы могут пропустить чемпионат мира в Нидерландах из-за отсутствия виз. Турнир стартует 24 августа. Мы планировали выезд в Нидерланды 18 августа, чтобы иметь возможность для тренировок и адаптации на месте. Сидим на чемоданах и надеемся, что в ближайшие дни эта проблема все-таки будет решена, сообщил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин. Егор Ярошенко выиграл турнир по гольфу в рамках спартакиады народов России. Второе место занял Елисей Антропенко, третий Иван Стриганов. В женском турнире победу одержала Александра Чекалина, Анна Милицина вторая, Дарья Булычева третья. Напомню, что спартакиада является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. И пока это все новости спорта.
0: Погода. В Хабаровске 20 августа облачно с прояснениями, плюс 23. В Новосибирске облачно с прояснениями, плюс 22. В Екатеринбурге переменная облачность, плюс 23. В Кургане переменная облачность, плюс 22. Во Владимире облачно с прояснениями, плюс 23. В Нижнем Новгороде облачно с прояснениями, плюс 22. В Ростове-на-Дону ясный, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 12, днем плюс 19. В Москве в четверг ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 13, днем плюс 2. Ветер юго-западный 8-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба.

0: Говорит Вологда. 18:10. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. В прямом эфире областного радио.
2: Всем добрый вечер. На часах 18:10. У микрофона Владимир Юдин. Каждый житель города хотя бы раз в жизни находил объявление в почтовом ящике. Ремонт квартир, компьютеров, стиральной машины и другой бытовой техники быстро, качественно и недорого. Телефон указан, осталось только позвонить. Но иногда за привлекательной ценой скрываются сорванные сроки, дополнительные расходы и совсем не тот результат, на который вы рассчитывали. Об этом мы сегодня и поговорим в программе «Главное». Нужно ли заключать договор, как проверить исполнителя и какие обещания должны насторожить еще до начала работ. У нас в студии заместитель председателя Общества защиты прав потребителей Анастасия Потапова. Анастасия Александровна, рад вас видеть.
3: Добрый вечер. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, наш вологжане.
2: Анастасия Александровна, спасибо большое, что нашли для нас время. Вот давайте мы начнем сразу с истории. Если завтра понадобится мастер для ремонта квартиры, стиральной машины или компьютера, что вы должны узнать о нем до того, как впустить его в дом и отдать ему свои деньги? Что вы скажете?
3: Ну, я могу сказать, что общего рецепта все-таки не существует, но я могу сказать общие требования, которые должны быть предъявлены вот в этих отношениях. Конечно же, сейчас у нас 21 век, мы все прекрасно знаем, как должны быть строиться отношения, и они должны у нас строиться в письменном виде. Это вот прям золотое правило, которое каждый потребитель должен помнить. Так как только письменный документ, а именно договор, нам поможет с вами, если вдруг что-то пошло не так, мы идем его, берем с собой, идем в суд и защищаем свои права. Без договора мы с вами, ну, скажем так, бесправные. И поэтому, когда вы принимаете решение, ну вот да, как вы сказали, или ремонт осуществить, или осуществить квартиры, или бытовой техники, первый вопрос, который мы задаем исполнителям: здравствуйте, а покажите, пожалуйста, ваш договор. А будет ли между нами заключен договор? И если вдруг исполнитель говорит: да зачем нам с вами договор? Господи, что тут делать? Тут стиральная машина, да? Я сейчас вам починю до 30 минут. Вот здесь это первый признак, по которому мы с вами должны насторожиться. И просто потребитель должен стоять на своем и настаивать: нет, давайте составим договор. Потому что здесь столько у нас с вами подводных камней выплывает, если мы все-таки без договора будем. Во-первых, что нам дает договор? Первое, сроки. Если ремонт квартиры, ну это же очень важно, правильно? Потому что там, допустим, будет написано в течение 30 дней. Все, мы с вами уже гарантированно защищены и понимаем, что через 30 дней у нас будет с вами результат. Второе, и самое, наверное, главное, цена. Потому что если у нас с вами зафиксировано условие по цене, исполнитель в одностороннем порядке повысить цену не сможет. И для вас это не будет сюрпризом, а сколько все-таки вы заплатите за эту услугу. Потому что вот у нас, ну, не могу сказать, что прям каждый день, но очень много поступает звонков от потребителей, жалобы. Ну, это, конечно, пожилые люди, о том, что сломался телевизор, вызвала бабушка. Вот как раз вот по листовке, которые раскидывают у нас в почтовом ящике, да, чудо-мастера, мы их на самом деле так уже и называем, чудо-мастера, ну, она его вызвала по телефону. Приехал этот чудо-мастер, говорит: ой, бабушка, да все починю, все будет хорошо. А он говорит: милок, сколько это стоит? Милок отвечает: бабушка, все нормально, я сейчас вот все разберу и все по цене договоримся. Но он и отремонтировал телевизор. Это в лучшем случае, иногда они а все-таки не делают свою работу. Но если даже отремонтировал, через минут 10-15 он говорит: 30 тысяч рублей. Это вот так и есть. И сначала для нас это был шок какой-то, но это уже, когда мы к этому привыкли, мы просто поняли, что существует целая такая, ну, каста вот этих чудо-мастеров.
2: А это... что делать вот так, в такой
3: вот ситуации? Поэтому я и говорю: договор. И понятно, что вот этот чудо-мастер, у них есть бланки заказов, у них есть стандартные вот эти квитанции. Мы пока не обговорим стоимость услуги, мы не допускаем исполнителя к ремонту. Вот и все. Это достаточно просто. Нет, скажите примерно, сколько это стоит. Потому что хороший мастер на самом деле этим отличается. Ведь можно позвонить и выбрать, когда мастер опытный, он всегда говорит: ну, если у вас полетело вот то-то, это примерно будет стоить 1000 рублей. Если у вас еще и полетела вот другая деталь, ну, еще плюс 3000 рублей. Они всегда скажут. А вот эти товарищи, которые именно задача, ну, скажем так, обмануть, они никогда цену не скажут.
2: Вот, например, если ремонт начался, а через неделю подрядчик говорит: цены выросли, поэтому надо доплатить еще 200 тысяч, если мы говорим про ремонт квартиры. Как быть?
3: Вот, да, с чего мы с вами начали. С волшебного документа договора. Потому что в договоре у нас с вами будет прописана цена. И также в договоре можно указать фразу: цена окончательно изменению не подлежит.
2: Может ли подрядчик в одностороннем порядке увеличить стоимость ремонта?
3: Нет. Потому что, опять же, только для этого мы с вами подписываем договор, где мы согласились именно вот на эту стоимость, а не на выше.
2: Угу. Материалы покупает заказчик или подрядчик? Как лучше оформить это документально?
3: Возможен и тот вариант. И тут уже, на самом деле, потребитель, у него свобода выбора. И опять же, мы это с вами прописываем в договоре, не забываем. То есть, или это давательское сырье, да, то есть, это исполнитель нам предоставляет. И потом он предъявляет вам чеки, отчитываясь за ту стоимость материалов, которые он потратил. Или вы, как потребитель, сами едете в магазин, закупаете то, что вам надо. Поэтому это все также прописывается в договоре.
2: Анастасия Александровна, давайте тогда нашим радиослушателям и телезрителям напомним, что обязательно должно быть прописано в договоре, чтобы потом можно было предъявить претензии.
3: В договоре первое – предмет договора. А что вообще исполнитель хочет сделать? Если ремонт, допустим, ванны в туалете, да? Если это ремонт ванны в туалете, а что именно? Вот здесь, когда у нас ремонт идет квартиры, строительные работы, настоятельно рекомендую всегда делать и запрашивать у исполнителя смету работ, где будет четко написано: укладка плитки, такая-то квадратура, такая-то стоимость, замена унитаза, замена ванны. То есть прямо четко по смете, и вы видите, какой вид работ сколько стоит. И у вас все достаточно понятно, нету непонятных цифр, откуда они, которые взялись. Поэтому смету работ к строительным работам обязательно мы прикладываем и просим исполнителя. Далее, это вот мы с вами прописали предмет договора. Второе, очень важно, это цена. Но опять же, если смета, то есть в смете это уже будет указано. Если это ремонт стиральной машины, то опять же, это должно быть прописано, какая стоимость будет. И третье, наверное, самое важное, это сроки. Потому что, опять же, возвращаясь к ремонту, мы должны понимать, сколько мы будем тут страдать, пока идет ремонт, или 2 месяца, или месяц, или недельку. И четвертый момент, который тоже на это обращаем внимание, это, конечно, гарантийные сроки. Гарантийные сроки – это та история, которая нам с вами позволит, ну, если вдруг что-то пошло не так, или в ремонте стиральной машины, которая вдруг через день опять загромыхала, и она сломалась, да? Бывает такое, и часто бывает. У нас есть основания взять договор, позвонить нашему мастеру и сказать: извините, но вы мне безвозмездно должны это сделать, гарантийный ремонт произвести. То же самое к строителям. У нас очень много исков по строительным работам. И причем, видите, такая ситуация, что когда вот ты заходишь, тебе отремонтируют квартиру, да вроде все прекрасно, свежие, чистые обои, все радует глаз, все, все, акт приема передачи, это вот то, что мы по окончанию работы, акт принятия услуг, мы с вами подписываем, вообще радостные, скорее берем ключи и начинаем жить. И вдруг через день мы начинаем видеть, что-то затирка не та, тут что-то у нас обои отклеились, и приходим когда в суд, и тут достаточно сложно в этот момент получается, потому что ответчик, то есть исполнитель работы, говорит нам: новый же акт подписали выполненных работ, а что, какие у вас теперь претензии, да? Вот, и именно гарантийный вот этот срок на работы даст нам право в суде отстоять ваши права со словами о том, что да, бывают скрытые недостатки, и опять же в течение гарантийного срока исполнитель обязан прийти и безвозмездно за свой срок устранить вот это все, что вдруг недостатки какие-то проявились.
2: Анастасия Александровна, а вот вы видели в своей практике вот такие вот идеальные договоры? Вы сейчас рассказали вот эту всю историю, когда все-все-все-все прописано.
3: Слушайте, ну я не могу сказать, что идеально. Вот я ведь продиктовала 4 пункта. И их ведь это не так и сложно. То есть, еще раз повторю: предмет, срок, цена и гарантийные условия. Вот и все. Я видела договоры, которые написаны были от руки, но они работали. Они работали, потому что вот эти существенные условия были прописаны. И самое важное, раз вот мы сейчас про договор поговорили с вами, закончите про эту тему, по передаче денег. Очень ведь важный момент.
4: Да.
3: У нас потому что очень часто, особенно когда вот ремонт бытовой техники случается, что у нас делают бабушки? Она взяла из кошелька, подала эти 3000 рублей этому мастеру. А мастер потом приходит и говорит, а она не заплатила ведь деньги.
4: Да.
3: Ни свидетель, ничего. И поэтому, опять же, настоятельно рекомендую. Сейчас у нас карты, у нас переводы. То есть, если это перевод хотя бы да, на телефон, во-первых, у вас остается сотовый телефон исполнителя, что очень важно, да, мы всегда поднимаем эту историю, видим. И сам след вот этой финансовой операции, которую мы берем и используем ее в суде. Или, конечно, расписка. Ну, раз вот, например, не свидетеля рядом не оказалось, да, нет, это только наличка, милок, бери и пиши. Бабушки могут это сказать, то есть листочек нашли, и опять же, что такое расписка? Прекрасный документ, где мы сразу с вами получим фамилию, имя, отчество. Очень рекомендую спросить адрес регистрации, чтобы нам потом через полицию не искать этого чудо-мастера, если вдруг что-то пошло не так. Напиши, пожалуйста, бабушка просит, где ты проживаешь. Они под горячую руку, когда денежки вот тут лежат, обычно пишут. Ну и, соответственно, получил 3000 рублей за ремонт стиральной машины «Индезит». Все, дата, подпись, расшифровка. Прекрасный документ, и он достаточен для работы в суде.
4: Я напомню, уважаемые радиослушатели, мы работаем в прямом эфире, телефон 57-28-07, код города Вологды, 817-2. У нас в студии заместитель председателя общества защиты прав потребителей Анастасия Александровна Потапова, поэтому если у вас есть вопросы, обязательно позвоните 57-28-07. Анастасия Александровна, скажите, пожалуйста, сколько времени человек может предъявлять претензии по недостаткам ремонта в квартире?
3: Вот о том четвертом пункте волшебном, который в договоре, да, гарантийные сроки. Вот в пределах гарантийного срока мы предъявляем претензии. Но у нас есть некоторые нюансы, отступления, которые законодатель заложил, чтобы все-таки защитить потребителя. Потребитель ведь вообще, законодатель считает его ну, слабой стороной гражданского процесса, и на самом деле у потребителя ведь очень много прав. Мы не устаем это вот говорить людям, которые, ну, получив какую-то там вдруг плохой товар, услугу, не идут защищать себя в суде. Надо идти в суд, потому что права, как потребитель, это достаточно хорошо законодатель защитил. И что здесь вот сделано в законе? То есть даже если прошел гарантийный срок, который указан в договоре, но проявился существенный недостаток, ну, допустим, у вас стена упала через 2 года, и срок вроде гарантийный упал, а вот межкомнатная стена как-то хоп, там что-то завалилось и так далее. Бывает. Фундамент вдруг потрескался, хотя у вас там частный дом. Что здесь у нас сказано? Что вы имеете право предъявить претензии к исполнителю до 10 лет. В течение 10 лет, если проявляется существенный недостаток, ну, допустим, проблема с фундаментом, существенный недостаток, да, стена упала, существенный недостаток. Поэтому, скажем так, вот нам очень редко приходят потребители, когда мы говорим, ну, все, мы вам не можем помочь, мы всегда можем помочь. Потому что есть очень много вот таких возможностей, когда все-таки мы доказываем, что не истек еще срок. У потребителя есть возможность свои права защитить. Так что не опускаем руки и боремся за свои права.
4: Анастасия Александровна, если срок окончания работ в договоре не указан, можно ли потом предъявить претензии за затягивание работ?
3: Ну да, это вот мы с вами говорили, да, вот этот пункт. Волшебный срок договора. Бывает, и очень часто бывает, что срок не указан. Сложно здесь, какой здесь есть выход? Пишется претензия, когда вы чувствуете, что уже, как ведь у нас там прописано в законе, да, защита прав потребителей, должны быть работы произведены в разумный срок.
4: Да.
3: Есть слово такое, да, разумный. Вот. Но здесь вы берете, пишете претензию вашему исполнителю, где вы указываете ему, что прошу закончить работы в разумный срок до, допустим, 1 октября 2026 года. Тем самым вы, если даже в договоре не случился срок, вы в претензии. Ему ограничили срок. И если до 1 октября исполнитель не закончит работы, вот уже со 2 вы имеете право взыскать неустойку. А неустойка, опять же, возвращаясь к тому, что потребитель очень защищается государством, законодателем, неустойка 3% в день от стоимости договора. Это большие очень деньги.
4: А то есть вот вы говорите, вы имеете право взыскать неустойку после этого срока. То есть дальше какие действия? Написал претензию, он не успел сделать это все в срок. Дальше?
3: Имеете право взыскать неустойку со 2 октября.
4: То есть нет, собирают документы и иду к вам?
3: Или это как? В судебном порядке, да. То есть вы приходите к нам. У нас вот мы напротив ГТРК, наша приемная, очень удобно. Претенческая 31, офис 200. Мы работаем каждый день и помогаем бесплатно. На самом деле людям это возможность хорошая, обращайтесь. Вы приходите со всеми документами, мы их анализируем видим, что случилось нарушение, и пишем претензию исполнителю уже от своего имени. Mm-hmm. Потому что, ну, все-таки иногда претензия написана потребителем, она, ну, что-то не так верно указано. И так как мы очень давно работаем, ну, скажем так, процентов 70 исполнителей и магазинов нас знают. Mm-hmm. И они получают от нас претензию, они понимают, что эти ребята не остановятся, они дойдут до суда и взыщут по полной программе. И у нас, ну, хочу сказать, что очень большой процент, когда уже по претензии все удовлетворяется. Поэтому да, а если претензия даже не помогла, мы идем в суд и в суде взыскиваем.
4: Анастасия Александровна, случилось чудо, нам позвонили.
3: Прекрасно.
4: Ага, можно взять наушники. Алло.
5: Алло.
4: Добрый вечер.
5: Скажите, пожалуйста, в общем, из Вологды, я пенсионерка, мне 83 года. Дело в том, что я решила, я очень люблю шить. И решила пошить на хорошей машинке на своей. И сын меня свез вместе с машиной на улицу Благовещенская, 89. Швейная мастерская у них там в цокольном этаже. В общем, 24 февраля. Они приняли, ничего не сказав. Говорят, 26-го позвоните февраля. Я позвонила, они говорят, да нет, машина еще не готова. И вдруг через 10 минут моему сыну уже звонят, машина готова, приезжайте. Это было 26 февраля, четверг. Но сын у меня не смог, ведь он же тоже работает. Мы приехали 2 марта, значит, за машинкой. Но я очень плохо себя чувствовала, поэтому 83 года, так чё. Они, в общем, никакого договора, ничего, никакие гарантии есть. Но гарантия – бумажка, да, на которой правильно есть печать, и к этой бумажке приложен корешок квитанции. Без фамилии, безо всего, только сумма 5500.
4: Ваш вопрос.
5: А мой вопрос вот именно, если швейная мастерская, они должны договора настоящие делать, когда машину сдаешь в ремонт?
4: Спасибо.
3: Ну, я так понимаю, что вопросов нету к ремонту, ремонт все-таки произведен, да? А по поводу договоров, должны, не должны, ну, конечно же, у нас закон говорит, что стороны должны оформлять письменные документы, но вот вы сказали, что квитанции, да, иногда есть такие бланки заказы, бланки квитанции, то есть каждое учреждение, каждая организация выбирает свой формуляр документов, в котором они будут оформлять отношения, поэтому если вот в этой квитанции указаны были срок, что они ремонтировали, какая стоимость, гарантийные обязательства, вы сказали, что тоже есть. Вполне возможно, и этого уже документа достаточно, чтобы с вами оформить отношения. Поэтому здесь, я думаю, что они не нарушили законодательство в этой части.
4: Анастасия Александровна.
5: Договора-то нету.
3: Там у вас прописан был что, предмет договора, что они должны были делать и сколько услуга
5: ничего
3: это стоило.
5: Нету.
3: Ну, тогда в этом случае могу посоветовать вам в следующий раз обратиться, может быть, в другую организацию или в эту организацию. Вы можете попросить, пожалуйста, оформите со мной договор. Вы сторона, вы одна из сторон договора. И вы имеете право свои условия диктовать, что я к вам обратилась, но давайте составим договор. Все. И я думаю, что они навстречу пойдут и оформят с вами отношения.
5: Тоже технически грамотный, он закончил институт, научился на отлично. Он говорит, мама, они абсолютно эту машину у нас ничего не поделали. Так правильно, 24 февраля.
4: Мне кажется, понятен вопрос, да?
3: Ну да, вопрос понятен, но правильный на самом деле здесь посыл. То есть это еще раз мы к потребителям, я хочу обратить внимание, что если вот даже вы приходите в организацию, и она вам не предоставляет договор, вы как потребитель говорите, прошу оформить все-таки, давайте договором оформим наши отношения, и это правильно. То есть мы с вами уже живем, ну, в такое время, когда все грамотные, у нас есть всегда образцы документов. Вы можете прийти со своим договором, что вас устроит, давайте подпишем. Поэтому просто следим за соблюдением своих прав.
4: Угу. Анастасия Александровна, мы сейчас скоро уйдем на рекламу. вопрос немножко назад. Опять же таки про ремонт квартир. Нужно ли приглашать эксперта, чтобы доказать, что ремонт выполнен плохо? Если вот в таких случаях, да?
3: Обязательно.
4: Обязательно, да?
3: Обязательно, да. И так как вот к нам потребитель, как я сказала, уже приходит, если что-то случилось, и мы же тоже не специалисты, да, мы не можем понять, а есть недостаток или нет, мы всегда потребителя отправляем на, есть понятие, досудебная экспертиза. Потому что это будет основанием искового заявления. Потому что именно досудебная экспертиза нам скажет, что не так и сколько стоит, чтобы возместить эти убытки, расходы, которые понесли потребитель. И очень важный момент. У нас до сих пор работает программа, мы ее называем программа софинансирования. К нам приходит, когда потребитель в нашу приемную бесплатную, мы берем на себя большую часть оплаты стоимости экспертизы. То есть потребитель оплачивает на сегодняшний момент по Вологде 4000 рублей, остаток доплачивает наше общество. Потому что в среднем строительные экспертизы, они не дешевые. То есть они порядка там в пределах 14-15 тысяч рублей. То есть около 10 тысяч рублей доплачиваем мы, а 4000 несет потребитель затраты. И я считаю, что это тоже хорошее очень предложение, потому что ну, иногда непосильно вот взять сразу 15 тысяч достать. И это касаемо не только ремонта, это и обувь, это и телефоны. То есть все. Так как пока мы не проведем экспертизу, мы не будем уверены, что есть недостаток в товаре, в услуге, и мы в суд-то не можем зайти, да, это основание. Поэтому, опять же, призываю потребителей, пользуйтесь этой программой софинансирования, пока она у нас работает, и, конечно же, да, именно эксперт фиксирует все недостатки.
4: Анастасия Александровна, спасибо большое. Давайте мы сейчас послушаем рекламу и пока отдохнем.
0: Диапазон частот областного радио: Вологда 98 МГц, Череповец 103,4, Бабаевский район 103,106, Бабушкинский 102,3, 103 МГц, Вожегодский район частота 102,5, Вологодский 107,4, в Вытегорском районе 102,8, 102,1, 102,7. Грязовецкий 104,1, Кичминско-Городецкий 104,8, 102,4, Междуреченский 102,9, Нюксинский 102, Сямжинский район 101,8, Тарнакский 101,5, Тотимский 104,6, Харовский 102,2. Радио России, Вологодская область. В каждом районе в диапазоне 98-107,7 FM. Телефон мнения телерадиокомпании «Вологда» 572808 работает в режиме автоответчика. Какие темы вам интересны? С кем бы вы хотели пообщаться в прямом эфире? Предлагайте. Телефон мнения ГТРК «Вологда» 57 28 08.

0: Областное радио доступно в самых отдаленных уголках области в диапазоне 98, 107,7 МГц. Все для вас и о вас. Эмоционально и по-деловому. Слушайте, с нами интересно. От 98 до 107,7 FM областное радио.
1: Мы продолжаем наш эфир. У микрофона Владимир Юдин. Гость нашей студии – заместитель председателя общества защиты прав потребителей Анастасия Александровна Потапова. Телефон 57-2807, код города Вологды, 817-2. Анастасия Александровна, от ремонта квартир перейдем к ремонту. Так, мне подсказывает наш звукорежиссер. Слушатель просит напомнить адрес, где находится общество защиты прав потребителей в Вологде.
2: Да, наш адрес: Притеченская, дом 31, офис 200, это второй этаж, и также можно записать телефон, так как мы консультируем по телефону, 50-29-08. Также у нас есть группа ВКонтакте, она называется «Общество защиты прав потребителей Вологда». И здесь, благодаря вот работе ВКонтакте онлайн, любой житель не только ведь города Вологда, но и района, чтобы не приезжать, может задать там вопрос и получает письменную консультацию юриста. Это очень удобно, потому что туда можно скинуть и сканы документов любых, мы проанализируем их и составим вам уже схему работы, ну или возьмем вас в работу.
1: Анастасия Александровна, мне подсказывают, что снова есть звонок, можно взять наушники.
3: Алло.
1: Да-да-да.
3: Владимир Васильевич.
1: Владимир Васильевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Владимир. И здравствуйте, Анастасия Александровна.
2: Здравствуйте.
3: Очень бы хотелось, Анастасия Александровна, ваше мнение вот по такому вопросу услышать. Вот раньше, в советское время, у нас в Вологде был просто потрясающий дом быта на улице Благовещенской. Вы, конечно, знаете, напротив универмага центрального. Там выполняли квалифицированные мастера буквально все виды бытовых и хозяйственных работ, причем с гарантией. Мы там и машину стиральную ремонтировали, и телевизор, и часы. Там можно было даже белье постирать. Сейчас все это у нас разрушено и отдано на откуп вот таким вот жуликам и мошенникам, кто вот листовки действительно раскидывает по ящикам, обещая быстро и качественно все починить. На самом деле они и не думают о том, что надо починить. У них одна дума – деньги с людей сорвать. Вот как вы, Анастасия Александровна, относитесь к тому, я понимаю, может быть, это уже сейчас утопия, но все-таки, чтобы возродить вот такие дома быта, где работали бы квалифицированные мастера и под контролем государства, чтобы все это контролировалось, выдавались квитанции, давали гарантии. Вот такие бы дома быта, может, даже и не один по городу. Ваше мнение очень хотелось бы узнать. Спасибо.
2: На самом деле чудесное предложение. Я прямо обеими руками за, потому что у нас очень много исков вот именно вот по этим самозанятым чудо-мастерам. Ну, шквал, я хочу сказать, что шквал. И это самое обидное, что они бьют-то по самым слабой нашей категории, да, по пожилым людям. И чтобы не попасть вот в лапы вот этих мошенников, потому что на самом деле мошенники, это настоящие мошенники, я настоятельно рекомендую все-таки обращать внимание, а где находится этот сервисный центр. И обязательно при выборе, а куда сдать свою бытовую технику, надо удостовериться, что у них есть вот свой офис, но не офис там, вот именно сервисный центр, что вот ты приходишь по этому адресу, они сегодня здесь, и завтра здесь, и послезавтра они тоже будут здесь. Потому что вот у этих мастеров, которые по листовкам приезжают к ним, у них даже ведь офисов нет. У них нет этих кабинетов, они просто с чемоданчиком бегают и с квартиры в квартиру убегают от ответственности. И, конечно, дом быта – это прекрасно. Вот как раз вот мы и говорим об этом. Да, было место, где ты приходишь к мастеру, ты видишь его сегодня, ты увидишь его завтра. И если вот будут восстановлены такие, ну, что могу сказать? Конечно, да. Конечно, это очень хорошо, это будет вносить и спокойствие к нам, и мы будем уверены в том, что мы сдаем технику, она не пропадет, ее не украдут, ее отремонтируют. И поэтому, скажем так, если инициатива такая будет, мы обеими руками ее поддержим.
1: Анастасия Александровна, а я вот вспомнил такую историю. Сейчас в интернете есть такие агрегаторы, когда ты забираешь, например, забиваешь информацию, нужен, например, ремонт унитаза или ремонт потолка, и тебе приходит мастер. Вот здесь кому предъявлять претензию? Вот этому сервису, который, так скажем, через которого мастер пришел, или сам мастер? Вот здесь как быть?
2: Здесь в зависимости от того, с кем заключен договор. Все-таки вот эти самозанятые, они приходят, и они какой-то след ведь оставляют. В основном это какой-то договор-заявка. И там ведь написано, что там не вы с агрегатором заключаете договор, а самозанятый Иванов. И поэтому в суде кто у нас ответчик? Самозанятый Иванов. Потому что в основном и деньги-то вы переводите именно вот этому физлицу. И у нас ведь закон четко говорит, кто получил деньги, тот и отвечает. Угу. Так что такой ответ.
1: Скажите, пожалуйста, Анастасия Александровна, что делать человеку, если после ремонта, например, стиральной машины или компьютера, бытовая техника работает еще хуже?
2: Здесь у нас... Следующая схема работы. Во-первых, очень часто, если опять мы возвращаемся к листовкам, ведь бывает так, что пришел вот этот мастер Иванов, оставил вам бланк-заявку вот эту, и в паспортных данных в конце, где реквизиты сторон указываются, где должно быть ведь прописано все о человеке, чтобы вы могли к нему предъявить претензию, и адрес, и паспорт его, и НН, расчетные счета. А там указывается только фамилия и, дай бог, телефон. И вот с этим мы сталкиваемся постоянно, и здесь первый шаг, который должен сделать потребитель, он должен пойти в полицию, чтобы полиция идентифицировала, а кто вообще это человек, где он живет и как нам его найти, куда отправить ему претензию, по какому адресу. Потому что даже в этом сложность. Хорошо, если вот этот телефон, который указан в договоре, у него там будет МАКС, какая-то регистрация, хотя бы мессенджер, ну в каком-то мессенджере, в котором мы можем отправить претензию, фотографию. Зачастую ведь это не так. И поэтому первый шаг – нужно идти в полицию по месту совершения правонарушения, то есть по вашему месту жительства. Понятно, что полиция будет вам вынесет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, но нам не это важно. Нам важно, чтобы полиция через сотового оператора, через, если ИНН, через налоговую инспекцию выявила, где этот человек зарегистрирован, что это за человек, его паспортные данные. И после этого уже мы формируем претензию. Мы, понятно, по претензию они никогда не удовлетворяют, эти самозанятые мастера. Далее мы обращаемся в суд, запрашивая вот этот КУСП. КУСП – это регистрация книги учета, да, правонарушений. Так как персональные данные у нас сейчас, нам никто ведь адрес так и не скажет, но суд запрашивает вот этот отказ в постановлении уголовного дела, и из-за него судья видит, где прописан наш ответчик, и, соответственно, судебный процесс может уже быть запущен. У нас ни разу не было проигрыша по таким мастерам. Мы всегда такие дела выигрываем, и также надо не забывать, что вам вернется не только стоимость вот этой услуги, если она оказана некачественно, как вы сказали, что сломалась, да, все-таки техника или стала хуже работать, мы вернем стоимость услуги, и мы вернем также неустойку и штраф в вашу пользу. Поэтому надо обращаться, если вас так обидели.
1: Анастасия Александровна, звонок.
2: Прекрасно.
1: Алло.
4: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
4: Скажите, пожалуйста, а при проверке водосчетчиков также надо заключать договор?
2: Да, потому что вы же вносите оплату, если это сторонняя организация. И, во-первых, нам это с вами позволит, если вдруг что-то пойдет не так, нам это позволит с вами обратиться к этому договору и вернуть, допустим, денежные средства, оплаченные по данному договору.
1: Угу. Еще звонок. Алло.
5: Алло.
1: Да, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Можно задать вопрос, да?
1: Можно, да.
5: Скажите, пожалуйста, мы вот перенесли месяц, сидели без горячей воды. Это не обсуждалось сегодня? Дело в том, что ведь нарушены нормативы. Нормативы 14 дней отключения, а тут срыв сроков. Вологодская ТЭЦ. Это что, частное предприятие, частное, если? Я пожилого возраста несла постоянно кипяток из кухни в ванную, потому что, ну, невозможно. И случилась травма. Кто возместит мне за мое здоровье? Могу я обратиться к владельцу ТЭЦ?
1: Да, такой интересный вопрос.
2: Да, интересный вопрос, непростой, потому что, да, у нас были случаи, когда мы взыскиваем моральный вред в результате травмы. Ну, здесь были случаи, допустим, было непочищенное крыльцо в магазине, да, гололед, потребитель упал, сломал ногу. Мы взыскиваем в этом случае моральный вред, причем суммы там большие, у нас также возмещают суду. Но здесь было все очень четко зафиксировано, место, где человек упал. Почему он упал? Потому что приезжала скорая помощь, и это было уже прямо прописано, да, в карте скорой помощи. Здесь, так как я поняла, что это произошло в квартире. Конечно, если есть свидетели, причем желательно два, при каких условиях, почему это случилось, вот эта ситуация, можно пробовать, но, скажем так, плохой у меня прогноз правой, потому что все-таки я думаю, что здесь сложно будет это доказать, что именно вы горячую воду несли, а не кастрюлю с супом. Ну, это сложно.
1: Ага.
2: Да, единственное, что вот в этот случай можно сделать, ну, попросить компенсацию, написать претензию, то есть вы можете моральный вред свой возместить, указав о том, что, да, нарушены нормативы перерыва подачи горячей воды, обратиться, ну, здесь, я думаю, что управляющая компания, потому что сама управляющая компания оказывает вам услуги, она уже может регрессным иском дальше передать ТЭЦ и попросить взыскание морального вреда за вот такой длительный период подачи, перерыва подачи горячей воды. Но это письменно, это претензия, и поэтому можете вот позвонить по телефону нашей приемной 502908, договориться с юристами, я думаю, что, ну, посмотрим, вот хотя бы претензию о моральном вреде мы сможем в защиту вашу составить.
1: Угу. Анастасия Александровна, вот все, что вы говорите, хорошо и правильно, вот что бы вы сказали таким людям, вот я тоже такой же, что вот, ну, не хочется куда-то жаловаться, ну вот не горит, грубо говоря, да, там фонарь на улице, угу. Все равно как-то вот, как-то их мотивировать, какими словами, чтобы они защищали свои права?
2: Вы знаете, я говорю, наверное, всегда одно и то же, а кто, если не я?
1: Угу.
2: Вот темно на улице, завтра просто пройдет пожилой человек, он не увидит там яму, он упадет, сломает ногу. А зачем нам это порождать-то, да? Если можем с вами взять, сфотографировать вот в темное время суток вот отсутствие освещения и вот опять же мой городовой эту информацию отправить. Но это 5 минут, а мы, может быть, кому-то спасем здоровье.
1: А, да, приложение «Мой городовой» еще все рекламируют, точно.
2: Конечно, вот и я туда же.
1: 572807, код города Вологда, 817-2, уважаемые радиослушатели. Звоните и задавайте свои вопросы. Анастасия Александровна, про бытовую технику и Так, еще раз нас просят, Анастасия Александровна, повторить адрес и телефон, где находится Общество по защите прав потребителей.
2: Адрес: Притеченская, дом 31, офис 200, это второй этаж, и телефон 502908. Ну, или группа ВКонтакте, Общество защиты прав потребителей Вологда, где вы можете всегда письменно обратиться к нашим юристам.
1: Угу. Уважаемые радиослушатели, звоните. У нас до конца эфира не так много времени, поэтому, если у вас есть еще вопросы, 57-28-07, код города Вологда, 817-2. Анастасия Александровна, про ремонт бытовой техники, компьютеров, еще что-то хотели бы добавить? Какую-то важную информацию? Может быть, я вас о чем-то не спросил?
2: Ну, вот хотела бы просто, наверное, рассказать вот эту практику жизни, общения с такими мастерами, которые, ведь они, знаете, их как будто на подбор там берут, потому что достаточно это наглые молодые люди. И когда вот мы опрашиваем, которые бабушки к нам приходят, ну, почему, зачем вы заплатили 30 тысяч за ремонт телевизора, который стоит 10? И вы знаете, они нам говорят о том, что такой наглости, мы не могли вот с этой наглостью никак совладать. А ведь у нас ведь как поколение-то наше, да, старшее воспитано. Тебе сказали заплати, ты должен идти еще вчера. Да, они берут последние деньги свои, чуть ли не похоронные, отдают. И поэтому, во-первых, может быть, здесь уже вопрос к детям этих людей пожилых о том, что, ну, рассказать, что перед тем, как вызывать вот таких мастеров по листовкам, пожалуйста, посоветуйтесь, ну, с нами, с детьми несколько раз. Все-таки, как я вот тебе сказала, выбирать тех мастеров, у которых есть помещение. Вот вы зашли в это помещение, видите, сидит там этот мастер уже и сидит. Вы к нему пришли, пообщались и спокойно ему отдали свою технику. То есть по отзывам, по вот этим рекомендательным каким-то сарафанной почте искать вот этих мастеров, нормальных мастеров, которые знают свое дело. И также вот хочется сказать, вот из судов, когда мы все-таки сталкиваемся с этими очень наглыми мастерами молодыми, вот когда их прижимаешь к стенке в судах, А вот они уже все получили, исковое заявление, они вот уже в зале заседания сидят, они же чуть ли не на коленках просят, пожалуйста, заберите исковое. И они ведь деньги дают прямо в зале суда. Это говорит о том, что как только ты начинаешь защищать свои права, даже вот такая сила, которая, казалось бы, очень наглая, нахрапистая, имеет слабые места. Просто надо знать свои права, не бояться и защищать их. Тем более вот есть у нас, ну, в нашей области... Такие мы у вас. Пользуйтесь нами.
1: Это правда, да. 57-28-07. Звонок. Звонок есть. Ага. Алло.
6: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, да.
6: Вот, в данный момент я слушаю вашу передачу по поводу тут жалоб и прочих там. Ну, по поводу сервисных центров. Так вот я что хочу сказать. На Новгородской 2 есть сервисный центр. Отличный. Мы туда, вот моя семья, много раз обращались. Там действительно соблюдаются все, как бы, правила обслуживания. Никогда не было еще никаких накладок. Мы много лет с ним обращаемся. По поводу пылесоса, там, мясорубки и все прочие бытовой техники.
2: Правильно, так, о чем, да. Да, о чем мы с вами говорили, что вот обращаться вот в такие хорошие, проверенные центры, чтобы потом не бегать по судам, не защищать свои интересы. Да, спасибо, вот, что вы позвонили и сказали, что существуют такие мастера ведь у нас.
1: Ну да, будем надеяться, что у звонившего родственники там не работают, и это не реклама, да.
2: Нет, вот чувствуется по голосу, что нет, это прямо от сердца было.
1: Это правда, да. 57-28-07, код города Вологды, 817-2. Анастасия Александровна, можем поговорить про строительство дач, либо еще что-то очень важное хотели бы вы донести?
2: Да, вот про строительство дачи, опять же, к сожалению, у нас много исков, когда вот люди копили-копили на частный дом, на свой дом, да, и вдруг они получают вместо радости новоселья, горе с этими мастерами, когда мы видели такие дома, когда просто через окон по стенам внутри бежит эта дождевая вода, но это ужас. И опять же, мы пришли вот к такому результату, люди, из-за того, что не все было в договоре указано, не было гарантийных сроков, не было сроков вообще выполнения работ. И поэтому, опять же, заканчивая эту передачу, хочу напомнить. Как бы нехорошо вас уговаривал вот этот исполнитель, они же ведь очень хорошие менеджеры, они знают, как вообще вас раскрутить на договор и так далее, и так далее. Четко всегда стоим на своем. Есть договор. В договоре должно быть указано предмет, сроки, цена, гарантийные работы. И вот если мы возвращаемся к жилым домам, смета, где мы с вами все четко-четко увидим, сколько фундамент стоит, из чего будут сделаны стены. Если стены, то из какого материала? Допустим, вот сейчас у нас пришло решение суда, где человек из бруса заказал дом, причем по договору было написано, что высушенный брус в камере. Однако он просто в такие щели ушел через год, что человек улицу видел через эти щели. Да, ну а так как в договоре это было прописано, что камерная сушка, мы сейчас вернули всю стоимость дома. И поэтому настоятельно рекомендую внимательно заключать договоры, все прописывать в них, и тогда не бояться приходить или сами, или приходить к нашей приемной, мы сможем восстановить ваши права.
1: Есть ли такая фраза от мастера, после которой вы бы сами сказали «спасибо, мы с вами работать не будем»?
2: Да, это фраза о том, что да давайте уж без договора, да давайте уж наличкой, а нет, уж расписку я вам писать не буду. То есть, когда он отказывается оставлять какие-то следы своей работы, когда он отказывается особенно называть цену своей работы в самом начале, мы просто говорим «спасибо, товарищ», но мы пойдем поищем другого человека. Это должно вас сразу насторожить, когда человек говорит «давайте я сначала вам отремонтирую, а потом скажу, сколько это стоит». Да, это будет стоить 40 тысяч рублей за ремонт, вот как мы сказали, стиральной машины. Поэтому нет. Мы обговариваем все условия только до начала работы.
1: Анастасия Александровна, звонок.
2: Прекрасно.
1: Еще, давайте еще послушаем. Алло.
7: Алло.
1: Да-да-да.
7: Извините, это Владимир Васильевич.
1: Ничего страшного. Ага.
7: Анастасия Александровна, тут под занавес как раз всем будет интересно.
2: Так.
7: И вам, и Владимиру, и слушателям. Я в «Аргументах и фактах», по-моему, в этой центральной нашей газете прочитал, наверное, года 3 назад, что все эти вещи, которые выпускаются у нас в стране и которые поставляются из других государств, имеется в виду все, и обувь, одежда, мебель, в общем, все на свете. На 70% это самый обыкновенный хлам. Как вот вы относитесь к такому заявлению? Неужели все так страшно? И они откуда эту цифру-то взяли, 70% барахла? Вот как ваше мнение? Спасибо.
1: Аргументы и факты, это уже... как говорится, давно не аргументы и не факты.
2: Ну да, здесь поспорить надо с этим. Нет, вы знаете, я не могу сказать, что у нас прям 70% и хлам. Нет, нет, нет, иначе бы мы вообще тут головы не могли поднять, из судов бы не выходили. Не все так плохо, но у нас ведь есть честный знак программа, да, то есть у нас, опять же, законодатель, государство, оно помогает нам ориентироваться в товарах, и поэтому у нас есть требования к товарам, о продажах, где должен быть прописан состав, из которого товар состоит. То есть у вас информация о товаре, она всегда вам доступна везде. Или это через маркетплейс мы покупаем, или в магазине. И поэтому не соглашусь. Есть некачественные товары, но все-таки больше нормальных товаров. Но опять же, если вдруг что-то пошло не так, вы приходите, заявляете претензию, и с помощью претензий вы решаете свои вопросы. Потому что, ну вот у нас много, конечно, достаточно по бытовой технике вопросов, купленных в магазинах, но это всегда есть процент выбор брака, но он всегда существовал. И сейчас мы не видим тенденции, что его стало больше. Нет, не соглашусь. Поэтому все, живем нормально, все будет хорошо.
1: Ну да. Еще знаете, как говорят, Анастасия Александровна, диагностика бесплатно, вот так заманивают.
2: Диагностика в каком случае бесплатно?
1: Компьютерная диагностика. Вот что-то, например, сломалось, диагностика бесплатно.
2: Ну, скажем так, да, это вот похоже вот на эти уловки.
1: Ага.
2: Да, мы тоже с этим сталкивались. Знаете, что они делают? В процессе диагностики они говорят: ой, а мы неожиданно починили. Ну, правда, это стоит, извините.
1: А,
2: да,
1: вот так,
2: 20 тысяч. И поэтому, опять же, нет. Опять же, обсуждаем условия. Вот. Ну, вот то, что здесь бесплатный сыр в мышеловке, да, вот это вот к этому, наверное. Поэтому нет, сначала четко вы должны запросить, сколько будет стоить ремонт, если вдруг будет, или вы можете взять обязательство с такой мастерской о том, что вы отказываетесь от ремонта. То есть вы прямо можете акт, вы же, когда передаете на даже диагностику какой-то товар, вы же оформляете акт прямо передачи. И, соответственно, вы там можете прописать, что вы против ремонта, отказываетесь, прошу произвести только бесплатную, раз вам пообещали, диагностику. Все, этот акт вы себе забираете, и таким образом, если вдруг что-то отремонтировали, они не будут иметь права с вас взыскивать деньги.
1: Анастасия Александровна, спасибо вам большое. Очень полезную информацию вы сегодня рассказали нашим,
2: пожалуйста,
1: радиослушателям. Да. Сегодня гостем нашей студии была заместитель председателя Общества защиты прав потребителей Анастасия Александровна Потапова. Сегодня звонки принимал наш звукорежиссер Сергей Колоколов и вел программу Владимир Юдин. Анастасия Александровна, спасибо вам и до новых встреч.
2: Спасибо всем, до свидания.
1: До свидания.
8: О чем говорят, о чем думают, что волнует. Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.
9: Ваши мнения, замечания и пожелания будут записаны на телефон 57 28 08.

0,5, в Вологодске 107,4, в Вытегорском районе 108, 102,1, 102,7. Грязовецкий 104,1, Кичминско-Городецкий 104,8, 102,4, Междуреченский 102,9, Нюксинский 102, Сямжинский район 101,8, Тарнакский 101,5, Тотимский 104,6, Харовский 102,2. Радио России, Вологодская область. В каждом районе в диапазоне 98-107,7 FM. Спасибо, что вы с нами. На волнах областного радио. Диапазон FM Радио России по области от 98 до 107,7 МГц. Областное радио в этом диапазоне слушайте утром с 7 часов 10 минут до 8.00, днем в 13.45, вечером в 17.45 и в 18.10 до 19.00. 98, 107 и 7 FM на волнах эфира областного радио. Областное радио доступно в самых отдаленных уголках области в диапазоне 98, 107,7 МГц. Все для вас и о вас. Эмоционально и по-деловому. Слушайте, с нами интересно. От 98 до 107,7 FM областное радио.

0: эфир областного радио завершает информация синоптиков. Сегодня ночью в Вологодской области облачно, с прояснениями погода, небольшой, местами умеренный дождь. Завтра днем переменная облачность, небольшой дождь, в отдельных округах гроза. Атмосферное давление ниже нормы и существенно не изменится. В Великом Устюге и в Никольске завтра днем небольшой дождь, плюс 21. В Тотьме небольшой дождь, 20 градусов тепла. В Кириллове 19. В Вытегре 20 градусов, небольшой дождь. В Бабаеве плюс 18, небольшой дождь. В Череповце и Вологде синоптики обещают небольшой дождь. Завтра днем в Череповце максимальная температура 19 градусов и в Вологде 21. На этом областное радио завершает свою работу. Слушайте нас завтра утром. Всего вам доброго. До свидания.
1: Вы слушали радио «Россия».

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Возможности цифровых платформ нужно реализовывать не только в экономике и промышленности, но и в других сферах. Владимир Путин назвал ключевой задачей решения вопросов, связанных с СВО. И освобожден поселок Водянская Донецкой Народной Республики. Далее подробнее. Владимир Путин поручил социальному блоку правительства принять участие в подготовке стратегии развития национальных цифровых платформ. На Совете по стратегическому развитию и национальным проектам президент подчеркнул, что возможности цифровых платформ нужно реализовывать не только в экономике и промышленности, но и в здравоохранении и образовании.
2: Кроме того, прошу коллег из социального блока принять активное участие в подготовке национальной стратегии развития цифровых платформ. А ее разработка была объявлена еще на Петербургском экономическом форуме в июне текущего года. Повторю, возможности цифровых платформ нужно реализовать в полной мере не только в экономике, промышленности, торговле, но и в области здравоохранения и образования. Такие разделы в национальной стратегии развития цифровых платформ нужно обязательно предусмотреть.
1: Кроме того, президент призвал все регионы запустить электронную оценку социальных учреждений через портал госуслуг, чтобы граждане могли оценивать работу образования, медицины, спорта.

0: и культуры. Сейчас такой сервис действует в 30 регионах, но Владимир Путин предложил синхронизировать его с развитием цифровых платформ, а Общероссийскому народному фронту поручил взять на контроль динамику качества услуг и удовлетворенность граждан.
1: Что еще хотел бы подчеркнуть? Сильные специалисты, современные инфраструктуры – это залог высокого качества работы социальной сферы. А здесь главный критерий – это, конечно, оценки самих граждан. Начиная с текущего года, через портал госуслуг можно оценить, насколько хорошо работает та или иная образовательная, медицинская, спортивная, культурная организация. То есть дать обратную связь их руководителям, органам власти на местах. Пока такой сервис действует в 30 регионах. Призываю все субъекты федерации в самые короткие сроки запустить электронную оценку социальных учреждений и синхронизировать ее с развитием цифровых платформ, чтобы граждане могли без особых затруднений, например, с мобильных устройств, пользоваться такой возможностью. А Общероссийский народный фронт прошу взять на контроль динамику качества услуг, удовлетворенность граждан работой социальной сферы.
0: Президент также сообщил, что Счетная палата провела аудит нацпроектов, нашла слабые и сильные места. Глава государства подчеркнул, что каждый министр и вице-премьер должны сотрудничать с регионами, отдельные направления там проседают. Сам министр обороны Анна Цивилева предложила выделить в структуре госпрограмм, направленных на социально-экономическое развитие, отдельные мероприятия и целевые показатели именно для участников СВО и членов их семей.
2: Практически во всех национальных проектах, которые определяют основные векторы развития нашей страны, отсутствует четкое упоминание участников СВО как самостоятельной категории. А в государственных программах лишь в 9 из 51 только частично выделены цели и индикаторы, направленные на ветеранов СВО и их семьи. Поэтому мы предлагаем выделить в структуре государственных программ, направленных на социальное и экономическое развитие, отдельные мероприятия и целевые показатели именно для ветеранов и СВО и членов их семей. По сути, это переход от отдельных мер поддержки к системным решениям, подтверждающим главный принцип – государство своих не бросает.
0: Владимир Путин, выслушав доклад Цивилевой, назвал ключевой задачей решения вопросов, связанных с СВО. После окончания СВО многих бойцов нужно будет трудоустраивать. Готовиться к этому нужно заранее, отметил глава государства.
1: Уважаемые коллеги, одна из ключевых задач у нас, конечно, это решение проблем специальной военной операции. Ну и связанные с этим вопросы по поддержке семей наших военнослужащих, участников специальной военной операции. Анна Евгеньевна Цивилева, когда мне докладывает о том, что в этой сфере происходит, все время указывает на то, что регионы самым ответственным образом ко всем этим вопросам относятся. Есть еще один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции. И много людей, их и трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьезная работа, к которой надо заранее готовиться.
0: Глава государства сообщил, что по итогам совета будет подписан перечень поручений. В порту Черноморск поражен сухогруз с вооружением и боеприпасами, а также склады с военным имуществом для нужд ВСУ, сообщает Министерство обороны. Ранее ведомство информировало, что в результате решительных действий подразделений группировки войск «Центра» освобожден поселок Водянская Донецкой Народной Республики. За сутки группировка уничтожена живая сила и техника ВСУ в ряде районов ДНР и Днепропетровской области. Суточные потери противника в зоне СВО составили 1420 военнослужащих. Также вооруженные силы России за сутки поразили предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты энергетической, транспортной инфраструктуры ВСУ. Удары пришлись в том числе и по местам подготовки и запуска крылатых ракет «Фламинго». Средства ПВО за сутки сбили 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» американского производства и 965 БПЛА противника, сообщает Министерство обороны. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере «Макс» в сообществе «Вести».
3: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном Кубке России сегодня продолжается программа матчей второго тура группового этапа пути РПЛ. В первом матче «Зенит» на выезде победил «Крылья Советов». Основное время встречи завершилось со счетом 0-0. В серии пенальти «Зенит» был лучше 5-3. В эти мгновения в Казани «Рубин» по ходу первого тайма обыгрывает московский «Спартак» 1-0. Чуть позже московская «Динамо» сыграет с «Краснодаром». Оренбург объявил об уходе Кирилла Волженкина с должности президента клуба. Волженкин занимал этот пост с декабря 2024 года. Также Оренбург сообщил об уходе Исмаила Ибрагимова с поста спортивного директора. И также, как и в случае с Волженкиным, по обоюдному согласию сторон. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила о том, что возьмет паузу в соревнованиях до чемпионата мира. На прошедшем в Загребе чемпионате Европы Мельникова завоевала 3 золота и 2 бронзы. Добавлю, что чемпионат планеты пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. Хоккей. «Спартак» запросил у «Акбарса» от 100 до 150 миллионов рублей за спортивные права на нападающего Ивана Морозова, сообщает «Бизнес онлайн». Ранее стало известно о том, что казанский клуб уже начал переговоры с красно-белыми. В начале июля Морозов расторг контракт со «Спартаком» по своей инициативе. Права на него закреплены за московским клубом на 5 лет. Егор Ярошенко выиграл турнир по гольфу в рамках спартакиады народов России. Второе место занял Елисей Антропенко, третьим был Иван Стриганов. В женском турнире победу одержал Александр Чекалина. В тройку лучших также вошли Анна Милицина и Дарья Булычева. Напомню, что спартакиада является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. И пока это все новости спорта.
4: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 22. В Твери временами дождь, плюс 20. В Ярославле небольшой дождь, плюс 22. В Тамбове небольшой дождь, плюс 24. В Липецке облачно с прояснениями, плюс 25. В Воронеже ясно, плюс 26. В Смоленске небольшой дождь и плюс 18. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 19. В Москве в четверг ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 13, днем плюс 21. Ветер юго-западный 8-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. Без шума и масок. Без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
4: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
1: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
5: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
4: Сколько? Вы это тщательно скрываете, тщательно.
6: Ну да, стараюсь.
4: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
7: Меня заставили.
5: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
1: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20.10 по Москве и в 21.10 по времени Ульяновска.
8: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шалунина и Данил Гусельников.
9: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина, Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, в начале часа напоминаем наши контакты. С приложения ради разнообразия начнем.
9: Угу.
10: Радио Россия, оно называется в Рустор и Google Play. Доступно оно абсолютно бесплатно. Скачивайте, устанавливайте себе на телефон, пользуйтесь. Там множество возможностей, в том числе и уникальные. Заходите, проверьте, попользуйтесь. Про страничку ВКонтакте также скажу. Радио России мы там называемся. В последнем сообщении идет прямая трансляция. Можете оставить свой комментарий там. Ну, а самый распространенный способ достучаться до нас и задать вопрос нашим экспертам – это наш номер эфирных мессенджеров 8-925-222-99-92. Пользуйтесь им, пишите ваше мнение и комментарии, оставляйте вопросы для наших экспертов. Присоединяйтесь к беседе.
9: Сегодня президент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Основные темы – это реализация плана структурных изменений в экономике до 2030 года, запуск нового инвестиционного цикла, развитие инфраструктуры цифровых технологий, а также поддержка и финансовая устойчивость регионов.
10: Угу. Что по конкретным заявлениям президента? Ну, например, Владимир Путин говорит о том, что экономическая динамика в России сейчас скромная, но при этом позитивная. Прирост ВВП в 2026 году находится на уровне 1%. Атаки ВСУ на объекты в России наносят вред, но критических последствий от них нет. Инвестировать, по мнению президента, нужно в те проекты, которые ориентированы на внутренний спрос. Что еще по регионам, например, хочется добавить? Дополнительно поручил президент распределить 100 миллиардов рублей в распоряжение регионов с наиболее сложной бюджетной ситуацией. Ну и также сказал, что региональным бюджетам окажут дополнительную поддержку, перенесен срок погашения бюджетных кредитов. Это довольно сложные экономические материи, макроэкономические, наверное, да, материи. Поэтому нам, конечно, нужно, чтобы все на простой язык нам специалисты перевели. Что мы сейчас и попробуем сделать с научным руководителем Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. К нам присоединяется. Георгий Владимирович, здравствуйте.
6: Да, добрый день, Данил, добрый день, Людмила.
9: Здравствуйте. Давайте, знаете как, подойдем к этому снаряду. Ну, может давайте. Быть, вот вы наверняка тоже внимательно изучили все, что сказал президент. На ваш взгляд, что самое главное в экономической части?
6: Ну, понимаете, самое главное в экономической, это уже не первый год, и это действительно самое главное, это выйти на устойчивый экономический рост. Даже, я бы сказал, не на экономический рост, а на экономическое развитие. Потому что рост и развитие – это, как говорят в одном городе, две большие разницы. То есть ставит президент задачу, чтобы у нас темпы экономического роста, вот сейчас роста, были повыше, чем сегодня. Сегодня Росстат в своей первой оценке второй квартал и полугодие дал... второй квартал дал темп 1,3. Но я вам напомню, что 2025-2024 год мы шли с темпами 4%. То есть темпы были почти в 3 раза, даже в 3,5 раза выше. То есть нужно выходить на экономический рост, на экономическое развитие. И был каскад, так сказать, предложений, и каким образом выходить на этот тренд, понимаете?
10: Угу. Георгий Владимирович, а позвольте вот такой бытовой житейский вопрос. Вот эти все, конечно, вещи, они очень важны, но в масштабах страны, а вот в масштабах кошелька каждого конкретного гражданина, все, о чем говорит президент, как это на нас с вами отразится? Зарплаты упадут, вырастут, останутся на том же уровне. Что с продуктами, с ценами станет? Как вот в этом отношении интерпретировать слова президента?
6: Вы понимаете, я с вами согласен, Данил, что вот люди, ну особенно на бытовом уровне, не углубленные в экономику, они показатели ВВП как-то не чувствуют. Для них вот валовый внутренний продукт – это что-то там вдали, понимаете? Для них главное – это их доход и их занятость. Уровень бедности и дифференциация дохода населения. То есть вот именно то, что касается гражданского общества, домашних хозяйств и человека в частности. Но почему важен рост ВВП? Когда растет ВВП, значит растет объем продукции. То есть продукция бывает более доступна. Если она не дефицитна, значит она более дешевая. Плюс растет, если растет объем экономики, то растут налоговые отчисления, предприятия делают больше налогов, дают. Налоги поступают в казну государства, в бюджет, и дальше они распределяются на социальные нужды, там на какие-то еще важные вещи, на оборонку, на охрану природных объектов. То есть экономический рост сам по себе важен. Но я еще раз с вами согласен, что это, конечно, ну, не такой уж основной индикатор. Главное – это доход и занятость. Вот что волнует людей. Но с этими показателями у нас все нормально. У нас начисленные зарплаты, Росстат показал сейчас рост 113 рублей, но это до налогов. А реальные, это с учетом снятия налогов, 107%. Это тоже хороший рост. Реальные доходы 1,5%, то есть здесь и идет. Занятость у нас минимальная сейчас, безработица где-то 2,1-2,2%. Другой вопрос, хорошо это или плохо, что маленькая безработица, но сейчас не та тема, то это надо углубляться.
10: Георгий Владимирович, а позвольте еще попросить вас прокомментировать одно заявление президента. Вот меня лично заинтересовало, что касается нового цикла инвестирования, о том, что Людмила вот говорила, о том, что президент сегодня говорил. И в контексте этого Путин говорит о том, что нужно вкладываться в проекты, которые ориентированы на внутренний спрос. Вот здесь о чем говорит президент?
6: Президент в первую очередь говорит об инвестициях. То есть во главе угла стоят инвестиции. К сожалению, у нас первый квартал дал падение инвестиций на 14 с лишним процентов. А что такое инвестиции? Инвестиции – это вклад в будущее. То есть это затраты на оборудование, на модернизацию, на найм работников, чтобы создавать больше продукции. Если ты не инвестируешь, то ты стоишь практически на нулях. Страшного ничего нет. Но ты не растешь с точки зрения экономики, у тебя меньше прибыль, меньше налогов. Что значит ориентированный на внутренний спрос? То есть создавать продукцию не на экспорт, хотя на экспорт это тоже неплохой маневр, когда ты делаешь то, что у тебя и занятость увеличивается, чтобы лишнюю продукцию, и плюс валютные поступления. Но чтобы был насыщен внутренний рынок. То есть создавать продукцию, которой будут пользоваться россияне. Не отсылать ее там условно, как мы нефть и газ там отсылаем в Китай и в Индию. Ну, ради бога, здесь плохого ничего нет. А работать и инвестировать внутри страны. Понимаете? То есть нужно соблюдать баланс между экспортом и импортом. Все страны работают на экспорт, а это нормально. Но только чтобы не жить за счет единственного экспорта, а жить за счет внутреннего потребления, чтобы люди расходовали свои доходы именно на внутренних производственных мощностях.
9: И вот в этой связи возникает вопрос, а есть ли у нас такие инвесторы, которые готовы инвестировать в проекты, ориентированные на внутреннего потребителя? Потому что, первое, что приходит в голову, пример, нефть поставлять, понятно, газ поставлять, понятно, а вот перерабатывать не очень. Вот, казалось бы, лучше-то все-таки пускать инвестиции в переработку, потому что тогда это и продукт дороже. Но нет. Это вот как пример. А так вот, то, что вот тоже обсуждалось, куда больше всего инвестировали? В строительство. Строительство сейчас, сколько там, 30%, да, мы недавно обсуждали, 30%
10: квартир
9: не распродано.
6: Тоже. Да.
9: Потому что сверхприбыли мы хотим. Зияющими
6: окнами стоят.
9: Мы хотим сверхприбыли.
6: Да, но это уже другая проблема. Понимаете, это проблема ключевой ставки, потому что строительство закредитовано. У людей закончилась в 2024 году массовая ипотека. Вы помните, под 8%
9: Конечно.
6: Можно было. А сейчас ипотеку брать 17-18. Кто это может? Это только высокодоходное население. И вы за 3-4 года эту квартиру удваиваете за счет этих процентов, вы ее никогда не продадите по той цене, по которой купили. То есть со строительством проблема, но она выправится. Просто строительство взяло гроссмейстерскую паузу на 1.5-2 года. Наверняка правительство найдет какие-то решения. Переработка нефти. У нас переработка нефти, мы обеспечиваем полностью внутренний рынок и массу дизеля поставляем за рубеж, за исключением этого года в связи с форс-мажорной ситуацией. И бензин мы отправляем, а потом, чтобы переработать нефть, сначала надо добыть. Поэтому мы и добываем, и нефть, газ, уголь, удобрения, там редкоземельные металлы, пшеница – это экспортный товар, который приносит нам существенные налоговые доходы и пополняем бюджет, который идет в экономику страны и в том числе в социальную сферу. За счет этого строят больницы, школы.
9: Бесспорно,
6: за счет этого.
10: А все-таки, конечно, Георгий Владимирович, будем надеяться на то, что не только инвестировать в нефтепереработку будут, но и в более высокодоходные, высокотехнологичные отрасли. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович был с нами на связи.
1: Наше время.
10: И еще один блок разговора президента с участниками Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, касался он инфраструктуры и логистических и складских мощностей наших компаний, которые в последнее время, как вы знаете, очень сильно пострадали от атак ВСУ. Ну, в частности, речь идет о маркетплейсах, об одном конкретном маркетплейсе, на который прям подряд несколько дней совершались атаки, и, естественно, там были приличные потери. Так вот, что говорит президент на этот счет? Ну, тут немножко вкупе и инфраструктурные объекты, про которые тоже речь шла, и складские мощности, логистические в том числе. Итак, торговая инфраструктура России действует эффективно и устойчиво, несмотря на террористические атаки. Логистические и складские мощности после атак ВСУ требуют восстановления, в том числе с участием государства. Нужно принять программу восстановления поврежденных инфраструктурных объектов, причем на качественно новом уровне. Ну, вот такие заявления президента. Мы сейчас на восстановлении, на помощи маркетплейсам остановимся, потому что, как мы знаем, вот одно дело это маркетплейс большой и великий, а другое дело люди, которые становятся предпринимателями и через этот маркетплейс свои товары предлагают.
9: К нам присоединяется юрист, председатель Московского областного отделения деловой России, эксперт по потребительскому рынку Роман Харланов. Роман, здравствуйте.
7: Добрый вечер.
9: Вот по поводу заявления президента о том, что требует восстановления логистические складские мощности, да, в том числе при участии государства. То есть все-таки государство будет помогать в восстановлении?
7: Ну, безусловно, это же наш бизнес отечественный, это, по сути, отрасль огромная, которая задействует не только, речь не идет о конкретном бизнесе, конкретно в одном каком-то маркетплейсе или двух маркетплейсах. Речь идет о тысячах предпринимателей, которые пострадали от вот этих последних атак. Люди потеряли свой товар, они потеряли, в общем-то, по сути, бизнес. И вот в том числе вот в наше деловое сообщество и к нашим товарищам из других сообществ обращаются предприниматели, которые, в общем-то, говорят о своих потерях. И потери, там, средний бизнес, это не вот те, как говорится, 88 тысяч рублей, там, которые первые выплаты делал маркетплейс, как первым пострадавшим, там, речь, наверное, о микробизнесе. А потери многих продавцов составляли десятки миллионов рублей. То есть это товар, который был по сути, утрачен вот в этих пожарах, сгоревших складов. И более того, были нарушены некоторые цепочки поставок, произошли задержки достаточно серьезные в поставках. Но я уверен, что те, кто пользуется, вот, в том числе вот, маркетплейсами, и обратили внимание, что задержки, которые сейчас происходят, они не составляют, как правило, более 3-4 дней. То есть большая часть товаров продолжает поступать, и я лично пользуюсь активно этим сервисом, и бывает, что и на следующий день привозят, то есть достаточно все оперативно. Что говорит о том, что система достаточно успешно адаптируется к вызовам в этим внешним, и идет перераспределение. А понятно, что компания не будет предоставлять публичные данные о тех мерах, которые она предпринимает, чтобы перераспределить свои потоки, но они принимаются, это мы видим, это мы чувствуем. Сейчас главный вопрос – это, во-первых, возместить утраченные складские мощности, о которых как раз и говорил президент, это действительно серьезные объемы. И этот вопрос сейчас с правительством решается, прорабатывается вопрос, допустим, использовать те же там мощности Почты России или там, да, других смежных отраслей, которые обладают свободными складскими помещениями. И здесь следует отметить, что вот маркетплейс, он не всегда является собственником складов. То есть чаще всего маркетплейс – это некая там структура, которая предлагает, как бы оказывает услуги. То есть она арендует складские помещения у другого бизнеса. И здесь, конечно, этот бизнес тоже пострадал. То есть он утратил имущество, которое стоит там, ну, миллиарды рублей. И восстанавливать его быстро не получится. Поэтому речь, да, если говорить о поддержке со стороны государства, здесь, наверное, ну, не следует смешивать, допустим, вот компенсацию и называть помощь. Да, что важно понимать, что меры поддержки – это не всегда прямая компенсация там, материальная за утраченный товар или за утраченное имущество. Это чаще всего помощь, чтобы пережить вот этот сложный период, снизить нагрузку там, налоговую, финансовую, дать время на перезапуск бизнеса и восполнить оборотные средства. То есть сейчас как раз обсуждается представление льготных кредитов для предпринимателей. Есть возможность там, каких-то определенных субсидий, но они в меньшей степени. В первую очередь рассматривается именно льготное кредитование и снижение налоговой нагрузки, в частности, даже вплоть до того, что налоговые и кредитные каникулы для многих представляют.
9: Роман, попросим вас остаться с нами. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим нашу беседу.

0: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
5: Продолжаем наш эфир и продолжаем разговор о поддержке логистических складских мощностей российских вместе с юристом, сопредседателем Московского областного отделения деловой России, экспертом по потребительскому рынку Романом Харлановым. Роман, хорошо, что озвучили все меры, но вы знаете, я вот не могу один момент понять. То есть получается, что слова президента о том, что вот эти мощности требуют восстановления, в том числе с участием государства, не значит, что одному конкретному маркетплейсу дадут просто денег. Это не значит вот это вот, а?
6: Нет, конечно. Здесь речь идет именно и акцент, в том числе в правительстве, сделали на то, что это не будет целевая поддержка финансовая, там, выделение каких-то субсидий. Речь идет о послаблении налоговой нагрузки, о снижении кредитной нагрузки. А также следует отметить тот факт, что пострадали же не только предприниматели, пострадало огромное количество простых граждан, которые потеряли свои рабочие места. И здесь непосредственно Marketplace, он был одним из крупнейших работодателей, в некоторых регионах вообще основным. И вот непосредственно он как раз организует, в том числе, финансовую помощь для своих сотрудников, некие там выплаты. Что касается, там, ну, вообще есть комплекс мер, который был разработан, то есть это, например, бесплатный трансфер до других объектов и размещение в общежитиях. Там, а для исполнителей повышена стоимость выполнения отдельных операций и подготовленные дополнительные бонусные выплаты, то есть увеличить зарплаты. Есть очень такой важный момент, что, к сожалению, все вот эти меры, вот эта ситуация экстраординарная, она, конечно, повлияла на себестоимость услуг. И, наверное, многие обратили внимание, что, во-первых, подорожали, повысились комиссии, что отразилось на стоимости товаров, которые мы приобретаем в маркетплейсе. Но это, будем надеяться, временная мера. Все-таки это действительно огромная отрасль, которая на сегодняшний день занимает практически 50% нашей обычной экономики. Ее надо спасать.
5: Просто одним помогаем. Ну, понятно, они пострадали, но тем не менее, а другие маркетплейсы это, наверное, ну, как-то недоуменно на это все смотрят. Тем более, Роман, вы знаете, мне в последнее время очень много попадалось мнений продавцов на этом конкретном пострадавшем маркетплейсе. Они говорили, что маркетплейс-то с ними, в общем, поступил не по-человечески в какой-то степени. Он в какую-то оговорку ввел в договор, да, между продавцом и маркетплейсом о том, что вот ваш товар потерян из-за атаки ВСУ, и мы за это ответственности никакой не несем. И вроде как продавцы посчитали, что их таким образом бросили в этой ситуации.
7: При том, что, ну, все-таки стоит вспомнить и серьезные такие дискуссии, скажу мягко, да, которые были в течение прошлого года, на протяжении всего года, именно с этим конкретным маркетплейсом, из-за очень высоких комиссий.
6: Да. Ну, здесь действительно речь идет о том, что в начале июля данный маркетплейс, он пересмотрел практически в одностороннем порядке вот эти договоры, оферты, связанные с тем, что внесли как раз этот пункт по форс-мажору. Но дело в том, что согласно, вот сейчас уже появились и разъяснения, и первые суды пошли, начались, то есть стало понятно, что вот внесение одностороннее вот этих новых толкований форс-мажора со стороны маркетплейса, оно не освобождает его от ответственности, потому что, да, сейчас экстренно вводятся дополнительные меры, в том числе на других маркетплейсах, то есть увеличенная страховка, которая должна покрыть ущерб от, вот, в том числе от атак беспилотников и различных прилетов, но кидать предпринимателей, как говорится, оставлять их ни с чем, никто не будет. Государство этого не позволит, президент стоит здесь на страже и ясно дал понять и правительству, и в том числе крупному бизнесу, который в том числе представляет маркетплейсы, что нельзя оставить людей ни с чем. То есть нужно поддерживать, нужно помогать. И вот эти как раз меры поддержки, они не только маркетплейсов касаются. То есть, я, опять же, это, я повторюсь, не целевые какие-то выплаты, это речь идет о послаблениях. Огромное количество предпринимателей, которые обращаются сейчас в центры бизнеса, да, в центры поддержки бизнеса, к уполномоченным, обращаются в бизнес-сообщество, они сейчас, в общем-то, ждут, что им будет предоставлена помощь, в частности, отсрочки по оплате кредитов, снижение налоговой нагрузки, и, возможно, будут еще какие-то дополнительные региональные меры,
5: которые, кстати, активно откликнулись на помощь вот этим малому бизнесу. Роман, спасибо вам большое за интересную и профессиональную беседу. Юрист, сопредседатель Московского областного отделения деловой России, эксперт по потребительскому рынку Роман Харланов был с нами на связи.
1: Наше время.
7: К другой теме переходим. Тема важная, на наш взгляд. Российские инженеры, как сообщают наши коллеги, сделали шаг к полной автономности дронов. Они завершили научно-исследовательские работы и даже уже приступили к оснащению БПЛА собственной системой навигации по видеопотоку.
5: Дальше очень много умных научных слов идет. Говорить мы их не будем. Лучше дадим слово тем, кто понимает, да, в том, как это работает, и может простым языком объяснить, в чем прорыв в данной отрасли. С нами на связи эксперт в области беспилотных систем, разработчик, кандидат технических наук Сергей Тавкач. Сергей, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Сергей.
8: Здравствуйте.
7: В чем новаторство, в чем новшество? Если можно, вот прям простым языком, чтобы мы все поняли.
8: Ну, новаторство, с того с объяснения, что это такое, это так называемая навигация пчелы, потому что многие насекомые, такие как пчелы, запоминают дорогу домой, как бы фотографируя под собой стилающую поверхность, и это называется дорога цветов, так поэтично. И, соответственно, назад они находят дорогу, вспоминая, над какими цветами, над какими растениями они летели. Это называется sliding orientation, используется на самом деле достаточно давно во многих дронах, в боевых технологиях, но новаторство здесь заключается в том, что сделать такую систему дешевой и массовой достаточно сложно. И пока это удалось только двум странам, это нам, да, трем странам, это нам, украинцам и американцам. Вот, наконец у нас появилась такая система, и теперь наши дроны могут в отсутствие GPS-сигнала ориентироваться на поле боя, прилетать в нужную точку и, соответственно, там совершать всякие действия.
5: То есть получается, что дрон самостоятельно анализирует, что под ним находится, и на основе этой картинки принимает решение, в какую сторону перемещаться, если вот максимально упрощать, так?
8: Да, он делает, условно говоря, серию фотографий не камерой, и между фотографиями, зная время, зная свою скорость, он может определять смещение кадра по осям X, Y, и отсюда понимать, куда и сколько он пролетел. И накапливая вот эти вот перемещения, что он пролетел там 5 метров, 4 метра, вправо метр, влево метр, он отстраивает свой маршрут и свое положение в пространстве. И таким образом, независимо от GPS-сигнала, независимо от ГЛОНАСС-сигнала, ну, любых спутниковых навигационных систем. И под воздействием РЭБа она прекрасно себя чувствует, работает. Вот. Сейчас из таких массово применяемых дронов с такой системой ориентации, это вот злополучный Хорн, который кошмарит трассу Новороссия, американский. Mm-hmm. Теперь у нас есть такая система.
5: Мы, кстати, говорили про этот самый американский дрон и про трассу Новороссия. Мы тоже говорили довольно часто в наших эфирах. А эти дроны, которые мы теперь собираем, они, ну как, сделают безопаснее движение по этой трассе? Или здесь я неправильно интерпретирую, скажем так, область применения этой машины?
8: Они сделают опаснее перемещение украинцев. А трассу Новороссия защищать надо дронами-перехватчиками. У нас вот здесь есть некоторая проблемка в том, что у нас этих дронов не очень много. Хотя у противника, например, их много, и противник раньше начал заниматься этой тематикой, но почему не занимались?
7: Сергей, ну, к сожалению, сейчас мы, видимо, будем перенабирать вам, потому что проваливается сигнал. Ну, если я правильно поняла то, что рассказал нам наш эксперт, дрон запускают, И дальше его не нужно вести, им не нужно управлять. Он самостоятельно движется по заложенному заранее маршруту и достигает своей цели. Но самое главное, чтобы он не сбивался с цели. Да? Вот этот момент бы еще был уточнить. Я надеюсь, что сейчас мы установим соединение с нашим экспертом. Сергей.
8: Да, еще раз, вот,
7: да, то, как я это поняла и сформулировала, фактически дрон запустили, и дальше он без помощи оператора самостоятельно движется к заданной заранее цели, верно?
8: Да, потому что большая проблема дрону преодолеть по заграждение РЭБа, потому что РЭБ не может работать везде. Он, как правило, выстроен такими заградительными линиями, которые обычный дрон не может преодолеть.
7: Не может преодолеть,
8: и нужно их проскочить.
7: А оптовое окно, оно ограничивает дрон по километражу, правильно?
8: Да, и катушка много весит, и она крадет полезный вес взрывчатки, который дрон тащит. Поэтому оптовое окно, оно решает ряд проблем, но добавляет другие проблемы. А вот sliding orientation, она как раз позволяет дрону добавить автономности и сделать возможным, чтобы дрон прилетал к заданному квадрату под воздействием РЭБа, не реагируя на РЭБ. Это на самом деле очень важно.
7: Безусловно, конечно. Потому что когда появилось оптоволокно, и когда РЭБы оказались бессильны против него, но это был уже прорыв колоссальный. А такой момент. А как исключить ошибку? Ну, то есть понятно, что он летит к заданной цели. Ну, что-то же, это же машина все-таки, да, не человек, соображать не умеет. А если он летит не туда, куда надо, может ли быть такое?
8: Такое бывает, такое случается и с теми дронами, которые у нас летают. На самом деле, ЗАО тоже занималась таким sliding orientation. У них на некоторых дронах она применялась. То есть это такая технология достаточно давно существующая, но, повторюсь, она была дорогая. А сейчас революция заключается в том, что ее стали делать дешево. Бывают ошибки, бывают срывы ориентации, но дрон же, он состоит из железа и фанеры, поэтому его не жалко, и в этом его суть. Дроны создаются для того, чтобы падать вместо самолетов. Это давняя истина, которую все разработчики беспилотников знают. Поэтому, если мы потеряли дрон, но мы потеряли только какую-то денежку, это не страшно.
5: Главное, не потеряли жизни наших бойцов. Еще хотелось бы поинтересоваться, Сергей, у вас. Ну, смотрите, вы сказали, что Украина, американцы, а теперь и мы обладают этой технологией. Как скоро эту технологию захотят, условно говоря, там, европейцы, чтобы масштабировать ее против нас, как они делают это с другими беспилотниками?
8: Этим сейчас будет заниматься вообще весь мир, потому что СВО вскрыло вот эту проблему, которую, в принципе, раньше понимали, но понимали в теории. А сейчас проблема отсутствия ориентации на поле боя и вообще средств навигации на поле боя, она показала себя во всей красе, и, соответственно, появилось обоснование заниматься преодолением этой проблемы. И сейчас все этим занимаются. Но есть один нюанс, что для реализации таких технологий нужны высокопроизводительные микроконтроллеры, которые, ну, микропроцессоры. Фактически нужен уровень смартфона, то есть процессора смартфона. А процессоры смартфона-то в мире как раз умеют делать американцы, европейцы и китайцы. Мы, к сожалению, не умеем. Мы используем китайские процессоры в наших системах. И здесь больше вопрос, не кто займется тематикой, а у кого вообще есть элементная база, чтобы это создать на своей.
7: Ну вот то, о чем мы как-то, знаете, говорили с одним экспертом по IT-отрасли, задавали ему вопрос в лоб, почему у нас не налажено производство чипов? Почему? Ответ был такой, ну, у нас потребителей не хватает. Ну, вот там Тайвань, он на весь мир производит, а мы что же? Вот у нас там всего лишь навсего там 145 миллионов. Ну, как бы маловато для того, чтобы запустить такое вот очень дорогое производство. Так выясняется, что нет, выясняется, что потребность крайне велика.
8: Да, конечно, тем более, ну, 145 миллионов – это не так уж и мало, это во-первых. Во-вторых, китайцы некоторые свои фабрики, которые производят, ну, чипы так уровня 90-х годов, на которые уже лицензии там истекли, и в основном вот когда основной производитель прекращает выпуск чипа, его еще какое-то время довыпускают вот эти китайцы на ремонты, там, на поддержку. И там фабрики иногда выпускают там 40-50 тысяч чипов в месяц. То есть это очень мало на самом деле.
5: Можно выкрутиться из этой ситуации. Сергей, время, к сожалению, у нас заканчивается совсем в эфире. Спасибо вам большое за интересную беседу. Сергей Тавкач, эксперт в области беспилотных систем, был с нами на связи.
9: Я могу рассказать вам сказку про Колобка, но лучше один раз увидеть.
10: Я плакала. Очень душевно. И Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
11: Колобок, он прям какой-то богатырь.
12: На уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
13: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
14: Это лучшая премьера лета, 100%.
15: Чтоб все пришли посмотреть.
16: Последний богатырь. Колобок. Уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
17: Информационное сотрудничество 8-495-739-30-23.
18: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
1: Наше время.
5: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников в студии. Переходим к следующей теме. Здесь у нас интересные цифры статистики. До 40% автотоваров в России могут быть контрафактными. Об этом сообщают участники рынка. И связано это якобы с тем, что выросла стоимость обслуживания машин. Владельцы, ну или там пользователи этих автомобилей стремятся сэкономить и выбирают более дешевые аналоги.
7: Здесь, конечно, есть один подводный камень в трактовке, да, этой новости. Одно дело контрафактный, другое дело поддельный. Контрафакт — это когда ну, в серую или в черную довезли.
5: Оригинальная запчасть, но приехала она незаконно, скажем так.
7: Да, да, да. А вот подделка — это уже совсем другой. Клинкор. С нами выходит на связь член правления Союза автосервисов России, заместитель генерального директора компании «Евроавто» Илья Плисов. Илья Викторович, здравствуйте.
19: Да, добрый день.
7: 40% все-таки в черную привезли или подделали?
19: Ну, во-первых, очень различаются типы товара, в зависимости от того, какой тип товара мы исследуем. Потому что какое-то время назад, год назад, два года назад, активная проблема была замечена, например, с автомобильными маслами, с моторными маслами. Но активная работа началась, честно знаю, включился в работу. И с 1 апреля ситуация кардинально меняется. Мы ждем отчетов от честного знака об изменении ситуации именно в этой части самой вот проблемной группы товаров. Вот именно в ней подделают максимальное количество этих автомасел. В остальных же запчастях изменений каких-то особенных нет. Мы действительно находимся в ситуации, когда правообладатели, и чьи торговые марки подделывают, и чьи просто ввозят относительно серым способом, они не участвуют в этом процессе. Но каких-то заметных изменений за последние там полгода-год мы пока не наблюдаем.
5: То есть получается, что все эти автозапчасти, они скорее поддельные, правильно я понял, да, про которые речь вот сейчас идет 40%?
19: Ну, вы знаете, вот если почитать саму новость, то, что газеты дают, она звучит следующим образом. Они могут быть поддельными или могут быть контрафактными. Ну, то есть очень широкая трактовка новости. Из нашего опыта очень сильно различается ситуация по группам товаров. По маслам максимум до ввода честного знака 1 апреля. По свечам зажиганием достаточно много, свыше 20-25%, я поддерживаю экспертное мнение, это так. Вот многие свечи, особенно известных брендов, легко подделываются, это именно поддельные. Вот в остальных группах товаров процент намного ниже. Ну вот если в целом можно взять, вот так все обобщить, то можно получить такую цифру, как мы читаем в новостях.
7: А вот такой еще момент, тоже на это обращают внимание эксперты, что если поставить, вот прямо пугают такие, ужас вообще, вот узел поставили вы контрафактный, и вся машина у вас сразу рассыпалась, потому что вот нельзя так делать, нужно ставить только оригинальный, право?
19: Нет, конечно, запчасти производят разные заводы-производители, большее число из них производит прекрасное качество товара, которое вполне себе, будучи даже аналогом, нормально заменяет и оригинал. Вот, поэтому в зависимости от группы товара, в зависимости от того, откуда вы купили, какой бренд его произвел, бывают вполне себе приличные заменители. Рынок это показывает. Мы с 22 года работаем не менее 70%, может даже 80%. Тормозные диски, колодки, вот основной расходник, он весь уже давно не оригинальный.
7: Есть еще один расходник, который действительно, мне кажется, опасно купить поддельное. Это масло.
19: Масло действительно плохо работает, если оно не оригинальное, если оно залито не то, потому что обычно в поддельные канистры заливают просто более дешевый продукт, который не соответствует требованиям, которые предъявляются к вашему двигателю. Но еще раз повторюсь, что мы ждем результатов первых месяцев работы честного знака, и кажется, что это будет, пусть небольшая, но все же победа, и контрафакт уйдет.
5: А скажите, пожалуйста, что касается масел, мы тоже прочитали вот эти новости, которые касаются этого направления, там речь идет о том, что мы завозим эти поддельные масла, или это где-то у нас здесь делаются они?
19: Значит, товарная группа масел, ну, вообще какие-то жидкости, везти откуда-то дорого. То есть только если они очень, очень дорогие, ценные. Так же, как пиво, вот масла где-то рядом по объему. Нет никакого смысла их производить где-то далеко и везти. Большая часть подделки производилась прямо здесь. Здесь изготавливается канистра, стоит 1 миллион рублей изготовить канистру, а дальше просто заливается что-нибудь совершенно недорогое, которое стоит в 3-4 раза дешевле, и это уже...
5: Сами же штампуем свои автомобили, портим, короче говоря.
19: Ну нет, одни портят, а другие зарабатывают на этом деньги.
5: Да, справедливо.
7: Но это всегда... И главное, в два конца зарабатывают, да? То есть ты один раз плохое масло залил человеку, а дальше этот человек тебе приехал это масло удалять из узлов своих.
19: Ну вот сейчас, он ничего не узнает, дальше он приедет ремонтировать мотор.
5: Ну, да, сейчас честный знак же заработал, поэтому, да, Илья Викторович говорит, что есть надежда на то, что с маслами история уйдет. А с какими запчастями, Илья Викторович, ну или расходниками ситуация сохранится?
19: Со всеми остальными, кроме электрооборудования. Часть электрооборудования, такие как свечи и лампы, вошли в не как запчасть, они вошли как электроника и начинают уже попадать под честный знак сейчас. И в самое ближайшее время, до конца года, вот с 27 года, все-таки вернется ситуация с расходниками, колодками, дисками, и они также попадут под маркировку, что довольно сильно поменяет ситуацию с подделкой и со ввозом некачественного товара.
5: Ты несколько раз про диски сказали, и я вспомнил, что в последнее время прям несколько новых отечественных компаний, которые производят диски, я встретил просто в рекламе в интернете. Насколько вообще рынок сейчас адаптируется и производит собственный продукт взамен тому, что раньше ввозили из-за рубежа?
19: Ну, если в целом адаптируются и производят плохо. На самом деле заводов достаточно много, они худо-бедно перестраиваются на конвейер. Мы встречаем много производителей, которые... Кто-то поднял флаг, упавший у западных производителей, которые здесь оставили свои заводы, они работают. Но этого, конечно, недостаточно. И весь послепродажный рынок, не конвейерный, он до сих пор не менее 70-80% импортных товаров. Это даже по расходникам пока что местные производители это не покрывают. Исключение составляют масла у нас, 4 основных завода, которые производят более 60% товара, который хватает на рынок. Это очень мощная замена произошла, импортозамещение тут произошло. Ну и свечи, которые покрывают производят здесь в 10 раз больше товара, чем может потребить Российская Федерация. Вот основные две группы, которые импортозамещение произошло.
7: А как же шины? У нас вроде бы как налажено производство резины, вроде бы как химики наши справлялись.
5: Это опять же к вопросу о нефтепереработке, да?
7: Да, туда же. Вот...
19: С шинами все по-прежнему нормально, у нас несколько заводов, многие они с западными технологиями, многие даже имена не поменяли, кто-то поменял имена, кто-то нет, но в любом случае поменяли собственников. Сегодняшнее производство в состоянии покрыть не менее 80-90% потребностей всего рынка. Единственное, почему это не происходит, потому что они слабо конкурируют по цене с тем же самым Китаем, но с ним борются, в том числе пошлинами, поэтому будет это
7: вытеснение китайского продукта. Мы делаем дорого?
19: Да, к сожалению, ситуация такова, что качество у нас прям отличное. На большинство таких товаров нет никаких претензий, оно прям на мировом уровне. Но тот же Nokian, когда уходил, здесь оставил свой лидирующий завод. Он был лучший в всей линейке Nokian по всему миру. И продукция его поставлялась везде. Но по цене, конечно, это не двигается вниз, и в результате все-таки люди голосуют часто кошельком, особенно в сегодняшней ситуации. И таким производителям достаточно несладко. Вот государство пытается им помочь пошлинами как-то отрегулировать.
7: Ну, то есть дядюшка Ляо в своем гараже все-таки пока побеждает, да?
19: Там не дядюшка Ляо, автоматизация на китайских заводах и на шинных, и на многих других, она колоссальна. Там на самом деле есть очень разные производители, нельзя ориентироваться, что только гараж. Хотя есть и запчасти на коленке, такое тоже бывает.
5: Как обстоит дело с запчастями для довольно старых моделей автомобилей? Несколько минут у нас еще остается. Многих, наверное, вот это очень сильно интересует. Раньше тоже как-то из Китая везли, сейчас что с этим?
19: Ну, с этим проще всего. Если машина находилась здесь, то есть рынок к ней привык и давно на нее поставляет, могу сказать, что запасов на подобные машины у многих дистрибьюторов достаточно много. Они mm-hmm. продаются, с этим вообще все хорошо. Старые машины, которых мы знаем, любим, и про которые с удовольствием вспоминают люди, пересели бы с китайских обратно на Европу. И, в общем, снабжение по ним тоже особых проблем пока не составляет, хотя бы по расходникам. То есть обслужить можно легко.
5: Спасибо большое, Сергей, эксперт в области... Ой, прошу прощения, не туда посмотрел. Член правления Союза автосервисов России, заместитель генерального директора компании «Евроавто» Илья Плисов был с нами на связи. Илья Викторович, спасибо вам большое, еще раз прошу прощения, не туда глянул. Такое бывает, ничего страшного. Что касается автомобилей, вроде как разобрались, да, с тем, что сейчас существует на рынке, и сколько действительно там контрафакта, сколько не контрафакта. Ну, а кошелек, он ваш личный, и вам делать конечный выбор.
1: Наше время. В центре внимания специальная военная операция.
20: Украина сдуется только когда мы будем принуждать Европу прекращать с нами воевать. Вот только тогда.
1: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
21: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович, я

0: интересным, что потребует от нас больше внимательности.
1: Громче звук – это только начало.
0: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Никому не сообщайте реквизиты банковских карт. Не переводите деньги на сторонние счета. Избегайте незнакомых номеров. И помните, службы безопасности банков никогда не звонят своим клиентам.
4: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
5: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин потребовал от Кабмина обеспечивать сбалансированность и устойчивость всей бюджетной системы страны. Каждый россиянин сможет начать пользоваться цифровыми рублями только по собственному желанию, и в ближайшее время несколько нефтеперерабатывающих заводов возобновят работу после ремонта. Далее подробнее. Счетная палата провела аудит нацпроектов, нашла слабые и сильные места, сообщил Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам. На нацпроекты выделяются большие средства, и важно, чтобы все задачи выполнялись в намеченные сроки и в запланированных объемах, добавил президент.
7: Счетная палата, по моему поручению, провела аудит исполнения национальных проектов. Конечно, нашла и слабые места в этой работе, сделала конкретные выводы, рекомендации, рассчитывая, что они будут учтены и отражены в законодательной базе в решениях правительства Российской Федерации. Отмечу, на национальные проекты выделяются большие средства из федерального бюджета, от частных инвесторов, из бюджетов субъектов Федерации. И очень важно, чтобы все задачи, мероприятия нацпроектов выполнялись в намеченные сроки, в запланированных объемах с нужным финансированием. Здесь особое внимание нужно уделить состоянию региональных финансов. За первое полугодие текущего года и доходы, и расходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации выросли на 5,9%. Общий дефицит составил 160 миллиардов рублей, почти как год назад. Однако к концу года регионы ожидают увеличения расходов. По предложению «Единой России» мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. За счет этой меры в распоряжении субъектов Федерации будет оставаться дополнительная сумма порядка 100 миллиардов рублей ежегодно в течение ближайших 4 лет. И

0: они, субъекты, смогут направить эти средства на цели развития.
1: Глава государства также сообщил, что каждый министр и вице-премьер должны сотрудничать с регионами на отдельные направления. Там проседают. Владимир Путин потребовал от Кабмина обеспечивать сбалансированность и устойчивость всей бюджетной системы России. Вице-премьер Александр Ноук, в свою очередь, доложил президенту, что ВВП России в реальном выражении за последние 3 года увеличился более чем на 10%. Ноук подчеркнул, российская экономика занимает 4-е место в мире по паритету покупательной способности. При этом за последние 5 лет она развернулась на внутренний рынок.
2: С 2022 года российская экономика функционирует в условиях беспрецедентного внешнего санкционного давления, заморозки активов, попыток отрезать нас от международных расчетов и ограничений на доступ к технологиям. Несмотря на это, за последние 3 года валовый внутренний продукт России в реальном выражении увеличился более чем на 10%. Это рост порядка 3,3% в год, выше среднемировых показателей. Сегодня Россия 4-я экономика мира по паритету покупательной способности. При этом за последние 5 лет произошло изменение структуры экономического роста. Так, в экономике почти в 3 раза сократилась доля чистого экспорта, и, по сути, экономика развернулась на внутренний рынок. Увеличились инвестиции. Доля инвестиций составила 23,3% в прошлом году. Это максимальный исторический уровень за последние 15 лет. Изменилась и отраслевая структура. Основной драйвер – обрабатывающая промышленность. Ее доля выросла с 13% до почти 15% в прошлом году. И впервые обработка устойчиво превышает добычу более чем в 1,5 раза. Доля отраслей с высокой добавленной стоимостью также выросла с 15% до 18,4%.
1: Вице-премьер подчеркнул, главным структурным сдвигом в российской экономике стало то, что страна теперь больше финансирует инвестиции за счет внутренних источников, замещая внешние. Он добавил, что доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 84%. Российские военные в освобожденном поселке городского типа Водянское Донецкой Народной Республики зачистили от ВСУ около 400 зданий и строений. Минобороны сообщили, что Водянское взято под контроль военнослужащими 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр». Установление контроля над ним стало возможным благодаря скоординированной работе подразделений воздушной и наземной разведки, расчетов артиллерии и ударов дронов. Были оперативно уничтожены выявленные позиции противника, что позволило штурмовым группам войти в населенный пункт и провести последовательную зачистку территории, говорится в сообщении. Правительство рассчитывает, что в ближайшее время несколько нефтеперерабатывающих заводов возобновят работу после ремонта, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что власти держат руку на пульсе в связи с ситуацией с бензином и стремятся решать проблемы с топливом в регионах. Кроме того, как отметил Новак, начался его импорт в страну.
3: Хочу сказать, что правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе, и мы мониторим ситуацию вместе с компаниями, регионами в ежедневном режиме. Собственно, смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас уже пошел импорт. Есть вопросы, связанные с логистикой. С каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы.
1: Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. Над кого шел Колобок и кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы уже в кино. А также круто замешана интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном Кубке России сегодня продолжается программа матчей второго тура группового этапа в пути РПЛ. «Зенит» на выезде в серии пенальти обыграл «Крылья Советов». А в эти мгновения второй тайм в матче «Рубин-Спартак-Москва» счет равный 1-1. Алексей Батраков попрощался с футболистами «Локомотива». После возвращения из Ростова-на-Дону команда «Лока» на автобусе отправилась на базу клуба, а Батраков с командой не поехал. Турецкий инсайдер сообщает о том, что Батраков прилетит в Стамбул завтра утром на частном самолете для подписания контракта с «Галатасараем». Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов вошел в десятку лучших вратарей мира по версии ESPN. Россиянин расположился на 10-м месте. Список возглавил голкипер лондонского арсенала Давид Райя. На втором месте Тибо Куртуа из Реала. На третьем вратарь Манчестер Сити Джан-Луиджи Донарума. Московский хоккейный «Спартак» заключил контракт с 23-летним нападающим Матвеем Петровым. Соглашение рассчитано на 2 года. Петров был выбран на драфте НХЛ 21 года Эдмонтоном в 6-м раунде под 180-м общим номером. Российские гребцы могут пропустить чемпионат мира в Нидерландах из-за отсутствия виз. Турнир стартует 24 августа. Мы планировали выезд в Нидерланды 18 августа, чтобы иметь возможность для тренировок и адаптации на месте. Сидим на чемоданах и надеемся, что в ближайшие дни эта проблема все-таки будет решена, сообщил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин. В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат России по лыжероллерам. Сегодня состоялись гонки преследования на 15 километров. У мужчин по сьют выиграл Егор Митрошин. У женщин лучшей стала Елизавета Еремеева. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 19. В Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 17. В Челябинске облачно с прояснениями, плюс 22. В Рязани облачно с прояснениями, плюс 23. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 30. В Майкопе небольшой дождь, плюс 29. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 26. В Донецке малооблачный, плюс 28. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 19. В Москве в четверг ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 13, днем плюс 21. Ветер юго-западный 8-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба.

0: сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини. И рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Разное время. Слушайте по будням в 16.10 по московскому времени на частоте 101.5 FM.
1: Эксперт в области безопасности, руководитель регионального отдела по борьбе с бандитизмом и мошенничеством МВД России по Южному федеральному округу в отставке, Лобарев Вячеслав Александрович у нас на связи. Может быть, надо с детьми и подростками говорить честно и честно рассказывать и показывать то, что может быть, если ты ответишь на это сомнительное сообщение, если ты пойдешь на какую-то сделку с обещанием какого-то мнимого финансового обогащения и так далее.
2: Вы знаете, все подобные проявления и участие в террористической организации на самом деле идут от простого. Это от незанятости, от непонятости и от невнимательности родителей. Если бы мы могли занять своих детей образованием, спортом, кругами и иными интересами, поверьте, ни у одной преступной организации террористической не хватило бы способности и умения для того, чтобы привлечь нашего ребенка в круги.
0: Разное время. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
4: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
5: Да, мы продолжаем наш эфир, и впереди у нас еще два часа нашего времени. Людмила Шаулина, Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, напоминаю, в начале наши контакты 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Заходите, пожалуйста, пишите по этому номеру телефона в любом мессенджере. Ваше мнение и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Кстати, сейчас обстановку с бензином будем обсуждать, поэтому заходите, пишите, пользуйтесь номером телефона, пишите. Заходите, это я имею в виду наше приложение «Радио России» в Рустор и Google Play, которое скачать можно абсолютно бесплатно. В него зайти, там есть кнопочка «Отправить сообщение», воспользуйтесь ей, например, да. Ну, а также можете посмотреть прямую трансляцию на нашей страничке ВКонтакте. Там можно оставить сообщение точно так же, а кроме того, прочитать свежие новости и поучаствовать в любой дискуссии под нашими сообщениями с эфиров. Ну, а свежие интересные новости, актуальные в том числе, читайте на вести.ру, присоединяйтесь.
5: Ну, мы переходим к довольно актуальной теме для всех, кто пользуется личным транспортом, к ситуации с топливом в нашей стране. Как сообщил вице-премьер России Александр Новак, Россия начала импортировать топливо из других стран. Ситуация значительно улучшается. Будем все делать для этого. В том числе уже были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас еще пошел импорт, сказал он в интервью корреспонденту «Вести» Павлу Зарубину.
6: Да. Кроме того, он сказал, что целый ряд мер уже был принят. Это и запрет экспорта топлива, и налоговые стимулы для импорта, и рост производства в стране. Ну, многие из них мы уже так или иначе обсуждали, многие из них вы знаете. Ну, а в чем, собственно, состоит дело-то? Дело в том, что на заправках сейчас в наличии очереди, а вот бензин в наличии не всегда. Это признал и министр энергетики России Сергей Цивилев. Журналисты его спросили о ситуации на московских заправках. Он сказал, что дизель есть везде, на всех заправках. Я на дизеле езжу, это министр энергетики говорит. И продолжает. Есть бензин и на заправках, правда, там очереди. Я с вами согласен, говорит он журналисту. Но мы активно работаем, чтобы эту проблему ликвидировать. Как происходит эта работа, сейчас попробуем уточнить.
5: К нам присоединяется заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор портала «Инфотек» Александр Фролов. Александр Сергеевич, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте, здравствуйте.
5: Ну, одну волну пережили, да, вот, потом вроде бы, когда же все начало налаживаться, практически наладилось, ну, по некоторым регионам там еще были какие-то сложности, но это можно было пережить, и вот началась вторая волна дефицита топлива на заправках. С чем это может быть связано, и какие выходы реальные существуют из этой ситуации, как долго это продлится?
7: Знаете, как будто в 2020 год вернулся. Первая волна, вторая волна. Вот.
6: Только что, там что-то не оттуда. С бензином было связано, да.
7: Только не с бензином, да, но терминология похожа. Ну, смотрите, очевидно, что основная проблема, точнее, корневая проблема, это проблема переработки, то есть объемов производства нефтепродуктов. Но эта проблема в большей степени касается крупно- и мелкооптовых покупателей. Для розничных покупателей, я думаю, что все заметили, что в основном государство старается принимать меры, которые направлены на обеспечение спроса конечного, то есть у розницы. Вот, с точки зрения розничного покупателя сейчас главная проблема заключается в логистике. Как и во время первой волны, важно сейчас перенаправить потоки топлива между регионами, то есть есть регионы, у которых больше проблем, они более дефицитны, есть регионы, у которых ситуация гораздо лучше, ну, там продолжают работать нефтеперерабатывающие предприятия в полном объеме, и необходимо, кроме того, обеспечить распределение. Я тут сейчас на очень хрупкий лед, прекрасно понимаю, на очень хрупкий лед встаю, и большинство слушателей сейчас возмутятся, но абсолютно бесполезно пытаться увещевать, пытаться уговаривать потребителя, мол, если сейчас проблема, то, пожалуйста, продолжайте покупать столько, сколько вы покупали обычно, то есть заправлялись 20-30 литров. В среднем. Вот, пожалуйста, продолжайте 20-30 литров заправляться. Не надо полный бак, не надо там про запас. Вот не надо. Люди и во время первой волны продемонстрировали, что уговорами делу ты не поможешь. Поэтому начали вводить лимиты на заправочных сетях просто для того, чтобы увеличить количество заправок, ну, увеличить количество потребителей, которые смогут заправиться, ну, и сократить сроки заправок в среднем.
5: Александр, знаете, вот просто бытовое, да, там, наблюдение домохозяйки. Вот у меня такое ощущение складывается, что вы сказали, как раньше заправлялись. Вот я раньше всегда заправлялась до полного.
7: Ну, а нет,
5: мне так проще.
7: Погодите, с какой отметки?
5: Ну, как правило, когда у меня уже на дисплее загорается, что у меня осталось 60 километров.
7: Понятно.
5: Вот, ну, до лампочки. Вот, поэтому я, как, ну, вот, если говорить о том, как раньше, то вот я делала всегда раньше так. А тут
7: понимаю.
5: Какая ситуация складывается? Вот дали ограничение, например, 20 литров. Человек отстоял двухчасовую очередь, залил здесь 20 литров, поехал в соседнюю очередь, там теперь он будет стоять и создавать эту очередь, чтобы залить еще 20 литров.
7: Это справедливое замечание, однако я замечу, что я тут говорю о среднем покупателе. То есть понятно, что каждый раз, когда ты произносишь какие-то слова, касающиеся среднего уровня потребления, всегда находятся люди, у которых ситуация иная. Я понимаю, да, бывает ситуация иная. Но заметьте, кстати, в прежнее время были маркетинговые программы, которые стимулировали покупку более 30 литров. Например, покупаете более 30 литров, вам капает больше баллов. В рамках маркетинговой программы этой автозаправочной сети. А для чего это делать, если ну, в целом в среднем все больше заправляют? Потому что в среднем все больше не заправляют. Средний уровень заправки порядка 20-30 литров, если мы говорим о городской заправке. Да, конечно, будут люди, которые поедут, будут еще 2 часа стоять, но, опять же, это нетипичная ситуация. Человек заправился, 20 литров ему хватит при городской. Хорошо, при среднем автомобиле со средним расходом топлива мы не берем автомобили, которые расходуют в городе там 20 литров.
6: Я прям чувствую этот тонкий лед под вашими ногами, Александр Сергеевич.
7: Да, я понимаю, там уже начинают сыпаться какие-нибудь комментарии на эту тему. Все нормально, я привык за время кризиса, я уже ко всему привык, много интересного услышал от аудитории, все хорошо. Так вот, в среднем люди заправляются и едут дальше, люди не встают во вторую очередь, 20 литров, да, про 20 литров начал говорить, что этого должно хватить где-то на 250 километров. В городе 250 километров выезжают, конечно, есть потребители, которые за сутки могут 250 километров в городе выехать, но Обычно людям этого хватает на пару-тройку дней, как минимум. Вот. То есть здесь, к сожалению, универсального решения просто быть не может, пока логистику не наладили и пока не восстановили производство хотя бы на ключевых нефтеперерабатывающих заводах, с которых можно в должном объеме поставлять, ну, в такие центры, как Москва, Екатеринбург, ну и прочие крупные города. И тут мы даже не касаемся мелких городов, которым, понятное дело, может доставаться меньше топлива, чем крупным.
5: Как долго еще нам ждать, когда логистика будет налажена? В прошлый раз, насколько я помню, кризис продлился порядка 3 недель до того, как более-менее стабилизировалось, нормализовалось.
7: 2-3 недели это как раз был срок, необходимый для того, чтобы, ну, для того, чтобы перенастроить потоки, для того, ну, это банально, то есть вы бензин не можете моментально из одного региона перебросить в другой. Он перемещается преимущественно на железной дороге, а железная дорога имеет определенную пропускную способность и скорости загрузки и выгрузки моторных топлив, а потом еще до нефтебазы надо довести. От нефтебазы вам нужно будет довозить бензовозом до конечной точки, то есть до АЗС, и дальше уже заправлять. Да, это, на это уходит 2-3 недели. Сейчас, скорее всего, смогут сработать быстрее, просто потому что ряд механизмов, которые тогда приходилось, ну, скажем так, в ручном режиме налаживать, уже действуют. И тут главный вопрос в способности нефтепереработки. Если отталкиваться от слов Александра Валентиновича Новака, то ряд заводов сейчас должны, опять же, включиться, должны заработать. У нас все еще есть и плановые ремонты. То есть, когда мы говорим про эту проблему, надо понимать, что эта проблема связана обломками, хлопками, вот, ну, вот с этими прочими эвфемизмами, которые случаются на отдельных предприятиях. То есть проблемы связаны преимущественно с внеплановыми ремонтами, но есть и плановые ремонты, которые тоже нужно учитывать. И ряд заводов закончат, какие-то заводы закончат внеплановые ремонты, какие-то закончат плановые ремонты и начнут отгружать моторное топливо. Тут, правда, возникает вполне очевидный вопрос, ответа на который у меня не будет, как в принципе и у любого другого человека, который попытается на эту тему говорить. Ну, то есть не будет ли, скажем, третьей волны, но будем надеяться, что возникшие проблемы у нашей промышленности дали достаточно материала для профильных ведомств, для того, чтобы наша броня стала крепче. То есть сейчас идет борьба брони и снаряда, и, к сожалению, вот местами снаряд, в кавычках, разумеется, исключительно в кавычках, снаряд оказался сильнее. Ну, значит, вот ход за броней, надо укреплять нашу броню. И пассивную защиту, и активную защиту заводов тоже.
5: И если можно совсем коротко ответить на последний вопрос, а вот по поводу разукрупнения производств. Сейчас речь идет, об этом говорили в первую волну, что нужно разукрупнять производство.
7: Ну, я не, скорее там говорили про то, что нужно мини-НПЗ строить. Строительство мини-НПЗ – это 5-6 лет. То есть идея, конечно, интересная, местами очень даже интересная, но для того, чтобы ее реализовать, нужно 5-6 лет.
5: Нужно время, поняли.
7: Первые предприятия будут в начале 30-х годов.
5: Поняли, спасибо большое.
6: Спасибо, говорим Александру Сергеевичу Фролову, заместителю генерального директора Института национальной энергетики, главному редактору портала «Инфотек».
0: Наше время.
6: 1-й серийный самолет МС-21 совершил перелет из Иркутска в Жуковский. И причем не просто серийно, а полностью импортозамещенный самолет МС-21-310, если быть точным. Значит, 5 часов 50 минут проходил полет, более 4000 километров, высота была 12 тысяч метров, скорость 850 километров в час без промежуточных посадок. Значит, прошел в штатном режим,
5: да. Ну, а оснащен он был серийным двигателем ПД-14 отечественного производства. К нам присоединяется руководитель департамента продаж двигателей для гражданской и транспортной авиации Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации «Ростех» Екатерина Рухлова. Екатерина, здравствуйте.
8: Добрый вечер.
5: Что это за двигатель такой ПД-14? Вы, конечно, маркировку понимаете, мы-то не очень, да? Вот, говорится о том, что это двигатель пятого поколения. Что значит двигатель пятого поколения?
8: Ну, прежде всего, позвольте начать с того, что ПД-14 означает перспективный двигатель 14. Это первый российский серийный двигатель пятого поколения для среднемагистральных самолетов. Он разработан конструкторами ОДК «Авиадвигатель» в кооперации с другими предприятиями Объединенной двигателестроительной корпорации. А главным производителем у нас является предприятие ОДК «Пермские моторы». Поколение двигателя определяется по нескольким параметрам. Это и увеличение температуры газа перед турбиной, и степень сжатия, и степень двуконтурности. ПД-14 – это современная, полностью отечественная силовая установка, что немаловажно, которая имеет конкурентные преимущества. Так, при тяге в 14 тонн двигатель обладает высокой степенью двуконтурности и отличается низким расходом топлива, а также уменьшенным уровнем шума и эмиссией вредных веществ.
5: А двуконтурность, простите, пожалуйста, мы просто не очень понимаем, да, мы простые люди, нас слушают тоже самая широкая аудитория, вот чтобы все поняли, что это такое, чем это замечательно.
8: Это означает, что воздушные потоки проходят по внутреннему и по внешнему корпусу, контуру, прошу прощения, таким образом обеспечивая наиболее эффективные показатели газодинамики.
6: Ну и, как я понял, еще он более экологичный, правильно?
8: Да, совершенно верно, потому что у нас показатели эмиссии вредных веществ также уменьшены в сравнении с двигателями предыдущих поколений.
6: Слушайте, Екатерина, ПД, перспективный двигатель, я так понимаю, что переименовывать сейчас нужно, он же уже не перспективный, он же уже вот действующий, вот он когда-то был перспективным, когда вы его начали разрабатывать, а сейчас он ДД, действующий двигатель должен быть, не так ли?
8: Но мы все еще расценим его все-таки как перспективный, поскольку при его производстве у нас освоены новейшие современные технологии и современные материалы, которые ранее у нас на территории нашей страны в этих целях не использовались, поэтому все-таки мы его пока оцениваем как перспективный.
6: Остается перспективным, получается.
8: Совершенно верно. Обладает высокими перспективами применения в гражданской авиации, но, тем не менее, вопрос ремаркетинга возможно будет поднят несколько позднее.
6: Скажите, пожалуйста,
8: широкой эксплуатации.
6: Как во время полета двигатель отработал, с которого мы начали, на МС-21-310 из Иркутска в Жуковский?
8: Очень важно отметить, что двигатель у нас отработали штатно во время полета. На протяжении всего пути они обеспечили необходимую тягу и слаженную работу всех связанных систем самолета. Здесь также, наверное, можно добавить, что двигатели в рамках летно-конструкторских испытаний всегда проходят проверку до и после полета. Осмотр силовой установки у нас до полета является обязательной частью подготовки к полету, а после полета непосредственно выполняется оценка готовности двигателя к проведению дальнейших испытаний.
6: То есть получается, что после полета двигатели тоже будут проверяться?
8: Да, обязательно проверяется, все ли по газовоздушному тракту у нас тоже выглядит штатно, не произошло ли никаких либо отклонений при использовании двигателя на различных режимах, и готов ли двигатель к выполнению дальнейшей программы испытаний.
6: Скажите, пожалуйста, ну вот мы начали, в общем, ремарку в самом начале сделал, что самолет полностью импортозамещенный, двигатель, соответственно, тоже полностью наш отечественный. Для эксплуатации самолетов российских, тех, на которые поставят ПД-14, это двигатель, что это дает нам?
8: Ну, прежде всего, нам эксплуатация полностью отечественных воздушных судов с установленными отечественными двигателями обеспечивает технологический суверенитет для нашей страны, что важно для эксплуатанта. Для эксплуатанта важна, конечно же, доступность технического обслуживания, то есть у нас все запасные части, расходные материалы, все технические специалисты для выполнения ремонтных работ и необходимого обслуживания, все наши конструкторские представители со стороны разработчика двигателя, они все доступны и находятся на территории Российской Федерации. Это значит, что быстродействие на любые запросы эксплуатанта будет обеспечено полностью.
6: Спасибо большое, спасибо Екатерина, большое. Руководитель департамента продаж двигателей для гражданской и транспортной авиации Объединенной двигателестроительной корпорации, госкорпорации Ростех, Екатерина Рухлова была с нами на связи. Но обсуждали мы полет нашего МС-21, самолет, про который очень долго говорили, и вот, наконец-то, мы стоим на пороге того, что эти самолеты могут регулярно летать, причем с полностью отечественной начинкой.
0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
9: Какие-то старые акции. Диденхолл и Ломбард-Трест. 100 акций
10: маленькой компании Лиденхолл и Ломбард-Трест.
0: Золотое руно. Радиоспектакль по мотивам одноименной пьесы Джона Пристли.
10: Разрешите мне взять это дело в свои руки. Только ради вас. Я это имею в виду.
9: Разумеется, Уильям. Я вам доверяю.
10: Вот очень хорошо.
0: Она получает в наследство акции. Он помогает ей разбогатеть. Что окажется сильнее? Деньги, азарт или характер?
9: Я их всех ненавижу. И теперь я себя ненавижу. Я сама себя стыжу.
0: «Золотое руно». Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 15:10 по времени Калининграда. Наше время.
6: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников в студии. И переходим к следующей теме. Еще не забыли, наверное, мы только что вспоминали, да, в другой теме нашей коронавирус, да, да, эти волны коронавируса. Здесь тоже придется припомнить, но здесь совсем недавнее дело. Помним, наверное, значит, истории, которые произошли в нескольких городах, скажем так, России. Связаны они были с мошеннической схемой покупки и продажи квартир. В двух словах напомню, в чем она заключалась. Как правило, под воздействием там мошенников каких-то недобросовестных, пожилые люди продавали квартиру зачастую по заниженной по отношению к рыночной цене. Потом, когда покупатели приходили в квартиру, пенсионеры обращались в полицию, затем в суд, и правоохранительные органы и судебная власть вставала на сторону пенсионеров. И таким образом им оставалась и квартира, и деньги, которые, кстати, как заявлялось, этими продавцами, были переведены мошенниками, а следовательно потеряны. Ну, то есть покупатель в данной схеме оставался ни с чем. И без квартиры, и без денег.
5: Ну, действительно, там даже, насколько я помню, кто-то был осужден в связи с мошенничеством в этой схеме, когда было доказано, что квартиру продавая, да, человек никаким мошенникам никакие деньги не отдавал. Ну, такое было. Вот. И эту схему в народе называют схемой одной исполнительницы нашей. Чтобы сразу все поняли. Так вот, тогда в свое время Верховный суд, да, рассказал о том, как же нужно судьям в таких случаях себя вести. Значит, Верховный суд тогда всем сообщил судьям, для всей страны было заявление о том, что если продавец продал квартиру, будучи в состоянии заблуждения, тем не менее сделка не может быть признана недействительной. Ну, не может. Потому что другой человек добросовестно деньги отдал и рассчитывает получить свое имущество. Но, как выяснилось, по какой-то удивительной причине, на местах суды по-прежнему продолжают выносить решения в пользу продавцов в такой ситуации. И тому есть ряд примеров. Вот из разных городов приходят сообщения о том, что вот эта схема певицы известной продолжает жить и бодрствовать, и прекрасно себя чувствует, и даже развивается.
6: Попытаемся ответить на все эти вопросы вместе с юристом Зауром Газаевым. Заур, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте.
6: Скажите, пожалуйста, во-первых, вы же смотрите тоже юридическую практику. Действительно ли верны выводы наших коллег-журналистов и расследователей о том, что схема вот эта по мошенническим действиям с квартирами, такая, какую мы описали, она продолжает действовать?
11: Ну, я, наверное, расскажу по-другому. Я не тот, кто следит за судебной практикой, я один из тех, кто формирует эту судебную практику. Вот много лет признаю такие вот сделки недействительными. И с первого дня слежу за делом Долиной. Если брать вот вообще в целом от понятий, да, с схемы Долиной, у нас принято называть вот любой спор между пожилым человеком, который сначала продает, а потом идет в суд и пытается оспорить. И почему-то презюмируется, что все вот такие иски поголовно им должны и сам отказывать в этом. Но мало кто знает, что на самом-то деле это очень большая проблема у нас в нашей стране, телефонное мошенничество. Мы все знаем, оно давно в пике, в топе вот по рейтингу преступлений. И очень много людей стали жертвами этого телефонного мошенничества.
5: Бесспорно.
11: Совсем неудивительно,
5: бесспорно,
11: что за чередой вот этих преступлений последовала волна судебных разбирательств. Дело Долина, оно единичное. И очень мало по стране выигранных дел именно по 178 статье. И ровно поэтому оно обрело такой вот резонанс. Поэтому если говорить о защите, способе защиты, да, люди, конечно же, которые лишились единственного жилья, они вынуждены идут в суд. И многие совершенно справедливо эти суды выигрывают. Поэтому, несмотря на то, что Верховный суд принял вот этот вот, опубликовал тематический обзор практики, это всего лишь обзор. Там для юридического сообщества, для специалистов, там мало вообще полезного-то по сути было. Они сказали то, что изначально было известно всем. Просто вот сам резонанс, то, что громкое имя...
5: Подождите,
11: артиста...
5: Заур, извините, да. Я вас перебью. Все-таки нужно расставить все точки над всеми «и». То есть, по-вашему, вы считаете, что человек, продавая квартиру, да, будучи там, ну, не знаю, в каком состоянии, но, тем не менее, он же продавал, когда продавал квартиру, он же понимал, что он лишается единственного жилья в этот момент. Он понимал это. Мало того, этого человека провели по всем нашим нормам законов через психиатра, скорее всего, сводили к нотариусу, там, не исключая, что пообщались там с его родственниками. Но так или иначе, покупатели сейчас себя изо всех сил стараются защитить в подобной ситуации. Да? И тем не менее, спустя год вдруг этот пенсионер сообщает, что «Ай, меня обманули, верните мне мою квартиру». Но разве это законно?
11: В том виде, в котором вот вы сейчас описали, разумеется, вы абсолютно правы. Это незаконно. Тем более, вот вы до этого тоже сказали о случаях, когда человек продавал, делал вид, что он кому-то передал деньги, на самом деле он не передавал. Разумеется, есть элементы, которые пытаются злоупотребить своим возрастом и идут, пытаются оспорить. Конечно же, это незаконно. Но для того и существуют суды, чтобы разобраться во всех обстоятельствах, сопоставить все доказательства и уже принять справедливое решение.
5: Понимаете, в чем дело? Мы тогда, когда этот процесс был в разгаре, мы с очень большим количеством экспертов рынка общались, и, включая психиатров даже. То есть мы обсудили эту тему вообще со всех сторон. И ну, единственный вывод, который можно из этого сделать, человек, который купил, не виноват. Он не виноват, но он лишается и денег, и имущество. А вот тот человек, который оказался под воздействием мошенников, даже если он действительно оказался под воздействием мошенников, очень жалко. Но простите, информация о том, что работают мошенники телефонные в нашей стране, звучит из каждого утюга и каждой розетки нашей необъятной родины. Ежедневно. Как еще предупредить человека? Как еще его остановить от этого? Он совершил ошибку, но это его ошибка. Третье лицо не должно за эту ошибку отвечать, ну, на мой субъективный взгляд.
11: Ну, к сожалению, да. Это ситуация, когда обе стороны страдают. Кто-то покупает жилье, потом должен годами судиться. И иногда получается, что, как вы заметили, остается и без жилья, и без денег. С другой стороны, люди пожилые, они, я хочу...
5: Их очень жаль, но мы предупреждаем, вот мы лично, я и Данил Гусельников, каждый наш эфир практически говорим, дорогие друзья, пожалуйста, не надо верить всем, кто вам звонит по телефону, представляясь сотрудниками спецслужб. Не надо этого делать, перезвоните в спецслужбу. Нет, Но почему же должен страдать добросовестный покупатель?
11: Вы знаете, есть еще категория людей, которые не способны понимать значение своих действий и руководить ими,
5: понятно,
11: как вот вы как раз проговорили.
5: Очень их жалко.
11: Именно психиатры высказываются на эту тему.
5: Да, очень жаль, но разве это должен оплачивать другой человек, причем оплачивать дважды, один раз отдав деньги, другой раз лишившись квартиры?
11: К большому сожалению, покупатели также очень часто злоупотребляют вот положением, в котором находится. У меня лично есть в практике дела, когда покупатели были риэлторские агентства, профессиональные участники рынка, зная о проблеме, могли направить пожилого человека к психиатру, провести освидетельствование, то есть защитить, предупредить вот эту проблему. Но они это не делали, желая заработать. Выкупали, потом подороже продавали, а человек оставался на улице. Здесь правда где-то примерно посередине. Есть много разных случаев, и каждый случай нужно разбирать индивидуально.
6: Скажите, пожалуйста, Заур, а что касается вот этих возобновившихся случаев, когда, ну, пишут, что схема продолжает работать, все-таки подход судей, он в данном случае не изменится, вы считаете? Ну, вот вы начали говорить про то, что Верховный суд, да, вот вроде что-то там выпустил, но это для судов, да, вроде как не хватает чем? Мотивировки?
11: Вы знаете... Да, я выскажусь с удовольствием. Вот я с большим удовольствием изучал вот этот вот тематический обзор. Там, по сути, приведено 7 или 8 разных случаев. Их взяли как пример и просто в конце резюмировали, что вот если в такой ситуации, лучше поступать так. Если в такой, то вот иначе. И как-то плюс-минус обобщили. Но это обзор... тематически это не панацея, там нет принципиально нового. Вот специалисты, которые раньше работали в этой области, или судьи, допустим, которые выносили решение, они там для себя нового ничего не увидели. Главный тезис, если человек заблуждался, это не является существенным нарушением. Но так было всегда. Долина, единственный человек, наверное, в нашей стране, кто суд по 178 статье выиграл, не применяя двустороннюю реституцию. Просто каким-то образом, ну, мы все, наверное, понимаем, каким образом решение было, а в других случаях-то решения выносились отрицательные.
5: Двусторонняя реституция, давайте мы поясним для наших слушателей, это когда продавцу возвращает свое имущество, но продавец обязан вернуть деньги.
11: Разумеется. Почему вот дело Долиной, оно такое резонансным стало? Вероятнее всего, если бы сделку признали недействительной, но с Долиной в судебном порядке предписали бы взыскать денежные средства, она же их получила, ну, будь любезна, верни, там, не понимала, что квартиру продаешь, ну, окей, квартиру мы тебе возвращаем, но деньги же ты получила, вот видео, вот сумка с деньгами. Почему не вернуть? Но суды как-то вот очень индивидуально подошли к этому вопросу. То есть на видео не видно, что пересчитывала. Раз не пересчитывала, не знаем сколько. Раз не знаем сколько, значит, их вообще не было. Но это абсурдный тезис. К сожалению, наверное, даже не к сожалению. К сожалению, для Ларисы Долиной это повлекло такое вот негодование. И такое резонансное дело стало. Но в практике такого не бывает. Обычно, вот если сделку признают недействительной, стороны возвращаются в первоначальное положение. Каждый возвращает то, что получил. И это справедливо.
6: Но пенсионеры, которые продают квартиры, они же не могут вернуть эти деньги.
11: Знаете, к большому сожалению, да, для покупателей, у меня очень часто в практике бывают дела, где удается признать сделку недействительной, и я вижу вот эту вот боль, слезы покупателей, которые купили и сейчас останутся и без денег, и без квартиры. Понимая, что пенсионер деньги передавал телефонным мошенникам, взыскать нечего, максимум с пенсии там 2-3 тысячи рублей в месяц получать. Эта проблема есть, это большая проблема. Я с вами согласен полностью.
6: Что же с ней делать? И суды, похоже, не торопятся ее решать.
11: Объясню. Вот здесь на самом деле кажется, что покупатель, он ни в чем не виноват. Он честно заплатил, раз заплатил, он точно должен получить то, на что рассчитывал. Но обратите внимание, как дело Долиной почти рынок вторички чуть ли не обвалило. Сейчас первый вопрос, который задают покупатели, а сколько лет продавцу? И все массово отправляют проходить экспертизы. Где-то люди просто банально отказываются даже от выгодных покупок, ну, чтобы, знаете, как от греха подальше, как говорится. Но раньше же тоже так люди могли себя страховать, покупатели. То есть единственное, что можно сказать покупателю, у вас был выбор. Вы могли купить от застройщика, вы могли пойти застраховать страховой компании, титульное страхование оплатить. Вы много что могли, но вы не сделали. И вот это вот возникновение негативных последствий, это некая...
6: Звучит, в общем, не очень справедливо по отношению к покупателю. Заур, время, к сожалению, у нас заканчивается. Заур Газаев, юрист, с нами на связи был. Будем эту тему, получается, продолжать рассматривать в наших эфирах, держать, что называется, руку на пульсе, чтобы справедливость, так или иначе, восторжествовала.
0: Радиодок.
12: Сегодня мы проследим, как одно из сильнейших государств средневековой Европы инвестировало в крайне сомнительную легенду. Поговорим о медиапроекте, в который вкладывались Святой Престол, европейский король и польский магнат, и которые раскручивали по всем правилам современного медиаменеджмента и теории коммуникации. Итак, представляем вам проект «Русский царь Дмитрий Иоаннович». Это «Радиодок» в студии Анна Дворецкого.
0: Слушайте в воскресенье в 7 вечера после новостей. Радио России. На правах рекламы.
13: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
13: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
14: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
13: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
14: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
13: И какие цилиндры перестают работать первыми?
14: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
13: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
14: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается. Вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
13: Получается, это еще и потеря уверенности?
14: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
13: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
14: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
13: Пожалуй, нет.
14: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы не прожили вместе. Поэтому, если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот, а жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
13: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
14: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
13: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
14: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо, принудительно расширяют сосуды. Но это же риски, и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма, заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
13: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
14: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
13: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
14: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
13: Три, а не один?
14: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
13: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
14: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
13: Для тех, кто готов действовать сейчас. Международный центр здоровья проводит акцию.
15: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203.
13: А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
14: Нет. Производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
13: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
14: А еще в состав секрет императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
13: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу.
15: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203.
14: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
13: Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию.
15: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203.
13: Ольга, выходит, секрет императора – это не средство на раз, а целая система?
14: Именно. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
13: Потрясающе! Но почему секрет Император Актив Плюс? Что значит этот плюс?
14: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
15: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные и анонимные.
14: Помните, возраст не приговор. Секрет императора Актив Плюс – это не просто вернуть радость близости, это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
13: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья.
15: Внимание! Акция! Позвоните сегодня и при заказе получите «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного звездочка 2203. Звонки по России бесплатные и анонимные.
16: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
17: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
18: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
19: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
20: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
21: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
22: Здравствуйте, меня зовут Умар Тикеев. Я ведущий программы «Доступная».

0: России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, паролей и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики. Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске план развития российской экономики должен ритмично реализовываться. Большая часть высвобождаемых ресурсов направляется на поддержку участников СВО и членов их семей. И в порту Черноморск поражен сухогруз с вооружением и боеприпасами для ВСУ. Далее подробнее. Многие мегапроекты в России прошли основную фазу инвестиций. Сейчас наша задача – запустить новый цикл инвестиций, заявил Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
6: Теперь к условиям экономического роста. Основное здесь – это повышение инвестиционной активности. С 2019 по 2024 годы вложения в основной капитал в России – прибавились свыше 40%. Такой результат был достигнут во многом благодаря крупным проектам в инфраструктуре, промышленности, которые в основном ориентированы на экспорт. Имею в виду такие направления, как химпром, металлургия, добыча полезных ископаемых, нефти и газохимия. Хорошие темпы вложений демонстрировали в строительном комплексе. Здесь сыграли свою роль инструменты поддержки регионального развития, действий льготных ипотечных программ. Начиная с прошлого года, многие так называемые мегапроекты прошли основную фазу инвестиций. Они темпы инвестиций поддерживали, но практически многие из них завершились. Соответственно, общая динамика капиталовложений замедлилась. Есть, конечно, и другие факторы, но это существенный.
5: По словам президента, план развития российской экономики должен ритмично реализовываться. Он отметил, что в России уже реализуется план структурных изменений в экономике, в их числе развитие рынка труда за счет создания современных производительных рабочих мест и увеличения выпуска в отраслях с высокой добавленной стоимостью. Речь идет, отметил Владимир Путин, именно о качественном и интенсивном развитии отечественной экономики. Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, доложил, что доходы региональных бюджетов России с начала 2026 года выросли на 6% и составили более 15 триллионов рублей. Также Силуанов сообщил, что большая часть высвобождаемых ресурсов направляется на поддержку участников СВО и членов их семей. Владимир Путин призвал властей всех уровней заранее подготовиться к тому, когда участники СВО вернутся домой после завершения спецоперации.
6: Уважаемые коллеги, одна из ключевых задач у нас, конечно, это решение проблем.

0: специальной военной операции, ну и связанные с этим вопросы по поддержке семей наших военнослужащих, участников специальной военной операции. Анна Евгеньевна Цивилева, когда мне докладывает о том, что в этой сфере происходит, все время указывает на то, что регионы самым ответственным образом к этому, ко всем этим вопросам относятся. Есть еще один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции. И много людей, их трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьезная работа, к которой надо заранее готовиться.
1: Глава государства также добавил, что по итогам совета будет подписан перечень поручений. В порту Черноморск прожжен сухогруз с вооружением и боеприпасами, а также склады с военным имуществом для нужд ВСУ, сообщает Министерство обороны. Ранее ведомство информировало, что в результате решительных действий подразделений группировки войск центра освобожден поселок Водянское в Донецкой Народной Республике. За сутки группировкой уничтожена живая сила и техника ВСУ в ряде районов ДНР и Днепропетровской области. Суточные потери противника в зоне СВО составили 1420 военнослужащих. Также вооруженные силы России за сутки поразили предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. Удары пришлись в том числе и по местам подготовки и запуска крылатых ракет «Фламинго». Средства ПВО за сутки сбили 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» американского производства и 965 БПЛА противника, сообщает Министерство обороны. Таксопарки проводят тест российского электромобиля «Атом». При этом разработчик получает от них хорошие отзывы, сообщил РИА Новости в кулуарах форума «Ростки» директор по взаимодействию с органами государственной власти и корпоративными партнерами АОКАМа Анатолий Кияшко. Он добавил, что электромобили отвечают всем потребностям владельцев таксопарков и каршеринга. Электромобили «Атом» ранее были включены Минпромторгом в перечень локализованных авто для такси. Разработчик электромобиля в начале июля 2025 года сообщал, что уровень локализации «Атома» на старте производства составит 65-70%. Глава Минпромторга Антон Алиханов в сентябре прошлого года сообщал, что в 2026 году объем выпуска «Атома» составит 5-6 тысяч машин. Каждый россиянин сможет начать пользоваться цифровыми рублями только по собственному желанию. Никто не откроет за него автоматически цифровой кошелек, сообщил РИА Новостям директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. До 1 сентября в России проводится его пилотное тестирование. Как ранее говорила Бакина в интервью агентству, все системно значимые банки России уже готовы к более широкому внедрению цифрового рубля. С этой даты россияне смогут открывать кошельки с цифровыми рублями через приложение крупнейших банков. На главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Сильные дожди и усиление ветра ожидаются в ближайшие сутки на территории Дагестана, сообщает Главное управление МЧС по республике. Спасатели призывают жителей и гостей региона быть внимательными при непогоде. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителей в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня в футбольном кубке России продолжилась программа матчей второго тура группового этапа. «Спартак» в день рождения своего главного тренера Хуана Карлоса Карседо, которому сегодня исполнилось 53 года, проиграл на выезде «Рубину». Основное время матча завершилось 1-1. В серии пенальти «Рубин» был лучше 5-3. Также в серии пенальти, также со счетом 5-3, «Зенит» на выезде нанес поражение крыльям «Советов». Здесь основное время завершилось со счетом 0-0. Продолжаем о футболе. Алексей Батраков попрощался с игроками «Локомотива». После возвращения из Ростова-на-Дону команда «Лока» на автобусе отправилась на базу клуба. Батраков с командой не поехал. Турецкие инсайдеры сообщают о том, что Батраков прилетит в Стамбул завтра утром на частном самолете для подписания контракта с «Галатасараем». Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила о том, что возьмет паузу в соревнованиях до чемпионата мира. На прошедшем в Загребе чемпионате Европы Мельникова завоевала 3 золотые медали и 2 бронзовые. Добавлю, что чемпионат мира пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. Егор Ярошенко выиграл турнир по гольфу среди мужчин в рамках спартакиады народов России. В женском турнире победу одержала Александра Чекалина. Напомню, что спартакиада является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 28 года в Лос-Анджелесе. В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат России по лыжероллерам. Сегодня состоялись гонки преследования на 15 километров. У мужчин победил Егор Митрошин, у женщины Елизавета Еремеева. И пока это все новости спорта.
3: Погода.
1: В Челябинске завтра облачно с прояснениями, плюс 22. В Перми небольшой дождь, плюс 24. В Ульяновске небольшой дождь, плюс 23. В Элисте небольшой дождь, плюс 31. В Махачкале небольшой дождь, плюс 30. Во Владикавказе временами дождь, плюс 21. В Грозном временами дождь, плюс 26. В Херсоне ясно, плюс 29. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 19. В Москве в четверг ожидается переменная облачность. Температура ночью плюс 13, днем плюс 21. Ветер юго-западный 8-12 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди.
2: Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди», с вами я, ее ведущий Алексей Певчев. Сегодня мы снова обратимся к творчеству одного из самых выдающихся и знаковых мастеров легкой музыки прошлых лет, чьи пластинки пользовались в нашей стране огромной популярностью. Это музыкант, аранжировщик, тромбонист, маэстро легкого музыкального жанра Рэй Конев. В прошлой программе, посвященной Коневу, мы прошлись по деталям его биографии, послушали его музыку, ну, конечно, очень-очень небольшую ее часть из огромного архива его записей. Сегодня же снова обратимся к его музыке, которая звучала не только на пластинках, но была использована в кино, на радио и не только. Да, и подчеркну, в отечественном кино, на радио и не только. И нашим проводником на этом маршруте будет коллекционер, исследователь и, на мой взгляд, главный специалист по творчеству Рэя Конева и его оркестра Игорь Карпов. Игорь, я вас приветствую.
4: Здравствуйте.
3: Игорь, ну вот популярность Рэя Конева в нашей стране была огромной. Выходили пластинки, музыка его оркестра звучала в кино, в заставках на телевидении, на радио. Что, на ваш взгляд, подкупало слушателя в его музыке? Вот ее мелодизм, некая непохожесть на что-то звучащее вокруг? Или то, что она была частью, ну, такого эстрадно-джазового контекста, который популяризировали у нас многочисленные оркестры, от оркестра Людвиковского до ансамбля «Мелодия»?
4: Ну, в общем-то, вы правы, да. Его музыка была очень мелодичная, ритмичная, и у него аранжировки очень слушабельные. Их приятно было слушать. Его девиз был записать так, чтобы человек, слушая, получал удовольствие.
3: Первая композиция, которая у нас сегодня прозвучит в контексте нашей программы, напомню, что это музыка Рэя Конева из кино, из советского кино, отечественного кино, которое звучало в наших фильмах. Это «Три дня Виктора Чернышова», да, фильм 67-го года. Композиция «Тами» называется. Это какие-то первые примеры, да, использования, получается, музыки?
4: Ну, в кино, по-моему, первые. Угу. Так. Вот. Когда я стал увлекаться этой музыкой, это где-то в 74-м году, мне там 13 лет было. Uh-huh. Вот, пластинок-то мало, и любое исполнение где-либо по радио или в кино, это приветствовалось. Я, в общем-то, многие вещи сначала слушал именно в кино, либо там по радио, либо на телевидении. Звучал он часто, ну, относительно часто.
3: А скажем, как лично вы идентифицировали, что это именно Рэй Конев?
4: Ну, не, ну он как...
3: Там же не представляли, что вот даже саундтрек не себя
4: прописывает. Я его когда услышал, мне он стиль очень понравился, я выяснил, кто это такой. Ну, мне отец, в общем-то, сказал. А стиль его, я его узнаю мгновенно. Даже подражателей я могу сразу отличить, что это, ну, копировать.
3: Ну, это тогда. А вот когда вы, будучи мальчишкой, услышали, вот как вы узнали, что в фильме именно «Три дня Виктора Чернышова», который мы сейчас
4: слушаем? Ну, это уже послушал его музыку, послушал его альбомы. Я стиль узнаваемый и неповторимый. Его трудно подделать.
3: Ага. Ну, то есть для вас уже этот фильм не был уже откровением, его музыку, вы ее знали. Тогда вопрос снят.
4: Ну, как, я уже как бы...
3: Были в теме, что называется.
4: Был в теме, конечно.
3: Ну, давайте послушаем. Первая композиция «Тами» из фильма «Три дня Виктора Чернышова». Ну-ка, какие-нибудь подробности про него.
4: А, ну, пожалуйста. Вообще, это была песня, которая была в фильме «Тэмми и холостяк». В главной роли Дебби Рэндис она пела. Но Рэй Конев ее сделал инструментально, в латиноамериканском ритме, в своем стиле, с его фирменным ритмом.
3: Давайте послушаем. Оркестр Рэя Конева, тема «Тэмми» называется, из фильма «Три дня Виктора Чернышова».

0: Это была композиция «Тэмми» в исполнении оркестра Рэя Конифа из кинофильма «Три дня» Виктора Чернышева, 67-й год. Напоминаю, что сегодня мы беседуем о оркестре Рэя Конифа, о его музыке в отечественном кино, на радио. Сейчас посмотрим, где он только не использовался, с Игорем Карповым, главным специалистом по творчеству Рэя Конифа. У Рэя Конифа огромная дискография, очень много пластинок.
1: Да?
0: Вот на ваш взгляд, понимаю, что вы почитатель, и есть они у вас все, безусловно, и тем не менее, все ли они равнозначны, все ли они действительно такого высокого уровня, или как у людей, у которых огромная дискография, скажем, как у Элвиса, у него же тоже есть наиболее сильные пластинки послабее.
2: У Рэя Конифа тоже, ну, конечно, неравнозначные. Лучший период 50-е, 60-е, 70-е, вот лично для меня. Вот, в 70-е, 90-е, там в основном исполнял репертуар латиноамериканских стран.
0: Да.
2: Вот, это немножко другая. Вообще музыка изменилась в мире, и уже хиты не те. Ну, лично мне больше нравится, например. Там у него где-то 37 альбомов, которые вошли в топ-100 вообще в Соединенных Штатах. Так что это даже знаменитый продюсер Клайв Дэвис, американский, он отметил, что это топ.
0: Ну, у нас сегодня много музыки, поэтому постараемся как можно больше ее дать. Ну, тем не менее, от беседы тоже выходить не будем. «Осенние свадьбы» — советский кинофильм 67-го года, и тема здесь «Дроп» называется.
2: Вообще, это композиция самого Рэя Конифа. В 57-м году его попросили, когда он записал свой первый альбом с «Wonderful», его попросили записать альбом. В то время в Соединенных Штатах был модный танец боб. Это не путать с джазовым стилем боб, это ближе к рок-н-роллу, скажем так. Предполагалось записать композиции инструментальные, и пластинке прилагалось пособие, как танцевать, там, с фотографиями, все. Пластинка вышла в 57-м году, Рэй Конев ее очень быстро записал, все композиции он сам лично сочинил, но там было очень много электрогитар. Обычно у него как бы биг-бенд, там, трубы, тромбоны, саксофон, а здесь была упорная электрогитара. Она довольно-таки хорошо продавалась, даже во французском фильме там другая мелодия использовалась. Фильм назывался «Обманщики», это молодой Жан-Поль Бельмондо играл. Она очень популярна была даже, ну, сам танец был в моде, и пластинка была, молодежь ее приняла хорошо. Но почему-то каким-то образом ее изъяли потом из продажи, вместо нее Рэй Конев записал опять с оркестром другой совершенно альбом. И эта пластинка, она была редкость, и найти ее очень трудно. Ну, сейчас она на компакт-диске ее издали, а вообще пластинка была очень редкой.
0: А скажите, вот в самом фильме «Осенние свадьбы» вы помните эпизод, где звучит этот эпизод?
2: Конечно, помню. Обычно вообще в советских фильмах, как они включали музыку Рэя Конева, в основном, ну и не только. Там обычно главный герой берет транзистор, включает ее, и там звучит, в данном случае вот здесь звучала мелодия «The Drop». Кстати, ее американцы придумали слова, автором был Фред Вайзментл, и она называлась «If you don't, somebody else will». «Если ты не сможешь, сможет кто-то другой». Она использовалась в американском фильме. Моника Льюис пела ее уже со словами. Фильм назывался «D.I.». Не знаю, как перевести это, типа «G.I.». Фильм про морскую пехоту. И вот она там это на эстраде пела эту песню.
0: А
2: вот.
0: Здесь она...
2: А здесь она инструментальная.
0: Вот инструментальная версия вошла в фильм «Осенняя свадьба». Позиция называется «The Drop».

0: Это была композиция «The Drop» в исполнении оркестра Рэя Конифа. Прозвучала она в кинофильме «Осенние свадьбы». Советский кинофильм. И сегодня мы беседуем о музыке Рэя Конифа в отечественном кино, радио, телевидении и даже театре. Сейчас к театру мы, кстати, в скорости подойдем. Но перед этим я задам вопрос. То есть я читал вашу статью уже давно, еще, по-моему, перед нашей первой встречей, что инициатором выпуска нашей пластинки Рэя Конифа был директор Софискусства Игорь Николаевич Преферанский. Он приложил немало усилий для организации того, чтобы русский альбом Рэя Конифа в декабре 1974 года состоялся. То есть это вот та пластинка, которую, я думаю, помнят многие поколения слушателей. На ней он изображен, Рэя Конифа, еще к этой пластинке вернусь, к этому оформлению. В 1974 году это русский альбом. До этого в 60-х годах выходило только несколько отдельных треков на каких-то пластиночках, да, видимо, да. На гибких, это музыкальный калейдоскоп.
1: Ну и на виниловых на, тоже, но на сборниках.
0: Да. А, ну то есть в любом случае полновесного альбома диска-гиганта не было. И только после того, как СССР присоединился к Женевской конвенции в 73-м году, как дело сдвинулось. И я все-таки вот про эту пластинку 74-го года, Рэй Конифа в Москве, я буквально несколько слов скажу, потому что, ну, не исключаю, что кто-то нашу программу слушает в первый раз или не слышал ту нашу встречу с Игорем, посвященную Рэю Конифу. В общем, тогда действительно музыканту было предложено записать альбом советских песен, музыканту из Кап-страны, он из США, при участии советских музыкантов. И Конев сам выбрал композиции. Да, да? Да, то есть да. Вот я цитирую вашу большую статью, она, в общем-то, единственная, потому что вы эксклюзивный исследователь. И песня «Крокодилы Гены», и Владимира Шаинского «Не спеши», Арно Бабаджаняна и Евтушенко слова там были. И запись была сделана очень быстро, за неделю, по-моему, да, не справились?
1: По-моему, две.
0: Да, ну, в любом случае, не те темпы, в которыми обычно пишут альбомы. Московский камерный хор Владимира Минина, квартет «Улыбка» и ансамбль «Мелодия». И вот Рэй Конев, собственно, эта пластинка вышла, была она потрясающая, и вот это оформление, я тоже никакого не могу я его не отметить, потому что помню, совсем я маленький был, ну, лет 5 мне было, эта пластинка появилась у нас в доме, лет 5 или 6, и на пластинке, на обложке Рэй Конев идет. Тамара Конев, это она совсем маленькая была, дочка его. Между прочим, она стала главным редактором журнала «Билборд», одного из самых авторитетных музыкальных журналов мира. И она совсем маленькая девчонка идет. И Вера Конев, красавица, жена Рэя Конева. У них, по-моему, большая была разница в возрасте.
1: Она сколько? Да, да. Она с 44-го года. Рэй Конев 16-го.
0: Ну вот. Но он страшно модно одет в красных штанах, а она в каком-то меховом манто, а у него еще как-то потрясающее совершенно пальто у него.
1: Ну, пальто он купил здесь уже.
0: Ну, в вашем случае это сочетание было какое-то потрясающее. Было заметно, что какой-то человек немножко из другого мира. И вообще-то счастливая пара.
1: Из Англии прилетели налегке, а у нас здесь морозы, это декабрь.
0: И он пошел в магазин и
1: пошли, ну, где-то нашли. Зябка. Нашли ему пальто. Ну, и шубу, ну, это, наверное, в Березке купили. У нее шикарная.
0: Вот там. Это исследование. В общем, эта пластинка действительно хороша, но обложка почему-то, она вот незабываемая. Особенно у меня как
1: обложка, да, была симпатичная. Для того времени она как бы такая яркая была.
0: Да, поэтому вот я не преминул процитировать этот большой ваш материал. Я его настоятельно рекомендую. Его можно легко найти в интернете. Игорь Карпов. Просто можете забить Игорь Карпов и найдете про Рэя Конифа этот большой материал. Очень подробный, дотошный. Думаю, что вы, наверное, полностью эту тему закрыли того визита. А у нас на очереди месяц август. Тема называется «Бразилия». Да, Бразил?
1: Да, Бразилия.
0: Да. Вот что-то за месяц август такой. Это наш фильм. И что за тема?
1: Я вот только-только вот узнал, кто такой Рэй Конев. Ну, вообще, его музыку. Выходит какой-то фильм по телевизору. Это где-то 74-й год вот был. Посмотрел, я сразу узнал, что это Рэй Конев. Какая-то мелодия, я вообще не знал. Потом я этот фильм забыл. Вот, я очень долго хотел, я даже не помнил, что там звучит, что, какая мелодия. Я был уверен, что это Рэй Конев 100%. Вот, и я только где-то вот буквально вот совсем недавно нашел этот фильм. Там в главной роли Сергей Шакуров играл. А там был такой эпизод. Главный герой заходит, это действие в деревне происходит, он из города приехал. Он заходит к своим родителям в дом, а они смотрят телевизор, а там показывают прыжки с трамплина на лыжах под Рэя Конефа. И я узнал, о, это, оказывается, же Бразил он играл. Вообще, Бразил — это один из его хитов. Он на всех концертах исполнял и всегда востребован был. И звучит очень такая энергичная музыка, красивая.
0: Давайте послушаем «Бразил». Композиция называется из фильма «Месяц август», 71-го года.

0: звучала композиция «Бразил» из фильма «Месяц август». Композиция прозвучала в исполнении оркестра Рея Конифа. И сегодня мы говорим о интеграции музыки Рея Конифа, оркестра Рея Конифа в отечественное кино, театр, телевидение и радио. Ну, давайте про театр. Вот с театром это, конечно, одна из самых интересных историй. Что за композиция?
1: В театре, наверняка звучал. Я вот единственный, я один раз в театре услышал. Это вот уже в наши дни. Известная его композиция, не его лично, а его аранжировка «Red Roses for a Blue Lady». Это в «Амхате» имени Чехова, где в главной роли Наталья Тинякова. Спектакль называется «Лис» по мотивам Островского. Там она звучит из радиолы. Там действие перенесено в наши дни, хоть это и по Островскому. Из радиолы звучит «Red Roses for a Blue Lady». Вот единственное, что я в театре слышал. А вообще, впервые я ее услышал в телевидении. Была передача такая «Мелодия ритма зарубежной эстрады», и там какой-то кардебалет танцевали девушки красивые под эту песню вообще.
0: Ну, давайте послушаем композицию «Red Roses for a Blue Lady», «Красные розы для голубой леди». Прозвучала она в постановке Хода имени Чехова, в пьесе «Лес» по Островскому. Вот так неожиданно оркестр Рея Конифа и драматург Островский на одном поле сошлись.

0: была композиция Red Roses for a Blue Lady, красные розы для голубой леди. Прозвучала она в постановке МХТ имени Чехова,
1: да, это
0: по Островскому.
1: Это была его запись 1966 года. Она вышла на пластинке «Самый Малав». Это его самый успешный альбом, который получил золото и платину, а потом еще и Грэмми. 1966 года пластинка, Грэмми получил в 1967. Он вообще 3 раза был номинантом.
0: Это уточняет сегодняшний гость программы «Легкие люди» Игорь Карпов. Главный российский специалист, коллекционер всего, что связано с творчеством Рэя Конифа. Да, Игорь, ну вот вы в прошлой программе тоже рассказывали, но попрошу вас еще раз эту историю, может быть, кратко напомнить. Вы же были на концерте Рэя Конифа, и да, даже вы пожали ему руку.
1: Это был в 96-м году, когда я узнал, что Рэй Конифа будет с концертами в Бразилии. Вот я подумал, надо съездить, потому что это бывает только раз в жизни, но вообще такой случай представится. Вряд ли он приедет в Москву еще раз. Мне помог местный бразилец Элиас, он тоже, ну, любитель Рэя Конифа. Мы с ним списались, вместе пошли. Потом к нам присоединились супружеская пара из Испании, тоже на этот концерт прилетели. Мы встретились с ними, вообще с музыкантами в отеле, где разместились сам Рэй Конифа, его музыканты и вокалисты. Познакомились там, меня ему представили, и не только меня, всех остальных. Потом мы были на концерте, вечером уже. Концерт, конечно, был в 90-е годы. Он уже ездил именно со своими музыкантами из Лос-Анджелеса. Раньше, допустим, приезжал с местными музыкантами, играл из экономии. А здесь вот хорошо именно то, что его...
2: Штатный оркестр.
1: Да, штатный оркестр, с кем он записывался. Вот, и это было тоже очень удачно. После концерта он пригласил нас в этот бэкстейдж. Там угощал пиццей, кока-колой. Рассказывал, как он в Советский Союз приезжал, ну, в Москву конкретно, как он встречался с нашими композиторами. Я так думаю, с Арно Бабаджаняном по телевидению был показан именно. Он присутствовал на съемках именно Арно Бабаджанян. На концерте он объявил, что в зале сидит поклонник из России, приехал там, и мы для него сейчас исполним «Без мучи».
0: Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди», и сегодня мы беседуем о Рэе Конифе с Игорем Карповым, коллекционером, исследователем творчества Рэя Конифа. И сегодня наша встреча посвящена музыке Рэя Конифа, которая звучала в отечественном кино, даже в театре мы сегодня вспомнили, на радио. И сейчас мы опять возвращаемся к кино и даже к такому подразделу телевизионного кино, как телесериал «Следствие ведут знатоки», «Ответный удар». Оказывается, и там след Рэя Конифа мы можем найти. Называется композиция «Smoke Gets in Your Eyes». Скажите, пожалуйста, пару слов про...
1: Ну, вот это там майор Томин в третьей серии этого «Ответного удара». Он приходит в дом мод, и там, где показывают персонажи, манекенщицы были, он к ним с каким-то делом. Они под музыку Рэя Конифа показывали моды. Там было исполнено 3 композиции. «Smoke Gets in Your Eyes», «Lullaby of Birdland» и «June in January». Ну, мы послушаем только «Smoke Gets in Your Eyes». Это его хит 58-го года.

0: Smoke Gets in Your Eyes в исполнении оркестра Рэя Конифа. В 75 году в телевизионном сериале «Следствие ведут знатоки» ответный удар она прозвучала. И вот мы сегодня с Игорем Карповым, исследователем Рэя Конифа, беседуем про музыку, которая появлялась в нашем пространстве Рэя Конифа. А скажите, а сколько всего пластинок у нас продавалось в СССР? Номерных альбомов?
1: Номерных 3 и 2 сборника.
0: Ну, то есть,
1: получается 5.
0: Ну, не так много из его огромной дискографии.
1: Ну да, у него свыше 100 альбомов.
0: Давайте к мы своему что сейчас подойдем с вами плавно. «Контрабанда» фильм 75-го года.
1: Да, это фильм Станислава Говорухина.
0: С Высоцким.
1: Да, Высоцкий там тоже, кстати, за кадром поет.
0: Да-да-да.
1: Хором, вернее, он как дуэтом поет с актрисой тоже.
0: Да-да-да, как два больших корабля.
1: Ну, там действие происходит на круизном лайнере, и там обычно как бы в барах играет музыка зарубежная. Там,
0: Дольче Вита такая.
1: Что-то там даже Пол Маккартни играл, там и Рэй Конифф тоже.
0: Да, а молодежь в те годы считывала такие вещи, любили люди послушать и ориентиры принять. Кто же это звучит, чтобы потом выискивать эту музыку? Ну, давайте послушаем «Бессо Мимучо», композиция из фильма «Контрабанда», 75-й год, оркестр Рэя Конифа.

0: композиция Бесса Мемуччо в исполнении оркестра Райконифа, она прозвучала в фильме «Контрабанда» Станислава Говорухина в 1975 году. Напоминаю, что мы сегодня про Райконифа и его интеграцию в советский кинематограф и прочие плоскости обсуждаем его эту деятельность с Карповым Игорем, специалистом по Райконифу. «Первый рейс» — фильм 1976 года, композиция «Seasons in the Sun», тоже от Райконифа, пожалуйста, вот расскажите.
1: Да, это телевизионный фильм был такой с Борисом Андреевым в главной роли, также там Олег Анофриев и молодой еще Михаил Васьков. Ну, мы его знаем по Афоне в «Красных носках», такой милиционер. Uh-huh. Вот, ну, хороший актер. Вот, но там он совсем молодой. Там действие происходит на буксире речном, и Олег Анофриев включает радиоприемник транзисторный. Там звучит именно Райкониф, а вот Михаил Васьков говорит, это Райкониф. И на что Олег Анофриев говорит, молодец, развит не по годам.
0: Игорь, а скажите, вот все-таки пластинки, понятно. Но появилась магнитофонная культура уже во всем. Есть бобины, есть чуть позже кассеты появились. А Райкониф был частью вот этой магнитофонной культуры? То есть люди переписывали друг у друга именно вот инструментальный оркестр. То есть мне понятно, когда люди переписывали друг у друга Beatles, Rolling Stones, Queen, King Crimson, Pink Floyd. Но были ли именно люди, которые переписывали друг у друга?
1: У меня друзья переписывали. Отец переписывал, тоже у него переписывали. Не, это Райкониф, он
0: нужен. Ходил на катушках, да?
1: Да, да. Uh-huh. Он очень популярен был. 60-е, 70-е годы у нас он очень популярен был.
0: А эта музыка, вот она была как бы фоновой такой, да? Для чего? Для, вот,
1: где ну, фоновое удовольствие люди получали, когда слушали.
0: То есть это не просто музыка для вечеринки. Люди собираются там, не знаю, беседы,
1: и для вечеринки, играют, и для танцев.
0: А чтобы собраться, например, сидеть и слушать Райконифа. Такое было?
1: И такое было. Ну, ко мне друзья приходили, слушали. Сейчас вот встретил недавно, давно не виделись, институтского друга. Он у меня когда-то записывал Райконифа. И мы уже через несколько лет уже встретились. А я, говорит, у меня они тоже есть, я покупаю. Вот до сих пор люблю. Так что...
0: То есть музыка на всю жизнь.
1: Да, он, как бы я его приобщил к этой музыке.
0: Еще в студенческие времена?
1: Еще, да. Он тогда... Здорово. Он у меня впервые это его услышал.
0: Ну тогда, поскольку для встреч заговорили, вот в тему у нас как раз и «Поздняя встреча», фильм 78 года, а композиция называется «Shadow of Your Smile», «Тень твоей улыбки». «Поздняя встреча», что это за фильм такой?
1: А, это...
0: И где-то, в каком эпизоде?
1: Это Алексей Баталов там играет. Ну, он пришел к своим друзьям, и там вот как раз-таки там играет эта мелодия «The Shadow of Your Smile», и, в общем, мужчины и женщины танцуют под нее, а он там с кем-то еще беседует. А они вот именно вот слушают и танцуют под эту музыку.
0: Давайте
1: так
0: послушаем.
1: Так что это было очень...
0: Вот и ответ, да, вот и ответ на мой вопрос.
1: Это иллюстративно все.
0: Как работала музыка оркестра Райконифа. «The Shadow of Your Smile», «Тень твоей улыбки», «Поздняя встреча», фильм 78 года.

0: Это была композиция «The Shadow of Your Smile», «Тень твоей улыбки» из фильма «Поздняя встреча», 78-й год. Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев, и Игорь Карпов, специалист по Рэю Конифу, коллекционер и знаток творчества этого замечательного исполнителя, и композитора, и тромбониста, и, в общем, человека знакового для России, еще и потому, что его музыка звучала во многих плоскостях, не только на пластинках, не только на кассетах, и сегодня мы как раз вот эту интеграцию и обсуждаем. Ну и, конечно, нельзя без телевидения обойтись. Телевидение активно использовало и музыку Поли Мориа, и Рэя Конифа, и Фрэнка Порцеля. И вот, пожалуйста, «Америка 70-х. Загадки Далласа». Что это такое?
1: Да, это был цикл передач про Америку. Вел ее Валентин Зорин. «Америка 70. Загадки Далласа». Там он рассказывал о Далласе, город Даллас, там убийство Кеннеди и все такое, там про Техас. Ну и в качестве иллюстрации он включил композицию «Deep in the Heart of Texas» в исполнении хора Рэя Конифа.
0: Deep in the Heart of Texas, глубоко в сердце Техаса, Америка 70-х, программа «Загадки Далласа», 78-й год. Давайте послушаем.

0: Deep in the Heart of Texas, глубоко в сердце Техаса, Америка 70-х, загадки Далласа, 78-й год, музыка Рэя Конифа, оркестр Рэя Конифа, который мы сегодня обсуждаем с его российским исследователем Игорем Карповым. Игорь, а если говорить о последователях Рэя Конифа, кого бы вы назвали? Ну, я имею в виду и на мировом уровне, и, может быть, и на отечественном. Кого он вдохновил? Не может быть, что это направление, вот их можно назвать, наверное, эстрадно-джазовые оркестры, что оно просто ушло куда-то в тупик. Ну, нет же.
1: Нет, ну там, в общем-то, когда вот он начал записывать свои пластинки, успех у него был очень сразу взлет. Все думали, что это он как-то больно быстро взлетел. Хотя на самом деле он к успеху очень долго шел. Он играл в разных оркестрах, был аранжировщиком, музыкантом просто. В звезды он тогда и не выбился. Ну, как профессионал он был очень сильный. А когда вот он в 55-56 году первый свой альбом записал, он стал очень популярен, его записи было много подражателей. Но остались, так сказать, в истории некоторые. Берт Кэмфорд, например, или там Джеймс Ласт тоже очень похожую музыку играл. А так, потому что его стиль очень трудно подделать. Я, например, всех имитаторов мгновенно узнаю. Допустим, берешь альбом Рэя Конифа, ставишь его и от начала до конца с удовольствием слушаешь. Берешь какого-то имитатора, их очень много, кстати. Целая серия, несколько пластинок выходили. Sounds like Рэя Конифа под таким названием. Звук, как у Рэя Конифа. Но там где-то на третьем треке уже хочется убрать пластинку. Она надоедает.
0: Вот что значит глубоко знать творчество любимого музыканта. Игорь, ну у нас осталось время для финальной композиции. Называется она «Cowboy's Walk as Never Done». Ее многие знают в исполнении дуэта Sonny и Cher. А как вот здесь Рэй Конифа и его оркестр привязаны?
1: А, это было в 71 году. Руководство фирмы «Columbia», где он записывался, решило кардинально изменить его стиль. Ну, потому что уже в 70-е годы стиль музыки вообще поменялся. Вот это британское вторжение, оно меняло музыку в мире. И уже, ну, инструментальные, допустим, его пластинки хуже продавались, чем, допустим, с вокалом.
0: Я поясню, британское вторжение — это Beatles, Rolling Stones, да, да, Kings, Who, Animals. Большая компания молодых ребят, играющих другую музыку. Вот. Рок-н-ролл.
1: Вот, 70-е годы это, она уже доминировала. Вот. И Рэю Конифу дали другого продюсера. Это Снав Гаррет был, который, кстати, продюсировал Sonny и Cher. И вот, когда они записывали пластинку, Снав Гаррет вставил из репертуара Sonny и Cher конкретное «Cowboy's Walk as Never Done» и еще был «Living in a House Divided». Они были тоже в этом альбоме. Там были совершенно другие вокалисты. Эти вокалисты, они студийные, под руководством Рона Хиклина. Вот, они работали в студии только с очень многими исполнителями. И с Фрэнк Синатром они на подпевках были. И с Майклом Джексоном. Все звезды. На концерты они не давали. И звучали они совершенно по-другому, более хипо, как один из них сказал, чем, допустим, их хоры Рэя Конифа. Короче, они, ну, более молодые. И в этом альбоме использовали бы, ну, все 70-е годы они вот записывались с Рэем Конифом. «A Cowboy's Walk as Never Done» — это вот один из примеров из этого альбома. А в контексте нашей беседы под эту песню танцевал фигурист Игорь Бобрин. Это был его на показательных выступлениях. Он всегда был востребован в каждых показательных выступлениях, и его всегда просили, чтобы он исполнил «Ковбой». Все кричали там «Ковбой, ковбой». Я думаю, ну, старшее поколение-то это помнит наверняка. А для молодежи, ну, в интернете это можно найти, много вариантов, как он ее исполняет.
0: Игорь, спасибо вам большое. Спасибо за то, что так щедро делитесь информацией о оркестре Рэя Конифа, о самом Рэе Конифе. Вам неизменно есть что рассказать. Я вам желаю, понимаю, что коллекция ваша огромная, но тем не менее, наверняка есть какие-то еще белые пятна, чтобы эти белые пятна вы ликвидировали, чтобы нашли то, что хотите. Я как коллекционер вас очень хорошо понимаю. Поэтому я желаю вам еще найти и еще прийти к нам в студию и еще поделиться музыкой и информацией о замечательном, выдающемся музыканте Рэе Конифе.
1: Спасибо. И вам тоже, что пригласили. И спасибо слушателям за внимание.
0: Перед тем, как зазвучит композиция «Cowboy's Walk as Never Done» в исполнении оркестра Рэя Конифа, я напомню, что гостем сегодняшней программы был коллекционер, исследователь и, пожалуй, главный специалист по творчеству Рэя Конифа и его оркестра Игорь Карпов. Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Театр «Радио России» представляет.
2: Я тебя не понимаю.
3: Странно. По-моему, тут и понимать нечего.
1: Радиоспектакль «Губернатор» по одноименному рассказу Леонида Андреева.
3: Уже 15 дней прошло со времени события, а он все думал о нем.
1: Губернатор небольшого провинциального городка не может забыть недавнюю гибель бастующих рабочих. Его мучает совесть от того, что именно он дал команду стрелять в голодных людей.
2: И зачем, спрашивается, что за дурацкий порыв?
1: Слушайте радиопостановку «Губернатор» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Радио России.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики. Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин поручил социальному блоку правительства принять участие в подготовке стратегии развития национальных цифровых платформ. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Правительство России рассчитывает, что в ближайшее время несколько нефтеперерабатывающих заводов возобновят работу после ремонта. Далее подробно. Владимир Путин поручил социальному блоку правительства принять участие в подготовке стратегии развития национальных цифровых платформ. На Совете по стратегическому развитию и национальным проектам президент подчеркнул, что возможности цифровых платформ нужно реализовывать не только в экономике и промышленности, но и в здравоохранении и образовании.
2: Кроме того, прошу коллег из социального блока принять активное участие в подготовке национальной стратегии развития цифровых платформ. О ее разработке было объявлено еще на Петербургском экономическом форуме в июне текущего года. Повторю, возможности цифровых платформ нужно реализовать в полной мере не только в экономике, промышленности, торговле, но и в области здравоохранения и образования. Такие разделы в национальной стратегии развития цифровых платформ нужно обязательно предусмотреть.
1: Кроме того, президент призвал все регионы запустить электронную оценку социальных учреждений через портал госуслуг, чтобы граждане могли оценивать работу образования, медицины, спорта и культуры. Сейчас такой сервис действует в 30 регионах, но Путин предложил синхронизировать его с развитием цифровых платформ, а Общероссийскому народному фронту поручил взять под контроль динамику качества услуг и удовлетворенность граждан.
2: Что еще хотел бы подчеркнуть? Сильные специалисты, современная инфраструктура – это залог высокого качества работы социальной сферы. А здесь главные критерии – это, конечно, оценки самих граждан. Начиная с текущего года, через портал госуслуг можно оценить, насколько хорошо работает та или иная образовательная, медицинская, спортивная, культурная организация. То есть дать обратную связь их руководителям, органам власти на местах. Пока такой сервис действует в 30 регионах. Призываю все субъекты Федерации в самые короткие сроки запустить электронную оценку социальных учреждений и синхронизировать ее с развитием цифровых платформ, чтобы граждане могли без особых затруднений, например, с мобильных устройств, пользоваться такой возможностью. А Общероссийский народный фронт прошу взять на контроль динамику качества услуг, удовлетворенность граждан работой социальной сферы.
1: Президент сообщил, что Счетная палата проверила аудит нацпроектов, нашла слабые и сильные места. Глава государства подчеркнул, что каждый министр и вице-премьер должны сотрудничать с регионами, отдельные направления там проседают. Российские военные в освобожденном поселке городского типа Водянская Донецкой Народной Республики зачистили от ВСУ около 400 зданий и строений. В Минобороны России сообщили,

0: что Водянское взято под контроль военнослужащими 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр». Установление контроля над ним стало возможным благодаря скоординированной работе подразделений воздушной и наземной разведки, расчетов артиллерии и ударных дронов. Были оперативно уничтожены выявленные позиции противника, что позволило штурмовым группам войти в населенный пункт и провести последовательную зачистку территории, говорится в сообщении. Правительство рассчитывает, что в ближайшее время несколько нефтеперерабатывающих заводов возобновят работу после ремонта, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью «Вестям». Он отметил, что власти держат руку на пульсе в связи с ситуацией с бензином и стремятся решать проблемы с топливом в регионах. Кроме того, как отметил Новак, начался его импорт в страну.
1: Сказать, что правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе, и мы мониторим ситуацию вместе с компаниями, регионами в ежедневном режиме. Собственно, смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас уже пошел импорт. Есть вопросы, связанные с логистикой. С каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы.
0: Самолет Ил-76 МЧС России прибыл в сербский Ниш, чтобы помочь в тушении природных пожаров, которые бушуют на территории страны. На борту лайнера специальное водосливное устройство, разработанное именно для этой модели. Оно позволяет сбросить на самые интенсивные очаги горения до 42 тонн воды, накрывая площадь размером до 700 на 65 метров. За это Ил-76 называют пожарным бомбардировщиком. Как передает ТАСС, в Сербии складывается сложная обстановка с природными пожарами, в связи с чем местные власти обратились к Москве за помощью. В Нише расположен российско-сербский гуманитарный центр. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев и Дмитрий Колчин. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбольном кубке России в среду продолжилась программа матчей второго тура группового этапа в пути РПЛ. Отмечу поражение «Спартака» в Казани от местного «Рубина» в день рождения главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо. «Спартак» проиграл в серии пенальти со счетом 3-5. Основное время матча завершилось в ничью со счетом 1-1. В среду Карседо исполнилось 53 года. Также в серии пенальти и также со счетом 5-3 «Зенит» на выезде обыграл «Крылья Советов». Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов вошел в десятку лучших вратарей мира по версии ESPN. Российский голкипер на 10-м месте в этом рейтинге. Список возглавил голкипер лондонского «Арсенала» Давид Райя. На 2-м месте Тибо Куртуа из «Реала». На 3-м вратарь «Манчестер Сити» Джан-Луиджи Доннарумма. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила о том, что возьмет паузу в соревнованиях до чемпионата мира. Напомню, на прошедшем в Загребе чемпионате Европы Мельникова завоевала 3 золотых медали и 2 бронзовых. Добавлю, что чемпионат мира пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. Егор Ярошенко выиграл турнир по гольфу в рамках Спартакиады народов России. Второе место занял Елисей Антропенко, третье – Иван Стриганов. В женском турнире победу одержал Александр Чекалина. В тройку лучших также попали Анна Милицина и Дарья Булычева. Напомню, что Спартакиада является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат России по лыжероллерам. В среду состоялись гонки преследования на 15 километров. У мужчин пасьют выиграл Егор Митрошин, у женщин лучше стала Елизавета Еремеева. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Завтра в четверг, 20 августа, в Южно-Сахалинске плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Екатеринбурге плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, без осадков. В Красноярске плюс 18, плюс 20, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Калининграде плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Волгограде плюс 29, плюс 31, переменная облачность, без осадков. В Нальчике плюс 24, плюс 26, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью плюс 11, плюс 13, днем в городе на Неве плюс 17, плюс 19. В Москве облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь, ночью плюс 11, плюс 13, днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Виктор Некрасов. Маленькая печальная повесть. Радиоверсия с участием Евгения Князева, Александра Лутошкина, Андрея Шибаршина, Алексея Верткова, Ирины Евдокимовой и Софьи Арендт. Часть восьмая.
1: Вместо предисловия. Из интервью с Виктором Некрасовым в 1981 году. Когда я уезжал из Советского Союза, мой знакомый сказал: «Плюнь в глаза тому, кто тебе сказал об ожидающей тебя тоске по родине. По мне, лучше умереть от тоски по родине, чем от ненависти к ней». Я, например, так говорил, провожая своих друзей-евреев, которые эмигрировали, что я вас провожаю, желаю, чтобы вам было хорошо, чтобы вы устроились, но тосковать будете по городу, по друзьям, ты по мне, я по тебе, тоска будет. И вот он мне сказал, что лучше умереть от тоски по родине, чем от ненависти к ней. А родина наша, увы, в кавычках я уже буду говорить, делает все, чтобы ее возненавидеть. За тобой ходят так называемые мальчики. Вот вам, американцам, это непонятно, а там выходишь на улицу, и за тобой ходят три человека шаг за шагом, и машина еще едет, не отстает. Тут ты уже хитришь, как-то через проходные дворы начинаешь бегать, и они от тебя отстают, потом где-то опять настигают. В общем, лучше умереть от тоски по родине, чем бегать. Я об отъезде не сожалею. Считаю даже, что партия и правительство преподнесли мне подарок. Я увидел мир. Я же его видел раньше, как советский писатель, зажатый, не имеющий права говорить того-то, другого и третьего. Сейчас я могу говорить то, что хочу, ездить куда хочу, читать кого хочу, не боясь никого. Маленькая печальная повесть, написана во Франции в 1984 году. Последнее произведение писателя. Издана в России в начале 90-х годов.
2: Там постепенно начали слипаться глаза. Маму и Анриет мы отправили спать, а я и Ромка устроились вдвоем на диване. Было тесно, неудобно, да и вообще о сне не могло быть и речи.
3: Да, слушай, а где ты работаешь? Треплюсь, я до сих пор не спросил, неловко даже как-то.
2: На телевидении.
3: На телевидении? А у нас знаешь, что произошло на нашем центральном? Сенсация.
2: Чего?
3: Зав кадрами московского телевидения, который то ли спьяну, то ли спятив, на каком-то собрании во всеуслышание заявил, что хватит, мол, врать. Давайте народу иногда и правду матку преподносить. Вся эта история облетела всю Москву. Вот.
2: Ничего себе, кадровик.
3: Ну, его сейчас же под белые рученьки и в дурдом. Видимо, и впрямь тронулся голубчик. Да, так о чем мы говорили?
2: Так проговорили мы всю ночь. Я даже на работу опоздал. Расставаясь, Роман сказал, что у них завтра намечена встреча с кем-то прогрессивным. Но он на нее плевал, не пойдет, и надо обязательно опять встретиться. Остановился он, как выяснилось, в двух шагах от того самого злополучного Монталамбера в отеле Каире. Малость похуже, но, в общем, терпимо. Ну, на отель мы сегодня плевали.
3: Точно.
2: А ты у меня. А завтра Париж?
3: Да, Париж.
2: Я часто вспоминал со своей Анриет сомнения и терзания, одолевавшие нас в Ленинграде до того дня, когда я сказал ей, наконец, «Все, едем. С завтрашнего дня начинаю собирать бумаги». И началось. Да, тогда все было в тумане. Сейчас он малость рассеялся, и все же я иногда спрашиваю себя, стоило или не стоило. Нет, что стоило, это ясно, но насколько оправдались или не оправдались ожидания? Как прошел процесс переселения из одной галактики в другую? Одним словом, что такое эмиграция? Понятие, которое всю жизнь пугало и казалось для нормального человека противоестественным. Шаляпин, Рахманинов, Бунин, Бенуа, Куприн, Михаил Чехов. Всех и не перечислишь. Все они, каждый по-своему, тосковали по дому, по прошлому. Правда, в основном потому, что было сметено могучим ураганом, даже по осуждаемому всеми приличными людьми самодержавию. Нынешние эмигранты в несколько другом положении. Мало кого тянет обратно. Уезжают. Дети там или не дети, земля предков и всякое такое. А если в корень глянуть, отъевшегося во все поры, осточертело все, а кому и кое-что прищемили. Ну, а я сам-то задохнулся, что ли? Да нет. Дышать, правда, трудновато было. Иной раз и на луну завоешь. Но, в общем, притерся как-то. Притерлись же остальные 260 миллионов. Преследовать не преследовали. Топтуны за нами не ходили. Обысков ни у меня, ни у моих друзей не делали. С работой более или менее благополучно. Ну, допустим, «Лебединый стан» Цветаевой или «Мандельштамовская» про кремлевского горца с эстрады не прочтешь. Но иногда что-то не самое просоветское нет-нет, да и втиснешь, и радуешься. Жванецкий, например, иной раз просто оторопь берет, и ничего, сходит. Вот и Ромка. Сейчас Роман сидит в Искуряле, сосет ледяной Хейнекен и тоже счастлив. В Париже он впервые, и ему все интересно.
3: Нет никакого метро, только автобус или пешком. Обожаю пешком.
2: И мы от парка Монсо, было воскресенье, на работу не надо, до бульвара Сен-Жермен шли пешком.
3: По бульвару Осман, мимо оперы, зашли даже за 10 франков внутрь, поглядеть на шагаловских коз, летающих на потолке зрительного зала. Потом по Рю де ля Пе, мимо Вандомской колонны, вышли на Конкорд, пересекли Сену и по бульвару Сен-Жермен дошли до Эскуриала.
2: Сначала Роман останавливался у каждой витрины, но так до своего кафе мы никогда не дошли бы. И я, приняв руководство на себя, разрешил останавливаться только у антикварщиков и оружейных магазинов.
3: Хочу кольт! Кольт хочу! Вот тут, видишь? И Смит, и Вессон тоже. Без них не вернусь домой, так и знай.
2: Орал Роман так, что на него все оборачивались. На границе отберу.
3: У меня! Пусть попробуют.
2: Не только отберут, но и оштрафуют.
3: А спорим? Короче, перехожу на собачьи консервы, бросаю пить и курить, но этот кольт мой. Слышишь? Кольтик ты мой!
2: Забегая вперед, засунутый на дно чемодана, купленный и подаренный ему мной кольт с 12 патронами благополучно пересек все границы. Зашли, понятно, и в книжный «Глоб». Романа нельзя было оторвать от полок и разложенных на столе Трифоновых, Шукшиных, Мандельштамов, Цветаевых, Семенона и Агаты Кристи. Глаза горели, щеки пылали, уста шептали что-то невразумительное. В результате, несмотря на его сопротивление, не очень, правда, сталинградское, куплен был однотомник Булгакова и сборничек стихов Шпаликова.
3: Ох, Генка, Генка, алкаш наш дорогой. Не раз я пропускал с ним по маленькой. Покупаю твою книжку в Париже. Подумай только, в Париже.
2: Вечером Роман уехал в Канны.
3: Вернусь, продолжим нашу работу. Подготовь Родена, импрессионистов и этот, как его, новый ваш центр.
2: Помпиду.
3: Вот, Лувр отменяется. В следующий раз.
2: Вернулся он через неделю, не дождавшись конца фестиваля.
3: Да ну его! Голова кругом идет. Ни черта не понятно. Отпросился в Париж. Париж! Покряхтели, но пустили. Кулиджанов неплохой все-таки парень.
2: За 3 дня мы успели много. Ромка был неутомим. Я только радовался.
3: Все 5 этажей Бабура. Он же центр Помпиду. Выставка 3М. Модельяне, Магрит, Мандриан. Роден, Же де Пом, импрессионисты, оранжери. О! Эйфелева башня! Смеешься? А я полезу. Полезу.
4: Давай.
3: Потом прогулка по Сене на Батомуш. Версаль, Фонтенбло.
2: Я и Анриет на работе освобождались только к вечеру. Но сходили и в Фоли Бержер кабаре.
3: Утомительно, однообразно и очень уж их много.
2: Потом прошлись по злачной Пегаль.
3: Эх, деньги бы, и молодость, и счастье, вот. Как точно подметил товарищ Гремин.
2: Посидели и в ресторане. Выбран был небольшой в районе Бастилии, под названием Галоша. Кажется, Авернский. Авернь это регион в сердце Франции. Потолок и стены были увешаны разного вида сабо, по-авернски галош. Ели устриц, улиток. Роман первый раз в жизни. Обжигались луковым супом, потом жиго, баранья нога с травами, и еще что-то. Пили божале. Закончили мороженым и черным кофе в маленьких чашечках.
3: Уф, вот придут наши краснозвездные, кончатся все эти ваши улитки с карго. И перестанете вы гнить.
2: Сплюнь, а.
3: Понюхайте нашего зрелого, развитого. Ох, не могу. Давай еще по коньячку ударим на прощание, так сказать.
2: Возвращались домой пешком. Метро уже не ходило, а на такси не было денег. Все проели и пропили. Много в этот вечер говорили о Сашке. Не с завистью, не осуждали ни в чем. Но, в общем-то, с грустью.
3: Ой, слава, слава. Угу. Помнишь, я тогда еще в Ленинграде в первые же дни тебе говорил, не выдержит.
2: Ну, помню.
3: И не в деньгах дело. Деньги деньгами, но главное простор, предложение. Выбирай только. Ухватил жар птицу за хвост. Держи покрепче, не выпускай. Не разжимай кулак. Ты в чем его видел? В спящей?
2: Нет. Концерт. Сбору по сосенке. А в телевизоре знаешь что? Не поверишь. В Дон Кихоте.
3: Дерьмо болит.
2: Дерьмо. И при чем там Дон Кихот? Появляется два раза. И Сашка там какого-то влюбленного племянника изображает. Бред. И это после Адама в сотворении мира. Помнишь?
3: Помню ли. Сколько выпито было после этого.
2: Да здесь. Тьфу. Дон Кихот. Больно смотреть. Хотя танцует, конечно, хорошо. И боюсь, что только ради денег. А их у него, судя по всему, куры не клюют.
3: Куры, куры. Кстати, он не спрашивал тебя, когда вы встретились?
2: Нет, не спрашивал.
3: Ты знаешь, о чем я?
2: Знаю. Нет, не спрашивал. Я спросил, между прочим, у Романа про Веру Павловну. Присылает ли ей Сашка какое-нибудь барахлишко? Тот обругал себя последней сволочью.
3: Вера Павловна, Вера Павловна. И первое время заходил, потом все реже и реже. Последний раз забегал с полгода тому назад, представляешь? Нет, не очень балует ее Сашка. Толкового письма так и не написал. Раза три все же, а может и четыре звонил. Прислал какую-то шубу меховую, какие-то кофточки. А старушка держится, работает по-прежнему, грустит. Одинокая очень. Надо, надо, надо. Нельзя так бесчувственно относиться.
2: Ромка опять стал себя поносить. Может, это больше всего поражало в Сашке и меня, и Романа. Ведь так любили друг друга, Сашка и мама. Так дружили. И вот за три года три звонка, четыре. Шуба, кофточки. Не укладывалось в голове. Так не похоже на Сашку.
3: Ладно, жар птиц как Сашке не подвернулась, ну и что? Телевидение? Не самое интересное в жизни, ну и хрен с ним. На жизнь дает? Дает. Машину даже имеете, все имеете. И квартиру, не перебивай. И не где-нибудь, а в Париже, в центре Парижа.
2: Ну как сказать?
3: Все имеете, настаиваю на этом. Парторганизации нет раз. Месткома нет два. Самой прогрессивной общественности и собраний три. Никто не стукнет, что пьешь. Это с этой стороны, а с той, с вашей. Не надо, как тому же Сашке, думать, соображать, подсчитывать, рассчитывать. С тем надо в ресторан сходить. Того не забыть на премьеру пригласить. Того к порогу не подпускать. Да-да, не думай, вовсе не легко ему. Птица птицей, но хвост-то горячий, обжигает. А ты?
4: Что я?
3: Свободный человек на свободной земле. Захотел на Мадагаскар. Поехал на Мадагаскар.
4: Ага, поехал. 10 000 туда и обратно.
3: Умолкни, слышать не хочу. Ты знаешь, сколько я унижался? На брюхе перед гадами ползал, чтобы в эти Канны попасть. Да плевал я на них, на все эти фестивали. Тебя хотел увидеть. И увидел живым, здоровым, ворчливым, недовольным, но свободным. Свободным! И на вокзале Гар-дю-Нор обязательно будь, проводи. Плевал я на них всех.
2: Я часто вспоминал потом этот монолог слегка подвыпившего друга. В последнюю минуту Ромка, соскочив с подножки, как тогда я на финляндском вокзале, заключил меня в объятия и, тыкаясь небритым подбородком, шепнул.
3: Завидую черной, мелкой, грязной завистью. Завидую. Вокруг меня суетились какие-то люди, все с туго набитыми чемоданами. И не с одним, а с двумя, тремя. А у меня один маленький. И Авоська. И Кольт. И Булгаков со Шпаликовым. И ни одной рубашки. Только джинс, который мне силком всучила Анриет.
2: А я, дурак, завидовал Ромке. Он долго махал мне из окна, пока вагон не скрылся за поворотом. Я постоял, постоял и пошел в буфет. Вот так, три друга, модели подруга, вылезла вдруг откуда-то и весь день вертелась в моей голове. Три друга, модели подруга. В этот день я напился. Один. Начал с вокзального буфета, потом пересек площадь, зашел в кафе-терминаль, посидел, попытался читать газету, не вышло, заказал еще. Закончил я свое скитание по кафе где-то на порт Дорлеан, и то лишь потому, что иссякли деньги. Взял дыми, кружку пива и пару сосисок, смотрел на прохожих, курил свою трубочку. То, что Роман уехал, это естественно. Приехал и уехал. Нет, не уехал. Провалился в пропасть, в преисподнюю. С советскими всегда так. Наговоришься с ними до умопомрачения, а потом как ножом отрежет. Ни писем, ни звонков. Ты уже забыл, какие мы, говорил мне один из моисеевцев, довольно часто бывавший в Париже. За 3 года начисто забыл. Приезжаем сюда, глотнем вашего воздуха и размагничиваемся. Иной раз даже стукача своего пошлешь подальше, а возвращаемся домой и сразу в свою скорлупку. Всего боимся, лишнее слово сказать. А что поделаешь, так воспитали. Домой я вернулся поздно. Ни мама, ни Анриет бровью не повели. Все поняли. А жизнь текла по-прежнему. Работа, дом, телевизор, главным образом для мамы. Чтение, изредка кино. Очень даже изредка. Анриет удивлялась.
5: В Ленинграде ни одной новой картины не пропускал. А тут даже на Феллини и Бергмана не затянешь. Пойдем мы, наконец, на механический апельсин или нет?
2: Да я сам сначала удивлялся собственной, появившейся за последнее время пассивности. А потом понял, что там, дома, рвались на Габена или Анну Маньяни не только, чтобы на них посмотреть, но чтобы окунуться в чужую, незнакомую и, в общем-то, соблазнительную жизнь. Посидеть в парижском кафе, мчаться с бешеной скоростью по автострадам и хайвеям, развалиться в кресле у камина, посасывая бургундское. А тут недосягаемые эти соблазны под боком, ну разве что камина нет. И к тому же психологические извивы вокруг любови и измен перестали трогать. И не все понятно. А когда субтитры, и вовсе путаешься. И если ходил я раз в 3-4 месяца в кино, то главным образом на вестерны или Бельмондо, где драки, погони, стрельба, очень ловко, даже красиво у него это получается. И вообще, я почти ничего не читал. Преступно мало. Открыл вот Марка Алданова, замечательный писатель. А у нас кто его знает? Или Набоков. Слыхал только, что есть какая-то очень неприличная Лолита. А он, оказывается, наворотил бог знает сколько. Я не великий любитель стилистов. Утомляют они меня. Вот читаю сейчас «Другие берега». Штука автобиографическая. Оторваться нет сил. Великий писатель Набоков. А у нас считается порнографическим. Запрещен. Я записался в Тургеневскую библиотеку и раз в месяц приволакивал оттуда горы книг. Читатель я был аккуратный, и мне разрешали брать по 10-15 за раз. В основном русских. С французскими было хуже. Без словаря не шло. А у Энриет была своя полочка, в основном стариков. К нынешним новшествам и новым романам она относилась сдержанно. Ну а Мадагаскар, тот самый, на который, по мнению романа, мне всегда можно было поехать, далековато. Черт знает что. Приехали в Париж и сидим как вкопанные. А рядом Швейцария, Италия, всякие там шильонские замки, галерея Уффици.
5: Давай поедем в Италию, в Уффици. А? И на Давида посмотрим.
2: И мы поехали смотреть Уффици. И Микеланджеловского Давида. Подвернулся мост, уикенд, плюс какой-то праздник и 2 дня отгула. Покупку нового холодильника отменили, сели в свой Рено 5 и покатили. Через леса и горы, тоннель под Монбланом во Флоренцию. Ах, какая это была неделя! Потом такой же вольт сделали с Испанией, с Барселоной. Попали даже на бой быков. С тех пор все это называлось Мадагаскаром.
0: Виктор Некрасов. Маленькая печальная повесть. 10-серийная радиоверсия с участием Евгения Князева, Александра Лутошкина, Андрея Шибаршина, Алексея Верткова, Ирины Евдокимовой и Софьи Арендт. Продолжение следует.

0: Радио России.
1: Какие перемены ждут нас в будущем? Как изменится наша жизнь?
2: Завтра в мире.
3: Здравствуйте! У микрофона Софья Иркушова, и вы слушаете программу «Завтра в мире». Это передача не о том, что было, а о том, что будет. Как может выглядеть наш завтрашний день? С нами на связи люди, которые уже сегодня создают это самое завтра. Наши эксперты всегда очень просто рассказывают даже о самых сложных вещах. Умные материалы уже применяются на стыке физики, инженерии и биомедицины. Они могут быть прочными, гибкими, твердыми или мягкими. А еще реагировать на давление, растяжение и воздействие магнитного поля. Такие материалы рассматриваются как основа для медицинских сенсоров, носимой электроники, мягкой робототехники и систем контроля нового поколения. Как создаются гибкие магнитные композиты, от чего зависят их свойства? И где такие разработки могут использоваться на практике? На эти и другие вопросы мне ответит Валерия Колесникова, директор научно-образовательного центра «Умные материалы и биомедицинские приложения Балтийского федерального университета имени Канта», кандидат физико-математических наук и лауреат стипендии президента Российской Федерации. А перед этим, как обычно, я расскажу вам о последних новостях из мира науки. Российские инженеры разработали и запатентовали технологию глубокой очистки сжиженного природного газа. Она позволяет получать метан частотой не менее 99,9%. Новый метод включает в себя сжатие газа, дополнительную очистку с помощью специальных материалов и удаление азота. Все это помогает снизить содержание примесей, способных ухудшать работу оборудования. По словам разработчиков, такая технология особенно важна для энергетических и промышленных установок, где состав газа напрямую влияет на надежность и срок службы систем. Полученный метан может использоваться в процессах с повышенными требованиями к качеству сырья. Следующим этапом должно стать внедрение разработки в промышленность. Китайские ученые разработали способ, который позволит запускать иммунотерапию прямо в организме пациента. Для этого они создали жировые наночастицы, которые доставляют в Т-клетки молекулы РНК и меняют их так, чтобы они начали атаковать опухоль, патогены или поврежденные ткани. Такой подход может стать более простой альтернативой классической CAR-T-терапии, когда клетки сначала забирают у пациента, потом изменяют в лаборатории и только после этого возвращают в организм. В опытах на мышах новая технология изменила около 8% Т-клеток и помогла им атаковать очаги легочного фиброза. По мнению авторов, в будущем их открытие может сделать иммунотерапию менее сложной и более доступной. Это передача «Завтра в мире», и мы продолжаем. Итак, с нами на связи Валерия Колесникова, директор научно-образовательного центра «Умные материалы и биомедицинские приложения» Балтийского федерального университета имени Канта, кандидат физико-математических наук, лауреат стипендии президента Российской Федерации. Валерия, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
3: Валерия, когда мы слышим словосочетание «умный материал», кажется, что это какие-то материалы со сложной электроникой или, может, даже искусственным интеллектом внутри. А что на самом деле делает материал умным и как обычный полимер превращается в умные датчики?
4: На самом деле практически все материалы, которые изучают ученые в современности, они умные благодаря своим уникальным свойствам. А эти уникальные свойства, они меняются в зависимости от внешних каких-то факторов, воздействий, параметров. И такой материал, который отвечает на внешний фактор, он называется умным. Но мне еще нравится название такое умных материалов. Это те материалы, которые нам помогают своими свойствами в повседневной жизни. Те материалы, которые мы можем использовать во благо человечества, можно так сказать. Что касается полимеров, почему они могут быть умными и магнитными, это уже скорее вопрос того, как мы их используем. В своей работе мы используем полимеры в качестве составной части композита. Композит — это такая сложная система, которая состоит из нескольких умных материалов. И вот если мы в наш полимер поместим магнитные частицы, либо же какие-то магнитные диски, трубочки, то есть что-то магнитное, то тогда такая система композитная, она станет уже сразу магнитной. И полимер, в составе которого есть магнитные частицы, будет у нас магнитным композитом.
3: Валерия, я как обыватель признаюсь вам, что для меня слова полимер и композит — это про какие-то твердые материалы. Но на самом деле, насколько я понимаю, как раз современные подобные материалы отличаются самыми разными свойствами, и какие-то как раз сверхтвердые, а какие-то очень гибкие, прочные, легкие. Правильно или нет?
4: Да, все верно. Ну, на самом деле полимеров у нас большое количество видов и вариаций. Вы знаете, пластики различные, да, они у нас более твердые. Есть целлофановый пакет, например, это уже более мягкий такой полимер. Это все такие уже разные виды одного класса семейства полимеров. А в нашей научной работе мы используем и исследуем достаточно гибкие полимерные основы. Это поливинилденфторид, сигнетоэлектрический, пьезоэлектрический полимер. Он достаточно гибкий. ПЛА также. Можем использовать и силиконовые различные полимеры в качестве матриц. Это уже такие гибкие системы, гибкие полимерные основы, которые изгибаются, приобретают необходимую нам форму вследствие наших исследований. И благодаря такой гибкой основе мы можем ее использовать как матрицу для гибких и чувствительных датчиков.
3: А зачем датчикам быть гибкими?
4: На самом деле сейчас, возможно, вы знаете, что все стремятся к миниатюризации датчиков, к изготовлению различных датчиков, способных имитировать или воспроизводить, повторять форму живых существ. То есть это могут быть как и отдельные такие системы, которые там имитируют, например, движение листка, либо являются миниатюрным роботом, который может передвигаться, например, подобно сороконожке какой-нибудь, да, вот такой системе. И на самом деле такие гибкие системы, они сейчас востребованы в робототехнике, в носимой электронике. Носимая электроника — это те виды электронных схем, систем, которые мы можем, например, вшивать в одежду, в ткани, да, гибкие. Мы можем накладывать и воспроизводить форму человеческой какой-то части тела, например, это в качестве электронной кожи для считывания различных параметров. То есть все те гибкие элементы, которые сложно с помощью твердых материалов воспроизвести и очень удобно с помощью вот этих гибких полимерных основ с внутри какими-либо вкраплениями уже имитировать такой более сложный рельеф. А что касается миниатюризации, то с помощью также таких гибких датчиков есть возможность сделать более компактные сенсоры, например, магнитных полей, которые можно монтировать в какую-то меньшую область за счет того, что они гибкие, сворачиваются там в трубочки, принимают различные конфигурации, и таким образом можно повышать чувствительность тех же магнитных сенсоров для различных применений.
3: Валерия, я знаю, что вы тоже разработали композиты, состоящие из полимерной основы и магнитных микро- или наночастиц. Расскажите о том, как их можно использовать, может быть, на каких конкретно устройствах они могут быть полезны.
4: Наша научная группа занималась и занимается до сих пор одним большим проектом, связанным с созданием умных композитных материалов на основе сигнетоэлектрической матрицы ПВДФ, поливинилденфторид, с внедренными магнитными нано- и микрочастицами. Это достаточно уникальный проект, который мы вели в рамках Российского научного фонда гранта под руководством моего наставника Родионовой Валерии Викторовны и продолжаем его развитие сейчас. И данный проект, он о том, чтобы создать новый вид материала, как раз который подойдет и для гибкой электроники, и для гибких сенсоров, а также для биомедицинских приложений. Суть в том, что мы внедряем магнитные частицы в полимерную матрицу сигнетоэлектрическую, и при взаимодействии с магнитным полем, помещая вот этот материал в магнитное поле, наши частицы взаимодействуют друг с другом, так как они магнитные, то есть притягиваются, деформируют данную матрицу, и на поверхности данного полимера у нас образуется электрический сигнал, потому что у нас такие свойства вот этого сигнетоэлектрического материала. При деформации он генерирует на поверхности заряд. И одно из самых интересных приложений, на наш взгляд, данного материала, помимо возможности использовать его как накопитель энергии, либо как датчик магнитного поля, это биомедицинское приложение. Если поместить нейрональные клетки на поверхность такого материала, они будут быстрее дифференцироваться, то есть быстрее расти, ускорять свой рост. И таким образом это можно использовать в биомедицине, чтобы ускорять заживление, например, костных ран. А благодаря гибкости такого материала мы можем делать его буквально как пластырь сверху на рану и тем самым, стимулируя магнитным полем, ускорять заживление кости.
3: Валерия, а к какому выводу пришли вы с коллегами, от чего зависит чувствительность датчика и, я так понимаю, чувствительность именно магнита, да, от состава частиц, от размера, от концентрации или от каких-то других параметров?
4: На самом деле все наши исследования до сих пор посвящены тому, чтобы на вот фундаментальном уровне исследовать каждый этот параметр. И выявлено с учетом всех наших исследований, что каждый параметр, вот тот, который вы называете, и размер частиц, их состав, форма, расстояние друг между другом, и также количество частиц наполнителя в матрице, это все влияет на чувствительность датчиков. При этом, изменяя каждый параметр, мы проводим серию экспериментов и можем выявить свои определенные закономерности по изменению сигнала отклика. И тем самым мы можем для, допустим, одних приложений использовать один вид частиц и одну концентрацию, для других приложений, например, для того, чтобы создать магнитный датчик, мы бы использовали микрочастицы железа, достаточно крупные, потому что у них хороший магнитный отклик, да, и отличный магнитоэлектрический эффект. То есть он нам дает достаточно сильный сигнал преобразования магнитного поля в электрический и наоборот. А если мы говорим про биомедицинские приложения, там нам необходимо при формировании магнитоэлектрического отклика еще и дополнительно, чтобы была определенная шероховатость поверхности, а ее нам дают только наночастицы внутри нашего полимера. Поэтому мы тут должны уже поиграться более сложно с параметрами, подобрать и достаточно с сильным магнитным откликом частицы, наночастицы. В нашем случае мы используем кобальтовые ферриты. И также мы подбираем очень тщательно концентрацию. При этом мы не достигаем наибольших значений магнитоэлектрического эффекта, потому что для биомедицинских приложений нам необходим только там узкий диапазон значений вот этого магнитоэлектрического эффекта для того, чтобы клетки себя хорошо чувствовали. И поэтому происходит вот такая наладка для каждого приложения отдельно. И при этом однозначно нельзя сказать, что конкретно мы заменим, чтобы получился суперклассный датчик. Всегда идет такой симбиоз исследования параметров. Если мы заменяем одно, мы должны подобрать еще что-нибудь другое, чтобы тоже поиграться с концентрацией, либо же с размерами частиц. Однозначного ответа я не дам, я думаю. Нужно просто понимать, что очень много факторов влияет на это все.
3: Валерия, а где могут раньше всего появиться материалы, над которыми вы и ваши коллеги сейчас работаете? В носимой электронике, вот вы сказали, в умной одежде, может быть, в медицинских сенсорах, или, как я поняла, возможно, в доставке лекарств внутри организма, да? Или все-таки это не для того такие датчики созданы?
4: Если говорить, где быстрее всего наши материалы могут применяться, то скорее на задний план мы можем оставить вот все, что связано с биомедицинскими приложениями, с доставкой лекарств в организм, потому что в первую очередь, какой бы классный материал ни был, но мы должны его тестировать, провести доклинические, потом клинические испытания. Это все очень дорого, сложно и очень-очень долго. Поэтому здесь можно сказать, что, наверное, дольше всего это вот этот путь развития. Но, тем не менее, это не значит, что нам нужно на этом останавливаться. Просто такой факт у нас есть, что для того, чтобы материал какой-то внедрить уже в терапию, либо же вот непосредственно для продажи людям, либо в медицинские учреждения, необходимо более качественно проверять уже на биосовместимость, на всякие различные клинические испытания. То есть, ну, просто такой факт есть. Тем не менее, это не значит, что материал плохой. И ближе всего к внедрению это, конечно, различные датчики, сенсоры, гибкая электроника и умная одежда.
3: Валерия, в 2026 году Калининградская область отмечает 80-летие. Каким вы видите научное будущее региона, и могут ли разработки полимеров и композитов, которыми занимаетесь вы и ваши коллеги, на ваш взгляд, стать новой визитной карточкой Калининградской области?
4: Да, я хочу поздравить всех коллег, всех жителей региона с тем, что у нас такая знаменательная дата в этом году. И хочу сказать, что Калининградская область — это, мне кажется, с научной точки зрения последние 10, может быть, 13 лет — это научное открытие в области физики материаловедения, потому что в нашем университете именно, вот, по-моему, 13 лет назад с программой развития 5.100 приехали молодые ученые и начали достаточно большой пласт работы по научной деятельности в области физики, химии и биологии. И она развилась до такой степени, что в этом году мы открываем кампус, не знаю, знаете ли вы, Кантиана в Балтийском федеральном университете. И это будет такой точкой притяжения всех студентов, партнеров и ученых не только региона, но и России, потому что кампус у нас открывается в рамках приоритета 2030, в том числе его приоритетных направлений. Одно из приоритетных направлений, которое нам очень близко, это электротранспорт. И практически все наши материалы, которыми мы занимаемся, они в эту повестку входят. Соответственно, каждый студент, который будет заходить в кампус, он будет сразу же на первом этаже видеть вот эту витрину электротранспорта, чем наши ученые занимаются в рамках этого направления, наши материалы. Это и полимерные сепараторы, это и полимерные материалы для корпусов электротранспортных автомобилей и девайсов. Это и различные батареечные технологии, и различные инженерные системы. Это все студент, уже первокурсник, да даже и школьники, которые абитуриенты, они будут видеть, входя в наш кампус. Это вот такое первое значимое, то, что еще произойдет у нас в этом году. А что касается вот этого развития науки за последние 13 лет, настолько шагнула именно известность в области материаловедения Балтийского федерального университета, что даже на различных заседаниях Российской академии наук очень часто теперь слышно про Балтийский федеральный университет, про то, что это площадка, которая известна сейчас магнетизмом, в том числе благодаря нашей группе. У нас каждые 2 года проходит Балтийская конференция по магнетизму международная, которая собирает более 200 человек. И вот на заседании Российской академии наук мы являемся одной из самых больших площадок сейчас конференционных. Не самой, конечно, но одной из. И про Калининград все чаще и чаще слышно, в том числе в повестке Министерства образования и науки, в том числе в повестке «Приоритет 2030».
3: Валерия, я знаю, что вы возглавляете Совет молодых ученых Калининградской области. Что сегодня помогает молодым исследователям вашего региона развиваться, находить единомышленников? Вы упомянули вот что увидят уже абитуриенты, когда будут входить в кампус, а что еще? Как вы общаетесь друг с другом? И какую роль в этом играет десятилетие науки и технологий?
4: Я являюсь, да, председателем Совета молодых ученых и специалистов Калининградской области. Стоит отметить, что это сообщество в рамках взаимодействия с Министерством молодежи Калининградской области, Министерством молодежной политики. Это важно, потому что Совет молодых ученых-специалистов в 2022 году возобновил свое действие в рамках как раз десятилетия науки и технологий, потому что у нас была такая группа, просто группа единомышленников, которые пришли в министерство и решили, что вообще-то нужно науку развивать не только в рамках вот университета, но и классно школьникам нашим сказать, что не нужно уезжать из нашего прекрасного региона, что у нас в Балтийском федеральном университете есть очень много всего, даже иногда лучше, чем в столичных вузах. Да, у нас прекрасное оборудование, одно из лучших в России. Понятно, что не все, да, но тем не менее, и что не нужно куда-то ехать, чтобы заниматься наукой, что у нас очень классно здесь. И вот в рамках десятилетия науки и технологий министерство решило, что давайте вот мы сделаем полноценную такую структуру, Совет молодых ученых, потому что, во-первых, вы занимаетесь замечательным делом, да, популяризацией науки не только для школьников и студентов, но и вы можете заниматься для всех вообще людей в регионе. И мы будем делать мероприятия в основном, это научно-популярные с лекциями, с мастер-классами, будем приглашать ведущих ученых региона, партнеров из наукоемких предприятий, их у нас тоже достаточное количество в регионе, про которых не все знают. То есть буквально не все знают школьники, что после окончания университета нашего в рамках естественных направлений, например, физика, техническая физика, там радиофизика, может быть, можно пойти и работать на наукоемкое производство. Можно основать свой завод из науки, то есть ну, заниматься таким полезным, интересным делом в рамках региона. И мы таких партнеров приглашаем на наши мероприятия. Мы приглашаем ученых, ну не только с БФУ, у нас есть еще другие вузы Калининградской области, которые участвуют в Совете молодых ученых, являются там представителями различных вузов. И мы организовываем такие научно-популярные мероприятия. Научные — это научные конференции для школьников и студентов, а также образовательные смены.
3: Что ж, надеюсь, что в ближайшем будущем окажется много абитуриентов, ребят, которые хотят остаться в родном регионе, и, возможно, будут те люди, которые захотят переехать из Центральной России в Калининградскую область, и они помогут развивать науку. Вы так вдохновляюще рассказываете, что невозможно об этом хотя бы не подумать.
4: Спасибо.
3: У нас в гостях была Валерия Колесникова, директор научно-образовательного центра «Умные материалы и биомедицинские приложения» Балтийского федерального университета имени Канта, кандидат физико-математических наук, лауреат стипендии президента Российской Федерации. Валерия, большое спасибо за разговор, за вдохновение. Надеюсь, что в будущем вы придете к нам в программу снова и расскажете о каких-то новых открытиях.
4: Спасибо большое за интервью и еще раз поздравляю всех с 80-летием Калининградской области. Всех ждем к нам в Балтийский федеральный университет на открытие кампуса и в наш регион просто погулять и насладиться нашим побережьем.
3: Что ж, на этом пока все. Я, Софья Иркушова, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго и до встречи.
2: Всего несколько нот, и оживают воспоминания.
0: Белая акация, грозья душистые.
2: Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
5: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
6: Есть только миг между прошлым и будущим.
2: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
10: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
9: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
11: Смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
9: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94.5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России.

0: Радио Ток.
1: Сегодня мы проследим, как одно из сильнейших государств средневековой Европы инвестировало в крайне сомнительную легенду. Поговорим о медиапроекте, в который вкладывались Святой Престол, европейский король и польский магнат, и который раскручивали по всем правилам современности.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин потребовал от Кабмина обеспечивать сбалансированность и устойчивость всей бюджетной системы России. Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Воденское в Донецкой Народной Республике. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что АЭС «Пакш» может возобновить работу в полную силу к концу следующей недели. Далее подробно. Счетная палата провела аудит нацпроектов, нашла слабые и сильные места, сообщил Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам. На нацпроекты выделяются большие средства, и важно, чтобы все задачи выполнялись в намеченные сроки и в запланированных объемах.
2: Счетная палата, по моему поручению, провела аудит исполнения национальных проектов. Конечно, нашла и слабые места в этой работе, сделала конкретные выводы, рекомендации, рассчитывая, что они будут учтены и отражены в законодательной базе в решениях правительства Российской Федерации. Отмечу, на национальные проекты выделяются большие средства из федерального бюджета, от частных инвесторов, из бюджетов субъектов федерации. И очень важно, чтобы все задачи, мероприятия нацпроектов выполнялись в намеченные сроки, в запланированных объемах, с нужным финансированием. Здесь особое внимание нужно уделить состоянию региональных финансов. За первое полугодие текущего года и доходы, и расходы консолидированных бюджетов субъектов федерации выросли на 5,9%. Общий дефицит составил 160 миллиардов рублей, почти как год назад. Однако к концу года регионы ожидают увеличения расходов. По предложению «Единой России» мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. За счет этой меры в распоряжении субъектов федерации будет оставаться дополнительная сумма порядка 100 миллиардов рублей ежегодно в течение ближайших 4 лет. И они, субъекты, смогут направить эти средства на цели развития.
1: Глава государства подчеркнул, что каждый министр и вице-премьер должны сотрудничать с регионами. Отдельные направления там проседают. Путин потребовал от Кабмина обеспечивать сбалансированность и устойчивость всей бюджетной системы России. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, доложил, что ВВП России в реальном выражении за последние 3 года увеличился более чем на 10%. Новак подчеркнул, российская экономика занимает 4-е место в мире по паритету покупательной способности, при этом за последние 5 лет она развернулась на внутренний рынок.
3: С 2022 года российская экономика функционирует в условиях беспрецедентного внешнего санкционного давления, заморозки активов, попыток отрезать нас от международных расчетов и ограничений на доступ к технологиям. Несмотря на это, за последние 3 года валовый внутренний продукт России в реальном выражении увеличился более чем на 10%. Это рост порядка 3,3% в год, выше среднемировых показателей. Сегодня Россия 4-я экономика мира по паритету покупательной способности. При этом за последние 5 лет произошло изменение структуры экономического роста. Так в экономике почти в 3 раза сократилась доля чистого экспорта, и, по сути, экономика развернулась на внутренний рынок. Увеличились инвестиции, доля инвестиций составила 23,3% в прошлом году. Это максимальный исторический уровень за последние 15 лет. Изменилась и отраслевая структура. Основной драйвер – обрабатывающая промышленность. Ее доля выросла с 13%.

0: до почти 15% в прошлом году. И впервые обработка устойчиво превышает добычу более чем в полтора раза. Доля отраслей с высокой добавленной стоимостью также выросла с 15% до 18,4%.
1: Как подчеркнул вице-премьер, главным структурным сдвигом в российской экономике стало то, что страна теперь больше финансирует инвестиции за счет внутренних источников, замещая внешние. Он добавил, что доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 84%. Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Воденской в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук. По его словам, потери ВСУ на этом направлении составили до 380 военнослужащих.
2: В подразделении группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Водянская Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных егерской штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, четырех бригад Национальной гвардии в районах Белозерского, Доброполя, Грузского, Юрьевки, Райского, Анновки, Новофедоровки, Марьевки и Матяшево. Потери ВСУ составили до 380 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, артиллерийское орудие и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Как сообщили в Минобороны России, за сутки в зоне проведения специальной военной операции общие потери вооруженных сил Украины составили порядка 1420 военнослужащих. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что АЭС ПАКШ может возобновить работу в полную силу к концу следующей недели. По его словам, в воскресенье должен стартовать процесс перезапуска 6 турбин, которые сейчас не работают. Напомню, из-за экстремальной жары в Европе Дунай резко обмелел, и единственная венгерская атомная электростанция сейчас загружена только на четверть. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Спорт.
3: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Алексей Батраков попрощался с игроками «Локомотива». После возвращения из Ростова-на-Дону команда «Лока» на автобусе отправилась на базу клуба. Батраков с командой не поехал. Турецкие инсайдеры сообщают о том, что Батраков прилетит в Стамбул 20 августа утром на частном самолете для подписания контракта с «Галатасараем». В футбольном кубке России в среду продолжилась программа матчей второго тура группового этапа в пути РПЛ. Отмечу поражение «Спартака» в Казани от местного «Рубина» в серии пенальти. Со счетом 3-5. Основное время матча завершилось со счетом 1-1. «Спартак» проиграл в день рождения своего главного тренера Хуана Карлоса Карседо, которому в среду исполнилось 53 года. Также в серии пенальти, также со счетом 5-3, «Зенит» на выезде победил «Крылья Советов». Основное время матча завершилось со счетом 0-0. Оренбург объявил об уходе Кирилла Волженкина с должности президента клуба. Волженкин занимал этот пост с декабря 24-го. Также Оренбург сообщил об уходе Исмаила Ибрагимова с поста спортивного директора. И также, как и в случае с Волженкиным, по обоюдному согласию сторон. Московский хоккейный «Спартак» запросил у «Акбарса» от 100 до 150 миллионов рублей за спортивные права на нападающего Ивана Морозова, сообщает «Бизнес онлайн». Ранее стало известно о том, что казанский клуб уже начал переговоры с красно-белыми. В начале июля Морозов расторг контракт со «Спартаком» по своей инициативе. Права на него закреплены за московским клубом на 5 лет. Российские гребцы могут пропустить чемпионат мира в Нидерландах из-за отсутствия виз. Турнир стартует 24 августа. «Сидим на чемоданах и надеемся, что в ближайшие дни эта проблема все-таки будет решена», сообщил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Завтра, в четверг, 20 августа, в Магадане плюс 16, плюс 18, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Тюмени плюс 20, плюс 22, переменная облачность, без осадков. В Мурманске плюс 18, плюс 20, облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Краснодаре плюс 28, плюс 30, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью плюс 11, плюс 13, днем в городе на Неве плюс 17, плюс 19. В Москве облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь. Ночью плюс 11, плюс 13, днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
1: Снова с вами, дорогие друзья, я, автор и ведущий программы «Культбригада» Вячеслав Коновалов. И сегодня у нас поэзия. Поэзия войны и поэзия мира. Почему я так говорю? Потому что книга, которую я держу в руках, поэтический сборник Натальи Макеевой, называется «Миру снится новая война». Наталья, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Я представлю буквально в двух слогах Наталью. Человек, достаточно известный в поэтическом мире, своими, если можно сказать, остронаправленные патриотические стихи, то, наверное, это будет звучать правильно. Наталья – член Союза писателей Российской Федерации, публицист, журналист и поэтесса. В тот сборник, о котором я сказал, «Миру снится новая война», вошли произведения, написанные Натальей с 2014 по 2026 год на военно-политическую тематику, ну и близкие к этому по духу и атмосфере произведения. И сразу, дорогие друзья, прошу Наталью прочитать стихотворение из этого сборника.
2: Ну, начать хотелось бы, конечно, со стихотворения «События», которое посвящается началу специальной военной операции вооруженных сил России на территории бывшей Украины. Сразу скажу, что «События» – это такой философский концепт, который говорит о том, что время от времени в истории происходит то, что называют событием с большой буквы. То есть это не то, что там мы шли по улице и встретились с Вячеславом, не то, что я сюда пришла, и даже не то, что там кто-то родился и умер. Это то, что меняет ход истории просто совершенно диаметральным образом. И мне кажется, что спецоперация стала именно таким событием, которое изменило ход истории не только России, русского мира, но и, в принципе, ход истории человечества, причем совершенно необратимо. То есть многие тенденции, они уже не изменятся, они уже такие, какие они есть. Итак, события. Мы возвращаемся в историю, всему на свете вопреки. И нам кричат, что нет, не стоило на битву поднимать полки. Мы снова стали неудобными. Мы снова встали в полный рост, берем свое, родное, кровное. Наш выбор радикально прост. Собрать разбросанные камни, собрать себя из тех руин, в которых мы, казалось, канули. Где ты один, и я один. Но рождены земли просторами, где бродит вольная гроза. Мы возвращаемся в историю. Сказать свое большое «да».
1: Мы возвращаемся в историю сказать свое большое «да». Наталья Макеева сегодня в студии «Культбригады». У меня автор ведущего программы Вячеслава Коновалова. «Миру снится новая война», так называется сборник стихотворений, из которого Наталья сейчас прочитала. И у меня есть два традиционных вопроса. Первый вначале всегда: как ты дожила до жизни такой? Я имею в виду до поэтической. Как начиналась твоя поэтическая судьба? Почему поэзия? Вообще расскажи о своем творческом пути прямо в первых-первых шажочках. Что тебя привело в литературу?
2: Ну, вы знаете, тут можно сказать, что эти шажочки где-то всего лет на 10 отстают от тех шажочков, которые я сделала физически. Я пишу стихи с детства, то есть какие-то совсем детские лет 8 писала, сама уже их не помню, помню только, что они были, вот, чтобы папа не курил, я помню, когда я что-то написала. Больше не кури, брось ты их и больше не бери, про сигареты. Вот, но то, что можно назвать поэзией, я написала в 12 лет. И когда я делала свой первый сборник в 2015 году, назывался он «Векторный лотос», кстати, вышел он у меня в Донецке, я туда и включила, потому что когда я уже глазами взрослого человека посмотрела на эти стихи там 40-летней давности, я поняла, что они в принципе-то достойные. И если не говорить, что это ребенок написал, ну, нормальные стихи, с ними, в принципе, все в порядке. Может, они какие-то несложно навороченные, но и не какой-то детский примитив. То есть я считаю, что мой поэтический путь, он начался в 12 лет. То есть я вот их начала писать, вдруг внезапно как-то раз весной меня пробило. Я помню, что я лежала на кровати, не могла заснуть, вертелась-вертелась, как вентилятор, достала всех родственников этим, вот, которые тоже в этой комнате по ряду причин спали. Бабушку свою, ушедшую в этом году, к сожалению. Вот, она, кстати, тоже писала стихи. Вот, и взяла бумагу, и что-то стала там калякать-малякать, вот, и вдруг поняла, что начинают появляться строчки. Реально, вот люди обычно в это не верят. Просто строчки начали появляться. появляться в голове, а потом к ним достроились эти стихотворения. Помню, два я их сразу написала. Там такая пейзажная лирика, естественно, ее в этой книге нет. И вот так вот оно и пошло. Потом у меня были попытки экспериментировать, как у всякого советского ребенка, с фантастикой. Вот. И я при этом продолжала пописывать стихи, причем довольно редко, потому что я долгое время очень слова боялась. Мне казалось, что писать надо обязательно совершенно. Долгая история, как я от этого отошла. Вот. Александр Андреевич Проханов на самом-то деле сказал, что у поэта должна быть смелость определенная, чтобы не бояться ошибки. На самом деле, действительно, слово — это та история, где ошибки бояться не надо, ничего страшного. Потом еще пошла у меня проза, которую потом Юрий Витальевич Мамлеев сказал, что она в его стиле. Но причем самое интересное, что я ее начала писать, еще его не прочитав. Вот, потом мы с ним так получилось, познакомились в рамках проекта «Мистерия бесконечности». Я, на самом деле, помогала его собирать. Вот я знакомилась с людьми, говорила, слушай, ты стихи же наверняка пишешь, а давай там покажем людям. Вот, Дмитрий Силкан и Юрий Мамлеев, они вот делали этот проект на, соответственно, стыке 99-го и 2000-го года. И Мамлеев посмотрел, сказал, что проза интересная. У меня впоследствии вышел сборник, назывался «Сияющий бес». Вот это был мой, собственно говоря, первый сборник. Ну, а дальше, в общем-то, знаете, в какой-то момент я, занимаясь общественно-политической деятельностью, я для себя не нашла, по крайней мере, пока не нашла прозаического формата, который бы с ней коррелировал. Потому что в какой-то момент вот эти вот тематические, стилистические и прочие эксперименты для меня, по крайней мере, они немного себя изжили. Тем более, что потом еще наступил 14-й год, настолько стала плотной, в принципе, реальность, что вот эти вот ажурные игры... Мне они показались очень сильно исчерпаны. Я сейчас иногда пописываю прозу, выкладываю их к себе в канал с тегом «Проза». Пожалуйста, можно найти, почитать стихи с тегом «Стихи». Вот. Но это уже, конечно, не в том масштабе, в котором это было раньше. Сейчас я преимущественно поэт и обычно себя позиционирую, по крайней мере, в литературной среде, именно как поэт. Кстати, знаете, интересная вещь. Я для себя сделала такое открытие, что поэт и поэтесса — это немножко не одно и то же. Вот не всякая женщина, которые пишут стихи, это поэтесса. Поэтесса – это вот образ жизни, образ восприятия мира, отношений, очень много всего. Да? То есть, когда меня называют поэтессой, я, естественно, не обижаюсь, потому что это нормальный устоявшийся термин, что в этом такого? Это даже не современный феминитив.
1: Да.
2: Вот. Но все-таки мне кажется, что женщина, пишущая стихи, и поэтесса – это не всегда одно и то же, это не всегда синонимы. Да? То есть, вот я себя считаю все-таки скорее поэтом. Вот. А вот среди наших общих знакомых я не буду говорить, а то вдруг они обидятся. Есть достаточное количество именно поэтесс. То есть они хорошо пишут, но при этом они по жизни реально поэтессы.
1: Понятно. Ну вот смотри, на самом деле очень многие же начинают писать в детстве стихи, потом бросают. Я сам из таких. Мало кто из культурных мальчиков и девочек минует чаши сия. Но в какой-то промежуток времени это увлечение постепенно сходит на нет, если не получается то, что получилось у тебя. А у тебя получился очень хороший старт. Ты начинаешь писать, у тебя сразу получается хорошо, тебя сразу замечают поэтические олимпиады, ну и тех, извини, фамилий, которые ты назвала, это Проханов, Мамлеев, Житинский, это, ну это прям классики русской литературы, и они тебя тоже замечают и отмечают. Тут как бы прям сразу тебе такой аванс выдали. Вот скажи мне, пожалуйста, вот такой вот серьезный на самом старте аванс, он для тебя мотиватор или демотиватор? Вот очень многие, получив такой аванс, возвращаясь к этому слову, потом очень сложно возвращаются к писанию, потому что как бы пугаются. У тебя не было вот этого испуга?
2: Знаете, у меня не было, потому что вот это вот место, оно было очень странное, потому что я ко мне просто в школе, мне тоже было, я не помню, по-моему, лет 13-14, ко мне подошла, ну, кто-то, по-моему, зауч или подошла и сказала, что вот ты же вроде у нас стихи пишешь, давай вот принеси, и мы их куда-то там отправим. Ну, я принесла тетрадку, естественно, там, то ли на машинке, то ли от руки, я сейчас уже не помню. И потом мне просто сказали, что есть это третье место. Причем документов в итоге не нашли, и когда я стала приставать с этим, от меня отмахивались, как от назойливой мухи. Ну, я просто привыкла людям верить на слово. Если ко мне подошел завуч и сказал, что третье место, значит, третье место. Хотя документов у меня и тогда нет. Я, преодолевая природную стеснительность, ездила туда, где это все проводилось, там тоже не нашли никаких документов. Вот. Вот, но вот
1: очень
2: так
1: интересно.
2: Такая, да,
1: такая загадочная.
2: Я людям как бы верю.
1: Детективная до некоторой степени,
2: ну,
1: история.
2: Да. Зачем как бы заучу подходить и мне такое говорить? Я просто, это нелогично.
1: Конечно,
2: это,
1: конечно.
2: Опять же, в моей системе координат это было бы странно, чтобы подойти простебаться, но это тоже глупо. Все очень сильно взрослые,
1: ну,
2: люди.
1: В любом случае, Мамлеев не стебался, когда тебе говорил. Вот, как, впрочем, и Проханов. Они говорили тебе лично.
2: Понимаете, это был уже взрослый возраст. У меня дальше был очень такие как бы два облома. Я пошла в журнал «Юность». Тоже мне было там в 13-14 лет. Там был день приемов. Там сидел специальный человек, который футболил поэтов. Вот, он был такой...
1: Он был футболистом.
2: Да,
1: футболил поэтов.
2: Так я его назвала про себя. Пучеглазый футболист. У него были такие очень неприятные глаза на выкате. Но, может быть, он сам хороший автор. Может, там как-то его амбиции глодали. Я не знаю. Я не готова его осуждать. Но он меня два раза отфутболил. Один раз я, опять же, преодолевая детскую стеснительность, пришла сама. Другой раз приехала с бабушкой. Думала, что ему станет стыдно, когда он ее увидит. Но, опять же, это логика ребенка.
1: Не сработало, да.
2: Я все-таки, да, в этом возрасте была достаточно таким ребенком, еще не была достаточно взрослой. И, в общем, человек меня отфутболил. И в этот момент мне показалось, что, ну, наверное, я не буду публиковаться. Я вот пишу, мне это нравится. Мне нравится чувствовать себя поэтом. Мне нравится, что эти строчки приходят. А работать я буду где-то еще. Вот у меня, например, примерно в том же возрасте появилась мечта стать журналистом, вот, военкорить даже, тоже, опять же, начитавшись все той же «Юности», которую мы выписывали. И, кстати, частично эта мечта сбылась.
1: Но закончила бы все-таки Абрамцевское художественно-промышленное училище Васнецова, отделение резьбы по дереву. Так получилось.
2: А потом ЛИТ.
1: Мечтала быть журналистом, но почему-то пошла в Абрамцевское. Почему? Как это случилось?
2: Ну, это были лихие 90-е, мы развлекались как могли. Просто дело в том, что я даже ходила на подготовишки на журфак, но так получилось, что тоже меня демотивировали взрослые люди, сказали, что на журфак поступают только очень способные дети известных людей, и то по блату. Mm-hmm. Услышав эту фразу от взрослого человека, опять же, я подумала, что так, наверное, оно и есть, и не надо просто дергаться, мучить себя и окружающих. Зачем мне это?
1: Да.
2: Вот, что все равно ничего не получится. Ну, такой у меня характер. И поэтому, когда пришло время куда-то поступать, поскольку я еще и рисую, ну, как любительские рисунки, в принципе, там графика какая-то мне доставляет удовольствие, но никогда не было и вряд ли будет чем-то профессиональным. Вот. Мне предложили туда поступить, и я туда, собственно говоря, поступила, проучилась там 3 года, резать толком так и не научилась. Но вот у меня было такое первое образование.
1: Но ножом владею, да.
2: Да.
1: Резать я как следует не научилась, сказала поэт Наталья Макеева, но ножом владею, и это звучит опасно.
2: Ну, в общем-то, да, есть немножко такое.
1: Так что, дорогие критики, когда в следующий раз будете писать что-то по поводу стихов Натальи Макеевой, имейте в виду, что ножом-то она владеет. Почему мы сегодня говорим о Наталье Макеевой? Потому что у нее вышла книга, я держу ее в руках, это сборник замечательных стихотворений с 14 по 26 год на военно-политическую тематику, называется «Миру снится новая война». Тяжелое такое, но очень мощное название. Ну, раз уж мы заговорили об этой книге, то, значит, соответственно, пришло время прочитать что-то из этого сборника.
2: Ну, собственно говоря, я собираюсь прочитать стихотворение, которое дало название книги. Оно было написано в 17 году в Крыму. Писалось во время поездки по Крыму в поселках Форос, Орлячи. Они расположены не так уж далеко друг от друга.
1: Угу.
2: Вот тогда уже шла война в Донбассе вовсю, если вы, наверное, уважаемые слушатели, помните об этом. И, в общем-то, несмотря на такую очень мирную, вальяжную атмосферу, тогда, ну, для обывателя ничего не происходило. Вот что-то висело уже в воздухе. В принципе, для меня было очевидно, что впереди большая война, никуда мы от нее не денемся. Да, мое мнение, что ее надо было начинать раньше, но это уже другой вопрос. Вот и так появилось, собственно говоря, это стихотворение, и фраза родилась: я стою в Орлячьем на пляже, смотрю на все это, гроза приближается, потом, кстати, сильная гроза была. Вот, вот это вот свинцовое небо нависает над пляжем, где люди беспечно плещутся, и мне показалось, что это вот та самая аналогия. То есть, да, вот это вот свинцовое небо нависает над нашим спокойным, таким вальяжным, уютным мирком, но миру снится новая война. Тьма внутри, и тьма опять снаружи, воды бьются в острых берегах. Лето, август, берег Крыма южный, гальки шум и шорохи песка. Отблески над черной глохнут гладью, голоса глотает ветра вой, заливает мрак лихую память и в пучину тянет за собой. Этот мир не будет больше прежним, миру снится новая война. Лабиринт нестройных отражений в облаках рисует письмена. Завтра шторм утихнет, и на берег радостно посыплется народ, и тугая отпускная нега городок, играя, обовьет. Где ты, буря? Где ты, смерть и жало? Солнечные блики на воде? Музыка летит над сонным пляжем в мирной, растворяясь в суете. Миру снится, он опять на грани, на пределе лени и тепла. Этот мир не будет больше прежним. Миру снится новая война.
1: Наталья Макеева, «Миру снится новая война», сборник стихотворений, которое сейчас у меня в руках, в программе «Культбригада», у автора программы и ведущего Вячеслава Коновалова. Интересный момент, вот то, что мы сейчас с тобой говорим, о том, как рождается поэт и как он формируется, как он растет. Все-таки в журналистику ты пришла с 99-го года, публиковалась в огромном количестве прям вот таких главных изданий страны, под разными, кстати говоря, псевдонимами. Но ты говоришь, что для тебя всю жизнь поэзия стояла на первом месте. Как ты пишешь, вот как ты себя ощущаешь поэтом, если ты долгое время не пишешь, если ты долгое время находишься в прозе? Вот это ощущение не теряется, какое-то вот на кончиках пальцев вот это вот поэтический зуд? Как ты с этим?
2: Ну, вы знаете, поэтический зуд, он такая штука, он никогда полностью не уходит. То есть человек может прекратить писать, но вот у меня были перерывы не более чем полгода. Ну, и в основном эти перерывы, кстати, были связаны не с работой, а там, ну, у меня дети рождались, например, немножко было не до этого. И то они чуть-чуть подрастают, уже что-то такое начинает шевелиться. То есть мне публицистика совершенно не мешала, и по большому счету я вот именно штатно не так уж много журналистом работал. И никогда меня это не поглощало полностью. Поэтому это совершенно поэзии по большому счету не мешало. Поэзии обычно мешает чрезмерная загруженность какими-то, ну не знаю, там, например, бытовыми делами. Вот. Или там еще какие-то ситуации, которые полностью поглощают мозг, но ни в коем случае не публицистика.
1: Тем не менее, когда ты вступаешь в начале 2000-х в Союз литераторов России, ты вступаешь в секцию метафизического реализма, не поэтическую секцию. И возглавляет ее, еще раз напомню, Юрий, возглавлял на тот момент Юрий Витальевич Мамлеев, называвший тебя своей ученицей. А он тоже, хотя и писал стихи, но поэтом себя не считал. Вот тоже интересный момент. Ты как бы считаешь себя поэтом, но даже здесь ты не в секции поэтов. То есть ты почему-то, вот я к чему все это веду? Ты все время как-то себя отстраняешь от поэтической тусовки. Такое впечатление создаёт, что ты специально отстраиваешь себя от поэтического вот этого вот урагана, который вращается в России. А в России поэт, как известно, больше, чем поэт. Ты вот как вот все время говоришь: постойте, постойте, постойте. Вот я сейчас отойду в сторонку, а потом к вам вернусь. Нет такого у тебя ощущения?
2: Но, вы знаете, вот сейчас вы это сказали, и я призадумалась. На самом деле это происходило как-то само по себе. То есть если бы, например, на месте Мамлиева оказался какой-то другой человек, да, который мне показал, что, в принципе, мое творчество что-то стоит, естественно, в литературном смысле, и что я могу публиковаться, например, это был бы какой-то поэт, да, который бы меня бы оценил. Может быть, как-то было бы все иначе. Но, понимаете, до вот этой истории с Юрием Витальевичем я вообще как-то думала, что вряд ли я когда-то буду публиковаться. То есть я, да, я выкладывала на каких-то интернет-ресурсах, Фидо, этого страшного слова, уже сейчас люди это слово не помнят. Такая сеть была, прямой модемной прозвонки. Слово модем-то сейчас многие не знают. Вот, то есть вот это вот все внутрисетевое роение, да, я в нем была, но я не была в поэтической тусовке. Почему? Ну, знаете, это как в том анекдоте, а мы не представлены, потому что просто никто меня туда не ввел. И я сама туда не стремилась, потому что думала, что это, вот мир, где люди пишут и публикуются, это какой-то другой мир, и, ну, я туда, наверное, не попаду. Может быть, оно, кстати, и к лучшему, потому что тогда все это было прочно захвачено либералами. Вот, и, что называется, я с ними не стояла. Может быть, оно и к лучшему, и репутационно, и никто на меня не повлиял оттуда. Кто знает, могли и повлиять. Я не знаю. Никто не знает, как могла сложиться жизнь.
1: Ну, на самом деле, вот сейчас ты как говоришь, что вот я не публиковалась, мне было неинтересно, но здесь есть некоторая степень кокетства.
2: Неинтересно, а просто ты... это была стеснительность скорее.
1: Да, ну, все-таки ты уходишь от слова поэтесса к поэту, а иногда проскакивает в тебе поэтесса, потому что да. В 2002 году выходит подборка рассказов в альманахе «Равноденствие». Более того, в 2003 уже выходит отдельно сборник твоих рассказов, самостоятельная книга, там даже предисловие Мамлеева есть. То есть сказать, что тебя вообще не печатали, невозможно. Все-таки два сборника рассказов на старте прозы, я имею в виду здесь, как прозаик тебя, это хороший старт. Многие к этому старту идут, значит, и не полжизни. То есть я просто хочу обозначить множественность твоих талантов, среди которых ты себя все-таки вычленяешь как поэт, но всю жизнь ведешь себя так, как будто ты здесь как бы случайно проходила.
2: Потому что, Слав, так оно и есть. Я могу рассказать историю. Я жила тогда недалеко от ДК Горбунова, до конца 90-х, начала нулевых. Вот, и часто туда ходила. У меня был там свой круг общения, мы по выходным там сидели, общались. И как-то раз там один из ребят говорит: «Слушай, а ты ж что-то пишешь вроде». «Ну да, в общем, вроде пишу». «А вот у меня есть один приятель, вот ты про Мамлеева слышала?» «Ну, слышала». «Вот они там с Мамлеевым делают какую-то книжку, ты приходи ко мне на книжный круг», а он торговал в Лужниках на книжном круге. «Вот он тоже подойдет, он там что-то принесет, я вас познакомлю». Ну вот я прихожу туда, по-моему, даже среда была, к этому человеку подходит тот самый, о котором он сказал, это Дмитрий Силка, он тоже человек, широко известный в литературных кругах. И, в общем, в итоге оно, видите, оно вот так вот, вот одно за другое, цепочка за цепочку завертелось, и в итоге действительно в «Мистерии бесконечности» и в «Равноденствиях» вышли мои и стихи, и рассказы. Что касается упомянутого сборника, то это конец 2008 года. Книжка была. Это «Сияющий бес», и как она появилась. Я по завету Лимонова сидела и рассылала по издательствам свою книжку, думаю, а вдруг кому-то понравится. Я боялась даже к кому-то персонально обратиться, каких-то прихватов, как говорится, у меня не было. Я просто сидела и в интернете рассылала, и вдруг мне звонит на мобильник Житинский. То есть это получилось вот именно вот так вот. А я послала, как и Эдуард Вениаминович когда-то, десятки этих штук.
1: 2008 год, да, ты сказала, выходит у тебя сборник «Сияющий бес», в который представлены твои рассказы, эссе и рисунки. И как бы вот здесь ты говоришь, что вот 2008 год – это год твоего окончательного принятия себя как человека пишущего.
2: Наверное,
1: в первую
2: да.
1: очередь. Интересный момент, что к этому году ты заканчиваешь свои роды, потому что ты рождаешь через каждые два года по девчонке. 2002, 2004 и 2007 выходит три издания замечательных, которые сейчас растут и замечательно себя чувствуют, и с чем я тебя, конечно, поздравляю как
2: Спасибо.
1: Многодетную маму. Заканчиваешь роды вот этого прекрасного отряда, выходит книжка, и не за горами 2014 год, начало трагических событий в Новороссии. Ты оказываешься практически сразу там. Как это произошло? И почему у тебя даже не было сомнения, как у многих творческих людей того времени, какая сторона его, какую сторону принимать? У тебя даже колебаний никаких не было. Расскажи об этом.
2: Ну, знаете, это было совершенно естественно. Дело в том, что с осени 99-го года я нахожусь в интеллектуальной группе Александра Дугина. Я ее с тех пор не покидала, и, в общем-то, как бы моя позиция всегда совершенно искренне совпадала с позицией Александра Гелевича, с позицией организации. И мы как бы медийно освещали и трактовали все майданы, начиная с самого первого. То есть я помню, как над нами смеялись, когда мы в эпоху первого майдана мы говорили, что Украину ждет гражданская война. Я хорошо помню, как в свое время, вот, по-моему, это был какой-то то ли 2006, то ли 2007, наши ребята в Харькове арендовали какой-то, по-моему, экскаватор или еще что-то и закопали памятный камень УПА. То есть бандеровцы поставили этот закладной камень, а ребят просто подогнали технику, его закопали. И сделали пресс-релиз, который я сидела в Москве, рассылала. И я помню, что мне пришла повестка из родного 40-го отделения милиции, потому что пришел на меня запрос из СБУ. Вот, то есть, как бы, что вот я имею отношение к этому, это же преступление, это же вандализм, вот, и доходило до смешного, а я пришла там с адвокатом, со знакомым, он просто наш был активист организации, мы с ним пришли, и он говорит, ну, мы просто не будем давать показания, и все, и начали говорить, что, ну, тогда ставится вопрос о, там, о выдаче, ну, адвокат только посмеялся, говорит, ну, говорит, вы, говорит, почитайте закон, Россия своих граждан не выдает, то есть, вот у меня были в биографии вот такие вот ситуации, когда вот даже ставился так вопрос, что касается уже вот близких к нам событий, то, ну, в интернете, если не удалили, есть мое выступление, по-моему, в августе, по-моему, 23 августа 2013 года, до начала вот этого вот Майдана, того самого Евромайдана, никто еще будет помянут, вот, где я выступаю и говорю, что Украине еще не поздно, в принципе, остановиться и стать частью одного цивилизационного пространства. Ну, как бы, на всякий случай, это не означает даже потери суверенитета. И причем не я одна это все говорила. Это был митинг у посольства Украины, и такие же митинги проходили и на территории теперь уже бывшей Украины, и по всей России, и даже за пределами постсоветского пространства. То есть я хочу сказать, что я в этой истории, я в ней участвовала практически сразу. Участвовала, да, медийно. А в 2015 году мне удалось съездить лично в Донбасс. Меня пригласил туда Алексей Полубота, может быть, вы знаете, кто это.
1: Да, к сожалению, недавно погиб, да.
2: Да, он впоследствии, он поэт, он деятель культуры, и впоследствии он ушел добровольцем на СВО и довольно быстро погиб. Естественно, все, кто его знал, включая меня, в глубине души надеялись, что его где-то найдут, может быть, в плену, может быть, он как-то пойдет на обмен, но... Чудо не случилось, тело нашли именно там, где и подозревали, что он погиб.
1: Да, это очень печально. Да. Миру снится новая война, дорогие друзья. Так называется сборник стихотворений, с которыми сегодня здесь у меня в Культбригаде, у автора ведущего программы Вячеслава Коновалова, в гостях Наталья Макеева. И раз уже заговорили об этом сборнике, теперь я прочитаю, с твоего позволения, одно небольшое произведение. Я знаю, что ревниво писатели и поэты относятся к этому,
2: чтобы читать их
1: произведения. Я прочитаю. Наконец-то пришел туман, наконец-то дороги быть. Будет долгим на радость путь, будем сутки позем купить до пьяна, до потери слов и до взгляда в глухую тьму. На ногах не устоять ни по совести, ни по уму. Посиди, помолчи в окно, и другие смолчат в ответ. Намолчать бы на 100 томов, намолчать бы на 100 лет. Поутру разойдется сон, нет на свете его прочнее, станет теплым узором след в колее за спиной моей. Наконец-то пришел туман, и уже во дворе стоит. У него беспокойный взгляд. Наконец-то дороги быть. Наталья Макеева, «Миру снится новая война». Возвращаемся к твоей очень интересной, очень плодотворной, очень важной деятельности, как я считаю, человека именно патриотического лагеря, патриотического направления как литературы, так и публицистики. Изборский клуб тоже одно из очень активных мест проявления твоих талантов многочисленных. И там, я знаю, вышел сборник в свое время, в 2015 году, я имею в виду там, в Донецке, Изборский клуб, патронажем было выхода этого сборника, называется «Векторный лотос». Презентаций было несколько в 3 городах ДНР. С этого момента, с этого сборника, окончательно, бесповоротно Наталья Макеева стала ассоциироваться с патриотической литературой и с патриотической поэзией в том числе. Потому что ты стала активно выступать, и с этого момента звучат твои стихи. Расскажи, пожалуйста, вот про эту часть, про публичную. Я знаю, что ты еще даже до того, как все это начиналось, уже до СВО, я имею в виду, давно, ты присутствуешь очень активно в Воросии и присутствуешь именно как поэт, выступая перед бойцами, перед людьми, и уже волонтер, и уже как бы то, что потом стало называться движением Z-поэзии, Z-литературы. И ты после книги «Векторный лотос» с этим ассоциируешься. Расскажи о том, как проходили и почему ты решила нести, условно говоря, да, как это невыспренно не звучит, свою литературу в массы? Потому что ты много выступаешь, ты много говоришь, ты ярко выступаешь, талантливо говоришь. Что тебя сподвигло выйти из этого состояния мамы многодетной, человека, пишущего где-то как-то для изданий, выйти как глашатый, как голос?
2: Но, вы знаете, в принципе-то я выступать начала и до этого, только именно не как поэт. То есть как общественный деятель. Вот, ну, опять же, я же упомянула митинг 13-го года. Я выступаю где-то года с 11-го или с 12-го, там митинги, акции. То есть именно как политический активист, как общественный деятель. Вот. Что касается моей многодетности, ну, вы знаете, мои дети, они выросли, собственно говоря, под общественно-политическую деятельность. Я хорошо помню, когда я родилась...
1: Общественно-политические дети, можно так сказать.
2: Да, это так и есть. Они все в той или иной степени немножко активисты, участвовали в митингах. Причем я всегда перед митингом садилась с ними. Я говорю: так, дети, вы знаете, почему мы завтра туда идем? Нет, мама, а вот почему? И сажусь, им раскладываю. У меня же даже вот моя средняя, мы с ней ходили на акцию, связанную с тем, что Израиль в очередной раз что-то в Палестине разбомбил, там дети погибли. Я ей, младшей, показала эти фотографии, объяснила, почему необходимо выйти и сказать слово. И тут к ней во время акции подходит иранское телевидение, естественно, спросив у меня разрешение. Я говорю: ну, пожалуйста, если она что-то сможет сказать, ради бога. И тут моя Анечка, она произносит фразу, вошедшую просто в историю, про то, что американцы все плохие, туда заехали, сюда заехали, там этих поссорили. Вот, очень хорошо человек выступил. То есть, как бы моя многодетность, она с этим неразрывно слита. Но вы на самом-то деле затронули, да, сразу несколько очень важных тем, из которых, вот как я решила выйти. Ну, все было очень просто. У меня уже к тому моменту накопился массив стихов. И я уже чувствовала, что пора выпускать книгу. Уже на книгу у меня накопилось. Но мне нужен был момент, чтобы это не выглядело как «ой, а у меня книга». И вот, в принципе, уже в 14-м я понимала, что надо как-то это все увязать. И единственный выход, который я нашла, это издать книгу просто там в Донецке или в Луганске. А поскольку у меня в Донецке как раз вот местный сборский клуб, это мои хорошие знакомые, там вот всем занимался именно как роговик Артём Ольхин, мой хороший приятель. Собственно говоря, возглавлял его Павел Губарев, с которым я тоже, в принципе, знакома, моя семья с ним знакома, наша организация с ним плотно знакома. Там Саша Дмитриевский, тоже человек, с которым я в замечательных отношений, хотя у него очень сложный характер, как у многих творческих людей. Вот, то есть, так вот оно и сложилось. В итоге книгу сверстали в Донецке. Донецкий парень очень хорошо сверстал со мной на контакте. Очень дельные замечания делал по верстке, по расположению рисунков. Туда тоже поставили мои рисунки. И на обложке мой рисунок. Вот, все это было хорошо на самом-то деле сделано. И как бы вот единственный нормальный вариант. Это первый сборник поэзии, его впервые презентовать там, и дальше уже, чтобы он оттуда, вот как «Русская весна» нашла оттуда, и чтобы мой сборник тоже шел оттуда. Первая презентация была в Харциске, вторая в Горловке в Иньязе, и уже только третья мы в библиотеке юношества в Донецке ее презентовали. То есть вот такая была история. Но вы на самом-то деле затронули очень важный момент. Это вот Z-литература, так называемая. Вот я считаю, что где-то вот в эпоху окончания вот этого так называемого Евромайдана начал формироваться не почему-то заказу, без денег, без административного какого-то ресурса, без чего угодно, мощный литературный процесс. То есть вот все мы как немножко филологи, а я литературный институт закончила, и представляю себе, что такое литературный процесс, и мы все имеем представление. То есть, например, вот был литературный процесс, который создали поэты-фронтовики после и во время, естественно, Великой Отечественной войны. Он был мощный, его, опять же, никто не заказывал. В любом литературном процессе есть люди совсем простенькие, ну, какая-нибудь тетушка сидит, что-то рифмует. И есть люди практически гениальные. Да, вот, ну, из наших современников, извините, но у нас Анна Долгорева самая яркая. Давайте называть вещи своими именами. Ее стихи – это действительно вот голос происходящего сейчас. И куча еще других авторов, среди которых, ну, я тоже нахожу. нахожусь. Вот. И этот процесс, он, естественно, начался не с момента Z, не с 24 февраля 2022 года. Он начался, я считаю, что отсчет надо вести. Вот где-то зима, то есть конец 13-го, начало 14-го. Я просто вот не знаю, тогда кто-то что-то писал, но весна 14-го, уже все это вовсю шло, и об этом уже надо как-то на научном уровне говорить, писать какие-то работы. Это уже вопрос филологии, это вопрос изучения именно как литературного явления. Не совсем как политического, потому что все-таки филолог, он как бы к политическим процессам имеет довольно косвенное отношение. А именно как процесса, да, этот процесс развивается. Но он будет развиваться еще долго, хотя бы потому, что поэты-фронтовики писали еще десятки лет после окончания Великой Отечественной войны. Эти люди были живы, достаточно молодые, они отдохнули, подлечились и писали свои какие-то воспоминания, какие-то экспрессии, что-то из них вылезало. Потому что люди тоже разные, есть второсигнальщики, которые в моменте просто в шок впадают, вроде меня, а у которых вот чуть-чуть спустя какое-то время начинает все это обретать такую поэтическую своего рода плоть. Вот, то есть и это вызов и задача для наших отечественных, да и, может, тоже не для отечественных филологов тоже. И, к сожалению, я сейчас наблюдаю, что этим всем занимается только противоположная сторона, которая там пишет про нас, что мы бездарности, что все это ужасно, что все это пропаганда. При том, что, извините, пропаганда, ты уже открыл рот, ты уже сказал пропаганду, если только это не про бабочек. Да и как мы видим в интернет-баталиях, иногда напишешь про бабочек, туда в комменты набегут укропы, и такого тебе навалят в панамку, что думаешь, там вообще я точно не в дурдом там зашел, там дверью не ошибся.
1: Ты знаешь, на самом деле, когда кто-то спросил, когда началась Z-поэзия, и как-то вот за столом было несколько поэтов, и как-то вот я ляпнул, а потом задумался, потом, а ляпнул ли я? Потому что я сказал, Z-поэзия вообще-то началась в 12-м году, в 1812 году. Денис Давыдов, говорю, Вяземский, Батюшков, Федор Глинка. И потом эта традиция, она так и осталась. Ведь, как ни крути, Лев Толстой начинался с Z-прозы. Помним его севастопольские рассказы, это фактически то, с чем он стал известен. А потом приходит Первая мировая война, потом Великая Отечественная война. И здесь уже просто вот каждый второй поэт в стране Z-поэт. Ну и, конечно, сейчас традиции тоже продолжаются очень мощно. Не знаю, насколько ты с этим согласна,
2: знаете,
1: кто-то другой,
2: Вячеслав...
1: но мне кажется, в этом есть. Ты меня на «вы» все время называешь, наверное, многие, кто нас слушает, радиослушатели, думают, почему он все время ей тыкает, а она ему все время выкает. Потому что, ну, Наталья, как человек интеллигентный, обращается через микрофон ко всей нашей огромной стране, потому что Радио России – самое популярное радио в стране. Нас слушают сейчас миллионы, и поэтому Наталья к вам, дорогие радиослушатели, обращается на «вы» в моем лице. Мы продолжаем наш разговор с Натальей Макеевой. Еще раз напоминаю, почему она здесь сегодня у нас, потому что вышла книга, называется «Миру снится новая война». Это очень сильная литература, ну и нельзя говорить «сахар, сахар, сахар», сладко от этого не становится, также нельзя говорить «поэзия, поэзия, поэзия», не читая стихи. А Наталья, тебе слово.
2: Да, но прежде чем прочесть стихотворение, я просто хотела ответить на предыдущий тезис. Мне кажется все-таки, что литературу стоит разделять там, где это возможно, на литпроцессы. Все-таки Первая мировая война, которая поначалу таковой не называлась, если я не ошибаюсь, там был наиболее распространенный термин «Великая война», «Европейская война», вот там был другой литпроцесс. То же самое, что вот «Гражданская война», «Революция», они немножко друг с другом смыкались и переплетались. Мы знаем весь там Серебряный век, и те, кто вокруг него, это все переплеталось, тем не менее, это все совершенно разные литературные процессы. Мы, опять же, знаем, многие поэты Серебряного века писали потом про Великую Отечественную. То есть, как бы, все-таки мне кажется, что надо это все разделять. Просто потому, что это разные литпроцессы. Потому что тогда можно все это отмотать и до Пушкина, и до кого угодно. И служили, и патриоты были. Вообще, каждый русский дворянин, даже если он был, как тогда они себя называли, там, либералами, да, русские либералы, человек достаточно патриотичный. Там вряд ли он был русофобом, там желал России распада, ничего подобного. Эти все люди воевали за интересы России. Поэтому нашим так называемым либералам бы у них поучиться. Вот. А дальше стихотворение хочу прочесть, называется «На пороге ядерной войны». Вот оно родилось, знаете, вот у каждого моего стихотворения, почти за редкими исключениями, есть история. Вот. И стихотворение родилось, когда я читала посты в канале моего единомышленника, друга, поэта Дмитрия Артиса. И он пишет, что что мы на пороге ядерной войны, и пеплу, летящему по ветру, нужно иметь достаточное количество денег, чтобы ни в чем себе не отказывать. Ну так вот, да, этот пост есть, я думаю, что он его не удалил, ничего в этом страшного нет. Но, как мы знаем, стихи рождаются не буквально, и я вижу, мы на пороге ядерной войны. Это строчка для стихотворения. Мы на пороге ядерной войны. Почти что пепел серый и уставший. Вы тоже пепел. Но решаем мы, и этот мир не будет больше вашим. Мы на пороге недобытия вас прокляли из сладостной утробы. Мы в мир пришли, победой вам грозя, и битва не окончится за гробом. Небытие глядит на шар земной, на наши страхи, радости и беды. И вот наш план, понятный и простой. Мир неуместен, если нет победы. Мы на пороге, наш ужасен вид. Мы яростные, жестокие и красивые. Забрежил призрак ядерной войны. Мир неуместен, если без России.
1: Мир неуместен, если без России. Наталья Макеева в программе «Кульбригада» с книгой «Миру снится новая война». В этой книге есть очень интересные произведения, которые имеют... Но такую направленность необычную для, с одной стороны, как это кажется, для поэта патриотической направленности. Например, одно стихотворение бойцам ВСУ. На фронте в зоне проведения спецоперации, как известно, Россия запустила радиоканал, позволяющий бойцам ВСУ, которые не хотят погибнуть за американские интересы, сдаться в плен и выжить. Это позывной такой «Вызови Волгу». И есть стихотворение замечательное в этой книге, называется «Вызови Волгу». И я его сейчас прочитаю, с позволения Натальи.
2: Конечно.
1: Оно написано в Рязанской области 15 августа 1923 года. Это родная мне по отцу, я рязанец. Оно небольшое, короткое, но очень ёмкое. И мне оно вот одно из тех, которые один раз прочитаешь, и потом уже забыть не можешь. Когда понимаешь, хватит по краю ходить без толку, ведь где-то рыдает мать. Парень, вызови Волгу. Прилеты ложатся рядом, и снайпер стреляет ловко. Слушай, оно тебе надо, парень, вызови Волгу. Сегодня тебе приснилась жена, и детишек много. Но чтоб все это сбылось, парень, вызови Волгу. Возвращаемся, собственно, к творчеству, к твоему, и к тому, что происходит сейчас. Мы наблюдаем сейчас очень... мощный накат дроновой войны. Он не только на передовой, но и уже по всей России, то здесь, то там. Но война же когда-то кончится, Наташа. Война когда-то кончится, и нам... Вот не хочется слова «придется», но его придется применить, слово «придется». Нам придется возвращаться и учить этих людей, с кем сейчас воюем, учить тому, что называется родственность, потому что мы братья, даже президент наш об этом говорил буквально на днях, что как ни крути, мы братья. Нас оттуда заставляют принять чужеродность. Мы не одного тела, части. А мы внутренне этому противимся. И все, общая культура, общая история говорит, что нет, мы вместе. Как ты думаешь, сколько лет, сколько усилий, и возможно ли это возвращение к тому, чтобы... Украинец снова сказал русскому: «Ты брат мне».
2: Знаете, мне кажется, что это более чем возможно. И мы даже не братья. Мы, по сути, знаете, вот многие не любят эту фразу, мы один народ. Просто вот ту сторону ее перепрошили. Это произошло через захват воображения, о котором так любит говорить страшный рептилоид Шваб. Да, то есть человек прямо говорит, что мы будем управлять миром через захват воображения. Именно это и произошло. Да, то есть, но нужно здесь очень серьезно работать идеологически, понять, что такое русский, что такое украинец. Вообще, на самом-то деле, украинец — это совершенно позднее слово. Никаких украинцев у Украины не было. Когда кто-то говорит, моя бабушка была украинкой, я говорю: хорошо, бабушка какого года рождения? Например, 27-го. Да, а ее бабушка себя кем называла? Да, там какая-нибудь бабушка года рождения 1850-го. И человек не находится, что сказать. Ну, в семье говорили, что мы там гуцулы, например, или вуйки. Я говорю: ну все, вы никакие не украинцы, вы вуйки. И нормально это совершенно, не надо этого стесняться. Это принадлежность к какому-то этносу, это прекрасно. Даже слово «малорос», оно скорее научное. Но вряд ли какой-то человек, который жил там в небольшом там уездном городе, в этой губернии, там, или где-то, тем более в Таврической губернии, там он называл себя малоросом. Такого слова, по большому счету, не было. Интеллигенция его использовала, потом часть интеллигенции заразилась. заразилась украинством, к сожалению. И, кстати, это даже не в Киеве. Там в Петербурге, насколько я помню, был кружок, который этим занимался на свою голову, после чего там Грушевский завершил начатое. Вот. То есть это очень сложная задача, которую сначала нужно осознать на уровне государства, государственных и интеллектуальных элит, а потом с этим работать. И это все можно сделать только если действовать мудро, если понимать, что мы делаем и, самое главное, для чего. Не использовать даже слова случайно. Вот. А что касается реально ли... Извините, мы Гитлер-Юген перепрошили. Это детки, которые потом по специальной программе, они интегрировались в Штази, это можно все почитать, найти, и служили советскому германскому проекту. Причем героически их потом, когда происходило так называемое объединение двух Германий, там их чуть ли не вырезали.
1: Да, Наталья Макеева сегодня здесь в гостях, и не случайно мы об этом заговорили. Я думаю, что такие книги, как та, которую я держу в руках, называется «Миру снится, но война», будут служить как раз вот именно этому. Наталья – поэт, Наталья – публицист, Наталья – писатель, журналист и член Союза писателей России. В программе сегодня звучали ее стихи. Я вот обычно прошу поэта завершить наш разговор какими-то стихами, а сегодня возьму на себя смелость и прочитаю очень короткое стихотворение, которое мне тоже очень нравится из этого сборника. И это будет завершающее сегодня наш разговор слово. Называется «За нас, шаманы». За нас, шаманы, небесные манны и кашевары, и едоки, за наши общие беды раны в огромный бубен бьют у реки. В лесу чудесном, под звездной бездной, в пляске неистовой у костра шаман камлает и точно знает, за нами правда, победе да. Большое спасибо, Наташа, что нашла время прийти сегодня в студию Кульбригады, поговорить о поэзии, о тебе.
2: Спаси Христос, победа будет за нами. Слава русскому слову и русскому оружию.
1: Дорогие друзья, я прощаюсь с традиционным нашим. Читайте правильные книги. И да, победа будет за нами. Слушайте Кульбригаду. С вами был я, автор и ведущий программы Вячеслав Коновалов.
0: Кульбригада. Слово, смысл, литература.
3: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин заявил, что необходимо готовиться заранее к возвращению военнослужащих после окончания спецоперации и планировать оказание им помощи в трудоустройстве. Бойцы северной группировки российских войск за прошедшие сутки поразили живую силу и технику ВСУ в ряде районов Сумской и Харьковской областей. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет обсудить развитие искусственного интеллекта с главой Китая Си Цзиньпином в ходе его визита в Штаты в сентябре. Далее подробно. Владимир Путин заявил на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам, что необходимо готовиться заранее к возвращению военнослужащих после окончания спецоперации и планировать оказание им помощи в трудоустройстве.
2: Одна из ключевых задач у нас, конечно, это решение проблем специальной военной операции, ну и связанные с этим вопросы по поддержке семей наших военнослужащих, участников специальной военной операции. Анна Евгеньевна Цивилева, когда мне докладывает о том, что в этой сфере происходит, все время указывает на то, что регионы самым ответственным образом к этому, ко всем этим вопросам относятся. Есть еще один вопрос, который возникнет. Это вопрос возвращения наших ребят с линии боевого соприкосновения после окончания специальной военной операции. И много людей, их трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьезная работа, к которой надо заранее готовиться.
1: Также глава государства поручил как можно быстрее внедрить электронную оценку социальных учреждений по всей России. По словам президента, с этого года через госуслуги граждане могут оценить, насколько хорошо работает та или иная образовательная, медицинская, спортивная или культурная организация. Замминистра обороны Анна Цивилева предложила выделить в структуре госпрограмм, направленных на социальное и экономическое развитие, отдельные мероприятия и целевые показатели именно для участников СВО и членов их семей.
3: Практически во всех национальных проектах, которые определяют основные векторы развития нашей страны, отсутствует четкое упоминание участников СВО как самостоятельной категории. А в государственных программах лишь в 9 из 51 только частично выделены цели и индикаторы, направленные на ветеранов СВО и их семьи. Поэтому мы предлагаем выделить в структуре государственных программ, направленных на социальное и экономическое развитие, отдельные мероприятия и целевые показатели именно для ветеранов и СВО и членов их семей. По сути, это переход от отдельных мер поддержки к системным решениям, подтверждающим главный принцип – государство своих не бросает.
1: Бойцы северной группировки российских войск за прошедшие сутки поразили живую силу и технику ВСУ в ряде районов Сумской и Харьковской областей. Подробнее о действиях севера на брифинге Минобороны доложил старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Киянница, Уланово, Толстодубово, Радьковка и Садки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 4 механизированных мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Прудянка, Кудеевка, Казачья Лопань, Васильевка и Должанка Харьковской области. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Как добавили военные, подразделения группировки «Запад» атаковали формирование 5 механизированных аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 4 бригад теробороны и бригады президента. Бои прошли в районах Подлимана, Гавриловки, Червонки.

0: Оскола, Моначиновки и Ковалевки, Тамаргановки Харьковской области, Светогорска и Маяков в ДНР. Противник потерял 210 боевиков. Ликвидированы 4 боевые бронемашины, 14 автомобилей, 3 полевых пушки и 4 станции РЭП. Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет обсудить развитие искусственного интеллекта с главой Китая Си Цзиньпином в ходе его визита в Штаты в сентябре. «Председатель Си Цзиньпин приезжает 24 сентября. Мы ждем этого с нетерпением», – сказал Трамп журналистам. Он сообщил, что обсудит с главой КНР технологии. «Мы, вероятно, будем много разговаривать об искусственном интеллекте и других вещах», – сказал Трамп. Президент утверждает, что США лидируют в этой сфере. Китай, по его словам, на втором месте по развитию искусственного интеллекта. Российская академия наук сообщила, что мощи святого Дмитрия Донского не будут извлекать из саркофага в Архангельском соборе Московского Кремля. Ученые приняли решение продолжить исследование останков с помощью недеструктивных методов, чтобы сохранить находку для будущих поколений. Сейчас специалисты обрабатывают фотодокументацию, изучают ткани и костные останки. К работе привлекут историков, искусствоведов и реставраторов, которые намерены восстановить детали погребального обряда и получить новые знания о культуре Московской Руси XIV века. Напомню, что саркофаг был открыт реставраторами в июле. Исследования подтвердили принадлежность останков великому князю. При этом несколько фрагментов мощей, свободно лежащих внутри, уже помещены в ковчеги для поклонения. Одна частица будет передана в храм Христа Спасителя. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести. Спорт.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На футбольном кубке России в среду продолжилась программа матчей второго тура группового этапа в пути РПЛ. Отмечу поражение «Спартака» в Казани от местного «Рубина» в день рождения главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо. «Спартак» проиграл в серии пенальти со счетом 3-5. Основное время матча завершилось в ничью со счетом 1-1. А в среду Карседо исполнилось 53 года. Также в серии пенальти и также со счетом 5-3 «Зенит» на выезде обыграл «Крылья Советов». Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов вошел в десятку лучших вратарей мира по версии ESPN. Российский голкипер на 10-м месте в этом рейтинге. Список возглавил голкипер лондонского «Арсенала» Давид Райя. На 2-м месте Тибо Куртуа из «Реала». На 3-м вратарь «Манчестер Сити» Джан-Луиджи Доннарумма. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила о том, что возьмет паузу в соревнованиях до чемпионата мира. Напомню, на прошедшем в Загребе чемпионате Европы Мельникова завоевала 3 золотых медали и 2 бронзовых. Добавлю, что чемпионат мира пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. Егор Ярошенко выиграл турнир по гольфу в рамках Спартакиады народов России. Второе место занял Елисей Антропенко, третье – Иван Стриганов. В женском турнире победу одержал Александр Чекалинов. В тройку лучших также попали Анна Милицина и Дарья Булычева. Напомню, что Спартакиада является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 28 года в Лос-Анджелесе. В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат России по лыжероллерам. В среду состоялись гонки преследования на 15 километров. У мужчин пасьют выиграл Егор Митрошин, у женщин лучше стала Елизавета Еремеева. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в четверг, 20 августа, в Хабаровске плюс 21, плюс 23, переменная облачность без осадков. В Новосибирске плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Петрозаводске плюс 18, плюс 20, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Самаре плюс 26, плюс 28, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Ростове-на-Дону плюс 28, плюс 30, переменная облачность без осадков. Во Владикавказе плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью плюс 11, плюс 13, днем в городе на Неве плюс 17, плюс 19. В Москве облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь. Днем в столице +21, +23.

0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Журналист-международник Аббас Джума о текущем положении в отношениях России и Турции.
1: Мы должны в первую очередь расставить красные линии, за которые мы не должны позволять Турции заходить. Турция совершенно не друг и не союзник, но Турция достаточно прагматичный игрок и относительно самостоятельный. Эта самостоятельность чаще для нас конвертируется в принятие не выгодных для нас решений, но выгодных на том или ином этапе Турции. Как минимум, турки так считают. Но как бы мы закрываем на что-то глаза, где-то понимаем, ну а что делать? Ну вот турки такие, но зато и плюсы есть, и какие-то выгоды есть, но есть красные линии. Вот надо показать Турции, что красные линии мы пересекать не позволим.
0: «Наше время». Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Главное радио страны.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Радио России. История.
3: Российский радио. Университет.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами снова занимаемся импрессионизмом. Мы будем говорить о тех великих художниках, которые изменили восприятие человечества в отношении того, как выглядит окружающий мир. Мы будем говорить и о Клоде Мане, и об Эдуарде Мане. Мы будем говорить о великом Ренуаре. Мы будем говорить о салоне отверженных. И самое главное, будем говорить об эпохе, об исторической эпохе, как она преображала людей в то время, конец 19 века, бурного века пара, бурного века стали. И мы с вами в гостях у блистательного русского историка, доктора исторических наук, профессора президентской академии РАНХИКСИ Московского педагогического государственного университета Натальи Петровны Танчиной. Здравствуйте, Наталья Петровна.
5: Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здравствуйте, дорогие слушатели Российского радиоуниверситета.
4: Наталья Петровна, в нашем цикле «История западной культуры от возрождения до авангарда» мы уделяем особое внимание революционерам культуры, тем преобразователям, которые совершили нечто невозможное. Вот то, что вызывает у людей чувство «ах», от скандала до потом непонимания, как мы могли на мир смотреть по-другому. Мы говорили о Париже, мы говорили о Париже барона Османа, мы говорили о том, как старая французская столица преобразилась, и, по сути, это все было место обитания и восприятие окружающего мира тех людей, которых мы потом назвали импрессионистами. Что такое был этот Париж, и какие были главные его символы?
5: Вы сказали, мы назвали, да, импрессионистами. Не мы назвали, а это название появляется уже тогда, в момент, собственно, и формирование этого стиля. И он действительно сформировался в Париже, потому что Париж — это место, это среда обитания импрессионистов. И мы говорили уже о грандиозной реконструкции Парижа бароном Османом, префектом Парижа, проведенной под непосредственным патронажем императора Наполеона III. Мы говорили о том, что Париж, он умеет все перемены обращать в свою пользу, и то, что когда-то критиковалось, теперь становится символом Парижа и неотъемлемой частью Парижа. Возьмите Эйфелеву башню, да, это чуть позже, но сколько было тоже споров. И, наверное, в какой-то степени символом вот нового Парижа и нового времени становится здание новой оперы, известной как «Опера Гарнье». В 1861 году 36-летний Шарль Гарнье начинает строительство здания оперы, и вот это здание, оно становится воплощением вкуса времени, которое предпочитало пышную эклектику. И тут можно вспомнить слова Анатолия Франца, который говорил о том, что это ярко выраженный стиль Людовика XIII времен Наполеона III. И это здание, оно блестяще выдержало испытание временем, отлично вписалось и в атмосферу Парижа современного, а росписи Марка Шагала на плафоне зрительного зала стали доказательством уже не эклектичности архитектуры Гарнье, а ее универсальности.
4: И в 1861 году Гарнье начинает строительство Гран-Опера, а спустя 2 года в Париже открывается салон отверженных. Что это за событие? Почему у него такое странное название?
5: Да, совершенно верно. Получилось так, что в 1863 году художники, которые были не приняты официальным жюри на очередную выставку, устроили свой салон отверженных или салон отвергнутых художников. Дело в том, что во Франции ведь в это время искусство, оно салонное, да? Салоны — это официальные выставки французского искусства, есть жюри из академиков, которые как раз отбирают работы на вот эти выставки. И вот как раз жюри салона 1863 года, оно проявило такую невиданную до тех пор жесткость, когда было отклонено почти 3000 произведений из представленных 5000. Протесты художников эффекта не возымели, и тогда эффектный жест сделал сам император Наполеон III, который приказал открыть выставку отклоненных произведений для того, чтобы судить о них могла публика. При этом отвергнутым художникам были предоставлены прекрасно убранные залы в том же Дворце промышленности на Елисейских полях, и это подчеркивало демократизм властей. А Наполеон III, мы знаем, он был прагматиком, и он достиг своей цели. Почему? Потому что общественное мнение солидаризировалось с мнением официальным, и всеобщее презрение, насмешки стали такой сомнительной наградой для отвергнутых художников, по крайней мере, в том году.
4: Наталья Петровна, но на этой выставке, выставке отвергнутых, наибольший шум вызвала картина Эдуарда Мане «Завтрак на траве». А что в этой картине было необычного, что публика буквально бесновалась?
5: Ну, публика, наверное, будет бесноваться уже спустя 2 года особенно, да? Но да, картина «Завтрак на траве» Эдуарда Мане или Эдуарда Мане, да, как нравится произносить, она вызвала, наверное, больше всего шума, при том, что сам Мане, он меньше всего желал быть неспровергателем основ официального искусства, и он вообще следовал традициям классическим. И он сам так и говорил о замысле своей картины, что когда я был еще в ателье, я копировал Джорджоне, «Нагую женщину» с музыкантами, но, как он говорил, у меня все будет по-другому. Я перенесу сцену на воздух, окружу ее прозрачной атмосферой, а люди будут такими, какими мы их видим сегодня. То есть он хотел взять классический сюжет эпохи Возрождения, то есть это такой парафраз, да, на современный манер. Но, однако, вот это восприятие художника, оно было не понято, и более того, картина была встречена глубоко враждебно официальными академическими кругами. И появление этой картины сопровождалось действительно громкими скандалами. А что мы видим на этой картине? Мы ее прекрасно знаем, но напомню нашим слушателям, на этой картине Мане изображает в непривычной живописной манере одетых молодых людей и обнаженную женщину. При этом он интересуется прежде всего проблемой солнечного света, света воздушной среды, в которой представлены как фигуры, так и предметы в ландшафте. И получился действительно беспрецедентный синтез, потому что в «Завтраке на траве» вот очень так свежо и сильно увиденная классика, она соединяется с небывалой непосредственностью восприятия. И здесь присутствует эффект позирования, то есть появляется пятый невидимый персонаж, а это или сам художник, или зритель, к которому обращены лица, по крайней мере, 2 героев картин, то есть женщины на первом плане и сидящего рядом с ней мужчины. А это младший брат художника Гюстав. И это тоже была такая новинка непонятная, когда на картинах изображались персонажи узнаваемые, знакомые. И вот такой вот эффект позирования или эффект присутствия зрителя, его вовлеченности в пространство художественное, в эмоциональное, эмоциональное пространство, вот, наверное, усиливали раздражение публики. И, наверное, возможно, вот впервые после Делакруа и в еще таком более резком варианте миру была предъявлена картина, вся красота и достоинство которой заключались в ней самой, а не в привлекательности персонажей, мотива или действия, при том, что мы говорили, что к сюжету как таковому импрессионисты относились, ну, очень так спокойно. Их не интересовал сюжет, да, сюжет не ради сюжета, а сюжет ради живописного фона. И ни тело женщины, которое лишено привычной кокетливой светотени и грациозной позы, вот со складками на талии, бесцеремонно повернутой пяткой к зрителю, ни черные, почти наглухо застегнутые сюртуки мужчин, ни даже их лица, ни пейзаж, то есть ничто не было красивым в том смысле, к которому привыкла публика уже за многие десятилетия вот этого официального академического салонного искусства. И поэтому Мане покусился не на нравственность, как, наверное, удобно было думать публике, но, то еще более дерзко, на привычный установившийся вкус, на испытанный способ получать удовольствие. И Эмиль Золя говорил, что «Завтрак на траве» — это самое большое полотно Эдуара Мане, в котором он осуществил мечту всех художников — дать в пейзаже фигуры в натуральную величину. «Но, боже мой, какое неприличие, — пишет он, — женщина без малейшего намека на одежду среди двух одетых мужчин. Где это видано?» Между тем, продолжает Золя, такое мнение было грубейшим заблуждением, поскольку в Лувре найдется более полусотни полотен, где соединены одетые и обнаженные натуры. Но в Лувре никто не станет возмущаться, и поэтому толпа отказалась судить о «Завтраке на траве» так, как судят о подлинных произведениях искусства. Она увидела здесь только людей, которые закусывают на траве после купания, и решила, что в трактовке сюжета живописец преследовал скандальную цель, тогда как на самом деле, отмечает Золя, он стремился лишь к резким контрастам и к смелому изображению цветовых пятен. То есть как раз вот то, что прежде всего интересовало импрессионистов.
4: Когда мы говорили об эпохе Возрождения, мы вспоминали и Леонардо, и вспоминали и других его современников, знаменитого Микеланджело. Там количество обнаженных тел зашкаливает. Там есть граница между богами, которых изображали художники Возрождения, и зрителем. А здесь зритель увидел фактически как будто портал в соседнее пространство, и на него смотрят его современники. Но буквально через 2 года еще большее негодование вызвала Олимпия. Это Мане выставил в салоне 1865 года.
5: Совершенно верно. Олимпия, которая была представлена в 1865 году, она вызвала еще большее негодование. При этом писать картину художник начал еще в 1863 году, но долго не решался выставить картину, понимая, что это было большим риском. И опять-таки напомню, хотя наши слушатели прекрасно знают эту работу, Олимпию, но на картине мы видим молодую женщину, обнаженную женщину, которая возлежит на желтоватой шали и голубых простынях, и которой служанка приносит цветы. То есть это опять-таки некий современный парафраз Венеры, Джорджоны и Тициана, который передан со всей напряженностью и остротой, свойственными искусству XIX века. Но это не идеальный образ женской красоты, а это современный портрет, который холодно, если не беспощадно, передает сходство без каких-то поэтических затей. И здесь представлена не обнаженная, а именно раздетая женщина. И вполне современный туфелька на кончике ноги, черная бархотка, современные жемчужные серьги, они только усиливают вот это ощущение современности и некоего вызова, потому что это вызывающий персонаж вот своей несомненной индивидуальностью, если не сказать портретностью. И вот тут мы подходим к тому вопросу, с которого вы начали. Это портрет не столько лица, сколько тела. И вот это вот было совершенно революционным и непонятным для обывателя. Почему? Потому что для обывателя в таком обычном, обыденном понимании портрет — это изображение лица, похожего на оригинал. Но тело, как бы ни было оно обольстительно, оно остается в салонном искусстве нейтральным. То есть это тело вообще, созданное по образу древних статуй и согласно усредненным представлениям о красоте. Но когда тело показано во всей своей единственной и неотразимой неправильности, оно вызывает представление о необычайно интимном и рискованном художественном поступке, потому что зритель понимает, что это уже не тело вообще, да, которое он видел в Лувре, а это реальное тело реальной женщины, которое видел художник. Его портрет — это событие в искусстве еще очень и очень редкое. Мы знаем, что портрет тела пишет Гойя в Испании, но Мане как раз еще не видел его работ в Мадриде, а зрители тем более. Но как бы ни была непривычна вот живопись картины, в рамках этого полотна зрителей занимала в первую очередь рискованная и непривычная психологическая интрига, потому что было понятно, что это не изображение дамы комильфо, то есть порядочной женщины. Это натурщица, это кокотка, это дама из кафе Шантана, вот во всей своей такой двусмысленной привлекательности и без того туманного обобщения, за которым можно было спрятать неприличие. То есть это слишком сегодняшний персонаж из плоти и крови. И поэтому, в отличие от «Завтрака на траве», Олимпия раздражала в первую очередь не своими пластическими новациями, а в ней была, наверное, какая-то слишком такая мощная тревога откровенности, то, что и вызвало скандал. И, как вы уже отметили, как мы говорили, Олимпия Эдуара Мане, она невольно воскрешает в памяти знаменитых лежащих Венер итальянского Ренессанса, которые представляют собой воплощение божественной красоты в облике земных женщин. И особенно это подчеркнуто Тицианом в его Венере Урбинской. И мы видим браслет на правой руке, две служанки на заднем плане, которые достают из сундука одежду для своей госпожи, и собачка, которая спит в ногах красавицы. То есть все это подчеркивает земной план картины. Это куртизанка, которая хороша как богиня. Но иное дело в Олимпии. Здесь тоже браслет на правой руке, бархотка на шее, но они подчеркивают скорее ее наготу. И Олимпия не собирается одеваться. Наоборот, служанка ей несет цветы, но не одежду, а вместо спящей собачки черный кот выгибает спину. Иногда так говорят, что вот как бы он отпугивает неплатежеспособных клиентов. Даже так интерпретируют. Но даже само имя Олимпия звучит издевательски. И если безымянная венецианка Тициана кажется подлинной богиней, то парижанка Олимпия, она ею вовсе не кажется. И такая вот наглая Олимпия, она была неким символом новой эпохи, нового общества. И отсюда скандал, который разразился на выставке. Картину требовали убрать, ее в итоге повесили вот очень-очень высоко. Они писали, что это какая-то вот каучуковая самка гориллы. То есть вот это действительно был настоящий и очень громкий скандал.
4: Наталья Петровна, когда мы говорили о истоках импрессионизма, мы говорили о том, что это была не просто эпоха стали и пара, это была эпоха психологизма, открытия психологии. И фактически вот эта дерзость Олимпии – это же то, чего добивался Эдуард Мане. Он ведь показал наполненную энергией человека. Тут и тело энергично, и лицо энергично. Фактически это новая эпоха. А как он сам реагировал на вот это отторжение, на эти скандалы? Как он это все переживал?
5: Я бы не сказала, что здесь прежде всего энергия. Здесь прежде всего ритм сегодняшнего дня. То есть это персонаж абсолютно сегодняшний из сегодняшней жизни. А что касается реакции Мане, то вот это поражение заставляет его отправиться в Испанию. И там он надеется как раз в своих кумирах, в Гое и Веласкесе. Вот помните, да, мы говорили, что Веласкес — это все никуда не уйдет. Это все как раз проявится именно в искусстве импрессионистов. Вот он пытался в этих полотнах найти разгадку собственных неудач. Но «Завтрак на траве» и «Олимпия» окончательно закрепляют за Мане репутацию главы новой школы, хотя понятие «школы» — это понятие такое общее, очень условное. Школы как таковой не было. Но уже в 1867 году Мане устраивает собственную выставку, и к нему присоединяются постепенно такие молодые художники, как Писсаро, Сезанн, Клод, Моне уже, Ренуар, Дега, Берта Моризо. Они собираются в кафе Гербуа на улице Ботиньонь, и поэтому их называют либо художниками кафе Гербуа, и начинается эпоха кафе Гербуа, или называют их художниками Ботиньольской школы. Но название Ботиньольской школы условно, потому что, собственно, школы у них не было, у них не было своей какой-то единой программы, и, как говорили, что общим у них была только вера в Мане и страсть к живописи. Причем они же объединились в очень такое непростое для художников время, потому что как раз умирает в 1863 году единственный либеральный член официального жюри Эжен де Лакруа, и они должны были действительно иметь большое мужество, чтобы заниматься живописью без всякой надежды на успех, без средств к существованию. И можно сказать, что в середине 60-х годов XIX века во Франции жило и работало примерно 3000, если неизвестных, то ценимых, упоминаемых в прессе и более-менее покупаемых художников. И не менее 90% из них были парижанами. Но к числу вот таких вот, пусть малозначительных, но все-таки респектабельных художников, импрессионисты не входили, их не покупали.
4: Наталья Петровна, но судьба художников, которые хотят сделать что-то новое в искусстве, она всегда, очень часто незавидна. Это все зависит от покровителей или от тех, кто готов покупать такое искусство. И тут мы выходим на тему парижских маршанов, торговцев картин. А как они отреагировали на новое искусство, новые эпохи?
5: Очень хороший вопрос. И вот в ту пору, о которой мы говорим, еще не было тех знаменитых парижских маршанов, которые так помогут мастерам начала XX века. На аукционах, которые тогда оставались главным рынком живописи, продавались работы академиков или старых мастеров. А покупать картины непосредственно у художников еще как-то было не принято, или уже было не принято. И, наверное, мало кто хотел купить работу никому неизвестного начинающего живописца. И среди торговцев картин почти не было таких, которые согласны были рисковать, потому что в обычае было продавать или покупать либо работы старых мастеров, о чем мы уже отметили, либо работы художников модных. И поэтому большого уважения и благодарности заслуживают два маршана, которые угадали в начинающих радикалах будущее французского искусства. И, наверное, теперь уже не очень важно, чем они руководствовались, выгодой или любовью к искусству, тем более, что у торговца картинами эти два чувства, они едва ли разделимы. И речь идет о Жюльене Франсуа Танги, который представлял демократический фланг художественного рынка, и Поле Дюран-Рюэле, который представлял его такой фланг респектабельный. Если говорить о папаше Танги, его так называли, то это словно сюжет из Ругон-Макаров Эмиля Золя, потому что папаша Танги, он был сыном провинциального ткача, он начинал с ремесла штукатуры, женился на колбаснице и стал торговать в лавке, потом начинает растирать краски в магазине, сам открывает такой же свой магазин. И папаша Танги, он разъезжал по окрестностям Парижа, где работали художники, часто бывал в лесу Фонтенбло, и ему импонировал сам радикализм импрессионистов, как, наверное, и все, что пахло революцией, поэтому после Парижской коммуны он был арестован, но потом его выпустят. И у неимущих или у самых бедных художников Танги вместо денег брал картины, и, конечно, он не прогадал. И он, наверное, обладал какой-то поразительной художественной интуицией. И, например, именно Танги раньше других почувствовал значительность и обаяние Поля Сезанна. А вот что касается Поля Дюран-Рюэля, то он являлся продолжателем дела своего отца, то есть его отец был основателем фирмы и картинной галереи еще в годы июльской монархии, а это 30-40-е годы XIX века. Но Поль Дюран-Рюэль, он тоже рисковал, и, наверное, он был движим увлеченностью новейшими исканиями, при этом он нередко как раз попадал на грань банкротства, но его мнение ценилось настолько, что само его внимание к той или иной картине было знаком отличия и свидетельством признания. Но, подчеркиваю, тогда еще не сформировалось какой-то школы, какого-то единства. И более того, само это сотрудничество импрессионистов, оно было основано на несогласии с официальным искусством, на желании найти какие-то новые, свежие формы. Но при этом каждый из них шел своим путем, но общим было, возможно, понимание локального цвета как чистой условности, поиск передачи световой среды, воздуха, который окутывал предметы. И вот так они подошли к тому, что была открыта выставка.
4: И вот эта самая выставка, это 1874 год, центр города, угол бульвара Капуцинок и улицы Дону, и бывшее фотоателье Надара. И вот на втором этаже открывается выставка анонимного общества художников, которые называли себя или назвались импрессионистами. Это была первая выставка импрессионистов, но давайте для наших слушателей напомним, откуда появилось такое название.
5: Ну, я думаю, что эта история очень хорошо известная, да, но она очень такая романтичная, и мы знаем, что название направления пошло от одной из картин Клода Моне, которая выглядела столь неопределенно, то у художника поинтересовались, вот что это такое и как это можно назвать. А это был вид на порт Гавра. И Клод Моне, то есть у нас был Эдуард Моне, теперь Клод уже Моне. Он согласился с тем, что вот это мало как-то похоже на порт Гавра, поскольку можно было различить только солнце в тумане, зыбкую гладь волны и нечто напоминающее лодки и мачты. И художник сказал: «Поставьте впечатление». И в каталоге картина получила название «Впечатление», да? «Impression soleil levant» – «Впечатление, восходящее солнце». Причем картина была написана еще в 1872 году даже для выставки. И сейчас эта картина находится в музее Мармотан. А есть и другая версия, что термин «импрессионисты» в ироничном ключе впервые использовал репортер Луи Леруа вот именно на этой выставке, которая открылась 15 апреля 1874 года. И вот эта первая выставка, она имела эффект скандала. И быстро распространился анекдот, что якобы метод художников заключается в том, что в пистолет заряжают несколько тюбиков краски, выстреливают в полотно и сочиняют подпись. И, например, о картине «Впечатление» один из мастеров академической живописи отозвался так. Он написал, что обои в первоначальной стадии обработки выглядят более законченными, чем этот морской пейзаж. И надо сказать, что последующие выставки, они тоже завершились провалом. И в будущем состав экспонентов немного менялся, но всегда оставались Клод Моне, Ренуар, Сислей, Писсаро, Берта Моризо, но теперь уже настоящим лидером вот постепенно становится именно Клод Моне. В 1782 году была организована наиболее полная выставка импрессионистов. Здесь было уже представлено 35 работ Клода Моне, 25 Писсаро, 25 Ренуара, 17 Сислея, 9 работ Берта Моризо. А в 1886 году состоялась 8-я выставка, последняя, но первая, которая имела успех. И именно в тот момент, когда, кажется, долгожданная победа была так близка, дружба художников окончилась. И распад группы начался еще раньше, еще в 1880 году, когда Золя выступает со статьями о непризнанности этих художников. Затем появляется роман «Творчество», в котором звучали слова о Сезанне как о несостоявшемся гении. Но надо сказать, что и сами члены группы, они не были едины, потому что, например, Ренуар и Эдуар Мане, они начали выставляться в салонах, а к тому времени уже было два таких салона. Это салон Марсово поле, такой демократичный, и салон Елисейских полей. Писаро примыкает к неоимпрессионистам. В 1883 году умирает Эдуар Мане. К сожалению, уже после смерти часто художников, и они имели уже такую посмертную варманы, они так и не дожили до признания. Сислей, который умирает в нищете, через год после его смерти его работы продаются уже по баснословным ценам. Клод Мане, он прошел, наверное, все этапы, и нищету, и признание, и он умирает в 1926 году, в какой-то степени уже переживая свою славу. То есть они были очень разными, и, наверное, может быть, вот немножко о них в отдельности и стоит поговорить.
4: Потрясающая история на самом деле. Всего 13 лет, и многие из них не увидели своего триумфа. Как часто публике нужно, чтобы художник или писатель или поэт сначала умер, чтобы его потом полюбить? Но давайте вот поговорим о самых нашумевших, наверное, работах Эдуарда Мане, которые вот производили на людей вот буквально оторопь. Люди испытывали, когда видели эти, казалось бы, пятна. А на самом деле, что хотел сказать Эдуард Мане? Какая у него была судьба?
5: Ну, наверное, Эдуард Мане интересен тем, что он же стоял у истоков, да?
4: Да.
5: При этом он, наверное, не был чистым импрессионистом, если можно так сказать. Почему? Потому что вообще специфика художественного метода импрессионизма, она и не предполагала формирование какого-то устойчивого набора правил, принципов творчества. И подчеркнутое стремление к отражению особенностей индивидуального восприятия окружающей свободы художников и значимость их собственного стиля. Поэтому они разные. Но мы говорили, что формирование импрессионистов начинается как раз вокруг Эдуара Мане. При этом он был как раз сыном богатых родителей. Он родился в семье крупных чиновников. Еще в колледже он начинает рисовать. И он не пошел по пути юриста, что предполагали родители, поступил в морскую школу, затем учился в школе изящных искусств в Париже, как раз у столпов академического искусства, и, может быть, тогда как-то впитал вот это вот такое отвращение к школе, то есть академизму. И его подлинными учителями являлись Тициан, Веласкес, Гойя, Халс, Рубенс. И иногда, вот как мы уже говорили, он же прямо следует в композиции классическим произведениям. Но что Мане отличало от импрессионистов? Он не отказался от широкого мазка, а главное, от обобщенной реалистической характеристики, и он сохраняет синтетичность формы и цельность передаваемых характеров. То есть он никогда не препарирует, не разлагает, не растворяет предметы в световоздушной среде, то есть то, что будут делать импрессионисты дальше. Но в то же время многое Эдуара Мане связывает с импрессионизмом, особенно в его работах 70-х годов XIX века. То есть это живопись на пленэре, это высветленная палитра, такие работы, как, например, «Аржантой» или «Берексены» в «Аржантой». Это все 1874 год. Но в то же время его интересуют и Париж, и парижане, парижская толпа, он создает портреты своих друзей, парижскую богему. То есть вся вот эта современная жизнь, она понята и передана им во всем богатстве остро и точно схваченного движения и разнообразия случайностей. А это как раз и очень свойственно для импрессионизма. Например, может быть, такая самая импрессионистская вещь Эдуара Мане — это бар «Фоли Бержер», которая создавалась в 1781-82 годах.
4: Наталья Петровна, а давайте мы за плечо прекрасной девушки, которая стоит в этом баре посреди публики, которая пришла в театр, вот мы заглянем через несколько секунд. Это наш специальный проект «История западного искусства от возрождения до авангарда», и мы говорим об эпохе импрессионистов, самом ее расцвете, и были ли они поняты, что они хотели изобразить. Не переключайтесь, будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «История западного искусства от Возрождения до авангарда». И мы в гостях у блистательного русского историка, доктора исторических наук, профессора Московского педагогического государственного университета и президентской академии РАНХИКС Натальи Петровны Танчиной. Наталья Петровна, мы говорили о личности Эдуарда Мане, блистательного художника, который смог отойти от канонов классицизма, тем не менее, будучи очень хорошо выученным этому самому классицизму. Но он фактически стал тем лидером импрессионистов, который повел других художников. И мы остановились на его картине «Барфоли Бержер». И вот эта девушка стоит, казалось бы, вот они бутылки с шампанским, вот бушующая публика. Но человек, который подойдет слишком близко к этой картине, увидит набор пятен. Это будет его раздражать. Но если он отойдет, особенно если он посмотрит краем глаза, то он будет видеть все время ускользающую реальность, которая гораздо более реальна, чем какие-то тщательно выписанные классические полотна. В чем эффект? Что это было?
2: Здесь, наверное, интересна сама композиция, потому что ведь мы видим вот эту прекрасную девушку, барменшу, да, и всю трепетность жизни, схваченную как бы в одно мгновение, художнику удается передать благодаря тому, что зритель видит зал как отражение в зеркале. И отсюда как раз ощущение зыбкости и мерцания, и образ мира почти и реального. Но даже в этом произведении Мане не теряет чувство цельности, не лишает предметы их вещественности, материальности. И последние качества особенно, наверное, прослеживаются в его натюрмортах, вот поздних, которые он писал уже, будучи недвижимым, прикованным к креслу, и они исполнены с чувством такого глубокого осмысления классической традиции. И поэтому действительно в творчестве Эдуара Мане, с одной стороны, находят завершение классические реалистические традиции французского искусства XIX века, а с другой стороны, сделаны первые шаги в решении проблем, которые станут принципиально важными в развитии западноевропейского искусства уже XX века.
1: Наталья Петровна, но ведь истинным лидером школы импрессионистов стал Клод Мане. Давайте о нем подробнее.
2: Да, тем более, что Клода Мане часто путают с Эдуаром Мане, да? Моне, Мане, причем не только иностранцы, но и сами французы и современники, кстати, постоянно путали, и это порой приводило к каким-то неприятным недоразумениям. И вот работы Клода Мане второй половины 60-х годов XIX века называют уже вот таким манифестом и программой высокого импрессионизма. И, наверное, именно в творчестве Клода Мане воплотилась основная проблема импрессионизма — света и воздуха. И мир Мане с его предметами, которые растворяются в световоздушной среде, он постепенно лишается материальности и превращается в какую-то гармонию цветовых пятен. И Мане десятки раз пишет один и тот же мотив, ибо его интересуют эффекты освещения различного времени суток или разных времен года в сочетании с изображаемым предметом.
1: Прошу прощения, он же фактически не изображает, он исследует. То есть это фактически исследователь оптики, исследователь восприятия окружающей среды. Это не просто его развлечение, это напряженный труд исследователя.
2: Да, именно так. И вообще работы импрессионистов, они производят впечатление сделанных быстро, наспех каких-то пейзажев, да, но между тем это гигантский труд. И вот как раз в результате таких наблюдений появляются знаменитые стога, появляется Руанский собор. Кроме того, Мане, он настоящий революционер в живописи, и он первым изгоняет из своей палитры черный цвет, считая, что такого нет в природе, и что даже тени в действительности цветные. И мы потом это увидим у Сюра и у Синьяка, которые как раз прибрежный песок в тени будут изображать синим. И можно вспомнить потрясающие слова Сезанна о Клоде Моне, который говорил: «Моне — это только глаз, но, бог мой, какой глаз?» И, наверное, эти слова можно отнести и к импрессионизму в целом. И мы все помним работы Клода Моне, вид Темзы и парламента в Лондоне, бульвар Капуцинок в Париже, скалы в Бель-Илле. То есть тут мы видим мгновение, вот выхваченные из потока жизни, мы видим пульсацию большого города, и все здесь схвачено как будто бы случайно, но увидено зорким взглядом художника. Однако, с другой стороны, вот за всем этим постепенно теряется цельная картина мира и его материальность, как, например, вот картина «Туман в Лондоне».
1: Наталья Петровна, но вот исследователи искусства, они, для них общим местом является то, что импрессионизм родился в лягушатне Клода Моне. Они считают, что живопись импрессионизма вот здесь стала, ну, такой образцово-классической, можно даже сказать, хрестоматийной.
2: Да, это, наверное, едва ли не самая беззаботная картина Клода Моне, которая была написана при этом в очень сложное для него время, потому что у него не хватало денег на краски, он испытывал жестокую нужду, и он даже писал своему другу: «Уже 8 дней нет ни хлеба, ни вина, ни огня для кухни, ни света». И Моне даже подумывал о самоубийстве. Но в этой картине есть все. Есть стремительные, веселые, беззаботные движения людей, которому вторит блеск волн, которые падают на реку сквозь листву, и на них отражаются на листьях пятна солнца, и эти блики, которые вздрагивают на воде. И, наверное, вот именно здесь, с такой очевидной последовательностью, утверждается отсутствие тени в традиционном понимании, потому что тени здесь — это не затемненный вариант того или иного цвета, а это иной цвет, порой даже не менее яркий, чем на свету. И Эмиль Золя, он так и писал про Моне, что у него вода живая, глубокая, подлинная. И действительно, Клод Моне — это поэт и живописец воды, ее широкой, чуть вибрирующей глади, и воду он очень сильно и точно соотносит с небом. Причем основная часть изображения — это вода, которая написана широкими, главным образом, горизонтальными густыми мазками. И как раз вот Моне здесь использует эту технику дивизионизма, когда он добивается смешения цветов не на холсте, а в глазах зрителя. То есть получается, что это не изображение реальности, но изображение восприятия, видения. То есть это некий такой портрет сетчатки. И что интересно, вот в том же самом году, в 1869 году, картину «Лягушатня» или «Лягушатник» создает и Ренуар. И, видимо, художники не просто сидели рядом, но они сознательно или бессознательно выбрали одно и то же композиционное решение. Но при этом, наверное, трудно найти столь близкие и столь разные картины. Почему? Потому что вот с одной стороны дивизионизм, расчет на оптическое смешение цветов, изображение не предметов или фигур, но образующих их цветовых и световых пятен, все это вот почти в равной степени доминирует и у Моне, и у Ренуара. Но Ренуар, он относительно равнодушен к воде. Его интересуют зелень, солнце, цветы, фигуры, дрожание света на шелке платьев. А у Клода Моне это как раз вот прежде всего вода. Что еще можно сказать о Клоде Моне? Вот он, наряду с Дега и Ренуаром, был одним из тех немногих художников, чьи произведения были выставлены в Лувре еще при их жизни. Более того, критики стали считать Клода Моне предшественником лирической абстракции, в частности, абстрактного пейзажа и живописи фавистов. А это уже начало 20 века, и у Клода Моне наиболее отчетливо это проявилось в картинах «Улица Монтергюй», «Праздник 30 июля 1778 года», и «Улица Сен-Дени», когда был организован праздник в честь Всемирной выставки, и это уже такие поразительные по свободе и темпераменту картины. Это действительно такая прямая увертюра к живописи фавистов. То есть подвижные яркие пятна, которые обозначены чистым локальным цветом, мазки, которые подобны размашистым ударам, которые нередко обозначают предмет целиком, и считается, что вот так темпераментно и резко Мане не писал еще никогда, и он никак не похож на художника, который хочет понравиться покупателям, которые успели привыкнуть к его манере изображения. Но тут еще надо помнить, что у Мане же были проблемы со зрением, да, и после того, как он сделал операцию, у него этот взгляд немножко поменялся, и картины стали иными, то есть это тоже мы должны учитывать. При этом судьба Мане была сложной, и несмотря на растущую известность и продажи его картин, он не может выбиться из нищеты. Более того, в 1878 году умирает Эрнест Ашеде, а это богатый коммерсант, торговец тканями и картинами, и ему как раз удавалось не только дешево покупать, но и с прибылью продавать картины импрессионистов. И вот Ашеде заявил о своем банкротстве, Мане лишился важнейшей для него финансовой поддержки, потом у него умирает жена Камила. Но так получится, что Мане, часто бывая в доме Ашеде, он сблизился с его женой Алисой, и после кончины Камилы она покидает мужа и пятерых детей и переезжает к художнику. И вместе они прожили более 30 лет, а после смерти Эрнеста Ашеде шестой сын Алисы, который родился в 1877 году, он опубликовал уже потом книгу о Клоде Мане под названием «Клод Мане, которого так мало знали», и считается, вот, что это сын художника.
1: Удивительная история, Наталья Петровна, когда я услышал о глазах Клода Мане, да, как изменился его восприятие, ведь фактически эти художники за столь короткий срок сделали удивительную революцию. Они не просто впустили зрителя внутрь картин, они буквально ворвались в мозг зрителя со своими цветными пятнами, новыми приемами и совершили ту самую революцию, которую в свое время совершили великие художники эпохи Возрождения. Именно поэтому мы рассказываем об импрессионистах. Но мы еще вернемся и к Ренуару, и к Сезанну, и к Сислею, и к Писсаро, но это уже в следующий раз. Уважаемые радиослушатели, благодарю вас за интерес к нашей работе. Мы были в гостях у блистательного русского историка, доктора исторических наук, профессора Натальи Петровны Таньшиной. Наталья Петровна, благодарю вас за эту беседу, за эту работу. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо. До свидания.

0: Радио России. Волки. Часть вторая. В программе о животных с Иваном Затевахиным.
1: Волка ноги кормят, это 100%. Суточный ход, расстояние, которое проходит средний волк в лесу, это где-то 14 километров. На открытых местобитаниях максимум до 90.
0: Гость выпуска. Специалист по крупным хищникам Хосе Антонио Эрнандес Бланко. О животных. В воскресенье в 12.10 по Москве и в 15.10 по времени Омска. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
2: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
3: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
2: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.

0: 15 проектов нашла слабые и сильные места, сообщил Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам. Подразделения группировки российских войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт Водинское в Донецкой Народной Республике. Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 40 триллионов долларов. Далее подробно. Счетная палата провела аудит нацпроектов, нашла слабые и сильные места, сообщил Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам. На соцпроект выделяются большие средства, и важно, чтобы все задачи выполнялись в намеченные сроки и в запланированных объемах.
1: Счетная палата, по моему поручению, провела аудит исполнения национальных проектов. Конечно, нашла и слабые места в этой работе, сделала конкретные выводы, рекомендации, рассчитывая, что они будут учтены и отражены в законодательной базе в решениях правительства Российской Федерации. Отмечу, на национальные проекты выделяются большие средства из федерального бюджета, от частных инвесторов, из бюджетов субъектов федерации. И очень важно, чтобы все задачи, мероприятия нацпроектов выполнялись в намеченные сроки, в запланированных объемах, с нужным финансированием. Здесь особое внимание нужно уделить состоянию региональных финансов. За первое полугодие текущего года и доходы, и расходы консолидированных бюджетов субъектов федерации выросли на 5,9%. Общий дефицит составил 160 миллиардов рублей, почти как год назад. Однако к концу года регионы ожидают увеличения расходов. По предложению «Единой России» мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. За счет этой меры в распоряжении субъектов федерации будет оставаться дополнительная сумма порядка 100 миллиардов рублей ежегодно в течение ближайших 4 лет. И они, субъекты, смогут направить эти средства на цели развития.
0: Глава государства подчеркнул, что каждый министр и вице-премьер должны сотрудничать с регионами, отдельные направления там проседают. Путин потребовал от Кабмина обеспечивать сбалансированность и устойчивость всей бюджетной системы России. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, доложил, что ВВП России в реальном выражении за последние 3 года увеличился более чем на 10%. Новак подчеркнул, российская экономика занимает 4-е место в мире по паритету покупательной способности. При этом за последние 5 лет она развернулась на внутренний рынок.
2: С 2022 года российская экономика функционирует в условиях беспрецедентного внешнего санкционного давления, заморозки активов, попыток отрезать нас от международных расчетов и ограничений на доступ к технологиям. Несмотря на это, за последние 3 года валовый внутренний продукт России в реальном выражении увеличился более чем на 10%. Это рост порядка 3,3% в год, выше среднемировых показателей. Сегодня Россия 4-я экономика мира по паритету покупательной способности. При этом за последние 5 лет произошло изменение структуры экономического роста. Так, в экономике почти в 3 раза сократилась доля чистого экспорта, и, по сути, экономика развернулась на внутренний рынок. Увеличились инвестиции, доля инвестиций составила 23,3% в прошлом году. Это максимальный исторический уровень за последние 15 лет. Изменилась и отраслевая структура. Основной драйвер – обрабатывающая промышленность. Ее доля выросла с 13% до почти 15% в прошлом году. И впервые обработка устойчиво превышает добычу более чем в 1,5 раза. Доля отраслей с высокой добавленной стоимостью также выросла с 15% до 18,4%.
0: Как подчеркнул вице-премьер, главным структурным сдвигом в российской экономике стало то, что страна теперь больше финансирует инвестиции за счет внутренних источников, замещая внешние. Он добавил, что доля дружественных стран во внешнеторговом обороте России достигла 84%. Подразделения группировки российских войск «Центр» в зоне проведения спецоперации за сутки освободили населенный пункт Водинское в Донецкой Народной Республике, сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук.
3: В подразделении группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Водянское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных егерской штурмовой бригад ВСУ, 2 бригад морской пехоты, 4 бригад национальной гвардии в районах Белозерска,

0: Доброполья, Грузского, Юрьевки, Райского, Анновки, Новофедоровки, Марьевки и Матяшево. Потери ВСУ составили до 380 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 7 автомобилей, артиллерийское орудие и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Как сообщает Минобороны, вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, которые задействованы в интересах ВСУ. В течение прошедших суток ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Черноморск поражено морское судно типа «Сухогруз» с вооружением и боеприпасами. Также оборонное ведомство сообщает о поражении складов с военным имуществом для нужд украинской армии. Кроме того, как ТАСС сообщили в российских силовых структурах, в ДНР ликвидирован капитан службы безопасности Украины Петр Коренковский. Он участвовал в боевых действиях в Артемовске, а также в Курской авантюре. Государственный долг США впервые в истории превысил отметку в 40 триллионов долларов, следует из документа армейского Минфина, имеющегося в распоряжении американского Минфина, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Согласно представленной в среду информации ведомства, по итогам вторника 18 августа совокупное значение государственного долга США составило 40 триллионов 47 миллиардов долларов. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести. Спорт.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Алексей Батраков попрощался с игроками «Локомотива». После возвращения из Ростова-на-Дону команда «Лока» на автобусе отправилась на базу клуба. Батраков с командой не поехал. Турецкие инсайдеры сообщают о том, что Батраков прилетит в Стамбул 20 августа утром на частном самолете для подписания контракта с «Галатасараем». В футбольном кубке России в среду продолжилась программа матчей второго тура группового этапа в пути РПЛ. Отмечу поражение «Спартака» в Казани от местного «Рубина» в серии пенальти со счетом 3-5. Основное время матча завершилось со счетом 1-1. «Спартак» проиграл в день рождения своего главного тренера Хуана Карлоса Карседо, которому в среду исполнилось 53 года. Также в серии пенальти, также со счетом 5-3, «Зенит» на выезде победил «Крылья Советов». Основное время матча завершилось со счетом 0-0. Оренбург объявил об уходе Кирилла Волженкина с должности президента клуба. Волженкин занимал этот пост с декабря 24-го. Также Оренбург сообщил об уходе Исмаила Ибрагимова с поста спортивного директора. И также, как и в случае с Волженкиным, по обоюдному согласию сторон. Московский хоккейный «Спартак» запросил у «Акбарса» от 100 до 150 миллионов рублей за спортивные права на нападающего Ивана Морозова, сообщает «Бизнес Онлайн». Ранее стало известно о том, что казанский клуб уже начал переговоры с красно-белыми. В начале июля Морозов расторг контракт со «Спартаком» по своей инициативе. Права на него закреплены за московским клубом на 5 лет. Российские гребцы могут пропустить чемпионат мира в Нидерландах из-за отсутствия виз. Турнир стартует 24 августа. «Сидим на чемоданах и надеемся, что в ближайшие дни эта проблема все-таки будет решена», сообщил президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня в четверг, 20 августа, во Владивостоке плюс 28, плюс 30, переменная облачность, без осадков. В Иркутске плюс 24, плюс 26, облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. В Казани плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Ростове-на-Дону плюс 28, плюс 30, переменная облачность, без осадков. В Севастополе плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью плюс 11, плюс 13, днем в городе на Неве плюс 17, плюс 19. В Москве облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь. Днем в столице плюс 21, плюс 23.
3: Радио России. Музыка.
4: Просто о джазе.
3: С Михаилом Иконниковым.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Сегодня у меня в гостях директор всех фестивалей, проводимых фондом Игоря Бутмана, исполнительный директор фонда Игоря Бутмана Роман Христюк. Приветствую.
6: Приветствую, Михаил, приветствую наших дорогих слушателей.
5: Давно мы не виделись, практически с Нового года, там у нас была замечательная совершенно итоговая программа. Надеюсь, мы эту традицию продолжим и в конце 2026 года также пообщаемся о том, что удалось сделать за год прошедший. Сегодня тем много, начиная от второй всероссийской джазовой премии, заканчивая, даже не знаю чем, наверное, мы общаемся накануне фестиваля в Архангельске, 12-го фестиваля джазовые сезоны. Я думаю, что о нем мы обязательно поговорим. На твой выбор, с чего начать?
6: Можем поговорить немного про первую половину года, и про московский джазовый, и про петербургский джазовый, и про различные наши новые придумки, и про Всероссийскую джазовую премию, конечно же.
5: Тогда я отдаю инициативу тебе, потому что у меня московский джаз, я приехал в последний день, с тобой мы не пересеклись, но ты помнишь, как он, в общем, завершался, потому что там ливануло со страшной силой, я домой пришел мокрый насквозь совершенно.
6: На самом деле, это единственный московский джазовый фестиваль, на котором нам, можно сказать, повезло с погодой, потому что лило только один день из 7 дней. Но зато пролило основательно.
5: Как раз Алан Харрис и завершал программу Игорь Михайлович.
6: Да, был квартет Игоря Бутмана с Фонтини и с Аланом Харрисом как специальным гостем. И сам Алан со своими музыкантами тоже выступал в Эрмитаже. У нас параллельно работало 5 площадок: Эрмитаж, Зарядье, ВДНХ, Гоголевский бульвар и, естественно, парк Горького. Вот. И так получилось, что мы даже вынуждены были какие-то сцены приостанавливать, потому что там на самом деле такая была
5: стихия. Мне это хорошо знакомо, как человек, который проводил фестивали на берегу моря в Крыму. Mm-hmm. Я знаю, что такое ливень. То есть, как бы включать аппаратуру надежней, чем пытаться продолжить.
6: Это да. И тем паче, как бы, это такая была история, которая была и прошла. И у нас был такой даже очень необычный момент. Дело в том, что у нас на закрытии Московского джазового фестиваля, куда невозможно было практически попасть, была анонсирована программа Московского джазового оркестра с Сергеем Безруковым по мотивам слова о полку Игореве и музыки Александра Бородина. Каково же было удивление зрителей, когда в начале первого отделения на сцене выстроился хор. И это был хор имени Минина, который в субботу должен был выступать в парке Горького, однако именно вот на момент их выступления стихия разыгралась до такой степени, что мы вынуждены были приостановить работу сцены. И предложили, так как ни одна другая площадка фестивальная не смогла бы принять 60 человек на сцене, мы неожиданно решили перенести выступление хора Минина на закрытие фестиваля. И Игорь Михайлович выходит на сцену с саксофоном, смотрит, поворачивается направо, здоровается со зрителями, поворачивается направо, говорит: «Так, кто вы?» Говорит: «Мы хор». И в первом отделении у нас выступал хор Минина, а во втором мы прекрасно представили нашу премьеру спектакля «Слово полку Игореве». Хочу сказать, что Московский джазовый фестиваль, помимо этой премьеры, подарил нам еще одну совершенно невероятную театрально-музыкальную премьеру. Это спектакль, который мы сделали совместно с режиссером Игорем Ушаковым, который работает постоянно в Большом театре и в Мариинке, и с народным артистом России Сергеем Степанченко. Этот спектакль называется «Спасибо, сердце». Посвящен он Леониду Утесову. И я такого еще не видел, когда на выступлениях оркестра весь зал поют вместе с оркестром. И оркестр тоже поет.
5: Попали в точку.
6: Да, это вот какая-то невероятная программа, которая отзывается у всех.
5: Вы ее будете продолжать показывать?
6: Мы ее показывали на открытии Московского джазового и на закрытии Петербургского джазового фестиваля. И я думаю, что эту программу должна увидеть вся страна. Это такая программа, достойная внимания огромного количества зрителей. Я думаю, что, может быть, даже стоит и записать ее. Кстати, как мы сделали с программой «Петя и Волка», которые тоже создавали для Московского джазового фестиваля. Сейчас Московский джазовый оркестр после отпуска возвращается в студию дописывать альбом «Петя и Волк». Музыка Сергея Прокофьева, аранжировка Кристины Крид. И это будет один из наших главных релизов 27-го года.
7: Давай, раз уже заговорили о релизах, чуть-чуть отвлечемся от фестивалей. Вы выпустили замечательную совершенно пластинку Московского джазового оркестра и американского вокалиста, уже упоминавшегося выше, Алана Харриса. Очень понятную, с очень узнаваемыми мелодиями. Послушаем Алана Харриса с Московским джазовым оркестром, фрагмент этого альбома.

0: пластинка стала лучшей, получив профессиональную джазовую премию. А вопрос мой заключается в том, там есть такая приписочка «Volume 1», часть первая. То есть можно рассчитывать на то, что будут продолжения какие-то у этой пластинки, то есть записи, ну, возможно, ну, раз это джазовые голоса, значит, скорее всего, с вокалистами или вокалистками.
1: Безусловно. Мы, во-первых, в этом году команду лейбла усилили Данилом Никитиным, который полностью переключился на работу над лейблом Bootman Music и сейчас курирует выпуски всех релизов. И, собственно, почему так активно у нас процесс пошел. И мы начали планировать и запускать серии альбомов. У нас есть огромное количество записанного материала с вокалистами. В частности, у нас есть альбом, записанный с нашей вокалисткой Фантини, который тоже, мы надеемся, скоро выйдет. Тоже в этой серии. И у нас есть целый, наверное, бокс-сет наберется записей различных исполнителей из Le Club, которые все писались прямо в моменте, без какой-либо корректуры. Мы переслушали эти записи. Там все записи можно издавать, просто сделав легкий мастеринг. Там все отлично звучит. И в 2027 году нас ждет довольно большое количество вот таких вот новых релизов, и которые сейчас записываются, и те релизы, которые долгие годы ждали выпуска.
0: Ну, это замечательно совершенно, потому что вы, конечно, выпускаете альбомы редко, но метко, и, конечно, хотелось бы, чтобы метко, но чаще.
1: Вот как раз активно занялись этим. У нас всегда доминировала наша фестивальная деятельность, но сейчас подтягивается и лейбл, и издательство фонда Игоря Бутмана, которое возглавляет Кирилл Машков, главный редактор «Джаз.ру» и педагог Академии джаза. И мы издали несколько книг, в частности, недавно была издана книга «Инопланетянин». Это воспоминания о Германе Лукьянове. Недавно выпущена была посмертно книжка Владимира Борисовича Фиртага, его последняя книга. И, наконец-то, увидела свет английская версия нашего бестселлера книги «Джаз 100». Книга была переведена на английский язык и будет презентована в рамках международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге в сентябре этого года.
0: Давай Санкт-Петербург. Вторая джазовая всероссийская премия профессиональная. Кое-что подкрутили. Подкрутили, в общем, заметно, скажем так. Но, на мой взгляд, там все равно остались некоторые, ну, какие-то вещи, которые можно было бы усовершенствовать. В частности, у нас выпали музыканты, играющие, скажем так, на не самых привычных инструментах. Вибрафонисты, скрипачи, органисты, ну, там, Володя Нестеренко, наверное, в первую очередь. То есть, наверное, все-таки, опять же, мы не изобретаем никакой велосипед. Существует там, я не знаю, даунбит, да, есть определенные категории. До такого, в общем, объема нам, наверное, разгоняться нет смысла. Но все равно какая-то часть джазовых музыкантов, которые там не трубачи, не саксофонисты, не барабанщики, они, наверное, все-таки тоже имеют право на то, чтобы у них была отдельная категория. Причем, я думаю, что не инструмент, а просто другие инструменты. Вот как-то так, наверное, сделать.
1: Я даже спорить не буду, я согласен абсолютно. Просто премия существует в определенной динамике. Первая всероссийская профессиональная джазовая премия была проведена для молодежи в 2025 году.
0: Да, да, это здорово, что вы убрали возрастной ценз, потому что это правильно совершенно.
1: Вот мы видим это как определенное развитие, потому что, ну, скажем так, никто в нашей стране не делает профессиональную джазовую премию. Есть премия «Все цвета джаза», но это премия с 6 номинациями. Там есть премия «Музыкант года». Ну, мне кажется, что для нашего огромного джазового сообщества, становящегося все больше и больше, ну, одной премии мало как-то. И здесь мы даем возможность подсветить всех инструменталистов. В первую очередь инструменталистов джазового оркестра. Да, у нас есть отдельно номинации баритон-саксофон, тенор-саксофон, альт-саксофон, сопрано-саксофон. У нас есть номинации трубач, тромбонист, номинации для ритм-секции, номинации для аранжировщиков, мужской вокал и женский вокал. Мужской вокал, мне кажется, надо отдельно будет про это сказать. Поэтому в этом году мы учли, ну, во-первых, мы убрали ценз возрастной, и тут уже такая началась прямо очень серьезная, крайне конкурентная борьба. Напомню, задача по оценке наших номинантов, она у нас была разделена на два этапа. На первом этапе из большого там лонглиста, так называемого, который состоял из 10 или 12 номинантов, любители джаза, голосование ВКонтакте, определяли шорт-лист из 5 номинантов. А на втором этапе из этих 5 номинантов, кто больше всего набрал голосов по итогам голосования, экспертное жюри проводило голосование и выбирало победителя. Хочу сказать, конечно, любая премия – это всегда споры, но наша задача не понравится всем, да, не сделать так, чтобы всем было хорошо, а сделать так, чтобы отметить лучших. И этих лучших определяют те люди, которые, имеет довольно большой вес в джазовом сообществе, настоящие эксперты. Вот один из них как раз сидит передо мной, Михаил Иконников, тоже принимал участие в голосовании в составе экспертного жюри.
0: И теперь меня побьют.
1: Мне кажется, да, очень много споров было, очень много там мы слышали, там и мы бы проголосовали по-другому, но это показатель интереса к джазовому искусству. У нас продолжается до сих пор вот это вот такое бурление, и это очень хорошая почва для третьей всероссийской премии джазовой, которую мы будем проводить в рамках фестиваля в 2027 году, и снова пригласим победителей премии для участия в гала-концерте «Открытие». Мы с удовольствием принимаем предложения по усовершенствованию нашей премии, и те, кто нас сейчас слушают, пожалуйста, можете мне писать в моем телеграм-канале Роман Маркович, можете писать мне на мою страницу ВКонтакте, меня Роман Христюк зовут, я там такой, по-моему, один. Мы готовы выслушать все предложения, комментарии, конструктивную критику, благодарности, восхваление и все прочее.
0: Будет
1: все
0: лучше последнее. Да?
1: Да,
0: ну... Давай еще раз мы обратимся к Алану Харрису и Московскому джазовому оркестру, потому что, собственно говоря, пластинка стала лучшей, получив профессиональную джазовую премию.
1: Да, эта пластинка стала пластинкой года по мнению нашего экспертного жюри и по мнению, кто голосовал ВКонтакте. Давайте послушаем.

0: с Михаилом Иконниковым.
1: Мы поговорили о Санкт-Петербургском джазовом фестивале, мы поговорили немножко о Московском джазовом фестивале. Пару слов скажешь что-то о триумфе джаза?
2: Миш, можно один шажочек назад?
1: Без проблем,
2: сделаем?
1: Абсолютно.
2: У нас Петербургский джазовый фестиваль связан с огромным количеством таких новых необычных инициатив. И в частности, мы решили совместить первые в истории Московского джазового оркестра съемки клипа с Петербургским джазовым фестивалем. Прямо на следующий день после окончания Петербургского джазового фестиваля мы начали съемки клипа оркестра в Русском музее на фоне полотен Васнецова. Мы очень благодарны Алле Юрьевне Маниловой, генеральному директору Русского музея, всей команде Русского музея за готовность поддержать нашу инициативу. Съемки клипа проходят в рамках конкурса «Мус-контент» президентского фонда культурных инициатив. Мы получили поддержку от ПФКИ и планируем показать этот клип 1 октября в день российского джаза. И еще нас ждут съемки в Третьяковке. В съемках клипа принимает участие как маэстро и оркестр, так и Сергей Безруков. Это станет продолжением нашей совместной работы в рамках «Слова о полку Игореве». И здесь будет представлено как художественное слово, так и музыка Бородина.
1: Ром, тогда вопрос. Слово «клип», ну, я просто пытаюсь понять, условно, пятиминутный клип. Вот где его показывать?
2: В первую очередь, это цифровые платформы. Это социальные сети, это история, которая призвана познакомить, во-первых, с русской классикой, с джазовым звучанием, со словом о полку Игореве, с нашим таким литературным памятником и, конечно же, с шедеврами живописи. И сделать это в формате интересным для молодежи, потому что у нас картины Васнецова будут оживать в клипе.
1: Наверное, существует какая-то возможность договориться, чтобы на панно транслировались в городе.
2: Это прекрасная идея. Мы, может быть, и такой короткий вариант. Но очень важным для нас представляется то, что как раз интегрирующим таким элементом, как для русской классики, для живописи, для литературы, интегрирующим элементом является джаз. И предполагаю то, что это такая вот беспрецедентная история. И я думаю, что мы уже видели превью. Получается очень красиво. Мы надеемся, что клип нашим слушателям, зрителям, любителям, фанатам российского джаза и любителям вообще русского искусства будет очень близок.
1: Давай все-таки мы скажем пару слов о триумфе джаза, чтобы потом уже вернуться к событиям будущего. Абсурдно звучит, но тем не менее.
2: Назад в будущее.
1: Да.
2: Триумф джаза в этом году нам подарил встречу с замечательными зарубежными артистами. И в первую очередь отдельно хотелось отметить выступление австралийского трубача Джеймса Моррисона и его квартета, который вместе с ним тоже прилетел из Австралии. Джеймс был в России в 80-е годы, а второй раз он был в 2018 году на Международном дне джаза. И в рамках «Триумфа джаза» дал 7 концертов в России. В Туле, в Петербурге и в Москве. Ну, чтобы вы понимали, люди из Владивостока летели в Тулу прямым рейсом практически, чтобы послушать Джеймса Моррисона, потому что билеты в Москве и в Питере уже закончились. И можно сказать, что «Триумф джаза» ознаменовал, такую новую фазу, возврата наших зарубежных исполнителей, которые все чаще начинают приезжать в Россию. Они с большим уважением относятся к нашей стране. Они понимают значимость международного культурного сотрудничества. И причем приезжают, в самом деле, звезды действительно первой величины. В Петербурге к нам присоединился замечательный трубач Николас Пейтон, двукратный обладатель премии Грэмми, если я не ошибаюсь. На ближайший фестиваль к нам приезжает Уоррен Вулф.
1: Я немножко о Уоррене Вулфе скажу несколько слов. Ну, во-первых, это один из лучших вибрафонистов на сегодняшний день. Я думаю, что последнего, 15-летия так точно. Он играет с SF Jazz Collective, с коллективом, который собран с Сан-Франциским джазовым фестивалем. Он играет в проекте Кристиана Макбрайда, лучшего контрабасиста современности, Inside Straight. Плюс он, согласно опросу критиков, которые я терпеть не могу, потому что они слишком умные, журнала Downbeat, он опубликован был буквально пару недель назад, он занял 4-е место. А согласно опросу читателей, что гораздо ближе к народу, ну и ко мне тоже, он занимает 2-е место в списке лучших вибрафонистов мира. Но итоги этого голосования обычно публикуются в декабре. То есть вот в 2025 году, в декабре, он стал 2-м.
2: В общем, один из лучших вибрафонистов мира.
1: Да, да, инструмент редкий. И чем хорош Уоррен Вулф, в отличие от многих, он играет понятную музыку. Нет, ну потому что, смотри, вот Патрисия Бреннан, которая занимает 1-е место в опросе критиков, она играет с Мари Халварсон. Это заумь такая. И сразу вот видно, опять же, по вопросам читателей, по-другому совершенно составлен список. То есть на кого люди реально идут, а на кого не идут.
2: Ну, мы на стороне слушателей добра. И читателей, и добра. Мы так неожиданно от триумфа джаза к джазовым сезонам перешли. Но вот про триумф, конечно, хотел сказать, что это такой один из старейших фестивалей нашей страны. И вот в этом году он открыл заново такую волну приезда зарубежных исполнителей, которая продолжается и сейчас.
1: Чем будете удивлять в Архангельском, кроме Уоррена Вулфа и его состава Wolfpack?
2: Хотел напомнить, да, у нас фестиваль 12-й фестиваль джазовые сезоны во второй раз в своей истории проходит в музее-заповеднике Архангельское. В прошлом году мы переехали, и в этом году мы продолжаем сотрудничество. У нас будет 2 сцены, и на главной сцене, помимо группы Уоррена Вулфа, которая летит к нам из Америки, на сцене джазовых сезонов выступят Игорь Бутман и Юрий Башмет с совместным проектом «Классика встречает джаз». Выступит группа Ума Турман, Сурганова и оркестр, Дмитрий Носков и Фантини. Выступит группа Артемьев. Покажет свою премьеру Аглая Шиловская, замечательная актриса, совместно
1: СЛРК, да?
2: СЛРК трио. И будет еще много-много различных замечательных джазовых исполнителей. В частности, из Нью-Йорка к нам специально прилетел легенда советского российского джаза Сергей Гурбелашвили, участник группы «Аллегро», солист оркестра Лунстрема. Он в 92-м году уехал в Нью-Йорк и свою карьеру строит сейчас в Америке, но всегда приезжает к нам с большим удовольствием, и он покажет свой международный проект на джазовых сезонах тоже.
1: Я думаю, все-таки Уоррена Вулфа надо послушать.
2: С большим
1: человек
2: удовольствием.
1: Заслуженный, и пластинка у него вышла, собственно говоря, совсем недавно, в мае месяце очередная. Называется как забавно, Smooth Vibes, вот так.
2: Давайте послушаем.

0: Всех приглашаем в фестиваль в Архангельское. Ну и двигаемся дальше. В этом году исполняется 65 лет Игорю Михайловичу Бутману. 27 октября будет большой концерт в Кремлевском дворце. Ром, скажи, пожалуйста, какие еще мероприятия? Будет ли тур какой-то?
1: У нас такой целый комплекс мероприятий запланирован к 65-летию. Это и издание нового альбома оркестра. Это будет альбом «Баллад». Мы его как раз к концу октября планируем выпустить. Мы планируем выпустить автобиографию Игоря Михайловича. Тоже надеемся успеть.
0: Я когда, помню, ввел Игоря Михайловича творческую встречу в библиотеке, по-моему, имени Ленина, как раз там задавал вам вопрос, что не пора ли уже как-то.
1: Ну вот мы все подталкивали его к этому моменту и подтолкнули. И, в общем, сейчас у нас эта книга находится в производстве. Также мы 27 октября открываем тур по всей стране. Закончим мы его в Новом Уренгое аж 20 декабря.
0: Надеюсь, вы в этот срок не пытаетесь уложить 65 концертов.
1: Позапрошлом году было 25 лет Московскому джазовому оркестру, и мы сыграли более 25 концертов. Ну, у нас была, конечно, такая внутренняя шутка, что если в этом году 65, то 65 концертов, но...
0: У вас еще, по-моему, 100 концертов вы дали, когда было 100-летие российского джаза.
1: Там такое количество концертов дали и мы, и все.
0: То есть, в принципе, вы на это способны.
1: Мы практически уже готовы к столетию Игоря Михайловича. Вот. Дай бог ему здоровья. Большой гастрольный тур запланирован. И, в частности, посетим города, в которых мы очень давно не были. Допустим, Благовещенск. Посетим на Дальнем Востоке Хабаровск, Магадан и, конечно же, наш любимый Сахалин. И, в общем, до 20 декабря такая программа 20 или 25 городов, если я не ошибаюсь. И в рамках юбилея пройдет наш фестиваль на Сахалине традиционный.
0: Что планируете показать или дать послушать в Сочи? Ведь будет очередной сочинский фестиваль.
1: В Сочи мы, опять же, хотим показать спектакль, посвященный Леониду Утесову. Сергеем Степанченко. Мы его покажем 10 сентября на открытии в Зимнем театре. Также в Зимнем театре у нас выступит впервые за долгое время оркестр Олега Лундстрема с Этери Бериашвили. А у нас выступит Петр Налич. Выступит в продолжении разговора про наших замечательных зарубежных артистов Бенито Гонзалес. Выступит со своим трио. Ну и, конечно же, традиционный гала-концерт закрытия фестивальном. Московский джазовый оркестр, Варвара Убель и группа Ума Турман. Кстати говоря, на Петербургском джазовом фестивале у нас тоже была премьера программы Варвары. Варвара со своим коллективом именно джазовым. Это не группа Убель, а джазовый коллектив. Показала просто потрясающую программу. Вот большая звезда растет.
0: Замечательно. Совершенно вопрос. Вот информация появилась совсем недавно. Игорь Михайлович дал интервью и сказал, что вполне возможно, ну, относительно ближайшее время в России появится, ну, как он сказал, по-моему, джазовый вуз, но я так понимаю, что подразумевался, наверное, джазовый университет.
1: Мы планируем открытие консерватории неакадемической музыки.
0: Ориентир Беркли?
1: Беркли, безусловно, это ориентир. Ориентир в части того, что, ну, мы все понимаем то, что уровень джазового образования, как мы не устаем говорить, зависит уровень нашей эстрадной музыки. И действительно, те выпускники Беркли и, собственно, у нас выпускники джазовых отделений, вузов и колледжей, они как по джазовой эстезе идут, так и идут по эстезе эстрадной музыки. И если посмотреть на все коллективы популярные, ну, не знаю, в диапазоне от Полины Гагариной до Мота, Эльвана, Басты, Григория Лепса, везде играют потрясающие музыканты, которые умеют играть джаз. Вот. И для развития джазовой сцены, и для развития нашей поп-музыки, и эстрадной музыки, для того, чтобы она была более конкурентно на международной арене, занимаемся этой инициативой.
0: А скажи, пожалуйста, сможет ли консерватория, ну или что это в итоге будет за учебное заведение? Я с нашей системой не знаком. Вот как у них это магистрат, магистратура, магистр музыки, присуждать бакалавр музыки, то есть вот какие-то международного уровня ученые звания, вот скажем так.
1: Ну, вопрос, как ты понимаешь, в музыкальной сфере, этот вопрос даже не в званиях, вопрос в уровне исполнительства, да. Вопрос, смогут ли преподавать наши выпускники будущие, не знаю, где-то за рубежом, мы перед собой такой задачи не ставим, потому что, знаете, очень часто, ну вот, слышатся такие разговоры, вот наши выпускники играют в лучших оркестрах, там, не знаю, Китая, или лучших зарубежных оркестрах. Это что, достижение, что ли? Это значит то, что вы воспитали людей, которые решили уехать из нашей страны и строить карьеру там. Это не достижение, это недоработка. Поэтому мы хотим как раз наших выпускников видеть реализовавшимися в нашей стране. А по поводу того, как у нас это будет устроено, да, это такой долгий, сложный, многоступенчатый процесс с созданием вуза. Потому что у нас в целом, у нас же есть Академия джаза в Москве, у нас есть несколько...
0: Я так понимаю, что она ляжет в основу, собственно говоря, будущего вуза.
1: Она ляжет в основу с методологической точки зрения. Вот сейчас директором Академии стал заслуженный артист России Павлянин Шавчинников. И он, так сказать, безусловно, одно из таких наших светил в сфере джазового образования. И с точки зрения методологии мы ведем тоже эту работу. В прошлом году была высказана инициатива о создании отдельного совета по эстрадно-джазовому образованию в рамках Федерального учебно-методического объединения. И этот совет был создан. И первое заседание совета прошло в рамках форума джазовых педагогов, который проходил на Московском джазовом фестивале в этом июне. И, в общем, движемся к открытию консерватории различными путями с разных сторон. Мы уверены, что это точно произойдет.
0: Под конец программы мы стали очень серьезными и занудными. Сегодня мы слушали записи, кроме записи Уоррена Вулфа, который выступит на джазовом фестивале в Архангельском 22 по 23 августа, который будет проходить джазовый сезон и 12-й фестиваль. Преимущественно звучали записи с лучшего альбома 2026 года, лауреат премии, второй всероссийской профессиональной джазовой премии, записанным Московским джазовым оркестром и американским вокалистом Аланом Харрисом, который неоднократно приезжал к нам в Россию. Ждем, конечно, продолжения, так как там, в общем-то, тут часть первая, то, что еще будут вокальные альбомы, записанные с Московским джазовым оркестром. В гостях у меня был директор всех фестивалей, проводимых фондом Игоря Бутмана, исполнительный директор фонда Игоря Бутмана, мой большой друг Роман Христюк. Ром, спасибо большое, что пришел, и надеюсь, что мы 22-23-го-то увидимся.
1: Обязательно, Миша, ждем тебя и ждем всех наших зрителей в музее-заповеднике Архангельское. Посвятите предпоследние выходные лета себе и джазовой музыке.
0: Спасибо.
1: Спасибо.

0: Радио Ток.
1: Сегодня мы проследим, как одно из сильнейших государств средневековой Европы инвестировало в крайне сомнительную легенду. Поговорим о медиапроекте, в который вкладывались Святой Престол, европейский король и польский магнат, и которые раскручивали по всем правилам современного медиаменеджмента и теории коммуникации. Итак, представляем вам проект «Русский царь Дмитрий Иоаннович». Это «Радиодок» в студии Анна Дворецкого.
0: Слушайте в воскресенье в 7 вечера после новостей. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: «Слушаем».
5: 2 часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. Радио России. Фестивали, фестивали.
6: На сегодняшний день, мне кажется, это самый главный российский кинофестиваль, который отражает все тенденции современного российского кино.
0: Президент гильдии кинокритиков, сценарист и режиссер Наталья Примакова. В программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
7: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
0: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин.

0: заседании Совета по стратегическому развитию основные вызовы, стоящие перед российской экономикой. Президент подчеркнул, что критических последствий от терактов ВСУ нет и быть не может, но вред они наносят. При этом торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Все, кто работает в этой сфере, справляются с задачами. Вместе с тем президент поставил задачу качественно и интенсивно развивать российскую экономику, в частности, через реализацию плана структурных изменений.
1: При развитии экономики, регионов и территорий, при запуске новых проектов и цифровых сервисов, потребление электроэнергии, конечно же, всегда, мы это с вами хорошо знаем, всегда растет и будет расти. У нас уже выстроена линейка поддержки инвестиций, включая налоговые льготы, административные механизмы, субсидирование кредитов и так далее. Считаю правильным, если правительство еще раз оценит эффективность этих мер, проанализирует их востребованность бизнеса, как на федеральном, так и на региональном уровне, а затем вместе с Центральным банком и деловыми объединениями даст предложение, как донастроить систему поддержки инвестиций. Повторю еще раз, задача выйти на уверенный, устойчивый рост капитальных вложений, в том числе в модернизацию производств, в повышение производительности труда на новой технологической базе. С использованием автономных систем и промышленных роботов, цифровых платформ и решений в области искусственного интеллекта. Это особенно важно в условиях дефицита кадров в отдельных отраслях. И при донастройке системы поддержки инвестиций обязательно нужно сделать акцент на стимулирование инноваций. Мы с вами много раз к этому возвращаемся. Но без этого нам достичь нужных темпов экономического роста, структурных изменений будет невозможно.
0: Работа по реализации национальных проектов не должна быть формальной. Важно все, заявил президент. По его словам, Счетная палата провела аудит исполнения национальных проектов, нашла слабые и сильные места. Владимир Путин также назвал ключевой задачей решение вопросов, связанных со специальной военной операцией. По его словам, многих бойцов после окончания СВО нужно будет трудоустраивать, готовиться к этому надо заранее. Замминистра обороны Анна Цивилева предложила выделить в структуре госпрограмм, направленных на социальное и экономическое развитие, отдельные мероприятия и целевые показатели именно для участников СВО и членов их семей.
2: Практически во всех национальных проектах, которые определяют основные векторы развития нашей страны, отсутствует четкое упоминание участников СВО как самостоятельной категории. А в государственных программах лишь в 9 из 51 только частично выделены цели и индикаторы, направленные на ветеранов СВО и их семьи. Поэтому мы предлагаем выделить в структуре государственных программ, направленных на социальное и экономическое развитие, отдельные мероприятия и целевые показатели именно для ветеранов и СВО и членов их семей. По сути, это переход от отдельных мер поддержки к системным решениям, подтверждающим главный принцип – государство своих не бросает.
0: Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, в свою очередь, предложил ввести бесплатный проезд по платным дорогам для многодетных семей и поэтапно включать в региональные меры поддержки бесплатное обучение многодетных мам в автошколах.
3: Продолжается работа правительства и регионов по повышению мобильности многодетных семей. Появилась скидка на авиабилеты и проезд в железнодорожном транспорте. Сам процесс приобретения билетов стал проще и удобнее, люди это отмечают. Пока еще не решен вопрос с повышенным детским тарифом на такси, но мы двигаемся в эту сторону. Хотя объективно надо признать, что выросло число машин с детскими креслами, сократилось время подачи. Для большого количества многодетных семей автомобиль остается самым доступным видом транспорта. Народный фронт в пилотном режиме договорился с одной из крупнейших каршеринговых компаний о закупке микроавтобусов для многодетных семей, чтобы все помещались, и скидки от 30% на тариф. В дополнение предлагаем поискать нам всем возможность бесплатного проезда по платным дорогам для многодетных, особенно на юг сейчас, когда дети ездят на оздоровление, на наиболее востребованных направлениях, и поэтапно включать в региональные меры поддержки, многие коллеги это уже делают, бесплатное обучение многодетных мам в автошколах.
0: Российские военнослужащие в течение дня поразили в порту Черноморск сухогруз с вооружением и склады с военным имуществом для нужд ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

0: России. Ранее в военном ведомстве сообщили, что российская группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Водинское Донецкой Народной Республики. О результатах работы группировки войск «Днепр» сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
1: Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили свое тактическое положение, нанесли поражение формированию механизированной горнышного бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районе Орехово, Григорьевки, Малокатериновки и города Херсон. Уничтожено до 40 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: В данный момент складские помещения горят в Киеве, сообщил мэр города Виталий Кличко. Ранее украинские СМИ сообщили о нескольких сериях взрывов в Киеве. После анонса концертов Kanye West в Санкт-Петербурге, которые запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром-арене», россияне резко увеличили интерес к его творчеству. В Яндекс.Музыке зафиксировали, что на следующий день после объявления количество прослушиваний артиста выросло почти в 2 раза по сравнению с предыдущим днем. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На футбольном кубке России в среду продолжилась программа матчей второго тура группового этапа в пути РПЛ. Отмечу поражение «Спартака» в Казани от местного «Рубина» в день рождения главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо. «Спартак» проиграл в серии пенальти со счетом 3-5. Основное время матча завершилось в ничью со счетом 1-1. А в среду Карседо исполнилось 53 года. Также в серии пенальти и также со счетом 5-3 «Зенит» на выезде обыграл «Крылья Советов». Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов вошел в десятку лучших вратарей мира по версии ESPN. Российский голкипер на 10-м месте в этом рейтинге. Список возглавил голкипер лондонского «Арсенала» Давид Райя. На 2-м месте Тибо Куртуа из «Реала». На 3-м вратарь «Манчестер Сити» Джан-Луиджи Доннарумма. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила о том, что возьмет паузу в соревнованиях до чемпионата мира. Напомню, на прошедшем в Загребе чемпионате Европы Мельникова завоевала 3 золотых медали и 2 бронзовых. Добавлю, что чемпионат мира пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября. Егор Ярошенко выиграл турнир по гольфу в рамках Спартакиады народов России. 2-е место занял Елисей Антропенко, 3-е Иван Стриганов. В женском турнире победу одержал Александр Чекалин. В тройку лучших также попали Анна Милицина и Дарья Булычева. Напомню, что Спартакиада является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе. В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат России по лыжероллерам. В среду состоялись гонки преследования на 15 километров. У мужчин пасьют выиграл Егор Митрошин, у женщин лучше стала Елизавета Еремеева. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Сегодня, в четверг, 20 августа, в Хабаровске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Иркутске плюс 24, плюс 26, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Ночью плюс 11, плюс 13, днем в городе на Неве плюс 17, плюс 19. В Москве облачно с прояснениями, вечером небольшой дождь. Ночью плюс 11, плюс 13, днем в столице плюс 21, плюс 23.
3: Театр «Радио России» представляет спектакль по рассказу Леонида Андреева «Губернатор», часть 4.
4: По мере того, как нарастало ожидание, все больше и больше думали о Канатной улице. А на Канатной было спокойно и тихо, как и в самом городе. И многочисленные сыщики тщетно доискивались признаков нового бунта или какого-нибудь преступного и страшного замысла. Кто-то очень сильный, даже могущественный, бьющий без промаха, должен на днях убить губернатора. Вот и все, что можно было понять из разговоров. Сыщик Григорьев, притворяясь пьяным, подслушал в воскресенье в пивной лавке один из таких таинственных разговоров.
5: бомбой убьют.
6: Ну, бомбой?
5: Ну да, бомбой. Ну как же, на клочки разнесет.
6: Говорили, что на девятый день.
5: Нет, зачем на девятый день? Это суеверие. Убьют просто утром. Ага. Он вчера проезжал. Опять без солдат.
6: Сам лезет. Когда же?
5: В то воскресенье. Через неделю.
7: Оба, покачиваясь и странно расплываясь в глазах друг друга, таинственно помолчали. Потом первый поднял палец и погрозил.
5: Понимаешь?
6: Они уж маху не дадут. Не таковские.
5: Нет, какой там мах. Дело чистое. Четыре туза.
6: Хлюст козырей.
5: Понимаешь?
6: Ну да, понимаю.
5: А если понимаешь, так давай выпьем еще.
6: Вот.
5: Уважаешь ты меня, Ваня?
6: Что за вопрос?
5: Ну, давай.
6: Давай.
7: И долго, с величайшей таинственностью, они шептались, переглядывались, жмурили глаза и тянулись друг к другу, роняя пустые бутылки. В ту же ночь их арестовали, но ничего подозрительного не нашли. А на первом же допросе выяснилось, что оба они решительно ничего не знают и повторяли только какие-то слухи.
5: Знать ничего не знаем.
6: Если б знали, а то ведь ничего.
7: Женщины на Канатной, как и в городе, были самыми неумолимыми и беспощадными судьями. Они не рассуждали, не доказывали, они просто ждали. И в ожидании свое вносили весь пламень непоколебимой веры, всю тоску своей несчастной жизни, всю жестокость обнищавшей, голодной, задушенной мысли. У них в жизни был свой особенный враг, которого не знали мужчины, печка, вечно голодная, вечно вопрошающая своей открытой пастью маленькая печка, более страшная, чем все раскаленные печи ада. С утра и до ночи, каждый день она держала их в своей власти, убивая душу. Она вытравляла из головы все мысли, кроме тех, которые служат ей и нужны ей самой. Мужчины этого не знали. Когда женщина утром, проснувшись, взглядывала на печь, плохо прикрытую железной заслонкой, она поражала ее воображение как призрак, доводила ее почти до судорог, отвращения и страха, тупого животного страха. И от этого все женщины Канатной казались злыми. Они били детей чуть не насмерть, ругались друг с другом и с мужьями, и их уста были полны упреков, жалоб и злобы. И во время страшной трехнедельной голодовки, когда по нескольку дней не топилась печь, женщины отдыхали странным отдыхом умирающего, у которого за несколько минут до смерти прекратились боли. И хороня детей, умиравших от истощения, и оплакивая их кровавыми слезами, темнее от горя, усталости и голода, женщины в эти тяжелые дни были кроткие и дружественны, как никогда. Они верили, что не может даром пройти такой ужас, что за великими страданиями идет великая награда. И когда 17 августа на площади Сверкая в солнечных лучах, к ним вышел губернатор. Они приняли его за самого седого бога. А он сказал:
8: нужно стать на работу. Прежде чем вы станете на работу, я не могу с вами разговаривать.
7: Потом.
8: Я постараюсь что-нибудь сделать для вас. Становитесь на работу, я напишу в Петербург.
7: Потом.
8: Хозяева ваши не грабители, а честные люди. И я приказываю вам так не называть их. А если завтра же не станете на работу, я прикажу закрыть завод и разошлю вас.
7: Потом.
8: Дети мрут по вашей вине. Становитесь на работу.
7: Потом.
8: Если вы будете так вести себя и не разойдетесь, я прикажу разогнать вас силой. Становитесь на работу.
7: Потом. Хаос криков, плач детей, трескотня выстрелов, давка и ужасное бегство. Когда человек не знает, куда бежит, падает, снова бежит, теряет детей, дом. И снова быстро, как будто и мгновение одного не прошло, проклятая печь, тупая, ненасытная, вечно раскрывающая свою пасть. И то же, все то же, от чего они ушли навсегда и к чему вернулись навсегда. Быть может, именно в женской голове и зародилась мысль о том, что губернатор должен быть убит. И женщины ждали спокойно, не сомневаясь, и ожиданием своим наполняя воздух, которым дышали все, которым дышал губернатор. В губернаторском доме узнали о предстоящей смерти губернатора не раньше и не позже, чем в других местах, и отнеслись к ней со странным равнодушием. Как будто близость к живому, здоровому и крепкому человеку мешала понять, что такое смерть, его смерть. Чем-то вроде временного отъезда представлялась она. К половине сентября, по настоянию полицмейстера, убедившего Марию Петровну, что жизнь на даче становится опасной, переехали в город, и жизнь потекла обычным, много лет не меняющимся порядком. Чиновник Козлов, сам не любивший грязь и казенщину губернаторского жилища, почти самовольно приказал оклеить новыми обоями залу, гостиную и побелить потолки, и заказал новую декадентскую мебель из зеленого дуба. Вообще, он присвоил себе права домашнего диктатора, и все этим были довольны. И прислуга, почувствовавшая оживление, и сама Мария Петровна, ненавидевшая хозяйство и домостроительство. При всей своей огромности губернаторский дом был очень неудобен. Отхожие места и ванна были чуть ли не рядом с гостиной, а кушанье из кухни лакеи должны были носить через стеклянный холодный коридор мимо окон столовой. И часто видно бывало, как они ругаются и толкают друг друга под локоть. И это все хотел переделать Козлов.
9: Жаль, только придется отложить до следующего лета. Сейчас не до того. Ладно, подождем. Доволен будет.
7: Козлов думал про губернатора, но почему-то представлял себе не Петра Ильича, а кого-то другого. Но не замечал этого, охваченный порывом реформаторства. По-прежнему Петр Ильич представлял центр дома и его жизни. И слова «его превосходительство желает», «его превосходительство будет сердиться» не сходили с языка. Но если бы вместо него подставить куклу, одеть ее в губернаторский мундир и заставить говорить несколько слов, никто бы не заметил подмены. Такую
4: пустотою формы, потерявшей содержание, веяло от губернатора. Еще живой для себя, он уже умер для всех. И они вяло возились с мертвецом, чувствуя холод и пустоту, но не понимая, что это значит. Мысль изо дня в день убивала человека. Она расчищала вокруг него свободное пространство для удара, как в лесу очищают пространство вокруг дерева, которое должно срубить. После первого анонимного письма, где губернатор назывался убийцей ее детей, прошло несколько дней без писем. А потом, точно по молчаливому уговору, они посыпались, как из-за разорвавшегося почтового мешка, и каждое утро на столе губернатора вырастала кучка конвертов. Редко днем, а чаще вечером, он крепко усаживался в кресло перед столом с разбросанными бумагами и стаканом остывающего чая, расправлял плечи, надевал золотые, сильно увеличивающие очки и, внимательно оглядев конверт, обрезал его по краю. Теперь уже по одному виду он научился узнавать эти письма. Ибо при всем разнообразии почерков, бумаг и марок было в них что-то общее, как у тех мертвых в сарае. Письма неинтересные или наполненные одной сплошной неприличной бранью он рвал. Также уничтожал он письма, в которых неизвестные доброжелатели предупреждали его о готовящемся убийстве. Но другие он помечал номером и откладывал для какой-то смутно им чувствуемой цели. И только холодно становилось. И хотелось согреться, но нечем было. Чай был холодный. Теперь всегда почему-то ему подавался холодный чай. И холодна была высокая кафельная печка. Уже давно, с самого поселения своего в этом доме, он хотел сделать камин, но так и не устроил, а старая печь плохо прогревалась при самой усиленной топке. Безнадежно потершись спиной о холодные кафли, только внизу чуть-чуть потеплевшие, он прохаживался раза два по холодному кабинету, согревал руку о руку.
8: Однако, как я стал зябок.
4: И снова садился за письма, доискиваясь в них чего-то самого важного и самого главного.
10: Ваше превосходительство! Вы генерал, но и генералы смертны. Одни генералы умирают своей смертью, другие же насильственной. Вы, ваше превосходительство, умрете смертью насильственной. Имею честь остаться вашим покорнейшим слугой.
4: Улыбнувшись, он тогда еще улыбался. Губернатор хотел разорвать тщательно выписанное письмо, но раздумал, пометил на широком поле номер 43, 22 сентября и отложил.
11: Господин губернатор, или по-настоящему турецкий паша, вы вор и наемный убийца. И я мог бы доказать перед всем светом, что за убийство рабочих вы содрали с акционеров кругленькую сумму.
8: Болван! Оставлю Алёше, пусть почитает. И придет же кому-то в голову такая ерунда.
4: Но в тот же вечер судьба послала ему другое письмо, подписанное «Рабочий». Впрочем, кроме этой подписи, ничто не говорило о человеке мускульного труда, малообразованном и жалком, каким привык представлять их себе губернатор.
12: На заводе и в городе говорят, что вы будете скоро убиты. Мне в точности неизвестно, кем это будет сделано, но не думаю, чтобы представителями какой-нибудь организации, а скорее кем-нибудь из добровольцев граждан, глубоко возмущенных вашей зверской расправой над рабочими 17 августа. Сознаюсь откровенно, что я и некоторые мои товарищи против этого решения. Не потому, конечно, чтобы мне было вас жаль, ведь вы сами не пожалели даже детей и женщин, но просто потому, что по взглядам моим я против убийства, как против войны, как против смертной казни, политических убийств и вообще всяких убийств. Из плохого ничего хорошего выйти не может, и в борьбе, которая ведется оружием, победителем всегда будет не тот, который лучше, а тот, который хуже, то есть который жесточе, меньше жалеет и уважает человеческую личность, неразборчив в средствах, одним словом, иезуит. Хороший человек, если будет стрелять, так непременно либо промахнется, либо устроит какую-нибудь глупость, от которой попадется, потому что душа его стоит против того, что делает его рука. Я и революцию, по моим взглядам, признаю только как пропаганду идей, в том смысле, в каком были христианские мученики. Потому что когда рабочие даже как будто победят, то подлецы только притворятся побежденными, а сами сейчас же и придумают какое-нибудь жульничество и облапошат своих победителей. Побеждать нужно головой, а не руками, потому что на голову подлецы слабы. По этой-то причине они и прячут книги от бедного человека и держат его во тьме невежества, что боятся за себя. Извините, что я ударился в рассуждение о таких материях, но это затем, чтобы по первым моим словам против вашего убийства вы не приняли меня за отступника от общего дела всех честных людей. Должен еще к этому добавить, что 17 числа я и другие мои товарищи на площадь не ходили, потому что хорошо знали, чем это кончится, и не хотели разыгрывать из себя дураков, которые верят, что у вашего брата есть справедливость. Милостивый государь, извините, что я имел дерзость обратиться к вам с моим словом рабочего самоучки, но мне все-таки удивительно, что человек образованный и не такой подлец, как другие, мог так обойтись с несчастными, доверившимися ему рабочими, чтобы стрелять в них. Может быть, вы окружите себя казаками, нагоните шпионов или уедете куда-нибудь и таким образом спасете свою жизнь. И тогда мои слова могут вам принести пользу и привести вас на путь истинного служения интересам народа. У нас на заводе говорят, что вы были подкуплены хозяевами. Но я этому не верю, потому что хозяева не дураки и не станут даром бросать денег. А кроме того, я знаю, что вы не взяточник и не вор, как другие ваши коллеги, которым нужны деньги на орфисток и шампанское с трюфелями. Скажу даже, что вы вообще честный человек.
8: Честный человек.
4: Губернатор бережно положил на стол письмо, торжественно снял с носа затуманившиеся очки, торжественно и медленно протер их кончиком платка.
8: Благодарю, молодой человек, благодарю. Жизнь мою вы берите, она ваша, но моя честь.
4: Он не договорил и, закинув голову, несколько смешной в своей важности, вернулся к письму.
12: Скажу даже, что вы вообще честный человек, и сами не обидите и курицы, если вам не прикажут ее обидеть. Но как вы, честный человек, можете подчиняться таким приказаниям? Вот в чем для меня вопрос. Милостивый государь, народ не курица. Народ – дело святое. И если бы вы понимали, что такое народ с его страданиями, вы вышли бы на ту самую площадь, поклонились бы земно и попросили бы прощения. Вы подумайте только, из рода в род, из поколения в поколение, от тех самых первых рабов, которые строили пирамиды по прихоти тирана-царя, ведем мы свое существование. И как есть среди вас потомственные дворяне, так среди нас есть
13: потомственные рабочие, потомственные рабы. И вы подумайте, что во все эти тысячи лет нас только били и угнетали. И как бы далеко ни заглянул я в прошлое моих предков, я ничего не вижу там, кроме слез, отчаяния и дикости. Разверните душу настоящего рабочего или мужика. Ведь это же ужас. Еще не родившись, мы уже тысячекратно обижены. А когда мы вылезаем в жизнь, так сразу попадаем в какую-то нору и пьем обиду, и едим обиду, и одеваемся обидой. Вот рассказывают, что в третьем году вы пороли каких-то мужиков. Вы думаете, что вы только их зад оголили? А вы их тысячелетнюю душу рабскую оголили. Вы и покойников, и будущих, еще не родившихся людей розгами хлестали. А когда пришли к вам рабочие, вы думаете, это кто пришел? Это пришли рабы воскресшие, которые строили пирамиды, пришли со своими тысячелетними мозолями и слезами за советом и помощью, как к образованному и гуманному человеку 20 века. А вы как с ними поступили? Эх вы! Подумать, так ваш дедушка был надсмотрщиком над этими рабами и хлестал их плеткой, и вам передал эту глупую ненависть к рабочему классу. Милостивый государь, народ просыпается. Пока он только еще во сне ворочается, а у вашего дома подпорки уже трещат. А вы погодите, как он совсем проснется. Вам на вы эти мои слова. Подумайте над ними. А засим прошу прощения, что обеспокоил, и во имя идеи братства желаю, чтобы вас не убили.
8: Убьют. Непременно убьют.
4: Вспомнился на миг рабочий Егор с его сизыми завитками и утонул в чем-то бесформенном и огромном, как ночь. Мыслей не было, ни возражений, ни согласия. Он стоял у холодной печки. Горела лампа на столе за зеленым матерчатым зонтиком. Где-то далеко играла дочь Зизи на рояле. Лаял губернаторшин мопс, которого, очевидно, дразнили. Лампа горела. Лампа горела.
3: Вы слушали четвертую часть радиоспектакля «Губернатор» по одноименному рассказу Леонида Андреева. Роли исполняли от автора Евгений Гензинов, губернатор Владимир Андреев, чиновник Козлов Дмитрий Писаренко, рабочий Александр Бурдуков. В эпизодах принимали участие артисты Ольга Голованова, Дмитрий Филимонов, Вячеслав Слепнев, Марк Гейхман. Автор инсценировки Наталья Шолохова. Композитор Михаил Антал. Звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пенегин. Режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
14: «Радио России». Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
15: Говорят, что по первой профессии он часовщик. что называет себя гением и что боится летать на самолетах. Адриано Челентано, человек на пружинах. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Он выпустил 40 дисков и снялся в таком же количестве фильмов. Даже в рождении этого удивительного артиста было что-то необычное. Он появился на свет в Милане, на улице, получившей название в честь композитора Глюка, 6 января 1938 года, в день шутницы ведьмы Бифаны. В Италии его считают днем смеха. Адриано был поздним ребенком. Мама Джудитта, в семье уже было 3 сестры и брат, родила Адриано, когда ей было 44. Его родители – простые крестьяне, переехали в Милан из Апулии.
16: Из книги Адриано Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». Улица Глюка была для меня сказочным местом, потому что я жил в крайнем доме, за которым начинались бесконечные луга. Вдалеке виднелись горы. Помню людей, останавливающихся вечером поговорить, прежде чем идти спать. А люди на нашей улице все друг друга знали. Они рассказывали о своих делах, женщины, домохозяйки, и это мне нравилось очень. Заставляло чувствовать себя живым и видеть живыми других, видеть круговорот жизни. В 12 я бросил школу и устроился подмастерьем к часовщику, моему дяде по совместительству. С тех пор у меня два ремесла. Одно я освоил в детстве. Я часовщик. Могу починить часы и сейчас. Второе мое занятие – артист. Это стало главным. Я пользуюсь этим ремеслом, чтобы выражать то, во что верю.
15: Кстати, там же, в часовой мастерской, состоялся и первый концерт юного Адриано, на котором присутствовал сам дядя в фартуке и стареньком пенсне на носу, его старший помощник Массимо, слегка навеселе, а потому всем очень довольный, и сосед, сеньор Мазетти, чьи часы, собственно говоря, и разбирали в данный момент умелые дядины руки. Адриано исполнил несколько модных песенок и спародировал выступление известного в то время артиста Луи Прима, на которого, кстати, был поразительно похож. Ну а потом он услышал музыку, которая принесла ему славу.
3: Из книги Ирины Файт Адриано Челентано «Неисправимый романтик и бунтарь». Его друг, работавший у американцев, принес пластинку Билла Хейли с песней «Rock Around the Clock». Рассказала о том, что в кинотеатре разбили окна и поломали стулья, когда там в музыкальном автомате включили это, и все стали танцевать. «Ты слышал рок?» «Вроде бы да», – невнятно ответил Адриано. «Послушай-ка вот это». Он сидел молча. Заставил проиграть песню еще 3 раза и только потом, немного ошалевший, сказал: «Теперь я понимаю, почему они там все разбили. Это бомба». Он выпросил пластинку у друга и, ремонтируя часы, прослушивал ее 100 раз, пытаясь повторить слова. С этого момента он заболел рок-н-ролл.

Так Адриано и стал одним из первых в Италии исполнителей рок-н-ролла. Начинал с небольших миланских клубов, где выступал за пинту пива и бутерброд. Постепенно концертные площадки становились все больше и больше. Появилось множество поклонниц. Его называли «Молледжато» – «Человек на пружинах». Ну а в звезду национального масштаба его превратило выступление на музыкальном фестивале в Сан-Рему с песней «24 mila baci» – «24 тысячи поцелуев». В это время он начал сниматься в кино. Его дебютом стал фильм режиссера Лючио Фульчи «Ребята и музыкальный автомат», где он сыграл самого себя, молодого музыканта Адриано Челентано.

0: Из книги Адриана Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». Я начал в конце 50-х с музыкальных фильмов, выросших из моих успешных песен. Но это не было настоящее кино. А Феллини – совсем другое дело. Он как-то увидел газету, в которой я стоял на коленях с микрофоном в руке, с диким выражением лица, и послал за мной. Так я снялся в «Сладкой жизни». В фильме есть сцена с рок-певцом во время праздника в термах Каракал. Входит Анита Экберг и берет этого певца под руку. И я пою под руку с ней. Потом, правда, из фильма я исчезаю.
1: Великий режиссер попал в точку. Эта роль в кино стала по существу началом кинокарьеры Челентано. Ну а первая большая роль ему досталась в фильме «Серафино» режиссера Пьетро Джерми. Образ простого деревенского парня, которым, собственно, и был по своему происхождению Челентано, подошел к нему как нельзя лучше.
2: Insomma, signor tenente, qua non si può. O sto sempre consegnato o sempre in prigione. E quello che posso sortir, mica so. Mi metto paura. Qua sono tutti matti e m'acciaccano.
1: Я так больше не могу, жалуется попавший в армию Серафину офицеру. То на губу меня сажают, то дают наряды вне очереди, а в город по увольнительной лучше не ходить, там все психи какие-то. Вот колеса можно угодить, отпустите меня в деревню, ну пожалуйста.
0: Из интервью режиссера Пьетро Джерми. Его образ сродни персонажам народной комедии. Он простоват и лукав, наивен и мудр одновременно. В своей работе на экране он продолжает развивать характер героя своих песен, а главное – в их народности. Он настолько уверенно работает на съемочной площадке, так старается вникнуть во все стороны кинопроизводства, что, мне кажется, он скоро сам станет режиссером и продюсером.
1: И маэстро оказался прав во всем. Все последующие герои Челентано похожи на Серафину. Вскоре вышел фильм, побивший в Италии все рекорды проката «Блеф», где он сыграл симпатичного мошенника Феликса.
3: Felice sarei io. Felice Brianza, detto Felix, italiano, 1,77, occhi castani, sguardo attento.
1: Меня зовут Феличе Брианцо, прозвище Феликс, 1,75 м, глаза карие, взгляд внимательный, рот строгий, особые приметы никаких, говорит герой этого фильма в облике Челентано. Незадолго до премьеры фильма выпуск дневных римских телевизионных новостей Первого национального канала закончился странным сообщением. В центре города на время было приостановлено дорожное движение. Адриано Челентано в белом костюме и черной шляпе танцевал вальс на одной из главных улиц. Сказал, что репетирует одну из сцен фильма «Блеф». Так что он не только актер, музыкант, но и мастер самопиара. Успех Челентано как продюсеру и актеру принесло сотрудничество с Франко Кастеллано и Джузеппе Пипполо. Именно они являются авторами сценариев и режиссерами большинства самых успешных фильмов Челентано, первым из которых был «Укрощение строптивого», где Адриано сыграл нелюдимого фермера с жутким характером Элию.
3: Vede l'acqua cadendo sul suo cappello, rimbalza sulla tesa e...
1: «Видишь ли, вода с твоей шляпы может повредить мою рубашку», говорит Элли очаровательной аристократке Лизе, которая пытается укрыться в его доме от дождя.
3: «Ma non piove più, ha smesso di piovere, neanche una goccia. E allora puoi tornare in albergo. Una passeggiatina dopo cena aiuta a digerire e concilia il sonno. Beh, io potrei prestarti la mia bicicletta».
1: Ну вот, наконец-то, с облегчением, говорит Элия Лизе. Дождь прошел, и ты можешь переселиться в гостиницу. Ничего, что до нее 15 километров. Прогулки полезны. В крайнем случае могу одолжить тебе велосипед.
0: Из книги Адриана Челентано «Рай – это белый конь, который никогда не потеет». На мои фильмы люди стоят в очереди, как когда-то за хлебом на черном рынке. В этом заслуга, по-моему, и Кастеллано, и Пипполо, которые пишут хорошие сценарии. Должен признать, что если бы я играл в фильмах с менее подходящими сценариями, несмотря на мой огромный талант, они не имели бы такого успеха. Нельзя также оставить без внимания самое главное достоинство – Арнеллу Мути. В сотрудничестве с ней, очевидно, я засверкал еще более ослепительным светом, чем обычно.
1: Челентано знаменит еще и тем, что постоянно называет себя великим и гениальным. Всерьез или в шутку – непонятно. Впрочем, даже у гениев бывают неприятности. С середины 80-х в кино удача ему начала изменять. Фильмы один за другим терпели финансовую неудачу. И Челентано решил благоразумно покинуть мир кино. Давал концерты, выпускал диски, вел телепрограммы, удивлял общественность, есть нежеланием ездить на гастроли, он боится летать на самолетах и ездить на поездах. И занимался саморекламой по любому поводу. В начале 2023-го отпраздновал 85-летие. Причем юбилей отмечала вся Италия, что неудивительно, поскольку его по-прежнему здесь очень любят, впрочем, как и у нас.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
6: Словарь русских говоров Забайкали.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
8: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
9: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
8: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
4: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
10: Здравствуйте! Вам знакомо чувство, когда с утра уже нет сил? Когда тяжесть, вздутие, нерегулярный стул стали просто частью жизни? И лишь в такие минуты мы понимаем, что ежедневный комфорт и легкость мы всегда воспринимаем как должное, пока не столкнулись с проблемой. Однако миллионы людей годами живут с запорами. И даже не подозревают, как сильно это влияет на весь организм. Почему запор опасен не только для кишечника? Как он влияет на сосуды, давление, настроение? Ответ в ближайшие минуты. Сегодня у нас в гостях специалист Ольга Пловцова. Ольга, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Скажите, правда ли, что запоры с возрастом – это неизбежно, и с этим ничего нельзя поделать?
11: На самом деле нет, это расхожее заблуждение. Действительно, со временем наш организм меняется, но главная причина запоров не в возрасте, а в образе жизни и в отсутствии правильной поддержки кишечника. Неправильное питание, недостаток воды, сидячий образ жизни, стрессы. Добавьте сюда дефицит пищевых волокон и нарушение микрофлоры. И она не восстанавливается сама собой, если наш кишечник не получает никакой поддержки.
10: Получается, мы сами виноваты, что у нас нарушается пищеварение и стул?
11: По большому счету, да.
10: А что происходит с нашим организмом, когда начинаются запоры?
11: Начинаются серьезные изменения. В норме наш кишечник – это слаженная система выведения отработанной пищи. Но когда пища задерживается дольше положенного, каловые массы уплотняются, спрессовываются и травмируют нежную слизистую. Повреждается эпителий – это защитный слой, который не дает вредным веществам проникать в кровь.
10: И это можно почувствовать? Как это проявляется?
11: Очень просто. Когда появляется тяжесть, дутие, тошнота. Когда стул становится нерегулярным реже 3 раз в неделю. Когда каждый поход в туалет превращается в мучение. А еще когда нарастает усталость и раздражительность. Голова становится тяжелой, как в тумане, вплоть до головных болей. Казалось бы, где кишечник и где голова? Но через поврежденный кишечник токсины и шлаки начинают поступать прямо в кровь. Вот вам и результат.
10: Подождите. Это все из-за того, что кишечник плохо работает?
11: Точнее, из-за нарушения целостности эпителия, защитного барьера. Когда он целый, все в порядке. Когда появляются микротрещины и дыры, через них, как через дырявую трубу, вся гадость попадает в организм. Специалисты называют это синдром дырявой кишки.
10: Звучит не слишком приятно.
11: А уж как это неприятно организму. Ведь это значит, что токсины и шлаки беспрепятственно поступают в кровь, начинают циркулировать по всем системам нашего тела. Это создает дополнительную нагрузку на сосуды, сердце, печень и почки. Кровь становится более густой, нарушается ее текучесть. На поврежденных стенках сосудов может оседать лишний холестерин. И таким образом к проблемам с кишечником добавляются риски, связанные с состоянием сосудов.
10: То есть один процесс цепляет другой?
11: Да. В этот период могут быть и скачки давления, и слабость, и проблемы с памятью, и нарушение сна. Человек годами борется с головными болями или бессонницей, не подозревая, что первая причина может быть в поврежденном кишечнике и, как следствие, зашлакованном организме.
10: Но послушайте, если причина зашлакованности в запоре, то много же разных средств, которые дают быстрое опорожнение, например, слабительные.
11: Согласна, но такие средства могут усугублять ситуацию, вызывая привыкание. И с каждым разом справляться с запорами будет становиться все сложнее. Те, кто пользовался такими способами, уже убедился в этом.
10: И как же быть? Оставить все как есть?
11: Ни в коем случае. Нужно уделять здоровью кишечника особое внимание. Нужно обеспечить ему правильную поддержку. Речь идет не о временном облегчении, а о сохранности и поддержании целостности слизистой, нормализации работы кишечника и регулярности стула. К сожалению, мы не всегда можем правильно питаться. Так давайте хотя бы поддерживать кишечник важными для него элементами. А это клетчатка и пищевые волокна. К слову, лучший источник этих элементов – водоросли. Знаете, какая водоросль самая ценная для очищения организма?
10: Мне на ум приходит только ламинария, то есть морская капуста.
11: Точно. Ламинария – это богатейший источник витаминов и элементов для нашего с вами организма. В ней есть особые вещества – ламинарин и маннит. Они способны влиять на среду в кишечнике и помогают поддерживать его здоровье, а также укреплять защитные силы организма. И это еще не все. Ламинария – настоящая кладовая витаминов и минералов. Кремний, магний, железо, цинк, медь, селен, фтор, марганец, витамины группы В, А, С, К – Е.
10: Я даже и не знала, что в ламинарии столько пользы.
11: Но эту пользу не так просто получить. У ламинарии очень плотная клеточная стенка, и полезные вещества просто не могут выйти наружу. И поэтому усваивается ламинария всего на 2-3%. Кроме того, если мы едим салат с морской капустой, то к этому еще добавляется тепловая обработка и уксус. То есть всей пользы этой чудесной водоросли мы не видим. Совсем другое дело, если раскрыть клетку, при этом сохранить все содержимое этой клетки в живом виде. Тогда эффект совершенно другой.
10: А такое возможно?
11: Да, российские ученые в Наукограде Пущино разработали уникальную запатентованную технологию. Из живой клетки ламинарии получают живые микромолекулы. Их называют микроцептиками. Они сохраняют всю активность природных веществ и усваиваются практически на 100%.
10: И на основе этой технологии создан продукт для поддержки кишечника?
11: Именно. Он называется Сивидал. Это гель для лечебно-профилактического питания для людей с функциональным нарушением желудочно-кишечного тракта, страдающих запорами. А еще он подходит при патологии сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, гиперлипопротеидемия. В основе Сивидала – дикая ламинария, которая добывается в экологически чистых районах. Никакой химии, никаких высоких температур, только живая молекула. Этот продукт уже более 15 лет известен и в России, и за ее пределами. Он востребован и пользуется большой популярностью.
12: И сегодня при заказе вы можете получить Сивидал в подарок. Достаточно просто позвонить 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
10: Расскажите подробнее, что входит в состав Сивидала.
11: В Сивидале более 80 активных компонентов. Это альгинаты, природные сорбенты, которые связывают и выводят шлаки и токсины. Это фукоидан в низкомолекулярной форме, который способствует поддержанию здоровья сосудов и текучести крови. Это водорослевая клетчатка, идеальный пребиотик для восстановления полезной микрофлоры. А еще органический йод, аминокислоты, железо, витамины групп А, С, Е и группы В, а также, как я уже говорила, цинк, магний, кальций. Все это необходимо для нашего организма, в том числе для здоровья кишечника, чистоты крови и сосудов.
10: И все эти витамины содержатся в одном продукте?
11: Да, и форма тут тоже очень важна. Сивидал – это густой гель. Гелевая форма защищает компоненты от разрушения в кислой среде желудка. Представьте, как живые молекулы Сивидала мягко проходят по кишечнику, собирают, связывают и выводят из организма шлаки и токсины, а затем обволакивают стенки защитной микропленкой, поддерживая целостность эпителия. И приятный подарок для всех наших радиослушателей.
12: Сегодня каждый при заказе может получить Сивидал в подарок. Нужно просто позвонить 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного на короткий номер *22 03. Я повторю 8 800 100 ровно 0133 или звоните с мобильного на короткий номер *2203. Звонки по России бесплатные.
13: Я знаю, что у многих слушателей сейчас возникли вопросы. Мне уже много лет, поздно начинать, я пробовал, ничего не работает. Что вы на это скажете?
11: Первое. Севидал – это не химия и не искусственный стимулятор пищеварения. Это природная поддержка. Она работает иначе, мягко, без насилия над организмом. Второе. Никогда не поздно начинать заботиться о себе. Даже если проблема длится годы, кишечник способен работать качественно, когда его поддерживают. Третье. Пробовал многое часто означает, что человек пробовал временные, разовые решения. А Севидал – это системная поддержка. Хотите регулярный стул? Звоните.
12: Сегодня все радиослушатели при заказе могут получить Севидал в подарок. Для этого просто позвоните 8 800 100 ровно 01 33 или с мобильного на короткий номер *2203. Звонки по России бесплатные.
13: Это здорово. Спасибо вам большое.
11: И вот что я еще хочу сказать. Благодаря натуральному составу Севидал подходит практически всем. Взрослым и людям пожилого возраста, детям и даже беременным, кроме индивидуальной непереносимости йода. Севидал – отличный выбор для тех, кто хочет позаботиться о своем здоровье. О здоровье кишечника, его моторике, регулярности стула, качестве крови и состоянии сосудов. Поддержите свой организм мощным природным комплексом Севидал.
13: Вы так увлеченно рассказываете. Чувствуется, что вы по-настоящему любите и гордитесь этим продуктом. Но время нашего эфира ограничено, поэтому давайте подведем итоги.
11: Вы совершенно правы. Севидал – это наш флагманский продукт. То, чем я могу гордиться. И действительно, я влюблена в этот продукт и могу говорить о нем часами. А чтобы подвести итог нашей программе, я бы сказала так. Севидал – это натуральный живой гель из реликтовой ламинарии. Севидал – это ежедневная и бережная поддержка кишечника. Это комфортное и мягкое очищение. Это комфорт и регулярность стула. И знаете, что самое приятное? Когда регулярный и качественный стул, очень многое меняется. Появляется, высвобождается. Больше энергии, улучшается настроение, вы чувствуете себя свободнее. Просто сделайте первый шаг. Позвоните. А наши специалисты подберут систему применения Севидала лично для каждого, исходя из индивидуальных потребностей. Ваше здоровье – наша забота. От всей души желаю нашим слушателям здоровья, легкости и гармонии каждый день.
13: Какие замечательные добрые слова. Спасибо вам за этот интересный и, несомненно, полезный разговор. А я напомню, что каждый радиослушатель при заказе может получить Севидал в подарок. Просто позвоните по телефону 8 800 100 ровно 0133 или с мобильного *2203. Звонки по России бесплатные. Живите с легкостью.
14: Пищевой продукт для диетического, лечебного и профилактического питания. Не является биологически активной добавкой. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
4: Радио России. Театр на Радио России представляет.
15: Идите-ка вы домой, да скажите родителям, чтобы в 12 радио включили. Что-то скажут.
4: Премьера радиоспектакля «Вальхен» по одноименному произведению Ольги Громовой.
16: Это мы прифронтовой город?
17: Как это?
16: Сегодня указ о военном положении по всей области объявили.
4: 1941 год. Ей было 13, когда началась война. Вместо школьных тетрадей – чужая страна и испытания, которые заставляют взрослеть слишком рано. История Вали, которую назвали Вальхен.
18: Ты могла бы рассказать все с самого начала?
19: Не знаю, Тиль, я попробую.
4: Слушайте радиопостановку «Вальхен» с 24 августа по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
21: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
20: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
4: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин назвал повышение инвестиционной активности основным условием роста экономики в России. Российские военные группировки войск «Центр» установили контроль над поселком городского типа Водянское в ДНР. Вашингтон начинает экономическую операцию против Ирана. Далее подробно. Владимир Путин назвал повышение инвестиционной активности основным условием роста экономики в России. Как заявил президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с 2019 по